0: свою армию, превратив ее в команду безликих и одинаковых суперсолдат. Последовавшая война была короткой, но жестокой. Суперсолдаты, очевидно, оказались весьма хороши, но слишком немногочисленны, чтобы выстоять против союза срочно объединившихся и смертельно напуганных соседей. В результате родилась система уравнивания, когда правительство вместе с промышленностью начало лицензировать методику, пытаясь ее контролировать. Через год кому-то пришла мысль заменить профсоюзы на гильдии, членам которых гарантировали равные навыки, и вскоре уравнивание приобрело мировое могущество. Но, похоже, уроки той азиатской войны запомнились. Следовало создать власть на века, а вместе с властью культурные ценности и законы экономики, действующие куда более эффективно, чем военная мощь. В этом случае ваши подданные никогда не поймут, что давно завоеваны и покорены. Полагаю, именно поэтому мой экран может выдать самые что ни на есть антиэгалитарные сведения, хотя, судя по полученной справке, за последние 12 месяцев этот сайт посетило всего 134 человека. Вот он, выделенный красным рекорд. 25 минут 48 секунд. Установлен за 15 лет до внедрения уравнивания неким спортсменом по имени Хозе Энрике Фернандо Гонсалес. Интересно, зачем ему 4 имени? Шелест ткани и шаги за спиной возвестили о том, что моя временная супруга проснулась. «Вижу, ты ранняя птичка», — заметила она, пока я поспешно выключал экран, а когда повернулся, поспешно опустила глаза. Сначала мне показалось, что она вот-вот скажет о необходимости как можно скорее расстаться и подать просьбу о переводе. Такое бывает нечасто, но иногда уравнивание сводит совершенно неподходящих людей. Личности труднее уравнять, чем тела, умы и квартиры. Но она уселась за туалетный столик и принялась рыться в ящичке, пока не нашла пилку для ногтей. «Не пойми меня превратно», — начала она, внося невидимые изменения в контуры своих ногтей. «Но одна из тех вещей, которые я ненавижу больше всего, это необходимость полгода из кожи вон лезть, прежде чем сообразишь, как лучше укладывать волосы, делать маникюр и выяснять, какие фасоны выглядят лучше на новом теле». «Значит, ты обычно работаешь со спортсменами?» Моя временная подруга старательно трудилась над ногтями, не поднимая глаз. Тремя ногтями позже она отложила пилку. «Ты мой второй спортсмен», — сказала она. «В прошлом году у меня был прыгун с шестом».
1: «Тот самый, который звал тебя Ямочки?»
0: «Да, полный кретин. Я испытывал тебя. Пыталась доказать, что все вы спортсмены одинаковы, но ты не попался на удочку. Тогда я поняла, что сколько бы странных вопросов ты ни задавал, я останусь с тобой. Прыгун с шестом почти закончил карьеру, он из тех, кто годами делал одно и то же. Впрочем, он накопил достаточно денег, чтобы уйти на покой. Он все еще один из лучших, но как только уравнивание поймет, что он всего лишь делает необходимые телодвижения, его выкинут. С перспективой остаться тренером в спортивном клубе и надоедать окружающим историями о былой славе. Он знал, что его ждет, и вымещал свою досаду на мне. Я никак не могла ему угодить».
1: «Ты донесла на него?»
0: «Нет. Я знала нескольких женщин, пытавшихся таким способом выслужиться перед уравниванием, но ведь этим ничего не добьешься. Сколь ты не полезна уравниванию, это уменьшает твою ценность как временной жены».
1: Она помолчала и внезапно продолжила.
0: «До этого прыгуна меня прикрепляли ко всяким университетским типам. Странная штука. Молодые ученые, по крайней мере те, кто заслужил право иметь временных подруг, очень быстро поднимаются по лестнице. С каждым ежегодным уравниванием они получают все лучшие и лучшие мозги. Старшие профессора уравниваются приблизительно раз в 5 лет. Однажды я досталась важной шишке, химику-органику. Тот, похоже, пустил в ход все свои связи в уравнивании, чтобы выбрать именно меня, и удерживал при себе целую вечность».
1: «Каким он был?»
0: «Старым. Гениальным, эгоистом. Таким же чванливым, как старший уравниватель».
1: «К счастью, с подобными персонажами я встречался нечасто».
0: «Считай, тебе повезло. Ты больше похож на молодых исследователей, только гораздо лучше».
1: «Чем же?»
0: «Ты интересуешься не только разумом, но и телом. Можно подумать, что после нескольких уравниваний людям безразлично, какое тело им достанется, но это не так. А ты милый. Странный, но милый».
1: Она улыбнулась.
0: «И что же подняло тебя с постели так рано? Мне придется терпеть это целый год?»
1: «Успокойся», — ответил я.

0: просто просматривал характеристики старта разных спортсменов. Она подняла глаза и внимательно посмотрела на меня. Неужели что-то подозревает?
1: Ты всегда так нервничаешь перед забегом?
0: Нет, но сейчас особый случай, осторожно ответил я, пытаясь найти правдоподобное, но достаточно уклончивое объяснение. Она не побоялась открыться мне, и после ее исповеди я жаждал ответить тем же, но риск был слишком велик. Все же, будь я проклят, если отделаюсь бессовестным враньем. Видишь ли, результат настолько непредсказуем, особенно с новым телом. От дальнейших объяснений меня спас писк терминала.
2: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
3: «Запрос», — объявил компьютер.
0: «Принимаю». Экран снова ожил, высветив вчерашнего уравнивателя. Время остановилось.
4: «Пойман!» —
0: вопил разум.
4: «Беги! Скройся!»
0: Должно быть, паника изменила мое лицо, потому что я ощутил пристальный взгляд временной жены, хотя пилка для ногтей продолжала свое гипнотическое шурх-шурх-шурх. Но уравниватель выглядел таким же неудачником. Интересно, это игра или уравнивание старается, чтобы мелкие служащие имели вид столь же безобидный, насколько первый уравниватель устрашающий? Если бы меня собирались поместить под домашний арест, уж, наверное, подобную новость сообщил бы кто-то рангом повыше. Этот же тип — простой техник.
5: «Я рад, что застал вас, Андру», — сообщил он по-приятельски. «Вы, спортсмены, привыкли рано вставать, не так ли? Я всего лишь хотел сказать, что забыл дать официальную гарантию на ваше тело. Высылаю вам копию».
0: Пока он говорил, в углу экрана замигала иконка.
5: «Но вам понадобится экземпляр на бумаге, удостоверенный отпечатком большого пальца. Его я перешлю почтой в понедельник с утра».
0: Только сейчас я сообразил, что все это время сидел не дыша, и сейчас постарался выдохнуть как можно медленнее и незаметнее. Сердце бухало кузнечным молотом, и, казалось, любой мог заметить, как пульсирует сонная артерия. Может, видеосвязь на том конце оказалась паршивой, но, скорее всего, он действительно был простым техником. Наверное, встань я на голову и начни распевать на суахили, он и это сопроводил бы наблюдением. «Вы спортсмены!» Его голос все дребезжал и дребезжал.
5: «Счастливы сообщить, что вы здоровый 34-летний мужчина в первоклассном состоянии. У вас есть 10 дней, простите, осталось 9, чтобы отметить возможные дефекты. Если же таковых не обнаружится, вы обязаны вернуть тело в его теперешнем состоянии минус обычный износ, плюс коэффициент на использование тела в качестве бегуна на длинные дистанции. Кстати, между нами, я сам не раз наблюдал, как уравнивание игнорировало серьезные ортопедические проблемы. А вот не любят они значительных изменений массы тела, избыточного холестерина, повышенного артериального давления, патологии печени и тому подобных вещей, указывающих на издевательство над телом путем неумеренного потребления еды, спиртного и наркотиков».
0: Я приглушил звук, и уравниватель стал еще больше похож на старомодную надувную игрушку. Гарантией звался медицинский отчет о состоянии тела перед очередным уравниванием. Без него даже нельзя было выйти за дверь. Мало того, что существовал риск отвечать за все недомогания и дефекты тела, всегда необходимо было знать историю болезни, чтобы правильно планировать тренировки. «Спасибо», — поблагодарил я. «Жду с нетерпением. Но теперь мне пора. Сегодня состязание».
5: «О, конечно», — кивнул он. «Рад быть полезным».
0: Я нажал кнопку. Его лицо застыло, сморщилось и исчезло. Моя временная супруга перестала притворяться, будто занята подпиливанием ногтей.
6: «Значит, ты так рвался на старт, что забыл гарантию?»
0: Очевидные вопросы повисли в воздухе. Ни упрека, ни осуждения, ничего. Тишину прервал писк очередного звонка. Мое тело, похоже, обладало неистощимыми запасами адреналина. Пульсация чистейшего безрассудного страха угрожала расслабить кишечник, а сердце снова заколотилось со скоростью 180 ударов в минуту. Старик был прав в одном. Если я решусь, это должно произойти сегодня. Тянуть опасно.
1: Игнорировать звонок тоже нет смысла, этим ничего не выиграешь. Поэтому я снова оживил экран, правда, с 10-секундной задержкой, чтобы немного прийти в себя. И тут рядом возникло какое-то движение. Затем под столешницу прокралась рука, чтобы лечь на колено поверх моей собственной, плотно прижатой к бедру, словно массировавшей готовые к рывку мышцы. И снова связь между нами была безмолвной, но на этот раз близость добавила некую новую нервную дрожь. Тут на экране высветилось изображение загорелого до черноты молодого блондина с глазами поразительной синевы. Я не узнал тело, но это, разумеется, ничего не значило. «Простите, что беспокою вас в утро состязаний», — извинился он. «Но я плохо перенес уравнивание и не смог позвонить вчера вечером. Меня зовут Арон. Я ваш новый тренер». Пьянящая мешанина страха, адреналина и женского прикосновения трансформировалась в облегчение. Не нужно никуда бежать. «Рад знакомству», — прохрипел я, чувствуя поднимавшуюся в душе потребность поболтать, тем более что телу было необходимо сжечь бесполезный адреналин. «Но, простите...» Я поколебался, сообразив, что человек мне абсолютно не знаком, однако рефлекс болтливости оказался сильнее здравого смысла. «Ваше имя», — выпалил я. «Довольно необычное. Вы этнический возрожденец». К счастью, Арон оказался не из тех, кого легко оскорбить. «Что-то вроде. Меня воспитывали в еврейском интернате. Таких, как я, не слишком много, но поскольку мы не настаиваем на кошерных телах, то и не привлекаем особого внимания». «Но вы сохранили имя». «Разумеется, я к нему привык. Все имена имеют этнические корни. Возьмите хоть ваше. Это фонетическая форма от Эндрю, имени, достаточно часто встречающегося в христианских интернатах». Адреналин неуклонно снижался, вытесняемый любопытством. «Я этого не знал», — признался я. «Это только показывает, насколько я невежествен в религии. Или до чего мне на все это наплевать. На самом деле мне было известно одно. Наиболее влиятельные группы могли иметь собственные интернаты и ограничивать уравнивание членами своего круга». Занятый собственными мыслями, я едва не прослушал слова Арона. «Позвонил, чтобы предупредить. Не слишком усердствуйте сегодня. Болельщики ничего особенного не ждут. Действуйте спокойнее, попытайтесь понять, чем обладаете, и постарайтесь не покалечиться. Вопросы есть?» Я покачал головой. «Окей. У выхода ровно в 10 вас будет ждать такси». «Спасибо», — кивнул я, отключаясь. «Мой результат никогда не превышал 28. Я еще не встречал человека, который смог бы закончить забег меньше, чем за 27.30. В отборочных состязаниях невозможно преодолеть и 28. 10 часов спустя я разминался на стадионе. Короткие 50-метровые пробежки, придающие мышцам упругость. У меня уже преимущество. Некоторым моим соперникам пришлось лететь ночью, и последствия уравнивания накладывались на смену часовых поясов. Кстати, подобный способ передвижения не слишком эгалитарен, но это часть комедии ошибок, которая делает отборочные соревнования такими популярными. На стадионе собрались почти 200 тысяч человек, а камеры инфосети служили безмолвным свидетельством того, что еще несколько миллионов следят за результатами в своих домах и пабах. Как раз в тот момент, когда я вознамерился сделать передышку, мое внимание привлекли седая борода и знакомый голос. Старик занял место в переднем ряду, метрах в 50 от стартовой черты, и превосходно, играя роль болельщика-ветерана, с энтузиазмом приветствовал каждого бегуна, который имел несчастье подойти ближе. Адресованные мне слова ничем не отличались от тех, которыми он напутствовал остальных.
7: «Ты можешь!» — вопил он. «Мы знаем, что у тебя получится!»
8: «Кто ты?» — прошипел я.
1: Он опасливо оглянулся на соседей, но тут же пожал плечами.
8: «Поймешь через несколько минут», — пояснил он. «А пока это останется нашим маленьким секретом».
1: Он соскользнул с места и ступил в ближайший проход. Я последовал за ним со своей стороны барьера.
8: «Ну вот», —
1: объявил он, отыскав, наконец, более или менее спокойное местечко.
8: «Так-то лучше».
1: Он с видимой небрежностью оперся о барьер, хотя руки его трепетали, как раненые бабочки.
8: «Не знаю, с чего и начать.
1: Я ведь годами старался вообще не говорить.
9: Он уставился на свои руки с таким видом, словно не мог понять, откуда они появились. Я украдкой глянул на часы, пытаясь определить, сколько времени осталось до забега, а когда снова поднял глаза, оказалось, что старик пристально смотрит на меня. 5 минут, предупредил я. Он кивнул, глубоко вздохнул и разразился речью. «Я член маленького дружеского сообщества», — объяснил он. Слова лились потоком, как паводковые воды сквозь прорванную дамбу.
1: «Мы следили за вами с той поры, когда вам исполнилось 12. Никогда еще не видел лучших природных способностей. Вы истинный спортсмен, и никто, кроме вас, не способен поставить рекорд. Я в этом уверен».
9: И со смешком добавил:
1: «Подумать только, я ведь собирался послать вас на медицинские курсы».
9: Сначала до меня не дошло. Узрев, как на моей физиономии медленно проступает нечто вроде озарения, он улыбнулся.
1: «Вижу, вы сообразили. Но почему? Почему именно вы уравниватель?» «Возможно, потому что я уравниватель».
9: Он подался вперед, понизив голос так, что я едва его слышал, хотя слова вылетали еще быстрее и с большим пылом.
1: «Каждый день я вижу сотни случаев бессмысленного расточительства. Может, все началось с целью помочь не слишком талантливым людям, но получилось, что уравнивание уничтожило индивидуальность, и поэтому расслоение в обществе стало еще заметнее».
9: «Но при чем тут я и этот забег?»
1: «Все очень просто. Как бы хорошо ни справлялась со своей работой система уравнивания, всегда найдутся индивидуальные различия. А поскольку люди есть люди, каждый хочет быть лучше соседа. В уравненной профессии эти различия ничтожно малы. Если идешь к дантисту класса 3, то получишь протез класса 3, независимо от того, кого веришь. В спорте уравнивание имеет противоположный эффект. Оно увеличивает небольшие различия, превращая их в победу или поражение. И зрители верят, что их собственные крохотные отличия способны возвысить их над толпой. Не слишком, в меру, но все же. То есть спорт выполняет функцию предохранительного клапана. Но все это верно до той минуты, пока не появляется по-настоящему талантливый спортсмен. Словом, отборочные соревнования идеально подходят для наших целей, потому что неожиданный рекорд становится сюрпризом. Что же до тебя, ты был выбран единогласно. С первой встречи я распознал в тебе сердце индивидуалиста и способности великого бегуна. Сегодня твой день».
9: Старик показал на беговую дорожку.
1: «Иди, Андрю. Покажи болельщикам то, что они не смогут забыть. Лети, как ветер».
9: Если он думал, что этим напутствием можно от меня отделаться, то сильно ошибся, хотя времени и правда оставалось мало. Каждый раз, открывая рот, старик вызывал очередной залп вопросов.
1: «Почему никто не поговорил со мной с самого начала? Я бы мог уничтожить весь их план, потребовав повторного уравнивания.
9: Неужели меня проверяли, желая посмотреть, сохраню ли я тело? Или знали ответ с самого начала?» Я молчал. Старик понял мое смятение по-своему.
1: «Хочешь пример бессмысленного расточительства? Ты уже успел заметить, как умна твоя временная жена? В другом мире она стала бы выдающейся личностью. Здесь же просто не вмещается ни в один стандарт, и вот ее судьба. Быть временной подругой — это единственная профессия, которую ей могут предложить».
9: Меня словно ударили в живот. «Хотите сказать, что она тоже с вами?» Я вспомнил прикосновение ее губ к мочке уха, восторг, вызванный ее тихими увещеваниями. Неужели все это было продумано заранее?
1: «Господи, конечно нет!» — рассмеялся старик. «На такой риск мы бы не отважились. Некоторые из моих друзей даже тебя не хотели посвящать в суть дела. Нет, когда компьютер выбрал ее в качестве твоего потенциального партнера, мы изучили ее биографию и немного подправили систему, чтобы эта женщина наверняка попала к тебе. У вас, похоже, немало общего, хотя сомневаюсь, хватит ли времени, чтобы это обнаружить».
7: «Ты использовал меня!» — заорал я. «И ее тоже! Ты ничем не лучше их!»
9: Я метнулся к дорожке.
1: «Меня предали! Пусть старик соловьем разливается насчет индивидуализма!
9: Для него я только пешка. Но больше этому не бывать. Я последую совету Арона, не стану корчить из себя рекордсмена, и если уравнивание все же поймает меня, что же? До сих пор я не сделал со своим телом ничего антиэгалитарного. Мне это зачтется».
1: Окончание рассказа Ричарда Ловета «Уравнивание» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Ричард Ловит. Уравнивание. Окончание. Распорядители соревнований начали вызывать на старт. Я оглядел соперников. Многие тела я узнал. Какие-то были незнакомы. Этим утром здесь собралась почти вся команда североамериканских профессионалов. И сегодня... Сегодня я могу побить всех. Нет, этого не будет. Моя стартовая позиция была в заднем ряду, ближе к внешней стороне беговой дорожки. Я всегда любил это место, потому что здесь никто не собьет тебя с ног, когда все участники разом сорвутся с места, пытаясь обойти друг друга на первом же повороте. В свои хорошие дни я находил ни с чем не сравнимое удовольствие, опережая соперников по одному. До сих пор я не понимал всю чудовищную антиэгалитарность подобного метода. Динамики разнесли по всему стадиону. Сейчас будут отданы три команды. На старт, приготовиться, затем выстрел. Всем ясно? Среди собравшихся на старте прокатилось утвердительное бормотание, хотя большинство явно нервничая отмолчалось. Стартовый ритуал был данью традициям и не менялся десятилетиями. Я снова оглядел соперников и, глубоко вздохнув, попытался успокоить разбушевавшийся желудок. «В таком случае», — продолжал голос, — «бегуны на старт!» 40 тел напряглись. Вот оно. Стук сердца колокольным звоном прозвучал в ушах. И неожиданно все, кроме забега, ушло на задний план. Сейчас важна только скорость. Я понял, что принял решение. На этот раз самостоятельно. Единственный поступок, за который отвечу сам. Я отдам этому состязанию все, что у меня есть. Приготовиться! Стартер поднял пистолет. Бум! Все ринулись вперед, стараясь в безумном рывке достичь внутренней дорожки до первого поворота. Следует найти темп и держаться его, приказал я себе. Я неуклонно догонял ближайшего соперника одновременно уголком мозга, изучая его технику бега. Чересчур перенапрягается, зря тратит кучу энергии. К концу круга я был на 6-м месте и почти поравнялся с лидерами. Если сохранять этот темп, пожалуй, я скоро останусь в одиночестве. Не стоит обгонять сразу всех. Ко второму кругу я был 4-м. 67 секунд! Выкрикнул кто-то, когда я пробегал мимо. На больших часах высветилась цифра 1.07. Я пришел в ужас, потому что отставал на 5 секунд. И хотя бег мне давался легко, почти невозможно было представить, что удастся сохранить существующий темп, не говоря уже о том, чтобы постепенно увеличивать скорость на протяжении остальных 25 кругов. «Сдавайся!» — уговаривал я себя. «Вполне достаточно выиграть забег. Кому вообще нужны эти рекорды? Как-нибудь в другой раз!» Но в глубине души было понятно, что другого раза не выпадет. Собравшись с духом, я увеличил темп, усилил толчки и попытался обойти лидеров. «Не спеши. По одному», — то и дело напоминал себе я, оставив позади еще двух соперников. Оставался только один. Почуяв опасность, он резко рванул вперед, сохраняя между нами расстояние 2 метра. Вот и хорошо. Теперь мне есть за кем гнаться. 2 круга я пробежал за 2.11. Уже лучше, но все же еще недостаточно. Для того, чтобы поставить рекорд, нужно преодолевать каждый этап за 62 секунды. Я наддал еще немного. К концу 3-го этапа лидер начал уставать. Когда я обгонял его, толпа взревела, и мне не удалось отметить время. Кроме того, я не был уверен, кого приветствуют зрители, меня или другого победителя. На самом поле стадиона шли финальные соревнования по прыжкам в высоту. «Не сбавляй темп», — подтвердил я себе. «Не важно, что творится где-то в другом месте. Лучше у тебя все равно не выйдет. Так что и этого должно хватить». Хватило, но едва-едва. На 4-м этапе я, наконец, набрал нужную скорость, пробежав 2 круга за 2.04. Но при этом не компенсировал прежнее отставание, а я уже начал выдыхаться. Болело все, что только может болеть. На 6-м этапе меня немного подбодрил вид 3 отставших соперников. Двое просто осторожничали, боясь искалечить свои новые тела, но 3-й вызывал сочувствие. Его наградили еще не сформировавшимся телом неуклюжего юнца, и он явно не привык к чересчур длинным ногам, поскольку спотыкался каждый раз, когда ступня ударялась о землю раньше его ожиданий. Мне хотелось крикнуть что-то ободряющее, но в голову ничего не лезло. К тому же ровное дыхание было необходимо для других целей. В очередной раз, миновав стартовую черту, я заметил мимолетное смущение на лицах судей и сообразил, что они никак не могут решить, сколько я сделал кругов — 11 или 12. 11! — попытался крикнуть я, но из горла вырвался хрип. На следующем этапе судьи поняли, что к чему, но еще через два стали путаться уже мои мысли. Забег казался бесконечным, и каждый шаг давался с усилием. Пройдено всего половина дистанции. Почему же мне так больно? Я знал, что потерял еще несколько секунд. Но даже восстановив в памяти, на каком этапе нахожусь, никак не мог поймать правильный темп. Сосредоточиться. Забеги выигрывают только те, кто умеет концентрировать внимание. Я стал прозванивать себя. Большой палец. Пришлось повторить привычное заклинание, которое я использую, едва замечаю, что начинаю терять форму. Весь смысл в том, чтобы правильно отталкиваться большим пальцем. К 21-му кругу я был на 800 метров впереди ближайшего соперника, но все же потерял 10 секунд. Придется делать рывок. Но пока еще поздно, иначе собьюсь перед самым финишем. И без того все ждут, пока я скисну. «Представь, что соперник опережает тебя на 10 секунд», — сказал я себе. «Это 70 метров. Вперед! Догони его!» Осталось всего два круга. Я набрал 2 секунды. Недостаточно. 800 метров — чересчур длинное расстояние для финального броска, но ждать уже нельзя. Зрители сидели неестественно тихо. Напряжение было таким ощутимым, что, казалось, перехватило петли и глотки болельщиков. В начале последнего круга я отставал на 5 секунд. Воздух со свистом вырывался из легких. Я стремительно терял форму. Меня охватило отчаяние. Упаду перед финишем. И тут неожиданно меня поддержала толпа. 200 тысяч голосов гнали меня к финишу, и хотя никто не подозревал о моей истинной цели, я не мог подвести их. И ощутив небывалый, ранее неиспытанный прилив энергии, словно в бреду, я пошел на заключительный круг. Впереди уже виднелся финиш, но ноги подгибались, будто резиновые. Легкие горели, а своего тела я не чувствовал вовсе. Только воля и крики толпы несли меня вперед. Отрешившись от всего мира, словно со стороны, я наблюдал, как преодолеваю последние 100 метров и падаю в объятия кого-то, стоявшего сбоку. Кто-то оказался Ароном. Я ухитрился благодарно кивнуть, но прошло не меньше минуты, прежде чем восстановилось дыхание и удалось задать единственно важный вопрос.
1: «Арон!» — простонал я. «Мое время! Вы не видели, какое время?»
0: «Пока не знаю. Я наблюдал за вами, а не за часами. В жизни не видел, чтобы так бежали». Синие глаза сияли.
2: «Великолепно! Поразительно!»
0: Откуда-то материализовалась моя подруга, но выражение ее лица было сдержанным. «Так вот оно в чем дело», — проговорила она своим излюбленным тоном, бесстрастным, ничего не выражающим. Мне хотелось отвести ее в сторону, поговорить подробно и откровенно, извиниться, объяснить, что я слишком поздно понял, чем она отличается от обычных заурядных подружек, ведь необходимо время, чтобы разглядеть в людях индивидуальность, поглощенную уравниванием. Но сказал я только одно — «Прошлой ночью до меня дошло, что я не хочу возвращаться к прежней жизни, когда никто не называл меня странным или милым». Я запнулся, не зная, что за этим последует, и попробовал было потянуться к ее руке, но отстранился. «Если решишь уйти, чтобы не запачкаться всем этим, я пойму. Уверен, уравнивание захочет потолковать с тобой». Несколько секунд она молчала. Почти вечность. Ее движение скользила неуверенность, хотя к этой неуверенности примешивалось что-то еще, поблескивавшее под самой поверхностью. Но стоило ей заговорить, как вверх мгновенно взяли твердо заученные приемы школы обаяния и приобретенный с годами лоск.
2: «Ты именно этого хочешь?»
0: Я покачал головой.
2: «Нет.
0: Но я не знаю, какой будет наша жизнь. Просто я хочу чего-то большего, чем партнеров в постели и горничную. Как бы то ни было, мы сможем многому научить друг друга. Я помедлил, наблюдая, как она потихоньку расслабляется. «Видишь ли, возможно, быть рядом со мной опасно». Она ответила тенью своей знаменитой кривой ухмылки. «Я уже поняла. Зато не придется скучать». Потом взяла меня под руку и придвинулась поближе, оттащив заодно на пару шагов от Арона, который, правда, и без того ничего не слышал в окружающем бедламе. «Теперь моя очередь», — сообщила она. Я буквально видел, как в голове у нее крутятся шестеренки. Так бегун, идущий на старт, мысленно пытается отсечь все, кроме предстоящего забега. Мы, спортсмены, называем это «входить в зону». Она либо нашла эту зону, либо сдалась, но все равно бросилась вперед, очертя голову.
2: Прошлой ночью я была не до конца честной.
0: Ее рука напряглась, а взгляд скользнул к ярким цветовым пятнам и движениям, к финалу соревнований по прыжкам в высоту.
2: Учредители моего интерната действительно не признавали имен. Многие из нас, и мальчики тоже, готовились стать временными мужьями и женами, и считалось, что без имен будет проще. Личность начинается с имени. Но формального запрещения не было.
0: Ее глаза блеснули, и на какое-то мгновение показалось, что сейчас с ресниц сорвутся слезы. Но она тут же выпрямилась, глубоко вздохнула и наконец-то взглянула мне в глаза.
2: «Зови меня Эми». Когда мне было 12, некоторые девчонки втайне выбирали себе имена. Мне понравилось это. Я ни разу не произнесла его вслух, даже тогда. Настоящая Эми была учительницей музыки. Она была слишком хороша для своего класса уравнивания, но все мы не обращали на это внимания, потому что она учила нас гораздо большему, чем просто музыка. Словом, это достойное имя.
0: Слеза все-таки упала, и она, выпустив мою руку, принялась яростно тереть глаза, смазав тушь. «Прекрасное имя», — похвалил я и снова был вознагражден улыбкой.
2: Эми почти привычным жестом взяла меня под руку, слегка прижалась и уже хотела что-то сказать, когда на поле началась свалка. Трое мужчин, одним из которых был бородатый старик, схватились с кем-то из судей. Не успел я опомниться, как старик сорвал микрофон с шеи судьи и обернулся к ближайшему сектору.
1: «Леди и джентльмены!» — объявил он, легко перекрыв говор толпы. «Леди и джентльмены! Наш победитель Андрю прошел дистанцию за 25 минут 51 секунду!»
0: Мои внутренности словно стиснуло ледяными пальцами страха. Эми, ощутив мое напряжение, вопросительно посмотрела на меня, но я не мог найти слов, чтобы признаться, как быстро я не бежал, но все же отстал от рекордного времени на 3 секунды. А ведь я мог побить рекорд, но упустил возможность, промедлив первые 3 круга. Однако старик еще не закончил.
1: «Это минутой меньше, чем результат любого спортсмена, бежавшего эту дистанцию за последние 20 лет!» — завопил он. «Сегодня Андрю едва не установил рекорд всех времен и народов! Андрю...»
0: Его голос вдруг замер. Видимо, кто-то отключил питание. Но было слишком поздно. На стадионе царило настоящее безумие. Болельщики посыпались на поле. Рев стоял невероятный. Медленно-медленно до меня дошло. Рекорд — это ложная цель. Главное, что я участвовал в забеге всей своей жизни. Постепенно рев толпы вошел в русло.
1: «Андрю! Андрю!»
0: Скандировали болельщики, и волны обожания докатывались до меня, омывая снова и снова. Старик каким-то образом нашел возможность пробиться ко мне.
1: «Поклонись, Андрю! Ты первый настоящий герой, которого увидел мир за долгое-долгое время», — хмыкнул он. «Я рад, что ты был на нашей стороне. В какой-то момент я опасался потерять тебя».
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Я равнодушно посмотрел на него, пытаясь разглядеть за внешним добродушием лицо фанатика. «Я не на вашей стороне. Могу согласиться с вашими целями, но не с вами.
3: Но именно мы сделали тебя тем, кто ты есть, умоляюще забормотал он, и я неожиданно понял, что он чувствует себя преданным.
0: «Нет, вы просто позволили мне стать тем, кем мне предназначено быть», — поправил я, хотя гнев уже остывал. Передо мной стоял уравниватель моего детства, мягко упрекающий меня за совместные грехи.
2: «Вы совершили ошибку», — объяснил я, — «хотя и не сегодня. Вам нужно было давным-давно довериться мне».
3: «Возможно», — пожал он плечами. «И что же нам делать дальше?»
0: «Хороший вопрос». Какая-то часть меня жаждала признаться ему, что я хочу лишь одного. Никого не видеть и ни о чем не знать. Чтобы меня оставили в покое. Но, обдумывая ответ, я вдруг заметил на краю беговой дорожки маленького мальчугана, таращившего на меня широко раскрытые глаза. Совсем ребенок, лет 8-10, и пока еще далекий от проблем уравнивания. Вероятно, прибежал из ближайшего интерната поглазеть на состязание. Целых 10 секунд мы смотрели друг на друга, пока очередной людской водоворот не загородил от меня мальчишку. Уже поворачиваясь к старику, я знал, что мне остается одно — простить его. «Пойдем дальше», — сказал я. «Теперь обратной дороги нет». «Но что, по-вашему, предпримет уравнивание?» Старику пришлось повысить голос, чтобы перекрыть гомон болельщиков.
3: «Пока можно не беспокоиться насчет уравнивания. Сегодня они побоятся мстить. Просто не выстоят против общественного мнения».
0: Я согласно кивнул. «В таком случае отпразднуем. Заодно обсудим следующий забег». Я перевел взгляд сначала на Арона, потом на Эми, отпустившую мой локоть, но крепко сжавшую ладонь. «Все четверо».
3: «Звучит неплохо», — откликнулся старик. «До сегодняшнего дня я не позволял себе верить в лучшее. Но у меня все же появились некоторые идеи».
0: План старика оказался крайне простым.
3: «Продолжай бегать», — советовал он, «и на следующий год откажись от уравнивания. Думаю, болельщики поддержат тебя, не желая видеть, как их герой превращается в посредственность. А как только ты создашь подобный прецедент...»
0: Но он все же промахнулся. С тех пор я успел усвоить, что делает мир со своими героями, и модель слишком часто оказывалась весьма однообразной. Люди забывают. Они ожидают чуда при каждой встрече с вами, а на следующий день им уже нужно что-то новое. А вот уравнивание обладает долгой памятью. Оно не торопится, выжидает, зная, что притянуть тебя к суду не имеет права. Да и зачем суд? В моем случае все было проще простого. Через 2 недели после отборочных я установил рекорд в очередном забеге, а месяц спустя побил его. За этим последовала целая вереница новых побед, но прошло полгода, и я вывихнул ненадежную щиколотку, столкнувшись с другим бегуном. Наверное, я никогда не узнаю, было ли это подстроено, хотя подозрение есть. Бесконечные победы отнюдь не прибавили мне популярности среди спортсменов. Но мотив не играл роли. Главное, что за следующие несколько месяцев я участвовал всего в 2 состязаниях и не добился особых успехов, так что к концу года никто не возмутился, когда меня наряду с остальными подвергли уравниванию. Понятия не имею, где они отыскали то тело, в котором я теперь существую. Должно быть, предыдущий владелец перенес либо инсульт, либо серьезную аварию, а может и то, и другое разом. Как бы то ни было... Уравнивание спасло его разум, одновременно заточив мой. Обе ноги и рука парализованы. Я не способен говорить связно, и даже приходящая сиделка меня почти не понимает. Зато я могу печатать. И хотя на это ушло немало времени, я научился выходить прямо в сеть. Я пишу эти строки по ночам, когда все спят. Печатаю одной рукой на том терминале, что стоит у моей постели. Правда, дело продвигается медленно, уж очень трудно дотягиваться до клавиатуры, но я, по крайней мере, вижу экран. И чего-чего, а времени у меня хоть отбавляй. Не печальтесь обо мне. Даже если я никогда не встану с этой кровати, все равно не пожалею о тех 25 минутах, единственном, чего никогда не сумеет отобрать у меня уравнивание. Плохо только, что я так ничего и не узнал о судьбе Арона, Эми, старика и его друзей-заговорщиков. Но заговорщики, по крайней мере, сознавали свою степень риска. А Эми... Дорогая Эми, нашего с тобой года оказалось недостаточно. Впрочем, как и целой вечности. И все же мы знаем. К когда-нибудь уравнивание потерпит поражение. Я видел это в глазах мальчугана. Обязательно появится новый герой, и тогда, о читатель, не пропусти. Подбадривай его криками, веди к победе и не забывай, что он в тебе нуждается. И кто знает, вдруг этим героем будешь ты. В конце концов, если вы читаете это, значит, отыскали одну из моих тайных связей, запрятанных среди мировых рекордов. Бороздя стоячие воды сети, вы уже доказали, что почти столь же антиэгалитарны, как и я. Поэтому, когда подвернется возможность сделать что-то поистине великое, хватайтесь за нее непременно. Лучше один год быть по-настоящему живым, чем всю жизнь существовать под снисходительным оком уравнивания. Я нахожу некоторое утешение в том, что Эми, где бы она ни была, наверняка согласится со мной. Это был рассказ Ричарда Ловита «Уравнивание» в переводе с английского Татьяны Перцевой. Первый рассказ, который прозвучит в сегодняшнем эфире, написал Дмитрий Казаков. Называется он «Живое и мертвое».

0: Интерлюдия первая. Из доклада президента компании Intel Microsoft на собрании акционеров 13 сентября 2017 года. Модель электронного мозга, которую компания планирует запустить в производство в следующем году, качественно отличается от предыдущих. Использование биотехнологий позволило создать искусственный интеллект, превосходящий во многом человеческий. Машине, снабженной таким компьютером, не нужны будут программист и наладчик. Электронный мозг нового поколения способен к самообучению в десятки раз быстрее, чем человек. Он обладает творческим потенциалом, конечно, в ограниченных пределах, и способен принимать решения в условиях постоянных перемен во внешней среде, гибко реагируя на изменения ее параметров. Оснастив таким электронным мозгом автомобили, заводы, поезда, мы освободим десятки миллионов людей от монотонного, скучного труда. Значительно уменьшится число аварий, обусловленных человеческим фактором. Чужак появился в селении Лученец, что у самых Карпатских гор, тихим осенним вечером. Среднего роста, неприметный, гладко выбритый мужчина на лошади проехал через всю деревню к постоялому двору, не вызвав к себе особого внимания. Обычный дорожный костюм, в каких путешествуют все, от западных островов до восточных степей. Короткий меч на поясе, без оружия в путь не пускался почти никто. Правильные черты лица. Через деревню проходила торговая дорога за горы, и чужие люди в ней появлялись нередко. Никто из селян, неторопливо бредущих по своим делам, не обратил на пришельца внимания. Путник подъехал к трактиру, слез с лошади, забрал вьюки, отдал поводья подбежавшему мальчишке и направился внутрь. В общей зале пустынно, путников немного, а местные, что каждый вечер приходят почесать языками за кружкой пива, еще не пришли. Слишком рано. За большим столом у западной стены сидели четверо, судя по запыленной, но богатой одежде и расшитым поясам, купцы. Лавку у двери занимал смертельно пьяный мужик в рванье, небритый и грязный. Кроме того, за столиком для почетных гостей поглощал ранний ужин служитель местного святилища в длинном фиолетовом, расшитом золотыми молниями одеянии. Обведя внимательным взглядом помещение, новый гость кивнул купцам, как требовал обычай дороги, дождался ответных кивков и неспешно направился к стойке. Хозяин прекратил копаться в шкафу и с любезной улыбкой развернулся к вошедшему, но под завораживающим, змеиным взглядом трактирщику стало очень не по себе. Улыбка быстро пропала с розовощекой физиономии. Гость шел мягко, неслышно, легко переливаясь из шага в шаг, и еще что-то странное, чего не должно быть у нормального человека, привиделось хозяину в его облике. Но только когда тот подошел, сел на табурет, положил вьюки и поднял взгляд, трактирщик понял, что было не так в посетителе. Глаза. Такие глаза, каких не бывает у людей, каких не должно быть у нормальных людей. Глаза вошедшего не имели зрачков и белка. Их заливала яркая, насыщенная, как в яичном желтке, желтизна. Казалось, что солнце светит сквозь глаза сидевшего перед ним существа. Светило, которое не слепит и не греет, холодное и спокойное. Мысли в голове хозяина разбежались всполошенными тараканами, и он понял, кто сидит сейчас на табуретке и с усмешкой наблюдает за испугом. Люди или не люди с такими глазами появлялись в населенных землях нечасто. Вреда они никому не причиняли, пользу приносили заметную, но все необычное вызывает страх и отвращение. Поэтому разрушителей не любил никто. «Разрушитель, спаси нас, боги!» — с ужасом подумал хозяин и внимательнее пригляделся к сидящему перед ним человеку. Человеку. На лбу у того была очень тонко, очень искусно сделанная татуировка, изображающая третий глаз над бровями.
1: «Ну да, точно, он самый!»
0: Судорожно думал хозяин, пытаясь унять дрожь в руках. Когда это получилось, он нашел в себе силы спросить:
1: «Чего подать?»
0: «Пиво», — ответил гость и отвел взгляд в сторону, перестав мучить хозяина беспощадной желтизной. Пока гость пил, трактирщик упорно отводил глаза в сторону, стараясь не смотреть в лицо посетителю, и столь истово шептал про себя молитву от злых духов, что пропустил следующую фразу гостя.
1: «Что-что? Извините, господин, не расслышал!» —
0: виновато забормотал он, опасливо глядя на посетителя. «Как мне найти старосту?» — повторил чужак.
1: «Лучше подождать здесь. Сейчас он на работах, но они уже скоро закончатся, и он придет сюда.
0: Ладно, не стал тот спорить. Я подожду там. Он указал на небольшой стол в самом темном углу. А вещи мои пусть отнесут в свободную комнату. Ведь у вас есть свободные комнаты? Холода от улыбки нового постояльца хватило бы, чтобы заморозить небольшой пруд.
1: Конечно, конечно, есть. Эй, Ёжев, отнеси вещи в пятую комнату.
0: Выскочивший из кухни мальчишка подхватил вьюг и умчался вверх по лестнице. Пусть мне принесут поесть. Что там у вас готово? Рыба? Пусть будет рыба. И еще пиво. Табурет перед хозяином опустел, а на стойке очутилась большая серебряная монета. Разрушители, охотники на нежить, появились в этом мире вскоре после катастрофы, когда нежити было еще очень-очень много. Приходили они с севера, с острова Рюген, на котором жили обособленные общины, не допуская к себе чужаков. Как они там появились, как живут и чем занимаются, не знал никто, поэтому легенд и баек о разрушителях было очень много. Говорили, что бороться с нежитью они начали в те далекие времена, когда она еще верно служила людям, когда жизнь была совсем не такой, как сейчас. Рассказывали, что их послали на землю боги в помощь людям. Разные болтали. А они приходили, делали свое дело и уходили, не забывая забрать плату.

0: Интерлюдия вторая. Из протокола заседания Совета директоров компании Ford Motors 26 марта 2025 года. Переход на новый тип двигателя позволит избавить потребителей от диктата производителей бензина. Мы избавим мир от загрязнения выхлопами. Улучшим таким образом экологическую обстановку. Топливом для нового двигателя могут служить любые органические вещества, так что будет решена проблема бытовых отходов, не нужны станут больше свалки, мусороперерабатывающие заводы, экономические параметры проекта. До прихода староста новый гость управился с большой тарелкой жареной рыбы и теперь сидел, смакуя густое темное пиво. К этому времени в трактире начали собираться завсегдатаи, зал наполнился народом, жрец закончил трапезу и ушел, мужичонка у дверей очнулся ото сна и пропал в людской толчее. Столы постепенно заполнялись. Когда за окнами стемнело, пустые места остались только в центре зала, в трактире появился староста. При виде пожилого, но все еще крепкого мужика с хитрыми темными глазами, голдящая толпа посетителей ненадолго примолкла, а трактирщик лично понес к центральному столу кувшин пива и поднос со снедью. Разрушитель знал обычаи и поэтому не стал спешить. Трактирщик что-то шептал на ухо старости, тот слушал и кивал головой, не забывая жевать и прихлебывать пиво из кружки. Только когда староста отодвинул от себя тарелку, откинулся на спинку стула и с удовлетворением вздохнул, желтоглазый поднялся и, оставив на столе монету, двинулся через зал. Взгляды, наполненные любопытством и страхом, мгновенно обрушились на него со всех сторон. Новости в голове у трактирщика держались крайне плохо. Разрушитель не обратил на любопытных внимания. Он давно привык к тем чувствам, что вызывал у людей. Староста тоже глядел на него прямо в лицо, прямо в желтый омут и глаз. Но в его взгляде почти не было страха, только любопытство. Чужак подошел, поклонился и молча закатал левый рукав. Обнажившееся предплечье было украшено глубоко выжженным рисунком. Молот, крушащий странное зубчатое колесо. Татуировка на лбу, глаза и клановый знак на руке. Именно по этим признакам узнавали разрушители по всему населенному миру. От северных фьордов до теплого Южного моря.
1: «Садись, потолкуем!» — кивнул староста и обвел помещение неожиданно потяжелевшим взглядом.
0: Все любопытные тотчас же отвернулись, разговоры зазвучали вновь. «Вы меня звали, и я пришел», — выговорил гость ритуальную фразу, садясь и опуская рукав. «Меня зовут Марк».
1: «Имя-то у тебя вроде западное, а не северное». «Странно». «Ну да это не важно». «Меня зовут Кремень, я здесь староста уже 10-й год, а о тебе никогда ничего не слышал. 2 года назад на севере заглот объявился, так тогда в Крупину другой приезжал, кажется, Димитрий его звали».
2: «Раньше я работал на юге».
0: «Так в чем у вас дело? Разрушители ведь просто так для охоты на медведей не приглашают».
2: «Да, приглашать разрушителя просто так для собственного развлечения вряд ли решился бы даже кто-нибудь из правителей западных и южных государств, не говоря уже о простых селянах. Тот, кто пытался шутить таким образом, обычно вскоре умирал. Быстро, но весьма мучительно. Поэтому к услугам разрушителя прибегали только в одном случае, когда появлялась нежить. Способ вызова был до крайности прост, хотя для обычных людей совершенно непонятен. Почти на каждом крупном перекрестке с незапамятных времен стоят деревянные столбы, за сохранностью которых тщательно следят местные жители. На каждом таком столбе висит деревянный ящик с прорезанной в верхней стенке узкой щелью, в которую нужно опускать пергамент с названием селения, где требовалась помощь. Неделю назад староста лично ездил с таким посланием к ближайшему столбу. И вот, спустя всего 7 дней, перед ним сидит тот, кого они ждали.
1: «Месяц назад объявился Метун. Откуда взялся, непонятно. Места у нас тихие. Ни могильников, ни руин в округе нет. Леса да поля. А тут выскочил из леса на поле. Там девки как раз работали. Кинулся на них. 3 убил и сожрал. Посевы попортил».
0: Староста скривился в досаде.
1: «На работы теперь только с алебардами да топорами ходим. Одни работают, другие сторожат. Пробовали мы его в ловушку заманить, как 5 лет назад быстрицы сделали. Так он к нашей яме с кольями и близко не подошел. Развернулся и умчался. А на оружных он не бросается. Посевы потопчет и в лес. После первого нападения еще 5 задавил, скотина».
0: «Все ясно», — кивнул Марк. «Сколько платите?»
1: «Две сотни!» — сморщился староста, словно полынь в рот попала.
2: «За метуна? Две сотни? Не меньше трех».
1: Сторговались к обоюдному удовольствию на 270.
2: «Завтра утром проводите меня туда, где его видели в последний раз, а сейчас мне пора отдохнуть». Марк поднялся и неспешно направился к лестнице. Посетители провожали его взглядами и на этот раз, но он не оглянулся. Он привык.
1: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Интерлюдия третья. Из доклада Европейского комиссара по вопросам религии Европарламенту 19 апреля 2037 года. Религиозное объединение «Разрушающие» было создано 15 лет назад и к настоящему моменту насчитывает более 10 тысяч членов. 10 лет назад секта выкупила во владение обезлюдевший остров Рюген и создала там свое поселение. Транспортная связь с островом нерегулярная, поэтому живут они в значительном отрыве от остального мира. Основой их верований является положение о том, что весь мир находится в тайной власти думающих машин. Люди стали рабами машин и скоро станут им совсем не нужны. Скоро машины наберут такую силу, что выступят против людей в открытую. Чтобы предупредить гибель человечества, владыки мира, боги, избрали их, разрушающих. На острове они не пользуются никакими достижениями цивилизации и готовятся к тому часу, когда им придется вступить в схватку с машинами. Для подготовки к войне все мужское население острова проходит жестокое 15-летнее обучение, начиная с 7-летнего возраста. При этом, насколько удалось выяснить, используются методики боевых искусств, медитации, обучения магии. По завершении обучения каждый из учеников проходит через трансформацию. Что это такое, узнать не удалось. Но я лично видел нескольких трансформированных. Из внешних отличий от обычных людей удалось заметить только странности в строении глаз. В них отсутствует зрачок и белок, а радужка расширена и окрашена в желтый, зеленый или голубой цвет. Утро выдалось холодным и солнечным. Марк, староста и еще несколько хмурых обитателей села Лученец стояли на краю поля, на котором когда-то росла рожь. Теперь оно было перепахано, как будто кто-то катался по нему на огромной телеге. Колосья поломаны, урожай потерян.
3: «Здесь он напал в первый раз, и здесь же его видели позавчера», — рассказывал Кремень, ежась на холодном утреннем ветру.
2: «Велик ли он?» — голос разрушителя был спокоен.
3: «Да не мал. Локтей 15 в длину, 5 в холке».
2: «Это не лошадь», — машинально поправил его Марк. «Это нежить, и холки у нее нет». Разрушитель поднял взгляд на старосту. «Для того, чтобы справиться с ним, мне понадобится 1 или 2 дня. Если он убьет меня, то вы знаете, что делать с телом, и вы знаете, что будет с вами, если вы поступите неправильно».
3: «Знаем, знаем», — закивал Кремень. «В ящик еще один пергамент опустить с твоим именем, а тело и вещи хранить, пока ваши не приедут».
2: «Все верно. А теперь возвращайтесь в деревню, ждите меня 2 дня. Если я не вернусь, тогда ищите мой труп».
1: Крестьяне ушли. Марк еще немного постоял, глядя на разоренное поле. Затем начал быстро раздеваться. Под верхней одеждой оказался сплошной темный костюм, на котором совсем не было заметно пуговиц. Он плотно облегал тело, не сковывал движений и, судя по всему, был достаточно теплым для ранней осени. Из прежнего облачения разрушитель оставил только мягкие и легкие сапоги. Он свернул одежду, тщательно запаковал ее, перенес в рощу около поля и спрятал там. После этого уселся прямо на траве, странно скрестив ноги, и застыл посреди леса безмолвным черным изваянием, почти прекратив дышать. Мысли гасли одна за другой, оставляя после себя горячую пустоту. Когда сознание очистилось совсем, он ощутил свое тело целиком, почувствовал каждый мускул, каждый орган по отдельности и все вместе. Отстроившись от ощущения себя, Марк ощутил силу земли. Могучий поток энергии пронизывал снизу вверх, наполняя тело уверенностью и покоем. Чуть позже пришло время принять силу неба. Легкое, струящееся прикосновение скользнуло от макушки по позвоночнику, неся чистоту и ясность. Встреча двух потоков произошла, как и полагается, между бровями. Над переносицей немилосердно жгло. Казалось, что клубок огня ворочается внутри головы, стремясь разорвать ее.
2: Когда огненный шар лопнул в голове неожиданно холодным пламенем, которое растеклось по телу, ритуал обретения ясности закончился, наступило время действовать. Марк медленно открыл глаза. Мир стал живым, ярким и текучим. Его наполняли свет и энергия. С неба падал серебристо-голубой поток силы неба, навстречу ему бурой дымкой поднималась сила земли. Траву и деревья окружали колышущиеся облака зеленого цвета разных тонов. Среди зеленого буйства леса мелькали оранжевые и красные сполохи мелких животных и птиц. Маленькими бледно-желтыми облачками носились насекомые.

уменьшать массу тела, перемещаясь по болоту или веткам, ощущать движение противника за десятки шагов. Через миг черная молния скользнула в лес, не колыхнув ни единым листиком. Слуховое восприятие Марка обострилось. Он слышал, как неподалеку мышкует лиса. Слышал, как сонно возится в дупле филин, как путешествует по полю еж. Доступны стали его слуху чудесные песни небесных духов, живущих в ветре. Шепот деревьев, глухой рев духов подземелий, тех, что бродят под твердью. Он бежал, скользил по следу нежити среди запахов осеннего леса, запахов прелых листьев, мокрой древесины и увядающих трав. След петлял по широким полянам и просекам, постепенно усиливаясь. Мертвенно-серое сияние наливалось яркостью. Когда след стал очень силен, и Марк уже услышал далеко впереди мягкое урчание, с которым перемещается нежить, то побежал осторожнее, хранясь за деревьями и кустами. След вывел его на широкую просеку. Полоса серого сияния уходила дальше по ней. Марк лег и пополз по просеке, почти не колыша высокую траву. Кусты малины, изобильно разросшиеся здесь, помогали ему пока скрываться от противника. Урчание становилось громче и громче, вскоре к нему добавился шелест травы под лапами твари. Именно в этот момент, прикрываясь особо разлапистым кустом, Марк рискнул поднять голову. Солнце уже перевалило зенит и теперь весело играло яркими бликами на странно гладкой серебристой шкуре или панцире чудовища, на прочной оболочке порождения холодной тьмы сгинувших веков. Метун был достаточно велик. 15 локтей в длину, 5 в высоту. Голова с огромными немигающими глазами не имела шеи, вырастая прямо из плеч. 4 странные круглые лапы прятались под туловищем. Метун медленно двигался по просеке, удаляясь от Марка. Перевернувшись на спину, Марк сложил руки в сложную фигуру, напоминающую уродливую рогатую голову. Такое положение рук носило название «голова дракона» и позволяло быстро накопить в руках большой заряд энергии. Уязвимые места нежити были хорошо упрятаны под толстым панцирем, который эффективно рассеивал энергию, и импульса, которым можно было свалить медведя или лося, могло не хватить, если удар окажется даже чуть-чуть неточным. Первый удар поэтому бывал всегда пристрелочным. Он позволял разрушителю как бы осветить для себя внутренности твари, увидеть ее слабые места, в которые нужно целиться. Постепенно руки потеплели, налились тяжестью. Вокруг них запульсировала постепенно густее багровая дымка. Марк легко встал на ноги, не размыкая рук и почти не скрываясь, побежал к нежити. До противника было около 60 локтей, а атаковать дальше, чем с 30, было бесполезно. Метун обнаружил человека мгновенно. Глаза у него были и на голове, и на задней части туловища. Не разворачиваясь, он ринулся навстречу, набирая скорость. Расстояние стремительно сокращалось. Не останавливаясь, Марк сделал руками резкое движение к себе, как бы стряхивая из них что-то. Багровая капля сорвалась с кистей. Спустя мгновение она размазалась по панцирю, вспыхнула ярко и осветила то, что было внутри у нежити. Спутанные сочленения уродливых суставов, ящик мозга и уродливый клубок сердца. Мгновенный рывок в сторону. Огромная туша проносится рядом, обдав волной теплого воздуха и запахом нагретого металла. Укрывшись за толстой елью, Марк заново сложил руки, готовясь к смертельному выпаду. Рев, треск кустов, и ель содрогнулась от мощного удара. Метун все же обнаружил убежище. Второго удара дерево не выдержало и с жалобным треском рухнуло. Но разрушителя под ним уже не было. Он успел перебраться глубже в лес. Метун потерял человека и остервенело урча кружил между деревьями, пытаясь обнаружить ускользнувшую добычу. Но на этот раз Марк ударил первым, точно в сердце твари. Сконцентрированный луч энергии пробил панцирь. Монстр остановился на полном ходу. Урчание внутри прекратилось. Глаза погасли. Немного выждав, Марк двинулся к неподвижному телу. Только опыт и великолепная реакция спасли ему жизнь. Рывок ожившего монстра был стремителен и беспощаден. «Не хватило силы удара», — думал Марк, взлетая в высоком прыжке. Тварь была вновь жива. Урчание оглашало лес, глаза светились, лапы рыли землю. Энергии хватило лишь оглушить, но не уничтожить ее. Несколько рывков на предельной скорости, и Марк залег за кустами малины, а потерявший его метун с раздраженным ревом мечется по просеке. Марк, как белка, взлетел вверх по стволу сосны. В тот же миг малина была безжалостно смята пронесшимся по ней чудовищем. Руки в этот раз он держал сцепленными до тех пор, пока их не начало трясти.

0: Нестерпимый жар бежал по предплечьям, заставляя сердце обезумевшей птицы колотиться в клетке ребер, моля о снисхождении. Спихнув ногой на землю заранее приготовленный сук, Марк приготовился атаковать. Момент, и гладкий блестящий горб оказался прямо под ним. Он едва не закричал от боли, сбрасывая с рук пышущий жаром комок, но удар достиг цели. Метуна просто разорвало на части. Взрывная волна мягко сдернула Марка с ветки и швырнула в сторону в переплетении ветвей. Пришел в себя он к вечеру. Немилосердно болела голова от удара. Тело было слабым и вялым. Потратил очень много энергии. В правой икре торчал кусок панциря уничтоженного чудовища. Обработав рану, Марк встал и, преодолевая слабость, пустился в обратный путь. Интерлюдия 4 из ленты новостей Евроньюз 24 июля 2040 года. 15.07. Прервалась связь по всем каналам с Кёльном. Последним сообщением, прошедшим через сеть, было: «Машины сошли с ума». Погода стояла ясная. Восходящее солнце бросало неяркий свет на вырядившиеся в желтый осенний цвет деревья. На лесной просеке около сломанной сосны стояли двое. Пожилой, но еще крепкий крестьянин с роскошной окладистой бородой и молодой, гладко выбритый мужчина с солнечно-желтыми, усталыми глазами. На земле виднелась уродливая черная проплешина. Кругом были разбросаны искореженные куски металла.
1: «Железо, ничего живого! Да и железо странное какое-то. Не думаю, что наш кузнец знает, что это за железо такое», — говорил бородач, вертя в руках блестящий кусок панциря.
2: «Вы довольны?» —
0: голос ответившего тих и слаб, как после долгой болезни.
1: «Да, деньги готовы».
2: «Остатки этого...» — Марк обвел рукой просеку. «Соберите и хорошенько закопайте».
1: «Хорошо, хорошо, так и поступим», — закивал староста. «И за что нежить так людей ненавидит?»
2: «Есть за что».
0: Слова выходили из горла с трудом, с шипением, как воздух из дырявых мехов.
2: «Люди их создали давно, еще до катастрофы, а потом стали уничтожать. Вот они и отвечают. Кроме того, им нужно мясо для того, чтобы жить, а человека и его животных легче всего поймать и съесть».
1: «Да, странные вещи вы говорите. А это что такое?»
0: На куске металла в руках бородача красовалась трехлучевая звезда, вписанная в круг.
2: «Это клеймо. Как сельский кузнец ставит клеймо на созданный им плуг, так и маги прошлого клеймили свои творения».
1: «И как же звали того, кто создал эту мразь?»
2: «Его звали Мерседес».
0: Налетевший ветер подхватил чуждое, непричастное яркому живому миру слово, разодрал его на тысячи кусков и швырнул в траву, туда, где уже лежали обломки чужеродного, ненужного миру творения рук человеческих. Это был рассказ Дмитрия Казакова «Живое и мертвое».
3: Вторая часть сегодняшней модели для сборки посвящена произведению Роберта Силверберга «Костяной дом».

начинает постукивать по барабану и негромко напевать. Марти подхватывает ритм, и вскоре они начинают новую главу племенного эпоса. Подобное позднее или раньше происходит каждый вечер. Песня наполнена напряженностью и эмоциями, но о ее смысле я могу лишь догадываться. Они поют на тайном сакральном языке, которому меня не учили. Он не для таких, как я. Пол и Марти разошлись вовсю и парят на крыльях вдохновения. Но тут в дом с воем врывается порыв ледяного ветра, приподнимается закрывающая вход оленья шкуры и входит Зевс. Зевс – вождь племени. Рослый, дородный мужчина, начинающий полнеть. Как и полагается вождю, вид у него грозный. В густой черной бороде заметны седые волоски. Цепкие глаза рубинами поблескивают на лице, которые ветер и годы изрезали глубокими морщинами. Несмотря на холод палеолита, у него на плечах лишь небрежно наброшенная накидка из черного меха. Густые волосы на мощной груди тоже начали сидеть. На его власть и положение указывают целые гирлянды украшений, ожерелья из ракушек, костяные и янтарные бусы, подвески из желтых волчьих зубов, пластинка из мамонтовой кости в волосах, костяные браслеты. Внезапная тишина. Обычно Зевс заглядывает в дом Биджи немного побалагурить, выпить, потрепаться и щипнуть кого-нибудь из женщин пониже спины. Но сейчас он пришел без своих жен, и вид у него встревоженный и угрюмый. Он тычет пальцем в Джинни. Это ты сегодня видела чужака? Как он выглядит? Целую неделю вокруг деревни кто-то бродит, повсюду оставляя следы. Отпечатки ног на вечной мерзлоте, торопливо присыпанные землей кострища, осколки кремня, кусочки подгоревшего мяса. Все племя взволновано. Незнакомцы сюда захаживают редко. Последним был я 1,5 года назад. Одному богу известно, почему они приняли меня. Наверное, из-за моего жалкого, по их понятиям, вида. Но этого чужака, если судить по разговорам, они убьют, как только увидят. На прошлой неделе Пол и Марти сочинили песню «Чужака», а Марти 2 вечера подряд пел ее у костра. Песня была на сакральном языке, так что я ни слова не понял, но звучала она угрожающе. Джинни – жена Марти. Сегодня днем она сумела хорошо рассмотреть чужака, когда ловила в реке рыбу на обед. «Невысокий», – докладывает она Зевсу. «Ниже любого нашего мужчины, но с большими мускулами, как у гибровара». «Гиброваром Джинни зовет меня». Мужчины в племени сильны, но, в отличие от меня, не качали железо еще с подросткового возраста. Мои мускулы их восхищают. Волосы жесткие, желтые, глаза серые. И он урод. Гадкий. Большая голова, большой плоский нос. Когда ходит, то плечи свисают, а голова опущена. Джинни вздрагивает от отвращения. Он похож на кабана. Настоящий зверь. Пытался украсть рыбу из сети, но убежал, когда увидел меня. Зевс слушает, хмурится, задает вопросы. Говорил ли чужак что-нибудь, как был одет, есть ли боевая раскраска, потом поворачивается к Полу. «Как думаешь, кто он такой?» «Дух», — отвечает Пол. Эти люди повсюду видят духов. А Пол — бард племени, думает о них постоянно. Его поэмы полны духов. Ему кажется, что мир духов окружает людей со всех сторон. «У духов серые глаза», — победно сообщает он. «Да, возможно, он дух. Но какой дух? Что значит какой?» Глаза Зевса вспыхивают. «Слушай собственные песни», — рявкает он. «Неужели не понял? Вокруг нас бродит человек-стервятник или дух одного из них». Все вскрикивают и что-то бормочут. Я оборачиваюсь к Селли. «Это моя женщина. Мой язык не поворачивается назвать ее женой, но по сути так оно и есть. Я зову ее Селли, потому что дома у меня была невеста с таким именем. Я спрашиваю Селли, кто такие люди-стервятники?» «Очень древние люди. Они жили здесь, когда мы пришли в эти края, но теперь они все умерли». Больше она ничего не успевает сказать, потому что внезапно надо мной нависает Зевс. Он всегда относился ко мне со смесью восхищения и сдерживаемого презрения, но сейчас я читаю в его глазах нечто иное. «Есть дело, которое ты должен сделать для нас», — говорит он мне. «Чтобы отыскать чужака, нужен другой чужак. Дух он или человек, мы должны узнать правду. И завтра ты пойдешь, отыщешь его и поймаешь. Понял?»
Ты пойдешь искать на рассвете и не вернешься, пока не отыщешь его. Я не произношу ни слова. Впрочем, мое молчание, кажется, вполне удовлетворяет Зевса. Он улыбается, кивает, резко поворачивается и уходит.

Все собираются возле меня, охваченные возбуждением. Я никак не могу понять, завидуют ли они мне или же сочувствуют. Биджи обнимает меня, Дэнни хлопает по спине. Пол отстукивает нечто веселое на барабане. Марти извлекает из своего мешка острый каменный нож дюймов 9 длиной и вкладывает мне в руку. Вот, держи, он может тебе пригодиться. Я смотрю на нож так, словно у меня в руке граната без чеки. «Слушай, — говорю я понятия не имею, как нужно выслеживать и ловить людей». «Ерунда! — вставляет Биджи. — Разве это трудно?» Биджи — архитектор. Пол — поэт. Марти поет лучше Паваротти. Дэнни рисует и вырезает статуэтки. Я считаю их всех своими закадычными приятелями. Всех их с натяжкой можно назвать кроманьонцами. Как и меня. Мы пятеро, одна шайка-лейка. Без них я давно бы свихнулся, потерявший все, выброшенный из своего мира. «Ты сильный и быстрый, — говорит Марти, — справишься». «И очень умный, правда, по-своему, — поддакивает Пол. — Умнее его, ты справишься». Иногда они говорят со мной снисходительно, как с ребенком. Полагаю, я этого заслуживаю. В конце концов, каждый из них — умелая и талантливая личность, гордая плодами своего труда. Я в их глазах слегка слабоумный и до сих пор не могу к такому отношению привыкнуть, потому что дома, там, откуда я прибыл, меня тоже считали умелым и талантливым. «Пойдем со мной, — говорю я Марти. — Ты, Пол. Я сделаю все, что полагается, но хочу, чтобы вы были рядом». «Нет, — отвечает Марти. — Один. Биджи? Дэнни?» «Нет, — отвечают они. И их улыбки становятся натянутыми, а глаза ледяными. Внезапно мне перестает здесь нравиться. Быть может, мы и приятели, но идти я должен один. А может, я вообще неправильно понял ситуацию, и мы вовсе не такие уж приятели. Как бы то ни было, мне предстоит пройти своего рода тест. Или ритуал посвящения, инициацию. Не знаю. Мне бы хотелось думать, что они, за исключением нескольких пустяковых различий в обычаях и языке, точно такие же люди, как и мы, но сейчас я понимаю, насколько они в сущности чужие. Не дикари, вовсе нет. Просто другие. Homo sapiens, но их и наши души разделяют 20 тысяч лет. «Расскажи мне о людях-стервятниках, — прошу я Селли». «Они как животные, — отвечает она. — Умеют разговаривать, но уханьем и хмыканьем. Плохие охотники, едят всякую падаль, если найдут, или же крадут добычу у других». «От них воняет отбросами, — добавляет Дэнни. — Как от старой кучи мусора, где все сгнило. И они не умеют рисовать или вырезать фигурки». «А ходят они вот так, — продолжает урок Биджи. — Горбится по обезьяне, шаркает ногами и бьет себя кулаками в грудь». Мне еще много чего рассказывают об уродливых, грубых, тупых, вонючих и отвратительных людях-стервятниках. Какие они грязные, какие примитивные. Как их беременные женщины носят ребенка в животе 12 или 13 месяцев, и дети рождаются уже покрытые шерстью и с полным ртом зубов. Все это древние байки, передаваемые из поколения в поколение племенными бардами вроде Пола. Никто из них не видел стервятника своими глазами. «Они все мертвы, — поясняет Пол. — Мы убили их очень давно, когда перебрались сюда. Должно быть, возле нас бродит дух». Конечно, я уже догадался, кто он такой, хотя палеонтология не моя профессия. Я четвертый в нашей семье, закончивший военную академию Уэст-Пойнт. Моя область — электроника, компьютеры, физика перемещений во времени. Археологи развели такую запутанную политическую возню из-за права побывать в прошлом, что в результате никто из них не добился успеха, а отдуваться пришлось военным. Все же меня успели накачать сведениями по палеонтологии, и теперь я понял. Стервятники — это те, кого мы называем неандертальцами, раса неудачников, проигравшая на скачках эволюции. Выходит, здесь, в Европе, эпохи ледникового периода действительно прошла война на уничтожение между тугодумными неандертальцами и умными homo sapiens. Но несколько проигравших, должно быть, уцелело, и один из них, бог знает почему, бродит теперь возле нашего поселка. Теперь мне предстоит найти этого уродливого чужака и поймать его. Или убить. Этого ли от меня хочет Зевс? Связать меня кровью чужака. Да, они очень цивилизованное племя, хотя охотятся на огромных мохнатых мамонтов и строят дома из их костей. Настолько цивилизованные, что не хотят убивать сами, а посылают на грязную работенку меня. «А я не думаю, что он стервятник, — говорит Дэнни. — Наверное, он пришел из нас для Сима.
У людей там серые глаза. К тому же, зачем духу понадобилась рыба? Нас Глиссимом они называют земли на северо-востоке. Примерно в том месте, где когда-нибудь построят Москву. Даже в палеолите мир разделен на тысячи маленьких держав. Дэнни однажды совершил в одиночку великое путешествие по окрестным землям и приобрел репутацию местного Марко Поло. Пол качает головой. Оказывается, это очень древний жест. «Это дух стервятника», — настаивает он. Биджи смотрит на меня. «А ты как думаешь, Пумангиап?» Таким именем он меня называет. «Я? Что я могу об этом знать?» «Ты пришел издалека. Видел когда-нибудь таких людей?» «Да, я видел много уродливых людей. Люди в этом племени высокие, худощавые, с темными волосами и такими же глазами, широкими лицами и крепкими скулами. Будь у них зубы получше, получились бы просто красавцы. Но о таких я ничего не знаю. Мне нужно его увидеть». Селли приносит новую миску жареной рыбы. Я нежно провожу ладонью по ее обнаженному бедру. В доме из мамонтовых костей никто не носит лишней одежды, потому что вся конструкция хорошо изолирована, и в ней тепло даже в разгар зимы. В моих глазах Селли самая красивая женщина племени. Высокие крепкие груди, длинные гладкие ноги, живое любознательное лицо. Она была женой человека, которого прошлым летом пришлось убить из-за того, что в него вселились духи. Дэнни, Биджи и двое других проломили ему голову, убив быстро и милосердно, а потом все племя 6 дней бодрствовало возле тела, приплясывая и завывая. От нее отвернулась удача, поэтому племя и отдало меня Селли. Или наоборот, рассудив, что на блаженном дурачке наверняка лежит благословение богов. Мы с Селли воистину обрели друг друга. До нашей встречи мы были 2 потерянными душами, и каждый из нас помог другому не погрузиться во мрак еще глубже. «Все будет в порядке», — говорит Биджи. «Справишься, боги тебя любят». «Надеюсь», — отвечаю я. Ночью мы с Селли обнимаем друг друга так, словно каждый из нас понимает, эта ночь может оказаться последней. Селли ласкает меня, горячая и нежная. В костяном доме уединение невозможно, и нас слышат остальные, 4 другие пары и множество детей, но нам все равно. В доме темно, и постель из лисьих шкур становится нашим маленьким миром. Кстати, нет ничего особенного и в том, как эти люди занимаются любовью. Число возможных способов соединения мужского и женского тела не так уж и велико, и все они, кажется, были изобретены еще в ледниковую эпоху. На рассвете с первыми лучами солнца я отправляюсь в одиночную охоту на человека-стервятника. Выхожу из костяного дома, провожу для удачи ладонью по его странной шершавой стене и делаю первый шаг. Поселок протянулся на несколько сотен ярдов вдоль берега холодной быстрой реки. 3 круглых костяных дома, где живет большинство из нас, стоят рядком, а в чуть отдалении 4-й продолговатый, в котором обитает Зевс со своей семьей. Он также служит святилищем и местным парламентом. Еще дальше виден новый 5-й дом. Он строится уже целую неделю. Следом расположены мастерские, где делают орудия, инструменты и скребут шкуры. Затем бойня для разделки туш. А рядом с ней гигантская мусорная куча и целая гора мамонтовых костей для будущих строительных проектов. К востоку от поселка стоит редкий хвойный лес. За ним начинаются холмы и равнины, где пасутся мамонты и носороги. В реку никто не заходит, потому что вода слишком холодная, а течение очень быстрое, так что река служит нашей западной границей. Я хотел бы когда-нибудь научить соплеменников делать каяки, а заодно попробовать научить их плавать. А еще через 2 лет попытаюсь уговорить их срубить несколько деревьев и сделать мост. Интересно, как они на это отреагируют. Они ведь держат меня за идиота, потому что я не разбираюсь в свойствах грязи и замерзшей земли, в оттенках черноты древесного угля, и понятия не имею о применении и качестве оленьих рогов, костей, жира, шкуры, камня. Они жалеют меня, убогого и ограниченного, и даже по-своему любят. Впрочем, боги меня тоже любят. Так, по крайней мере, думает Биджи. Я начал поиски, отправившись вниз по реке, потому что именно там Джинни вчера увидела стервятника. Утреннее солнце в этот осенний день ледниковой эпохи грустным лимончиком висит где-то высоко в небе, но ветра почти нет. Оттаявшая за лето земля еще мягкая, и я начинаю искать следы.
Вечная мерзлота сковала все на глубину 5 футов, но верхний слой уже в мае становится упругим, превращаясь к июлю в грязевое месиво. Потом он снова каменеет и к октябрю твердеет не хуже стали. Но в октябре мы уже почти не выходим из домов. На берегу множество отпечатков ног. Мы ходим в кожаных сандалиях, но многие предпочитают ходить босиком даже сейчас, накануне заморозков. У людей из племени пятки длинные и узкие, с высоким подъемом стопы, но у самой воды возле сетей я отыскал и другие следы. Короткие, широкие, почти плоскостопные, с поджатыми кончиками пальцев. Должно быть, это и есть мой неандерталец. Я улыбаюсь и чувствую себя Шерлоком Холмсом. «Эй, Марти, посмотри!» – обращаюсь я к спящему поселку. «Я нашел след этого уродца! Биджи! Пол! Дэнни! Посмотрите-ка на меня!» Я отыщу

Конечно, все они носят другие имена. Я просто зову их так. Пол, Марти, Биджи, Дэнни. Здесь каждый дает другому свое имя. Марти называет Биджи, он Глава. Дэнни он зовет Хизбалалаком, а Пола Шипгамоном. Пол называет Марти Доли Богом, а Биджи Коломоком. И так далее во всем племени. Тонны имен, сотни имен. Всего для 40 или 50 человек. Запутанная система, но у них есть для этого свои причины. Человек никогда не открывает другому свое истинное имя, то, которое мать прошептала ему на ухо при рождении. Его не знает даже отец или жена. Можете положить человеку между ног раскаленные камни, и он все равно не выдаст свое настоящее имя, потому что в противном случае на него накинутся все духи от Корнуолла до Владивостока. В мире полным-полно злых духов, которые ненавидят живых людей и готовы взять в оборот любого, кто приостроит им щелочку и терзать его подобно пиявкам или клопам. Судя по ландшафту, мы живем где-то на территории Западной России. Плоская, унылая и холодная травянистая степь с редкими дубами, березами и соснами. Разумеется, в ледниковую эпоху так выглядела почти вся Европа, но главное в том, что эти люди строят хижины из мамонтовых костей. Это делали только в Восточной Европе, по крайней мере, так утверждают специалисты. Возможно, это древнейшие в мире дома. Цепочка плоскостопных следов ведет меня на север, в обход мусорной кучи и дальше в сторону леса. Потом я теряю след. Он начинает кружить вокруг поселка, возвращается к мусорной куче, потом к бойне, потом вновь к лесу, затем выходит к реке. Я не могу уловить смысл в перемещениях. Кажется, этот тупица попросту бродит поблизости, роется в мусоре, отыскивая что-нибудь съедобное. Потом вновь уходит, но недалеко, и возвращается в надежде поживиться рыбой, украденной из сети. Теперь, потеряв след, я получил возможность поразмыслить о своей миссии, и мне становится все тоскливее. У меня большой каменный нож. Я вышел, чтобы убить. Профессию военного я выбрал давным-давно, но вовсе не из желания кого-либо убивать, и уж тем более не в драке лицом к лицу. Наверное, я воображал себя представителем цивилизации, ее защитником, но уж никак не убийцей, крадущимся по лесу, но с намерением вонзить острый кремниевый нож в жалкого бродягу. Но убитым вполне могу оказаться и я. Он дикий, голодный, испуганный, примитивный, к тому же мир его, не мой. Я выслеживаю его, а он в это время, возможно, выслеживает меня, и когда мы столкнемся, он станет драться, не соблюдая никаких правил. Хороший аргумент, чтобы немедленно вернуться. С другой стороны, если я вернусь целым и невредимым, стервятник будет по-прежнему бродить вокруг, Зевс за непослушание повесит мою кожу на стене костяного дома. Да, мы тут все закадычные приятели, но когда вождь приказывает, исполнять следует неукоснительно. Итак, я должен убить стервятника. Выбора нет. Я не хочу, чтобы меня прикончил в лесу дикарь. Равно как не хочу, чтобы меня казнили по решению племени. Я хочу остаться в живых и вернуться в родную эпоху. Я все еще цепляюсь на слабый шанс и надеюсь, что радуга когда-нибудь вернется за мной, вытянет отсюда и предоставит возможность поведать о своих приключениях в те времена, которые я уже привык мысленно называть будущим. Мне хочется написать отчет. А вам, людям будущего, я хочу сообщить новость о том, что эти обитатели ледниковой эпохи вовсе не такие примитивные, как полагают историки. Они знают и знают абсолютно точно, что человек – венец творения. У них есть язык, фактически два языка. Есть история, музыка, поэзия, технологии, искусство, архитектура. Есть религия, есть законы, есть образ жизни, оправдавший себя за тысячи лет. Если вы думаете, что здесь только рычат и дерутся, то вы ошибаетесь. Я многое могу рассказать вам о них, если сумею вернуться. Но даже если это не суждено, дел у меня здесь предостаточно. Я хочу узнать их эпос и записать тексты, чтобы вы когда-нибудь их прочитали. Хочу научить их делать каяки и мосты, а может быть еще что-нибудь. Хочу завершить строительство костяного дома, который мы начали на прошлой неделе. Хочу бродить по лесам с моими приятелями. Биджи, Дэнни, Марти и Полом. Хочу любить Селли. Господи, да ведь у нее от меня могут быть и дети. И тогда я волью свои футуристические гены в генофонд ледниковой эпохи. Я не желаю умереть сегодня в холодном и унылом доисторическом лесу, пытаясь выполнить дурацкий приказ. Воздух становится теплее, но меня по-прежнему пробирает дрожь. Я вновь отыскиваю след или думаю, что отыскал его, и иду на северо-восток, в лес. За спиной слышится смех, крики и песни. Там строят новый дом.
Но вскоре я ухожу далеко и перестаю их слышать. Нож я теперь держу в руке, готовый ко всему. Здесь есть волки, а также испуганный получеловек, который может попытаться убить меня, прежде чем я убью его. Я начинаю гадать, какова вероятность того, что я его отыщу. А заодно и о том, сколько времени мне отведено на поиски. Несколько часов, день, неделя. Чем я должен питаться? Как мне отморозить ночью задницу? Что скажет или сделает Зевс, если я вернусь с пустыми руками? Сейчас я брожу наугад. И уже не считаю себя Шерлоком Холмсом. Сейчас я с удовольствием помог бы строить костяной дом. Наступает зима, а племя стало слишком большим, чтобы разместиться в четырех домах. Биджи руководит строительством, Марти с Полом поют, читают стихи и играют на барабане и флейте. Человек семь выполняют тяжелую работу. «Складывай черепа нижними челюстями вниз!» — кричит Биджи, когда я пытаюсь положить челюсть в фундамент. «Нижними, тупица! Так-то лучше!» Пол отбивает на барабане радостную дробь, аплодируя мне за вторую удачную попытку. Марти начинает сочинять балладу о моей тупости. Все смеются, но не злобиво. «А теперь клади хребет!» — кричит мне Биджи. Я вытягиваю из огромной кучи длинное бревно мамонтового позвоночника. Кости в куче старые и белые. Они пролежали уже немало лет и стали плотными и тяжелыми. «Ну-ка, вставь его туда, да покрепче, плотнее, плотнее!» Я отдуваюсь под весом тяжеленной кости, даже немного пошатываюсь, но все же ухитряюсь вставить ее на нужное место и вовремя отскочить. Дэнни и двое других мужчин уже подносят гигантский череп. Зимние дома – хитроумные и сложные конструкции. Их возведение требует истинной гениальности. Не исключено, что Биджи в эту эпоху лучший архитектор из всех, каких только знал мир. Он носит с собой костяную пластинку с чертежом дома и постоянно проверяет, правильно ли помощники устанавливают кости, черепа и бивни. Строительного материала у него с избытком. После 30 тысяч лет охоты на мамонтов тут скопилось достаточно костей, чтобы построить город с размером с Лос-Анджелес. Дома получаются теплыми и уютными. Круглые и куполообразные, словно большие костяные иглу. Выложенные по окружности черепа мамонтов образуют фундамент, на который хитроумно елочкой укладывают около сотни челюстей. Это стены. Крышу делают из шкур, натянутых на связанные сверху изогнутые бивни. Всю конструкцию

Сидение дома может показаться вам несколько зловещим, но в нем есть какая-то дикая красота, а когда в него входишь, то сразу забываешь, что снаружи завывают ледяные ветры плейстоцена. Полукочевое племя живет охотой и собирательством. Во время короткого двухмесячного лета они бродят по степи, охотятся на мамонтов, носорогов и мускусных быков, собирают ягоды и орехи, чтобы продержаться зиму. Если я правильно угадал месяц, то уже в августе становится холодно, и племя откочевывает обратно в поселок из костяных домов, попутно охотясь на оленей. Когда наступает по-настоящему плохая погода, они уже готовы переждать зиму, имея шестимесячный запас мяса, сложенный в выкопанные в вечной мерзлоте ямы. Ритмичная, упорядоченная жизнь. У них настоящая община. Мне хочется назвать ее цивилизацией, но выслеживая свою человеческую добычу холодным утром, я напоминаю себе, что жизнь здесь суровая и странная. Чужая. Как вы полагаете, быть может, я придумал все эти приятельские прозвища только ради сохранения собственного рассудка? Не знаю. Если мне суждено быть сегодня убитым, то больше всего я стану жалеть о том, что так и не выучил их сакральный язык и не сумел понять длинные саги, которые поют каждый вечер. Они просто не захотели учить меня этому языку. Очевидно, чужакам его знать не полагается. Эти саги, как сказала мне Селли, вобрали в себя огромный перечень всего, что когда-либо происходило. Это подлинная история их мира. Летопись племени за 30 тысяч лет, и вся она потеряна для нас, как прошлогодние сны. Если я смогу выучить ее, привести и записать, то через 10 тысяч лет археологи, возможно, найдут мои записки. Я уже начал делать кое-какие заметки. Пока что скопилось 20 табличек, сделанных из той же глины, которую племя использует для изготовления горшков и скульптуры, обожженных в той же ульеобразной печи. Делать записи маленьким костяным ножом на глиняной плитке – занятие не из легких. Обожженные плитки я закапываю под выложенным булыжниками полом дома. Когда-нибудь в 21 или 22 веке их выкопает русский археолог и подскочит от изумления. Но об истории этих людей, их мифах и поэзии я не имею ни малейшего понятия, потому что не знаю второго языка. Ни малейшего. Полдень наступает и проходит. Я нахожу куст с глинцевитыми листьями, среди которых висят белые ягоды. Срываю несколько штук и, поколебавшись секунду, отправляю в рот. Голод чуть-чуть отпускает. С востока налетает резкий неприятный ветер. Сейчас сентябрь, долгая зима стремительно приближается. За полчаса температура падает на 15 градусов, и я начинаю мерзнуть. На мне меховая парка и штаны, но резкий ледяной ветер пронзает их насквозь. Он срывает тонкий подсохший слой почвы и швыряет в лицо пыль. Когда-нибудь эта бледно-желтая пыль укроет 30-сантиметровым слоем поселок, а вместе с ним Биджи, Марти, Дэнни и Пола. Вероятно, меня тоже. Временами я не могу отделаться от ощущения, что про меня забыли. Знаю, что это ощущение иррационально, и в прошлом я затерялся совершенно случайно, но когда я представляю, что в 2013 году люди, возможно, просто пожали плечами и забыли обо мне, меня охватывает гнев. Я профессионально подготовленный офицер, но меня забросило на 20 тысяч лет от дома, и временами боль становится невыносимой. Возможно, в пиве, которое я, безусловно, научу варить своих соплеменников, я не найду утешения, и мне требуется что-нибудь покрепче, вроде самогона. Сварганю какое-нибудь пойло, и тогда мне хоть немного полегчает, когда начнут прорываться гнев и по-настоящему тяжелая обида. Полагаю, сперва премия воспринимала меня как идиота. Конечно, я был потрясен. Путешествие во времени оказалось куда более жестоким, чем мы считали после экспериментов с кроликами и черепахами. Я появился в прошлом голым, ошеломленным, моргая и задыхаясь. Кружилась голова, меня мутило. В воздухе стоял какой-то кисловато-горький запах. Но кто мог предположить, что прошлое пахнет иначе и оказалось настолько холодным, что обозгло мне ноздри? Я сразу понял, что очутился не в благословенной Франции, а намного восточнее, на более суровых территориях. Поначалу я еще видел радужное свечение кольца Зеллера, но оно быстро померкло и вскоре погасло. Племя наткнулось на меня 10 минут спустя. Совершенно случайно. Я мог бродить здесь месяцами, видя только оленей и зубров. Мог замерзнуть, мог умереть с голода. Но мне повезло. Те, кого я потом назову Биджи, Дэнни, Марти и Полом,
Охотились неподалеку от того места, где я свалился с неба и внезапно заметили меня. Слава богу, они не видели моего появления, иначе решили бы, что я существо сверхъестественное и стали бы ждать от меня чуда, а я не умею творить чудеса. Вместо этого они приняли меня за несчастного придурка, который забрел настолько далеко от дома, что уже не помнит, кто он такой. В сущности, они были совершенно правы. Должно быть, я показался им почти безнадежным идиотом. Я не говорил на их или любом знакомом им языке. У меня не было оружия. Я понятия не имел о том, как сделать из кремня наконечник для копья, сшить меховую парку, соорудить западню для волка или загнать в ловушку стадо мамонтов. Я не знал ничего. Не имел ни единого полезного навыка. Но вместо того, чтобы проткнуть меня на месте, они отвели меня в поселок, накормили, одели и научили своему языку. Это было 1.5 года назад. Я для них нечто вроде блаженного дурачка, священный идиот. Предполагалось, что я останусь в прошлом всего на 4 дня, а затем радуга эффекта Зеллера вспыхнет вновь и вернет меня домой. Разумеется, через несколько недель я догадался, что в будущем что-то пошло не так. Эксперимент оказался неудачным, а мне вполне вероятно уже никогда не попасть домой. Подобный риск имелся всегда. Сначала были шалящие боль, гнев и печаль. Ныне осталась лишь глухая тоска. Во второй половине дня я натыкаюсь на человека-стервятника. Чистое везение. След я его давно потерял. Лесная подстилка здесь усыпана мягкими сосновыми иголками, а я недостаточно опытный охотник, чтобы отличить в таких условиях один след от другого. Я бесцельно бродил по лесу, пока не заметил сломанные ветки. Потом почуял дымок, поднялся, следуя за этим запахом, ярдов 20 или 30 по склону пологого холма. И вот он. Сидит на корточках возле костерка из торопливо накиданных хворостинок и жарит на зеленом прутике пару куропаток. Может, он и стервятник, но коли говорить об умении ловить куропаток, то в этом он разбирается гораздо лучше меня. Он и в самом деле уродлив. Джинни вовсе не преувеличивала. Голова у него огромная, рот напоминает звериную пасть, подбородок едва заметен, косой лоб переходит в огромные, как у обезьяны, надбровные дуги, волосы как солома. Они растут по всему телу, но мохнатым его не назовешь. Он не более волосат, чем многие из людей, которых я знал. Глаза у него серые, маленькие и глубоко посаженные. Тело низкое и широкое, как у штангиста. Вся его одежда состоит из обрывка шкуры на поясе. Это самый настоящий неандерталец, только что из учебника. И когда я его разглядываю, по спине у меня пробегает холодок. Словно до этой минуты я не верил до конца, что попал на 20 тысяч лет в прошлое. И лишь сейчас, разрази меня гром, эта мысль окончательно обрела реальность. Он принюхивается, улавливает мой запах, принесенный ветром, и его огромные брови сходятся, а тело напрягается. Он смотрит на меня, изучает, оценивает. В лесу очень тихо, и мы, исконные враги, стоим лицом к лицу. Никогда прежде я не испытывал такого чувства. Нас разделяет 20 футов. Я ощущаю его запах, а он мой, и оба мы пахнем страхом. Никак не могу предугадать его действия. Он слегка покачивается вперед-назад, словно готовится вскочить и напасть. Или убежать. Но не делает ни того, ни другого. Первый момент напряженности проходит, он расслабляется. Он не пытается напасть, не собирается и убегать. Он просто сидит терпеливо и устало, смотрит на меня и ждет. А я гадаю, уж не дурачит ли он меня, готовясь внезапно напасть. Я настолько замерз, проголодался и устал, что начинаю сомневаться, смогу ли убить его, если будет схватка. Потом мне становится смешно. Надо же, коварный неандерталец. Нелепо. Проходит неуловимое мгновение, и он больше не кажется мне угрозой. Да, он не красавец, но и не демон. Просто уродливый коренастый человек, одиноко сидящий в холодном лесу. И еще я знаю наверняка, что это убийство не для меня. Меня послали убить тебя, говорю я, показывая каменный нож. Он не сводит с меня глаз. С тем же успехом я мог говорить на английском или санскрите. Но я не стану этого делать, продолжаю я. Вот главное, что тебе следует знать. До сих пор я никого не убивал и не собираюсь открывать счет. Ты меня понял?
произносит что-то в ответ, говорит тихо и неразборчиво на каком-то примитивном языке. «Я не понимаю того, что ты мне говоришь, а ты не понимаешь меня. Так что мы в равном положении». Я подхожу к нему на пару шагов. Нож все еще у меня в руке. Он не шевелится. Теперь я вижу, что он безоружен, и хотя неандерталец очень силен и наверняка способен за считанные секунды оторвать мне голову, я все же успеваю опередить его и ударить ножом. Но это только в воображении. Я указываю на север, в противоположную от поселка сторону. Уходи из наших мест, иначе тебя убьют, понимаешь? Каписка! Каштензи! Уходи, сматывайся! Я не убью тебя, но другие убьют. Я опять жестикулирую, пытаясь красноречивой пантомимой указать ему путь на север. Он смотрит на меня, смотрит на нож. Его огромные ноздри пещеры расширяются и трепещут. На мгновение мне кажется, что я ошибся в нем, как последний идиот, и он просто выгадывал время, чтобы прыгнуть на меня, едва я кончу говорить. А потом он оторвал кусок мяса от жареной куропатки и протянул его мне. «Я пришел убить тебя, а ты со мной делишься едой?» Он не опускает руки. «Пойми, я пришел убить тебя! Но сейчас я повернусь и уйду, хорошо? Если меня спросят, то я тебя не видел». Он помахивает куском мяса, и у меня начинают течь слюнки, словно мне предлагают фаршированного фазана. «Нет, и еще раз нет. Я не могу лишить его обеда. Я тычу пальцем в него, потом на север, и еще раз пытаюсь втолковать, чтобы он не попадался никому на глаза. Потом поворачиваюсь и сделаю первый шаг. А вдруг он сейчас вскочит, набросится на меня сзади и задушит? 5 шагов. 10. Я слышу, как он возится у меня за спиной. Вот и все. Теперь нам придется драться. Я резко оборачиваюсь с ножом на изготовку. Он смотрит печальными глазами на нож, а в руке у него все еще зажат кусок мяса. Он твердо решил отдать его мне. Господи, доходит до меня. Да ты просто одинок. Он что-то тихо и невнятно бормочет на своем языке и протягивает мне мясо. Я беру его и быстро проглатываю, хотя оно еще полусырое. От спешки я едва не давлюсь. Он улыбается. Мне все равно, как он выглядит, но если кто-то улыбается и делится едой, то для меня он человек. Я улыбаюсь в ответ. «Зевс меня убьет». Мы садимся рядышком и ждем, пока поджарится вторая куропатка. Потом молча делим ее пополам. Заметив, что ему трудно оторвать от тушки крыло, я протягиваю ему нож. Он неуклюже отрезает крыло и возвращает оружие. Когда все съедено, я поднимаюсь и говорю: «Теперь я ухожу и желаю тебе добраться до холмов». Потом поворачиваюсь и ухожу, а он идет за мной, словно пес, только что отыскавший нового хозяина.

Вот так я и прихожу с ним в поселок. Избавиться от него попросту невозможно, разве что избить, но этого я делать не могу. Когда мы выходим из леса, по моему телу прокатывается волна тошнотворной слабости. Стервятник явно намерен оставаться со мной до самого конца, а конец мне светит невеселый. Я представляю пылающие глаза Зевса и его гневный оскал. Оскорбленный вождь ледниковой эпохи в припадке ярости. А раз я не справился с делом, они закончат его за меня. Убьют его, а возможно и меня, потому что я выступил в роли идиота, приводящего домой врага, которого должен был убить. «Придурок ты несчастный», — говорю я неандертальцу. «Зря ты за мной увязался». Он вновь улыбается. «Ты ведь ни хрена не понимаешь, верно, приятель?» Мы проходим мимо мусорной кучи, потом мимо бойни. Биджи и его команда строят новый дом. Биджи поднимает голову, видит меня, и его глаза блестят от изумления. Он толкает Марти, Марти толкает Пола, а тот хлопает по плечу Дэнни. Они указывают на неандертальца, переглядываются, открывают рты, но ничего не говорят. Перешептываются, покачивают головами, слегка пятятся, потом окружают нас и пялятся, разинув рты. Боже, начинается. Представляю, о чем они думают. Они считают, что я окончательно свихнулся. Пригласил духа в гости пообедать. А если не духа, то врага, которого полагалось убить. Словом, я законченный, сумасшедший, полный идиот. И теперь им придется самим завершать грязную работу, на которую у меня не хватило ума. Я гадаю, стану ли я защищать неандертальца, и если да, то как это будет происходить? Мне что, накидываться на всех четверых разом? А потом извиваться на земле, когда четыре моих закадычных приятеля навалятся и пришлепнут меня к вечной мерзлоте? Да. Если они меня вынудят, клянусь, я так и поступлю. И выпущу им кишки длинным каменным ножом Марти, если они попробуют сделать что-нибудь с неандертальцем. Я не хочу об этом думать. Я вообще ни о чем подобном думать не хочу. Потом Марти показывает пальцем, хлопает в ладоши и подпрыгивает на 3 фута. «Эй!» – вопит он. «Посмотрите-ка! Он привел с собой духа!» И они набрасываются на меня, все четверо окружают, смыкают тесное кольцо, молотят. Я даже не могу пустить в ход нож, все происходит слишком быстро. Я делаю все, что в моих силах, локтями, коленями и даже зубами, но они лупят меня со всех сторон, ладонями по ребрам, руками по спине. У меня перехватывает дыхание, я едва не падаю, когда на меня со всех сторон обрушивается боль. Я собираю все силы, чтобы не рухнуть, и думаю о том, как глупо умирать забитым до смерти пещерными людьми за 20 тысяч лет до рождения Христа. Но после первых нескольких секунд я чувствую, как их азарт немного стихает, ухитряюсь растолкать своих соплеменников и даже от души врезать Полу. Тот катится по земле с разбитой в кровь губой, я разворачиваюсь к Биджи и начинаю обрабатывать его, решив оставить Марти на закуску. И тут понимаю, что они больше не дерутся со мной, да и вообще не нападали. До меня доходит, что, хлопая меня, они улыбались и хохотали, что глаза их были полны веселья и любви. И что если бы даже на самом деле они захотели меня убить, то, шутя, справились бы с делом за считанные секунды. Они просто веселились. Может, и грубовато, зато от души. Потом они расступаются, и мы стоим, тяжело дыша и потирая ушибы и ссадины. Меня вновь мутит, но я сдерживаюсь. «Ты привел с собой духа», — повторяет Марти. «Не духа», — возражаю я. «Он настоящий». «Не дух?» «Нет, не дух». «Он живой? Он сам пошел за мной следом?» «Представляете, — восклицает Биджи, — живой! Пришел следом, взял и пришел с ним прямо к нам!» Он поворачивается к Полу, глаза его блестят, и мне на секунду кажется, что сейчас они набросятся на меня снова. Если они это сделают, вряд ли я сумею отбиться, но он говорит: «Сегодня вечером должна прозвучать новая песня!» «Надо позвать вождя, — говорит Дэнни, — и убегает». «Послушайте, мне очень жаль, — говорю я. Я знаю, чего хотел от меня вождь, но я не смог этого сделать». «Что сделать?» — спрашивает Биджи. «Ты о чем говоришь?» — удивляется Пол. «Убить его. Он просто сидел у костра, жарил 2 куропаток. Предложил мне кусок, и я...» «Убить его?» — переспрашивает Биджи. «Ты собирался его убить?» «Разве я не должен был...
Он смотрит на меня выпученными глазами и собирается что-то сказать. Но прибегает Зевс, а вместе с ним почти все племя, включая женщин и детей, и они захлестывают нас волной. Радостно крича, вопя и приплясывая, они с хохотом тузят меня, выплескивая свою радость. Потом окружают неандертальцы и дружно размахивают руками. Да, это праздник. Даже Зевс ухмыляется. Марти затягивает песню, Пол ударяет в барабан, а Зевс подходит ко мне и стискивает в объятиях, словно большой старый медведь. «Я все неправильно понял, так ведь?» – спрашиваю я позднее Биджи. «Вы мне устроили испытание, да?» Он непонимающе смотрит на меня и молчит. И это Биджи, чей разум архитектора схватывает все на лету. «Ну, вы хотели проверить, действительно ли я человек, верно? Способен ли я на сочувствие? Смогу ли я обращаться с незнакомцем так, как обращались со мной?» Пустые взгляды, бесстрастные лица. «Марти, Пол!» Они пожимают плечами, постукивают себя по лбу. Жест старый, как мир. «Меня что, разыгрывают?» «Не знаю, но я уверен в своей правоте. Если бы я убил неандертальца, они почти наверняка убили бы меня». Да, они вовсе не такие дикари, какими я их представлял. А они все это время гадали, насколько силен дикарь во мне. Они проверяли глубину моей человечности, и я выдержал испытание. Во всяком случае, человек-стервятник теперь живет с нами. Не как член племени, разумеется, а как своего рода священная игрушка. Вполне возможно, он последний неандерталец или один из последних. И хотя в глазах племени он существо придурковатое, грязное и вызывающее сочувствие, его никто не обижает. Для них он жалкий, немытый дикарь, который приносит удачу, если с ним хорошо обращаться. Он отпугивает духов. Черт, уж не из-за этого ли и меня приняли в племя? Что касается меня, то я давно уже расстался с надеждой на возвращение. Радуга Зеллера никогда не принесет меня домой, в этом я уверен. Ну и пусть. Я уже изменился, и эти изменения меня устраивают. Вчера мы закончили новый дом, и Биджи доверил мне установить на место последний бивень, тот, который они называют «костью духов». Она не дает злым духам проникнуть в дом. Очевидно, мне оказали большую честь. Потом четверо мужчин спели песнь дома, нечто вроде посвящения. Как и все их песни, она прозвучала на древнем сакральном языке. Я не мог петь вместе с ними, не зная слов, но что-то подхватывало, кажется, весьма успешно. Я сказал всем, что когда мы построим следующий дом, я сделаю пиво, и мы сможем отметить это событие, как полагается. Конечно же, они не поняли, о чем я говорю, но вид у них был весьма довольный. А завтра, как сказал мне Пол, он начнет учить меня другому языку, тайному, который позволено знать только соплеменникам.

проблемы Верволка в средней полосе. На какую-то секунду Саше показалось, что уж этот мятый ЗИЛ остановится. Такая-то была старая, дребезжащая, созревшая для автомобильного кладбища машина, что по тому же закону, по которому в стариках и старухах, бывших раньше людьми грубыми и неотзывчивыми, перед смертью просыпаются внимание и услужливость, по тому же закону, только отнесенному к миру автомобилей, она должна была остановиться. Но ничего подобного. С пьяной старческой наглостью, звякая подвешенным у бензобака ведром, ЗИЛ протарахтел мимо, напряженно въехал на пригорок и издал на его вершине непристойный победный звук, сопровождаемый струей сизого дыма, и уже беззвучно скрылся за асфальтовым перекатом. Саша сошел с дороги, бросил в траву свой маленький рюкзак и уселся на него. Внутри что-то перегнулось, хрустнуло, и Саша испытал злобное удовлетворение, обычное для попавшего в беду человека, узнающего, что кто-то или что-то рядом тоже в тяжелых обстоятельствах. Насколько тяжелы его сегодняшние обстоятельства, Саша уже начинал ощущать. Существовали только два способа дальнейших действий. Либо по-прежнему ждать попутку, либо возвращаться в деревню. 3 километра хода. Насчет попутки вопрос был практически ясным. Есть, видимо, такие районы страны или такие отдельные дороги, где в силу непринадлежности всех приезжающих по ним водителей к некому тайному братству негодяев не только невозможно практиковать автостоп, наоборот, нужно следить, чтобы тебя не обдали грязной водой из лужи, когда идешь по обочине. Дорога от Конькова к ближайшему оазису при железной дороге, 15 километров по прямой, была как раз одним из таких заколдованных маршрутов. Из 5 проехавших мимо машин не остановилась ни одна. Если бы какая-то стареющая женщина с фиолетовыми от помады губами и трогательной прической «I still love you» не показала ему кукиш, длинно высунув руку из окна красной Нивы, Саша мог бы решить, что стал невидим. Оставалась еще надежда на обещанное многими газетами и фильмами шофера, который всю дорогу молча будет вглядываться в дорогу через пыльное ветровое стекло грузовика, а потом коротким движением головы откажется от денег и вдруг бросится в глаза висящие над рулем фотографии нескольких парней в десантной форме на фоне далеких гор. Но когда дребезжащий ЗИЛ проехал мимо, и эта надежда умерла. Саша поглядел на часы, было 20 минут 10-го. Скоро стемнеет, подумал он, надо же, попал. Он посмотрел по сторонам. За сотни метров пересеченной местности микроскопические холмики, редкие кусты, слишком высокая и сочная трава, заставляющая думать, что под ней болото. Начинался жидкий лес, какой-то нездоровый, как потомство алкоголика. Вообще растительность вокруг была странной. Все, что было крупнее цветов и травы, росло как бы с натугой и надрывом. Их и достигало, в конце концов, нормальных размеров, но оставляло впечатление, будто выросло, испугавшись чьих-то окриков, а иначе так и склалось бы лишайником по земле. Какие-то неприятные были места, тяжелые и безлюдные, словно подготовленные к сносу с лица земли. Хотя, подумал Саша, если у земли и есть лицо, то явно в другом месте. Недаром из 3 виденных им сегодня деревень только одна выглядела более-менее правдоподобной, как раз последняя, Конькова. А остальные были заброшены, и только в нескольких домиках кто-то еще доживал свой век. Покинутые избы больше напоминали экспозицию этнографического музея, чем человеческие жилища. Даже Конькова, отмеченная гипсовым часовым у шоссе и придорожной надписью «Колхоз Мичуринский», казалась поселением людей лишь в сравнении с глухим запустением соседних уже безымянных деревень. Хотя в Конькове был магазин, хлопала по ветру клубная афиша с выведенным зеленой гуашью названием французского авангардного фильма и верещал где-то за домами трактор, все равно было не по себе. Людей на улицах не было, только прошла бабка в черном. Людей на улице

Дальше вот он выходит на околицу, и открывается прогретый солнцем лес, река с плывущей лодкой или разрезанной дорогой поле. И куда ни пойди, всюду будет замечательно. Можно развести костер, можно вспомнить детство и полазить по деревьям, если, конечно, после того, как он его вспомнит, окажется, что он по ним лазил. Вечером на попутных машинах к электричке. А что вышло? Виной всему была цветная фотография из толстой ободранной книги с подписью «Старинная русская деревня Коньково, ныне главная усадьба колхоза-миллионера». Саша нашел место, откуда был сделан понравившийся ему снимок. Проклял татарское слово «колхоз» и американское слово «миллионер» и удивился, до чего разным может быть на фотографии и в жизни один и тот же вид. Мысленно дав себе слово никогда больше не поддаваться порывам и бессмысленным путешествиям, Саша решил хотя бы посмотреть этот фильм в деревенском клубе. Купив у невидимой кассирши билет, говорить пришлось с веснушчатой пухлой рукой в окошке, которая оторвала синюю бумажку и отсчитала сдачу, он попал в полупустой зал, скучал в нем полтора часа, иногда оборачиваясь на прямого, как шпала деда, свистевшего в некоторых местах. Его критерии были совершенно неясны, но зато в свисте было что-то такое соловьино-разбойничье, что-то от уходящей Руси. Потом, когда фильм кончился, поглядел на удаляющуюся от клуба прямую спину свистуна, на фонарь под жестяным конусом, на одинаковые заборчики вокруг домов и пошел прочь из Конькова, косясь на простершего руку и подняв в ногу гипсового человека в кепке, обреченного вечно брести к брату по небытию, ждущего его у шоссе. Последнего грузовика, который своим сизым выхлопом окончательно развеял иллюзии, Саша дожидался как так долго, что успел забыть о том, чего он ждет. Встав, он закинул за спину рюкзак и пошел назад, придумывая, где и как будет ночевать. Стучаться к какой-нибудь бабке не хотелось, да и было бесполезно, потому что пускающие переночевать бабки живут обычно в тех же местах, где соловьи-разбойники и Кощей. А здесь был колхоз Мичуринский. Понятие, если вдуматься, не менее волшебное, но волшебное по-другому, без всякой надежды на ночлег в незнакомом доме. Единственным подходящим вариантом, до которого сумел додуматься Саша, был следующий. Он покупает билет на последний сеанс в клуб, а после сеанса, спрятавшись за тяжелой зеленой портьерой в зале, остается. Чтобы все вышло, надо будет встать с места, пока не включат свет, пока его не заметит баба в самодельной черной униформе, сопровождающая зрителей к выходу. Правда, придется еще раз смотреть этот темный фильм, но тут ничего не поделаешь. Думая обо всем этом, Саша вышел к развилке. Когда он проходил здесь минут 20 назад, ему показалось, что к дороге, по которой он идет, пристроилась другая, поменьше. А сейчас он стоял на распутье, не понимая, по какой из дорог он шел. Обе казались совершенно одинаковыми. Вроде бы по правой, там еще росло большое дерево. Ага. Вот оно, значит, идти надо направо. Перед деревом, кажется, стоял серый стол. Где он? Вот он. Только почему-то слева. А рядом маленькое деревце. Ничего не понятно. Саша поглядел на столб, когда-то поддерживавший провода, а сейчас похожие на грозящие небо огромные грабли, и повернул влево. Пройдя 20 шагов, он остановился и посмотрел назад. С поперечной перекладины столба, отчетливо видной на фоне красных полос заката, взлетела птица, которую он до этого принял за облепленный многолетней грязью изолятор. Он пошел дальше, чтобы успеть в Коньково вовремя, надо было спешить, а идти предстояло через лес. Удивительно, думал он, какая ненаблюдательность. По дороге из Конькова он не заметил этой широкой просеки, за которой виднелась поляна. Когда человек поглощен своими мыслями, мир вокруг исчезает. Наверное, он и сейчас бы ее не заметил, если бы его не окликнули. «Эй!» – закричал пьяный голос. «Ты кто?» И еще несколько голосов заржали. Среди первых деревьев леса, как раз возле просеки, мелькнули люди и бутылки. Саша не позволил себе обернуться и увидел местную молодежь лишь краем глаза. Он прибавил шаг, уверенный, что за ним не погонится, но все-таки неприятно взволнованный. «Волчище!» – прокричали сзади. «Может, я не туда иду?» – подумал Саша, когда дорога сделала зигзаг, которого он не помнил. «Нет, вроде туда. Вот длинная трещина на асфальте, похожая на латинскую W. Что-то похожее уже было».

0: понемногу темнело, идти было еще порядочно. Чтобы занять себя, он стал обдумывать способы проникновения в клуб после начала сеанса, начиная от озабоченного возвращения за забытой на сиденье кепкой и кончая спуском через широкую трубу на крыше, если она, конечно, есть. То, что он выбрал не ту дорогу, выяснилось через полчаса, когда все вокруг уже было синим, и на небе прорезались первые звезды. Ясно это стало, когда на обочине возникла высокая стальная мачта, поддерживающая три толстых провода, и послышался тихий электрический треск. По дороге от Конькова таких мачт не было точно. Уже все поняв, Саша по инерции дошел до мачты и в упор уставился на жестяную табличку с любовно прорисованным черепом и угрожающей надписью. Потом оглянулся и поразился. Неужели он только что прошел через этот черный и страшный лес? Идти назад к развилке значило снова встретиться с ребятами, сидящими у дороги, и узнать, в какое состояние они пришли под действием портвейна и сумрака. Идти вперед значило идти неизвестно куда, но все-таки должна же дорога куда-то вести. Гудение проводов напоминало, что где-то на свете живут нормальные люди, вырабатывают днем электричество, а вечером смотрят с его помощью телевизор. Если уж ночевать в глухом лесу, подумал Саша, то лучше всего под электрической мачтой, тогда будет в нем похоже на ночлег в парадном. А это вещь испытанная и совершенно безопасна. Издалека донесся какой-то полный вековой тоски рев. Сначала он был еле слышен, а потом вырос до невообразимых пределов, и только тогда Саша понял, что это самолет. Он облегченно поднял голову, скоро вверху появились разноцветные точки, собранные в треугольник. Пока самолет был виден, стоять на темной лесной дороге было даже уютно. А когда он скрылся, Саша пошел вперед, глядя прямо перед собой на асфальт, постепенно становящийся самой светлой частью окружающего. На дорогу падал слабый, неопределенный природы свет, и можно было идти, не боясь споткнуться. Отчего-то, наверное, по городской привычке, у Саши была уверенность, что дорога освещена редкими фонарями. Он попытался найти фонарь и опомнился. Никаких фонарей, конечно, не было. Светила луна. Саша, задрав голову, увидел ее четкий белый серп. Глядев немного на небо, он отметил, что звезды разноцветные. Раньше он этого не замечал или замечал, но давно забыл. Наконец, стемнело полностью и окончательно. То есть стало понятно, что темнее уже не будет. Саша вынул из рюкзака куртку, надел ее и застегнул на все молнии. И так он чувствовал себя в большей готовности к ночным неожиданностям. Заодно он съел два помятых плавленных сырка «Дружба». Фольга с этим словом, слабо блеснувшая в лунном свете, почему-то напоминала о вымпелах, которые человечество постоянно запускает в космос. Несколько раз он слышал далекое гудение автомобильных моторов. Машины проезжали где-то далеко. Дорога один раз вышла из леса, сделала 500 метров по полю, нырнула в другой лес, где деревья были старше и выше, и сузилась. Теперь идти стало темнее, потому что полоса света над головой тоже стала уже. Ему начинало казаться, что он погружается все глубже и глубже в какую-то пропасть, и дорога не выведет его никуда, а наоборот заведет в глухую чащу и кончится в царстве зла среди огромных дубов, шевелящих рукообразными ветвями, как в детских фильмах ужасов, где в конце концов побеждает такое добро в красной рубахе, что становится жалко поверженных Бабу-Ягу и Кощея. Впереди опять возник шум мотора. Теперь он был ближе, и Саша подумал, что наконец его подбросят куда-нибудь, где над головой будет электрическая лампа, по бокам стены, и можно будет спокойно заснуть. Некоторое время гудение приближалось, но внезапно стихло. Машина остановилась. Он быстро пошел вперед и скоро опять услышал гудение мотора. Теперь оно снова донеслось издалека, как будто машина вдруг беззвучно перепрыгнула на километр назад и повторяла уже пройденный путь. Он понял, что слышит другую машину, тоже едущую в его сторону. В лесу трудно точно определить расстояние до источника звука. Когда вторая машина остановилась, Саше показалось, что она не доехала до него каких-нибудь 100 метров. Света фар не было видно, но впереди был поворот. Это было непонятно. Одна за другой две машины вдруг остановились посреди ночного леса, как будто ухнули в какую-то яму посреди дороги. Саша на всякий случай свернул к обочине, чтобы нырнуть в лес, если потребует обстоятельства, и крадущейся походкой двинулся вперед, внимательно вглядываясь в темноту. Страх сразу же исчез, и он подумал, что если не сядет сейчас в машину, то дальше пойдет именно таким образом. Перед самым поворотом он увидел на листьях слабые красноватые отблески и услышал голоса и смех. Еще одна машина подъехала и затормозила где-то совсем рядом. Хлопнули дверцы. судя по тому, что впереди смеялись, там не происходило ничего особо страшного. Или как раз наоборот, подумал он вдруг. Он свернул в лес и, ощупывая темноту перед собой руками, медленно пошел вперед. Наконец он оказался на таком месте, откуда было видно происходящее за поворотом. Спрятавшись за деревом, он подождал, пока глаза привыкнут к новому уровню темноты, и осторожно выглянул. Впереди была большая поляна. С одной ее стороны в беспорядке стояло штук 6 машин, а освещалось все небольшим костерком, вокруг которого стояли люди разного возраста и по-разному одетые, некоторые с бутербродами и бутылками в руках. Они переговаривались и вели себя, как любая большая компания вокруг ночного костра. Не хватало только магнитофона, натужно борющегося с тишиной. Словно услыхав Сашину мысль, плотный мужчина подошел к машине, сунул внутрь руку и заиграла довольно громкая музыка, правда, не подходящая для пикника. Монотонно завыли какие-то хриплые и мрачные трубы. Однако компания не выразила неудовольствия. Наоборот, когда человек, включивший музыку, вернулся к остальным, его несколько раз одобрительно хлопнули по плечу. Приглядевшись, Саша стал замечать и другие странности. Костра особняком стоял военный, кажется, полковник. Его обходили стороной, а он иногда поднимал руки к луне. Несколько человек были в костюмах с галстуками, будто приехали не в лес, а на работу. Саша вжался в свое дерево, потому что к ближнему краю поляны подошел человек в просторной черной куртке с перехватывающим волосы кожаным ремешком на лбу. Еще кто-то повернул лицо, слегка искаженное прыгающими отблесками костра, в Сашину сторону. Не показалось. Никто его не заметил. Ему пришло в голову, что все это легко объяснить. Сидели, наверное, на каком-нибудь приеме, а потом рванули в лес. Военный для охраны или танки продает. Но почему такая музыка? «Эй!» — сказал сзади тихий голос. Саша похолодел. Он медленно обернулся и увидел девочку в спортивном костюме с адидасовской лилией на груди. «Ты чего тут делаешь?» — так же тихо спросила она. Он с усилием разлепил рот. «Я... это так просто». «Что так просто?» «Ну, шел по дороге и пришел сюда». «То есть как?» — удивилась девочка. «Ты что, не с нами приехал?» «Нет». Она сделала такое движение, будто собиралась отпрыгнуть от него, но все-таки осталась на месте. «Ты, значит, сам сюда пришел? Взял и пришел?» «Непонятно, что тут такого», — сказал Саша. Ему пришло в голову, что над ним издеваются, но девочка помотала головой с таким чистосердечным недоумением, что он действительно отбросил эту мысль. Наоборот, ему самому вдруг показалось, что он действительно выкинул нечто ни в какие ворота не лезущее. Минуту она молча соображала, потом спросила: «А как ты теперь выкручиваться хочешь?» Саша решил, что она имеет в виду его положение одинокого ночного пешехода, и ответил: «Как? Прошу, чтобы довезли до какой-нибудь станции. Вы когда возвращаетесь?» Она промолчала. Он повторил вопрос, и она как-то неопределенно покрутила рукой. «Или дальше пойду», — вдруг сказал Саша. Девочка посмотрела на него с сожалением. «Я тебе вот что скажу. Бежать не пробуй. Правда, а лучше минут так через 5 иди к костру посмелее. И глаза сделай побезумнее. Тебя, значит, спросят, кто ты такой, что здесь делаешь, а ты отвечаешь, что зов услышал. И главное, с полной уверенностью, понял?»
1: «Какой зов?»
0: «Такой. Мое дело тебе совет дать». Девочка еще раз оглядела Сашу, обошла его и двинулась на поляну. Когда она подошла к костру, мужчина в кроссовках потрепал ее по голове и дал ей бутерброд.
1: «Издевается», — подумал Саша.
0: Но всмотрелся в человека с ремешком на лбу, все еще стоявшего на краю поляны, и решил, что не издевается. Очень уж странно он вглядывался в ночь, этот человек. А в центре поляны вдруг стал виден воткнутый в землю деревянный шест с насаженным на него черепом, узким и длинным, с мощными челюстями. «Собачий?» «Нет, скорее волчий». Он решился, вышел из-за дерева и двинулся к желто-красному пятну костра. Шел он, покачиваясь, и не понимал, почему, а глаза его были прикованы к огню. Разговоры на поляне сразу смолкли.
1: «Стой!» — хрипло сказали от столба с черепом.
0: Он не остановился, к нему подбежали и несколько сильных мужских рук схватили его.
1: «Ты что здесь делаешь?» — спросил голос, который скомандовал ему остановиться. «Зов услышал», — мрачно и грубо ответил Саша, глядя в землю.
0: «А, зов!» — раздались голоса. Его отпустили, вокруг засмеялись, и кто-то сказал: «Новенький!» Саше подали бутерброд и стакан воды, после чего он оказался немедленно забыт. Саша вспомнил о своем рюкзаке, оставшемся за деревом. «Черт с ним», — подумал он, — и занялся бутербродом. Мимо прошла девочка в спортивном костюме.
2: «Слушай», — спросил он, — «а что здесь происходит? Пикник?»
0: «Погоди, узнаешь». Она помахала мизинчиком, какой-то совершенно китайский получился жест, и отошла к людям, стоявшим у шеста с черепом. Сашу дернули за рукав. Он обернулся и вздрогнул. Перед ним стоял военный.
1: «Слышь, новенький», — сказал он, — «заполни-ка».
0: В Сашину руку легли разграфленный лист бумаги и ручка. Костер освещал скуластое лицо военного и надписи на листке. Это оказалась обычная анкета. Саша присел на корточки и на колени кое-как стал вписывать ответы, где родился, когда, зачем и так далее. Было, конечно, странно заполнять анкету посреди ночного леса, но то, что над головой стоял человек в форме, каким-то образом уравновешивало ситуацию. Военный ждал, иногда нюхая воздух и заглядывая Саше через плечо. Когда последняя строчка была дописана, он схватил ручку и листок, оскаленно улыбнулся и странной припрыжкой побежал к машине, на капоте которой лежала открытая папка. Пока Саша заполнял анкету, у костра произошли заметные перемены. Люди по-прежнему разговаривали, но голоса их стали какими-то лающими, а движения и жесты плавными и ловкими. Какой-то мужик в вечернем костюме ловко кувыркался в траве, отбрасывая движениями головы мотающийся галстук. Другой замер, как журавль, на одной ноге и молитвенно глядел на луну, а кто-то еще, видный сквозь языки огня, стоял на четвереньках и поводил головой. Саша сам стал чувствовать звон в ушах и сухость во рту. Все это находилось в несомненной, хотя и неясной связи с музыкой. Она стала быстрее, и трубы хрипели все тревожнее, так что их звук постепенно начинал напоминать включившуюся автомобильную сигнализацию. Вдруг трубы смолкли на резкой ноте и пронесся воющий удар гонга. «Эликсир!» — приказал полковник. Саша увидел худую старую женщину в длинном жакете и красных бусах. Она несла баночку, накрытую бумажкой, в таких продают майонез. Вдруг у шеста с черепом произошло легкое смятение.
3: «Вот это да!» — восхищенно сказал кто-то. «Без эликсира!»
0: Саша поглядел туда и увидел, что его знакомая в спортивном костюме встала на колени. Она выглядела более чем странно. Ее ноги как будто уменьшились, а лицо, наоборот, вытянулось, превратившись в неправдоподобную, страшную полуволчью морду.
1: «Великолепно!» — сказал полковник и обернулся, приглашая всех полюбоваться.
0: «Слов нет! Великолепно! А еще нашу молодежь ругают!» По телу жуткого существа прошла волна. Еще одна, волны убыстрились и перешли в крупную дрожь. Через минуту на поляне между людьми стояла молодая волчица.
1: «Это Лена из Тамбова», — сказал кто-то Саше в ухо. «Она очень способная».
0: Разговоры стихли, и как-то неестественно все выстроились в неровную шеренгу. Женщина с полковником пошли вдоль нее, давая всем по очереди отхлебнуть из банки. Саша, совершенно одуревший от увиденного, оказался в середине шеренги. На несколько минут он перестал воспринимать происходящее, а потом вдруг увидел, что женщина в бусах стоит напротив него и протягивает к его лицу руку с банкой. Саша почувствовал какой-то знакомый запах. Так пахнут растения, если растереть их на ладони. Он отшатнулся, но рука настигла его и ткнула в губы край банки. Саша сделал маленький глоток и одновременно почувствовал, что его держат сзади. Женщина шагнула дальше. Он открыл глаза. Пока он держал жидкость во рту, вкус казался даже приятным, но когда он проглотил ее, его чуть не вырвало. Резкий растительный запах усилился и заполнил Сашину пустую голову, как будто она была воздушным шариком, в который кто-то вдувал струю газа. Шарик вырос, раздулся, его тянуло вверх все сильнее, и вдруг он порвал тонкую нить, связывавшую его с землей, и понесся вверх.
4: Далеко внизу остались лес, поляна с костром и люди на ней, а навстречу полетели редкие облака, а потом звезды. Скоро внизу уже ничего не было видно. Он стал глядеть вверх и увидел, что приближается к небу. Как выяснилось, небо представляло собой вогнутую каменную сферу с торчащими из нее блестящими металлическими остриями, которые казались снизу звездами. Одно из сверкающих лезвий неслось прямо на Сашу, и он никак не мог предотвратить встречу. Он летел ввысь все быстрее и быстрее. Наконец он напоролся на острие и лопнул с громким треском. Теперь от него осталась лишь стянувшаяся оболочка, которая, покачиваясь в воздухе, стала медленно спускаться к земле. Падал он долго, целое тысячелетие, и, наконец, почувствовал под собой твердую поверхность. Это было настолько приятно, что от наслаждения и благодарности Саша широко махнул хвостом, поднялся с брюха на лапы и тихо завыл. Рядом с ним стояло несколько волков. Он сразу узнал среди них Лену. А как было неясно. Те человеческие черты, которые он в ней отметил раньше, теперь, разумеется, исчезли. Вместо них появились такие же особенности, но волчьи. Он никогда не подумал бы, что выражение волчьей морды может быть одновременно насмешливым и мечтательным, если не увидел бы этого собственными глазами. Лена заметила, что он ее рассматривает, и спросила: «Ну как?» Она не говорила словами. Она тонко и тихо взвизгнула или проскулила. Никак не было похоже на человеческий язык, но Саша уловил не только смысл вопроса, но и некоторую развязность, которую она ухитрилась придать своему вою. «Здорово!» — хотел он ответить. Получился короткий лающий звук, но этот звук и был тем, что он собирался сказать. Лена улеглась на траву и положила морду между лапами. «Отдохни!» — провыла она. «Сейчас будем долго бежать!» Саша поглядел по сторонам. Под шестом на траве катался военный, на глазах обрастая шерстью прямо поверх кителя. Из его штанов быстро, как травинка в учебном фильме по биологии, рос толстый лохматый хвост. На полянке теперь стояла волчья стая, и только женщина в бусах, разносившая эликсир, оставалась человеком. Она с некоторой опаской обошла двух матерых волков и залезла в машину. Саша повернулся к Лене и провыл: «Она не из наших».
5: «Она нам помогает. Сама она коброй перекидывается».
4: «А сейчас будет?»
5: «Сейчас для нее холодно, она в Среднюю Азию ездит».
4: Волки прохаживались по поляне, подходили друг к другу и тихо перелаивались. Саша сел на задние лапы и постарался ощутить все стороны своего нового качества. Во-первых, он различал множество пронизывающих воздух запахов. Это было похоже на второе зрение. Например, он сразу же почуял свой рюкзак, оставшийся за довольно далеким деревом, почувствовал сидящую в машине женщину, след недавно пробежавшего по краю поляны суслика, солидный мужественный запах пожилых волков и нежную волну запаха Лены. Это был, наверное, самый свежий и чистый оттенок всего невообразимо огромного спектра запахов псин. Такая же перемена произошла со звуками. Они стали гораздо осмысленнее, и число заметно увеличилось. Можно было выделить скрип ветки под ветром в 100 метрах от поляны, стрекотание сверчка совсем в другой стороне и следить за колебаниями этих звуков, одновременно не раздваивая внимание. Но главная метаморфоза, которую ощутил Саша, была в самосознании. На человеческом языке это было очень трудно выразить, и он стал лаять, визжать и скулить про себя, так же, как раньше думал словами. Изменение в самоосознании казалось смыслом жизни. Он подумал, что люди способны только говорить о нем, а вот ощутить смысл жизни так же, как ветер или холод, они не могут. А у Саши такая возможность появилась, и смысл жизни чувствовался непрерывно и отчетливо, как некоторые вечные свойства мира. И в этом было главное очарование не нынешнего состояния. Как только он понял это, он понял и то, что вряд ли по своей воле вернется в прошлое естество. Жизнь без этого чувства казалась длинным болезненным сном, неправдоподобным и мутным, какие снятся при гриппе.
6: «Готовы!» — пролаял от шеста щерепом бывший полковник.
7: «Готовы!» — взвыл вокруг десяток глоток.
8: «Сейчас! Пару минут!» — прохрипел кто-то сзади. «Перекинуться не могу!»
4: Саша попытался повернуть морду и взглянуть назад, не удалось. Оказалось, что шея плохо гнется, надо было поворачиваться всем телом. Подошла Лена, ткнула его холодным носом в бок и тихонько проскулила.
5: «Ты не вертись, а глаза скашивай! Гляди!»
4: Ее глаз вспыхнул красным при повороте. Саша попробовал.
9: и действительно, скосив глаза, увидел свою спину, хвост и гаснущий костер.
10: «Куда побежим-то?» – озабоченно спросил он.
11: «В Коньково», – ответила Лена. «Там две коровы на поле».
10: «А сейчас они разве не заперты?»
11: «Специально устроено. Иван Сергеевич устроил звонок оттуда», – Лена указала мордой вверх. «Мол, изучаем влияние ночного выпаса на надои. Что-то в этом роде».
10: «А что там?» – Саша повторил ее жест. «Тоже наши».
11: «А ты думал?»
9: Иван Сергеевич, бывший мужчина в черной куртке с ремешком на лбу, превратившийся сейчас в полоску темной шерсти, значительно кивнул мордой.
11: Саша скосил на Лену глаза. Она вдруг показалась ему удивительно красивой. Блестящая, гладкая шерсть, нежный изгиб спины, стройные, сильные задние ноги, пушистый молодой хвост и трогательно перекатывающиеся под шкурой лопатки. В ней одновременно чувствовалась сила, немного застенчивая кровожадность и то особое, свойственное молодым волчицам очарование, которое так бессилен выразить волчий вой. Заметив его взгляд, Лена смутилась и отошла в сторону, опустив хвост, расстилая его над травой. Саша тоже смутился и сделал вид, что выкусывает репей из шерсти на лапе.
10: «Еще раз спрашиваю, все готовы?» – накрыл поляну низкий лай вожака.
11: «Все готовы!» – ответил дружный вой. Саша тоже провыл. «Все!»
10: «Тогда вперед!»
9: Вожак потрусил к опушке. Казалось, он специально движется медленно и расхлябанно, как спринтер в развалку, подходящий к стартовым колодкам, чтобы подчеркнуть быстроту и собранность, которую он покажет после выстрела. У края поляны вожак пригнул морду к земле, принюхался, взвыл и вдруг прыгнул в темноту. Сразу же с лаем и визгом за ним рванулись остальные. Первые секунды этой гонки во тьме, утыканные острыми сучьями и колючками, Саша ощущал то же, что бывает при прыжке в воду, когда неизвестна глубина. Страх разбить голову о дно. Однако оказалось, что он чувствует встречные препятствия и без труда обходит их. Поняв это, он расслабился, и бежать стало легко и приятно. Казалось, его тело мчится само по себе, высвобождая скрытую в нем силу. Стая растянулась и образовала ромб. По краям летели матерые и мощные волки, а в центре волчицы и волчата. Волчата ухитрялись играть на бегу, ловить друг друга за хвосты и совершать невообразимые прыжки. Саша на место было в вершине ромба, сразу за вожаком. Оттуда, откуда-то он знал, что это почетное место, и сегодня оно отдано ему как новичку. Лес кончился, и открылось большое пустынное поле и дорога. Стая помчалась по асфальту, надбавив скорости и растянувшись в серую ленту с правой стороны шоссе. Саша узнал дорогу. По пути на поляну она казалась темной и пустой, но сейчас он всюду замечал жизнь. Вдоль дороги сновали полевые мыши, при появлении волков, исчезавшие в своих норах. На обочине свернулся колючим шаром еж и отлетел в поле, отброшенный легким ударом волчьей лапы. Реактивными истребителями промчались два зайца, оставив густой след запаха, по которому можно было понять, что они насмерть напуганы. Один вдобавок полный идиот. Лена бежала рядом с Сашей.
11: «Осторожно!» – провыла она и указала мордой вверх.
9: Он поднял глаза, предоставив телу самому выбирать путь. Над дорогой летели несколько сов, точно с такой же скоростью, с какой волки мчались по асфальту. Совы угрожающе заухали, волки в ответ зарычали. Саша почувствовал странную связь между совами и стаей. Они были враждебны друг другу, но чем-то похожи.
11: «Кто это?» – спросил он у Лены. «Совы-оборотни. Они крутые. Был бы ты один».
9: Лена еще что-то прорычала и с ненавистью поглядела вверх. Совы стали отделяться от дороги и подниматься ввысь. Они летели, не махая крыльями, а просто распластав их в воздухе. Сделав высоко в небе круг, они повернули в сторону восходящей луны.
11: «На птицефабрику полетели», – прорычала Лена. «Днем они там вроде как спонсоры».
9: Они подбегали к развилке. Впереди возник знакомый придорожный столб и высокое дерево. Саша учуял свой собственный еще человеческий след и даже какое-то эхо мыслей, приходивших к нему в голову на дороге несколько часов назад. Это эхо оставалось в запахе. Стая плавно вписалась в поворот и помчалась к Конькову. Лена чуть отстала, и теперь рядом с Сашей бежал полковник. Был он крупным рыжеватым волком с как бы опаленной мордой. В его движениях было что-то странное. Приглядевшись, Саша заметил, что тот иногда сбивается на иноходь.
10: «Товарищ полковник!» – провыл он. Получилось что-то вроде
11: «Руй!».
9: Но полковник все понял и дружелюбно повернул морду.
2: много у нас в армии оборотней?» – зачем-то спросил Саша.
12: «Много», – отозвался полковник.
2: «А давно?»
12: Они высоко подпрыгнули, пролетели над длинной лужей и помчались дальше.
2: «С самого начала», – пролаял полковник. «Как, по-твоему, белых через Сибирь гнали?»
12: Он издал серию похожих на хохот хриплых рыков и исчез впереди высоко, как флаг на корме, подняв хвост.
2: «Да пошел он со своей Сибирью», – подумал Саша.
12: Мимо пронесся гипсовый часовой, за ним указатель с надписью «Колхоз Мичуринский», и вот уже вспыхнули вдали редкие огни –

0: 16 января. Программа «Модель для сборки». Радиостанция 106.8 FM. Виктор Пелевин. Проблема верволка в средней полосе. Деревня приготовилась к встрече надежно. Она напоминала состоящий из множества водонепроницаемых отсеков корабль. Когда настала ночь, и на улице, которых всего три, хлынула темнота, дома задраились изнутри и теперь поддерживали в себе желтое электрическое сияние разумной жизни, независимо друг от друга. Так и встретила волков-оборотней Конькова. Желтыми зашторенными окнами, тишиной, безлюдьем и автономностью каждого человеческого жилища. Никакой деревни уже не было, а было просто несколько близко расположенных пятен света посреди мировой тьмы. Длинные серые тени пронеслись по главной улице и закрутились перед клубом, гася инерцию бега. Двое волков отделились от стаи и исчезли между домами, а остальные уселись посреди площади. Саша тоже сел в круг и с неясным чувством поглядел на клуб, где совсем недавно собирался ночевать, про который уже успел забыть, после которого опять оказался при таких неожиданных обстоятельствах. «Вот ведь как бывает в жизни», — сказал у него в голове чей-то мудрый голос. «Лена, куда они?» — повернулся он к Лене. «Сейчас придут. Помолчи». Еще когда они подбегали к Конькову, луна ушла за длинное рваное облачко, и теперь площадь освещалась только лампой, подкачающимся на ветру жестяным конусом. Поглядев по сторонам, Саша нашел картину зловещей и прекрасной. Стального цвета тела неподвижно сидели вокруг пустого, похожего на арену пространства. Оседала поднятая волками пыль, сверкали глаза и клыки, окрашенные домики людей, облепленные телеантеннами и курятниками, гаражи из ворованной жести и косой парфенон клуба, перед которым брел в никуда отвергнутый вождь. Все это казалось даже не декорацией к реальности, сосредоточенной в середине площади, а пародией на такую декорацию. В тишине и неподвижности прошло несколько минут. Потом что-то выдвинулось из проулка на главную улицу, и Саша увидел три волчьих силуэта, трусцой приближающихся к площади. Двое волков были знакомы. Иван Сергеевич и военный, а третий — нет. Саша почувствовал его запах, полный затхлого самодовольства и одновременно испуга, и подумал, кто бы это мог быть. Волки приблизились. Военный приотстал и с разгона грудью налетел на третьего, втолкнув его в круг, после чего они с Иваном Сергеевичем уселись на оставленные для них места. Круг замкнулся, и в центре его теперь находился неизвестный. Саша внюхался в неизвестного. Тот производил впечатление, какое в человеческом эквиваленте мог бы произвести мужчина лет 50, конически расширяющийся к низу, с наглым и жирным лицом, вместе с тем странно легкий, как бы надутый воздухом. Неизвестный покосился на пихнувшего его волка и с неуверенной веселостью сказал: «Так, стая полковника Лебеденко в полном составе. Ну и чего мы хотим? К чему вся эта патетика? Ночь, круг?» «Мы хотим поговорить с тобой, Николай», — ответил вожак. Саша к этому моменту понял, что им был военный. «Охотно», — провыл Николай. «Это я всегда. К примеру, можно поговорить о моем последнем изобретении. Я назвал его игрой в мыльные пузыри. Как ты знаешь, я всегда любил игры, а в последнее время...» Саша вдруг заметил, что следит не за тем, что говорит Николай, а за тем, как. Говорил он быстро, каждое следующее слово налегало на предыдущее, и казалось, что он использует слова для защиты от чего-то крайне ему не нравящегося. Как если бы это что-то карабкалось вверх по лестнице, а Николай, Саша почему-то представил себе его человеческий вариант, стоя на площадке, швырял бы в него все попадающиеся под руку предметы. «Создать круглую и блестящую модель происходящего». «В чем же заключается игра?» – спросил вожак. «Расскажи, мы тоже любим игры». «Очень просто. Берется какая-нибудь мысль, и из нее выдувается мыльный пузырь. Показать? Покажи». «К примеру...» Николай задумался на секунду. «К примеру, возьмем самое близкое. Вы и я». «Мы и ты», — повторил вожак. «Да. Вы сидите вокруг, а я стою в центре. Это то, из чего я буду выдувать пузырь. Итак...» Николай улегся на брюхо и принял расслабленную позу. «Итак, вы стоите, а я лежу в центре. Что это значит?» «Это значит, что некоторые аспекты, плывущие мимо меня реальности, могут быть проинтерпретированы самым таким вот образом, что я, довольно грубо вытащенный из дома, якобы приведен, якобы посажен, якобы в круг, якобы волков. Возможно, это мне снится. Возможно, это снится вам. Но, безусловно, одно что-то происходит. Итак, мы срезали верхний пласт, и пузырь начал выдуваться. Займемся более нежными фракциями происходящего, и вы увидите, какие восхитительные краски пройдут по его утончающимся стенкам. Вы, как это видно по вашим мордам, принесли с собой обычный набор унылых упреков. Мне не надо слушать вас, я знаю, что вы скажете. Мол, я не волк, а свинья, жру на помойке, живу с дворняжкой и так далее. Это, по-вашему, низко. А та полоумная суета, которой вы сами заняты, по-вашему, высоко. Но вот сейчас на стенках моего пузыря отражаются совершенно одинаковые серые тела, любого из вас и мое, а еще в них отражается небо, и, честное слово, при взгляде оттуда очень похожи будут и волк, и дворняжка, и все, чем они заняты. Вы бежите куда-то, а я лежу среди старых газет на своей помойке, как в сущности ничтожна разница. Причем, если за начало отсчета принять вашу подвижность, обрати на это внимание, выйдет, что на самом деле бегу я, а вы топчетесь на месте. Он облизнулся и продолжил. Вот пузырь наполовину готов. Далее выплывает ваша главная претензия ко мне. Я нарушаю ваши законы. Обратите внимание, ваши, а не мои. Если уж я и связан с законами, то собственного сочинения и считаю, что это мое право выбирать, чему и как подчиняться. А вы не в силах разрешить себе это. Но чтобы не выглядеть в собственных глазах идиотами, вы сами себе уверяете, что существование таких, как я, может вам навредить. Вот здесь ты попал в самую точку, заметил вожак. Что ж, я не отрицаю, что гипотетически способен принести вам известные неудобства. Но если это и произойдет, почему бы вам не считать это своеобразным стихийным бедствием? Если бы вас стал лупить град, вы, думаю, вместо того, чтобы обращаться к нему с увещеваниями, постарались бы укрыться. А разве я, с абстрактной точки зрения, не явление природы? На самом деле выходит, что я в своем, как вы говорите, свинстве сильнее вас, потому что я не прихожу к вам, а вы ко мне. И это тоже данность. Видите, как растет пузырь? Теперь осталось его додуть. Мне надоели эти ночные визиты. Ладно, еще когда выходили по одному. Сейчас вы приперлись всей стаей. Но раз уж так вышло, выясним это наши отношения раз и навсегда. Чем вы можете реально мне помешать? Ничем. Убить меня вы не в состоянии, сами знаете почему. Переубедить тоже. Для этого вы просто недостаточно умны. В результате остаются только ваши слова и мои. А на стенах пузыря они разнозначны. Тут мои изящные, но это в конце концов дело вкуса. На мой взгляд, моя жизнь — это волшебный танец, а ваша — бессмысленный бег в потемках. Поэтому не лучше ли нам поскорее разбежаться? Вот пузырь отделился и летит. Ну как? Пока Николай выл, жестикулируя хвостом и левой передней лапой, вожак молча слушал его, глядя в пыль перед собой и изредка кивая. Дослушав, он медленно поднял морду, одновременно из-за облака вышла луна, и Саша увидел, как она блестит на его клыках. «Ты, Николай, видимо, думаешь, что выступаешь перед бродячими собаками на своей помойке. Лично я не собираюсь спорить с тобой».
1: «У кого письмо?»
0: Из круга вышла молодая волчица и уронила из пасти свернутую трубкой бумагу. Вожак расправил ее лапой, которая на секунду стала человеческой ладонью, и прочел: «Уважаемая редакция!» Николай, мотавший до этого хвостом, опустил его в пыль. «Вам пишет один из жителей села Коньково. Село наше недалеко от Москвы, а подробный адрес указан на конверте. Имени своего не называю по причине, которая станет ясна из дальнейшего. В последнее время в нашей печати появился целый ряд публикаций, рассказывающих о явлениях, ранее огульно отрицавшихся наукой. В связи с этим я хочу сообщить вам об удивительном феномене, который с научной точки зрения значительно интереснее таких привлекающих всеобщее внимание явлений, как рентгеновское зрение или ассирийский массаж. Сообщение мной может показаться вам шуткой, поэтому сразу оговорюсь, что это не так. Вы, вероятно, не раз натыкались на слово «вервольф», обозначающее человека, который способен превращаться в волка. Так вот, за этим словом стоит реальное природное явление. Можно сказать, что это одна из древних традиций нашего отечества, чудом уцелевшей во все выпавшие нам на долю лихие годы. В нашем селе живет Николай Петрович Вахромеев, скромнейший, добрейший человек, который владеет этим древним умением. В чем диких собак маленькую девочку?
1: Это вранье?
0: Или с корешами договорился? Перебив сам себя, спросил вожак. Николай не ответил, и вожак стал читать дальше.
1: Я дал Николаю Петровичу слово, что никому не расскажу об увиденном, но нарушаю его, так как считаю, что необходимо изучать это удивительное явление природы. Именно из-за данного мною слова я не называю своего имени. Кроме того, прошу вас не рассказывать о моем письме. Сам Николай Петрович ни разу в жизни не сказал неправды, и я не знаю, как буду глядеть ему в глаза, если он узнает об этом. Признаюсь, что кроме желания содействовать развитию науки, мной движет еще один мотив. Дело в том, что Николай Петрович сейчас находится в бедственном положении, живет на ничтожную пенсию, которую к тому же щедро раздает направо и налево. Хоть сам Николай Петрович не придает никакого значения этой стороне жизни, ценность его познаний для всего, не побоюсь сказать, человечества такова, что ему необходимо обеспечить совсем другие условия. Николай Петрович настолько отзывчивый и добрый человек, что я уверен, не откажется от сотрудничества с учеными и журналистами. Сообщу то немногое, что рассказал мне Николай Петрович во время наших бесед, в частности, ряд исторических фактов. Вожак перевернул бумажку. Так, тут ничего интересного. Бред. При чем тут Стенька Разин? Где же? А вот. Кстати, сказать обидно, что для определения исконно русского понятия до сих пор используется иностранное слово. Я бы предложил слово «верволк». Русский корень указывает на происхождение феномена, а романоязычная приставка помещает его в общеевропейский культурный контекст. Уж по этой-то последней фразе, заключил вожак, окончательно ясно, что отзывчивый и добрый Николай Петрович и неизвестный житель Конькова – одна и та же морда.

такие идиоты, что могут. Может, они были бы здесь, не попади это письмо к Ивану. Но ты и в другие журналы, верно, послал? Николай хлопнул лапой по пыли. Слушай, к чему вся эта болтовня? Я желаю то, что считаю нужным, переубеждать меня не стоит, и ваше общество, признаться, не очень мне нравится.

0: что это значит?» — подняв уши, спросил Николай.
1: «То, что у мыльных пузырей есть свойство лопаться. Мы не можем тебя убить, ты прав. Но посмотри на него!»
0: Вожак показал лапой на Сашу.
2: «Я его не знаю», — тявкнул Николай. Его глаза опустились на Сашину тень.
0: Саша тоже посмотрел вниз и оторопел. Тени всех остальных были человеческими, а его собственные — волчьи.
1: «Это новичок. Он может занять твое номинальное место в стае, если победит тебя».
0: «Ну как?» Последний вопрос вожака явно передразнивал характерный вой Николая.
1: «А ты, оказывается, знаток древних законов», — ответил Николай, стараясь рычать иронично.
2: «Ты? Разве не ими ты собираешься приторговывать? Только ты не умен. Кто тебе за это заплатит? Большая часть того, что мы знаем, никому не нужна».
1: «Есть еще меньшая часть», — пробормотал Николай, ощупывая круг глазами. Выхода не было. Круг был замкнут.
0: Саша, наконец, понял смысл происходящего. Ему предстояло драться с этим жирным старым волком.
2: «Ведь я здесь случайно», — подумал он. «Я не слышал никакого зова и даже не знаю, что это такое».
0: Он посмотрел по сторонам, все глаза были направлены на него.
2: «Может, сказать всю правду? Вдруг отпустит?»
0: Он вспомнил свое превращение, потом, как они мчались по ночному лесу и дороге, ничего прекраснее он не испытывал в жизни.
1: «Ты просто самозванец, у тебя нет ни одного шанса», — проговорил чей-то знакомый голос в его голове.
0: А другой голос вожака сказал в ту же секунду: «Саша, это твой шанс». Он собирался открыть пасть и во всем признаться, но его лапы сами собой шагнули вперед, и он услышал хриплый от волнения лай: «Я готов». Он понял, что сам сказал это, и сразу успокоился. Волчья часть его существа приняла на себя управление его действиями, он больше ни в чем не сомневался.
1: Стая одобрительно зарычала. Николай медленно

Похоже, что это твоя последняя ночь». Саша промолчал. Старый волк по-прежнему лежал на земле. «Тебя ждут, Николай», — мягко сказал вожак. Тот лениво зевнул и вдруг взлетел вверх. Распрямленные лапы подбросили его в воздух, как пружины, и когда они ударились о землю, ничто в нем не напоминало большую усталую собаку. Это был настоящий волк, полный ярости и спокойствия. Его шея была напряжена, а глаза глядели сквозь Сашу. Постой, опять прошел одобрительный рык. Волки что-то быстро обсудили. Один из них подбежал к вожаку и приблизил пасть к его уху. «Да», — сказал вожак, — «это, несомненно, так». Он повернулся к Саше. «Перед дракой положена перебранка. Стая желает». Саша нервно зевнул и поглядел на Николая. Тот двинулся вдоль границы круга, не отрывая глаз от чего-то расположенного за Сашей, и Саша тоже пошел вдоль живой стены, следя за противником. Несколько раз они обошли круг и остановились. «Вы, Николай Петрович, мне отвратительны», — выдавил из себя Саша. «Об этом с готовностью», — ответил Николай, — «будешь своему папаше рассказывать». Саша почувствовал, что напряжение прошло. «Пожалуй», — сказал он. «Я-то, во всяком случае, знаю, кто он». Это была, кажется, фраза из старого французского романа. Она была бы уместнее, возвышаясь где-нибудь слева, залитой луной Роттердам, но ничего лучше не пришло в голову. «Проще надо», — подумал он и спросил. «А что это у вас под хвостом такое мокрое?» «Да это я какому-то Саше мозги выше», — прыгнул Николай. Они опять пошли по медленно сходящейся спирали, держась друг напротив друга. «На помойках, наверное, не такое бывает», — сказал Саша. «Вас там не раздражают запахи?» «Меня твой запах раздражает. Потерпите, скоро наступит смерть, и это пойдет». Николай остановился. Саша тоже остановился и прищурился. Свет фонаря неприятно резал глаза. «Твое чучело, — тихо сказал Николай, — будет стоять в местной средней школе, и под ним будут принимать в пионеры, а рядом будет глобус». «Ладно. Давайте напоследок на «ты», — сказал Саша. «Ты любишь Есенина, Коля?» Николай ответил неприличной переделкой фамилии покойного поэта. «Зря ты так. Я у него замечательную строку вспомнил. Ты скулишь, как сука при луне. Не правда ли, скупыми и емкими?» Николай Петрович прыгнул.

Саша совершенно не представлял себе, что такое драка двух волков-оборотней. Однако каким-то образом все становилось ясно по мере развития событий. Пока он и его противник ходили по кругу и переругивались, он понял, что это делается не только, чтобы развлечь стаю, но и чтобы противники могли присмотреться друг к другу и выбрать момент для атаки. Он допустил оплошность, увлекся перепалкой, и противник прыгнул на него, когда его слепил свет фонаря. Но как только это произошло... Как только передние лапы и оскаленная пасть Николая высоко поднялись над землей, время изменилось. Продолжение прыжка Саша видел уже замедленный. Пока задние лапы Николая отрывались от земли, он успел обдумать несколько вариантов своих действий, причем его стремительные мысли были совершенно спокойны. Он прыгнул в сторону, сначала дав телу команду, а потом просто наблюдая, как оно пришло в движение, оторвалось от земли и взлетело в плотный темный воздух, пропустив падающую сверху тяжелую серую тушу. Саша понял свое преимущество. Он был легче и подвижнее. Зато противник был опытнее и сильнее, и наверняка знал какие-нибудь тайные приемы. Опасаться надо было именно этого. Приземлившись, он увидел, что Николай стоит боком, присев и поворачивает к нему морду. Ему показалось, что бок Николая открыт, и он прыгнул, целясь раскрытой пастью в пятно более светлой шерсти. Откуда-то он уже знал, что так выглядит уязвимое место. Николай тоже прыгнул, но как-то странно, разворачиваясь в воздухе. Саша не понимал, что происходит. Вся задняя часть Николая была открыта, и он словно сам подставлял свою плоть под клыки. Когда он понял, было уже поздно. Жесткий, как стальная плеть, хвост хлестнул его по глазам и носу, ослепив и лишив обоняния. Боль была невыносимой, но Саша знал, что ничего серьезного с ним не случилось. Опасность была в том, что секундного ослепления могло хватить врагу для нового, последнего прыжка. Падая на вытянутые лапы и уже считая себя проигравшим, Саша вдруг понял, что враг должен снова стоять к нему боком. И вместо того, чтобы снова отпрыгнуть в сторону, как подсказывали боль и инстинкт, он рванулся вперед, еще ничего не видя и чувствуя такой же страх, как во время своего первого волчьего прыжка с поляны во тьму между деревьями. Некоторое время он парил в пустоте, затем его онемевший нос врезался во что-то теплое и податливое. Тогда он с силой сомкнул челюсти. В следующую секунду они уже стояли друг напротив друга, как в начале драки. Время опять разогналось до обычной скорости. Саша помотал мордой, приходя в себя после ужасного удара хвостом. Он ждал нового прыжка своего врага, но вдруг заметил, что передние лапы у того дрожат, и язык вывешивается из пасти. Так прошло несколько мгновений, а потом Николай повалился на бок, и возле его горла стало расплываться темное пятно. Саша сделал был шаг вперед, но поймал взгляд вожака и остановился. Он посмотрел на умирающего волка-оборотня. Тот несколько раз дернулся, затих, и его глаза закрылись. Потом по его телу пошла дрожь, но не такая, как раньше. Саша ясно чувствовал, что дрожит уже мертвое тело, и это было непонятно и жутко. Контур лежащей фигуры стал размываться, пятно возле горла исчезло, а на истоптанной лапами земле возник толстый человек в трусах и майке. Он громко храпел, лежа на животе. Вдруг его храп прервался. Он повернулся на бок и сделал движение рукой, будто поправлял подушку. Рука схватила пустоту, и, видимо, от этой неожиданности он проснулся, открыл глаза, поглядел вокруг и опять закрыл. Через секунду он открыл их снова и немедленно завопил на такой пронзительной ноте, что по ней, как подумал Саша, можно было бы настраивать самую душераздирающую из всех милицейских сирен. С этим воплем он вскочил, нелепым движением перепрыгнул через ближайшего волка и помчался вдаль по темной улице, издавая все тот же неменяющийся звук. Наконец он исчез за поворотом, и его стон стих, сменившись в самом конце какими-то осмысленными выкриками. Слов, однако, нельзя было разобрать. Стая дико хохотала. Саша поглядел на свою тень и вместо вытянутого силуэта морды увидел полукруг затылка с торчащим клоком волос и два выступа ушей своих человеческих. Подняв глаза, он заметил, что вожак смотрит прямо на него. «Ты понял?» – спросил он. «Мне кажется, да», – сказал Саша. «Он будет что-нибудь помнить?» «Не...» Остаток жизни, если, конечно, считать это жизнью, он будет думать, что ему приснился кошмар, ответил вожак и повернулся к остальным.

Обратная дорога не запомнилась Саше. Возвращались другим путем напрямик через лес. Так было короче, но времени это заняло столько же, потому что бежать приходилось медленнее, чем по шоссе. В поляне догорали последние угли костра. Женщина в бусах дремала за стеклом машины. Когда появились волки, она приоткрыла глаза, помахала рукой и улыбнулась. Из машины, правда, она не вылезла. Саша почувствовал печаль. Ему было немного жаль старого волка, которого он загрыз в люди. И вспоминая перебранку, особенно перемену, которая произошла с Николаем за минуту до драки, он испытывал к нему почти симпатию. Поэтому он старался не думать о случившемся и через некоторое время действительно забыл о нем. Нос еще ныл от удара. Он лег на траву. Некоторое время он лежал с закрытыми глазами. Потом ощутил сгустившуюся тишину и поднял морду. Со всех сторон на него молча глядели волки. «Казалось, они чего-то ждут. Сказать, — подумал Саша. И решился. Поднявшись на лапы, он пошел по кругу, как в конькове, только теперь перед ним не было противника. Единственное, что его сопровождало, было его тенью, человеческой тенью, как у всех в стае. «Я хочу во всем признаться, — тихо провыл он. — Я обманул вас». Стая молчала. «Я не слышал никакого зова, я даже не знаю, что это такое. Я оказался здесь совершенно случайно». Он закрыл глаза и стал ждать ответа. Секунду стояла тишина, а потом раздался взрыв хриплого, лающего хохота и воя. Он открыл глаза. «Что такое?» Ответом была еще одна вспышка хохота. Затем волки успокоились, и вожак спросил: «А как ты здесь оказался?» «Заблудился в лесу». «Я не про это. Вспомни, почему ты приехал в Коньково?» «Просто так, я люблю за город ездить». «Но почему именно сюда?» «Почему? Сейчас. А, я увидел одну фотографию, которая мне понравилась. Вид был очень красивый, а в подписи было сказано, что это подмосковная деревня Коньково. Только здесь все оказалось по-другому». «А где ты увидел эту фотографию?» «В детской энциклопедии». На этот раз все смеялись очень долго. «Ну, — спросил вожак, — а зачем ты туда полез?» «Я, Саша, вспомнил, и это было...

0: Когда ты согласился драться с Николаем, считая, что не имеешь надежды на победу, тогда и изменилась твоя день.
1: Да, да, это так, пролаяли несколько голосов.
0: Саша помолчал. Его мысли беспорядочно блуждали. Потом он поднял морду и спросил: «А что это за эликсир, который мы пили?» Вокруг захохотали так, что женщина, сидящая в машине, опустила стекло и высунулась. Вожак еле сдерживался, его морду перекосила кривая ухмылка. «Ему понравилось», — сказал он. «Дайте ему еще эликсира». И тоже захохотал. Флакон упал к Сашиным лапам. Напрягая зрение, он прочел: «Лесная радость. Эликсир для зубов. Цена 92 копейки».
2: «Это была просто шутка», — сказал вожак.
0: «Но если бы я знал, как если бы ты знал, какой у тебя был вид, когда ты его пил. Запомни, волк-оборотень превращается в человека и обратно по желанию. В любое время и в любом месте».
1: «А коровы?» — вспомнил Саша, уже не обращая внимания на новую вспышку веселья. «Говорили, мы бежим в Коньково, чтобы...»
0: Он не договорил и махнул лапой. Смеясь, волки расходились по поляне и ложились в высокую густую траву. Старый волк по-прежнему стоял напротив Саши.
2: «Скажу тебе еще вот что», — проговорил он. «Ты должен помнить, что только оборотни — реальные люди. Если ты посмотришь на свою тень, то увидишь, что она человеческая. А если ты своими волчьими глазами посмотришь на тени людей, ты увидишь тени свиней, петухов, жаб.
1: Еще бывают пауки, мухи, летучие мыши», — сказал Иван Сергеевич, остановившись рядом.
2: «Верно. А еще обезьяны, кролики и козлы. А еще...»
1: «Не пугай мальчика», — рыкнул Иван Сергеевич. «Ведь ты все придумываешь на ходу, Саш, не слушай».
0: Оба старых волка захохотали, глядя друг на друга.
2: «Даже если я придумываю на ходу», — заметил вожак, — «это, тем не менее, правда».
0: Он повернулся, чтобы уйти, но остановился, заметив Сашин взгляд.
2: «Ты хочешь что-то спросить?»
1: «Кто такие верволки на самом деле?»
0: Вожак внимательно посмотрел ему в глаза и чуть оскалился.

0: Оставшись один, Саша лег в траву, чтобы подумать. Подошла Лена и устроилась рядом.
1: «Сейчас луна достигнет зенита», — сказала она.
0: Саша поднял глаза. «Разве это зенит?»
1: «Это особенный зенит. На луну надо не смотреть, а слушать.
0: Попробуй». Он поднял уши. Сначала был слышен только качавший листву ветер и треск ночных насекомых. Потом добавилось что-то похожее на далекое пение или музыку. Так бывает, когда неясно, что звучит, инструмент или голос. Поймав этот звук, Саша отделил его от остальных, и звук стал расти, и через некоторое время его можно было слушать без напряжения. Мелодия, казалось, исходила прямо от луны и была похожа на музыку, игравшую на поляне до превращения. Только тогда она казалась угрожающей и мрачной, а сейчас, наоборот, успокаивала. Она была прекрасна, но в ней были какие-то досадные провалы, какие-то пустоты. Он вдруг понял, что может заполнить их своим голосом, и завыл. Сначала тихо, а потом громче, подняв вверх пасть и забыв про все остальное. Тогда, слившись с его воем, мелодия стала совершенной. Рядом с его голосом появились другие. Они были совсем разными, они ничуть не мешали друг другу. Скоро выла уже вся стая. Саша понимал и чувства, наполнявшие каждый голос, и смысл всего вместе. Каждый голос выл о своем. Лены о чем-то легком, похожем на удары капель дождя, звонкую жесть крыши. Низкий бас вожака о неизмеримых темных безднах, над которыми он взвился в прыжке. Дисканты волчат о радости из-за того, что они живут. Что утром бывает утро, а вечером вечер. Еще о какой-то непонятной печали, похожей на радость. И все вместе выли о том, как недостижим, непостижим и прекрасен мир, в центре которого они лежат на поляне. Музыка становилась все громче, луна наплывала на глаза, закрывая небо, и в какой-то момент обрушилась на Сашу,

Придя в себя, он ощутил слабые толчки и услышал гул мотора. Он накрыл глаза и обнаружил, что Пол лежит на заднем сиденье машины, под ногами у него рюкзак, рядом спит Лео, положив голову ему на плечо. А впереди за рулем сидит вожак стаи, полковник танковых войск Лебеденко. Саша собрался что-то сказать, но полковник, отраженный зеркальцем над рулем, прижал к губам палец. Тогда Саша повернулся к окну. Машины длинные цепки мчались по шоссе. Было раннее утро, солнце только что появилось, и асфальт впереди казался бесконечной розовой лентой. На горизонте возникали игрушечные.

0: Великий академик Карл Густав Покель родился в 1532 году в Германии на хуторе Нихельсдорф в 3 часах ходьбы от Йоханнесбурга. Его отец, Густав Карл, был мелким торговцем шерстью и запонками. Мать, Луиза фон Гейгер, происходила из знатного обнищавшего сословия йоханнесбургских феодалов. Уже с младенчества Карл удивлял окружающих своими не по-детски взрослыми идеями, поступками и изобретениями, многими из которых мы пользуемся и по сей день. Уже в 3 года он изобрел правостороннее движение. В 4 – купирование хвостов собакам и урну для бумаг. А в день своего 5-летия сочинил знаменитую песню «Kleine Waldschnepp-Motion», ставшую на многие века бессмертным гимном наиболее прогрессивных кругов немецкой детворы. На русский язык эта песня была переведена к середине 19 века как «Чижик-пыжик». Отец Карла, дела которого шли к тому времени совсем неважно, продал последние остатки шерсти и на вырученные деньги отправил мальчика учиться в городскую ратушу. Малышу повезло. Его учителем стал сам пастор Клюген, известный в пролютеранских кругах боголюб и просвещенец. Уже к концу лета Карл в совершенстве владел грамотой и чтением, заметно превосходя своего учителя. За годы, проведенные в ратуше, юный Похель под руководством строгого Клюгена изобретает ношение воды коромыслом, складывание дров поленницей, отжим белья скручиванием вдоль естественной оси и чистку кафеля зубной щеткой. А Клюген получает золотой кайзеровский крест за изобретение слова «вундеркинд». В 1546 году Клюген рассылает петиции в Лондонское королевское общество и Парижский клуб, в которых рассказывает о таланте молодого Похеля и сетует на то, что больше ничему не может его обучить. Уже на следующий день 14-летний Похель получает титул академика и стипендию, которая позволяет ему покинуть ратушу и снять мансарду в центре города, где ныне расположен его музей. Именно здесь Похель создает свои бессмертные научные трактаты о воде, о земле, о печах и о хорошем, в которых сильно опережает свое время. До сих пор остается загадкой, каким образом он смог предсказать существование и оставить подробные описания газа неона и лошади Пржевальского. Свои работы Похель обычно не подписывал, поэтому неудивительно, что большинство людей не знает автора даже таких общеизвестных изобретений, как губная гармоника, мыльница с крышкой, лыжи, анекдоты, кунилингус, настенные обои и справки с печатью. Многие идеи Похеля были впоследствии украдены и получили широкое распространение под чужим именем. Так, монография о земле была переведена на русский язык с незначительными купюрами и опубликована под именем В. Ульянова. Однако не всегда это было следствием злого умысла. Многие гениальные идеи буквально витают в воздухе, поэтому нет ничего удивительного в том, что в последующие века они были открыты вновь другими авторами совершенно независимо. Например, доподлинно известно, что Леонардо да Винчи никогда не был в Британском музее и, создавая Мону Лизу, хранящуюся ныне в Лувре, не мог ничего знать о существовании Джоконды Похеля, авторство которой лукавые британцы впоследствии тоже приписали Леонардо в погоне за длинным рублем. В 1539 году слух о молодом гении доходит до Берлина, и Похель получает от престарелого кайзера Вильгельма приглашение на работу. Ему предлагается прибыть в Берлин, возглавить королевскую лабораторию и срочно приступить к изобретению эликсира бессмертия. Кайзер обещает Похелю огромный по тем временам оклад 300 золотых марок в неделю и небывало удобный для того времени 8-часовой рабочий день. Ответное письмо Похеля поначалу вошло в анналы философии, но к концу 20 века было вымарано под давлением глобалистической морали. Вот оно. «Милый кайзер, прочитав приглашение, я открыл смысл жизни и бизнеса. Наша жизнь столь быстротечна, что не в моих силах изобрести большей глупости, чем одному человеку работать на другого, отдавая свои дни в обмен на золото. Такая сделка необратима, и значит, это не бизнес, а грабеж». В тот же день Карл Густав Похель покидает мансарду, возвращается на родительские хуторы и посвящает себя целиком любимому делу, о котором мечтал с детства – выращиванию цикория. Этим он занимается до сих пор. Если вам повезет проезжать окрестности Йоханнесбурга в погожий день, вы сможете увидеть его в огороде. День академика Похеля считается традиционно неблагоприятным для заключения сделок, кадровых перемещений и операций с ценными бумагами. Напротив, в этот день следует обдумать свою жизнь и без сожаления откинуть те обременительные узы и проекты, которые хоть и приносят различные кажущиеся блага, но мешают заниматься делом своей жизни и чувствовать себя счастливым. В традиционном юлианском календаре день академика Похеля не помечен из-за того, что не имеет строгой даты. Но в этом есть и свой плюс. Его можно отмечать любого числа. Начнем сегодня!
1: Замечательный рассказ, без сомнения, известный многим из вас, если вы вообще интересуетесь литературой. Акутагава Рюноске, святой. В старину жил один человек. Он пришел в город Осака наниматься на службу. Полное его имя неизвестно, и поскольку он пришел из деревни, чтобы поступить в услужение, его называли, говорят, просто Гонске. Пройдя за занавеску конторы по найму слуг, Гонская обратился с просьбой к чиновнику, сосавшему трубку с длинным чубуком. «Господин чиновник, я хочу стать святым. Определите меня на такое место, где бы я мог им стать». Чиновник так и остался сидеть, не в силах произнести ни слова, будто его хватил солнечный удар. «Господин чиновник, не слышите, что ли? Я хочу стать святым, и поэтому прошу подыскать мне подходящую службу». Чиновник, наконец, пришел в себя. «Искренне сожалею», — промолвил он, снова принимаясь сосать свою трубку, «но дело в том, что нашей конторе еще ни разу не приходилось определять кого-нибудь святые. Может быть, вы обратитесь в другое место?» Но Гонска, с недовольным видом выставив перед собой колени, обтянутые светло-зелеными штанами, стал протестовать. «Что-то вы не то говорите. Разве вы не знаете, что написано на вывеске вашей конторы? Разве не говорится там «определяем на любую службу»? А раз пишете «на любую», значит, и должны устраивать на любую, какую бы от вас ни потребовали. Или ваша вывеска только для того, чтобы людей обманывать?» Действительно, если взглянуть на дело с этой стороны, то у Гонске были все основания возмущаться. «Нет, на нашей вывеске все сущая правда», — поспешил уверить его чиновник. «Если уж вы непременно хотите, чтобы мы подыскали вам службу, где можно стать святым, зайдите завтра. А мы постараемся сегодня разузнать, нет ли поблизости чего-нибудь подходящего». И чтобы хоть как-то оттянуть время, чиновник принял просьбу Гонске. Но откуда было ему знать, на какой службе можно выучиться ремеслу святого? Поэтому, едва выпроводив Гонске, чиновник сразу же отправился к лекарю, жившему неподалеку. Изложив ему суть дела, он обеспокоенно спросил: «Как же быть? Не знаете ли вы, сенсей, куда лучше определить человека, чтобы он выучился на святого?» Такой вопрос, естественно, и лекаря поставил в тупик. Некоторое время он сидел, скрестив руки, тупо уставившись на сосну во дворе. Но тут вступила в разговор злая жена лекаря по прозвищу Старая Лиса, которая слышала рассказ чиновника. «А вы его к нам присылайте. В нашем доме он за 2-3 года наверняка узнает все, что нужно, чтобы стать святым», — уверила она чиновника. «Да что вы говорите», — обрадовался тот. «Как хорошо, что я зашел к вам. Премного благодарен. Я всегда чувствовал, что у вас, врачей, есть что-то общее со святыми». И невежественный чиновник, отвешивая поклон за поклоном, удалился. Лекарь с кислой миной выпроводил чиновника, а затем обрушился с проклятиями на жену. «Что за чушь ты тут нагородила? Вообрази, что будет, если эта деревенщина поднимет скандал, убедившись, что сколько бы лет ни прожил он у нас, никакого секрета бессмертия не узнает». Однако жена и не думала оправдываться. «Помолчал бы лучше. С таким честным дураком, как ты, в этом жестоком мире и на чашку риса не заработаешь», — презрительно усмехаясь, парировала она упреки мужа. Итак, на следующий день, как и было договорено, бывший деревенский житель Гонске в сопровождении чиновника явился в дом лекаря. На этот раз на нем была каори с гербами. Наверное, он считал, что так полагается быть одетым, когда приходишь первый раз знакомиться. И теперь он по виду ничем не отличался от простого крестьянина. Как раз этого-то, видимо, никто и не ожидал. Лекарь так и уставился на него, словно перед ним был диковинный зверь из заморских краев. Пристально глядя в глаза Гонске, он подозрительно спросил: «Говорят, ты хочешь стать святым. А почему, собственно, у тебя появилось такое желание?» «Да никакой особой причины нет. Просто, глядя как-то на Осакский замок, я подумал, что даже такие выдающиеся люди, как Тоэтоми и Хидэси, в конце концов, все-таки умирают. Выходит, что человек, как бы невелики были его дела, все равно умрет». «Значит, ты готов выполнять любую работу, только бы стать святым?» Воспользовавшись моментом, вмешалась в разговор хитрая лекарша. «Да, чтобы стать святым, я согласен на любую работу». «Тогда поступай ко мне на службу сроком на 20 лет, и на последнем году я обучу тебя искусству святого».
2: «Да что вы говорите? Вот уж счастье-то мне привалило. Премного вам благодарен».
1: «На все 20 лет ты будешь за это служить мне, не получая ни гроша платы».
2: «Хорошо, хорошо, я согласен».
1: С той поры Гонская 20 лет работал на лекаря. Воду носил, дрова колол, обед варил, дом и двор подметал и вдобавок таскал ящик с лекарствами за лекарем, когда тот выходил из дома. И при этом он ни разу не попросил ни гроша за свою службу. Такого бесценного слуги не сыскать было во всей Японии. Но вот прошло, наконец, 20 лет, и Гонска, надев, как и в первый день своего прихода, каори с гербами, предстал перед хозяйкой и хозяином. Он почтительно поблагодарил их за все, что они для него сделали в эти прошедшие 20 лет, и сказал: «А теперь мне хотелось бы, чтобы вы по нашему давнему уговору научили меня искусству святого – быть нестареющим и бессмертным». Просьба Гонска привела лекаря в замешательство. Он не знал, что ответить слуге. Ведь нельзя же теперь, после того, как Гонска прослужил 20 лет, не получив ни гроша, сказать ему, что, мол, искусству святого они научить его не могут. Ничего не оставалось лекарю, как холодно ответить: «Это ведь не я, а моя жена знает секрет, как стать святым. Пусть она тебя и научит». И, сказав это, лекарь отвернулся от Гонска. Однако жена его и глазом не моргнула. «Что ж я научу тебя секретам святого? Но ты должен будешь исполнить в точности все, что я тебе велю, как бы ни трудно это было. Если же ты не исполнишь хотя бы один мой приказ, ты не только не станешь святым, но должен будешь служить мне без всякой платы еще 20 лет. Иначе тебя постигнет страшная кара, и ты умрешь».
2: «Слушаюсь. Я постараюсь в точности исполнить все, что вы изволите приказать, как бы трудно это ни было».
1: Гонска, радуясь всей душой, ждал, что прикажет ему сделать хозяйка. «В таком случае заберись на сосну, что растет во дворе», — последовал приказ лекарши. Разумеется, она не могла знать никакого секрета, как стать святым. Просто она хотела, наверное, дать Гонске очень трудный, невыполнимый приказ и заставить его служить за даром еще 20 лет. Однако едва Гонска услышал слова хозяйки, как тотчас же вскарабкался на сосну.
3: «Выше! Еще, еще выше!» –
1: командовала лекарша, стоя на краю веранды и глядя на Гонска, взбиравшегося на дерево. И вот уже каори Гонска с гербами развивается на самые верхушки высокой сосны, растущей во дворе дома лекаря.
3: «Теперь отпусти правую руку!»
1: Гонска, изо всех сил уцепившись левой рукой за толстый сук, осторожно разжал правую руку.
3: «Теперь отпусти левую руку!»
2: «Эй, подожди!» – раздался голос лекаря. «Ведь стоит этому деревенщине отпустить левую руку, как он тут же шлепнется на землю. Там ведь камни, и ему наверняка не уцелеть».
1: И на веранде появился лекарь со встревоженным лицом.
3: «Не суйся не в свое дело! Положись во всем на меня! Так отпускай же левую руку!»
1: Не успели замолкнуть эти слова лекарши, как Гонске, собравшись с духом, отпустил и левую руку. Что ни говори, трудно рассчитывать, чтобы человек, забравшийся на самую верхушку дерева, не упал, если отпустит обе руки. И в самом деле, в тот же миг фигура Гонская в хауре с гербами отделилась от вершины сосны. Но, оторвавшись от дерева, Гонская вовсе не думал падать на землю. Чудесным образом замер он неподвижно среди светлого неба, словно кукла в спектакле «Дзерури». «Премного вам благодарен за то, что вашими заботами и я смог причислиться к лику святых!» Произнеся с вежливым поклоном эти слова, Гонская спокойно зашагал по синему небу и, удаляясь все дальше и дальше, скрылся, наконец, в высоких облаках. Что потом стало с лекарем и его женой, никто не знает. Сосна же, что росла во дворе их дома, прожила еще очень долго. Говорят, что сам Тацугора Ядоя велел специально пересадить это огромное в 4 обхвата дерево в свой сад, чтобы любоваться им, когда оно покрыто снегом.

0: очень хороший год. «Привет», — сказал он. Она взглянула на него. Это был 30-летний улыбающийся мужчина с волосами песочного цвета, немного грубовато скроенный, но весьма ухоженный и прекрасно одетый. «Прошу прощения», — ответила она. «Разве мы знакомы?» Он покачал головой. «Увы, нет. Меня зовут Брэдли, то есть Брэд Дент». «Очень приятно. Что я могу сделать для вас, мистер Дент?»
1: «Видите ли, я влюбился в вас. Конечно, в этом деле необходима определенная взаимность. Найдется у вас свободное время?»
0: «Вы серьезно?»
1: «Да». Она опустила глаза на прилавок и заметила, что пальцы нервно барабанят по стеклу. Успокоив их, она вновь подняла глаза и улыбнулась.
0: «Мы закрываемся через 20 минут», — сказала она неожиданно для себя. «Я могу выйти через полчаса».
1: «А вы хотите этого?» Она еще раз улыбнулась и кивнула.
0: «Меня зовут Марсия».
1: «Очень рад».
0: Вечером они обедали в ресторане, который она никогда бы не выбрала для свидания. При свете свечей она изучала своего нового знакомого. Его руки были по-женски изящными, акцент выдавал в нем жителя Центральной Америки. «Вы показались мне чем-то знакомым, когда вошли в магазин», — наконец сказала Марсия. «Где-то я видел вас прежде. Мне кажется, вы проходили мимо нашего прилавка по нескольку раз в день».
1: «Возможно», — согласился он, поглаживая бокал с шампанским.
0: «Чем вы занимаетесь, Брэд?»
1: «Ничем». Она засмеялась.
0: «Звучит не очень-то интригующе».
1: «Я хотел сказать, что позволил себе удовольствие не работать в этом году», — объяснил он.
0: «Почему?»
1: «Я достаточно богатый, к тому же это очень хороший год».
0: «Что же в нем особенного?»
1: Он откинулся назад, переплел пальцы и посмотрел сквозь них на Марсию.
2: «Например, то, что сейчас нигде не идет война», — сказал он после паузы. «Нет гражданских волнений. Экономика, на удивление, стабильна. Погода чудесная». Он поднял бокал и сделал маленький глоток. «Вино превосходно, как раз на мой вкус. Идут все мои любимые пьесы и кинофильмы. Наука творит чудеса, особенно в медицине и в космосе. Вышло в свет множество хороших книг. Есть масса интересных мест, куда можно поехать. Этого хватит на всю жизнь». Он потянулся и коснулся ее рукой. «И я влюбился», — тихо закончил он.
0: Она покраснела. «Вы мало знаете меня».
1: «Я могу смело смотреть в будущее в этом году. Не говоря уж о том, что хочу лучше узнать вас».
0: «Вы очень странный человек», — сказала она.
1: «Но вы же захотели вновь увидеть меня».
0: «Если это произойдет, год и в самом деле будет очень милым», — сказала она и пожала его руку.
1: Она встречалась с Брэдом ежедневно после окончания работы. Они весело проводили время, обошли все местные рестораны, совершили несколько небольших путешествий. В конце года Марсия поняла, что влюбилась.
0: «Брэд», — сказала она, прижавшись к нему, — «этой весной мне казалось все больше похожим на игру».
1: «А теперь?»
0: «Теперь все иначе».
1: «Я рад».
0: На Новый год они пошли пообедать в небольшой китайский ресторан. Она склонилась над цыпленком фаршированным рисом и тихо сказала: «Этот человек за угловым столиком направо».
1: «Да».
0: «Он очень похож на тебя».
1: Брэд взглянул в указанном направлении и кивнул. «Верно».
0: «Вообще-то пока я не очень хорошо тебя знаю, Брэд».
1: «Но мы знаем друг друга все же лучше, чем прежде».
0: «Согласна, но...» «Брэд, этот человек выходит из зала».
1: Брэд проводил взглядом высокого мужчину с волосами песочного цвета.
0: «Он очень похож на тебя. Очень».
1: «Вроде бы».
0: «Странно. Я даже не знаю, откуда ты берешь деньги».
1: «Моя семья располагает немалыми средствами», — объяснил он. Марсия кивнула.
0: «Ясно. Еще один. Он только что вошел. Ты видишь?»
1: «Хм, он действительно похож на меня». Она озадаченно покачала головой.
3: Неужели у тебя никогда не было работы?
2: Почему же? Я ученый и имел контракт с крупной фирмой, но я вряд ли смогу получить Нобелевскую премию.
1: Она положила себе на тарелку немного тушеной свинины, затем вновь посмотрела в зал и застыла.
3: Брэд, это больше, чем простая случайность. Здесь другие ты.
2: Да, усмехнулся он, потягивая шампанское. Я всегда ужинаю здесь в канун Нового года.
1: Побледнев, она положила вилку на стол.
3: Ты биолог, не так ли? И ты клонировал сам себя? О боже, может быть, ты даже не оригинал?
2: Он усмехнулся. Нет, я физик и не занимаюсь клонированием. Это был очень хороший год, согласись.
1: Марси улыбнулась и кивнула.
3: Конечно, сказала она. Ты говорил, что всегда ужинаешь здесь в канун Нового года?
2: Да, в канун одного и того же Нового года.
3: Ты путешествуешь во времени?
2: Да.
3: Но почему?
2: Это был такой хороший год, что я решил вновь прожить его, а затем еще раз и еще. Похоже, мне не надоест это до конца жизни.
1: Еще одна пара вошла в ресторан. Марсия обернулась.
3: «Это мы», — сказала она дрожащим голосом. «Они куда старше, но это мы, так же мы».
2: «Именно здесь я впервые увидел тебя и себя. Мы выглядели такими счастливыми. После этого я разыскал тебя в городе».
3: «Но почему мы никогда и нигде не встречались с ними?»
2: «Я веду дневник. Каждый раз мы ходим в разные места, за этим я тщательно слежу. Исключение составляет только этот предновогодний день».
1: Марсия закусила губу.
3: «Зачем? Зачем тебе это нужно? Ходить по замкнутому кругу, проживать одни и те же дни снова и снова?»
2: «Это был очень хороший год», — сказал он.
3: «Но что произойдет с нами позже?»
2: Он пожал плечами. «Не спрашивай меня, я просто не знаю и знать не хочу».
1: Он повернулся и приветственно помахал рукой пожилой паре. Заметно постаревшие Брэд и Марсия переглянулись и улыбнулись им в ответ.
2: «Возможно, они подойдут к нам», — сказал он. «Мы угостим их шампанским и постараемся ни о чем не расспрашивать».
1: «Погляди, милая, разве та Марсия не прекрасна?»

0: Это был рассказ Роджера Желязные «Очень хороший год».
1: Happy Frog, то есть счастливая лягушка. В большом пруду на краю леса жила-была лягушка. Его, это был самец, широкая спина была украшена золотистыми и черными пятнышками на блестящем зеленом фоне, а живот был гладким и серебристым. Толчок длинных ног перебрасывал его с берега на лист кувшинки, а с листа кувшинки далеко в чистые зеленые воды пруда. Большие глаза, похожие на мятую золотую фольгу, зрачки, как черные колодцы, показывали ему мир, как раз подходящий для такого лягушачьего принца, мелких обитателей воздуха, которых он ловил одним движением длинного и проворного языка, мелких обитателей воды, которых он хватал ртом и глотал на плаву. Его миром были широкие листья кувшинок и полузатопленные бревна, на которых он грелся на солнце, тенистые отмели, где лягушка может нежиться в безопасности, выставив только глаза над поверхностью воды. Он выжил, несмотря на все опасности, подстерегавшие его в юности. Гибких змей, которые лакомились юными лягушатами, цапель, которые охотились у кромки воды и пронзали его родню жестокими клювами, огромную рыбину, обитавшую на дне пруда, которая хватала лягушек, когда не могла найти своего же брата помельче, ловкую норку и выдру. Теперь, когда он стал большим и невкусным, в вечернем воздухе вибрировала его богато изукрашенная песня. «Сюда, сюда, сюда!» — пел он. «Красивые лягушки, пятнистые лягушки! Сюда, сюда, сюда!» И вся эта идиллия рухнула в один момент. Где-то далеко какой-то дурак, как сказал бы наш герой, рассказал сказку. И в этой сказке проклятие ведьмы уменьшило принца, превратив его в лягушонка. В конце концов, принцесса поцеловала лягушонка, развеяла чары и освободила принца. История исключительной глупости, чего и следовало ожидать от тупиц людей, ничего не знающих о лягушках, кроме их кваканья в ночи. Нелепая, дурацкая история.

0: И самое главное, совершенно, абсолютно невозможное. Но никто не спрашивал мнения лягушек. История стала широко известна. В королевстве, где подходящих принцев было мало, а принцесс много, возникла мода на поиски таких заколдованных смертных. На лягушачью охоту отправлялись со всей роскошью королевского гона. Егерем, загонщиками, музыкой, товарищами по охоте, лентами, кружевами и маленькими лягушачьими ножами, оправленными в серебро. Замковые пруды вскоре истощились, потому что, понятное дело, если отпустить незаколдованную лягушку, то она же может попасться на следующей охоте. Лягушки, не желавшие расколдовываться, становились лягушачьими лапками. Новым и модным блюдом на пирах, которые устраивали после охоты, хотя двумя годами раньше лягушачьи лапки были едой крестьян, слишком грубой, чтобы о ней могла упомянуть знатная особа. Если ты не можешь заполучить настоящего заколдованного принца, целующего тебе ручку, ты можешь хотя бы съесть вероломных и злополучных лягушек, которые по глупости не желают превращаться и недостаточно проворны, чтобы не дать себя поймать. Когда в замковых прудах остались только мелкие, хитрые, коричневые лягушки, явно не принцы, и никто не станет целовать такую тварь из опасения, что это окажется заколдованный слуга, принцессы перешли к деревенским прудам. Вскоре и там уже не было ни одной большой зеленой или пятнистой лягушки, годной названию заколдованного принца, и поиски распространились на леса, пастбища и дальние озера. Первая принцесса обнаружила пруд возле леса жарким летним днем, когда наш герой лежал в затененной воде с почти закрытыми глазами, лениво размышляя о том, стоит ли подарить комару, парящему перед ним, еще день жизни. Громкий шум подножия холма заставил его насторожиться. Рога трубили, собаки лаяли, и над всем этим гомонили человеческие голоса. Его глаза распахнулись. Он заглотнул побольше воздуха, скользнул под воду и поплыл длинными легкими толчками в заросли камыша. Отсюда, отгородившись дрожащими тенями, он мог смотреть, сам оставаясь невидимым. Его глазам предстало ужасающее зрелище. Сначала примчались собаки, которые бросились к кромке воды, пуская слюни, плещась и повизгивая от восторга. Потом егерь, одетый в зеленое с красным пером на остроконечной шапке, и загонщики в красно-коричневом с зелеными перьями. Потом подтянулись музыканты на чубарых пони, бьющие в барабаны и дующие в рожки скорее энергично, чем гармонично. И, наконец, группа дам на потных лошадях, украшенных лентами, колокольчиками и пряжей, вплетенной в гривы. С ними было еще несколько рыцарей в качестве эскорта, включая одного пожилого, мрачного и настороженного. Он явно считал всю эту вылазку ошибкой. А позади, пешком, пыхтя и отдуваясь, шли слуги, тащившие принадлежности для пикника. Все – собаки, лошади, егери, загонщики, дамы, рыцари и слуги – подошли к воде. Лошади и пони взбили поросшую травой кромку в месиво грязи. Лягушка чуяла этот запах через весь пруд. Слуги погрузили сосуды в воду на достаточном отдалении от вспененных лошадьми отмели. От резкого вкуса меди у лягушки заныло во рту. Егерь и его загонщики опустились на колени, чтобы напиться у кромки пруда так же, как слуги. Дамы и рыцари пили воду из медных сосудов, смешанную с вином, в кружках, которые слуги распаковали вместе со всеми атрибутами королевского пикника. Не лучше волнения воды был шум. Блеск, треск, топот копыт, громкие голоса, звон кружек, ножей и тарелок. Наш герой мигнул, строя предположение о том, чем же все это кончится. Когда они завершили трапезу, неряшливо побросав объедки прямо в пруд, он это узнал. Некоторые из его многочисленных родственников, почти такие же большие, как он сам, не были пойманы ни змеями, ни цаплями, ни большой рыбиной на дне пруда. Один из них, скорее любопытный, чем мудрый, выскочил на берег едва ли не на длину прыжка, чтобы исследовать хлебную крошку. Дамы завопили: «Лягушка! Больше, чем та, что была в Мельниковом пруду! Даже больше, чем та, что в Яблочном форте! Это точно принц!» Потом залаяли собаки,
1: Егерь дунул в свой свисток, а загонщики закатали красно-коричневые штаны, схватили странные предметы в форме веера и полезли в воду. Его родственник, лягушка помоложе, уже нырнул, направляясь к кувшинкам. Две шеренги загонщиков вошли в воду. Дамы стояли на сухой траве и махали платочками, чтобы подбодрить их. Загонщики погрузили свои загадочные предметы в пруд, медленно повели ими и подняли быстрым движением запястья. И вот в одном из них наш герой увидел бьющуюся рыбку, маленькую серебристую с красными и желтыми полосками. Он сглотнул. Он сам особенно любил маленьких серебристых рыбок с красными и желтыми полосками, и ему невыносимо было зрелище того, как подобный деликатес отправится в чужую глотку. Но загонщик отбросил рыбку в воду и снова провел по воде предметом, который, как наш герой теперь понял, был какой-то ловушкой. Пока загонщики продвигались по мелководью, какой-то лягушонок впал в панику и выпрыгнул из придонного ила на берег, подняв тучу брызг. Тут же и загонщики, и рыцари на берегу рванулись за ним. Наконец кто-то, наш герой не видел, кто именно, поймал и поднял бьющегося лягушонка в воздух. «Лягушка, лягушка!» — закричали дамы. «Подходящая лягушка, можно целовать!» А потом они выстроились полумесяцем и пропустили одну даму в середину. Наш герой не заметил в ней ничего особенного, кроме блестящего металлического венчика на голове. Его юный родственник застыл в ужасе в сильных руках, которые держали его в воздухе. Затем эта дама выступила вперед и аккуратно, почти старательно коснулась губами головы лягушонка. С точки зрения нашего героя, все дальнейшее было такой же невразумительной бессмыслицей. Дамы взвизгнули, скрытые ухмылки появились на лицах слуг, рыцарей и загонщиков. Гримаса отвращения на лице дамы, которая поцеловала лягушку, сменилась скукой. Она протянула руку. Егерь вытащил из зеленых, как листва, ножен маленький серебряный лягушачий нож. Наш герой застыл, возмущенный и изумленный. Лягушачья охота? Все это значит охоту, но только крестьяне охотились на лягушки, и у них никогда не было времени забраться так далеко. В их собственных прудах было достаточно лягушек. Пока наш герой смотрел, возмущенный и зачарованный, одновременно его юного родственника распростерли на мрачной и стоптанной земле и пронзили красивым оружием. Ему оторвали ноги и бросили их в мешок, а остальное швырнули в середину пруда. Пряный запах его изуродованных останков вызвал со дна большую рыбу, чей длинный хвост волновал и волновал воду, пока она всплывала наверх к солнечному свету. Одного такого события было достаточно, чтобы испортить целый летний месяц. Но на этом неприятности не закончились. Загонщики вернулись к воде, снова бередя пруд своими сетями. Другой юный лягушонок сделал попытку пробиться к безопасным водам, но его погубила грязь, поднятая ногами. Он заблудился, сделал нелепый поворот и поплыл назад, прямо в лапы врагов. Загонщики рванулись за ним со своими сетями. Еще одну рыбку поймали, выбросили. Кто-то наступил на юную черепашку, расколов ей панцирь. А в глубокой середине пруда кружила большая рыбина, встревоженная всей этой суетой. Наш герой больше не мог терпеть. Он проплыл тремя длинными толчками от камышей к листьям кувшинок, вполз на самый большой из них и квакнул. «Стойте!» — закричала принцесса. Загонщики уже и сами остановились, признав это кваканье за то, чем оно и было. Кваканьем большой и энергичной лягушки в расцвете сил. «Где?» — спросил егерь. Наш герой квакнул снова и увидел, как все эти бледные и глупые человеческие лица поворачиваются к нему. «Там!» — завопили на разные голоса люди. «Это наверняка принц!» — сказала одна дама. Молодой лягушонок, про которого все забыли, резкими рывками поплыл к кувшинкам и заполз, задыхаясь, на лист поменьше. «Забудьте про маленькую», — сказал егерь. «Нам нужна та, большая». Но большую-то как раз поймать было невозможно, потому что листья кувшинок, где сидел наш герой, росли на дальней стороне пруда. Загонщиков и лягушку разделяло много ярдов зеленой воды. Люди заходили в пруд все глубже и глубже, пока, наконец, не поняли, что вброд не перейдут. Вернувшись с проклятиями, они пошли на другую сторону по берегу. У лягушек было достаточно времени, чтобы удалиться на середину, что они и сделали, рискуя попасться большой рыбе, которая разнервничалась и вернулась на дно, чтобы погрузить нос в холодный ил. И хотя егерь кидал в них камни, а его загонщики били по мелководью возле берега, они были спасены. Наконец, когда солнце склонилось к закату, вся компания удалилась. Охотники, загонщики, собаки, слуги, дамы, рыцари, пони, лошади, все. Все кончилось.

но только до следующего дня. Однако на этот раз наш герой знал, чего ждать, когда услышал барабаны, рожки, конские копыта, лай собак и все эти негармоничные человеческие голоса. Все лягушки сразу выплыли на середину пруда и зависли в воде, так что только глаза таращились, как множество плывущих яиц. Их предводитель дал сигнал, и они саркастически заквакали в унисон. Несчастью это, похоже, не удивило и не отпугнуло людей. Лягушки лениво смотрели, как те распаковывают принадлежности для пикника, которые на этот раз принесли не в корзинах, а в длинных деревянных ящиках. Они наблюдали за тем, как слуги подтягивают ящики к кромке воды, и за тем, как загонщики, закатив красно-коричневые штаны, заходят в воду с теми же самыми сетями в руках. А потом ящики столкнули в воду, по два загончика в каждом, и они заскользили по поверхности, как большие, но очень неповоротливые змеи. Лягушки так удивились, что почти забыли нырнуть, и одна из них попалась в сети. Остальные в панике рассеялись в глубине, чувствуя, как вода волнуется вокруг них в ответ на движение и колыхание сетей. Когда они всплыли, затаив дыхание от изумления и ужаса, то увидели, как ящик несет их товарища к той же участи. Поцелую, потом смерти, а затем расчленению. Только сила инстинкта спасла их от несевших в лодке загонщиков, которые подкрались с краев пруда, чтобы наброситься и схватить тех, кто ускользнул. Они ныряли снова, делали несколько безумных рывков и выныривали на поверхность. И снова загонщики в плавучих ящиках погружали сети. И снова жертву вытаскивали из воды, мокрую и несчастную. Но даже и в этом случае четыре человека на двух маленьких лодчонках не могли тягаться со свободными лягушками, а с полдюжины человек на берегу захватывали только часть мелководья. Теперь, когда лягушки все поняли, они оставались посредине, там, где слишком глубоко, чтобы зайти вброд, но вне досягаемости лодочников. Люди гребли взад и вперед, и лягушки плыли вверх и вниз, туда и сюда. Они получали некоторые извращенные удовольствия от этого. Увернувшись, проплыть под лодкой, почувствовать давление воды, когда сеть проходит рядом, скользнуть в безопасную тьму, потом подняться, но осторожно, подальше от тени лодки и от блеска всплывающей большой рыбы, чтобы выставить из воды узкие ноздри и глаза на выкате. Если люди отвернулись, быстро раздуть горло, быстро квакнуть и еще быстрее нырнуть. Неистинное удовольствие, какое получаешь, поймав сочного мотылька или вкусную рыбную муху. Но удовольствие. В конце концов, еще до того, как стемнело, людям надоело это, и они пошли домой. Большая рыбина съела жалкие останки трех лягушат и удалилась в свой прохладный приют. Оставшиеся в живых лягушки лакомились вечерними мушками. Они были спасены. Но этой же ночью люди вновь пришли с факелами, расставив их на железных столбах вокруг всего пруда. Музыканты играли звенящие мелодии, а дамы тем временем располагались на коврах, расстеленных на траве. Лягушки с трудом могли разглядеть все это. Яркий свет переливался над ними, ослепляя даже под водой своим дрожащим непостоянным мерцанием. Снова появилась лодка, только одна. Черная тень, темнее ночного неба, и на этот раз вдоль ее бортов из шестов перед ней свисали лампы. Потом резкий звук, совершенно не лягушачий, заставил их уйти на глубину. Баклан! Минуту за минутой они лежали, став от страха холоднее воды. Но с жаждой кислорода не справиться, и они медленно, один за другим, стали подниматься к поверхности. Едва первая партия осторожно вздохнула, почти не показав носы из воды, как черная тень раскинулась над ними, жаждущей добычи зияющий клюв. Одну злосчастную лягушку схватила и вытащила на поверхность пленная птица с кольцом на шее и веревкой, привязанной к тощей ноге. Руки выдернули лягушку из клюва, отдали принцессе, и ее постигла прежняя участь, за тем исключением, что изувеченные останки были брошены в лодку, чтобы пойти пищу баклану, когда его ночная работа будет закончена. Тем временем баклан снова нырнул и поймал еще одну лягушку, с которой повторилась та же история. Чем все это могло кончиться, никто из них не мог себе представить. Но свет и шум привлекли старую рыбину. Она плыла вверх,
медленно и легко колыхаясь, как видение в раздуваемом ветром тумане. Она раскрыла свой огромный зев, ощущая вкус воды, ужас лягушек и присутствие какого-то охотника на территории, которую привыкла считать своей. Нырнув, баклан оцарапал клювом рыбий бок, и одновременно рыба схватила птицу и нырнула назад на дно пруда, стиснув челюсти на горячем пернатом призе, каких она не пробовала с тех пор, как утки перестали здесь гнездоваться. Загонщики потянули птицу за привязь, прерывая спуск старой рыбины. Пометуя о прошлых ранах и сражениях, рыбина на время выпустила добычу, а потом поплыла вверх следом за мертвой птицей, выкусывая из нее мясо и перья. Увидев эту загадочную фигуру, поднимающуюся из темноты, и ударившись в панику, люди замолотили веслами. Рыба завертелась, повернулась под лодкой, ей совсем не нравилась лодка, и застыла там, затаившись. Весло ткнуло ее в бок, она рванулась, и лодка покачнулась. Загонщики вскрикнули и уронили сети. Рыба исследовала труп баклана, который теперь соблазнительно маячил у нее перед носом, свисая с лодки. Но крючки... Она слишком хорошо помнила крючки, а от баклана пахло железом из-за кольца на шее. Рыба еще раз толкнула лодку посильнее, а потом схватила ртом свободное крыло баклана и качнула его взад-вперед. Над ней в лодке закричали загонщики. В полумраке большая рыбина казалась еще больше. Сказочным чудовищем в железной чешуе и с плавниками из стекла и стали. Один из рыцарей кинул с берега легкое копье, которое оцарапало рыбий хвост. Загонщики снова предостерегающе вскрикнули, но было слишком поздно. Рыба владела этим прудом и не собиралась допустить вторжения людей. И уж точно не такой спокойной ночью, когда она чувствовала себя особенно уверенно. Нырнув и вынырнув, она задела легкую лодку, потом плеснула в нее воды, выскочив позади. Еще один нырок, толчок в бок, и лодка перевернулась, вывалив двух перепуганных людей в воду. Рыба направилась на глубину, погружаясь по спирали к своему любимому месту отдыха, игнорируя хаос наверху. В конце концов, вода успокоилась. К неудовольствию рыбы утонувшими людьми не пахло. Ей пришлось удовольствоваться кусочками мертвых лягушек, которые выпали, когда лодка перевернулась. Хотя охотившаяся в ночи компания отбыла, когда два загонщика наконец доплыли до берега, всем было ясно, что люди не сдадутся. Местные водяные змеи переехали вниз по течению на какое-то время, как они выразились. Собаки, пояснили они расплывчато, собираясь в гармошку, а потом внезапно двинулись. Последняя цапля гневно покачала длинной кривой шеей и улетела. Несколько дней ничего не происходило. Наш герой достаточно расслабился, чтобы посылать в ночь свой гулкий клич «Сюда! Сюда! Сюда!». Но никто не приходил, никто из тех, с кем хотелось бы побеседовать. В водоеме разошлась дурная слава, никто не собирался селиться в этом пруду, по крайней мере, до тех пор, пока люди от него не отстанут. Наш герой начал замечать косые взгляды даже от собственной родни, собственных отпрысков. Потом пришла следующая беда, еще хуже, чем кто-либо мог себе представить. Шумная процессия была знакома, но что это там грохочет на колесах? Они знали, что такое колеса, ведь у мельниц есть колеса. То, что тянут две дюжины мохноногие лошади. Что-то длинное, похожее на змею, огромную змею, нервно заметили лягушки, протянулось к воде пруда. Предмет покороче, тоже похожий на змею, опустился немного ниже по течению. Загонщики стояли у берега с закатанными штанами, с сетями еще в большем количестве, чем раньше. К ним присоединились два громадных потеющих крестьянина, которые начали тянуть и толкать палки, торчащие из ящика, вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Ящик издавал ужасный непристойный шум. Плеск, причмокивание и стон одновременно.
Но еще хуже было то, что пока он продолжался, вода вокруг таинственной змеи темнела, и по мере того, как грязь, ил и мусор поднимались со дна, вспенивалась и неумолимо тянулась в сторону шланга. Топ и хлоп, хлюп и шлеп, пожарный насос высасывал воду из пруда. Было еще совсем рано, принцесса и ее дамы не успели прибыть. К середине утра все обитатели пруда уже знали, что происходит. Пруд убивали, высасывали. Этот ужасный ящик и потные крестьяне, которые работали посменно без остановки. Дюйм за дюймом вода опускалась, и загонщики заходили все дальше в воду, поднимая все больше грязи, которая ослепляла всех, у кого были глаза, и душила тех, кто ориентировался по запаху. Уже 5 рачьих нор было открыто лучам палящего солнца. Насос продолжал качать, и его вибрацию ощутила большая рыбина внизу у источника. Она тонко разбиралась в том, что говорила вода, чувствовала, что давление уменьшается, и знала, что из родника ее прибывает меньше, чем высасывает насос. Но худшее было впереди. Второй насос привезли к полудню. Пруд ощутимо уменьшился. Нити лягушачьей икры поднялись на свет, чтобы погибнуть. Головастики оказались пойманы в мелких ямках и были затоптаны загонщиками.

Прохладным вечером принцесса прибыла, чтобы посмотреть, как продвигается дело, прихватив с собой шатер, в котором собиралась провести ночь, если понадобится. К тому времени наш герой уже принял решение. Свобода не стоила потери всего потомства, разрушения дома, в котором провел всю жизнь. Он не хотел умирать, но собирался позволить человеческому существу коснуться губами своих губ, а потом попытаться убежать. Так что, когда принцесса подошла к кромке травы, теперь уже в нескольких футах от воды, он поднялся на поверхность и квакнул. Она указала на него, он подплыл ближе, направляясь прямо к ее ногам. К нему устремилась сеть, но принцесса остановила ловцов своим приказом. Дамы позади нее забормотали в благоговейном трепете. «Такая храбрая лягушка, такая большая и красивая для лягушки. Конечно, такая нелягушачья лягушка не может не быть принцем». У кромки воды герой прыгнул на вонючую грязь прямо к ее ногам. Посмотрев вверх, он снова квакнул. Принцесса присела на корточки и протянула ему руку. Он вполз на нее. Она подняла его к своему лицу и, сосредоточенно нахмурившись, прикоснулась губами, горячими, сухими, противными губами, к его холодным и скользким. И, конечно же, он остался тем, кем и был всегда. Большой, красивой, пятнистой лягушкой, принцем лягушек, но целиком и полностью земноводным. В ярости из-за того, что ее так очевидно соблазнили, так прилюдно одурачили, принцесса попыталась схватить его полные жажды крови, но он вонзил свои длинные и острые коготки ей в запястье. Вскрикнув, она выпустила жертву из рук, и тот мгновенно прыгнул как можно дальше. Удары ног, палок и сетей так сыпались вокруг него. Он снова отчаянно прыгнул, не разбирая дороги. Вопли принцессы и других дам, рев и проклятие мужчин оглушали его. Но, наконец, он перепрыгнул прямо через сеть, высоко и красиво, и плюхнулся прямо в воду, достаточно глубокую, чтобы плыть.

дерзкой лягушки, она позволила себя уговорить. Первыми отъехали дамы, беседуя друг с другом с подчеркнутым весельем, как всегда сопровождаемые рыцарями. Потом загонщики по колено в грязи, украдкой ухмыляясь друг другу. И, наконец, крестьяне, тихо проклиная потерянное для сбора урожая время, эти чертовы вонючие насосы, которые еще придется, надрываясь, тащить туда, откуда их никто бы не позволил забирать, если бы у короля был разум, которым боги наделили, они остановились, несколько раз плюнули в пруд и закончили лягушек. Чертовы лягушки, и пусть их выпарют, если они еще хоть раз съедят лягушачью лапку. К концу лета родник снова наполнил пруд, хотя погибшую икру и головастиков уже было не вернуть. Водяные змеи переехали назад, и все, казалось, закончилось. Жарким, сухим, пыльным днем конца лета, когда поверхность пруда присыпана пыльца золотарника, появилась еще одна принцесса. На этот раз никакой процессии, лишь усталый ослик, чье красное седло полиняло от долгого использования и отсутствия смазки. А на ослике грустная девушка, которую вряд ли можно было назвать благородной дамой, особенно по сравнению с той знатью, которую наш герой видел этим летом. Ее платье когда-то было зеленым, но дождь и солнце покрыли его коричневыми и тускло-желтыми пятнами. Да, блестящий металлический предмет был и у нее на голове, но никаких украшений, ни лент, ни кружев, ни звенящих колокольчиков, ни драгоценных камней. Никаких слуг, несущих принадлежности для пикника, никакого эскорта рыцарей, ни фрейлин, ни музыкантов, ни ковра с подушками, ни шатра. Ничего не было. Лягушки не имеют представления о людской красоте. Девушка могла быть уродливой, заурядной или красивой. Для нашего героя она была человеком. Бледным, огромным, вонючим существом, приносящим беду. Он прервал свои размышления, когда ослик подошел к воде. Принцесса, если этот блестящий ободок означал принцессу, небрежно улеглась на животе у кромки воды неподалеку от ослика и прислонилась щекой к воде, как будто вся горела. Лягушки оставались на середине пруда. Кто знает, какие фокусы она припасла. Она вздохнула, поднялась, огляделась вокруг и расплакалась. Ослик отошел на несколько шагов назад и закричал. Все еще рыдая, отвратительный звук, подумал наш герой. Она направилась к ослику, расстегнула подпругу красного седла, сняла уздечку. Ослик встряхнулся по собачьи и отошел прочь в поисках места, где можно поваляться. Девушка вернулась к кромке воды, улеглась в гнездышко из своих поношенных юбок и продолжала плакать. У страха глаза велики. Когда девушка перестала шевелиться, но по-прежнему всхлипывала, лягушки одна за другой осторожно вернулись к своим делам. Запоздалые мухи, беспечные мотыльки, бабочки, чьи крылья износились, все они были добычей и лакомством для лягушек, нагуливающих жир перед суровой зимой. Наш герой заполз на лист кувшинки и стал смотреть. Загонщики не подкрадывались из леса, никакой опасности не было. Только девушка, чьи всхлипы постепенно затихли, когда она заснула в последних лучах солнца. Пыльца сгустилась, и на пруд опустился холодный туман. Наш герой плыл по теплой поверхности воды все ближе к спящей девушке. Он слышал, как ослик ломится через ягодный кустарник у края леса, слышал осторожные шаги ночных хищников по палой листве, хрустящей, потому что дело шло к осени. И слышал глубокое и тихое дыхание девушки, шорох ее одежды, когда она вздрагивала от холода. Его ноги уперлись в выл, и он пополз. Ее рука была всего в одном прыжке от него, но на твердой земле. Наш герой задумался. До сих пор она не принесла никаких неприятностей, но опыт говорил не в ее пользу. Помня, что сработало в предыдущий раз, он решил, что лучше всего позволить ей быстро прикоснуться к нему губами.

0: словами, а потом уйти. Он был уверен, что легко сбежит от единственного человека. Позади кто-то из его родственников квакнул на пробу. Он раздул свое горло и спустил мощный зов. «Сюда!» — говорил он. «Сюда, сюда, сюда! Лягушка! Лягушка, лягушка! Я знаю, что делаю!» Он услышал, как девушка вздохнула, просыпаясь в холодной влажной тьме на расстоянии вытянутой руки от поющей лягушки-быка, и приготовился прыгнуть, если понадобится. Он ощутил ее дыхание, не такое вонючее, как у другой принцессы. «Лягушка!» — воскликнула она. В точности подумал наш герой, как и та первая. Зачем-то им нужно поцеловать лягушку. Какая-то ерунда. Он не хотел целовать человека. Собственно говоря, лягушки не целуются с лягушками. Но он чувствовал, что теперь знает процедуру. Он квакнул потише и прыгнул вперед. Пока он прыгал, она оставалась на месте, склонив лицо к земле. Было совсем не темно, даже несмотря на туман, потому что окрестности заливал лунный свет. Он видел белое пятно ее лица и легко нашел ее рот благодаря теплому душистому ветерку, который из него дул. И она его заметила, потому что снова сказала:
1: «Лягушка. Большая лягушка.
0: Может быть, это правда насчет колдовства?» Этого наш герой не понял, но все равно двинулся вперед. Она застыла в ожидании. Он тоже. Прошло несколько томительных секунд. Почему она не... С едва заметным намеком на вздох, он немного вытянулся вперед и коснулся ее рта своим, прохладным и влажным. Нашего героя, который ничего не слышал о колдовстве, это ощущение поразило. Под его губами ее мягкие, теплые, пахнущие человеком губы стали прохладными и тугими. Ее подбородок уменьшился, лицо куда-то отъехало, и перед его глазами появились большие, блестящие черные и зеленые глаза. Она выпрыгнула из клубка ненужной больше одежды, гладкая, зеленая, с черными и золотистыми пятнышками лягушка, чье дыхание было чистым и лягушачьим, чьи длинные ноги сложились и расправились в длинном прыжке, который окончился всплеском. Он быстро последовал за ней, хотя так никогда и не понял, что все это значило. Они жили долго и счастливо в своем пруду на краю леса. Что касается менестреля, который так переврал историю, услышанную от наяды, живущей в ведьмином колодце, и тот жил долго и счастливо на свой лад, хотя ни одна из принцесс, которые ходили на лягушачью охоту, ни разу не нашла в пруду принца. Что ж такое сделала лягушка, что ее на долгие годы превратили в человеческую принцессу? Это уже совсем другая история.

0: chakras are your basic energy centers of the body. We have seven main chakras, starting from the base of the spine and going up through the head. And what's interesting about the chakras, I also call it the psychology of chakras, because they are the doorways between your mental, your emotional, and your physical bodies.
1: Мария Еремина. Экзамен по латыни. Шум был не то чтобы невыносимый, но он отвлекал Миру от подготовки к экзаменам. Хотя, если быть до конца честной, после 5 суток бесконечной зубрежки Мира была готова отвлечься на что угодно, включая голуби за окном. Стук в пол повторился. Ощущение было, будто соседи бегали по потолку, а затем начали по потолку же двигать что-то тяжелое и скрипучее, вроде кровати, периодически роняя эту кровать себе на ноги и вскрикивая. Если Мира правильно помнила, под ней жила довольно тихая и спокойная семья с ребенком школьного возраста, никто не устраивал громких вечеринок, никто ни на кого не кричал и никто ни с кем не скандалил. Мира вздохнула, голова отказывалась работать, текст перед глазами расплывался. В пол снова постучали, а затем громко поскреблись. Мира вздохнула еще раз и поняла, что с этим надо что-то делать. Она решительно встала из-за стола и не менее решительно вышла из комнаты. Через 3 минуты она также решительно вернулась с чашкой кофе, твердо пообещав себе, что больше не будет отвлекаться. Через 10 минут... Мира спускалась по лестнице. Звонок на двери исправно выдал приглушенную трель, но открывать, похоже, никто не собирался. Мира упрямо нажала на кнопку еще пару раз, и, наконец, в замке заскрежетала, и на пороге появилась соседка.
2: «Ой, Славочка, ты не очень вовремя!» – пролепетала женщина. «Вы не могли бы перестать шуметь?»
1: Вообще-то Мира планировала быть куда более категоричной, но крайне вымотанный вид женщины заставил ее смягчиться.
2: «Мы постараемся закончить как можно быстрее, но я не знаю, когда...»
1: В этот момент откуда-то из комнаты раздался сдавленный вскрик, который сменился скулежом и громким скрипом. Мира нащупала в кармане телефон.
2: «Что у вас тут происходит? Я сейчас полицию вызову».
3: «Не надо полицию!» –
1: сдавленно ахнула женщина и в одну секунду затащила Миру в квартиру, тут же захлопнула дверь и чуть дрожащим голосом продолжила.
3: «Ты проходи сейчас, все сама увидишь, все поймешь».
1: В комнате, куда ее привели, было довольно тесно. Метраж явно не был рассчитан, что в помещении однажды набьется 6 человек. Зато что-то мерно и уютно потрескивало. Соседка тут же метнулась к мужу и отчаянно зашептала ему на ухо, отвлекая от разговора. Мира тем временем присмотрелась к собеседникам соседа. Одним из них, к ее удивлению, настолько сильному, насколько вообще способен удивляться человек за день до экзаменов, оказался священник. Обычный православный священник в черной рясе с бородой и крестом. Рядом со священником стояла женщина в пестрой юбке, каких-то живописных лохмотьях и многочисленных украшениях. Мире даже показалось, что она видела эту даму в рекламе на каком-то сайте. Дама предлагала снять и наложить с глаза и прочую муть. Священник периодически неодобрительно посматривал на пеструю женщину, но продолжал вести с ней довольно заинтересованную беседу. Невзрачный мужчина во всем черном стоял у окна и нервно теребил крупный кристалл-кулон. Периодически мужчина с тревогой поглядывал вверх. Мира вдруг поняла, что вообще-то все, находящиеся в комнате, даже вернувшаяся соседка, периодически с тревогой поглядывают вверх и подняла голову. К потолку... В лучших традициях фильмов ужасов прилип спиной соседский сын и мерно, уютно потрескивал. Поймав взгляд Миры, он с силой ударил пяткой в потолок.
2: Так вот откуда этот странный звук, отстраненно подумала Мира, глядя в абсолютно черные, без намека на белок, глаза. Внезапно протянул мальчик нечто, не отрывая взгляд от Миры. Возможно, он был рад новому существу. Если он, конечно, вообще понимал такую концепцию, как радость.
3: «Славочка!»
2: Соседка неслышно очутилась рядом, и Мира вздрогнула.
3: «Ты ведь никому не расскажешь. Ты иди тогда домой, мы как-нибудь справимся. Вот Дормидон Таристархович кое-кого придумал. Надеюсь, это поможет Димочке».
2: Димочка на потолке заскрежетал.
4: «Хок! Корпус нон эгео!»
2: Глухо протянул он сорванным голосом, проворно отползая от отлипшего от окна невзрачного мужчины. Невнятные звуки внезапно сложились в нечто странное. Мира остановилась, совершенно проигнорировав соседку, продолжавшую настойчиво выпихивать ее в коридор. Вот ведь будет стыдно, если ей просто почудилось. Это все экзамены, везде теперь мерещится.
3: «Что ты сказал?»
2: Строго и настойчиво спросила Мира, глядя на забившегося в угол Димочку. «Точно будет стыдно. Вот ведь не повезло людям, одержимый сын и пришибленная соседка».
4: «Хок корпус нон эгео, купио дисцедере»,
2: скрипуче произнес тот, кто сидел в соседском сыне, растягивая гласные и с булькающим рыком глотая окончание фраз. Мира еле разобрала ответ.
3: «Уби?»
2: — уточнила Мира, старательно напрягая память.
3: «Ой, божечки!»
2: — забытая соседка шарахнулась в сторону.
3: «Лёш, она тоже!»
2: После ее вскрика в комнате начался хаос. Миру чем-то полили, потом чем-то посыпали. Сладко запахло цветами и дымом, в глазах защипало. Сверху послышалось шипение и глухие удары. Похоже, соседского сына тоже активно поливали, посыпали и окуривали. Он снова заскрежетал, торопливо и избивчиво пытаясь что-то сказать, проглатывая слова, рыча и шипя. Мира смогла разобрать только «Инк» — «Отсюда», «Либертас» — «Свобода», «Обсекро» — «Пожалуйста» и «Долет» — «Больно». В Миру снова чем-то плеснули, с волос закапало, за шиворот потекла холодная вода. Пестрая женщина что-то запела, священник начал молиться. Мира чихнула и зажмурилась. Нечто, кажется, заплакало. Оно хныкало и скулило из скрипучего монстра, моментально превратившись в испуганного ребенка, зависшего на потолке испуганного ребенка. Песнопение, плач, скрип и причитание соседки слились в душераздирающую какофонию.
3: «Хватит!»
2: Мира закричала еще сильнее, зажмурив глаза. И все стихло. Мира осторожно открыла глаза в полной тишине. Застывшие на середине слов и движений люди испуганно смотрели на нее. Пожалуй, впервые в жизни Мира поняла старосту, которой иногда приходилось утихомиривать возмущенную аудиторию человек в 50, и которая явно носила в термосе вино вместо чая.
3: «Унде венибас?»
2: Мира очень надеялась, что не наделала ошибок. Почему-то страшнее всего ей было от того, что она могла ошибиться перед лицом носителя языка. Сущность носителя пугала ее куда меньше.
4: «Артифициум лапис».
2: Существо говорило медленно, делая паузы перед каждым словом. Мира даже задумалась, было ли дело в том, что ему было сложно пользоваться человеческими связками, или в том, что оно также не являлось никаким носителем и испытывало примерно те же сложности с выбором слов.
4: «Ибе ме компрендунт».
3: «Вы недавно находили что-то древнее и каменное. Оно говорит, что оно заперто было там», —
2: вольно перевела Мира, обернувшись к остолбеневшей группе.
5: «Какой еще камень? При чем тут это?»
2: Возмутился было сосед, но жена тут же перебила его, затараторила, не отрывая от Миры полного надежды взгляда.
3: «А ведь был камень! Мы же в отпуске камень подобрали. Ну вспомни, Леш, странный такой, если приглядеться, то ли на морскую звезду похож, то ли на человечка. Дима еще сказал, что с собой заберет, а ты заупрямился.
5: Ну да, он же взрослый парень, 12 лет уже, а какой-то камень ему вези.
2: Неохотно ответил сосед. Соседка тут же встрепенулась и достала с полки черный камень странной формы, который действительно был похож на фигурку, черты которой очень долго смягчали и смывали морские волны. С потолка громко засопело и заскрежетало, как показалось Мире, одобрительно. Священник и Дормидонт Аристархович устало переглянулись.
6: «Потес ревенире?»
2: Тут же уточнила Мира.
5: «Нон».
2: «Он не может вернуться обратно в камень», — пояснила Мира и, подняв руку, чтобы предупредить возможные расспросы, продолжила.
6: «Хок корпус потес дисцедере?»
5: «Нон».
2: «Он не может покинуть тело мальчика». Мира искренне надеялась, что спросила именно это, а не хочет ли дух поесть мясо на ужин, например.
5: «Да чего его спрашивать-то? Мы его сейчас просто изгоним. Я медиум в шестом поколении, мелкие бесы вроде этого одного моего взгляда боятся».
2: Запальчиво вклинился Дормидонт Аристархович. Пестрая женщина из-за его плеча закивала. «Мол, иди, девочка, куда шла, не мешай профессионалам работать».
7: «Вы уже пятый час его изгоняете, а заговорил он только когда Мирослава пришла». Хмуро осадил медиума сосед.
4: «Хок! Корпус нон эгео»,
2: повторило существо, видимо, среагировав на громкие выкрики. Похоже, оно тоже не хотело, чтобы его поливали и посыпали.
3: «Ему не нужно это тело», — тут же пояснила Мира. «Думаю, все получилось случайно».
5: «Тогда что ему нужно?» — тихо спросил священник.
3: «Уйти. Он хочет просто уйти».
2: Мира ожидала, что священник начнет спорить, будет настаивать, что демона необходимо изгнать, а духа упокоить. Но тот лишь задумчиво поглядел на потолок, куда-то мимо застывшей там мальчишеской фигурки. Мира решила, что ее психику защищают только два несчастных часа сна и 5 кружек кофе.
6: «Хуаре нон потес?»
4: «Аква пульверес эрбае миксти».
3: «Его надо помыть».
2: Мира очень хотела бы быть настолько же уверенной, насколько звучал ее голос.
3: «То, чем его поливали и посыпали, смешалось и теперь не дает ему выйти из тела».
2: Соседка охнула. Посмотрела на сына на потолке, оглянулась на экзорцистов, снова посмотрела на сына и неуверенно протянула вверх руки.
6: «Десценде»,
2: пояснила Мира. Она хотела объяснить, что никто не хочет причинять сущности вреда, но не смогла вспомнить нужные фразы, а потому ограничилась простой просьбой слезть. И изобразила жестами, будто отряхивает себя, а потом будто что-то летит от ее груди в надежде, что существо поймет.
4: «Me non comprendes»,
2: — тихо и как-то доверчиво спросило существо.
6: «Юро!»
2: Сделав жест, похожий на удовлетворенный кивок, нечто проворно доползло до стены и спустилось на пол, встало, чуть сутулившись и неуверенно поводя руками. С первого взгляда обычный подросток, да и со второго тоже. Если бы Мира не знала и не подумала бы никогда, что соседский сын одержим. Ну, стоит немного косо, ну, нервно дергается, моргает заторможенно. У них тогда перед экзаменами полкафедры в одержимых обращается. Соседка с опаской взяла сына за руку и двинулась было в сторону ванны, остановилась и как-то смущенно посмотрела на мужа. Тот вздрогнул, кивнул и аккуратно увлек за собой сына и то, что пряталось в нем.

0: Из ванной раздался плеск воды и тихий голос соседа. Мира села прямо на пол. Выдохнула. Атмосфера в комнате неуловимо изменилась, будто разом выдохнули все. Будто сама комната наконец-то выдохнула. Соседка аккуратно присела на кровать. Дормидонт Аристархович снова уставился в окно, а пестрая женщина устроилась в компьютерном кресле. Священник привалился к столу, задумчиво покручивая крест.
1: «Что значит «юро»?»
0: – внезапно спросила соседка.
1: «Клянусь»,
0: – ответила Мира, не открывая глаз.
1: «Ой, что ж ты ему пообещала, Славочка?»
0: – тут же встревоженно поинтересовалась соседка.
1: «Что я не буду запирать его обратно в камень. Честно говоря, я даже и не знаю, как его в камень запереть». «А как же с ним дальше?»
0: – продолжила волноваться соседка.
1: «Ольга...»
0: Мира поняла, что опять напрочь забыла отчество соседки. Та понятливо махнула рукой, призывая продолжать.
1: «Нам же сейчас главное Диму освободить, а дальше что-нибудь придумаем.
0: У вас ведь вон сколько экспертов, много?»
1: «Мы человек 20 позвали»,
0: — с тяжелым вздохом сказала соседка.
1: «Я вчера проснулась, а Димочка странный, какую-то тарабарщину говорит, дергается. Я не разобралась, прикрикнула на него, а он от меня на потолок сбежал».
0: Руки соседки подрагивали. Она снова вздохнула и продолжила тихо и слишком размеренно. Смотрела она в стену перед собой и даже не пыталась взглянуть на собеседницу.
1: «Леша сказал, что позовем всех, кого найдем. Кто-нибудь да справится. У нас тут уже было 3 священника, 1 раввин, 5 потомственных ведьм, 3 медиума, 1 шаман вуду, 1 астральный чтец, 7 экстрасенсов и 1 старец».
0: Соседка начала покачиваться.
1: «Эти трое просто самые стойкие. Остальные заходили, смотрели. Кто-то кричал, кто-то сразу сбегал. Одна ведьма и старец нас даже проклясть на бегу успели. Некоторые поспокойнее были, спрашивали, где скрытые камеры установлены. Предлагали сотрудничество».
0: Эти трое никак не реагировали на историю. Священник молился, задумчиво касаясь креста. Пестрая женщина выудила откуда-то из своих многочисленных одежд объемную фляжку, отхлебнула, крякнула, подумала и хлебнула еще, поймала заинтересованный взгляд Дормидонта Аристарховича, предложила ему фляжку, тот не отказался.

0: Часто у вас бывает, ну, такое? Мира неопределенно взмахнула рукой в воздухе и уставилась на экспертов. Она сама не поняла, зачем спросила. Не то чтобы ей сейчас было интересно что-то, кроме 12-часового сна и долгожданного закрытия сессии, просто жизнь как-то не готовила ее к разговорам с прилипшими к потолку мальчиками. К существованию неких сущностей, которые вселяются в прилипших к потолку мальчиков, жизнь ее тоже не готовила. До этого дня Мира была уверена, что факультативная латынь помогла ей, могла понадобиться ей разве что для диплома о сравнении образа Вергилия из «Божественной комедии» с Вергилием историческим. Медиумы, экстрасенсы, колдуны переглянулись и неопределенно пожали плечами. Священник помотал головой. Только сейчас Мира заметила, как неуверенно и испуганно вели себя все трое. Храбрились, конечно, держали лицо, профессионалы как-никак, но слишком уж выбила их эта ситуация из колеи. Все трое вовсе не выглядели заправскими охотниками на нежить, для которых все происходящее – обычный вторник. Вероятный барьер для сущностей у них вышел случайно, что-то с чем-то прореагировало, узнать бы, наверное, еще что и с чем. Мира задумалась, что же не позволило ему идти вслед за остальными. Невероятная вера в собственные силы? Страстное желание помочь или же болезненная гордость? А что не дало уйти ей самой?
1: «А вот и мы! Встречайте бойца!»
0: Громко и преувеличенно бодро возвестил сосед, подталкивая перед собой сына так, будто бы собирался рассказывать гостям, как тот победил в районной олимпиаде. Димочка поежился, а сходство с подростком стало идеальным. Мира подумала, что это, наверное, истерика. Все в комнате снова оглянулись на Миру. Она поспешила встать, с неудовольствием отметив, что мальчик почти поравнялся с ней в росте. Димочка был одет в чистое и несколько мокр.
2: «Артифициум!»
0: – проскрежетал он, моментально разрушая иллюзию.
3: «Нужен предмет. Обязательно что-то рукотворное!» – тут же среагировала Мира. «Желательно что-то ненужное и чистое, не посыпанное всем этим!»
0: Дермидонт Аристаркович тут же отдернул руку с кристаллом. Спустя пару минут суеты в руках Миры оказалась плюшевая жаба с галстуком бабочкой. Шуточный подарок Диме от друзей Димы, как мельком пояснила соседка.
2: «Incorporeus spiritus invitote»,
0: подсказал тот, кто все еще томился в детском теле.
3: «Incorporeus spiritus invitote»,
0: послушно повторила Мира. Мира сунула жабу под нос существу, то кивнула, потом вздрогнула, потом затряслось. Потом Дима судорожно вздохнул и разрыдался. А жаба поправила бабочку.
3: «Ну, я пойду?»
0: — неловко спросила Мира, наблюдая за тем, как рыдающие родители обнимают рыдающего сына.
3: «Экзамены, все такое».
0: Мира не сомневалась, что должна забрать жабу. Никто на жабу и не претендовал. Единственный вопрос, который смущал Миру, может ли она нести жабу просто под мышкой, как обычную плюшевую игрушку, или это все-таки будет неуважительно. Эксперты по нечисти тоже осторожно потянулись на выход. О плате за изгнание духа они не заикались. Священник похлопал Миру по плечу, а затем перекрестил. Он выглядел несколько потерянно. Поднимаясь к себе с плюшевой жабой в вытянутых руках, Мира подумала, что это был достаточно странный день, а потому экзамен точно должен пройти без проблем. Должна же быть в этом мире справедливость. Вот духи же есть, почему бы не существовать справедливости? Начать думать о том, что она только что изгнала какого-то беса, и эта сущность теперь, видимо, будет жить с ней, Мира решила только после того, как лектор распишется в зачетке. Сущность вяло пошевелила плюшевой лапой. Мира неуклюже одной рукой открыла дверь, прямо в обуви прошла в комнату и посадила жабу на стол. Подумала, что надо что-то сказать, подумала, что больше не может. Открыла онлайн-переводчик.
3: На скорую руку написала пару абзацев о том, что так общаться ей будет проще, и о том, что сейчас ей нужно готовиться к важным экзаменам, а обсудить сегодняшний день они смогут позже. О том, что позже у нее, вероятно, всего будет нервный срыв, Мира тактично умолчала. Жаба кивнула. Мира отхлебнула холодный кофе. Открыла Википедию на латыни и очень медленно показала сущности, куда жать, чтобы открыть новые статьи. Сущность заинтересовалась. Мира вернулась к лекциям. Жизнь потекла своим чередом.

0: «Quod tu es?»
1: — спросила Мира через час, отвлекшись от чтения, чтобы размять шею. Вопрос, что же такое она обнаружила, не давал ей покоя все это время, хоть и немного фоново. Плюшевые пальцы застучали по клавишам. Википедия продемонстрировала страницу про демонов.
0: «В общем-то, ожидаемо», — пробормотала Мира и пошла ставить чайник.
1: Звонок в дверь прозвучал, когда Мира уже допила полчашки чая, а демон заинтересованно просматривал галерею картин Уотерхауса. Звонка Мира тоже ждала. Если что и было для нее очевидным за весь этот день, так это то, что теперь к ней должна прийти какая-то организация, которая занимается тем, что скрывает от обычных людей мир демонов, духов и кто там еще существует, а также поддерживает баланс, решает конфликты и спасает людей от распоясавшихся сущностей. Ведь если эти сущности существуют, то кто-то же должен их прятать и контролировать, иначе бы Мира о них знала. Звонок прозвенел еще раз, выдергивая Миру из размышлений. За дверью стояла девушка в плаще с глухим капюшоном, из-под которого было видно только половину лица и выбивающиеся волосы.
0: «Мирослава?» — строго спросила девушка.
1: Мира поняла, что сейчас ее попросят либо присоединиться к тайной организации, либо пройти какую-нибудь процедуру стирания памяти.
0: «Мне порекомендовали обратиться к вам. Понимаете, у меня есть небольшая проблемка. Вы ведь занимаетесь подобным?»
1: Девушка открыла рот. Мира задумчиво посмотрела на аномально длинные клыки.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

Нам уже в общих чертах известно, как древние люди перемещались от средиземноморских равнин к испанским возвышенностям и дальше к югу и центру Франции, а затем к тому, что мы сейчас зовем Англией, ибо между Англией и Францией тогда не было пролива, а также на восток, к Рейнской области и широкой пустоши, которая раньше была на месте Северного моря, и далее к германским равнинам. Им пришлось оставить за спиной покрытые снегами и льдом Альпы, которые тогда были еще выше, чем сейчас. Эти люди переселялись к северу из-за того, что их становилось все больше, а еды все меньше. Они страдали от междоусобиц и войн. У них не было настоящих жилищ, где можно было бы осесть. Они привыкли сниматься с места с изменением времен года и, понуждаемые голодом и страхом, переселялись дальше, на север, в неизвестность. Мы можем представить себе, как появлялись на этих поросших травой северных землях первые группы странников, наших далеких предков. Возможно, это происходило поздней весной или ранним летом. Вероятно, они следовали за стадами оленей и лошадей. Используя различные методы, антропологи сумели восстановить сведения о внешнем виде и привычках этих путников времен самого рассвета человечества. Их группы были немногочисленными, ибо, будь это не так, они не покинули бы свои земли и не ушли на север. Два или три старших мужчины лет 30, 8-10 женщин и девушек с детьми, а также несколько подростков могли составлять все сообщество. Должно быть, они были кареглазыми, смуглыми, с курчавыми темными волосами. Белых светловолосых европейцев и желтокожих китайцев с истинно-черными волосами еще не существовало. Старший мужчина, вероятно, возглавлял группу. Женщины и дети держались отдельно от мужчин и юношей, отгороженные системой табу от любого тесного сотрудничества. Вожди выслеживали стада, за которыми шло племя. Искусство следопыта тогда было высшим изобретением человечества. По знакам и следам, незаметным для глаз современного человека, люди могли прочитать, как прошел день в стаде лошадей, которые они преследовали. В этом наши предки были настолько искусны, что шли по следам, оставляемым стадом, примерно с той же скоростью, как передвигается охотничий пес, почуявший запах добычи. Лошади, за которыми следовали охотники, были совсем недалеко, об этом говорили следы. Их было много, и никто их пока не спугнул. Табун двигался очень медленно.

0: потому что не было никаких следов диких собак или иных врагов, которые могли бы ввергнуть его в паническое бегство. Некоторые слоны тоже шли на север, а еще человеческое племя дважды пересекало следы шерстистых носорогов, двигавшихся в западном направлении. Племя путешествовало налегке. Тела людей не покрывала почти никакая одежда, но они были раскрашены в белые, черные, красные и желтые цвета. Через века сложно разглядеть, были ли они татуированы. Вероятно, нет. Грудных и маленьких детей женщины несли на спинах в перевязях или мешках из звериных шкур, и, возможно, у них имелись кожаные сумки и ремни. Мужчины не несли никакого груза, кроме оружия. Копья с каменными наконечниками и острые кремниевые ножи. С ними не было больше старика, долгие годы возглавлявшего племя. Недели раньше у дальнего болота старика растоптал огромный бык. Тогда же юнцы из соседнего племени, более многочисленного, похитили у них двух девушек. Именно из-за этих потерь нашим странникам пришлось искать новые охотничьи угодья. Пейзаж, который открылся глазам этой маленькой группы, когда они взобрались на вершину холма, представлял собой куда более мрачную, пустынную и неопрятную картину, чем сегодняшний западноевропейский ландшафт. Вокруг простиралась покрытая травой степь, вдали слышался грустный крик чибисов. Перед ними раскинулась равнина, перечеркнутая кое-где холмами, над которыми сменяли друг друга апрельские облака. Сосновые леса и заросли черного вереска обнажали песчаную почву, в долинах были залежи сухостоя, а внизу тянулась светло-зеленая полоса торфяных болот и оврагов с застоявшейся водой. В зарослях долин, где таились невидимые звери, а извилистые потоки рассекали грунт, скрывались пещеры. Вдали на северных склонах виднелись пасущиеся кони. По знаку двух братьев, возглавлявших теперь племя, небольшая ссора среди мужчин прекратилась, а женщина, общавшаяся на повышенных тонах с маленькой девочкой, резко замолчала. Братья, мгновенно посерьезнев, осматривали местность.
1: «Ух!»
0: — отрывисто произнес один из них и показал пальцем вперед.
1: «Ух!»
0: — ответил его брат. Глаза всего племени были прикованы к указующему персту. Вся группа превратилась в один цепкий взгляд. Люди стояли неподвижно. Удивление, казалось, превратило их в скульптурную композицию. Далеко внизу, у склона, повернувшись к ним лицом, в таком же изумлении застыла сгорбленная серая фигура, более массивная, чем взрослый мужчина, но поменьше ростом. Это существо, прячась за камнями, тоже выслеживало лошадей, но неожиданно оглянулось и увидело племя. Голова его была похожа на голову бабуина. В руках оно держало что-то, показавшееся людям огромным валуном. Еще некоторое время это странное создание стояло неподвижно. Тогда некоторые женщины и дети стали осторожно приближаться, чтобы лучше разглядеть его.
1: «Человек!»
0: — сказал старый охотник. Ему было лет 40.
1: «Человек!»
0: Видя движение среди женщин, страшное существо обернулось и неуклюже побежало в сторону зарослей березы и терновника. Оно остановилось на мгновение, чтобы взглянуть на новоприбывших, странно взмахнуло рукой, а затем бросилось в укрытие. Тени зарослей поглотили его и, укрывая, как будто сделали более огромным и страшным, чем оно было, оставаясь на виду. Казалось, сама чаща стала им и наблюдала за людьми его глазами. Деревья словно тянули длинные серебристые руки, а упавший ствол, как затаившееся чудище, проводил племя пристальным взглядом. Было все еще раннее утро. И вожди племени надеялись за день дойти до диких лошадей и, возможно, отбить одну из них от стада, отогнать ниже, к болотистой местности, там ранить ее, а потом пойти по кровавому следу и добить. Тогда они устроили бы пиршество, а где-нибудь внизу, в долине, нашли бы воду и сухой папоротник для подстилки и костра на ночное время. До этого мига день казался им приятным и обнадеживающим. Теперь же они были в смятении. Появление этой серой фигуры было как пугающая и необъяснимая гримаса солнечного утра. Все племя неподвижно стояло некоторое время, а затем два вожака обменялись парой слов. Воу, старший, указал вперед. Клик, его брат, кивнул головой. Они решили идти дальше, но держаться вершины холма, вместо того, чтобы спуститься вниз, в заросли.
1: «Идем»,
0: — сказал Воу, и маленькое племя снова двинулось в путь. Однако теперь они шли в тишине. Когда маленький мальчик решил спросить о чем-то свою мать, она заставила его замолчать. Все поглядывали вниз, в чащобу. Неожиданно одна из девушек резко вскрикнула и взмахнула рукой. Все остановились. Это снова было то чудовище. Оно бежало по открытой местности, почти на четвереньках, передвигаясь странными прыжками. Страшное существо было сутулым, очень широким в кости и при этом невысоким. Покрытое всклокоченной серой шерстью, оно более походило на волка, чем на человека. Временами его длинные руки почти касались земли. Сейчас существо было ближе, чем в первый раз. Миг, и оно снова скрылось в кустах, казалось, швырнув самое себя, как камень, в красную высохшую листву папоротников. Воу и Клик коротко посовещались. В миле отсюда была опушка долины, откуда начинались заросли. За ними простирались пустынные холмы. Под ясным солнцем паслись лошади, а далеко на севере виднелись спины шерстистых носорогов, похожие отсюда на ряд черных бусинок. Если племя пойдет через поросшее травой поле, то этому скрывающемуся существу придется либо отсиживаться в кустах, либо выйти на открытую местность. А тогда, если оно действительно хочет принять бой, дюжина мужчин из племени уж как-нибудь сумеют с ним справиться. Итак, они двинулись по травянистому склону. Маленькое племя шло к опушке, и мужская его часть выдвинулась ближе к кустарнику, заслонив женщин и детей. Некоторое время наблюдатели стояли неподвижно, а затем Воу начал показывать непристойные жесты. Клик не отставал от брата. Послышалась ругань в адрес чужака, скрывшегося в чащобе, а потом один из парней, бывших в племени кем-то вроде потешника, гримасами и карикатурными жестами стал изображать побег серой твари. После этого на место страха пришло веселье. В те времена смех был признаком человеческого общества. Люди умели смеяться, но в существе, которое с удивлением наблюдало за ними из темноты, не было ни капли веселья. Мужская часть племени же буквально покатывалась от хохота, хлопая себя и других по ляжкам. Слезы текли по их лицам. Из зарослей не слышалось ни звука.
2: «Я-хо-хо!» — вопило племя. «Я-хо-хо! Бзззз! Я-хо-хо-хо-я!»
0: Все они уже забыли, насколько были напуганы совсем недавно. Когда Воу решил, что женщины и дети отошли на безопасное расстояние, он дал знак мужчинам следовать за ним.
3: Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream.
0: Примерно таким образом древние люди, наши предки, познакомились с дикими антропоидами Западной Европы. Этим двум племенам пришлось вскоре столкнуться куда серьезнее. Как выяснилось, новопришедшие прокладывали путь через земли, буквально кишащие косматым народом, чудовищными зверолюдьми. В сумерках вокруг них бродили серые получеловеческие тени, вроде той вчерашней. Утром Клик обнаружил возле лагеря отпечатки узких ступней. Однажды Один из детей, поедая маленькие зеленые почки, о которых английская деревенская детвора говорит, когда бы были хлеб и сыр плодами древ земных, отошел слишком далеко от остальных. Послышался крик, затем короткая возня, глухой удар, и вот уже что-то серое, косматое, стремительно оттаскивает свою жертву в заросли. Воу и трое юношей бросились в погоню по горячим следам. Они преследовали врага до темного, заросшего кустарником оврага. Однако на этот раз им пришлось иметь дело не с одним неандертальцем. Из кустов, прикрывая отступление своего сородича, вылез большой самец и со страшным ревом метнул в одного из юношей камень, ушибший того так, что он навсегда охромел. Но его уметнул копье, попав в плечо серому чудовищу. Рычание косматого смолкло, но и украденный ребенок не издавал ни звука. А потом из оврага показалось еще одно яростно рычащее существо. Это была самка. По ее губам и шерсти на груди стекала кровь. Дрогнув, охотники прекратили преследование. Один из них, схватившись за пострадавшее колено, уже ковылял назад. Как же завершилась эта первая схватка? Возможно, ее исход был не в пользу нашего племени. Возможно, большой самец неандертальца, страшный в своей звериной ярости и по-звериному ощетинивший косматую шерсть, вышел из оврага вслед за самкой, издавая громоподобный рык и зажав по дисковидному рубилу в каждой руке. Мы не знаем, метал он эти орудия или бил ими в ближней схватке. Возможно, Воу был убит, прикрывая отход юношей. Возможно, для маленького племени это стало настоящей катастрофой. Те двое молодых охотников, что еще были способны бежать, скрылись за холмами так быстро, как только могли, держась парой для большей безопасности и оставив своего хромающего товарища далеко позади, в страхе и одиночестве. Что ж, давайте предположим, что в конце концов, после долгих кошмарных часов, он все-таки добрался до стоянки племени. Теперь, когда Воу погиб, Клик стал стариком и разбил лагерь у самой верхушки холма, вдали от зарослей, в которых могло скрываться племя чудовищ. Мы не знаем, что думали о людях неандертальцы, но люди думали о своих врагах примерно так, как мы можем предположить. Они пытались представить себе их образ действий и придумать, как перехитрить их. Быть может, именно Клику первому пришла в голову идея найти логово косматого народа и напасть на них сверху с крутых склонов. Ибо, как мы уже говорили, сутулые неандертальцы не задирали головы, чтобы посмотреть вверх. Тогда мужчины из племени людей могли бы свалить на них скалу или, скинув вниз горящие факелы, поджечь их логово. Хотелось бы думать, что на этот раз люди победили. Но Клик был обращен в паническое бегство при первом же появлении чудовищного самца. Однако, когда он вечером сидел перед костром, снова и снова слышав в своем воображении крик пропавшего ребенка, то преисполнился гнева. А потом человекоподобное чудовище снова пришло к нему уже в его сне, и они сражались, пока Клик не проснулся, дрожа от ярости. То ущелье, в котором погиб Воу, звало его. Он должен был вернуться туда и снова взглянуть в лицо тем косматым тварям, выследить их и наблюдать за ними из засады. Он понимал, что неандертальцы не могли ни карабкаться на скалы так же быстро, как то по силам людям, ни так же быстро соображать, ни уворачиваться с той же непредсказуемостью. С ними нужно было вести себя как с медведями. Отрезать их друг от друга — а затем напасть сзади. Кто-то, возможно, усомнится. Были ли люди, пришедшие во владение чудовищного племени, достаточно разумными, чтобы освоить приемы новой для них военной науки? Быть может, они повернули назад к югу, в те более спокойные края, из которых прежде вышли, но по пути были перебиты, или же все-таки смогли смешаться со своими собратьями? Быть может, все они погибли в этой новой земле чудовищного народа, в которую вторглись, не зная, на что себя обрекают. Истинной может оказаться и та версия, что им удалось сохранить и увеличить свое племя. Если же они пали, то другие из их рода пришли вслед за ними и добились лучшей участи. Это стало началом эры ночных страхов для маленьких детей нашего человеческого племени. Они знали, что за ними наблюдают, что по их следам идут неотступно и упрямо. Известные во всем мире легенды об ограх и людоедах, охотящихся на детей, возможно, пришли к нам из тех древних страшных дней. А для неандертальцев это стало началом непрекращающейся войны, которая могла привести только к их уничтожению. Неандертальцы, сутулые и не такие высокие, как люди, имели преимущество в весе и силе, но не в уме. Они без страха шли в одиночку против двух или трех охотников, но наши предки были более сообразительны и спаяны законами племенной жизни. Когда они вступали в бой, то сражались сообща. Они окружали противников, загоняли их и бросались на них со всех сторон. Люди бились с этими чудовищами, как собаки с медведями. Они перекрикивались, сообщали друг другу, что нужно делать, а у неандертальцев не было речи, и они не могли понять, что же происходит. Люди двигались слишком быстро для них и сражались слишком хитро. Многочисленными и постоянными были схватки человеческих и зверочеловеческих племен, сражавшихся за эти унылые, обдуваемые ветром степи 30 или 40 тысяч лет назад. Эти две расы абсолютно не терпели друг друга. И те, и другие хотели, чтобы им одним всецело принадлежали пещеры и берега рек, где можно добывать кремни. Они сражались за туши мамонтов, увязших в болотах, и за оленей, на которых можно было охотиться. Когда люди находили рядом со своими пещерами и стоянками следы неандертальцев, то выслеживали и убивали зверолюдей. Ведь безопасность, свою и своих близких, можно было обеспечить только убийством. Неандертальцы считали, что детей человеческого племени приятно есть, а мужчин всегда можно одолеть в бою. Они ошиблись. Мы не знаем, как долго жило это племя чудовищ в холодном мире сосен и серебристо-корых берез между степями и ледниками после того, как к ним пришли люди. Возможно, они продержались долгие века, становясь все более хитрыми, опасными и малочисленными. Люди выслеживали их по следам, по дыму от костров, неандертальцы знали огонь, и косматому народу становилось все труднее отыскивать пропитание. В этом забытом мире появились настоящие воины, которые смогли встретить своих врагов лицом к лицу, а затем умертвить их. Они делали длинные копья с остриями, обожженными на огне. Они подняли кожаные щиты, преградив путь чудовищным врагам. Они метали в них камни из ременных прощей. И противостояли чудовищам не только мужчины, но и женщины. Они защищали своих детей и мужей от этих страшных существ, которые были так похожи на людей, однако не являлись ими. Хотя ученые могут неверно представлять себе картину прошлых лет, все же они сходятся в том, что именно женщины в те древние времена были силой, способной сплотить несколько племен. Именно женщины с присущими им любовью и заботой защищали своих сыновей от гнева старика, учили их избегать его недовольства и убеждали не враждовать с ним, чтобы иметь поддержку в непрекращающейся войне с племенем чудовищ. Аткинсон считает, что именно женщины на заре человечества обучали своих детей первым табу, например, тому, что сын должен оставить свою мачеху и выбрать себе жену из другого племени, дабы сохранить мир в семье. Женщина была первым миротворцем, способным остановить братоубийственные распри. Человеческие сообщества, сохраняющие мир от мужской агрессии, были плодом ее труда. Именно благодаря ее стараниям человечество осознало важность братства и солидарности. Племени чудовищ не были знакомы даже элементарные принципы сотрудничества, а человечество уже говорило на языке единства, которое однажды сможет сплотить всю планету. Мужчины старались держаться вместе, потому что одиночки и даже пары или тройки быстро уничтожались беспощадными косматыми врагами. Но когда человек научился составлять отряды из дюжины и тем более нескольких дюжин бойцов, против этого зверочеловек уже был бессилен. Поколение за поколением, век за веком,

этого народа, загнанный в тупик, поистине достойный сострадания, не повернулся к своим преследователям и не бросился в отчаянной ярости на их копья. Как трепетали сердца людей на протяжении этой непрекращающейся войны! Какие моменты ужаса и триумфа сопутствовали им! Какие чудеса храбрости и самозабвения! А ведь их род был нашим родом. Мы почти полностью восходим к тем смуглым существам, которые спасались бегством, сражались и помогали друг другу. Кровь, текущая в наших жилах, проливалась в тех битвах и стыла от кошмаров того забытого прошлого. Ибо оно воистину было позабыто. За исключением, возможно, некоторых смутных страхов и суеверий наших нянечек, все это изгладилось из памяти нашего рода. Но ничто не проходит бесследно. 70 или 80 лет назад несколько любознательных ученых предположили, что в найденных останках древних людей и в сколах их кремниевых орудий таятся воспоминания. Еще больше людей в последнее время стали замечать какие-то смутные отголоски в своих снах и грезах. Старые кости постепенно обретают новую жизнь. Это реконструкция прошлого. Одно из наиболее удивительных приключений человеческого разума. Мы внимательно следим за тем, как исследователи на ощупь двигаются среди пережитков древности, подобно человеку, переворачивающему пожелтевшие страницы давно забытого дневника, бывшего свидетелем самых радостных событий давно прошедшей юности. Молодость, которую он считал ушедшей, снова оживает. Прежние переживания снова тревожат его, прежнее ощущение счастья снова к нему возвращается. Но давняя страсть, сжигавшая его когда-то, теперь может только слегка согреть, а когда-тошние страхи и огорчения больше ничего для него не значат. Быть может, настанет день, когда эти воспоминания вернутся и станут для нас такими яркими, как если бы мы сами были там, в прошлом, самолично переживали страх и тревоги того времени. Быть может, настанет день, когда великие звери и страшные чудовища минувших дней оживут в нашем сознании, когда мы сможем снова пройти по тем забытым местам, оживить пейзажи, которые, как мы думали, уже стерты, и снова ощутить тепло солнечных лучей, которые согревали мир миллион лет назад.

0: Наш эфир продолжает рассказ Кристофера МакКитрика «Потерявшиеся собаки». Почти через 80 тысяч лет после того, как люди отправили его исследовать наиболее отдаленные части галактики, маленький зонд наконец нашел то, что искал. А1 обладал интеллектом 8-летнего ребенка и считал, что его задание самое важное. Он был так запрограммирован. Однако ему хватило ума сообразить, что он столкнулся с явлением, выходящим за границы его понимания, и немедленно доложить об этом людям. Самую лучшую новость, какую только может услышать разумное существо. Одна беда. Зонд, шар размером с баскетбольный мяч, от долгого пребывания в жестоком космосе, весь изъеденный звездной пылью и покрытый пятнами, пришел в такое волнение, что забыл, как найти своих создателей. В конце концов, с тех пор, как он получил задание, прошло почти 80 тысячелетий. А за этот срок любой может многое позабыть, особенно простенький маленький зондик, который за эти годы так много узнал, что ему пришлось перенести часть информации в подпространственные ячейки памяти. Десятки тысяч лет он не мог передать людям накопленные сведения в силу самой природы своей миссии. На какое-то мгновение зонд задумался. Его ультракарбоновая оболочка вспыхивала то желтым, то белым, отражая пульсирующий свет галактического ядра, словно окруженного разноцветными облаками. Звезды вращались вокруг ядра так стремительно, что напоминали мошек, вьющихся над ярко светящимся шаром. Зонд слушался всеми антеннами и чувствовал гул, подобный жужжанию миллиарда пчел или звучанию хора гобоев. Почти 70 тысяч лет он стремился сюда, к ядру галактики, и эта музыка космоса утешила и успокоила его за несколько секунд. И маленький зонд вспомнил, что надо делать. «Полечу обратно по тому же курсу, каким прилетел. Рано или поздно я найду человека, а люди знают, что делать». Зонд включил подпространственный двигатель и нырнул в рябь света. Металлическая галька, брошенная в галактический водоем. Капелька, вспыхнувшая ярко, как звезда, и тут же пропавшая. Пока А1 с тягучей медлительностью катился по пятому измерению к тому месту, где он последний раз говорил с человеком, им вновь овладело радостное возбуждение. «Они будут так мной гордиться! Я никогда больше не попаду один в пустой космос! Теперь я им очень нужен, и они не пошлют меня в темноту! Как здорово будет снова оказаться среди людей!» Из небытия капелька снова переместилась в обычный космос. «Я здесь!» — телепатически воскликнул он. «Я не знаю, что делать дальше, но знаю, что должен с кем-нибудь поговорить!»
1: В тот день, когда Вселенная стала другой, случилось так, что Джон 6564, арчталианин, был гомофилом и носил имя, как у людей, подремывал за штурвалом своего патрульного крейсера. Пустяки, искусственный разум древних устройств, сделанных людьми, выполнил все необходимые астронавигационные расчеты. Джон 6564 был старшим офицером первого и теперь единственного оборонительного крыла арчталианского флота, командиром патрульного звена из 12 крейсеров. Священное число, поскольку именно столько было великих союзов. Когда-то у галактических союзников имелись сотни таких крыльев. Но с той славной поры минуло 300 поколений. И Великая война, как и союзы, объединившие всю галактику, теперь стали всего лишь воспоминаниями, передающимися от отца к сыну, поскольку отцы и дети всегда были и всегда будут. Джон 6564 хранил воспоминания своего старинного рода, восходящие еще к Великой эпохе, к тем временам, когда при одном упоминании о причастности к арчталианскому сословию представители малых рас уважительно замолкали. Но в нынешние темные времена все, на что Джон 6564 мог надеяться, это быть межзвездным патрульным. Благородные порывы вознесли его в космос, и он верил, что когда-нибудь достигнет вершин славы. Когда он почувствовал касание человеческого разума, сон отступил, и Джон 6564 вскочил с кресла.
2: «Что это было?» — спросил он у экипажа. Каждый из 12 проснулся, независимо от того, была ли сейчас его вахта.
1: Соратники удивленно уставились на командира. Стебельчатые глаза выдвинулись до предела, клювы раскрылись. Все молчали, и Джон 6564 прекрасно понимал, почему.
0: «Я здесь!» — кричал человеческий разум, и отчаяние в его тоне взывало к немедленным действиям.
2: каждый арчтелианин хотя бы раз ощутил прикосновение человеческого разума и не мог спутать его ни с чем. Древние станции, хранимые в подпространстве тысячелетиями, включались и давали сигнал раз в 210 освещенных единиц времени, земных лет, всего лишь раз в одну арчтелианскую жизнь. 2 миллиона лет Земля взращивала человечество, пока люди не отправились покорять космос. Сама Земля превратилась в неприкосновенную планету, в святилище для всех галактических рас. Там никто не селился до конца великой эпохи, наступившего 60 тысяч лет назад. «Я не знаю, что делать дальше», — сказал человеческий разум. «Я должен с кем-нибудь поговорить». В мгновение ока весь экипаж собрался в рубке. Длинные пальцы упали на пульты телепаткомов, артефактов человеческой технологии, позволяющих разумным существам общаться друг с другом, невзирая на огромные расстояния и лингвистические барьеры. За время Великой Эпохи люди построили по крайней мере 12 телепатических станций размером с Луну и рассеяли их по всей галактике. Каждая была способна принять, усилить и передать информацию на десятки тысяч световых лет с быстротой самой мысли. Только 2 станции уцелели после Великой войны. Теперь их любовно оберегали и, конечно же, не использовали. Кто осмелился бы изнашивать величайшее создание человеческой технологии только за тем, чтобы поговорить с кем-то из малых рас? Да и что он мог бы сказать? Впрочем, это было неважно. Секретные коды знала лишь горстка избранных. Так что станции только вовремя смазывали, чистили и поддерживали состав воздуха и температуру, необходимые людям, которые когда-то работали там. И все же сейчас 12 арчтелиан толкались, царапались и орали друг на друга, сражаясь за право быть первым за последние 60 тысяч лет, кто будет говорить с живым человеком. И совершенно не заботились о том, что, стремясь выиграть мгновение, они могли повредить оборудование крейсера и остаться в мертвом космосе навсегда. «Остановитесь!» — крикнул Джон 65-64, и все тут же замерли, подчиняясь приказу командира. «Надо решить, что сказать, прежде чем мы осмелимся ответить».
3: «О, да, сэр!»
2: «Разумеется!» — раздались голоса офицеров, удивленных собственной недальновидностью.
3: «Мы вели себя глупо».
2: «Не глупо», — возразил Джон 65-64. «Это естественно, и я понимаю ваше волнение. Мы, арчтелиане, бывшие единственными союзниками, первые услышали голос свободного человека после столь долгого молчания. Мы стоим на пороге новой великой эпохи. Никто этого не ожидал. Как удалось людям освободиться из тюрьмы? Но мы всегда знали, что такой день настанет, ведь они люди. Нам нужно лишь составить верный ответ, ибо наши слова будут помнить всегда и передавать от отца к сыну из поколения в поколение». «Мы — первая раса, с которой человечество вступило в контакт. Если мы ответим правильно, то арчтелиане снова будут главными союзниками людей в грядущей великой эпохе!» «Слава Арчталу!» — вскричали все в унисон. И впервые за 60 тысяч лет эта фраза обрела смысл. «Волнующий момент!» — сказал Джон 65-64. Его клюв стал влажным от волнения. «Сохраните в памяти каждую минуту этого дня, чтобы ваши дети тоже могли его помнить». И они взялись за дело. Они спорили о том, как лучше обратиться к человеку, что сказать, в какой последовательности изложить свои просьбы и в каких именно выражениях. Составив исполненное благородство вступление, они принялись записывать свое послание на аппаратуре, которая не включалась на протяжении 59 тысяч лет. Но прежде чем они успели начать передачу, человеческий разум покинул эту часть космоса. Тьма объяла души арчтелиан.
3: «О, ментальная пустота!»
2: Джон 65-64 сжался в комок. Кожистые крылья обернулись вокруг его небольшого тела. Пальцы на кончиках крыльев сцепились за спиной, и он пал ниц. Он не боялся, что команда увидит его в столь униженном состоянии, ибо горе раздавило всех. Они подвели своего командира, свой флот, свою расу, но хуже всего — подвели людей. Любой представитель 12 рас, когда-то составлявших 12 великих союзов, осознавал, что по сути ничто не имеет значения, кроме людей. Когда нет людей, нет и долга, который стоило бы исполнять. Без долга нет славы. Без славы жизнь лишена смысла. «Как мы могли об этом забыть?» — страдал Джон 65-64. «Люди научили нас долгу». Такие таблички висели в рубке каждого арчтелианского корабля.
1: Джон 23, один из предков Джона 65-64, тщетно пытался доказать, что вслед за предательством неизбежно наступит темная эпоха. «Без людей», — говорил он, — «народы, ныне исследующие галактику, до сих пор оставались бы безмозглыми животными, выгрызающими недра планет, давших им жизнь. Люди научили нас всему, что мы знаем. Они сделали нас тем, что мы есть. Без людей мы просто дикие звери, рвущие друг другу глотки». Арчтал последним присоединился к предателям. В этом было свое величие. Вспоминая наследие предков, Джон 65-64 тянул себя из черной дыры отчаяния. Смыслом жизни был долг, и бремя его сейчас легло на плечи благородного арчталианина. «Проследите путь человека», — приказал он. И подпространственный навигатор впервые за 59 900 лет привел в действие древнее оборудование, настроенное на человеческий разум. «Поднимайте флот!» И все 144 корабля арчталианского флота, 12 раз по 12, тоже священное число, впервые за 59 800 лет начали одновременно готовиться к старту. Навигатор определил. Точка, где вновь появился человеческий разум, оказалась на территории Камдиан, старинных врагов Арчтала, предателей человечества. Джон 65-64 приказал своему звену немедленно идти к этой звездной системе. Остальные корабли должны были всем скопом отправиться следом, как только будут укомплектованы и приведены в боевую готовность. 56 тысяч земных лет арчталиане не разговаривали с камдианами. Впрочем, никто из бывших союзников друг с другом не общался. Зачем? Что они могли друг другу сказать? Но теперь, на рассвете новой великой эпохи, они поговорят. Еще как поговорят. Грядет война. Такая славная битва, какая понравилась бы людям.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Кристофер Маккитрик. «Потерявшиеся собаки». Продолжение. Барри шел вдоль старой железной дороги на окраине Ортонвилля, штат Миннесота. На самом деле ничего железного в ней давно не осталось, поскольку рельсы убрали еще в 1980-м, чтобы легче было ходить. Он пинком отбросил старую пивную жестянку к мусорной куче и прибавил словечко, которое утром произнес его папа. День сегодня начался неудачно, особенно если учесть, что завтра его дурацкий день рождения, 12 лет. А людям, особенно в летние каникулы, полагается с нетерпением ждать дня рождения. Но в последнее время мальчик никаких дней не ждал с нетерпением. Его родители вечно скандалили, а он все время пытался убедить их перестать ругаться. Но от этого они только еще больше злились, и на него тоже. За кучей мусора мелькнуло что-то большое, мохнатое. Барри поднял камень, и сердце забилось сильнее. Прошлым летом отец взял Барри с собой, когда мусорщики наняли его отстреливать крыс на свалке. Крысы – грязные звери, они разносят заразу. Если бы он сейчас пришиб одну, ему сразу бы полегчало. Барри подкрался к мусорным кучам, которые были выше его самого, и нырнул в проход между ними. Зверь прыгнул в сторону, но человек его опередил. Камень попал точно в цель. И в то же мгновение мальчик увидел, что это не крыса. Это была собака. Барри едва не задохнулся от обрушившегося на него чувства вины, мгновенно охладившего охотничий азарт. Собака взвизгнула и спряталась за выпотрошенным автомобилем. «Прости, пес!» – пробормотал Барри. Он чуть не плакал. «Ну почему, когда он берется сделать что-то хорошее, все выходит наоборот?» Барри снял рюкзак и достал сэндвичи с сыром. Он припас их сегодня утром, когда решил сбежать из дома. «Эй, пес! Хочешь сэндвич?» Держа бутерброд в вытянутой руке, Барри присел на корточки, чтобы не испугать собаку еще больше. Средней величины пес глядел на него через пустые окна автомобиля. Шерсть зверя цветом напоминала мокрый песок у кромки воды. «Иди сюда, Санди!» – позвал Барри. «Я не хотел тебя обидеть!» Собака поскуливала, не решаясь выйти из-за укрытия. Ее нос энергично шевелился, коричневые глаза не отрывались от еды. Барри на коленках подполз к ржавому кузову и положил сэндвич туда, где когда-то было водительское сиденье. Собака сначала отпрыгнула в сторону, но потом рванулась вперед, и бутерброд исчез во всплеске клыков и шерсти. Барри даже на мгновение испугался, но потом рассмеялся. «Хороший мальчик!» – похвалил он собаку и сел. Пес проглотил бутерброд, не жуя. Через несколько секунд он появился у капота автомобиля. Хвост подметает пыль, голова опущена. Барри заглянул в рюкзак. Осталось еще два сэндвича. Он показал их собаке. «Иди сюда, Санди!» — снова позвал он. Хвост поднялся. Большие уши прижались к голове. Пасть приоткрылась в нерешительной улыбке. И все же пес еще пару минут то подбирался ближе, то вновь отступал, кружился на месте и поскуливал, прежде чем решился подойти к мальчику и взять угощение. Барри еще раз попросил у Санди прощения, потом сгреб его в охапку и принялся вытаскивать у него из шерсти колючки, попутно объясняя, почему решил сбежать из дома. Он не сомневался, что Санди поймет. Маленький пес, как и маленький человек, был один во враждебном мире. Большего и не требовалось. После этого Санди пошел с мальчиком. Как здорово, что удалось подружиться с собакой. Когда тебе 12, одному опасно в чужих краях. За городом следы рельсов окончательно потерялись в бурьяне. Барри на заросли внимания не обращал, а Санди, наоборот, радостно ломился сквозь пыльные стебли и рычал на кузнечиков. Впрочем, далеко он не отбегал, а то и дело возвращался, улыбаясь во всю пасть и ожидая ласки. Барри тоже все время улыбался. У него никогда не было своей собаки, а теперь, похоже, появилась. В конце концов, убежать из дома – не такая уж плохая мысль. Крейсер «Джона 6564» и другие арчтелианские корабли появились в системе звезды Яминах всего за миг до флотилии Камдианы Даннелли. Но все равно они опять упустили человека. Камдиане без промедления открыли огонь по арчтелианскому флоту, а Даннелли принялись палить по тем и другим. Казалось, каждый хочет доказать, что именно другой бывший союзник предал людей и заслуживает наказания. Лицемеры. «Где человек?» — окликнул Джон 6564 навигатора. Корабль выполнил маневр с большой перегрузкой, уходя с пути смертоносной комдианской ракеты, и зрение вернулось к Джону 6564 как раз вовремя, чтобы увидеть на бортовых мониторах, как три группы по 12 доналийских ракет сжимают кольцо вокруг крейсера. «Надо немедленно уходить!» — крикнул пилот. «Только когда получим координаты человека», — ответил Джон 6564. Экран показывал, что из 219 кораблей трех цивилизаций, участвующих в сражении, половина уже получила серьезные повреждения. Арчталианский флот был, разумеется, в лучшем положении, не в последнюю очередь потому, что превосходил два других численностью, и к нему все время присоединялись новые корабли с базы. К сожалению, многие суда были слишком повреждены, чтобы сопровождать крейсер Джона 6564, когда тот двинулся к следующей точке выхода человека из-под пространства. Зато это перерастало в настоящую войну. Что еще нужно для счастья? «Есть!» — крикнул навигатор. Пилот немедленно передал координаты на все корабли Арчталианского флота и увел крейсер в подпространство за считанные секунды до того, когда налийские ракеты должны были взорваться. Те несколько мгновений, что корабль провел в непроглядной тьме подпространства, Джон 6564 задыхался. Отчасти от облегчения, отчасти от отчаяния, но главным образом от волнения. Мечта о новой большой войне начала сбываться, и он нес ее с собой через галактику к самим людям. «Они будут гордиться мной», — думал он. Перья на его шее трепетали от радости. Когда Барри натер ноги, а бутерброды и чипсы кончились, он решил, что, пожалуй, на один день можно вернуться домой, на свой день рождения. В этот особый день его родители будут вести себя хорошо, а там уж можно снова сбежать. «Во всяком случае, мама и папа любят собак», — рассуждал он. «Они обучили уже целую кучу, хотя ни одна не шла ни в какое сравнение с Санди. Так может, они обрадуются, увидев, что теперь у него тоже есть свой замечательный пес. Как здорово сесть с ним рядом и погладить жесткую шерсть». Барри никогда не гладил взрослого пса. Родители не разрешали. А милый, теплый, чуть пахнущий пылью Санди отлично подходил для того, чтобы обнять его, когда ты устал и хочешь отдохнуть. У холма, покрытого коричневой травой со случайными вкраплениями ярких розовых, желтых и белых цветков, Барри повернул назад. Чем ближе он подходил к дому, тем отчетливее вспоминал, как его родители ругались с утра, и тем сильнее у него сжималось сердце. Точно так же они ругались и вчера, и позавчера, и позапозавчера. А ведь он помнил, как много они смеялись, когда он был маленьким. То были отрадные воспоминания, и Барри не мог понять, почему родители не хотят жить, как раньше. Конечно, они не станут ругаться, когда увидят, что сын пошел по их стопам и заимел собственную собаку. Задний двор был обнесен высоким забором для защиты от ветра. Там держали молодых собак, которых брали из вольеров на обучение. Вот и сейчас отец Барри надел толстый нарукавник, а молодой ротвейлер изо всех сил старался стянуть его с руки человека. Поэтому отец не замечал сына до тех пор, пока Барри не остановился перед калиткой.
1: «Папа, погляди, кого я нашел!» — крикнул Барри. «Такой замечательной собаки ты в жизни не видел! Его зовут Санди!»
0: Ротвейлер отпустил нарукавник и, прежде чем отец успел удержать пса, кинулся через двор прямиком к калитке. Санди придвинулся вплотную к маленькому хозяину, опустив хвост и прижав уши. Грудь его задрожала от глухого рычания. Но это только еще больше разозлило ротвейлера, и он бросился прямо на калитку. Папа Барри пытался экономить деньги, и, похоже, калитка тоже относилась к разряду вещей, на которых он экономил, потому что задвижка вывалилась. Последнее, что Барри услышал перед тем, как все прочие звуки утонули в лае и рычании, был крик отца.
2: «Ты полудурок! О чем ты думал, когда решил приволочь сюда эту шавку?»
0: В следующее мгновение обе собаки превратились в черно-коричневый водоворот визга и клочков шерсти, взлетающих в воздух вместе с каплями крови. Барри заплакал от страха за себя и свою собаку. Он попробовал оттащить или отпихнуть ротвейлера, но не смог. Упал в пыль от мощного толчка. Мать выскочила из дома. Барри не мог расслышать, что именно она кричала, размахивая руками. Подбежал отец. Он принялся пинать и колотить рукой в нарукавнике коричневую часть рычащего клубка до тех пор, пока Санди не взвизгнул особенно громко и не пустился на утек. Ротвейлер хотел было броситься вдогонку, но отец Барри защищенной рукой обхватил его шею, а другой пристегнул к ошейнику поводок. Барри повернулся посмотреть, куда помчался Санди.
2: «Кретин!» — крикнул отец нажатием ладони, заставляя ротвейлера сесть. «Ты хоть представляешь, сколько стоят эти собаки?»
0: «Не называй своего сына кретином!» — сказала мать, подходя. Руки у нее были скрещены на груди, щеки пылали. От нее пахло мылом. Потом она повернулась к Барри. «Где ты нашел эту дворнягу?» Барри пытался ответить, но его никто не слушал. Родители никогда не слушали его, если он плакал. Но порой он не мог заставить себя перестать.
2: «Он не мой сын», — отрезал отец. «Я буду называть его, как захочу».
0: «Если он кретин, значит, твой», — сказала мать. Вместо того, чтобы снова начать орать на нее, отец повернулся к Барри. Лицо его побагровело от злобы.
2: «Только и знаешь, что портить мне жизнь! Убирайся отсюда, и чтобы я тебя больше не видел, маленький мерзавец!»
0: С Барри было довольно. Он слышал это не раз и знал все, что они скажут и сделают дальше, только готов был поспорить, что сейчас все будет намного хуже.
2: «Надо же!
0: Нашел Санди и испортил им жизнь!» — вспыхнула мысль. И он побежал вдоль бывшей железной дороги, от слез почти ничего не видя вокруг, то и дело спотыкаясь. Скоро Барри упал, не в силах двигаться дальше. Он улегся под деревом с толстыми ветвями, на которые так любил забираться, и разревелся еще пуще. Солнце постепенно опускалось за дальние поля, деревья вдоль колеи потемнели, воздух становился холодным и сырым, а лицо мальчика грязным от пыли и слез.
3: «Я не хочу больше их видеть!» —
0: всхлипывал Барри. Мысли разбегались. Как он мечтал, чтобы Санди был тут. Его так хорошо было бы обнять. Он жалел, что не может прекратить все ссоры на свете. Он надеялся, что с его собакой ничего не случится.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Маленький зонд вышел из-под пространства в другой звездной системе, где, как он помнил, можно было отыскать людей. По крайней мере, здесь находилась одна из баз Союза. «Я здесь!» — крикнул он мысленно. «Я не знаю, что делать дальше. Есть тут кто-нибудь?» Он прождал час, как обычно, снова и снова повторяя это сообщение, но база не подавала признаков жизни. Зонд уже собирался отправиться дальше, когда неожиданно услышал ответ. «Великий господин и хозяин, 60 тысяч лет мы ждали этой минуты. Прежде всего, мы должны сообщить вам, что были против вашего заточения». «О чем это ты?» — спросил зонд. Его заинтриговало, что к нему обращаются так, словно он человек, и все же он не спешил исправить эту ошибку в надежде, что это поможет ему получить информацию о том, где найти настоящих людей. «Куда все исчезли?» — добавил он. Под словом «все» он, естественно, подразумевал людей. Представитель любой малой расы должен был это понять. «Мой господин, разве вы не были заключены в тюрьму на Земле в Солнечной системе?» — удивился туземец. «Именно там сейчас живут все люди. Они пребывают в невежестве и копошатся в грязи с тех пор, как пришел конец Великой Эпохи. Ваш клан, должно быть, избежал последствий предательства. Слава предкам! Наш народ, Ркаг-Кра, защищал людей на судилище, доказывая, что вы принесли нам просвещение и славу, которой мы не знали за всю свою историю. Мы были готовы сражаться и умереть, служа вам. Мы были готовы к тому, что вся наша раса погибнет. Мы не стали предателями. Мы единственные из союзников остались на вашей стороне, когда остальные лживо утверждали, что ваш народ виновен в Великой войне. Ничто не может заставить Ркаг-Кра пойти против человечества. Но изменники среди нас не дали нам возможности действовать». Все это для маленького зонда было большой новостью. Сильнее сбить его с толку было бы уже невозможно. «Итак, другие бывшие союзники сообща выступили против человечества, вместо того, чтобы служить ему, как это было раньше и будет снова. За время темной эпохи, которая сменила Великую, союзники уничтожили почти все дары вашей технологии и выдворили всех оставшихся в живых людей на Землю. Вот как все было». Чужак открыл канал к подпространственному банку данных. Зонд подсоединил к нему свою память, принял информацию и собрался отчаливать. «Скажи нам, о господин, как вашим предкам удалось избежать?» Но маленький зонд уже узнал все, что ему было нужно. «Спасибо», — сказал он и исчез. По пути в Солнечную систему, к Земле, зонд изучал историю галактики. Он видел, точнее воспринимал, словно картины, всплывающие со дна памяти, города, объятые пламенем, эскадры инопланетных космических кораблей, сражающихся во имя человечества, каждая раса за свой клан, высушенную холодом космоса плоть, разрушенные планеты, взрывающиеся звезды и целые цивилизации, сгинувшие навсегда в Великой войне. Маленький робот никогда раньше не сталкивался с такой информацией, и сейчас она едва не разрушила его. Разве легко пережить открытие, что господин и хозяин – самое ужасное существо во Вселенной? Зонд возник в реальном пространстве планеты Земля. Первый корабль, посетивший ее за последние 20 тысячелетий. Он оставил далеко позади сигналы малых рас, понимая, что чужаки скоро появятся, чтобы разделаться с ним. Он знал, люди ползают по поверхности голубой планеты. Несколько долгих секунд он пытался представить мир, который бурлил внизу. Что велели бы ему сделать те, кто живет там? Может, А1 и был примитивен, но он не был глуп. Зонд наугад выбрал точку на поверхности Земли и ринулся вниз, навстречу своему порочному хозяину.

0: Крейсер «Джона 6564» и 11 сопровождающих его кораблей достигли Ркагкра через считанные минуты после того, как человек покинул этот сектор пространства. Убедившись в опоздании, «Джон 6564» снова приказал навигатору определить курс. Рано или поздно они догонят человека. Настойчивость в исполнении долга – высшая добродетель воина. Струйки дыма щипали ему глаза. Корабль горел.
1: «Арчталианский флот!» – прокаркала система связи с мерзким акцентом Ркагкра. «Вы вторглись в наше пространство. Мы запускаем машины для Великой войны. Теперь вы наши враги и будете уничтожены!»
0: Джон 6564 тяжело вздохнул, и воздух оцарапал его обожженное горло. Пилот кричал какую-то чушь, да еще так громко. Воодушевление Джона 6564 постепенно угасало. Теперь его больше тревожило, что он может не дожить до того светлого часа, когда люди и Арчтал возобновят свой союз. «Навигатор, вы уже определили курс человека?»
2: «Почти, сэр», — ответил офицер, не отрывая глаз от окуляров. «Это во втором рукаве галактики».
0: Левое крыло навигатора было сломано в бою при Менносе во время их четвертой остановки, и когда-то безупречно чистый мундир теперь был залит кровью. Но врагу пришлось еще хуже.
1: «Приближается эскадра Ркагкра», — доложила голограмма капитана одного из кораблей сопровождения. «Их 29, и каждый по силе не уступает нашему. Нам оставаться и принимать бой или следовать за вами».
0: Джон 6564 стиснул подлокотники кресла и сделал глубокий вдох. «Хватит оставлять за собой гибель и разрушение. 6 из 12 бывших союзников уже вступили в войну с Арчталом и сейчас сражались с отрядами крыла, чтобы не дать врагам возможности догнать крейсер Джона 6564. К сожалению, человека услышали не только арчталиане, так что в каждой точке выхода из-под пространства его ждали враги. Арчтал не мог победить во всех битвах.
1: «Следуйте за нами», — он повернулся к навигатору. «Вы получили координаты?» «Это недалеко, сэр. Солнечная система».
0: «Солнечная система». Джон 6564 на мгновение замер в немом восхищении. «Там живут миллиарды людей. Решение могло быть только одно.
1: Мы идем».
0: 12 вспышек размером с корабль возникли в обычном пространстве, как всплески от дробинок, которыми выстрелили в большой водоем. Ркагкра придется подождать еще полчаса, пока война докатится до их звездной системы. Ничего, они ждали 60 тысяч лет. За это время можно к чему угодно привыкнуть.

0: Барри молча лежал под деревом и смотрел в небо. Ночь опустилась на штат Миннесота. Звезды сияли сквозь листья ярко, будто автомобильные фары на шоссе, а луна казалась широкой полосой света. Мальчик мог видеть человечка на луне, мог почти коснуться его лица. Шорох в зарослях неподалеку заставил Барри сесть и прислушаться. Тихое знакомое поскуливание.
1: «Санди?»
0: Не получив ответа, Барри сглотнул и причмокнул губами. Звук, которым еще сотни тысяч лет назад человек подзывал собаку. Сработал он и сейчас. Пес подошел достаточно близко, чтобы Барри мог разглядеть его в полутьме.
1: «Санди!» — воскликнул он.
0: Слезы обожгли, а потом охладили его щеки. «Это его собака, что бы там ни говорили родители. Он не бросит Санди, даже если придется уехать в товарном вагоне далеко-далеко от Ортонвилля». «И в добрый путь», — подумал мальчик, опускаясь на колени и протягивая руки к своей собаке. Санди устремился к нему, опустив голову и виляя хвостом. Сначала Барри прижал теплого зверя к себе, потом ощупал его в поисках ран. Несколько царапин на плечах, но ничего серьезного. Ротвейлеры после тренировок выглядели гораздо хуже. Внезапно порыв горячего ветра коснулся мальчика и тут же пропал. Пес насторожился и зарычал. То же самое рычание, рождающееся в глубине груди, как перед схваткой с ротвейлером.
1: «Что там такое, Санди?»
2: «Человек?» — спросил кто-то.
0: Барри вздрогнул и вскочил на ноги. Он не мог определить источник голоса, потому что тот, казалось, звучал у него в голове.
1: «Здесь есть кто-нибудь?»
0: Мальчик никого не видел среди залитой лунным светом травы.
2: «Я...»
0: И дальше слова, лишенные смысла. Барри не мог бы сказать, принадлежит голос мужчине или женщине. Кроме того, у него был очень странный акцент. Больше, пожалуй, похоже на женщину, решил мальчик. И чем-то опечаленную, хотя Барри и сам не понимал, откуда ему это стало известно. От этого грустного голоса ему снова захотелось плакать, и он непременно разревелся, если бы не был так испуган и утомлен.
2: «Я закончил свою миссию по изучению...»
0: И голос заговорил о недоступных пониманию мальчика вещах, называемых квазары, черные дыры, эпифиз и субпространственные нервные системы. Барри во все глаза вглядывался в темноту, но мог различить только Санди, который глухо рычал, прижавшись к его ногам и задрав голову. Барри проследил за его взглядом и увидел мяч, застрявший в ветвях. «Неужели там на дереве человек?»
1: «Я не понимаю», — признался Барри.
2: «Вы отправили меня в долгий путь», — сказал голос.
0: А потом словно небо обрушилось на Барри, и он упал на колени, раздавленный небосводом. За несколько секунд он узнал все, что каждый человек на Земле когда-либо знал о физике, химии, биологии, обо всех технологиях и прочих науках, а потом все, что каждому человеку в галактике было когда-то известно, и, наконец, все, что маленький зонд узнал за свое путешествие мимо нейтронных звезд, сквозь черные дыры и через подпространство. Он ощущал бушующий ветер сверхновой. Он видел, как рождаются и умирают звезды. Он чувствовал вращение галактики. Он встретил того, кто живет в ядре галактики, и пожал ему руку, подобную спектру всех звезд, которые зонд изучил, с дифракцией Фраунгофера вместо отпечатков пальцев и покалыванием в нервных окончаниях вместо голоса. Ужас объял Барри. Это была такая лавина информации и ощущений, что ему пришлось напрячь всю свою волю и силы, чтобы вспомнить, кто он такой. Мальчик, родившийся в маленьком городке на Земле в эпоху галактического средневековья. Нет, раньше он этого не знал. До того, как этот древний космический зонд открыл канал, соединивший свою субпространственную память с разумом Барри.
2: «Я Барри. Я человек».
0: Но зонд не остановился, когда Барри едва не утратил личность. Он даже не заметил этого. Он сам учился именно так, и другого способа отчитаться перед людьми ему не преподали. Ничего лучшего он придумать не мог. Барри лежал, скорчившись, прижав колени к груди, а кулаки к ушам. Санди облизывал его волосы.
1: После наук Барри узнал историю, но не ту, что описывала хилый прогресс человечества в тюрьме под названием Земля, а давнюю историю галактической цивилизации. Он видел, как крошечные розовые комки выбираются из грязи, становятся человечеством, строят кристаллические башни, возносящиеся к звездам. Он видел птиц, меняющих гнезда на плавучие города, которые люди помогают им строить. Он видел, как сотни невероятных, удивительных существ обретают разум под руководством людей, создают цивилизации, а потом достигают звезд. Он видел, как космические расы сходятся и был свидетелем неизбежной вражды и первых войн, а также галактического соглашения и долгого мира. Для Барри все это было так же необычно и увлекательно, как фантастические романы. Но теперь, познав науки, он не мог не улыбнуться глупым теориям авторов относительно инопланетян и космических путешествий. На самом деле все было гораздо проще. Но улыбка сменилась печалью, когда он вспомнил книгу Брэдбери «Вино из одуванчиков», потому что Барри понял, что за минуты учебы он утратил все, что определяло его как личность. Ему стоило огромных усилий припомнить, кем он был еще час назад. И он подумал о своей собаке, почувствовал, что пес тревожно лижет его, и ему стало спокойнее. Собака охраняла хозяина.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Кристофер Маккитрик. «Потерявшиеся собаки». Окончание. Барри узнал о разногласиях, терзавших человечество. Они зародились в период слишком долгого мира. Он постиг могущество и славу, которую древние самодовольные существа извлекли из яркой великолепной новой расы, почти столь же чудесной по своему технологическому развитию и силе воли, как все галактическое сообщество вместе взятое. Он наблюдал, как образовывались многочисленные союзы, когда каждая раса стремилась привлечь на свою сторону эту могущественную силу, и какие войны охватили галактику вслед за этим. Барри испытал боль сильнее, которой не мог вообразить. Смертельную рану в душе, узнав, что эти войны привели не к досадному поражению, а к великому злу. Стерилизация целых планет, достаточно древних, чтобы дать начало сотне таких рас, как человечество. Он стал свидетелем злодеяний, от которых содрогнулся бы самый жестокий палач. И эти преступления творили его собственные предки или равнодушно наблюдали за их свершением. Все было зафиксировано в те давние времена и сейчас воспроизведено без всяких искажений верным маленьким зондом. Потом тишина и тьма. Барри закрыл глаза. Ему потребовалось несколько минут, чтобы обрести душевное равновесие в новом состоянии. Санди лизнул мальчика в лицо. Барри узнал теплый мокрый язык, настойчивый в своем беспокойстве. Сверх того, он мог представить генетическую структуру, которая привела к развитию клеток, образующих вкусовые луковицы в пасти собаки. Он видел генетический приказ ДНК, повинуясь которому химические элементы выстраиваются в собаку или человека. Он боялся открыть глаза, потому что и с закрытыми глазами увидел так много, что не мог удержаться от слез. Но он был обязан сделать это, потому что маленький зонд, сам того не сознавая, возложил на него особую миссию. Открыв глаза, Барри рассмотрел не следы рельсов, дерева и собаку, но вселенную, которая раскрывалась перед ним в любой проекции по его желанию. Только сейчас ему было трудно управлять своими желаниями. Сосредоточившись, он сумел сесть и погладить Санди. Потом он, наконец, увидел пса. Просто собака с грязной шерстью, виляющая хвостом. Он встал, пошатываясь, сжал кулаки и зажмурился, ожидая, пока пройдет дурнота, вызванная вращением галактики. Усилием мысли Барри привел в действие станцию телепатической связи, спрятанную в Луне. Та, в свою очередь, активировала несколько других станций, известных союзникам. Только человеческий разум мог использовать станции связи в качестве ментальных усилителей. Впервые в истории все станции были настроены на один единственный человеческий разум. Барри знал, что в течение предыдущей великой эпохи нестройный хор человеческих голосов разносился по всей галактике. Любая благородная, любовная, алчная, порочная человеческая мысль, чувство или приказ оставляли след в разуме всех инопланетян. «Мы разожгли войну», — сказал он маленькому роботу. Тот выразил согласие, полное испуга и смятения. Зонд не был предназначен для столь глубоких переживаний. «Мы заставили всех полюбить нас», — сказал Барри псу, почесывая его за ушами. Но Санди любил маленького хозяина и без утонченных ментальных приказов. Барри пришлось сделать над собой усилие, чтобы почувствовать под рукой шерсть Санди, ведь его разум был рассеян по всей галактике до самого ядра. «Вы оба можете успокоиться. Я обо всем позабочусь». Санди улегся рядом и принялся зализывать раны. Зонду расслабиться было труднее. Вооруженный новыми знаниями, Барри видел, что инопланетяне одолели людей по одной лишь причине. Человечество было слишком занято войной с самим собой, чтобы послать единый приказ всем разумным расам галактики. Но теперь у человечества был только один голос. Знания, которые маленький зонд передал Барри, изменили весь мир. «Спасибо, искатель знаний», — сказал Барри роботу. Он опустил его числовое обозначение, поскольку других зондов не сохранилось. «Ты поступил верно, закончив свои изыскания и сообщив мне то, что узнал. Я все исправлю, и тебе не нужно бояться, что твои хозяева когда-нибудь снова причинят зло другим». Робот опустился на землю и поместил все свои воспоминания, кроме самых первых, о тех днях, когда его программировали, в субпространственные ячейки.
Ему во многом еще предстояло разобраться. Санди подполз ближе к машине, осторожно пофыркивая. Барри поднял лицо к звездам, и его новый взгляд различил в невообразимой дали тысячи космических кораблей. Сотни тысяч инопланетян стремились уничтожить соперников, чтобы стать достойными союзниками человечества. Потребовалось усилие, чтобы снова отвлечься от собственного физического тела, почувствовать свою субпространственную нервную систему и заставить ее действовать так, как будто он отдавал своим мышцам приказ. «Остановитесь!» — скомандовал он. Учитывая ментальные усилители и все, что он узнал от зонда, 80 тысяч лет изучавшего Вселенную, это было легко. В тысячах миль от поверхности Земли 6 флотилий космических кораблей, сверкая лучами лазеров, выскочили из-под пространства в точке, где появился исследовательский зонд. Они столкнулись, и кровь древних врагов кипела жаждой славы. Каждый знал, что они всего в нескольких световых секундах от миллиардов людей. Джон 6564 тоже не устоял против этого волшебства. Хотя его корабль был охвачен огнем, он сражался так яростно, как ни один арчталианин за всю историю Арчтала. Он выкрикивал приказы запускать ядерные ракеты, наводить на цель X-лазеры и... Джон 6564 почувствовал, что человеческий разум снова коснулся его. На сей раз человек произнес лишь одно слово, но оно было гораздо больше, чем просто слово, и смысл его был гораздо яснее. «Остановитесь!» И Джон 6564 обнаружил, что не может более продолжать битву. Из этого единственного слова, неодолимого повеления и чувства, которое наполнило его, родилось понимание. Он никогда больше не будет одинок и не станет мечтать о хозяине. Но кроме того, он понял еще, что человечество стало гораздо более великим и могущественным, чем прежде. С осознанием этого пришла такая радость, что перья впились ему в кожу. А потом...

0: банками пива в руках.
1: «Ах ты!»
0: Отец начал приподниматься. Глаза его сулили хорошую взбучку. «Где тебя носит?» — сказала мать, тоже вставая. Она уже приготовилась отвесить Барри пощечину, но... «Остановитесь!» — скомандовал Барри. Взрослые замерли и затихли. Взгляд их наполнился зачаточным пониманием. Рты открылись в немом изумлении. «Таким людям потребуется куда больше времени», — подумал Барри. Отец медленно кивнул. Один раз. «Теперь все будет иначе», — сказал Барри. И это было правдой. Вы слушали рассказ Кристофера МакКитрика «Потерявшиеся собаки» в переводе с английского Константина Росинского.

Йен Бенц. Канал грез. Глава 7. Трофеи. Вот она и встретилась лицом к лицу со своими страхами. Все давно шло к этому. Оно надвигалось, как отдаленные штормы. Вот наступило, она оказалась безвольной и слабой. Бестолково запуталась перед лицом ужаса, который она вновь и вновь старалась перебороть и с которым никак не могла сладить. Однажды в школе, в кабинете физики, она пыталась соединить вместе два сильных магнита — северный полюс с северным и южный с южным. Она потела и скрипела зубами, упиралась локтями в парту и наблюдала, как ее напряженные, дрожащие руки сжимали большие подковообразные куски металла, пытаясь не дать ему вернуться, уйти в сторону, вывернуться из ее пальцев. Чувствуя, как слабеет, она вложила в последний рывок все свои силы и закричала, как выкрикивала, когда во время занятий кендо собирала для удара всю силу в нужную точку. Магниты скользнули один вдоль другого, вывернувшись из ее рук, словно живые, и щелчком один из южных полюсов соединился с северным, так что в руках у нее оказался сплошной S-образный кусок металла. Ей потребовалось произвести над собой еще больше усилий, чтобы не швырнуть магниты на пол или просто не брякнуть ими о парту. Но она спокойно положила куски металла на место и немного склонила голову, как бы салютуя победе своего противника. То же самое происходило и с ее страхом. Она пыталась вызвать его на борьбу, пригвоздить его, побороть, но он всегда уворачивался, ускользал даже тогда, когда она пыталась ухватить его.

0: и вновь затаивался под оболочкой обыденной жизни. И вот сейчас она стоит в аэропорту Нарита, ожидая вместе с остальными музыкантами оркестра NHK посадки на JAL-эвиский Boeing 747, отправляющийся в Лос-Анджелес. Вместе со всеми она сидела в зале ожидания, нервно болтала, пила чай, посматривала вверх на часы, то и дело сверяясь со своими наручными, поглаживала новую кожаную сумку, которую купила специально для этой поездки, стараясь успокоить холодные спазмы желудка. Все вокруг знали, что она никогда раньше не летала, что она боится. Они старались отвлечь ее шутками, но она не могла заставить себя не думать о самолете. Хрупкая труба алюминиевого корпуса, воющие двигатели, извергающие огонь, прогибающиеся под тяжестью топлива крылья, шасси, которые именно этот момент, моментальная картинка, запечатлевшая, как колеса отрываются от земли, и самолет, задрав нос вверх, поднимается в небо, окончательно доконала ее. Это была мертвая точка, на которой остановились ее мысли. Она видела этот момент по телевидению и в кино много раз. Она понимала, что в этом плавном движении есть своя грация. Она готова была восхищаться авиаконструкторами и мастерством пилота. Ей было известно, что этот маневр ежечасно проделывается во всем мире тысячи раз. Но сама мысль о том, чтобы очутиться внутри этой немыслимо сложной конструкции в тот миг, когда она поднимается в воздух, все равно наполняла Хисако таким ужасом, от которого у нее начинали ныть кости. Остальные пытались отвлечь ее разговорами. Один из молодых музыкантов оркестра сказал, что он тоже сначала очень боялся летать, но потом посмотрел статистику. «Разве ты не знаешь, — сказал он, — что вероятность погибнуть в автомобильной катастрофе гораздо больше, чем разбиться на самолете?» «Но не тогда, когда ты летишь в самолете!» — хотелось закричать ей в ответ. Тидзу и Яйой, ее соквартирницы, тоже из струнной группы, стали вспоминать о предыдущей поездке в Штаты, когда они были еще студентками. Какая это бескрайняя страна и какая живописная! Йосемитский, Мохавский, Редвудский национальные парки. Один штат как целая держава, необходимая и неминуемая. Такое нельзя пропустить, не говоря уже о скалистых горах и Большом каньоне. Огромные плодородные равнины с пшеничными полями от горизонта до горизонта. Целый океан колосьев. Осенние краски Новой Англии, головокружительные вертикали Манхэттена. Такое нельзя пропустить. Невозможно. Она не должна пропустить это. Стрелки часов толкали время вперед, словно два тончайших крыла. И вот время пришло. Сжимая свою новую сумку, она вместе со всеми встала. Они направились к туннелю. Она приподняла сумку и крепко обняла, как младенца. Сумка пахла сладко, роскошно и успокаивающе. На поле, залитым солнечными лучами, она увидела самолет. Огромный, надежный, словно корабль причала. Пристыкованный к терминалу двумя трапами у носа и хвоста со свисающими под брюхом шлангами от крыльев бензовозом. Сбоку вплотную стояла грузовая тележка. Ее икс-образные подпорки возвышались над ходовой частью, достигая открытой дверцы фюзеляжа. Два человека в ярко-красных комбинезонах с эмблемой JAL-овского общепита закатывали в лайнер стеллажи с обедами в пластиковых упаковках. Приземистый плоский буксировщик замер под самым носом Боинга, мертвой хваткой облапив стойку переднего шасси. Множество других машин сновало возле неподвижной громады лайнера, будто хлопотливые слуги и оруженосцы царственного воина, снаряжающие своего величавого господина для единоборства с воздушным океаном. Она шла, направляясь к туннелю. Ей казалось, что ее ногами управляет кто-то другой. Кожаная сумка запахла смертью животного. Она пожалела, что не взяла с собой таблетки, которые ей прописал доктор. Пожалела, что не напилась до потери пульса. Пожалела, что не сказала вовремя о том, что не может никуда лететь. Пожалела, что не догадалась вообще отказаться от этой работы. Пожалела, что не сломала ногу, что у нее нет своего приступа аппендицита. Все что угодно, лишь бы не садиться в самолет. Туннель ее добил. Запах горючего, звук работающих моторов, размеренное движение людского потока, стремящегося по наклонному коридору без окон к последнему повороту, за которым его поджидает самолет. Устремив туда неподвижный взгляд, она остановилась, пропуская мимо себя движущуюся толпу. Шедшие впереди Тидзу и Яйой тоже остановились. Они ей что-то говорили, но она не разбирала слов. Они взяли ее под руки и отвели в сторонку. И вот она вся в холодном поту стоит у стены коридора, трясясь в ознобе, вдыхая запах горючего, слушая усиливающийся рев двигателей и чувствуя, как наклонный пол выносит ее к заполняющемуся людьми лайнеру, не может уже не думать, не осознать до конца, что все это происходит с ней в действительности. Так хорошо! Все шло так хорошо! Она вполне прижилась в оркестре, завела друзей, наслаждалась концертами, если не считать самого первого концерта, не волновалась. Записи бывали скучными, но в такие моменты можно было переключиться на что-нибудь отвлеченное. Никто не ожидает от тебя вдохновенной игры на 30-м повторе. У нее появились деньги и новая виолончель. Ее мать гордилась ею. Ее жизнь казалась надежно устроенной, а будущее представлялось интересным и радостным. И она все время спрашивала себя о том, что же тут может дать осечку, поскольку привыкла, что в жизни всегда одно уравновешивается другим. И вот оно так и случилось. Ирония судьбы заключалась в том, что беда, восстанавливающая нарушенное равновесие, пришла изнутри, где Хисако была особенно уязвима. Ей никогда не приходилось выдумывать себе ложные оправдания или питать призрачные надежды, или вырабатывать искусственные подпорки для своего самолюбия, как делают многие, чтобы худо-бедно справиться с жизненными трудностями. Она жила с чувством уверенности, которого не было у других. Ее внутреннее «я» было в безопасности. Защита требовалась от внешних угроз, против которых нужно было заранее вооружиться. И вот теперь она была наказана за свою самоуверенность. Ее все-таки затащили в самолет. Господин Яно, менеджер предстоящих гастролей, и господин Акамото, руководитель оркестра, подошли к ней, уговорили и заботливо провели ее по резиновому спуску, окруженному гофрированными стенами из белого металла, к открытой дверце самолета, где их уже встречали стюардессы. И впереди открылся просторный салон с множеством призывно манящих кресел, и толстая дверь встала на свое место, и изогнутая плита на выпуклой шкуре фюзеляжа. Ее трясло. Ее провели внутрь. Ей хотелось завизжать. Вместо этого она застонала, присела на корточки и скрючилась, обнимая свою сумку, как будто хотела вжаться в нее, укрыться там с головой. Она рыдала, обхватив голову ладонями и уткнувшись лицом в свои скрещенные руки. Нельзя же вести себя так глупо. Надо быть благоразумной. Подумать о других членах оркестра. Что скажет твоя мать? Виолончель уже погружена в самолет. 300 пассажиров вынуждены ждать из-за тебя. Целый самолет. А как же Америка? Вспомни об Америке. Столько огромных городов. Тысячи людей. Все тебя ждут. За твой билет уже заплачено. Все твои билеты оплачены вперед. В отелях забронированы номера. Напечатаны программки. Разве можно быть такой эгоисткой? Думать только о себе. Все это она и без того знала. Эти доводы давно убедили ее, ведь уговоры начались за несколько месяцев до этого дня, сразу же, как только было объявлено о предстоящих гастролях, так чтобы уж в решительный момент у нее не хватило духу отказаться и не поехать. Конечно, это было бы ужасно низко и непорядочно по отношению ко всем остальным музыкантам оркестра. Это значило бы поступить страшно неуважительно и непростительно эгоистично. Ты уже взрослый человек, и просто есть слово «надо». Страхи надо преодолевать. Все надеялись на тебя. Ожидали, что ты будешь вести себя так же, как все, как любой нормальный человек. Ничего особенного от тебя не требуется. Все это она знала, но не могла ничего с собой поделать. Все это ничего не значило. Набор словесных символов чуждого языка, не отражавший ничего, что относилось бы к миру ее страха. Покрытый каракулями листок, приложенный к звенящей струне ее физического страха. Ее пытались поднять с пола, но она, испугавшись, что ее хотят силой затащить в кресло и пристегнуть там ремнями, намертво соединить с пустотелым аппаратом, провонявшим авиационным керосином и подогретой едой, разразилась громким плачем и, выпустив из рук сумку, стала цепляться за тех, кто попался под руку, умоляя их. «Пожалуйста, не надо!» «Ты же всех подведешь!» «Пожалуйста, не надо!» «Ты ведешь себя как ребенок!» «Извините, простите, я не могу!» «Избалованный ребенок! Избалованный иностранный ребенок!» «Пожалуйста, не заставляйте меня!» «Баловень Гайдзин, устраивающий скандал из-за того, что ему не дали конфетку!» «Пожалуйста, не надо!» «Ты опозоришь себя навеки!» «Пожалуйста, прошу вас!»
1: В конце концов, ее вывели под руки из лайнера. Провели вверх по наклонному коридору в посадочный зал, затем в зал ожидания. Женщина из наземной службы успокаивала ее. Вылет самолета задержали на полчаса. Она не покидала зал ожидания, пока он не взлетел. В такси по дороге в маленькую квартирку, которую она делила с Яю и Кидзу, ее обуревали смешанные чувства облегчения и вины. Все было позади. Кошмар окончился. Но какой же ценой? Как она опозорилась и как опозорила остальных музыкантов? Ее уволят. Надо самой подать заявление об уходе. И подам. Разве сможет она после этого посмотреть в глаза своим товарищам по оркестру? Нет, подумала Хисако. Не смогу. Той же ночью она уехала домой, отправилась на станцию и поехала на Хоккайдо с той же сумкой, которую купила для поездки в Америку и которую сначала чуть было не оставила в самолете, а потом в зале ожидания. С прекрасной сумкой из мягкой перчаточной кожи, где так и остался лежать девственно чистый паспорт и американский путеводитель. Так она и сидела, несчастная, с красными глазами, в поезде, который несся на север. Ее друзья, ее коллеги сейчас где-то над Тихим океаном, думала она, пересекают часовой пояс навстречу солнцу, выигрывая лишний день, в то время как она разрушила свою карьеру. Она взглянула на сверкающую бежевую кожу сумки и заметила круглые темные пятнышки, испортившие шелковистую поверхность. Она попробовала вытереть их, но не смогла и поняла с очередным всплеском самоунижения, что эти точки сделали.

0: человек с ухмылкой на лице из цикла «Альвин Созидатель». Первая встреча Альвина Созидателя с этим человеком произошла на лесистых взгорьях Восточного Кенетука. Альвин шел со своим учеником Артуром Стюартом, беседуя то ли о философии, то ли о наилучшем способе приготовления бобов, не помню уж хорошенько, и вышел на поляну, где сидел на корточках человек, глядя вверх на дерево. Если не считать ненатуральной ухмылки у него на лице, в то время и в том месте он ничем особенным не выделялся. Одет в оленью кожу, на голове енотовая шапка, под рукой наготове лежит мушкет. Тогда много таких молодых парней охотились за дичью в незаселенных лесах. Впрочем, если подумать, восточный Кенетук в ту пору стал не столь уж диким, и многие мужчины сменили оленью кожу на хлопок, исключая разве что самых бедных. Поэтому, возможно, отчасти и одежда незнакомца побудила Альвина остановиться и посмотреть на него. Артур же Стюарт, само собой, поступал так же, как Альвин, если не имел веской причины поступить по-иному, поэтому он тоже остановился на краю луга и молча стал смотреть. Человек с ухмылкой не сводил глаз с ветвей старой корявой сосны, которую вскоре должны были заглушить лиственные деревья. Но свою ухмылку он адресовал вовсе не дереву, а медведю. «Медведь медведю рознь, это всякий знает». Мелкие бурые мишки обычно не опаснее собак. Иначе говоря, если ты стукнешь такого палкой, то получишь свое, а если не тронешь его, то и он тебя не тронет. Но есть такие черные медведи и гризли, у которых шерсть на спине щетинится наподобие игл дикобраза. Это значит, что они напрашиваются на драку. И стоит сказать такому слову поперек, он сразу откусит тебе голову и высосет из тебя твой завтрак. Не дать не взять лодочник, который дует самогон из горлышка. Вот такой медведь и сидел на дереве. Он был, пожалуй, малость староват, но щетина на нем топорщилась, будь здоров. И на дерево он залез не потому, что боялся, а за медом. Меда там было полно, и пчел тоже. Они, стараясь прокусить свалявшуюся медвежью шерсть, лишались жал и падали мертвыми, зато жужжали вовсю, словно прихожане, позабывшие слова гимна. Только пчелы, видать, и мотив подзабыли. А человек все сидел и скалился на медведя. Медведь же показывал зубы ему. Альвин с Артуром стояли там уже с минуту, а картина все не менялась. Человек ухмылялся медведю, медведь человеку. При этом ни один и виду не показывал, что заметил Альвина и Артура. Поэтому Альвин заговорил первым. «Не знаю, кто из вас начал эту игру, зато знаю, кто победит». Человек, не переставая ухмыляться, процедил сквозь зубы.
1: «Извините, что не подаю вам руки, я слишком занят».
0: Альвин вдумчиво кивнул и сказал, «Медведь, сдается мне, тоже занят».
1: «Ничего», — сказал человек с ухмылкой, «сейчас он слезет».
0: Артур Стюарт по молодости лет был поражен.
2: «Слезет? Из-за вашей улыбки?»
1: «Смотри, как бы я тебе не улыбнулся. Неохота платить твоему хозяину за такого умного черномазого, дорого поди».
0: Все, как правило, принимали Артура Стюарта за раба, ведь он был наполовину черный, а к югу от Хайо лежали рабовладельческие края, где черный человек непременно принадлежит, принадлежал или обязан принадлежать кому-то. Поэтому Альвин во избежание осложнений никого не разубеждал. Пусть люди думают, что у Артура Стюарта уже есть хозяин и не стремятся занять свободное место.
3: «Сильная же должна быть у тебя улыбка», — сказал Альвин.
4: «Меня зовут Альвин, и я странствующий кузнец».
1: «Кузнец в этих краях не так уж нужен. На Западе дела обстоят получше, там больше поселенцев. Попытай счастье там».
0: Человек по-прежнему говорил сквозь зубы.
4: «Может, и попытаю. А как зовут тебя?»
1: «Стойте, где стоите», — сказал человек с ухмылкой. «Не двигайтесь, он слазит».
0: Медведь зевнул, слез вниз по стволу и стал на четвереньки. Он мотал головой в такт какому-то неведомому медвежьему мотиву. Морда у него блестела от меда и была утыкана дохлыми пчелами. Подумав о чем-то своем, он, видимо, пришел к какому-то выводу, потому что встал на задние лапы и разинул пасть, точно ребенок, показывающий маме, как хорошо он глотает. Человек с ухмылкой тоже встал и растопырил руки и раскрыл рот. Зубы у него были хороши для человека, но медвежьим все-таки уступали. Однако медведя это зрелище, как видно, убедило. Он снова спустился на четвереньки и закосолапил в лес.
4: «Теперь это мое дерево», — сказал человек. «Не слишком завидное имущество», — заметил Альвин.
2: «А мед он весь съел», — добавил Артур Стюарт.
1: «Дерево мое, и вся земля вокруг тоже», — сказал человек.
2: «Но что ты намерен с ней делать? На фермера ты не похож».
1: «И намерен спать здесь, и чтобы никакие медведи при этом не тревожили мой сон. Я просто должен был показать ему, кто здесь хозяин».
2: «Значит, ваш талант нужен только для того, чтобы заставить медведей убраться с дороги?» — спросил Артур Стюарт.
1: «Зимой я сплю под медвежьей шкурой. Я улыбаюсь медведю, а он скалит зубы на меня, пока я не сделаю с ним все, что захочу».
2: «А ты не боишься, что когда-нибудь встретишь медведя под стать себе?» — мягко осведомился Альвин.
1: «Нет, приятель, не боюсь. Моя ухмылка — королева всех ухмылок».
2: «Император ухмылок», — сказал Артур Стюарт.
1: «Наполеон!»
2: Ирония Артура была недостаточно тонка, чтобы ускользнуть от человека с ухмылкой.
1: «У твоего мальчишки слишком длинный язык», — сказал он.
4: «Это помогает мне коротать время», — сказал Альвин.
2: «Ну, раз уж ты оказал нам услугу и прогнал медведя прочь, здесь, пожалуй, можно построить каноэ». Артур Стюарт посмотрел на него, как на безумного.
5: «Зачем нам каноэ?»
4: «Я ленив и хочу спуститься вниз по течению в нем».
1: «Мне все равно, что вы с ним будете делать», — сказал незнакомец. «Плывите, тоните, несите его над головой, съешьте его на ужин, только здесь вы ничего строить не будете».
2: Ухмылка так и не сходила с его лица.
5: «Ты только погляди, Артур», — сказал Альвин.
2: «Этот парень даже имени своего назвать не хочет и теперь скалит зубы на нас».
1: «Ничего не выйдет», — сказал Артур Стюарт. «На нас скалились политиканы, проповедники, колдуны и крючкотворы. У тебя зубов не хватает, чтобы нас напугать».
2: Тут незнакомец направил свой мушкет прямо в сердце Альвину.
5: «Но тогда я больше не буду улыбаться».
4: «Я вижу, в этих краях не принято строить каноэ», — сказал Альвин. «Пойдем-ка отсюда, Артур».
1: «Не спешите так», — сказал незнакомец. «Мне думается, что я окажу услугу всем своим соседям, не дав тебе сойти с этого места».
2: «Начнем с того, что никаких соседей у тебя нет».
4: «Каждый человек мой сосед и ближний», — так сказал Иисус.
2: «Мне помнится, он особо выделил самаритян, а самаритянам меня нечего опасаться».
1: «Я вижу перед собой человека с котомкой, которую он прячет от меня».
2: Это была правда, потому что Альвин носил в котомке свой золотой лемех и старался прятать ее за спиной, чтобы люди не заметили, как лемех шевелится, что тот проделывал время от времени. Но в ответ на слова незнакомца Альвин перенес мешок вперед. «От человека с ружьем мне нечего прятать».
1: «Приходит человек с котомкой и говорит, что он кузнец. Но единственный его спутник — мальчишка, слишком тощий и хилый, чтобы обучаться такому ремеслу. Зато он как раз пролезет в чердачное окошко или в щель под кровлей, а взрослый поднимет мальчишку высоко своими сильными руками, чтобы тот пролез в дом и открыл вору дверь. Поэтому, пристрелив тебя на этом самом месте, я окажу большую услугу миру».
4: «Было бы чем поживиться взломщику в этом лесу», — фыркнул Артур Стюарт.
1: «Но дуракам закон не писан».
2: «Ты лучше направь свое ружье в другую сторону», — посоветовал Артур Стюарт. «Если хочешь и дальше им пользоваться».
4: Вместо ответа незнакомец нажал на курок. Дуло полыхнуло пламенем и взорвалось, разлетевшись на куски, словно ручка старой метлы. Пуля медленно выкатилась из него и шлепнулась в траву.
1: «Посмотри, что ты сделал с моим ружьем», — сказал незнакомец.
4: «Не я нажимал на курок», — сказал Альвин. «И тебя предупреждали».
2: «Но ухмыляться ты так и не перестал», — заметил Артур Стюарт.
1: «Такой уж я веселый парень», — сказал незнакомец и достал большой нож.
2: «Нравится тебе этот нож?» — спросил Артур Стюарт.
1: «Мне его дал мой друг Джим Бови. Я ободрал им 6 медведей, а бобров и не сосчитать».
2: «Тогда посмотри сперва на дуло своего мушкета, а потом на нож, которым ты так гордишься, и подумай как следует».
4: Человек с ухмылкой посмотрел на мушкет, потом на нож.
1: «Ну и что?»
2: «Думай, думай, авось дойдет потихоньку».
1: «И ты позволяешь ему говорить с белыми таким образом?»
4: «С человеком, который целит в меня из ружья, Артур Стюарт может говорить как ему угодно», — сказал Альвин.
2: Человек подумал еще, а потом ухмыльнулся еще шире, если это только возможно, убрал нож и протянул руку.
1: «Ты большой умелец», — сказал он Альвину.
2: Альвин сжал его руку в своей. Артур Стюарт уже знал, что будет дальше, поскольку видел это не раз. Хотя Альвин объявил, что он кузнец, и всякому, у кого есть глаза, видно, какие у него сильные руки, этот улыбчивый сейчас попытается побороть его и повалить. Впрочем, Альвин и сам был не прочь побороться. Он позволил человеку с ухмылкой дергать, тянуть и выкручивать ему руку сколько душе угодно. Это могло сойти за настоящий поединок, если бы у Альвина при этом не было такого вида, будто он вот-вот уснет. Наконец он стиснул пальцы, а человек с ухмылкой вскрикнул, упал на колени и стал просить отдать ему руку назад.
1: «Не то чтобы она мне еще на что-то пригодилась, но надо же надевать куда-то вторую перчатку!»
2: «Мне твоя рука без надобности», — заверил Альвин.
1: «Я знаю, но вдруг тебе вздумается оставить ее тут, на лугу, а меня отправить в другое место?»
2: «Ты что, никогда не перестаешь ухмыляться?»
1: «Даже и пробовать не хочу. Со мной всегда случается что-то худое, когда я не улыбаюсь».
2: «Было бы куда лучше, если бы ты хмурился, зато ружье держал дулом вниз, а руки в карманах».
1: «Ты сделал из четырех моих пальцев один, а большой вот-вот отвалится. Я готов сдаться».
2: «Готов? Так сдавайся».
1: «Сдаюсь», — сказал человек с ухмылкой.
2: «Ну нет, так не пойдет. Мне нужны от тебя две вещи».
1: «Денег у меня нет, а если ты заберешь мои капканы, я покойник».
2: «Все, что мне нужно, это твое имя и разрешение построить здесь каноэ».
1: «Мне сдается, скоро меня станут звать Однорукий Дэви. Но пока что я Крокет, как и мой отец. Кажется, я ошибался насчет этого дерева, оно твое. И я, и тот медведь, мы ушли далеко от дома, и нам еще немало надо пройти, пока не стемнело».
2: «Можешь остаться», — сказал Альвин. «Места всем хватит».
1: «Только не для меня», — сказал Дэви Крокет. «Моя рука, если я получу ее назад, здорово увеличится в объеме. Не думаю, что она поместится на этой поляне».
2: «Мне будет жаль, если ты уйдешь. Новый друг — большая ценность в этих краях». Альвин разжал руку, и Дэви со слезами на глазах принялся ощупывать свою ладонь и пальцы, словно проверяя, не отвалилось ли что.
1: «Рад был познакомиться с вами, мистер странствующий кузнец. И с тобой тоже, мальчик».
2: Дэви покивал головой, ухмыляясь, как трактирщик.
1: «Мне сдается, вы и правда не взломщик. И не тот кузнечный подмастерье, что украл золотой лемех у своего хозяина и сбежал».
2: «Я в жизни ничего не крал», — сказал Альвин. «Но у тебя больше нет ружья, а стало быть, не твое дело, что лежит у меня в котомке».
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy.
1: «Вручаю тебе все права на эту землю, на минералы, что лежат под ней, на дождь и на солнце, на лес и на все шкуры, которые в нем есть».
2: «Ты не законник ли часом?» — подозрительно спросил Артур Стюарт. Дэви вместо ответа повернулся и побрел с поляны, как прежде медведь, в ту же сторону. Он шел тихо, хотя, похоже, хотел бы побежать, но бег причинил бы боль его пострадавшей руке.
5: «Я думаю, мы никогда больше его не увидим», — сказал Артур Стюарт.
2: «А я думаю, увидим еще», — сказал Альвин.
5: «Почему?»
2: «Потому что я изменил кое-что у него внутри, чтобы он стал чуть больше похож на медведя. И медведя тоже изменил, чтобы он стал чуть больше похож на Дэви».
5: «Нельзя вмешиваться в чужое нутро».
2: «Что поделаешь, черт попутал».
5: «Ты же в него не веришь».
2: «Нет, верю. Только мне кажется, он выглядит не так, как все думают».
5: «Да ну, а как же тогда?»
2: «Он как я, только умнее».
0: И Альвин с Артуром принялись строить каноэ. Они срубили дерево нужной величины на 2 дюйма шире, чем Альвин в бедрах, и стали выжигать древесину, выгребая золу и вгрызаясь все глубже. Это была медленная, патагонная работа, и чем дольше они трудились, тем больше недоумевал Артур Стюарт.
5: «Я вижу, ты это умеешь», — сказал он Альвину. «Только каноэ нам ни к чему».
2: «Каноэ», — поправил Альвин. «Мисс Ларнер была бы недовольна тем, как ты выражаешься».
5: «Начнем с того, что Тенкватава научил тебя бегать по лесу, как краснокожий, быстрее всякого каноэ, да и работать не надо».
4: Я не чувствую охоты бежать.
6: Во-вторых, вода использует каждый удобный случай, чтобы разделаться с тобой. По словам мисс Ларнер, ты чуть не утонул 16 раз еще до того, как тебе исполнилось 10.
4: Дело не в воде, а в разрушителе. И теперь он, похоже, отказался от воды. Теперь он вознамерился уморить меня при помощи дурацких вопросов.
6: В-третьих, на случай, если ты считаешь, у нас назначена встреча с Майком Финком и Верили Купером, а из-за твоего каноэ мы вряд ли поспеем туда вовремя.
4: Этим двоим не мешает научиться терпению, спокойно ответил Альвин.
6: В-четвертых,
4: Артур Стюарт становился все привередливее с каждым ответом Альвина.
6: В-четвертых и в-последних, ты Созидатель, разрази меня гром. Стоит тебе приказать этому дереву стать полым, и оно поплывет по воде, как перышко. Если уж тебя так приспичило построить каноэ, хотя оно к тебе ни к чему, и есть где плыть на нем без опаски, хотя это вовсе не так, ты не должен был заставлять меня делать эту работу руками.
4: «Ты что, так сильно утомился?» — спросил Альвин.
6: «Лишняя работа всегда лишняя».
4: «Лишняя для кого?» «Ты прав. Я строю это каноэ не для того, чтобы плыть вниз по реке, и не для того, чтобы ускорить наш путь».
6: «Для чего же тогда? Или у тебя уже вошло в привычку делать все без причины?»
4: «Я вообще не строю каноэ». Артур Стюарт зарылся по локти в выжженное дерево.
6: «Что же это, по-твоему, дом?»
4: «Это ты строишь каноэ, и мы поплывем в нем вниз по реке. Но я его не строю».
6: Артур Стюарт снова приналег на работу и через пару минут сказал: «Я знаю, что ты делаешь».
4: «Вот как?»
6: «Ты заставляешь меня делать то, что нужно тебе».
4: «Тепло».
6: «Ты используешь меня, чтобы превратить это дерево в нечто другое, в то же время используешь дерево, чтобы превратить в нечто другое меня».
4: «И во что же я хочу тебя превратить?»
6: «Я думаю, что ты думаешь, будто превращаешь меня в Созидателя. Но строитель каноэ не то же самое, что всесторонний Созидатель вроде тебя».
4: «Надо же с чего-то начинать».
6: «Ты-то ни с чего не начинал. Ты от рождения все умеешь».
4: «Да, я родился с талантом. Но я не знал, как, куда и зачем его приложить. Я научился любить созидание ради него самого. Я научился любить камень и дерево, с которыми работал, а через это научился видеть их изнутри, чувствовать, как они, понимать, как они устроены, что держит их вместе и как расщепить их наилучшим образом.
6: Что-то я ничему такому не научаюсь.
4: Пока».
6: «Нет, сэр! Я ничегошеньки не вижу изнутри. Ничего не чувствую, кроме боли в спине и пота, который льет с меня градом, и мне все досаднее выполнять работу, которую ты можешь сделать, стоит тебе только глазом моргнуть».
4: «Ну вот это уже кое-что. Ты учишься видеть изнутри себя». Артур Стюарт поскреб дерево еще немного, весь кипя от возмущения.
6: «Когда-нибудь мне надоест твоя заносчивость, и я не буду больше сопровождать тебя».
4: «Артур Стюарт, в этот раз я не хотел брать тебя с собой, если помнишь».
6: «Вот, значит, в чем дело. Ты наказываешь меня за то, что я пошел с тобой вопреки твоей воле?»
4: «Ты сам сказал, что хочешь научиться всему, что умеет Созидатель. А когда я пытаюсь тебя научить, то слышу в ответ нытье и стоны».
6: «Я еще и работаю. Работаю не переставая, пока мы говорим».
4: «И то правда».
6: «Есть еще кое-что, о чем ты не подумал. Строя каноэ, мы в то же время уничтожаем дерево».
4: «Так всегда бывает», — кивнул Альвин. «Нельзя сделать что-то из ничего. Что-то всегда создается из чего-то другого. Новая вещь всегда перестает быть тем, чем была раньше».
6: «Значит, каждый раз, когда ты создаешь что-то, ты также и разрушаешь?»
4: «Вот почему разрушитель всегда знает, где я и что я делаю. Потому что, делая свое дело, я всегда немного работаю из-за него».
2: Артуру Стюарту это не показалось правильным, но он не мог придумать нужного ответа и потому продолжал выжигать и долбить, пока, гляди-ка, не получилось каноэ.
4: Они дотащили его до ручья, спустили на воду, сели в него, и оно сразу перевернулось. Искупавшись 3 раза, Альвин наконец сдался и поправил каноэ так, чтобы оно держалось на воде. Артур Стюарт тогда посмеялся над ним.
6: «Ну и чему же я в итоге научился? Как строить плохие каноэ?»
4: «Заткнись и греби», — сказал Альвин.
6: «Мы плывем по течению, и грести мне не обязательно. Притом все, что у меня есть, — это палка, которая ничуть не похожа на весло».
0: Тогда используй ее, чтобы не врезаться в берег, а это непременно случится, если ты будешь болтать.
2: Артур Стюарт отвел каноэ от берега, и так они доплыли до ручья покрупнее, а там и до реки. Все это время Артур думал о том, что сказал ему Альвин, и о том, чему тот пытался его научить, и, как всегда, ничего не мог понять. Но ему невольно показалось, что он все-таки чему-то научился, хотя и не понимает пока, чему.

0: Люди всегда селятся на берегах рек. Если ты плывешь по течению, то рано или поздно увидишь какой-нибудь городок. Это и произошло с нашими путниками однажды утром, когда туман еще висел над рекой, а глаза не хотели открываться. Городок был так себе, но и река тоже была не из важных, да и лодка оставляла желать лучшего. Они причалили, вытащили каноэ на берег, Альвин скинул мешок с лемехом на плечо, и они зашагали в город, жители которого как раз пробуждались для дневных трудов. Им хотелось найти постоялый двор, но городок был слишком мал и слишком нов для этого. Дюжина домиков и дорога, которой так мало пользовались, что трава росла от одной парадной двери до другой. Но это не означало, что здесь нельзя надеяться на завтрак. Если рассвело, кто-то наверняка уже встал и принялся за дела. Проходя мимо одного дома с хлевом позади, они услышали журчание. Это доили корову в жестяное ведро. В другом доме женщина выходила из курятника с только что собранными яйцами, и это выглядело многообещающе. «Не найдется ли чего-нибудь для прохожих людей?» – спросил Альвин. Женщина смерила их взглядом и молча ушла в дом. «Не будь ты таким страшным, она пригласила бы нас войти», – сказал Артур Стюарт. «Зато ты у нас ангел». Тут они услышали, как открывается парадная дверь. «Может, она просто хотела поскорее сварить нам яиц?» – сказал Артур Стюарт. Но вместо женщины из дому вышел мужчина, который явно не успел одеться как следует. Штаны у него, во всяком случае, падали, и путники уж верно поспорили бы, как скоро они упадут на крыльцо, если бы он не целил в них из весьма внушительного ружья. «Проваливайте», — сказал мужчина. «Уже идем». Альвин закинул котомку за спину и зашагал мимо крыльца. Дуло ружья следовало за ними. Как только они поравнялись с хозяином дома, штаны, само собой, упали. Хозяин злой, сконфуженный, опустил ружье, и дробь градом посыпалась на крыльцо. Мужчина растерялся. «Надо быть внимательней, когда заряжаешь такое большествольное ружье», — сказал Альвин. «Я всегда в таких случаях кладу бумажный пыш». «Я положил», — сердито бросил хозяин. «Я знаю», — сказал Альвин. Дробь на крыльце противоречила его словам, но Альвин говорил чистую правду. Пыш так и остался в стволе, но Альвин велел бумаге прорваться, и дробь высыпалась. «У вас штаны упали», — сказал Артур Стюарт.
1: «Проваливайте», — побагровел хозяин.
0: Его жена наблюдала за происходящим с порога.
2: «Мы уже уходим. Но раз уж в ближайшее время вы нас наверняка не убьете, могу я задать вам пару вопросов?»
1: «Нет».
0: Хозяин поставил ружье и подтянул штаны.
2: «Для начала я хотел бы узнать, как называется этот город?»
0: «Мне думается, его именуют радушным или приветным».
1: «Нет, не так».
0: «Значит, не угадал. Отгадывать дальше или вы откроете мне эту тайну?»
2: «Может, спущенные штаны?» – предположил Артур Стюарт.
1: «Это Вествиль в Кенетуке», – сказал мужчина. «А теперь проваливайте».
0: «Теперь второй вопрос. Раз уж вы так бедны, что вам нечем поделиться с путником, нет ли тут кого побогаче, который уделил бы нам немного еды в обмен на серебро?»
1: «Тут вам никто ничего не продаст».
0: «Теперь я понимаю, почему ваша улица заросла травой. Зато ваше кладбище должно быть переполнено путешественниками, которые умерли от голода, так и не получив завтрака». Хозяин не ответил. Он стоял на коленях и собирал дробь. Зато хозяйка высунула голову в дверь и доказала, что все-таки умеет говорить.
3: «Мы соблюдаем гостеприимство не хуже других, вот только взломщиков да вороватых подмастерьев не принимаем».
0: Артур Стюарт тихо присвистнул.
2: «Спорим, что здесь прошел Дэви Крокет?»
0: «Я в жизни ничего не украл», — сказал Альвин.
3: «А в котомке у тебя что?»
0: — спросила женщина. «Хотел бы я, чтобы там лежала голова человека, который наставлял на меня ружье в прошлый раз, но, к несчастью, я оставил эту голову на шее, и теперь она клевещет на меня».
3: «Стыдно, небось, показать золотой лемех, который ты украл?»
0: «Я кузнец, мэм, и в мешке у меня инструмент. Можете посмотреть, если хотите». Альвин обратился к другим горожанам, которые тем временем собрались на улице, кое-кто при оружии. «Не знаю, что вам обо мне наговорили, но подходите и смотрите все». Он раскрыл мешок, и все увидели молоток, клещи, меха и гвозди. Никакого лемеха не было. Горожане смотрели во все глаза, точно опись составляли.
2: «Может, и не то, о ком нам говорили», — сказала женщина.
0: «Нет, мэм, тот самый, если вам говорил обо мне некий траппер в енотовой шапке по имени Дэви Крокет».
3: Значит, ты признаешь, что и есть тот самый подмастерье, который украл Лемех? И вор-домушник при этом.
2: Нет, мэм. Я признаю только, что встретился с траппером, способным оболгать человека за глаза. Альвин завязал свой мешок. А теперь, если хотите меня прогнать, гоните, но не думайте, что прогоняете вора, потому что это не так. Вы угрожали мне ружьем и не дали поесть ни мне, ни этому голодному мальчику, без суда и следствия, на основе одних только слов человека, который здесь такой же чужой, как и я. Эта обвинительная речь застала горожан врасплох, но одна старушка нашлась сразу.
4: «Ну, Дэвид-то мы знаем, а вот тебя видим впервые».
2: «И больше не увидите, уверяю вас». Теперь везде, где не придется побывать, я буду рассказывать о городе Вествилле, где человеку отказывают в еде и считают его виновным без суда.
4: «Если это неправда, откуда ты тогда знаешь, что это Дэви Крокет говорил нам о тебе?» — спросила старушка.
2: Прочие закивали и загудели, как будто этот вопрос был решающим. «Потому что Дэви Крокет высказал свое обвинение мне в лицо, и только ему одному пришло в голову, что мы с мальчиком воры. Я скажу вам то же самое, что сказал ему. Если мы воры, почему мы тогда не промышляем в большом городе, где много богатых домов? В таком нищем городишке, как у вас, взломщик с голоду помрет». «Мы не нищие», — сказал мужчина на крыльце. «У вас даже еды лишней нет, и двери в домах не запираются».
4: «Вот видите!» — вскричала старушка. «Он уже попробовал наши двери, чтобы прикинуть, легко ли их будет взломать!»
2: «Есть люди, которые видят грех в ласточках и злой умысел в ивах!» — покачал головой Альвин. Он взял Артура Стюарта за плечо и повернул в ту сторону, откуда они пришли. Орсон Скотт Карт. Человек с ухмылкой на лице. Из цикла «Альвин Созидатель». Продолжение.

0: «Постой, незнакомец!» — крикнул кто-то сзади. Они обернулись и увидели всадника, который медленно ехал по дороге. Горожане расступались перед ним.
1: «Ну-ка, Артур, кто это такой?» — шепнул Альвин.
0: «Мельник!» — ответил Артур. «Доброе утро, мистер Мельник!» — крикнул тогда Альвин. «Откуда ты знаешь, кто я?» «Это мальчик отгадал». Мельник подъехал поближе, глядя на Артура Стюарта. «Но как он сумел отгадать?»
2: «Говорите вы важно, ездите верхом, и люди перед вами расступаются», — сказал Артур. «В таком маленьком городишке это означает, что вы мельник».
0: «А если бы город был побольше?»
2: «Тогда вы были бы стряпчим или политиком».
0: «Умный мальчишка», — заметил мельник.
3: «Да нет, просто у него язык длинный», — сказал Альвин. «Я уж и бил его, да все без толку. Ему можно заткнуть, только набив ему рот чем-нибудь, предпочтительно оладьями, но сойдут и яйца всмятку, вкрутую или поджаренные».
0: «Пошли ко мне», — засмеялся мельник. «Дом в той стороне, где река, ярдах в 15 за выгоном».
3: «Между прочим, мой отец тоже мельник», — сказал Альвин.
0: «Почему же тогда ты не занялся его ремеслом?»
3: «Я далеко не первый из 8 сыновей. Мы не могли все сделаться мельниками, вот я и пошел в кузнецы. Но я и с мельничным снаряжением обращаться умею, если вы дадите мне случай отработать свой завтрак».
0: «Поглядим, на что ты способен», — сказал мельник. «А на этих людишек ты не смотри. Если какой-нибудь прохожий скажет им, что солнце сделано из масла, они попытаются намазать его себе на хлеб».
3: Горожане не оценили его шутки, но мельника это не смутило.
0: «У меня кузня есть, так что, если не возражаешь, сможешь подковывать лошадей».
3: Альвин кивнул в знак согласия.
0: «Тогда ступайте ко мне домой и ждите меня. Я тут долго не задержусь, вот только белье заберу из стирки».
3: Он посмотрел на жену мужчины с дробовиком, и она тут же скрылась в доме, чтобы принести белье. Отойдя подальше от горожан, Альвин стал смеяться.
0: «Чего ты?» — спросил Артур. «Да вспомнил этого малого, как он стоит со спущенными штанами, и дробь сыплется у него из ружья».
3: «Не нравится мне этот мельник», — сказал Артур Стюарт. «Он хочет покормить нас завтраком, значит, не так уж плохо. Он просто выставляется перед горожанами».
0: «Ты извини, но я не думаю, чтобы это повлияло на вкус оладий».
3: «Мне его голос не нравится», — сказал Артур. Это заставило Альвина насторожиться. Артур имел талант по части голосов. «С ним что-то неладно? Он способен на подлость?»
0: «Очень может быть. Но лучше уж потерпеть немного подлеца, чем кормиться орехами да ягодами или высматривать белку на дереве».
2: «Или рыбу ловить», — скорчил гримасу Артур.
3: «Мельники всегда славут негодяями. Людям надо где-то молоть свое зерно, но они всегда думают, что мельник запрашивает слишком много. Мельники уже привыкли к тому, что на них смотрят косо. Может, это самое ты и услышал в его голосе?»
2: «Может быть».
3: И Артур сменил разговор.
2: «А как ты сумел спрятать лемех, когда открыл котомку?»
0: «Я проделал дыру в земле под котомкой, и лемех ушел туда».
2: «Ты меня научишь делать такие штуки?»
0: «Стараюсь, если будешь прилежным учеником».
2: «А как ты заставил дробь высыпаться из ружья?»
0: «Я прорвал бумагу, но дуло опустил он сам, когда потерял штаны».
2: «А штаны не по твоей вине упали?»
0: «Если бы он надел подтяжки, его штаны остались бы на месте».
2: «Но ведь это все разрушительные дела. Высыпать дробь, уронить штаны, заставить людей устыдиться того, что не приняли тебя».
0: «Было бы лучше, если бы они прогнали нас прочь без завтрака».
2: «Мне и раньше случалось обходиться без завтрака».
0: «Ну, на тебя не угодишь. С чего это ты вдруг стал придираться ко мне?»
2: «Ты заставил меня построить каноэ собственными руками, чтобы научить меня созиданию. Вот я и хочу посмотреть, как будешь созидать ты. А ты только и знаешь, что разрушать».
3: Альвин принял это близко к сердцу. Он не разозлился, но впал в задумчивость и не говорил почти ничего до самой мельницы.

0: Через неделю Альвин уже работал на мельнице. Впервые с тех пор, как покинул отчий дом во плоти церкви и стал кузнечным подмастерьем в Хатрак-Ривер. Он испытал удовольствие, увидев снова жернова и хитрые переплетения передач. Артур Стюарт заметил, что все части, к которым прикасался Альвин, начинали работать с меньшим трением, отчего сила вращения водяного колеса лучше передавалась на жернов. Тот тоже заработал быстрее и глаже, без толчков и перекосов. Рек Миллер, как звали мельника, тоже заметил это, но он следил за Альвином не столь пристально и счел, что это делается с помощью инструментов и смазки. «Жестянка с маслом и острый глаз творят чудеса», — сказал Рек, и Альвин вынужден был согласиться. Но прошло несколько дней, и счастье Альвина стало тускнеть, потому что он начал замечать то, что Артур Стюарт понял с самого начала. Рек вполне оправдывал дурную славу, которая закрепилась за мельниками. Действовал он очень хитро. Принесет кто-нибудь смолоть мешок кукурузы, а Рек швыряет зерно пригоршнями на жернов и после ссыпает из лотка в тот же мешок. Так поступают все мельники. Никто не дает себе труда взвешивать мешок до и после, ведь всем известно, что при помоле часть зерна теряется. С Реком дело обстояло немного по-иному, поскольку он держал гусей. Они хозяйничали повсюду – на мельнице, во дворе, на пруду, а по ночам, как поговаривали, и в доме у Река. Рек называл их своими детками, но так говорить было негоже, поскольку всего только пара несушек да пара гусаков оставались в живых после каждой зимы. Артур Стюарт заметил сразу, как эти гуси кормятся. До Альвина же это дошло лишь когда миновал первый порыв его любви к мельнице. Некоторые зерна, как ни старайся, падают на пол, об этом никто не спорит. Но Рек всегда держал мешок не за верх, а за низ, так что зерна сыпались во все стороны, и гуси кидались на них, как гуси на зерно. А на жернов он кидал кукурузу большими горстями, так что многие зерна попадали не на верхушку, а в бок, и, понятное дело, летели в солому на полу, где гуси тут же их подбирали. «Они теряют добрую четверть своего зерна», — сказал Альвин Артуру Стюарту. «Ты что, считал зерна? Или взвешивал их в уме?» «Нет, на глаз прикинул. Уж никак не меньше десятой доли». «Наверное, он полагает, что ворует не он, а гуси». «Мельник может получать свою десятину, но не вдвое или втрое больше, чтобы откармливать этим гусей».
1: «Я полагаю, бесполезно указывать тебе, что это не наше дело».
0: «Из нас двоих взрослый я, а не ты».
1: «Это ты так говоришь. Но я, глядя на тебя, сомневаюсь. Я, к примеру, сказать, не мотаюсь по белу свету, оставив беременную жену в Хатрак-Ривер. Меня не сажают в тюрьму и не грозят застрелить из ружья».
0: «Ты хочешь сказать, что я, видя вора, должен молчать?»
1: «А ты думаешь, тебе кто-то скажет спасибо?»
0: «Может, и скажут».
1: «За то, что мельник окажется в тюрьме? Где же они будут тогда молоть зерно?»
0: «Ну, мельницу-то в тюрьму не посадят».
1: «Ага, так ты намерен остаться здесь и управлять мельницей, пока не обучишь кого-то другого. Может, это буду я? Держу пари, они будут рады платить мельничную десятину вольному негру-подмастерью. О чем ты только думаешь?»
0: «Вот именно, о чем?» Никто не знал по-настоящему, о чем думает Альвин. Говорил он большей частью правду и не стремился кого-то надуть, но он умел также держать язык за зубами. Вот никто и не знал, что у него в голове. Никто, кроме Артура Стюарта. Артур, конечно, был всего лишь мальчик, хотя последнее время рос как на дрожжах, особенно быстро увеличивались у него руки и ноги. Но один предмет он изучил досконально, и этим предметом был Альвин, странствующий кузнец, а попутно лозоходец, старатель, тайный изготовитель золотых лемехов и преобразователь вселенной. И Артур знал, что Альвин уже придумал, как положить конец воровству, никого не сажая в тюрьму. И Альвин улучил свой час. Близилась жатва, а в это время люди стараются почистить всю прошлогоднюю кукурузу, чтобы освободить место для новой. Поэтому многие горожане и окрестные фермеры стояли в очереди, чтобы смолоть свое зерно, а Рек Миллер особенно щедро делился им с гусями. Но когда он вручил очередному помольщику мешок, более четверти которого осталось в гусином забу, Альвин взял откормленную гуску и отдал ее клиенту вместе с зерном. И Рек, и помольщик смотрят на него как на безумного. Но Альвин, как бы ничего не замечая, говорит помольщику: «Рек Миллер сказал мне, что гуси слишком много едят. Вот он и раздает их своим постоянным клиентам. Зерно-то, которое они ели, было ваше. По-моему, Рек поступает как честный человек. А по-вашему?» Что Рек мог сказать после этого?
1: Он только улыбался, стиснув зубы, досмотрел, как Альвин раздает его гусей одного за другим. А люди, знай, таращат глаза и благодарят. Вот, мол, благодетель-мельник обеспечил их птицей к Рождеству, которое настанет через 4 месяца. До того, мол, времени гуси так разжиреют, что смотреть будет страшно.
0: Видя, как обстоит дело, Рек, Артур Стюарт это заметил, сразу стал держать мешки за верхушку и бросать кукурузу помалу, так что редкое зернышко падало на пол. Он сделался прямо-таки образцовым мельником, и в мешке, который он возвращал хозяину, недоставало только положенные десятины. Ясно было, что Рек Миллер не намерен откармливать гусей, которых зимой съест кто-то другой. Когда день подошел к концу, все молодые гуси были розданы. Остались только 2 гусака да 5 несушек. Рек посмотрел Альвину в глаза и сказал: «Я не желаю, чтобы у меня работал лжец».
1: «Лжец?» — повторил Альвин.
2: «А кто сказал этим дурням, будто это я раздаю гусей?»
1: «Когда я сказал это впервые, это еще не было правдой, но когда ты ничем мне не возразил, это стало правдой, не так ли?» И Альвин усмехнулся, не дать не взять Дэви Крокет при виде медведя.
2: «Нечего умничать. Ты преотлично знал, что ты делаешь».
1: «Конечно. Я осчастливил твоих клиентов впервые с тех пор, как ты появился здесь, а заодно сделал из тебя честного человека».
2: «Я и без того честный. Я брал только то, что мне положено по праву в этом забытом богом месте».
1: «Прошу прощения, приятель, но бог этого места не забывал. Хотя кое-кто из живущих здесь, возможно, забыл бога».
2: «С меня довольно», — заявил Рек. «Можешь убираться на все 4 стороны».
1: «Но я еще не видел весов, на которых ты взвешиваешь повозки», — сказал Альвин. Рек не спешил показать их ему. Это громоздкое сооружение использовалось только во время жатвы, когда фермеры привозили все зерно, которое собирались продать. Повозка сначала въезжала на весы полной, потом разгружалась и взвешивалась пустой. Полученная разница и составляла вес зерна. Когда приезжали покупатели, они сначала взвешивали пустую повозку, потом груженную. Хитрые штуковины были эти весы, и неудивительно, что Альвин хотел с ними ознакомиться. Но Рек придерживался иного мнения.
2: «Мои весы тебя не касаются, незнакомец», — сказал он.
1: «Я ел за твоим столом и спал под твоей кровлей. Какой же я после этого незнакомец?»
2: «Человек, который раздает моих гусей, для меня навсегда останется незнакомцем».
1: «Хорошо, я уйду». И Альвин, продолжая улыбаться, сказал ученику: «Пошли, Артур Стюарт».
2: «Ну нет, сэр», — сказал мельник. «За эти 6 дней я кормил вас 36 раз, и твой черномазый ел никак не меньше, чем ты. Вы должны мне отработать».
1: «Я работал на тебя все это время. Ты сам сказал, что у тебя все стало крутиться куда лучше».
2: «Ты не сделал ничего, что я не мог бы сделать сам при помощи жестянки с маслом».
1: «Но ты этого не сделал, а я сделал. И этим оплатил наше содержание. Мальчик тоже работал. И подметал, и мешки носил».
2: «Мальчик должен отработать еще 6 дней. Скоро жатва, и мне нужны лишняя пара рук и крепкая спина. Он хороший работник и как раз подойдет».
1: «Тогда оставь нас на 3 дня обоих. Я не стану больше раздавать гусей».
2: «Было бы что раздавать. Одни несушки остались. И никакой сын мельника мне тут не нужен. Нужен только мальчик для черной работы».
1: «Мы заплатим тебе серебром».
2: «Да что мне ваше серебро? Тут его все равно некуда тратить. Ближайший приличный город — это Картидж по ту сторону Хаю, и туда редко кто ездит».
1: «Я не позволю, чтобы Артур Стюарт оплачивал мои долги. Он не...» Артур Стюарт мигом смекнул, что скажет сейчас Альвин. Он скажет, что Артур не его раб, и это будет самая большая глупость, на которую Альвин способен.

0: «Всего святого?» — спросил Рэг Миллер. Альвин попытался объяснить. «Каждый день, который Артур Стюарт на тебя работает, к его долгу прибавляется еще половина. Поэтому он всегда находится на полпути к расплате. Половина, половина и половина, а до конца добраться нельзя». «Ничего не понимаю», — сказал Рэг. «В чем тут загвоздка-то?» Но тут в голову Артуру пришла еще одна мысль. Как ни злился Рэг Миллер из-за гусей, он все-таки оставил бы Альвина, если бы вправду нуждался в помощи во время жатвы. Стало быть, у Мельника есть какая-то причина Альвина отсюда убрать. Есть что-то, чего Мельник не хочет показывать Альвину. Рэг не предусмотрел одного, что черный мальчишка тоже вполне способен его раскусить. И Артур сказал Альвину: «Я хочу остаться и посмотреть, как разрешится этот парадокс». Альвин посмотрел на него очень пристально. «Артур, я хочу найти человека, который водится с медведями». Это немного поколебало решимость Артура Стюарта. Если Альвин найдет Дэви Крокета, там будут события, которые Артур тоже хотел бы видеть. С другой стороны, мельница тоже таит какую-то тайну, и когда Альвин уйдет, Артуру представится случай разрешить ее самостоятельно. Одно искушение пересиливало другое. «Счастливого пути», — сказал наконец Артур Стюарт. «Я буду скучать по тебе».
1: «Я не оставлю тебя здесь на милость человека, который питает к гусям любовь особого рода».
2: «А этим ты что хочешь сказать?»
0: Рэг все больше проникался уверенностью, что эти двое над ним насмехаются. «Ты называешь их своими детками, а сам съедаешь. Кто ж пойдет за тебя замуж? Жена просто побоится оставить тебя одного с детьми».
2: «Убирайся с моей мельницы!» — взревел Рэг.
0: «Пошли, Артур Стюарт».
3: «Нет, я хочу остаться. Оставил же ты меня как-то у того школьного учителя. Хуже уже ничего быть не может».
0: Это уже другая история, и здесь мы ее рассказывать не станем. Альвин посмотрел на Артура Стюарта очень внимательно. Не будучи светочем, в отличие от своей жены, Альвин не мог заглянуть в душевный огонь Артура и увидеть, что там таится. Но что-то все-таки побудило его согласиться с решением Артура.
3: «Хорошо, я уйду.
0: Но через 6 дней вернусь и рассчитаюсь с тобой, Мельник. Не смей поднимать на мальчика ни руку, ни палку. Корми его и обращайся с ним хорошо».
2: «За кого ты меня принимаешь?» — спросил Рэг.
0: «За человека, который получает то, что хочет».
2: «Хорошо, что ты это понял».
0: «Это все понимают. Беда в том, что ты не всегда правильно выбираешь то, что тебе следует хотеть». Тут Альвин усмехнулся, приподнял шляпу и ушел. Рэг заставлял Артура Стюарта работать день-деньской, чтобы подготовиться к жатве. Из-за дождя она задержалась, и на мельнице это время использовали с толком. Зато ел Артур досыта и спал в волю, хотя ночевал теперь не в доме, а на чердаке мельницы. В дом он допускался только как личный слуга Альвина, но Альвин ушел, и черному больше там спать не полагалось. Артур заметил, что окрестные жители стали охотно бывать на мельнице, особенно в дождь, когда нельзя было работать в поле. Рассказ о гусях разошелся по всей округе, и люди поверили, что это придумал Рэг, а не Альвин. Поэтому Рэг, привыкший к холодной вежливости со стороны своих соседей, стал слышать дружеские приветы, с ним шутили, обменивались сплетнями. Для Рэга такое было внове, и Артур видел, что такая перемена мельнику по душе. За день до того, как Альвин должен был вернуться, началась жатва, и фермеры, жившие за много миль окрест, стали свозить на мельницу свою кукурузу. Каждое утро они выстраивались в очередь, и первый загонял свою телегу на весы. Фермер выпрягал лошадей, и Рэг взвешивал повозку. Потом лошадей опять запрягали, повозка съезжала вниз, ожидающие фермеры помогали ее разгрузить, это делалось охотно, потому что ускоряло движение очереди, после чего повозка въезжала обратно и взвешивалась уже пустой. Рэг записывал разницу между двумя цифрами, это и был вес кукурузы. Артур Стюарт проверял результаты в уме. С арифметикой Рэг не плутовал. Артур следил, не становится ли Рэг на весы, когда взвешивается пустая повозка, но ничего такого не происходило. Потом, уже ночью, Артур вспомнил, как ворчали фермеры, вкатывая пустую телегу обратно на весы.
2: «Почему бы не поставить весы прямо на разгрузочной площадке? Тогда бы не пришлось катать телегу туда-сюда».
0: Артур Стюарт не понимал еще, в чем тут дело, но ему вспомнилось так же, как один фермер попросил взвесить свою полную повозку, пока разгружалась предыдущая.
2: Рэг набросился на него. «Если хочешь все делать по-своему, построй себе свою собственную мельницу».
0: Вот она в чем хитрость.
1: Реку нужно, чтобы каждая повозка взвешивалась два раза подряд.

Такой же порядок соблюдается и в обратном случае, когда скупщики приезжают с пустыми повозками, чтобы везти зерно в большие восточные города. Телега взвешивается пустой, загружается и взвешивается снова. Когда Альвин вернется, Артур Стюарт будет уже недалек от разгадки.

0: Между тем, Альвин углубился в лес, разыскивая Дэви Крокета, человека, благодаря которому ему пришлось стоять под дулом ружья два раза подряд. Но Альвином двигало не месть, а желание спасти. Альвин знал, что он сделал с Дэви и с медведем, и шел на огонь их душ. Он не умел читать эти огни так, как это делала Маргарет, но различать их мог. Альвин знал также и то, что ни одно ружье не застрелит его и ни одна тюрьма не удержит, поэтому он намеренно явился в город Вествиль, где Дэви Крокет только что побывал, а медведь шел за ним, хотя Дэви в ту пору еще этого не ведал. Но теперь-то Дэви понял. Тогда, перед уходом с мельницы, Альвин увидел, что Дэви и медведь встретились снова, и на этот раз встреча обещала пойти несколько по-иному. Ведь Альвин проник в обоих глубоко, и самое большое дарование медведя передал Дэви, а самое большое дарование Дэви – медведю. Теперь они оба сравнялись, и Альвин знал, что отвечает за то, чтобы никто из них не пострадал. Ведь это Альвин был отчасти виноват в том, что у Дэви не стало ружья для защиты. Дэви, конечно, был виноват больше, но Альвину не обязательно было портить ружье, взорвав его ствол. Альвин пробежался по лесу, перескочил через пару ручьев, задержался на земляничной полянке и пришел на место задолго до сумерек, так что имел время осмотреться. Медведь и Дэви, как он и ожидал, находились на поляне. Их разделяло не более 5 футов, и они скалились друг на дружку, не двигаясь с места. Медведь весь ощетинился, но не мог одолеть Дэви, и Дэви не мог одолеть медведя, но держался стойко, хотя уже отсидел себе зад и обезумел от недосыпания. Как только солнце село, Альвин вышел на поляну позади медведя и спросил. «Ну что, Дэви, нашла коса на камень?» Дэви не мог отвлечься, чтобы вымолвить хоть слово, и продолжал ухмыляться. «Этот медведь, по всему видно, тебе на шубу не пойдет». Дэви ухмылялся. «Я думаю так. Кто из вас первый уснет, тот и проиграет». А медведи за зиму так высыпаются, что летом сон вроде как им и ни к чему. Ухмылка. Зато у тебя глаза слепаются. А рядом сидит медведь с улыбкой, полной любви и преданности. В ухмылке появляется оттенок отчаяния. Вот ведь какая штука, Дэви. Медведи в большинстве своем лучше людей. Встречаются, конечно, и плохие медведи, и хорошие люди, но если брать в среднем, медведь чаще, чем человек, поступает так, как считает правильным. Остается догадаться, что сочтет правильным этот медведь, когда тебя переборет. Ухмылка. Вот и весь ответ. Медведям человечьи шкуры ни к чему. Им, правда, нужно накопить жир на зиму, но мясо они для этого, как правило, не едят. Они едят рыбу, но ты-то не рыба, и медведь это знает. Кроме того, этот медведь не смотрит на тебя, как на мясо. Иначе он бы тебе не ухмылялся. Он смотрит на тебя, как на соперника, как на равного. Как же он поступит? Разве тебе не интересно? Разве не хотелось бы получить ответ на этот вопрос? Ну, хотя бы из любопытства. Стало смеркаться. И у Дэви с медведем было мало что видно, кроме белых зубов и глаз. Одну ночь ты уже продержался. Хватит тебя на другую или нет? Я думаю, что нет. Я думаю, что скоро тебе придется изведать степень медвежьего милосердия. Только тогда Дэви, одолеваемый сном, осмелился заговорить.
1: «Помоги мне!»
0: «Каким же это образом?»
1: «Убей этого медведя!»
0: Альвин обошел медведя и положил руку ему на плечо. «Зачем?» Он-то на меня ружье не наставлял.
1: «Тогда мне конец», — прошептал Дэви.
0: Ухмылка пропала с его лица. Он склонил голову, повалился ничком и свернулся на земле, ожидая смерти. Но ничего такого не случилось. Медведь обошел его, обнюхал и повалял туда-сюда, не обращая внимания на жалобные звуки, издаваемые Дэви. Потом лег рядом, обхватил Дэви лапой и задремал. Дэви, не веря своему счастью, лежал тихо, испуганный, но вновь преисполненный надеждой. Если бы продержаться и не уснуть еще чуток. Но то ли медведь летом и правда спал одним глазом, то ли Дэви закопошился слишком рано. Словом, как только человек потянулся к ножу у пояса, медведь тут же, как бы шутя, шлепнул его по руке. «Пора спать», — сказал Альвин. Ты заслужил отдых, медведь тоже. А утром тебе все покажется намного лучше.
2: Но что со мной будет?
0: Тебе не кажется, что это зависит от медведя?
2: Ты им как-то управляешь. Это все твоя работа.
0: Он сам собой управляет. Второго обвинения Альвин опровергать не стал, зная, насколько оно правдиво. И тобой тоже. Вы для того и ухмылялись так долго, чтобы решить, кто чей хозяин. Теперь твой хозяин медведь, и утром, мы, полагаю, узнаем, как обращаются медведи с прирученными людьми. Дэви забормотал молитву, а медведь тяжелой лапой зажал ему рот. «Богу помолились, легли и укрылись», — пропел Альвин. «Баю-баюшки-баю, спи и засыпай». Окончание рассказа Орсона Скотта Карда «Человек с ухмылкой на лице» из серии «Альвин Созидатель» в следующей части модели для сборки на радио «Энерджи».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Орсон Скотт Карт. Человек с ухмылкой на лице. Из серии «Альвин Созидатель». Окончание. Вот так Альвин и вернулся в Вествиль сразу с двумя друзьями – Дэви Крокетом и большим старым медведем Гризли. Люди, конечно, всполошились, увидев медведя в городе, и схватились за ружья, но медведь улыбался им, и они не стали стрелять. Потом медведь вытолкнул вперед Дэви, и тот сказал: «Мой друг не очень хорошо владеет американским языком, но он не хотел бы, чтобы в него целились из ружья. Он также не отказался бы от миски кукурузной каши или от кукурузных лепешек, если у вас найдется». Так медведь и кормился всю дорогу через Вествиль. Для этого ему и лапой шевельнуть не пришлось, разве что подталкивать Дэви. А люди даже не спорили, такое это было диво. Человек, подающий медведю кашу и лепешки. И это еще не все. Дэви прилежно выбирал колючки из шерсти медведя, особенно из задней части. А когда медведь начинал поскуливать, Дэви ему пел. Дэви пропел все песни, которые слышал хотя бы по разу. Ничто так не освежает память, как тычки, которыми награждает тебя 11-футовый гризли. А когда Дэви совсем уж ничего не мог припомнить, он придумывал. И медведь, не будучи особенно разборчивым, оставался довольным. Альвин же то и дело прерывал пение и спрашивал Дэви, правда ли, что он, Альвин, взломщик и похититель золотого лемеха? А Дэви отвечал: «Нет, неправда. Он, Дэви, это выдумал, потому что был зол на Альвина и хотел с ним посчитаться». И каждый раз, когда Дэви говорил эти правдивые слова, медведь одобрительно ворчал и гладил его лапой по спине. А у Дэви едва хватало отваги терпеть эти нежности, не обмочившись. Только проследовав через весь город и обойдя близлежащие дома, процессия двинулась к мельнице, где порядком напугала лошадей. Но Альвин поговорил с животными и успокоил их, а медведь, набивший брюхо кукурузой в разных ее видах, свернулся и уснул. Однако Дэви не отходил далеко, потому что медведь даже во сне чуял, здесь Дэви или нет. Но Дэви, будучи человеком гордым, держался, как ни в чем не бывало. «Чего не сделаешь ради друга? А этот медведь мой друг», — говорил он. «Я больше не ставлю капканы, как вы можете догадаться, и ищу такую работу, которая помогла бы моему приятелю подготовиться к зиме. То есть мне надо заработать побольше кукурузы, и я надеюсь, что у вас найдется какое-нибудь дело для меня. А за свою скотину можете не опасаться, ручаюсь». Люди, понятное дело, слушали. Как не послушать человека, который умудрился попасть в услужение к медведю-гризли? Но ни у кого и в мыслях не было пустить медведя к своим свинарникам и курятникам, тем более, что он не выказывал никакого намерения честно заработать свой хлеб. Они полагали, что он станет попрошайничать, а там и воровать. Кому это нужно? Альвин и Артур тем временем, пока медведь спал, а Дэви толковал с фермерами, совещались между собой, и Артур делился своими открытиями.
1: «Что-то в весах работает так, чтобы не довешивать, когда повозка полная, и показывать больше, когда она пустая. Так фермеров и обжуливают. А потом рэк, ничего не меняя, делает так, что пустые повозки скупщиков кажутся легче, чем есть, а полные тяжелее, чем есть, и наживается на продаже, будь здоров».
0: Альвин кивнул. «Ты уже проверил правильность своей теории?»
1: «Он не следит за мной только когда темно, а в темноте я ничего не вижу. Да и опасно это шмыгать ночью около весов, еще поймает».
0: «Отрадно видеть, что мозги у тебя работают».
1: И это говорит человек, который то и дело попадает в тюрьму.
0: Альвин скорчил ему гримасу, а сам направил свое старательское чутье в механизм весов под землей. И ясное дело, там оказался храповик, который при первом взвешивании перемещал рычажок, делая вес меньше, чем на самом деле, а при втором отцеплялся, и рычаг становился на место, показывая больший вес. Неудивительно, что Рек не хотел допускать Альвина к весам. Альвин пришел к достаточно простому решению. Он велел Артуру Стюарту держаться поближе к весам, но на них не становиться. Рэг записал вес пустой повозки, а когда она съехала с весов, стал подсчитывать разницу. Как только повозка оказалась внизу, Альвин во всеуслышание накинулся на Артура Стюарта.
2: «Ты что, дурак, делаешь? Зачем ты залез на весы?»
3: «Не делал я этого!» — закричал Артур.
2: «Да вроде бы не делал», — говорит один из фермеров. «Я опасался этого, потому что он стоял очень близко и глаз с него не спускал».
1: «А я говорю, он на них встал», — говорит Альвин.
2: «И теперь хозяин потеряет столько же, сколько весит этот мальчишка».
1: «Да не становился он туда», — говорит Рэг, оторвавшись от своих вычислений.
2: «Ну что ж, проверить это очень просто», — говорит Альвин. «Давайте загоним телегу обратно на весы».
1: Тут Рэг забеспокоился и говорит фермер:
2: «Послушай, давай я просто учту вес мальчишки при подсчете».
1: «А достаточно ли чувствительны эти весы, чтобы показать его точный вес?» – спрашивает Альвин.
3: «Не знаю. Можно и на глаз прикинуть». «Ну уж нет!» – кричит Альвин. «Этому фермеру чужого не надо, но и обвешивать его не годится. Ставьте повозку обратно и взвесим заново».
1: Рек хотел было возразить, но тут Альвин сказал.
3: «Если, конечно, эти весы работают как надо. Они ведь правильно показывают, да?»
1: Рек перекосился, но что он мог сказать на это?
3: «Конечно, правильно», — буркнул он. «Тогда взвесим повозку. Сначала без парня, потом вместе с ним».
1: Ну и, сами понимаете, повозка, въехав обратно на весы, оказалась чуть ли не на 100 фунтов легче, чем была в первый раз. Свидетели оторопели.
3: «Я мог бы поклясться, что мальчишка не вставал на весы», — говорит один. «А я бы в жизни не поверил, что он весит 100 фунтов», — говорит другой.
1: «У него кости тяжелые», — пояснил Альвин. «Нет, сэр, не кости, а мозги», — поправил Артур, вызвав общий смех. А Рек, пытаясь сохранить хорошую мину при плохой игре, вставил.
3: «Это тянет еда, которую он слопал за моим столом. Ее там не меньше 15 фунтов».
1: И вес зерна, который привез фермер, увеличился на 100 фунтов. Следующей взвешивалась полная повозка, а весы были настроены показать большой вес. Напрасно Рек пытался прикрыть лавочку пораньше. Альвин предложил поработать за него, а фермеры, мол, проследят, чтобы записи велись правильно. «Зачем людям ждать лишний день, чтобы продать свое зерно?» – сказал Альвин. «Отпустим их всех». И до конца дня они взвесили еще 30 повозок, а фермеры не переставали дивиться, какой в этом году хороший урожай, куда больше, чем в прошлом. Один, правда, стал ворчать, что на этот раз его повозка весит куда меньше, чем бывало, но Артур тут же внес ясность.
3: «Это не важно, сколько она весит. Важна разница между полной повозкой и пустой, а поскольку весы те же самые, то итог верен».
1: Фермеры пораздумали и сочли это правильным, хотя Рек не мог толком объяснить, почему так получается. Артур Стюарт прикинул в уме и понял, что Альвин не совсем восстановил справедливость. Теперь убытки терпел Рек. Получающаяся разница была отнюдь не в его пользу. И Альвину, и Артуру было ясно, что к завтрашнему дню Рек попытается настроить весы по-старому. Недовес для полных повозок, перевес для пустых. Однако оба весело распрощались с Реком, делая вид, что не видят, как ему не терпится избавиться от них. Ночью фонарь Река Миллера двинулся, качаясь через двор между домом и мельницей. Рек закрыл дверь мельницы за собой и направился к люку, ведущему в механизм весов. Но на люке, к его удивлению, лежало что-то, и это был медведь, а с ним в обнимку лежал Дэви Крокет. «Надеюсь, вы не будете возражать», — говорит Дэви, «но медведю взбрендило в голову лечь именно тут, а я с ним спорить не намерен».
2: «Так вот, ему здесь спать нельзя».
3: «Ну, так скажите ему об этом сами. Меня он не слушает».
1: Мельник и говорил, и кричал, но медведь и ухом не повел. Тогда Рек взял длинную палку и стал тыкать ею в медведя, но тот только открыл один глаз, вырвал палку у Река и перекусил ее, точно сухарик. Рек посулил принести ружье, но тут Дэви достал нож.
2: «Тебе придется и меня убить вместе с медведем. Если ты его тронешь, я тебя зарежу, как рождественского гуся».
3: «Буду рад доставить тебе это одолжение», — говорит Рек.
2: «Тогда тебе придется объяснить, от чего я умер, если ты, конечно, убьешь медведя с одного выстрела. Есть такие медведи, получат с полдюжины пуль, а потом отрывают охотнику голову и преспокойно идут на рыбалку. У них полно жира и мускулов тоже. Как ты, кстати, стреляешь? Метко?»
1: Поэтому на следующее утро весы продолжали показывать величины, противоположные чаяниям Река, и так продолжалось до конца жатвы. Каждый день медведь и его прислужник ели свою кукурузную кашу, заедали кукурузным хлебом, запивали кукурузной самогонкой и валялись в тенечке, а народ сходился посмотреть на такое диво. В итоге посторонние ошивались на мельнице целый день, да и ночью далеко не отходили. Так происходило и тогда, когда начали съезжаться скупщики за кукурузой. История о медведе, который приручил человека, привлекла не только праздных зевак. Все больше фермеров приезжало к Реку продать урожай только для того, чтобы посмотреть на эту пару, да и скупщиков съехалось больше, чем обычно, так что дела шли раза в полтора бойчее против прежнего. В конце сезона жатвы счетная книга Река показала огромные убытки. Он получил от скупщиков недостаточно, чтобы расплатиться с фермерами, и разорился вчистую. Он стал глушить самогон кувшинами и совершать дальние прогулки, а к концу октября совсем отчаялся. Это заставило его приставить пистолет к виску и нажать на курок. Но порох по какой-то причине не воспламенился. Рэг попытался повеситься, но узел все время скользил. Не сумев даже убить себя, он оставил свои попытки и как-то ночью ушел, бросив мельницу вместе со счетной книгой. Собственно говоря, он хотел мельницу поджечь, но огонь никак не хотел разгораться. Пришлось ему оставить и эту затею. В конце концов, он ушел, в чем был, взяв подмышки двух гусей, но они так гоготали, что он бросил их еще в пределах города. Когда стало ясно, что Рэг ушел не просто погулять, горожане и самые видные окрестные фермеры собрались на мельнице и просмотрели счетную книгу. Итоги ревизии дали им понять, что Рэг Миллер вряд ли вернется. Фермеры разделили убытки поровну, и выяснилось, что никто ничего не потерял. Всем, конечно, досталось меньше, чем значилось у Рэка в книге, но гораздо больше, чем в предыдущие годы, так что в накладе они не остались. А когда начали осматривать хозяйство, то в весах обнаружили храповик, и дело прояснилось окончательно. Все сошлись на том, что счастливо избавились от Рэка Миллера, а некоторые подозревали, что к разоблачению мельника приложил руку Альвин Смит со своим черным мальчишкой. Пытались даже отыскать Альвина, чтобы отдать ему мельницу в награду. Кто-то слышал, что он родом из оплота церкви в Оббише. Послали туда письмо и получили ответ от отца Альвина. «Мой сын так и думал, что вы это ему предложите, и поручил мне предложить вам нечто лучшее. Он говорит, что если тот человек оказался таким плохим мельником, то, может, медведь подойдет лучше, особенно если у него в услужении имеется человек, способный вести книги». Сначала люди посмеялись над этим предложением, но потом оно пришлось им по сердцу, а Дэви с медведем не стали возражать. Медведь получал кукурузы сколько хотел, притом без всяких забот, разве что представлял перед народом во время жатвы, а зимой спал в тепле и сухости. Когда он вступал в брак, на мельнице становилось малость тесновато, но медвежат всех забавляли, а медведицы, хотя и проявляли подозрительность, тоже вели себя терпимо. Уж с ними-то Дэви справлялся все так же легко и усмирял их своей ухмылкой в случае нужды. Книги Дэви вел честно, а весы, освобожденные от храповика, показывали правильно. Со временем его так полюбили в Вествилле, что хотели избрать мэром. Но Дэви, конечно, отказался, ведь он был не хозяин сам себе. Он предложил вместо себя медведя, обязавшись служить ему секретарем и переводчиком. Так и было сделано. Через пару лет пребывания медведя в мэрах город переименовали в Байерсвиль, медвежий город, и в нем царило благоденствие. Когда Кинетук впоследствии вступил в Соединенные Штаты, нетрудно угадать, кто был избран в Конгресс от этого округа. Медведь 7 сроков подряд клал лапу на Библию вместе со всеми конгрессменами и потом укладывался спать на всю сессию, а его секретарь, некий Дэви Крокет, голосовал за него и произносил речи, неизменно заканчивая их словами: «По крайней мере, так думает об этом старый медведь Гризли». Итак, вы слушали рассказ Орсона Скотта Карда «Человек с ухмылкой на лице» из серии «Альвин Созидатель».
4: Повесть Алика Невала Ли «Инверсус». Первое загадочное явление произошло примерно около полуночи. Хэммонд как раз печатал, вернее, импровизировал за клавиатурой, только чтобы заполнить пустое пространство, свернувшееся белесым пятном вокруг каретки старомодной машинки с еврейским шрифтом. Под громкий треск клавиш каретка проворно скользила слева направо. В зеркале, блестевшем над письменным столом, отражался циферблат часов на тумбочке. «Шалтай-болтай» сидел на высокой стене, скрестив по-турецки ноги, напечатал он на иврите, хмурясь при каждом слове. На такой узкой стене, что Алиса только диву далась, как он не падает. Снизу донесся глухой стук, пришедшийся как раз между двумя ударами по клавишам, словно единственная диссонирующая нота, вклинившаяся в сухую трескучую мелодию. Хэммонд едва заметил посторонний звук, но он все же отложился в его сознание, оставив легкую неловкость. Поэтому он перестал печатать и прислушался. Пространство дома, теплое и темное, окутывало Хэммонда. Дождь пытался пробиться сквозь крышу и, звеня, скатывался по стокам, насыщая влагой воздух, переполненный грозовым электричеством. Он почти успел убедить себя, что все это ему послышалось, когда внизу снова что-то грохнуло, на этот раз громче, и продолжалось дольше, словно кто-то спустил с лестницы целый сервиз вкупе со столовым серебром. Хэммонд с сильно заколотившимся сердцем встал, схватил лежавший на столе конверт из оберточной бумаги, сунул рукопись под мышку и оглянулся на дверь спальни. Она была приоткрыта. Хэммонд нерешительно помялся на месте, прислушиваясь к разгулу грозы. Внизу все стихло. «Проклятый дом чересчур велик для меня. Слишком пусто, слишком одиноко». Правда, во время работы ему обычно удавалось убедить себя, что одиночество — штука хорошая. Но не в такие ночи. Хэммонд сунул ноги в туфли и открыл дверь спальни. Внизу, в ночных тенях, снова возобновился шум. Правда, на этот раз потише. Легкое царапанье, бренчание, слабый звон металла о металл. Хэммонд стал спускаться вниз. Ступеньки поскрипывали под тяжелыми шагами. У подножия лестницы он ощупью поискал выключатель. Наверху вспыхнули светильники, безжалостно обнажив старую мебель и телевизор, собиравший пыль в углу. Втайне Хэммонд надеялся, что при свете шум прекратится. Не прекратился. Звуки раздавались из кухни. Хэммонд набрал в грудь воздуха и огляделся в поисках оружия, но, отдавая дань условностям, взял из камина кочергу. Кухонная дверь оказалась закрытой. В щелочке между дверью и косяком зияла темнота. Негромкое царапание стало казаться почему-то почти привычным. Хэммонд скинул кочергу и хотел было толкнуть дверь, но сообразил, что до сих пор держит рукопись. Перехватив конверт поудобнее, он распахнул кочергой дверь. Все та же темнота и царапанье. Хэммонд ступил через порог и зажег свет. Большая стопка тарелок упала со стола на пол. Осколки фарфора усеяли линолеум, хрустя под ногами. Хэммонд замер и оглянулся. По столу ползла винная бутылка. Упорно кралась вперед. Изящное горлышко выступало змеиной головкой, извиваясь, подобно дождевому червяку. Хэммонд вполне мог прочесть этикетку на бутылке, мог даже увидеть свое отражение в гладком изгибе зеленого стекла, пока бутылка упорно продвигалась к раковине, едва слышно царапая кафель. Потом она вдруг замерла, словно отдыхая, и скользнула вперед дюймов на 6. И опять остановилась. В раковине возвышалась гора посуды и столового серебра. На глазах у Хэммонда бутылка приладила к себе две тарелки, коснувшись их кончиком пробки, и, прикрепив на спине, стала размахивать ими, словно крыльями. До Хэммонда донеслось ритмичное позвякивание фарфора. Импровизированные крылья махали все быстрее и быстрее, пока не слились в расплывчатое белое пятно, а позвякивание превратилось в назойливое жужжание. И тут бутылка взлетела. Хэммонд едва успел увернуться. Бутылка просвистела над его головой, сделала петлю вокруг светильника. Хэммонд еще успел увидеть, как тень от нее пляшет по стенам в безумном танце. Минуту через две бутылка притормозила под потолком. Хэммонд осмелился поднять глаза. Сквозь стекло просвечивал свет. Вино плескалось внутри. Но тут бутылка снова облетела светильник и заметалась по комнате. Хэммонд распластался на полу и едва не свернул шею, пытаясь разглядеть, что будет дальше. Бутылка приземлилась на холодильник, сбила на пол груду салфеток, вылетела в столовую и исчезла. Полежав еще немного, Хэммонд встал и взвесил на руке кочергу. Голова кружилась. Снова сунув рукопись под мышку, он устремился за бутылкой и лениво отбросил ударом ноги подвернувшуюся разбитую тарелку. В соседней комнате тоже было темно. Хэммонд включил свет и увидел, что бутылка стоит на обеденном столе, этикеткой к нему. Ей каким-то образом удалось отыскать штопор и приладить к своей мордочке точно хоботок. Штопор был большим и очень острым. Стержень из нержавеющей стали был длиной со средний палец мужчины. Хэммонд уставился на бутылку. Та, в свою очередь, уставилась на него и полетела прямо ему в голову. Хэммонд с воплем повалился на пол. Бутылка ударилась о стену в том месте, где еще мгновение назад находился его лоб, на полдюйма вогнав в штукатурку штопор. Вся конструкция безнадежно застряла. Бутылка отчаянно хлопала крыльями, пытаясь освободиться. Хэммонд, пошатываясь, поднялся, схватил кочергу и размахнулся как раз в тот момент, когда бутылка ухитрилась вырваться на волю. Бутылку он не задел, зато отколол кусок крыла, и снаряд нелепо завертелся в воздухе. Бутылка врезалась в горку с фарфором. Оглушенная, она упала на ковер, однако довольно скоро пришла в себя и снова ринулась на Хэммонда. Тот пустил в ход кочергу и снова промахнулся. Бутылка пролетела мимо, развернулась и устремилась на него, как пикирующий бомбардировщик, поблескивая на свету штопором. Хэммонд позорно бежал. Повернулся и выскочил на кухню. Оскальзываясь на разбитых тарелках, бросился к двери. Вроде бы успел запереться, но бутылка ухитрилась юркнуть в щель. Хэммонд пустил в ход кочергу, нанес бутылке удар по касательной, краем глаза увидел входную дверь, не дав себе труда задуматься, распахнул ее и оказался на крыльце. Стоило ему захлопнуть дверь, как дерево вокруг петель треснуло. Дверь выгнулась, едва не сломавшись, и дом пошатнулся, будто какая-то страшная сила снова и снова колотилась в не слишком толстые доски. Вряд ли это была винная бутылка. Тут что-то покрупнее. Петли рассыпались в прах. Дверь начала подаваться. И внезапно силой ударилась о стену. Что-то страшное с ревом вырвалось в ночь, но Хэммонд уже без оглядки мчался по улице, почти ослепленный бурей, не сознавая ничего, кроме присутствия за спиной гигантского невидимого чудовища. Но так продолжалось недолго. Хэммонд упал и покатился вниз по ступенькам, возникшим, казалось, ниоткуда. Полетел, беспомощно взмахивая руками в поисках опоры, и почти без чувств приземлился на бетон, где лежал, похоже, целую вечность под нависающим грязным потолком. Лежал, не ощущая ничего, кроме неровного стука сердца и ноющей боли в боку.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Алек Невала Ли. Инверсус. Продолжение. В поле зрения вплыло чье-то лицо.
1: «Как вы? Не расшиблись, когда падали?»
0: Над ним склонился старик в желтовато-серой униформе. В голове Хэммонда немного прояснилось. Он узнал облицованные коричневым кафелем стены, промозглый запах, турникеты, маячившие всего в нескольких футах справа от него. Он провалился в метро. И никакого шума, ничто за ним не гонится. Только стоящий на коленях дежурный по станции участливо моргает добрыми глазками. «Галлюцинация», — подумал он. «Сон!» Дежурный нахмурился и осторожно потряс Хэммонда за плечо.
1: «Эй, с вами все в порядке? Вы могли разбить голову. Может, вам лучше походить немного, убедиться, что ничего не сломано, эти скользкие ступеньки?»
0: Дежурный вдруг осекся. Глаза его заволокло дымкой, словно бедняга мучился над сложнейшим алгебраическим уравнением. Еще секунда, и дежурный осел на пол, прежде чем повалиться лицом вниз. Хэммонд испуганно отодвинулся. Дежурный дернулся и застыл. Приглядевшись, Хэммонд увидел, что из затылка старика что-то торчит. Изогнутая ручка. Хэммонд схватился за ручку и вытянул непонятный предмет, оказавшийся штопором, скользким от крови. Хэммонд вскочил и огляделся. Вокруг уже собралась толпа. Хэммонд растерянно поднял штопор и, не соображая, что делает, показал на труп у своих ног.
2: «Я...» — начал он растерянно. «Я... не...»
0: Какой-то турист навел на него камеру, и Хэммонд, зажмурившись от ударившей в глаза вспышки, неожиданно для себя бросился бежать. Штопора он так и не выпустил. Расталкивая людей, он пробирался к турникетам, за которыми было спасение, платформы и поезда. Он бежал, и только в правой стороне груди тяжело бухало сердце. Маргарет Лайм держала в руках «Бостон Глоб». С первой страницы на нее смотрел Хэммонд. Лоб ярко блестит в беспощадном сверкании вспышки, лицо растерянное, в левом кулаке окровавленный штопор. Огромные буквы заголовка кричат: «Дежурный по станции убит штопором, подозреваемый скрылся». Маргарет пробежала глазами статью и откашлялась. «Что же тебя заинтересовало?» – спросил Натан Хуанг, наблюдая за реакцией аналитика. «Похоже, дело закручено штопором», — подумал Лайм, но, будучи невысокого мнения о собственном остроумии, решил держать шутку при себе. «Далеко не идеальное убийство, верно?» — спросила она, протягивая ему газету. Хуанг покачал головой. «Турист сделал этот снимок за секунду до бегства Хэммонда. И поскольку убийца живет почти напротив станции метро, опознание проблемы не представило».
3: «И когда вы к нему пришли?»
0: «Увидели все это». Лайм огляделась. Они стояли в гостиной Хэммонда. Мебель разбросана, стулья и журнальный столик перевернуты, в углу щерится черным зевом взорванный кинескоп телевизора. Эксперты, наступая на осколки керамики и фарфора, снимали отпечатки пальцев со всего, что еще не успело разбиться. Лайм тряхнула темными волосами, стянутыми в конский хвост, и потянулась к сумке, где держала все необходимое на случай неожиданного вызова. Встав на колени, она отстегнула боковой карман и вынула блокнот. «Давай-ка еще раз воспроизведем картину случившегося», — предложила она, снимая колпачок с карандаша. Мускулистый, коренастый, похожий на профессионального альпиниста Хуанг принялся в очередной раз повторять свой рассказ. Лайм отметила характерный рисунок мозоли у него на ладонях. Она знала, что многие копы азиатского происхождения специально накачивают мышцы. Очевидно, срабатывает некий защитный механизм, не лишний даже в столь уважаемом подразделении, как криминальный отдел. «Насколько нам удалось узнать», — продолжал Хуанг, «Хэммонд сумел незаметно проскользнуть в только что прибывший поезд и столь же незаметно выйти на следующей станции. Мы вытащили штопор из мусорной урны на станции Парк-стрит. По всей поверхности отпечатки Хэммонда. К тому же штопор сделан в том же стиле, что и открывалка для бутылок, найденная на его кухне. Похоже, они из одного набора».
3: «А после того, как он вышел на Парк-стрит?»
0: «Ну, может, перебрался на другую ветку, или сел в автобус, или попытался раствориться в городе, но вряд ли успел далеко уехать. Его фото появилось в утреннем выпуске «Глоб», а после было размножено телеграфными агентствами и распечатано всеми газетами города.
3: А как насчет родственников? У него есть родные в Бостоне или поблизости?
0: Только его бывшая жена. Они развелись 2 года назад.
3: Известно почему, оживилась Лайм.
0: Судя по судебным протоколам, они не могли иметь детей. Похоже, сперматозоиды Хэммонда оказались слишком ленивыми.
3: Поручи кому-нибудь разыскать ее и поговорить. И следите за домом и офисом, распорядилась Лайм и, наступив на что-то острое, нагнулась и подняла осколок зеленого стекла.
0: Бренные останки винной бутылки были разбросаны по всему полу. Вино впиталось в ковер, оставив темно-красное пятно. Лайм переступила через него. Ванная на втором этаже была полностью разгромлена. Зеркало над раковиной грохнули тяжелым предметом, оставив паутину трещин. Дверь аптечного шкафчика висела на одной петле. Лайм открыла ее. На нижней полке стоял пузырек с лекарством, и Лайм взяла его в руки. Надпись на этикетке гласила «Теофилин». «Это что такое?» – спросил Хуанг.
3: «Лекарство от астмы».
0: Лайм поставила пузырек на место и закрыла шкафчик. «Ищешь что-то определенное?»
3: «Если хочешь проникнуть во внутреннюю жизнь человека, сначала проверь 2 места», – пояснила Лайм. «Первое – шкафчик с лекарствами».
0: «А второе?»
3: «Книжная полка».
0: В подтверждение своих слов Лайм направилась к книжному шкафу в спальне и стала читать вслух заглавие. «Оправдание кабалы», «История хасидизма», «Сефер Эцирах». Все это она переписала в блокнот. Над письменным столиком в углу висело зеркало. Его тоже расколотили. Это зеркало особенно поразило аналитика. Только очень одинокий человек способен повесить его в таком месте.
3: «Как ему пришло в голову укрепить зеркало над столом?» – спросила она, скорее себя, чем собеседника.
0: «Генри Миллер поступил точно так же», – резонно заметил Хуанг. «А какой-то писатель творил за столом, заваленным гнилыми яблоками. Писатели – народ странный, иногда вытворяют и не такое».
3: «А Хэммонд писатель?»
0: «Переводчик. Большая часть книг на этой полке – его работа. Кстати, взгляни на это». Хуанг показал на машинку. Лайм наклонилась и увидела, что в каретку вставлен лист бумаги с 4 строчками на иврите. Натянув резиновую перчатку, она вытащила листок. Остальная часть страницы была пуста. «Мы позвонили тебе, потому что это не первый случай. 2 прошлой ночи, еще 1 вечером. 6 трупов. 7, считая дежурного по станции».
3: «Случаи чего?»
0: «Убийство. Прибывшие на место полицейские находят разгромленные квартиры, перевернутую мебель, разбитую посуду и трупы хозяев. Удивительно, что на этот раз владелец не погиб на месте. Насколько удалось установить, ничего ценного не украдено. Совершенно бессмысленные разрушения».
3: «Может, не такие бессмысленные, как кажутся с первого взгляда», – возразила Лайм. «Если кто-то вламывался в эти дома с намерением уничтожить определенный предмет, легче всего скрыть это, переломав все в доме. Все равно, что бросить мертвое тело на поле битвы».
0: «Это тоже версия», – подумав, кивнул Хуанг. «Но есть кое-что еще». В углу стоял диапроектор. Хуанг вынул из кармана горсть слайдов и опустил жалюзи. В комнате стало темно. Проектор зажужжал. На противоположной стене появилось белое пятно. Хуанг отрегулировал аппарат. «Позапрошлой ночью патрульная машина выехала на сообщение о нарушении общественного спокойствия некими Джоном и Рэйчел Блюм в Бостоне. К приезду полиции шум прекратился, но хозяева были найдены мертвыми, а квартира разгромлена». На стене появилось изображение. Лайм уселась на стул, изучая поле брани. 2 изувеченных тела посреди полного хаоса. Даже изголовье кровати раскололи пополам. Щелчок. Следующий слайд являл такую же картину, только с другим трупом. «Это Питер и Дебора Ивенс», — продолжал Хуанг. «Найдены вчера ночью, примерно за 2 часа до истории с Хэммондом. Все то же самое. Вещи уничтожены, окна разбиты. Мы нашли 5 или 6 ножей, воткнутых в стену спальни. 7-й вонзился в глаз Деборы Ивенс. А через час... щелчок... фотография горящего дома. На переднем плане пожарные машины. Пламя рвется в ночное небо. Щелчок. Черная внутренность тлеющих руин. Лайм различила еще одну спальню и 2 обугленных тела. «Тревор и Джейн Ричардсон», — сообщил Хуанг. «Пожарная служба получила вызов около 10. Похоже, загорелась в кухне. После того, как огонь был потушен, Ричардсонов нашли мертвыми. Даже по обгоревшим обломкам можно сказать, что дом разгромили.
3: «Хозяева погибли в пожаре?» — спросила Лайм.
0: «Нет. Коронер не нашел свидетельств асфиксии. Легкие не обыжжены. У них сломаны шеи». Лайм еще раз взглянула на черный кошмар.
3: «Господи!»
0: «Ты еще не слышала главного. Убийства смахивают на серийные, это верно, но вскрытие выявили странную подробность». Он вставил следующий слайд. «Мы обнаружили это при вскрытии Джона Блюма». Щелчок. Тело Джона Блюма на прозекторском столе. Грудина рассечена на 3 треугольника, ребра отпилены, чтобы показать внутренние органы. Лайм присмотрелась к сердцу, легким, петлям кишечника. «И что я должна увидеть?» — удивилась она. «Обычное тело». «Что?» «Ах, да, я вставил слайд не той стороной». Хуанг нажал кнопку, вытащил слайд и вставил его правильно. Щелчок. Снова появился снимок внутренних органов Блюма. Зеркальное отражение предыдущего.
3: «Шутишь?» —
0: ахнула Лайм. Хуанг ухмыльнулся, наслаждаясь эффектом. «Это ведь ты у нас специализировалась в патологии, верно? И что ты знаешь о ситус инверсус?»
3: «Встречается довольно редко», — начала Лайм, по-прежнему всматриваясь в изображение. «Дело в том, что человеческое тело симметрично снаружи и асимметрично изнутри. Обычная асимметрия следует заранее установленной схеме. Сердце слева, печень справа, и петли кишечника уложены соответствующим образом. Но бывают случаи, когда органы расположены наоборот. Сердце справа, печень слева. Зеркальное отображение нормального тела. Так называемая транспозиция органов».
0: «В нашем случае, — заметил Хуанг, — странно, что мы обнаружили это у Джона Блюма. И еще более странно...» Щелчок. Слайд очередного вскрытия. «Что мы обнаружили то же самое у Питера Ивенса. И уж совершенно лишено всякого смысла. Щелчок. И еще один труп. Что то же самое у Тревора Ричардсона. В общем, пока это все наши достижения».
3: «Погоди. Хочешь сказать, что у всех жертв выявили ситус инверсус?»
0: «У мужчин», — поправил Хуанг. «Женщины были совершенно нормальны, однако и этого достаточно. Ситус инверсус встречается у одного из 25 000 новорожденных».
3: «А Хэммонд?» — спросила Лайм.
0: «Мы проверили его медицинскую карту. У него та же аномалия».
3: «Но какое отношение имеет ситус инверсус ко всем этим убийствам?»
0: «Я надеялся, что это объяснишь мне ты», — хмыкнул Хуанг, вынимая из внутреннего кармана томик в мягкой обложке. «В конце концов, ведь именно ты написала книгу на эту тему». Хуанг швырнул книгу Лайм, которая ловко ее поймала.
3: «Вот почему ты мне позвонил», — спросила она, разглядывая фотографию на последней странице обложки, ту самую, где она в белом халате походила на медсестру.
0: «Неужели автор труда «Очерки кровавой бойни. Медицинские аспекты серийных убийств» не сумеет помочь мне разобраться в этих преступлениях?»
3: «Заглавие придумано не мной», — покачала головой Лайм, возвращая книгу. «И чего же ты ожидал от меня?»
0: «Внешний ситус инверсус никак себя не выдает. Пусть внутренние органы размещены в зеркальном отображении, но с виду эти люди совершенно нормальны. Тогда возникает вопрос: каким образом убийца находит свои жертвы?»

0: Поднимаясь из метро в просторную блестящую пещеру вокзала «Южный», пассажиры проходят под поразительными образцами декоративного искусства. С потолка вестибюля свисают несколько дюжин скульптур, каждый размером с футбольный мяч, раскачивающихся словно гири на проволоке. Эти предметы, выточенные, похоже, на токарном станке, не несут никакой функции и формой напоминают керосиновые лампы. Да и замечают их только единицы из тех тысяч, которые ежедневно проходят через терминал. Среди этих единиц был и Хэммонд, глазевший на висячие предметы не менее минуты, но так и не сумевший понять, что они ему напоминают. Наконец он тряхнул головой и отошел, но смутно знакомая форма скульптур продолжала его тревожить. Наверное, он просто устал. Почти всю ночь провел в метро, меняя станции и маршруты, стараясь сосредоточиться только на стремительном полете поезда и перестуке колес. Как ни крути, а идти ему было некуда. Его мир состоял из пишущей машинки, письменного стола и книг. Но этот мир был разрушен, а последние нити человеческих отношений, связывавшие его с другими людьми, были давно перерезаны. Хэммонд был один и поэтому пересаживался с поезда на поезд в надежде, что голова наконец прояснится. Не прояснилось. Воспоминания о случившемся по-прежнему преследовали его. На улицах появился утренний выпуск «Бостон Глоб», где его прямо называли убийцей. Значит, пора убираться из города. Зайдя в аптеку, он купил темные очки. И вот теперь стоял в вестибюле Южного. Одинокий силуэт среди цветочных киосков и кафетериев. Сквозь линзы очков все казалось темным и призрачным, как во сне. Хэммонд почти пробежал мимо газетных стоек и подошел к кассе. «Один плацкартный билет до Нью-Йорка, пожалуйста».
1: $60.
0: Хэммонд выудил деньги, подождал, пока распечатают билет, и тут, как назло, кассирша обратила внимание на его очки.
1: «Неладно с глазами, сэр?» — спросила она.
0: «Всего лишь преследует всякие глюки, ничего больше», — подумал Хэммонд, но не ответив, взял билет, отвернулся и взглянул на громадный часовой циферблат на противоположной стене. Целый час до поезда.
1: А пока придется оставаться невидимкой.
0: Хэммонд сунул билет в карман, поправил очки и решил провести оставшееся время в кабинке мужского туалета. По дороге он мельком увидел глоуб, забытый кем-то на столике в кафе. На первой странице красовалась его фотография. Хэммонд невольно замедлил шаги и снова взглянул на снимок. Не будь снимка, он, наверное, сумел бы убедить себя, что все это просто привиделось. Даже появление статьи можно было как-то объяснить. Но с фотодокументом не поспоришь. Все, что случилось с ним прошлой ночью, было реальностью. Шумы, винная бутылка, невидимое, бьющееся в дверь существо. Пробежав глазами первую страницу, он увидел второй заголовок, вроде бы не связанный с его делом, но, не успев прочитать, отшатнулся, как будто в живот всадили ледяной кулак. Немотивированные убийства. Неизвестные оставили на месте преступления 6 трупов. Имена и факты, казалось, кричали о трагедии. Питер и Дебора Ивенс, Тревор и Джейн Ричардсон, Джон и Рэйчел Блюм. Их дома разгромлены. Обитатели найдены мертвыми. Детали были туманными, но между жертвами имелось кое-что общее. Все мужчины страдали ситус инверсус. Репортер, похоже, не придал этому особенного значения. В отличие от Хэммонда. «В этой точке все сходится», — подумал он. Остальные мертвы. Погублены той силой, что выгнала его на улицу. Это затрудняет положение. Если он сейчас сбежит, опасность будет нарастать, пока не останется людей, способных понять, что происходит, и остановить зло. Хэммонд перевел взгляд на конверт, судорожно сглотнул и вынул рукопись. Всего страниц 100, не больше. Написано на иврите. Так легко уничтожить ее. Купить спички и найти в безлюдном переулке мусорную урну, скинуть туда страницы и разжечь костер. Хэммонд огляделся, сунул рукопись обратно в конверт и перевел дыхание. Подсчитал, сколько времени осталось, и уже начал искать глазами выход, но что-то его остановило. В нескольких ярдах слева стоял цветочный киоск, забитый букетами роз, ромашек и тигровых лилий.
1: Букеты были обернуты целлофаном и стояли в черных вазах с этикетками, с такими гордыми названиями, как «Сад природы», «Сокровище осени», «Новоанглийский закат». Всего 30 или 40 ваз. Под изумленным взглядом Хэммонда все цветы вдруг повернулись к нему. Стебли изгибались, листья мягко терлись друг от друга, а головки тянулись к нему под легкое потрескивание целлофана. Ближайшая к Хэммонду тигровая лилия дважды наклонила тяжелую головку, прежде чем быстро кивнуть влево. Хэммонд повернулся. К нему через весь вестибюль медленно направлялся охранник. У входа в терминал стояли еще двое в черных куртках, галстуках и слаксах. Хэммонд оглянулся на киоск. Лилия снова кивнула. Цветы на глазах стали увядать. Лепестки скручивались и падали вниз. «Ладно», — кивнул Хэммонд, прежде чем осмотреться. Эскалатор, ведущий в метро, оказался всего в сотни ярдов справа. Охранники были уже совсем недалеко. Отсюда Хэммонд мог разглядеть их лица. Они явно не цвели улыбками. Хэммонд вцепился в рукопись и пошел прочь. Вокруг него роились пассажиры, каждый шаг которых отдавался эхом в кафельных изразцах. Не отрывая взгляда от эскалатора, он протиснулся мимо носильщиков, везущих тележки с багажом. Еще 70 ярдов. Интересно, охранники по-прежнему пытаются замкнуть его в кольцо? Он набрался храбрости и оглянулся, но сначала ничего не увидел. Вот он, мужчина в черной куртке, всего в 30 футах и продолжает наступать, но... И тут Хэммонд споткнулся о тележку, столкнулся с носильщиком, но успел вовремя вскочить, извиниться и перелезть через гору чемоданов. Всего 50 ярдов между ним и эскалатором. Он ускорил шаг.
2: «Сэр! Минуту, сэр!» — раздался голос сзади.
1: Хэммонд сделал вид, что не расслышал. Всего 30 футов. Кровь колотилась в висках. Стук звенящих по полу шагов отдавался в ушах. «Кажется, пора». Отбросив притворство, он пустился бежать.
2: «Остановитесь, сэр!»
1: Щелчок взведенного курка. Хэммонд оцепенел.
2: «Медленно поворачивайтесь! Руки вверх!»
1: Хэммонд повиновался.

голову и побелел, как полотно. Прямо над ними висели темные непонятные скульптуры, гладкие декоративные предметы, до ужаса напоминавшие керосиновые лампы. Но сейчас они угрожающе раскачивались, как неправильные формы маятники, постепенно увеличивая амплитуду. Охранник в оцепенении застыл, и в этот момент один из предметов сорвался с проволоки и ударил его прямо в лоб, свалив на пол. Пистолет выстрелил, и пуля разбила окно. Хэммонд поднялся. Кругом падали предметы, звонко ударяясь о кафель. Но даже рухнув, они продолжали двигаться, переваливались на круглых основаниях, скапливаясь вокруг охранника, словно обнюхивая неподвижное тело, надвигаясь на него, как стая пингвинов. И в этот момент Хэммонда осенило. Уже повернувшись и ринувшись к эскалатору метро, он понял, почему странные предметы показались такими знакомыми, такими тревожащими. Так его бесили.

0: Похоже на шахматные фигуры, заметил Лайн. Весь участок вокруг эскалаторов был огражден. Лайн и Хуанг разглядывали скульптуру, усеявшие пол вестибюля. «Что-что?» – удивился Хуанг. Лайн встала на колени и подняла предмет. «Смотри сам, разве не похоже?» Она задумчиво взвесила предмет в руке. «Совершенно не представляю, что здесь произошло». Хуанг вытащил блокнот. «Я сумел восстановить картину. Хэммонд добрался на метро до Южного и решил купить билет до Нью-Йорка. Кассир узнала его по фото в Глоб, которое висело за стойкой, и вызвала охрану».
1: «А потом?»
0: «А потом началось непонятное. Видишь эти штуки на полу? Стоило охраннику подойти к Хэммонду, они начали валиться с потолка. Одна ударила стража по голове и сбила с ног. В суматохе Хэммонд сбежал». Лайм уставилась в потолок.
1: «И они ни с того ни с сего стали падать?»
0: «Выходит, так».
1: «Хэммонд что-то сказал охраннику?»
0: «Да». Хуанг нашел нужную страницу в блокноте. «Что-то преследует меня из моей книги».
1: «Его книги».
0: Лайм вытащила из кармана газетную вырезку, разгладила и показала фото Хэммонда со штопором.
1: «Смотри,
0: что у него в руке?» «Штопор», кивнул Хуанг.
1: «Нет, в другой руке».
0: Хуанг присмотрелся. Снимок с одного конца был обрезан, но еще можно было различить плоский прямоугольный предмет. «Конверт из оберточной бумаги?»
1: «Рукопись», — пояснила Лайм, сунув вырезку обратно в карман.
0: «Хэммонд был переводчиком. Мы знаем, над чем он работал?» «Судя по тому, что мы обнаружили в пишущей машинке, это перевод на иврит», — сообщил Хуанг, вновь открывая блокнот. «Вот, послушай». Шалтай-болтай сидел на высокой стене, скрестив по-турецки ноги. На такой узкой стене, что Алиса только диву далась, как он не падает.
1: «Погоди», — остановила его Лайм. «Это же из Алисы в Зазеркалье».
0: «На иврите», — добавил Хуанг.
1: «Наводит на размышления, правда?»
0: «Кто убивает людей, тех, у которых расположение внутренних органов является зеркальным, и одна из предполагаемых жертв переводит на иврит Льюиса Кэрролла?» «Хочешь сказать, что убийство как-то связано с книгами об Алисе?»
1: «Пока бы я постереглась что-то утверждать, но все улики указывают на серийного убийцу-фетишиста, охотящегося на людей с ситус инверсус по какой-то причине.
0: Вроде одержимости Алисой в Зазеркалье».
1: «Это еще далеко не самый странный психоз, приводящий в действие механизм очередной серии».
0: Лайм еще раз оглядела гротескные шахматные фигуры на полу. Подтолкнула одну мыском туфли.
1: «Я ведь не говорю, что за этими убийствами стоит Хэммонд», — выговорила она наконец. «Но бьюсь об заклад, он знает об этом больше нашего».
0: Продолжение повести Алика Невала «Ли Инверсус» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». В сегодняшнем эфире Алек Невала Ли. «Инверсус». Продолжение. Следующая остановка – Бойлстон. Хэммонд сидел в углу поезда. Конверт лежал у него на коленях. Глаза за темными линзами были закрыты. Двери разошлись. Поезд подкатил к платформе Бойлстона. Хэммонд покачнулся, но тут же оперся о спинку. Секунду спустя двери снова закрылись, и поезд двинулся вперед. Здесь он чувствовал себя в безопасности. И хотя уголком сознания понимал, что полиция скоро начнет обыскивать станции, продолжал менять поезда. Стук колес и ритм движения каким-то образом уменьшали давление на мозг. Хэммонд выпрямился, вынул из конверта перевод «Зазеркалье» и стал проглядывать главу за главой, пытаясь отыскать след, свидетельство, решение. Он как раз дошел до одного из любимых мест, где Алиса гадает, можно ли пить зазеркальное молоко. Оказалось, нет. В химии есть вещества, являющиеся зеркальным отражением друг друга, левые и правосторонними вариантами одной сложной молекулы. Большинство организмов способны переварить только один из вариантов. Взять хотя бы лактозу. Добавьте бактерии в раствор левой и правосторонних молекул лактозы, и они станут питаться только правосторонними, оставив левосторонние нетронутыми. Хэммонд представил подобного хищника, только питающегося людьми, оставляющего в покое большинство женщин и мужчин, пожирающего тех, чьи тела, подобно его собственному, стали своеобразными перевертышами. Тварь из зазеркалья, которая питается людьми из зазеркалья. Он прижал руку к правой стороне груди и ощутил нервное биение сердца. Еще ребенком он понял, что отличается от остальных людей, и с тех пор чувствовал некоторое родство с миром зазеркалья. Именно это и привело его к книгам Льюиса Кэрролла, к зеркалам и даже к лучшему пониманию иврита – языку зазеркалья, шагающему по странице справа налево. Последняя мысль его напугала. Каббала научила Хэммонда, что текст, подобно телу человека, снабжен собственной системой органов. Каждая буква несет определенное значение. Выбор единственного знака препинания может повлиять на весь организм, и в этом кроется разница между средним переводом и мощным инструментом магии, с помощью которого Творец способен вызвать демонов или создать жизнь из хаоса. Но что же вызвал он, переведя Алису в зазеркалье? И как теперь прогнать это туда, откуда оно явилось? На противоположной стороне висел плакат с изображением Бостона на фоне неба. И пока Хэммонд смотрел на очертания небоскребов и плывущие облака, на него снизошло вдохновение. А вместе с вдохновением пришел и ответ. Он подошел к схеме станции метро. На следующей остановке он выйдет и поедет в обратном направлении до конечной станции. Хэммонд сунул рукопись обратно в конверт, подождал, пока остановится поезд, и ступил на платформу. Направляясь к турникетам, он прошел мимо киоска с газетами и сладостями. Телевизор на полке передавал городские новости. Очередной папарацци вел репортаж с места преступления. За его плечом виднелся дом с разбитыми окнами. Весь участок был огорожен лентой. Во дворе суетились полицейские. Хэммонд едва не прошел мимо, но очередная фраза репортера приковала его к месту. «Отказался комментировать», — сказал репортер в камеру. «Но все указывает на то, что жертва, безработный инженер Леонард Рот, имел врожденный порок, так называемый ситус инверсус, весьма редкий медицинский синдром, который...» Хэммонд уставился на экран, и хотя не узнал дома, разгром показался весьма характерным. Что-то подобное произошло и с его жилищем. Изображение сместилось к входной двери, в которую как раз входили детектив-азиат и высокая бледная женщина. Еще одна жертва ситус инверсус. Хэммонд отвернулся от телевизора. Его замутило. Поколебавшись, он подошел к ближайшему телефону-автомату и схватил трубку.
1: Light.
0: Лайм вошла в ванную Леонардо Рота и включила свет. В комнате беспорядок, штора сорвана, зеркало шкафчика разбито. Они с Хуангом узнали о последнем убийстве не больше часа назад. На этот раз нападение случилось днем в Сомервилле на глазах у всей округи. Сосед видел, как осколки оконного стекла сыпались на мостовую и вызвал полицию. Полицейские нашли труп Рота на диване в гостиной. Глубокая рана рассекла грудь. Медэксперт обнаружил, что сердце Рота расположено справа, и полицейские пришли к очевидному заключению. «Это не прекратится», — заметил Хуанг, входя вслед за Лайм. «Наш убийца наглеет, становится все увереннее».
1: «Зато у Хэммонда, кажется, есть алиби», — сообщила Лайм, открывая аптечный шкафчик. «Он никак не мог вовремя успеть с Южного в Сомервилл, чтобы прикончить Рота».
0: «В любом случае, такой погром не под силу одному человеку. Тут действовала банда. Три соучастника, не меньше».
1: «Ты прав. Хэммонду это не под силу, тем более он астматик».
0: Лайм помолчала, пробегая глазами название лекарств.
1: «Как и Леонард Рот», — добавила она. «Смотри».
0: Она показала на выстроившиеся в ряд ингаляторы, похожие на игрушечные пистолетики, и пузырек с теофилином. То же самое лекарство, которое Лайм нашла в доме Хэммонда.
1: «Это важно?» — спросил Хуанг. «Не знаю. Мы ведь ищем связи, верно? Если жертвы пользовались одним лекарством, это должно что-то означать?»
0: «Я проверил медицинскую карту Хэммонда, когда впервые всплыл этот самый ситус инверсус, но не нашел ничего насчет астмы или болезни легких. Вряд ли астматик способен так резво улепетывать от копов на Южном. Но если ты хочешь проверить, какие лекарства принимали остальные жертвы, мы закажем анализы крови».
1: «Может, это и совпадение», — возразила Лайм, опуская флакон в пластиковый пакет. «Но, возможно, кто-то находит жертвы, просматривая реестры приобретенных лекарств».
0: «С какой целью?» В этот момент в дверях появился полицейский с сотовым.
2: «Это оператор 911. Говорит, что Хэммонд на линии».
0: «Где?» — вскинулся Хуанг.
2: «Звонит из автомата на станции метро Парк-стрит. Туда уже направлены охранники».
0: Хуанг нажал кнопку громкоговорящей связи, чтобы Лайм могла слышать разговор. Секунду спустя в трубке раздался мужской голос.
2: «Я не убивал дежурного по станции».
3: «Это Джеральд Хэммонд», — уточнил Хуанг.
2: «Я не убивал его», — продолжал голос. «Но знаю, в чем причина. Не ищите обычного убийцу. Вам придется меня выслушать».
0: «Я слушаю».
2: «Меня что-то преследует. Именно что-то. Звоню, чтобы сказать, я единственный, кто может это остановить. Если полиция попытается вмешаться, будут новые трупы».
0: «Хэммонд, мы можем вас защитить».
2: «Только не от этого. Не от того кошмара, с которым я столкнулся».
1: «Все это связано как-то с вашим переводом?» — неожиданно спросила Лайн. «С зазеркальем?»
0: Молчание. Хуанг свирепо уставился на Лайм и уже раскрыл рот, когда Хэммонд вдруг ответил.
1: «Что вы об этом знаете?»
4: «А вы?» — спросила Лайм.
0: Очередная долгая пауза.
1: «Каббалисты шли по верному пути», — выговорил Хэммонд. «Не знаю, как это произошло, и не хотел этого. Но прошлой ночью какие-то линии пересеклись. Может, дело в переводе, может, в чем-то большем, но мои давние подозрения подтвердились самым неожиданным образом. Зеркальный мир существует!»
0: «Минуту», — попросил Хуанг.
2: «Хэммонд!»
0: Молчание и слабый шум поезда в трубке. Прошла еще минута. Они услышали звук шагов, звяканье трубки.
5: «Служба охраны бостонского метро», — сказал незнакомый голос. «С кем я говорю?»
2: «Детектив Натан Хуанг. Где Хэммонд?»
5: «Здесь никого нет. Трубка снята с рычага».
2: «Черт знает что!» — выругался Хуанг, протягивая телефон полицейскому и поворачиваясь к Лайм.
5: «Он ускользнул».
0: Лайм рассеянно поморщилась.
1: «Зеркальный мир?» — протянула она.
0: Хуанг так и лопался от злости.
2: «Зачем ты встряла в разговор? Хэммонд либо действительно спятил, либо прикидывается невменяемым. С твоей помощью, разумеется».
1: «Вероятно, он действительно немного не в себе», — кивнула Лайм. «Нам надо сообразить, где его искать».
0: «Ты усматриваешь в его словах какой-то смысл?»
1: «Во всяком случае, теперь нам есть с чем работать. Хэммонд перевел Алису в зазеркалье на иврит, верно? А евреи, в отличие от нас, пишут справа налево. Это зеркальный язык».
3: Хуанг как-то странно посмотрел на нее. «Положим».
4: «И это язык с богатыми традициями, если учесть могущество печатного слова. Древние каббалисты верили, что буквы иврита – орудия, которыми пользовался Господь, создавая Вселенную. Если соединить эти буквы определенным образом, можно многое получить».
3: «И ты этому веришь?»
4: «Неважно, во что верю я. Просто пытаюсь сообразить, во что верит Хэммонд. Ты взял меня как аналитика, вот я и занимаюсь своим делом. Ты видел переведенные им книги. Исследование каббалы мистического еврейского учения. Хэммонд с головой ушел в него и, может, постепенно уверовал?»
3: «Во что?»
4: «Легенда гласит, каббалисты с помощью букв иврита вызывали духов и ангелов. Возможно, Хэммонд считает, что и его перевод имеет такую же силу. Он случайно наткнулся на определенное сочетание символов, и в этот момент был уничтожен его дом. Хэммонд бежит, добирается до метро, но что-то снова настигает его. Ему опять приходится спасаться в полном убеждении, что тварь из зазеркалья пытается с ним покончить».
3: «То есть он псих?»
4: «Может быть».
3: «Но какое отношение это имеет к нам?»
4: «Помнишь, что сказал Хэммонд охраннику? Отпустите меня. Я должен сам положить этому конец». Ему недолго осталось бегать. Он ищет собственных демонов. Охотится за ними. Но как можно охотиться за созданиями зеркального мира?
3: «Понятия не имею», — беспомощно поднял руки Хуан. «Найти по-настоящему большое зеркало?»
6: «Верно!»
3: — выпалила Лайм и застыла. «Парк-стрит. Всего несколько остановок от площади Копли». Недостающий кусочек головоломки встал на место, и очевидность решения потрясла аналитика.
4: «Я знаю, куда направляется».
3: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Час спустя на площади Копли из вращающихся дверей, ведущих в вестибюль отеля, показался мужчина в голубом спортивном костюме. Он нерешительно постоял на тротуаре, любуясь изысканным кружевом церкви Святой Троицы. Башня-небоскреб Джон Хэнкок Тауэр возвышалась над площадью гигантским параллелепипедом, грани которого поблескивали отраженным дневным светом. Все 60 этажей зеркальной поверхности отражали Бостон, существующий в ином мире. Зеркальный город, совершенный в мельчайших деталях. 10 тысяч переплетов посеребренного стекла. Вскоре к бегуну присоединилась еще одна фигура. Вторая, третья, четвертая. Все дружно отправились в парк на другой стороне улицы, и там, рассеявшись, стали бесцельно бродить между рядами зеленых скамеек под цветущими деревьями. Вокруг играли дети. Малыши, визжа от радости, гонялись за родителями. Над их головами простиралось сверкающее синевое небо. Сопровождавшие бегуна люди продолжали наблюдать за прохожими. Одной из этих личностей была Лайм. Сунув руки в карманы, она обозревала парк. С одной стороны его отгораживала церковь, с другой — библиотека. Справа возвышался фонтан в виде разрезанного пополам восьмигранника. Пара обелисков обрамляла вид на Бойлстон-стрит. Перед фонтаном красовались бронзовые статуи зайца и черепахи. Слева на фоне неба сияла зеркальная призма Хэнкок Тауэр. Напротив небоскреба темнел покрытый прихотливыми узорами коричневый фасад церкви Святой Троицы, идеально симметричный своему отражению в зеркалах. Продолжая разглядывать пейзаж, Лайм мысленно восстанавливала сеть, раскинутую вокруг парка. Четверо агентов ФБР в парке. Еще двое с рациями и биноклями на обзорной площадке Хэнкок Тауэр. Четыре машины припаркованы на боковых улицах, по одной на каждое возможное направление погони. ФБР называло это методом блуждающего удара. Оставалось только ждать. Лайм долго смотрела, как двое ребятишек играют на бронзовой черепахе и, смеясь, съезжают по ее гладкому панцирю. Черепаха ухмылялась. Бронзовый заяц озадаченно чесал за ухом. Заслышав звон ключей, она резко обернулась. Это оказался Хуанг с пачкой бумаг в руке. «Только что получили анализы крови первых шести жертв. Помнишь лекарства от астмы? Так вот, теофилин найден у Джона Блюма и Питера Ивенса, но не у Тревора Ричардсона или его жены. И больше никаких лекарств.
5: Никаких признаков седативных препаратов вообще. Он отдал аналитику папку. Лайм открыла ее, стараясь скрыть разочарование. Существование связи, на которое она надеялась, оказалось фикцией. Но Лайм все равно пролистала отчеты. «Ничего не заметила?» — спросил Хуанг. Лайм закрыла папку.
7: «Кажется, нет».
5: «Ты выглядела более уверенной, когда собирала группу наблюдения».
7: «Просто следовала инстинкту».
5: «Какой к черту инстинкт? По-моему, мы зря тратим время. Нет ни малейшего доказательства того, что Хэммонд направляется к Хэнкок Тауэр».
7: «Он собирается увидеть свой кошмар, а потому должен появиться здесь, около самого гигантского зеркала, способного поглотить всех чудовищ, которые его преследуют. Он хочет покончить с этим, прежде чем пострадает кто-то еще. Поэтому он не посмел идти к кому-то, кто ему не безразличен. Его бывшая жена, например. Она живет здесь, в Бостоне, но он не хочет впутывать ее, потому что...»
5: Женщина осеклась. «Что с тобой?» — спросил Хуанг. Вместо ответа Лайм вновь взяла у него папку. Какой-то зачаток мысли мучил ее, не давая покоя.
7: «Ты сказал, что брак Хэммонда распался, потому что у них не могло быть детей?»
5: Хуанг сверился со своими заметками. «Верно. Что-то неладно со спермой».
7: «Вот она, эта связь, которую мы ищем. Дети».
5: Лайм пролистала отчет коронера.
7: «Все эти жертвы? Ни у кого из них не было детей. Почему?»
5: Лайм широко раскрыла глаза и замолчала. В памяти вдруг всплыл снимок из медицинского учебника.
7: «О, черт!»
5: «Что такое?» Но она уже с головой ушла в воспоминания о вскрытиях, препарированиях, старых лекциях.
7: «Я, должно быть, ослепла. А ведь все совершенно очевидно. Недостающий кусочек...»
5: «Что?»
7: «У всех мужей был... был...»
5: Лайм сосредоточенно свела брови в поисках подходящего термина.
7: «Триада или синдром Картагенера. Вот она, разгадка. В медицинских картах этого нет, но иначе просто быть не могло».
5: «А это еще что такое?» – удивился Хуанг.
7: «Генетическое заболевание. Означает, что у мужчин были поврежденные реснички. Микроскопические волоски, покрывающие определенные части клеток».
5: Лайм принялась взволнованно мерить шагами площадь.
7: «Они есть и в легких, и в хвостах сперматозоидов. Люди с синдромом Картагенера имеют генетический дефект, парализующий реснички. Есть три симптома этого заболевания. Первый – респираторные проблемы. Без здоровых ресничек легкие не могут содержать дыхательные пути в чистоте, верно? И, судя по отчету коронера, по крайней мере, две жертвы страдали от респираторных инфекций».
5: «Согласен».
7: «Второй симптом – мужское бесплодие. Без функционирующих хвостиков сперматозоиды не могут плавать».
5: «И ни у кого из жертв нет детей», – кивнул Хуанг.
7: «Точно. И третий симптом – зеркальность расположения органов».
5: «Погоди, что общего имеют поврежденные реснички ситус инверсус?»
7: «Все дело в том, как отличают тело левую сторону от правой. В нормальном эмбрионе размещение органов определяется особыми протеинами, накапливающимися на одной или другой стороне развивающегося плода. Их распределение играет решающую роль в расположении органов. Реснички перемещают протеины с места на место, но если они повреждены, протеины распределяются произвольно, и размещение органов становится непредсказуемым. В половине случаев результатом является ситус инверсус. В учебнике это описано так: наследственное сочетание бронхоэктазов, полипоза слизистой оболочки носа и транспозиции органов».
5: «Но почему этот синдром не отмечен ни в одной медицинской карте?»
7: 20 лет назад ситус инверсус даже не был описан подробно, так что врачи, возможно, не усмотрели связи».
5: «Черт», — пробормотал Хуанг. Они по-прежнему стояли на фоне обветренного фасада церкви Святой Троицы. С карниза впялились горгульи, сурово смотрели горельефы святых с открытыми книгами в руках.
8: «И что все это означает?»
7: «Пока не знаю».
5: «Значит, мы нисколько не приблизились к раскрытию дела». Хуанг поднялся на паперть, встал под навесом и повернулся лицом к небоскребу.
8: «Все это крайне интересно, Лайм, но пока мы не найдем Хэммонда...»
9: начал он и осекся, глядя в зеркальную грань башни, в которой отражался весь парк, здания и площадь, где под деревьями гуляли зеркальные люди. И одним из этих людей был Хэммонд. Хуанг развернулся и засек Хэммонда, стоявшего в шагах в 20 от них. Сунув руки в карманы, он пристально изучал статуи черепахи и зайцев.
10: «Есть!» – прошипел Хуанг.
9: Лайм, проследив за направлением его взгляда, затаила дыхание.
10: «Что будем делать?» – спросил Хуанг. «Бери рацию и скажи, чтобы держали машину наготове. Я пойду за ним в одиночку». «Зачем это?» «У меня больше шансов подобраться к нему, чем у кого бы то ни было. Я женщина, со мной нет охраны. Не хотим же мы спугнуть его, верно?»
9: Проглотив возражение, Хуанг кивнул и отошел. Хэммонд, кажется, не понял, что его засекли. Очки по-прежнему сидели на носу, руки крепко сжимали рукопись. Небо над парком начало темнеть. Подул холодный ветер. Лайм расстегнула кобуру и двинулась вперед. Хэммонд в раздумье стоял возле статуи. Рассеянно протянул руку и коснулся гладкого бронзового панциря. Впервые за много-много часов он был спокоен.
10: «Хэммонд?»
9: — позвал кто-то сзади. Он повернулся, оказавшись лицом к лицу с незнакомой женщиной. «Да?»
10: «Меня зовут Маргарет Лайм».
9: Женщина шагнула к нему. По ее глазам ничего нельзя было прочесть.
10: «Мне хотелось бы поговорить с вами, если не возражаете».
9: «Не возражаю». Хэммонд посмотрелся в панцирь, изучая собственное бесформенное отражение в тусклом металле. «Я как раз хотел с кем-нибудь потолковать. У вас есть часы?»
10: «Есть», — кивнула Лайм.
9: «Секунд через 10 должно кое-что произойти, а пока можно и побеседовать». Лайм нервно глянула сначала на часы, потом на Хэммонда.
10: «Откуда вы знаете, что сейчас должно произойти?»
9: «Что ей ответить? Как объяснить?» Добравшись до площади, он больше часа старался держаться подальше от парка. Но, увидев статуи, понял, что поиски окончены. Хэнкок Тауэр привел его сюда только за тем, чтобы направить к истинной цели. Что же, это вполне очевидно. «Это трудно объяснить», — начал он. «Может...» Но тут за спиной раздался громкий скрип. «Поздно», — просто сказал он. Оба повернулись. Статуя зайца, стоявшего за черепахой, была спроектирована и отлита несколько лет назад. Как смутно помнил Хэммонд, чтобы увековечить столетие бостонского марафона. Все эти годы статуя оставалась в одном положении. Заяц чешет лапой за ухом. Нос почти касается земли. Скрип исходил откуда-то из глубин этой статуи. Сначала тихий, потом постепенно нарастающий. Хэммонд распознал его. Визг разрывающихся молекулярных связей, когда металл плавится и затвердевает вновь на микроскопическом уровне. Заяц по-прежнему оставался невредим, но звук все усиливался, поднимаясь до пронзительного визга. Хэммонд хотел заткнуть уши, но руки висели неподвижно. Он мог только наблюдать. А в сердцевине статуи происходили перемены. Ухо зайца дернулось. Хэммонд видел, как поверхность бронзы растянулась, пошла волнами. Заяц поднял голову. Визг сменился треском. Кирпичи, устилавшие землю под правой передней лапой зайца, крошились в пыль. Лапа шевельнулась, скованно ревматически приподнялась. Поверхность бугрилась от напряжения, связки и сухожилия с трудом сгибались и разгибались. К этому времени некоторые из детей успели заметить происходящее. Какой-то малыш дернул мать за руку и ткнул пальцем в скульптуру. Женщина ошеломленно открыла рот. В парке стало тихо. Бесчисленные туристы, подростки, родители замерли, все как один. Никто не двигался. Они смотрели на ожившую статую. После стольких лет бесплодных усилий заяц, наконец, смог почесать за ухом и опустил лапу. Металл застонал. Лапа разогнулась, коснулась земли, и бронза растянулась, как резина в трех-четырех местах.
11: Шум на несколько мгновений стих, и Хэммонд позволил себе надежду, что на этом все кончится. Но тут заяц подпрыгнул. Задние ноги напряглись, прежде чем оторваться от земли. Во все стороны полетели кирпичные осколки. Один из них попал Хэммонду в лицо. Он коснулся щеки. Ладонь окрасилась кровью. Заяц с громким плеском приземлился в фонтан. Бетон треснул от удара, раскалываясь и вминаясь под весом зайца. И не мудрено. Скульптура была размером с большую собаку и отлита из цельной бронзы, так что заяц оставил бы следы на тротуаре с такой же легкостью, как его настоящий собрат на свежевыпавшем снегу. И теперь он выскочил из воды, легко скакнул между двумя обелисками рядом с фонтаном и, обломив бетонный бортик, умчался на улицу. Хэммонд, уронив рукопись, ринулся по следам зайца. Плюхнулся в фонтан, поднимая брызги, пробрался к краю, перевалился на тротуар и с отчаянием огляделся. Заяц топал вниз по Бойлстон-стрит, распугивая стайки собравшихся под деревьями голубей. Хэммонд помчался за ним, слыша скрежет лап, замечая маленькие смятые комочки дерна, остававшиеся на асфальте при каждом прыжке. Статуя времени не теряла. Она уже была на полквартала впереди и уходила все дальше. Огни города отражались в полированной бронзе. Легкие Хэммонда обжигал холодный воздух. Лайм еще только выбиралась из фонтана. Вырвав из кармана полицейскую рацию, она оглушительно закричала: «Машину сюда! Я не могу догнать чертову тварь!» Выключив рацию, она помчалась по тротуару. Хэммонд обогнал ее на 50 ярдов, заяц на 100. Громко топая, она летела вперед, едва успевая огибать пешеходов.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Алек Невала Ли. «Инверсус». Продолжение. Хэммонд уже начинал уставать. Заяц был почти в квартале от него и бесцеремонно расталкивал выходивших из магазина покупателей, разбрасывая во все стороны их пакеты и сумки. Хэммонд из последних сил бежал за ним. Кровь стучала в висках. Мышцы ног сводило судорогой. Воздух со свистом вырывался из горла. Все же он сумел добраться до угла Бойлстон и Кларендон-стрит. У обочины пережидал красный свет Тойота. Хэммонд, не раздумывая, ринулся к машине и распахнул дверцу со стороны водителя.
1: «Какого черта?» — выпалила сидевшая в машине женщина.
2: «Простите», —
0: попытался сказать Хэммонд, но хватило сил только на невнятный шепот. Он схватил женщину за плечо и рывком вытащил из машины. Та сыпала проклятиями и норовила вцепиться ногтями ему в лицо. Хэммонд сел за руль и отъехал. Лайм едва успела заметить его маневр.
1: «Черт!»
0: — рявкнула она и, выхватив пистолет, еще ускорила бег. А Хэммонд тем временем таращился в ветровое стекло, стараясь не упустить статую из виду. Наконец он увидел зайца. Тот как раз вознамерился перескочить через припаркованную машину, но рухнул на крышу, проломив металл и подняв фонтан разбитого стекла. Правда, он тут же выбрался и попрыгал дальше. А перед Хэммондом образовалась пробка, объехать которую не представлялось возможным. По мостовой, но не по тротуару.
3: «Неплохая мысль», — процедил Хэммонд сквозь стиснутые зубы и, выехав на тротуар, нажал клаксон. Испуганные пешеходы брызнули в разные стороны.
0: Он ударил бампером урну, и та покатилась, усеяв мусором асфальт. Сидевший в микроавтобусе Хуанг схватился за голову.
1: «Иисусе! Хочешь, чтобы я тоже полез за ним на тротуар?»
0: «Есть другой выход?» — спросила Лайм, вынимая сотовый. «Кому ты звонишь?»
1: «Группе наблюдения в Хэнкок Тауэр. Пусть проследят, куда направляется этот тип».
0: Она набрала номер, но едва успела услышать ответ, как Хуанг, оглушительно вопя клаксоном, свернул на тротуар, и трубка выпала у нее из рук.
1: «Потише!» – прошипела она, пытаясь ее схватить.
0: «Сама хотела», – буркнул Хуанг, объезжая группу растерянных туристов. Лайм выпрямилась и поднесла телефон к уху. «Вы здесь?»
1: «Здесь», – откликнулась Лайм, глядя вперед.
0: За полквартала от того места, где они находились, ехала вторая машина. Расстояние между Хэммондом и Зайцем неуклонно сокращалось.
1: «Какое счастье, что тротуар широкий», – пробормотал Хуанг, сворачивая, чтобы не врезаться в толпу.
4: «Какого черта у вас творится?» – рявкнула трубка.
1: «Старая добрая сцена погони», – пояснил Лайм. «Послушайте, я хочу, чтобы вы определили, где мы находимся и куда ведет улица».
0: Перехватив телефон в левую руку, она наскоро записала продиктованные данные.
1: «А улица?» – переспросила аналитик, поднимая голову.
5: «О, боже!»
4: «Что еще у вас там?»
1: «Мы направляемся к туннелю. Сейчас потеряю сигнал».
0: Хэммонд тоже увидел оранжевый свет, обрамлявший въезд в туннель. Заяц семенил уже в нескольких футах от бампера. Металл покорежился, потерял форму, но задние лапы продолжали энергично работать. Бронза растягивалась и складывалась, как живая. Уши зайца подрагивали. Огни фар Хэммонда отражались в бронзе.
1: «Я тебя достал!» – выдохнул Хэммонд и нажал на газ, сокращая расстояние.
0: Мотор взревел. Заяц проворно повернулся и метнулся к туннелю, скребя лапами по асфальту. Хэммонд выехал за ним на мостовую, огибая машины, ворвался в туннель. Шум двигателя эхом отражался от полукруглых стен. До зайца было всего 2 ярда. Хэммонд почти настиг его. Он снова вдавил педаль газа. И все кончилось. Еще в прыжке заяц снова превратился в слиток бронзы. Хэммонд на полном ходу врезался в него, да так, что капот смялся. Поспешно ударил по тормозам, и машину занесло так, что борт царапнул стену туннеля. Он выключил зажигание и вышел из «Тойоты», замершей на самом краю пешеходной дорожки. Потерявшая всякую форму статуя лежала на боку. Какая статуя? Просто оплавленный кусок горячего металла. Хэммонд пнул его. В воздухе стоял запах гари. За спиной щелкнул курок.
1: «Хэммонд!»
0: Он медленно повернулся. Лайм и какой-то мужчина стояли перед ним с пистолетами наготове. В туннель одна за другой просачивались полицейские машины, завывая сиренами, мелькая синими проблесковыми маячками.
1: «Конец заячьей норе!» — выпалил Лайм.
3: Хуанг сунул пистолет в кобуру и вытащил наручники. «Ну что, Лайм, арестовываем?» Лайм кивнула. Хуанг шагнул к Хэммонду, взглянул сначала на дымящуюся болванку металла у его ног, потом на потрясенное лицо беглеца.
1: «Буду крайне обязан, если вытянете руки перед собой», — вежливо сказал он.
3: Хэммонд послушно протянул руки. Лайм обратила внимание на его глаза, абсолютно пустые и лишенные всякого выражения. Хуанг надел наручники, зачитал права и уже хотел увести, когда вмешалась Лайм.
1: «Минутку, пожалуйста».
3: «Да», — бросил Хуанг, уже успевший вцепиться в воротник Хэммонда. Другой рукой он сжимал предплечье арестованного. Лайм вернула пистолет в кобуру.
1: «Мы не можем увести его из туннеля».
3: «Ты о чем?» — насмешливо осведомился Хуанг. Не зная, как лучше объяснить, Лайм решила обойтись без подробностей.
1: «Мой сотовый здесь не работает. Сигнал пропал, едва мы вошли в туннель. Но здесь, наверное, недалеко полицейский пост с телефоном».
3: «Да, я видел его на входе в туннель», — согласился Хуанг.
1: «Сделай одолжение, позвони в бостонское отделение ФБР».
3: Лайм наскоро нацарапала номер.
1: «Объясни, где мы находимся, и потребуй прислать в туннель передвижной изолятор».
3: Лайм кивнула на Хэммонда.
1: «Если увезем его каким-то другим транспортом, то может произойти очередное несчастье. Что-то в этом роде».
3: Она показала на статую, мирно остывающую на асфальте.
1: «Пока мы остаемся в туннеле, нам ничего не грозит».
3: «Откуда вы знаете?» — вдруг спросил Хэммонд.
1: «Потому что вы до сих пор живы, в отличие от остальных, попавших в этот кошмар. И я знаю, что вызвало цепь этих событий».
3: «Может, и меня просветишь?» — осведомился Хуанг.
1: «Сначала позвони».
3: Хуанг оглянулся и окликнул стоявшего поблизости агента ФБР. «Агент, вы слышали эту женщину? Немедленно звоните в отделение». Агент кивнул и убежал. Хуанг снова повернулся к Лайм.
1: «А теперь поговорим. Но сначала отведем нашего пленника в местечко потише».
3: Лайм красноречиво обвела рукой творившийся вокруг хаос. Полиция установила оранжевые конусы, чтобы закрыть движение в туннеле, но несколько дюжин полицейских, ФБРовцев, пассажиров и зевак все еще толпились вокруг. «Хорошо», — кивнул Хуанг. Они повели Хэммонда в микроавтобус, усадили на заднее сиденье. Хуанг сел рядом. Лайм устроилась впереди и наклонила зеркало, чтобы видеть Хуанга. «Как поживаете?» — спросила она. Глаза Хэммонда блеснули.
6: «Я голоден и устал».
3: «Нельзя ли ближе к делу?» — нетерпеливо бросил Хуанг. «Я жду объяснений».
1: «Ладно», — согласилась Лайм. «Думаю, все эти события как-то связаны с Ситус Инверсус, точнее, с триадой Картагенера».
3: Она наскоро повторила все три симптома болезни и еще раз подчеркнула, что, по ее мнению, все убитые мужчины страдали именно этим синдромом.
1: «Но есть и еще кое-что», — добавила она. «Это всего лишь предположение, но вполне возможно, что синдром Картагенера может воздействовать на нервную систему».
3: «Каким образом?»
1: «Парализует реснички, микроскопические волоски, находящиеся на поверхности определенных клеток. А реснички — часть цитоскелета, внутренние опоры, придающие клеткам форму. В мозговых клетках цитоскелет может также передавать импульсы и информацию, и некоторые ученые считают, что он играет важную роль в деятельности нейронов. Мы ведем речь о таких фундаментальных свойствах, как сознание и самосознание, а также паранормальных силах, вроде психокинеза, способности мысленно передвигать предметы».
3: «Паранормальных?» — перебил Хуанг. «То есть ты утверждаешь,
1: что синдром, возможно, каким-то неизвестным образом воздействует на человеческий мозг?»
3: «Хочешь сказать, что-то пробудило в этих жертвах способность к психокинезу? Никогда не поверю».
1: «Понимаю, это кажется странным», — настаивала Лайм. «С другой стороны, не забудь, мы только что гонялись за бронзовым зайцем посреди бела дня на людной улице, но...» «Кстати, вспомни, что произошло на вокзале. Эти скульптуры не просто упали сами по себе. И мне кажется, идею психокинеза принять легче, чем мысль о том, что Хэммонд открыл ворота в зеркальный мир. Может, это все создание вашего ума, Хэммонд? Может, все эти ваши фантазии, рожденные одержимостью Льюисом Кэролом, привели в действие некие психические силы, возникающие только в определенных обстоятельствах и у определенных людей?»
3: Хэммонд немного помолчал. Слишком тяжело было свыкнуться с мыслью, что монстры преследуют... были порождены его же собственным сознанием. Наконец он поднял глаза на Лайм.
1: «Но почему? Как это могло случиться, причем почти одновременно?» Откуда я знаю? Но в одном мы можем быть уверены. Все эти происшествия были вызваны электромагнитным излучением.
3: Это еще почему, удивился Хуанг.
1: Когда мы въехали в туннель, случились сразу две вещи. Заяц превратился в статую, и мой сотовый сдох. Радиоволны не могут распространяться в туннеле, если их длина слишком велика. Стены блокируют волны. Хэммонд, когда вы вчера сбежали из дома, то направились в метро, так?
3: Вернее, провалился в метро. Я не видел, куда шел.
1: Но это означает, что вы сумели пережить первую атаку. Потом, на вокзале, когда безумие повторилось, вы снова удрали в метро. И этим, возможно, спасли себе жизнь. Туннели метро блокируют электромагнитные волны. Оставаясь под землей, вы защищены, а выходя, снова начинаете ловить сигналы.
3: «Сигналы чего?» – спросил Хэммонд.
1: «Не знаю. Чего угодно. Во всяком случае, это распространено по всему Бостону, проходит сквозь нас, и его воздействие невидимо и неощутимо. Но синдром Картагенера каким-то образом обостряет чувствительность к этому сигналу и делает его воздействие более отчетливым».
3: «Выходит, мне повезло», – угрюмо буркнул Хэммонд.
6: «Знаете, я вроде как помешан на радио», – вставил Хуанг. «И электромагнитные волны действительно могут самым странным образом действовать на нервную систему человека. Но мы понятия не имеем, как это делается».
1: «Не имеем», – согласилась Лайм. «И пока мы не узнаем, следует воспользоваться защитой».
3: «Ну как?» – спросил Хэммонд. «Не могу же я оставаться в этом туннеле до конца жизни».
1: «Я вызвала передвижной изолятор. Обычно его используют для перевозки высокочувствительных электроприборов, но на этот раз в нем поедете вы. Это обычный фургон, переделанный в Фарадееву клетку. Цилиндр, блокирующий почти все виды электромагнитного излучения. Обтянут проволочной сеткой и заземлен. Так что мы сумеем прикрыть вас от всех радиоволн, кроме самых длинных диапазонов».
3: «И куда вы меня отправите?» Лайм взглянула на Хуанга.
1: «Не знаю. Куда-нибудь под землю?»
3: Хуанг пожал плечами и выглянул в окно. «А вот и наш грузовик». Фургон с правительственными опознавательными знаками подкатил ко входу в туннель. Задние окна были покрыты амальгамой и забраны сеткой.
1: «Похоже, наша карета прибыла», — объявила Лайм. «Вперед!»
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
3: Обстановка была самой спартанской. Два пластмассовых ящика вместо стульев, по стенам тянутся голые полки. Лайм стояла, опираясь на одну из полок, пока грузовик ехал по улицам города. Задняя часть отделялась от передней перегородкой. Хэммонд сидел на ящике, безвольно подпрыгивая каждый раз, когда колесо попадало в рытвину. Скованные руки не давали удержать равновесие. Наконец он не выдержал и попросил Хуанга ослабить браслеты. «Чему бы нет», – пожал тот плечами и открыл наручники.
1: «Спасибо», – облегченно выдохнул Хэммонд, потирая запястье.
6: «Знаете, агент Лайм», – неожиданно заговорил он, – «я все гадаю о чем?»
3: «Вы утверждаете, будто все, что мне довелось пережить, – плод моего воображения, что я сам создал чудовище».
1: «Можно сказать и так».
3: «Но в таком случае откуда мне знать, что вы не плод моего воображения?»
6: «Могу дать слово, что это не так», – усмехнулась Лайм.
3: «Вы уверены?» «Зазеркалье Алисы видит спящего в лесу Черного Короля. Когда она спрашивает, ей объясняют, что король спит и что сама она тоже часть его сна. Мало того, целый мир всего лишь часть его сна. И если бы король не видел ее во сне, где бы, спрашивается, она была?»
1: «Погасла бы, как свеча», – процитировала Лайм.
3: «Как и остальной мир», – заключил Хэммонд, вцепившись в ящик, чтобы не упасть. «Никогда нельзя быть уверенным, что мы не чей-то сон, не правда ли?»
1: «Думаю, да», – кивнула Лайм.
3: Они по-прежнему мчались куда-то.
6: «Я все думал о твоей теории», – обратился Хуанг к Лайм. «Ты считаешь, что электромагнитное поле распространяется по городу и пронизывает всех нас?»
1: «Именно».
3: «Если это так, то мы могли бы определить его источник».
1: «Но как?» – спросила Лайм.
6: «Последовав за бронзовым зайцем».
3: На борту фургона была приклеена карта Бостона. Хуанг шагнул к ней и вытащил из кармана маркер.
6: «Я кое-что знаю о радиолюбительской связи. Радиолюбители используют этот принцип, чтобы засечь передачу. Если взять рамочную антенну и начать вращать, сразу увидишь, что самый сильный сигнал идет, когда антенна находится под прямым углом к его источнику. Такой антенной пользуются, чтобы проследить, откуда поступает сигнал.
3: «Далее», — продолжил он, очертив кружком площадь Копли, «если нервная система Хэммонда реагирует на какой-то вид излучения, вступает в действие этот же принцип. С некоторой натяжкой можно сказать, что мозг имеет такую же симметрию, как и рамочная антенна. Имеется правое полушарие, левое полушарие, и оба полушария подвержены максимальному воздействию радиосигнала, когда находятся прямо напротив источника. И если способности Хэммонда особенно усиливаются в одном определенном направлении, значит, любое проявление этих способностей, особенно яркое, эффектное, должно следовать тем же путем».
1: «Как статуя зайца», — обрадовалась Лайм. «Именно она приведет нас к источнику».
3: «Совершенно верно. Из сводок, полученных с площадки обозрения, мы знаем, куда направлялась статуя. Теперь остается только продолжить линию». Хуанг поднял маркер и провел черную линию через карту Бостона. Лайм проследила, куда она вела, и сердце подпрыгнуло в груди. «Генераторная установка», было написано на карте.
1: «Линия ведет к генераторной станции», — прошептала она.
3: «Это тебе ни о чем не говорит», — осведомился Хуанг.
1: «Что же, вполне очевидно. В любом большом городе подобная электроэнергетическая система — это единый мощный радиопередатчик. Мы постоянно, сами того не сознавая, окружены океаном радиоволн. Высоковольтные линии — это своеобразные гигантские антенны, действующие в низкочастотном диапазоне, в том же, что мозг и нервная система. Электричество самым странным образом влияет на мозг. Оно может изменить скорость действия мозговых клеток, повысить или понизить уровень нейротрансмиттеров. И линии электропередач тоже не исключение. Если построить график самоубийств в городе, обнаружится, что наибольшая плотность как раз вокруг высоковольтных установок. Может, то же самое верно и для того, что мы наблюдаем?»
4: «Но почему сейчас?» — выдавил Хэммонд. «Почему все это начало происходить именно сейчас?»
1: «Может, что-то изменилось?» — предположила Лайм. «На электрическую сеть способно повлиять все, что угодно».
3: «Геомагнитная активность, например», — поддакнул Хуанг. «Северное полярное сияние или электрическая буря?»
1: «Тоже верно», — согласилась Лайм. «Атмосферный поток идет через трансформаторы и линии электропередач, слегка изменяя электрические токи, проходящие по сети. Несколько ночей назад по неизвестной причине что-то изменилось, и мозг Хэммонда среагировал. Изменение было незначительным, но вполне достаточным, чтобы повлиять на высокочувствительных людей».
3: «Людей с синдромом Картагенера», — перебил Хуанг.
1: «Да, но не удивлюсь, если мы рано или поздно начнем испытывать подобные воздействия».
3: Смысл намека не сразу дошел до Хуанга, а когда дошел...
4: «Иисусе!» — ахнул он. «Нужно немедленно предупредить электрическую компанию, чтобы отключила электричество, пока ничего не случилось».
1: «Точно», — пробормотала Лайм и уже хотела попросить водителя остановить грузовик, когда последняя мысль с ужасающей ясностью осенила ее.
5: «О, черт!»
3: «Что еще?»
1: «Электрическая сеть испускает длинные волны. Длинные, понимаешь? Клетка Фарадея против них бесполезна».
5: «То есть
1: этот грузовик ничего нам не даст?»
3: Фургон вдруг тряхнуло. Он подпрыгнул раз, другой. Лайм едва не упала на колени и только чудом успела схватиться за полку.
1: «Ваша работа?» — спросила она Хэммонда.
3: Тот выкатил на нее глаза.
4: «Не знаю».
3: Потолок фургона съежился и стал расходиться. В дальнем конце появилась быстро расширявшаяся трещина. Металл кряхтел, но поддавался. На них дождем посыпались хлопья краски. Лампочка вспыхнула и взорвалась фейерверком искр. Крыша поднялась, как крышка консервной банки, и Лайм увидела небо над головой. Фургон лопнул, словно гороховый стручок. Полотно крыши скручивалось, корчилось, как живое. Полки рухнули. Пол стал проваливаться у них под ногами. Лайм заметила на лбу Хэммонда крупные капли пота.
1: «Остановитесь!» — крикнула она. «Джеральд, немедленно перестаньте!»
4: «И хотел бы, но не могу!» — выдохнул Хэммонд с отчаянием.
3: Хуанг, встав рядом с Лайм, навел на него пистолет.
4: «Это должно немедленно прекратиться!» «Вы совершенно правы!» — отозвался Хэммонд.
3: Полки на глазах рассыпались в щепки. Отлетевший кусок дерева ударил Хуанга по ноге, и детектив упал. Что-то обрушилось на затылок Лайм, и наступила тьма. Сознание ее привел надсадный кашель, ее собственный. Оказалось, что ее выбросило на тротуар. Лайм кое-как поднялась, ощупала затылок и обнаружила гигантскую шишку. Она была на обочине дороги. Впереди маячили промышленные здания и проволочная ограда. Справа стоял изуродованный фургон, выглядевший так, словно попал под пресс. Окна разбиты, крыша оторвана. Лайм подковыляла к кабине и заглянула внутрь. Водитель с окровавленным лицом лежал без сознания.
7: «Лайм!»
3: Она повернулась. Посреди дороги валялся Хуанг, безуспешно пытаясь встать. Она подошла ближе.
7: «Ты в порядке?»
8: «По-моему, щиколотка сломана. Помоги мне».
3: Она перекинула его руку себе через плечо и осторожно свела с дороги. Детектив сел на бордюрный камень и поморщился.
8: «Похоже, я не скоро смогу бродить по горам, а?»
3: Скорчив кислую гримасу, он вытащил из кармана рацию.
8: «Я вызываю группу поддержки. Бери на себя Хэммонда».
7: «Не видел, куда он пошел?»
3: Хуанг уставился на нее, как на сумасшедшую.
8: «Оглянись, и сразу все поймешь».
3: Лайм послушно обернулась и увидела 4 террасированных уровня бетона, огромную автостоянку. За ней возвышалось здание со скошенной стеклянной крышей. Ряд красных дверей вел к центральному терминалу. Вокзал Эйлуайф-Т.
8: «Назови это интуицией, но, скорее всего, он опять добирается до метро», — предсказал Хуанг.
7: «Да, ну что же».
3: Лайм выпрямилась, вытащила пистолет и еще раз оглядела вокзал. Грандиозное сооружение, но все равно придется обыскать. Лайм пробежала под темным навесом автостоянки мимо бетонных колонн и спустилась по пандусу к зданию вокзала. Притормозила перед рядом стеклянных дверей, толкнула одну и очутилась в вестибюле. Над ней простирался потолок из волнистого бетона. Под ногами звенел коричневый кафель. Не сбавляя скорости, Лайм пролетела мимо убогих киосков и кафе к центру терминала. Через 50 футов от входа бетон уступил место гигантскому скошенному потолку, вздымавшемуся высоко над ее головой. Прозрачные стеклянные панели удерживались переплетением белых трубок. Чуть впереди ползла вниз бесконечная лента эскалатора. Вокруг ни души. Где-то внизу пел уличный музыкант, колотя ладонями в такт мелодии по пустому пластиковому контейнеру. Лайм выругалась про себя. «Хэммонд может быть где угодно». И тут она опустила глаза. По полу порхала газета все с тем же фото Хэммонда на первой странице. Лайм придавила ее ногой, но газета шевелилась, как живая, стараясь освободиться. Воздух в терминале был абсолютно спокойным. Ни малейшего сквознячка. Почему же газета перелетала с места на место? Неужели двигалась по собственной воле? Лайм подняла ногу и последовала за газетой. Тонкая бумага шуршала по кафелю, то и дело вставая ребром, пока не поднялась в воздух на неощутимом ветерке, подлетела к краю и исчезла над карнизом 4-го этажа.
7: «Пора»,
3: — подумала Лайм и ринулась наверх, перескакивая через 2 ступеньки. Где-то внизу барабанщик продолжал отстукивать нервный ритм. На следующем этаже Лайм наспех оглядела 3 идущих вниз эскалатора. На 4-м одна из панелей была разбита, и газеты, обертки и прочий мусор подлетали к этому месту и вытягивались наружу, на крышу. Она побежала наверх по идущему вниз эскалатору и спрыгнула на 4-м этаже. Лайм оказалась вровень со стеклянной крышей, бесконечно вздымавшейся вверх и также бесконечно проваливавшейся вниз. По другую сторону стекла тянулся узкий карниз, засыпанный щебнем. На карнизе стоял Хэммонд, глядя вниз через край. Вокруг него кружились в безумном танце бумажные лохмотья, песок и мусор. Лайм долго наблюдала, как все больше всякой дребедени выбрасывается на террасу, где в центре бумажного вихря спокойно стоял Хэммонд.
7: «Хэммонд!» — позвала Лайм. «Хэммонд!»
3: Он не обернулся. Либо намеренно игнорировал ее, либо просто не слышал из-за шума импровизированного смерча. Лайм приблизилась к крыше, но не успев шагнуть к разбитой панели, обнаружила, что пол обрывался низким заграждением. Она опустила глаза. Следующий этаж находился 30 футами ниже. Лайм снова оглянулась на разбитую панель. Если она сумеет пролезть сквозь отверстие, неизбежно окажется на карнизе, рядом с Хэммондом. Только каким образом ему это удалось, черт побери? Над ним белела паутина труб, в которой ворковали голуби. Может ухватиться за трубу, подтянуться и вылезти в разбитое окно. Но для этого придется прыгнуть в пустоту и поймать скользкую опору. Одно неверное движение, и она полетит вниз. Но так или иначе, а выхода все равно нет. Лайм сунула револьвер в кобуру и примерилась, выбирая наиболее безопасное место для прыжка. Всего в 4 футах тянулась горизонтальная труба. Оглядевшись, аналитик взобралась на ограждение, прыгнула и на мгновение повисла в воздухе, но тут же обнаружила, что обеими руками держится за трубу, а ноги болтаются в пропасти. Нашла в себе силы взглянуть вниз, увидела головокружительный провал и пальцы свело судорогой.
5: «Господи!»
3: — выдохнула она, но все же ухитрилась подняться и встать на узкую трубу. Сердце беспорядочно колотилось, как испорченные часы, отсчитывая 10 доли секунды. Осторожно балансируя на своем тонком насесте, она встала над карнизом, тянувшимся

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Алекс Невал Ли. Инверсус. Окончание. Ночной воздух обдал ее прохладой. Хэммонд стоял в 10 шагах справа, окруженный водоворотом бумаги. Лайм вынула пистолет, но не прицелилась. Голова шла кругом.
1: «Привет, Джеральд».
0: «Привет», — буркнул Хэммонд, не поднимая глаз. Лайм подобралась к краю карниза и посмотрела вниз. Крыша все так же бесконечно уходила куда-то к земле. Откос прерывался только очередным карнизом на втором уровне. Чуть подальше виднелся верхний этаж автостоянки, обрамленный уличными фонарями.
1: «Хэммонд, я слишком устала, чтобы продолжать в том же духе. Едем домой», — предложила она.
0: «Не знаю, возможно ли это».
1: «Возможно, еще как», — заверила Лайм, протягивая руку. «Пойдемте со мной, я отведу вас в безопасное место».
0: Хэммонд горько улыбнулся. «Не хочу никого обижать, но именно это вы обещали в прошлый раз», — бросил он и, оглянувшись, увидел пистолет. Тут же какая-то сила вырвала оружие из руки Лайм. Женщина дернулась и, потеряв равновесие, упала на спину. Пистолет повис в воздухе, щелкнул взведенным курком и плавно влился в танец бумажных обрывков.
2: «Вы все равно не собирались в меня стрелять», — вздохнул Хэммонд. «Кто знает, а вдруг вы просто часть моего сна? Если это так, убив меня, вы погаснете, как свеча, вместе с остальным миром».
0: Вихревая воронка закружилась еще яростнее. На ее фоне лицо Хэммонда казалось опустошенным, стертым. Газеты и обертки продолжали кружиться, но пистолет на какой-то кратчайший миг завис над краем.
1: «Пропади все пропадом», — подумала Лайм и метнулась к пистолету.
0: Она сумела поймать его, хотя газеты били крыльями по лицу, а в ушах нарастал рев урагана. Земля почему-то ушла из-под ног, и она упала, покатившись по длинному откосу крыши. Так и не выпустив пистолета, она пыталась схватиться за что-нибудь, но рука натыкалась на гладкое стекло. Наконец она приземлилась на террасе второго этажа, но удар был так силен, что перехватило дыхание. Немного придя в себя, женщина глянула вверх, туда, где виднелся неподвижный силуэт Хэммонда, подняла пистолет и прицелилась. Но палец застыл на курке. На какую-то долю секунды Лайм вспомнила о «Черном короле». Что если она пристрелит Хэммонда и тем самым сотрет его и себя с лица земли? Что если весь окружающий мир всего лишь сон Хэммонда? Разумеется, нет. Лайм выстрелила. Пуля попала в цель. Хэммонд упал. И мир погас, как свеча. Лайм оказалась во мраке. Ни одного огонька. Фонари вокруг автостоянки мгновенно обесточились. Слабое свечение, пробивавшееся сквозь стеклянную крышу вокзала, погасло. Лайм, тяжело дыша, легла на спину.

0: реальности ее вернул знакомый звук. Звонок сотового. Она порылась в карманах, нашла телефон. «Лайм, это Хуанг, ты в порядке?»
1: «Не уверена», — буркнула Лайм.
0: И все-таки она была счастлива слышать голос Хуанга.
1: «Это конец света?»
0: «Ты о чем?»
1: «Я лежу здесь в темноте, ни черта не вижу. Не знаю, что стряслось».
0: «Могу объяснить. Электромагнитные волны, вызвавшие психокинез у Хэммонда, исходили от электросети, так? Я позвонил в электрическую компанию и убедил их вырубить свет в городе. Вот и все».
1: «Как, черт возьми, ты убедил их отключить свет?»
0: «Лучше не спрашивай». Лайм засмеялась и с трудом встала, морщась от боли в ноющих мышцах. Должно быть, все тело покрыто синяками. «Сработало?» — спросил Хуанг.
1: «Думаю, да», — кивнула Лайм, оглядываясь. «Я ничего не слышу. Сверхъестественные явления, похоже, прекратились. А Хэммонд...»
0: Она осеклась.
1: «Не знаю, как там Хэммонд».
0: Аналитик подняла голову. Вокруг царила абсолютная тишина. Ни звука, ни движения, ни признака жизни. «Хэммонд!» — позвала она. Молчание. «Хэммонд!» Лифт спустился вниз и с мягким толчком замер. Лайм ступила в тускло освещенный коридор без окон. Добравшись до контрольно-пропускного пункта, она показала охраннику удостоверение личности, и тот без дальнейших слов нажал кнопку. Ворота разошлись. Она прошла мимо нескольких дверей, прежде чем нашла нужную, и постучала. «Войдите», — ответил приглушенный голос. Лайм открыла дверь. Хэммонд сидел на больничной койке. К руке тянулась трубка капельницы, слева на экране кардиографа плескались зеленые зубчатые линии. На одеяле лежала открытая книга. «Привет», — обронил он. Лайм подвинула к кровати стул и села.
1: «Как дела?»
0: «Нормально, полагаю», — пожал плечами Хэммонд. «Читаю, но писать, похоже, не могу. Не знаю, смогу ли». И чуть помедлив добавил. «И как выглядит ситуация?»
1: «Какая?»
0: «Меня посадят?»
1: «Против вас выдвинуто несколько обвинений», — ответила Лайм, тщательно подбирая слова. «Какой-то срок вам дадут, наверное, условный, но обвинение в убийстве снято за отсутствием доказательств».
0: «Хорошо», — кивнул Хэммонд, оглядывая пустые стены. «Но сколько мне придется пробыть здесь, под землей?»
1: «Недолго. Именно это я пришла вам сказать. Электрокомпания сегодня закончила испытание. Насколько мне известно, все аномальные поля вокруг сети исчезли».
0: «А если это снова произойдет?»
1: «Не знаю».
0: Лайм отвела глаза, боясь встретиться с ним взглядом.
1: «У вас много посетителей?» — выдавила она наконец.
0: «Не слишком. Правда, я ждал вас».
1: «Зачем?»
0: «Учитывая наши не слишком теплые расставания, я подумал, что вы, может быть, захотите извиниться», — улыбнулся Хэммонд. Лайм изобразила ответную улыбку. Под больничным халатом Хэммонда виднелись бинты. Пуля прошла через левую сторону груди, задев легкое, но не причинив тяжких повреждений. Хэммонду повезло. Будь его органы расположены, как у обычных людей, пуля попала бы в сердце. Ситус инверсус спас ему жизнь. Осмотревшись, Лайм вдруг заметила, что зеркало над раковиной занавешено тряпкой.
1: «Это вы сделали?» — спросила она, показывая на зеркало.
0: «Да. А вы против?»
1: «Нет», — сказала Лайм.

0: Вы слушали повесть Алика Невала Ли «Инверсус» в переводе с английского Татьяны Перцевой.
1: И сейчас мы переходим к рассказу, который занял первое место. Написал его Павел Губарев, а называется он «Дядя Женя».

0: Каждое утро одно и то же. Солнце косыми, прилипающими к земле лучами ощупывает наш с дядей Женей дом, словно пытаясь пролезть внутрь, но бесполезно. С вечера все двери и окна плотно заперты, решетки проверены, засовы задвинуты. Гекконы, выползая из растущих неподалеку от дома кустов, тут же прячутся, словно не выдерживают пристального взгляда камер наблюдения. Солнце все же проталкивает узкий луч в щель между занавесками, и он ложится на пол неровным дрожащим квадратиком. Квадратик потихоньку крепнет и отползает к двери дяди Жениной спальни. И где-то к 7 утра в него наступает дядя Женина нога, бледная подошва и неровный край грубого местного загара. Я не поворачиваюсь к нему, сижу на диване и смотрю на выключенный телевизор. Каждый раз дядя Женя здоровается со мной, но я не отвечаю. Тогда он в своем облаке утреннего отвращения бредет в ванную, чтобы дать начало привычной череде звуков. Вот слабая старческая дядя Женина струя разбивается об унитаз. Потом сильная молодая струя шипящей воды из крана ударяет в умывальник. Потом дядя Женя наклоняется, чтобы умыться, и каждый раз мобильник, висящий у него на шее, бьется о край умывальника. Дядя Жень чертыхается, сопит, но мобильник не снимает. Иногда так и выходит из ванной, вытирая на ходу морщинистое коричнево-красное от солнца лицо с мобильником, закинутым на шею. Я жду, когда он наконец включит телевизор. И только когда Том и Джерри начинают носиться по экрану, размахивая дубинками, я удостаиваю дядю Женю взглядом. Он садится на диван рядом и гладит меня по голове.
1: «Ты любишь мультики, да, Тош?»
0: «Мне, блин, 7 лет. Естественно, я люблю мультики, думаю я, но не отвечаю. Толку-то с ним разговаривать?» Дядя Женя идет на кухню шипеть кофемашиной. Я отворачиваюсь к телевизору. С ним разговаривает только его дочь. Он в последнее время общается тоже только с ней. Им обоим эта процедура страшно не нравится, но каждый день они пытают друг друга с тем же упорством и регулярностью, с каким солнце встает по утрам, чтобы пролезть в наш полутемный дом. В дядь Жениной спальне света больше от монитора, чем от тропического солнца, раскаляющего Таиланд где-то там, за темно-желтыми шторами. По монитору лениво ползают окошки новостных сайтов, и в назначенное время появляется лицо немолодой женщины в окаймлении обесцвеченных кудрей, которые веб-камера превращает в неопрятную рыжую подушку. Из динамиков шуршит.
2: «Что у тебя?» — спрашивает дядь Женю женщина с подушкой на голове. «Как Тоша? Что ты ел? Ты не обгорел?»
0: В ответ дядя Женя говорит грубость.
2: «Ты опять пил?» — говорит женщина.
1: «Мне и здесь хорошо», — говорит дядя Женя.
2: «Когда ты к нам приедешь? Витя купил для тебя новый диван», — говорит женщина.
1: «Острая пища полезна. Уж лучше, чем замороженная дрянь из московских супермаркетов», — говорит дядя Женя.
2: «Оля и Таня записались на танцы», — говорит женщина.
1: «Не надо делать вид, что вы меня ждете», — говорит дядя Женя.
0: Один раз я видел, как она начала плакать. Один раз она сюда прилетала, и ее волосы под местным солнцем вовсе не казались похожи на рыжую подушку, больше на сахарную вату. Но она тут же уехала. 15 часов в самолете сюда, 15 обратно, чтобы здесь топнуть ногой, отвернуться и уйти, вздрагивая плечами.
1: «Сколько мне еще вам заплатить, чтобы вы перестали меня донимать своими приглашениями?» — спрашивает дядя Женя.
0: Женщина старается игнорировать такие вопросы.
2: «Папа, перестань. Ты позвонил брату? Когда ты позвонишь брату?»
0: Дядя Женя выключает компьютер и потом еще несколько минут шумно двигает стулья и топает по комнате. Иногда он уходит смотреть на море. Иногда ругается с соседом-немцем. «Когда же отремонтируют асфальт? Ведь уже 2 месяца назад заплатили!» Иногда звонит тупице-консультанту из банка и задает ему вопросы.
1: «Я понимаю, что операцию можно совершить только с моего айпишника, но получается, что, проникнув в мою домашнюю сеть, злоумышленник, как вы его называете, может не только украсть мой файл с паролями, но и подтвердить операцию с моего адреса».
0: В
2: трубке далекий голос что-то вежливо тараторит.
1: А вы можете гарантировать, что мои смс-сообщения невозможно прочесть? А я думаю, что это только сотовый оператор может гарантировать, но никак не банк.
2: Ну, Евгений Михайлович, вот смотрите.
0: Вежливый поток из телефонной трубки шелестит мимо меня, когда дядя Женя, не переставая изводить консультанта, отправляется из комнаты на кухню, чтобы залезть в холодильник.
1: Вот и я думаю, сколько краж совершается в год у клиентов, которые выставили себе все рекомендуемые настройки безопасности? Вы не готовы ответить? А вот Торобанки готовы. Я тоже считаю, что надо бы...
0: Дядя Женя убирает телефон от уха, достает бутылку молока, держит ее в левой руке, словно сравнивая размер бутылки с размером телефона. Потом нажимает клавишу отбоя, не попрощавшись, и начинает поить меня молоком. От молока меня уже тошнит. Я вообще не знаю, кто доверил меня дяде Жене. Пару лет назад, когда он еще не был параноиком, но деньги ему уже свалились, он заявил семье, что уезжает прямо завтра, что забирает с собой тоже, и что настоящий русский должен жить в Таиланде. Именно в таком порядке. Я, стал быть, тоже настоящий русский, по его мнению. Спасибо. Когда моя мать начала возмущаться, ее просто вытолкли из комнаты, так что дядя Женя уговаривала остаться его дочь в одиночку. Ее муж только хихикал, сидя на краешке дивана, и скручивал автомобильный журнал в трубочку. Вот и я думаю, хороша семейка. На самом деле жить с дядей Женей не так уж и плохо. У нас тихо, особенно сейчас. Раньше к нам ходили местные проститутки на ночь или на пару часов. Раньше дядя Женя ходил по вторникам в паб пить виски и болтать с мужиками. Потом он перевел часть денег на счет, которым управляет с телефона, и телефон теперь всегда висит у него на шее. Чтобы отправить команду на перевод денег, заверяет дядя Жень тупица из банка, нужно поднести телефон к другому устройству хотя бы на 20 сантиметров. С того дня дядя Женя очень неохотно приближается хоть к кому-нибудь на расстоянии вытянутой руки. Ругается с соседом через забор, ездит в супермаркет на машине за час до закрытия и редко стрижется. Его длинные седые полупрозрачные волосы стали похожи на чесночную шелуху. Пахнет от него в последнее время, кстати, тоже чесноком, но чаще виски. Перед попойкой он запирает весь дом, и когда на столе вырастают башенки пустых баночек из-под содовой, похожие на город из фантастического фильма, он падает в кресло и негромко смеется. Иногда подползает ко мне на коленях и говорит:
1: «Можно напиться и быть счастливым. И без денег». Но с деньгами ведь все равно куда больше счастья.
0: И смеется. Я морщусь и ухожу с дивана. Мы потом долго не разговариваем. Даже не знаю, может ли еще его кто-то выносить, кроме меня. Тайскую женщину он к себе в дом и сам не пустит, а все нетайские быстро свихнутся, потому что будут понимать, что он говорит. У нас хотела поселиться его дочь. Она даже прилетала, проделала те самые героические 15 часов в самолете. На ее беду к тому времени дядя Женя уже перевел кучу денег на телефон, а телефон навечно повис в чехле на его шее. Он встречал ее у двери дома, морщась от бьющего в глаза настырного солнца. Когда его дочь подошла к нему и попыталась его обнять, он отстранился. Клочок сахарной ваты, ее волосы вопросительно замер в воздухе, а потом уплыл по направлению к чугунным воротам. Она уехала. С тех пор мы видим ее только в компьютере, и мне кажется, до конца жизни она так и останется для него набором цветных пятен на мониторе.
2: «Ты опять залезал на крышу, папа? Когда ты позвонишь брату, папа?»
0: Да, иногда ему кажется, что на одном из растущих вплотную к дому деревьев кто-то сидит. У пальм очень гладкие стволы, но наверху густая, темная, что-то наверняка в себе таящее, как плотно набитое дождем грозовое облако, зелень.
1: «Кто в ней сидит? Выходи, я тебя видел!» Ты там с антенной аппаратурой ловишь мой Wi-Fi, влезаешь в мою домашнюю сетку. Ты подглядел мой пароль в подзорную трубу. А когда я его сменил, запершись в ванной, ты взломал механизм шифрования, потому что ни один из них недостаточно стойк. Я читал, я знаю. Это из-за тебя у меня иногда подтормаживает интернет. Это из-за тебя иногда запинается песня, которую я проигрываю с домашнего сервера. Из-за тебя хрустит головкой мой жесткий диск, когда я с него ничего не копирую. Кто-то лишний в моей сети.
0: Дядя Женя выдергивает роутер из розетки, умерщвляя Wi-Fi, и лезет на крышу с биноклем, чтобы увидеть слезающего с пальмы человека. Берет ружье и ходит с ним по пригорку. Одинокая, скованная фигурка, как будто несущая драгоценное яблоко, зажатое где-то внутри, между внутренним органом, отвечающим за страх, и органом, отвечающим за осторожность. И если дядя Женя расправит плечи, то яблоко непременно выскользнет и упадет, укатится, пропадет, а дядя Женя вернется в Москву, на 9-ю Парковую, где дочь, где курит в подъезде, где бутылку нельзя оставлять на столе и надо отвечать на очень сложные вопросы именно тогда, когда этого страшно не хочется. Например, ты наденешь серую майку или белую, а серую мне постирать?
1: «Свобода», — говорит дядя Женя, когда трезвый, это когда ты предоставлен самому себе. Когда от тебя ничего не требуют окружающие. Деньги — это то, что ты можешь дать окружающим вместо себя. Иначе они будут требовать тебя.
0: Где-то он это вычитал, небось. Я не знаю. Я не прочел еще ни одной книги, хотя читать я умею. Все книги на полках. Я до полок не достаю. Но я и не хочу туда лезть. Наверное, я тоже свободен. Когда я полезу зачем-то на полку, я вроде как уже буду предоставлен не самому себе, а чему-то, что заставляет меня лезть на полку, так? Вот дядя Женя лезет на крышу, а я нет. 1-0.
1: Тошка, иногда мне кажется, что ты меня презираешь.
0: Я молча смотрю на него. Дядя Женя смущается и уходит. Со временем он все меньше разговаривает вслух, будто русская речь стала ему в тягость. Когда ты живешь за рубежом, то ничего приятного тебе по-русски не скажут. Это либо налоговый агент звонит, либо тупица из банковской службы техподдержки, либо надоедливый родственник. И дядя Женя кривит рот, пережевывая плохой английский, как пресную овсянку. Он говорит тайское «коп-н-кап» доставщикам пиццы и морщится, когда они в ответ радостно сообщают ему
3: «спасибо».
1: «Русские», — говорит дядя Женя, когда еще только слегка опьянел. «Приезжают в чужую страну со своими добрыми утрами, спокойными ночами, будущим здоровьем, а сами только и делают, что устраивают неспокойные ночи, недоброе утро, и здоровья у них при таком подходе не будет». Резюмирует он и наливает еще.
3: «Папа, ты снова пил?»
0: спрашивает женщина на мониторе.
1: «Погода хорошая, Тошке нравится», улыбается в ответ дядя Женя.
3: «Нормальный человек отнес бы все деньги в банк и не переживал бы», настаивает женщина в мониторе.
1: «Давайте вы сделаете великий интернет-проект, заработаете миллионы на продаже акций, а потом будете давать советы», раздражается дядя Женя.
3: «Я просто хочу, чтобы с тобой все было в порядке», нудит женщина.
1: «У нас все хорошо».
0: Дядя Женя наклоняется ко мне, берет меня на руки, поднимает к монитору и заставляет махать в веб-камеру.
3: «Прекрати мучить Тошку»,
0: все тем же тоном говорит женщина.
1: «Кто дал мой тайский номер страховым агентам?» хмурится дядя Женя. «Деньги»,
0: говорит дядя Женя, когда трезвый и злой.
1: «Это магнит. Ты уехал хрен знает куда, а к тебе тянутся уроды всех мастей. Страховщики, банкиры, сутенеры, продавцы элитных энциклопедий, журналисты. Все тебя находят. Все хотят отщипнуть от тебя кусочек. Или украсть все целиком».
0: И вы знаете, тут он прав. Приходили люди с проспектами, люди с ноутбуками, люди с пакетами, в которых были сложены хрустящие глянцевые презентации. Мужчины в выглаженных, невероятно белых рубашках. Женщины в обтягивающих платьях, пахнущие цветами и персиковым вареньем. Так сильно, что я начинал чихать и убегал. Они стучались в нашу дверь и звонили в звонок, пока дядя Женя был еще хоть немного приветлив. Потом у дальнего забора имения появилась будка. В будке таец. Белые рубашки и персиковое варенье остались по ту сторону забора. Их голоса щебечущие «Наш холдинг предлагает вам уникальные» пытались пролезть в дядь Женин телефон, но дядя Женя научился обрывать их на полуслове. Он жал на кнопку резким брезгливым движением большого пальца, будто сдавливал горло опостылевшей канарейки. Потом смотрел на телефон недовольно, как на обвисший в его руках птичий трупик. И становилось тихо. В этой тишине дядя Женя был победителем. Он ее создал, он ей заправлял, он оберегал ее от покушений. Были заборы, отсекающие от нас белых рубашек и хрустящих проспектов, были охранники, оберегающие нас от журналистов, были камеры, отпугивающие пристальными взглядами гекконов. Все было хорошо, пока кто-то не послал к нам запах. Он пришел, словно бы от какой-то хищной женщины, стоящей за оградой, желающей кусочек дядь Жениного магнита. Мне кажется, запах взлетел белым шерстяным платком, приплыл к нам и прокрался в дом. Выключенный вентилятор, висящий черным пауком в квадратном вентиляционном окошке, флегматично пропустил его меж растопыренных лопастей. Запах опустился на пол и вполз в меня. «Дядя Женя, ты слышишь?» «Не слышит. Чеснок и виски не пускают запах в его ноздри, дряблые пещеры, вытоптанные бесчисленными гостями, запахами его знакомых и родственников, измученные ароматной кожей автомобильных сидений, бензиновым воздухом Москвы и общественными туалетами, политые шампунями, лосьонами и средствами для чистки сантехники, как напалмом. Он бы все равно ничего не почуял». А я пришел на кухню, встал под вентиляцию и вдыхал, пропускал в себя этот белый шерстяной платок, пока он не улегся в моей груди, ласковый и успокаивающий. Он не для дяди Жени, он для меня одного. Я вдохнул его сколько смог, потом лег на пол, по которому стелилась невидимая полоса запаха, и остался лежать. Ночью платок, лежащий в моей груди, стал набухать, душить меня изнутри. Меня затошнило. Я пришел к спящему дяде Жене и стал выкашливать платок. «Дядя Женя, проснись! Дядя Женя, посмотри, что это!» Вот это уже громко. Он проснулся. Потом его беспокойный голос что-то меня спрашивает. Потом дядя Женя орет в трубку на плохом английском. Руки, его руки поднимают меня. Машина пахнет бензином, но я почти не ощущаю этого из-за сладкого слоя платка в моих ноздрях, в моей глотке. Мы попадаем в какое-то незнакомое здание, но тут белый платок добирается до моей головы, окутывает ее целиком, и мое сознание остается лежать в этом белом и плотном облаке, как желток в белке. Я уже готов заговорить с дядей Женей, мирно и просяще. «Дядь Женя, мой родной хренов параноик, разбей скорлупу, разломи белок, я здесь, пожалуйста, дядя Женя!» Но слышу только свое бессвязное, жалобное... Но он понимает.
1: «Сейчас, сейчас тоже! Мы вылечим тебя! Мы уже у ветеринара!»

0: Солнце, будто с просонья, неаккуратным, но настырным лучом нащупало наш дом и воткнулось меж неплотно задернутых занавесок. Квадратик света пополз к дяде Жениной спальне и сегодня против обыкновения беспрепятственно проник в открытую дверь. Там он направился к дяде Жениной кровати, но сперва осветил мою корзину. Мой черный бок, мой белый нос и новую штуку, висящую у меня на шее. У меня кружится голова, белый туман рассеялся, но не совсем. Я будто живу внутри матового плафона, какой закрывает яркую лампочку в нашей ванной. Я бы попытался объяснить дяде Жене, что со мной происходит, но сил хватает только на невнятное сипение. Да и он бы все равно не понял. Какие паразиты, какие глисты, какие блохи! Нет у меня никаких блох, это все запах, запах, дядя Женя. Этот ласковый и мерзкий запах, пролившийся к нам на кухню из квадратного вентиляционного окошка, где живет мертвый паук с черными лопастями. Запах.
1: Тише, Тошенька, тише, вылечим тебя. Вылечим. Потерпи, маленький.
0: Я терплю. Я лежу в корзинке, повернуться мне трудно. Отсюда мне видно только кусочек окна, стол и монитор, стену с плакатом «Не бойся витать в облаках, сверху видно, не целит ли тебе кто в спину». На мониторе появляется женщина. Они разговаривают. Дядя Женя осторожно поднимает корзинку, на которой лежу я, чтобы показать дочери. Она охает. Он ставит меня на стол. Я лежу в корзинке между старым параноиком и изображением женщины с подушкой на голове и чувствую, как ласково и негромко теперь они разговаривают друг с другом. Такой вот посредник. Больной кот. Полумертвое ненадежное связующее звено между этими двумя. Неожиданно я чувствую еще одну связь. В воздухе формируется напряжение. Нечто откуда-то извне дергает новую постороннюю штуку. Темный шарик, висящий на моем целебном ошейнике. Темный шарик отзывается и протягивает полупрозрачную нить. Как вам иначе объяснить, каким образом животные чувствуют электромагнитные волны? К дяде Жениному телефону. Телефон отзывается. Дядя Женя ничего не замечает. Монитор гаснет. Я остаюсь в корзинке на столе. Дядя Женя говорит со мной. Звонит ветеринару. Кормит меня молоком. Сука, ненавижу молоко! Он ставит блюдечко рядом со мной, наклоняется к нему, аккуратно переливая эту белую дрянь из пакета. Сотовый телефон, свисая с его шеи на шнурочке темным слепым бруском, оказывается рядом со мной. Снова что-то, находящееся внутри шарика, дергает его телефон. Телефон отвечает шарику короткими посланиями, двумя раздраженными толчками. Словно нелюдимый хозяин произносит «не-а» и захлопывает дверь перед носом у непрошенного гостя. Так повторяется дважды, пока молоко льется слабой густой струйкой в блюдце. Молоко белеет нетронутым пятном рядом со мной. Дядя Женя уходит. Я остаюсь лежать. В доме становится тихо. Какая разная бывает тишина, думаю я. Внутри меня тишина слабого дыхания и несмелого сердцебиения. Кровь неслышными толчками продвигается по телу, слизывая белую муть с моего мозга, проедая дырочки в белом платке, спустившемся на меня из вентиляции. За окном тишина тропиков. Шелест и щебет, пунктирное пение сверчков, осуждающие цоканье гекконов, и тот едва слышный, но пугающий шелест, с которым бабочки обжигают бока, ударяясь в раскаленное стекло лампочки. И шорох прибоя. Море отсюда недалеко, можно увидеть его, если забраться на крышу нашего дома. Море издает свою тишину. Спокойное, все смывающее, уносящее в толщу воды шипение. Это тишина рая. А есть тишина ада, ада, который дядя Женя привез сюда в своей голове. Тишину маленького ада в большом раю почти не слышно. Но я ее тоже чувствую. Это тишина страха. Звук, с которым огромное колесо внедорожника медленно катится на тебя. Это тишина сомнения. Звук, с которым пружинка в часах медленно распрямляется, двигая стрелку, а стрелка уже яснее некуда показывает, что тот, кого ты ждешь, в этот раз не придет. Это тишина недоверия. Это тишина боли от полузабытого предательства. Я слышу голос из соседней комнаты и понимаю, что маленький ад сейчас взорвется и разорвет тишину. «Что за хрень?» — произносит дядя Женя. Он заходит в комнату, где оставил меня на столе перед монитором. Он смотрит в телефон и читает вслух. «Подтвердите перевод на означенную сумму на счет...» «Что за...» Не отрывая взгляда от экрана мобильника, он шевелит мышью, чтобы разбудить компьютер. Садится в кресло перед монитором и снова оказывается рядом со мной. Я чувствую, что мой черный шарик дергает невидимую нить, тянущуюся к телефону. Дядь Женины брови ползут вверх, он вздрагивает и выпускает мобильник из рук, как будто бы тот превратился в летучую мышь и цапнул его за палец. И тут же снова хватает его и яростно давит на кнопки, вызывая голос бестолкового банковского консультанта. «Я вас спрашиваю!» — орет дядя Женя. «Почему кошелек сообщает мне, что пароль неверный, когда я никакого пароля не вводил? Я еще в своем уме! Я у себя дома, здесь нет касс, банкоматов и прочей вашей херни!» Он сдавливает глотку телефону и беспомощно оглядывается. Вертит головой, замирает, резко оборачивается и шарит взглядом по комнате, словно сюда забежал мелкий, но ядовитый зверек. Дядя Женя опрокидывает стул, подходит к книжной полке, в несколько шумных движений скидывает с полок все книги на пол и раскидывает кучу ногами, брезгливо рассматривая. Переворачивает и трясет рюкзак. Несвежая одежда для спортзала вываливается комками и побежденно складывает рукава у дяди Жениных ног. Внимательно, не приближаясь, он смотрит на компьютер, обходит его по большой дуге, задумывается и начинает шарить по карманам своих пижамных штанов. Живо срывает штаны и остается в майке. Черный прямоугольник с ярко-красными буквами «Металлика» высится на двух тощих старческих ногах, как зловещий инопланетный корабль, рухнувший с неба и придавивший своей тяжестью два тоненьких деревца. Мне нехорошо от шума и страха, который излучает дядя Женя. Белая дрянь, уже была рассеявшаяся, снова давит на грудь. Я начинаю хрипеть. Дядя Женя вздрагивает, перестает озираться и шагает ко мне на своих тоненьких прямых деревцах. Быстро, но так неуверенно, будто с каждым шагом он может провалиться в ядовитое болото. Он наклоняется надо мной, и по его глазам я вижу, что он в эту секунду думает все же обо мне, а не о деньгах. Его пальцы, побелевшие от усилия, с которыми он вцепился в телефон, разжимаются, и мобильник повисает у него на шее, как мертвая летучая мышь, головой вниз и безвольно качаясь. Дядя Женя протягивает свою высохшую ладонь и гладит меня, едва касаясь, боясь сделать мне больно. Мне же впервые в жизни хочется, чтобы он погрузил свои твердые пальцы в мою шерсть и провел, грубо срывая с меня белую муть. Его телефон пищит. Дядя Женя смотрит на экран телефона и читает сообщение вслух, будто задавая мне вопрос.
1: «Вы ввели неверный пароль. Попробуйте еще раз».
0: Телефон снова пищит и снова высвечивает это же сообщение. И еще раз. И снова. Черный шарик, висящий на моей шее, надрывается, посылая сигналы телефону. Каждый раз немного разный. Телефон пищит все быстрее и быстрее. Попискивание сливается в непрерывную трель. Дядя Женя сжимает губы, словно из его рта против воли вырывается крик, а рука его поднимается, будто бы для удара. Он швыряет телефон на пол и кидается к монитору. Тарабанит по клавишам, стуча ногой по полу от волнения. На экране появляется лицо тупицы из техподдержки.
1: «Василий! Василий! Они подбирают мой пароль!»
0: «Евгений Михайлович, что с вами?»
1: Я тебе говорю, они подбирают мой пароль.
0: Кто они? Евгений Михайлович, простите, но почему вы без штанов?
1: Идиот! Какие ж... Я тебе говорю, что мой телефон... Как будто я платить сообщение, но я ни к чему не прикладывал. Да и здесь нет никого. Но как я...
0: Он замер. Он смотрит на меня. Глаза его щурятся. Он тянет ко мне руку, растопырив пальцы, будто собирается взять половинку большого лимона, чтобы медленно выдавить сок. Мое сердце начинает стучать чуть быстрее. Белая пелена отступает на несколько секунд. Я сворачиваюсь в корзинке, поднимаю шею и задней лапой чешу горло, срывая ошейник, молотя лапой по черной чужой штуковине. Его рука замирает. Его взгляд падает на черный шарик.
1: «Евгений Михайлович, что происходит?»
0: Слышится из компьютера голос тупицы.
1: «Евгений Михайлович, опишите, пожалуйста, проблему поподробнее. Алло, Евгений Михайлович!»
0: Я лежу в корзинке. Корзинка покоится на сиденье слева от дяди Жени. Мы едем к ветеринару. Сзади в багажнике лежит дядь Женя на ружье. Я не знаю, поможет ли мне ветеринар на этот раз. Спадет ли когда-нибудь белая муть окончательно. Но дяде Жене, похоже, скоро станет легче.

Фред Саберхаген. Цикл «Берсеркер». Маска Марса. Пролог. Я третий историк кармпанской расы в благодарность расе выходцев с Земли за оборону моего мира запечатлел здесь свое фрагментарное видение их великой битвы против нашего общего врага. Это видение, крупица по крупице, сложилось из моих прошлых и нынешних контактов с разумами людей и машин. В чуждых разумах я зачастую сталкивался с образами и переживаниями, непостижимыми для меня. Однако все увиденное мною – истина. И посему я правдиво запечатлел деяния и слова выходцев с Земли, великих, малых и рядовых, слова и даже тайные помыслы ваших героев и ваших предателей. Оглядываясь в прошлое, я узрел, как в 20-м столетии вашего христианского календаря ваши праотцы построили на Земле первые радиодетекторы, способные вслушаться в хляби межзвездных пространств. И в день, когда они впервые уловили шепот наших инопланетных голосов, долетевший до них сквозь чудовищную бездну, звездная вселенная стала для всех земных народов и племен реальностью. Они осознали, что их окружает настоящий мир. Вселенная, немыслимо странная и грандиозная, быть может, даже враждебная, окружает всех землян до единого, обратив их планету в крохотную пылинку. И подобно дикарям, жившим на крохотном островке, и вдруг осознавшим, что за морями существуют громадные государства, ваши народы, угрюмо недоверчиво, чуть ли не вопреки собственной воле, мало-помалу забыли свои мелочные раздоры и дрязги. В том же столетии люди старой Земли сделали свои первые шаги в космос. И изучали наши инопланетные голоса, когда могли их расслышать. А когда люди старой Земли научились путешествовать быстрее света, они пошли на голос, дабы отыскать нас. Наши расы, ваша и моя, принялись изучать друг друга с пристальным научным интересом, но при том с величайшей осмотрительностью и галантностью. Мы, кармпании, наши старшие друзья, куда пассивнее вас. Мы живем в разном окружении, и мысли наши устремлены преимущественно в разных направлениях. Мы не представляли угрозы Земле. Мы видели, что наше присутствие ничуть не теснило землян. Физически и интеллектуально им приходилось буквально вставать на носки, чтобы дотянуться до нас. Мы же пускали в ход все свое искусство, дабы поддержать мир. Увы и ах, ведь близился немыслимый день. День, когда мы пожалели, что не воинственны. Вы, уроженцы Земли, отыскивали необитаемые планеты, где могли процветать под теплыми лучами солнца, чрезвычайно похожих на ваши собственные. Вы рассеялись по единственному отрезку одной ветви нашей медленно обращающейся галактики, основав колонии, большие и малые. Вашим первопроходцам и поселенцам галактика уже начала казаться дружелюбной, изобилующей целинными планетами и стомившимися в ожидании ваших мирных трудов. Чуждая безграничность, окружавшая вас, казалось, не представляет ни малейшей угрозы. Воображаемые опасности скрылись за горизонтом молчания и безбрежности. И тогда вы снова позволили себе роскошь опасных конфликтов, несущих в себе угрозу самоубийственного насилия. Планеты не связывал никакой свод законов, обязательных к исполнению. На каждой из ваших разбросанных там и сям колоний отдельные лидеры хитростью или силой добивались личной власти, отвлекая свои народы реальными или воображаемыми опасностями, исходящими от прочих выходцев с Земли. Всяческие дальнейшие исследования были отложены. И именно в те самые дни, когда новые непостижимые радиоголоса долетели до вас из дальних пределов за форпостами нашей цивилизации. Странные голоса, несшие в себе семя смертельной опасности, оперировавшие только математическими категориями. Земля и земные колонии размежевались. Их разделили подозрения, а взаимный страх повлек стремительное обучение и вооружение предчувствия грядущей войны. И именно в этот момент готовность к кровопролитию, временами ставившая вас на грань самоуничтожения, оказалась средством спасения самой жизни.
Нам же, кармпанским наблюдателям, отстраненным обозревателям и созерцателям разумов, показалось, что вынесли сокрушительную мощь войны через всю свою историю, зная, что в конце концов она понадобится, что пробьет час, когда помочь не сможет ничто менее ужасное, чем война. Когда же час пробил, и наш враг явился без предупреждения, ваши несчислимые военные флоты были уже наготове. Вы рассыпались, окопавшись на десятках планет, и вооружились до зубов. Именно благодаря вам некоторые из вас и некоторые из нас живы и по сей день. Никакие наши кармпанские познания психологии, наша логика, проницательность и деликатность не дали нам ни малейшей пользы. Опускать в ход мастерство миротворцев, миролюбие и терпимости было бессмысленно, ибо наш враг не был живым. Так что же есть мысль, если породить ее подобие способен даже механизм?

Мария Парфенова. Билет на клетчатую крышу. Колючий октябрьский ветер кружит камуфляжным разноцветием опавших листьев, разметает по асфальтовым дорожкам серые лепестки пепла.

0: Я сижу здесь на клетчатой желто-фиолетовой крыше. Серое небо сочится крупными редкими каплями. Они набухают где-то там, в вышине, срываются, летят и, поднимая фонтанчики брызг, опускаются на крышу. Капли скользят по желтым квадратам, переползают на фиолетовые, сливаются друг с другом и тонкими ручейками бегут к краю крыши, к черной воронке водосточной трубы. Еще несколько мгновений они будут внизу. Так и есть. Хлып! Плюхается на носок кожаной туфельки крупная желтая капля. Хлып! Следует за ней вторая, фиолетовая. Наташка поднимает голову, смотрит вверх на меня. Я улыбаюсь и развожу руками. «Извини, котенок, я тут ни при чем». Наташка сидит на краю песочницы и расставляет вокруг себя свое маленькое богатство. Туфли белые, синие, желтые и коричневые, с каблуками и без, красные детские сандалии, кремовые шелковые пуанты. В руке у Наташки конец длинной лохматой веревки. Она пробегает сквозь застежки, юркой змейкой обвивается вокруг каблуков, ныряет под пряжки. Наташка дергает за веревку, туфли подпрыгивают. Наташка улыбается. Сегодня ее любимой парой будут пуанты. Да-да, те самые кремовые пуанты. Их подарила Наташке балерина с афиши на театре. Вчера подарила.
1: «Бери»,
0: — сказала балерина, протягивая с афиши изящную ручку.
2: «А как же вы?» — попытался вмешаться я.
1: «Не слушай его, бери», — подмигнула Наташке балерина. «А чтобы вы, молодой человек, были спокойны, могу заверить вас, что у меня есть кое-что поудобнее».
0: Балерина отклонилась куда-то назад, пошарила за нарисованным сумрачным замком, вытащила пару тяжелых армейских ботинок.
1: «Вот, юноша».
0: Она легко подцепила ботинки за шнуровку.
1: «Вот об этом я вам и говорила».
0: Наташка примеряет пуанты, кокетливо крутит стройной ножкой и смотрит на меня. «Нравится?»
2: «А то», — киваю я.
0: «Нравится?» Что еще я могу ответить ей, девушке-женщине со стройной фигуркой, сединой в волосах, морщинками в уголках глаз и задорными веснушками на носу? Что я могу сказать моей Наташке, каждый день на школьный манер заплетающей две косички, Наташке, что собирает башмачки и нанизывает их на лохматую веревку? Нравится, Наташ? Конечно, нравится. Наташка привстает с края песочницы, ежится, с недовольством смотрит на небо и плотнее запахивает на себе жилетку. Наташка гордится своей жилеткой. Она синяя и стеганая, а еще в ней много-много кармашков. Наташка проводит по жилетке руками, разглаживает несуществующие складочки и поправляет билеты. Билетов у Наташки хоть отбавляй. Они свешиваются изо всех кармашков цветным серпантином, бугрятся у самой жилетки заколотыми английской булавкой рулончиками. «Спускайся!» — машет мне Наташка, и я спускаюсь. Ухожу, оставляю мою замечательную клетчатую крышу. Вчера я поднимался сюда по звенящей хрустальной лестнице, но сегодня лестницы почему-то нет, и единственной дорогой вниз становится старая водосточная труба. Труба дрожит и что-то жалобно выскрипывает. Я медленно ползу вниз и чувствую, как под моими пальцами внутри трубы бегут желто-фиолетовые ручейки. «А вот и мы!» — тяжело спрыгиваю на землю.
1: «Пойдем!»
0: Наташка легко вспархивает на край песочницы, делает несколько виртуозных па по начинающему ржаветь борту.
1: «Ну, пойдем же!»
0: «Пойдем?» — пожимаю плечами я. И мы идем. Идем медленно, переплетя пальцы, запутавшись в клубке общих мыслей. Нитки в клубке разноцветные и торчат во все стороны вытянутыми петлями.
1: «Послушай!» — дергает за зеленую нитку Наташка.
0: «Эй!» — со свистом втягиваю воздух сквозь зубы я.
1: «Больно же!»
0: «Прости!» — мелькает испуг в серо-синих Наташкиных глазах.
1: «Прости, пожалуйста, я не хотела».
0: «Ничего, тру висок я. Все нормально».
1: Наташка еще не научилась распутывать мысли. Она дергает за петли, и узелки затягиваются еще плотнее. Она злится и рвет цветные нитки, и от этого наш клубок становится похож на разлохмаченного радужного ежика.
0: «Смотри!» — указывает куда-то вбок Наташка. В конце узкой липовой аллейки у облупившейся кирпичной стены стоит вишневая легковушка.
1: «Чистится!» —
0: хитро косит Наташка на ритмичное танго дворников на лобовом стекле. Дворники танцуют, дворники скользят, чуть замирают и снова бегут вправо и влево, влево и вправо, жадно слизывают со стекла крупные капли октябрьского дождя. Наташка подходит к машине, Проводит тонким пальчиком по стеклу, стучит по нему ноготком, словно пытается что-то отковырнуть.
1: «Машина далеко от меня, но я все равно вижу. Все лобовое стекло изнутри покрыто узорчатой корочкой инея».
0: Дверь машины распахивается. Из салона высовывается голова лысеющего мужчины. Он возмущенно жестикулирует, пытается оторвать от стекла Наташкины пальцы. Наташка смеется и указывает на иней. Мужчина только шире раскрывает глаза, крутит пальцем у виска и, шарахнув дверцей, вновь исчезает в машине.
3: «Не доверяет», —
0: возвращается ко мне Наташка.
3: «Никому не доверяет».
0: «Не доверяет», — соглашаюсь я, глядя через Наташкино плечо. Слой инея на стекле легковушки утолщается на глазах.
3: «Может, билет ему предложить?»
0: «Не, не поймет», — качаю головой я и вижу, как на нашем клубке затягивается еще один узелок. «У тебя ленточка развязалась», — указываю на сползающий по Наташкиной щиколотке кремовый шелк.
3: «Угу».
0: Наташка склоняется к запятнанному желтыми листьями асфальту. «Осторожно», — улыбаюсь я и ловлю чуть было не съехавший с Наташкиной головы венок из васильков. «Вы спросите, откуда в октябре васильки?»
1: Я отвечу: «Вот с той стены».
0: «Да нет, не с этой, левее». «Да. Видите, серая стена, яркие пятна граффити — это луг. Это чудесный весенний луг. Мы были там вчера. Я рвал васильки, а Наташка плела венок».
1: «Вы покупаете бензин, чтобы переместиться в пространстве, и билеты в далекие страны, чтобы перекочевать из одного времени года в другое. Вы покупаете, а можно просто прийти к серой бетонной стене». «Правда, правда».
0: Лезу в карман за сигаретами, закуриваю.
3: «Фу!» —
0: морщит носик Наташка. «Ладно, ладно», — отгоняю я в сторону белое дымное облачко. Я курю и смотрю на полощущиеся на ветру белые простыни. Натянутая через дворик веревка прогнулась под их тяжестью. Центр веревки приподнимает упирающийся в землю деревянный шест, на котором красным маркером жирно выведено короткое непечатное слово. Порыв ветра бросает в меня крошево сухих листьев. Где-то высоко в небе хрипло и астматично кашляет гром, темнеет. Тяжелые капли срываются все чаще.
3: «Гляди-ка», — разгибается Наташка, указывает на простыни.
0: Белую крахмальную поверхность усеивают мелкие отверстия с рыжо-ржавыми краями. Еще пара секунд, и усилившийся дождь превращает простыни в дымящееся решето.
1: «Чтоб тебя!» — бросаю взгляд на подозрительно бурую тучу, хватаю Наташку за руку, втаскиваю под ближайший балкон.
0: «Кляуза?» — все еще кашусь на тучу.
3: «Нет».
0: Наташка задумчиво ковыряет асфальт носком пуанта.
3: «Предательство».
0: «Что-то слабовато для предательства, не верю я».
3: «Мелкое»,
0: — буднично констатирует Наташка. «Мелких не бывает». Наташка неопределенно хмыкает, пожимает плечами. Из-под жгучих капель к нам под балкон влетает стрекоза. Большая зеленая стрекоза со слюдяными крылышками-лепестками. Стрекоза делает круг и садится Наташке на руку. Наташка поднимает ладонь к лицу, дует на стрекозу. Слюдяные крылья трепещут, но заблудшая странница из лета не улетает. Наташка прищуривает левый глаз, смотрит на меня сквозь стрекозье крылышко. Стрекоза перебирает тонкими лапками, ползет куда-то вверх по Наташкиному рукаву.
3: «Ты куда?» — притворно строго спрашивает Наташка.
0: Стрекоза добирается до синей жилетки с цветными билетиками и взлетает.
3: «Куда?» — уже без притворства кричит Наташка. «Вернись! Вернись, говорю! Ну, пожалуйста!» —
0: скользит по пыльной Наташкиной щеке слезинка.
3: «Пожалуйста, вернись!»
1: «Надоели мы ей, вот и улетела!» Глажу я Наташкины волосы и вижу, как у виска на глазах сидеет тонкая темно-русая прядка.
3: «Плохая стрекоза, плохая!»
0: Наташка топает ножкой в шелковом пуанте.
3: «Не буду смотреть на стрекоз! Буду смотреть в окна!»
1: Уж что-что, а смотреть в окна Наташка действительно любит.
0: Первое окно, второе, третье, восьмое, девятое.
3: «Иди сюда!»
0: Через секунду протягивает руку она.
3: «Гляди!»
0: За окном большая полупустая комната. Бледно-зеленые обои в цветочек, лаковый гордец, шкаф, старое кожаное кресло, в центре на покосившейся тумбочке черно-белый телевизор. Запрокинув голову, в кресле дремлет мужчина лет 45.
3: «Скотч!»
0: — шепчет Наташка и тычет пальцем в стекло.
3: «Скотч!» —
0: киваю я. Трещины в зеленых стенах заклеены скотчем. грубо заклеены, неаккуратно. Широкая полоса липкой ленты закрывает щель аккуратно.

0: подтверждаю я. Это было... Узелок на оранжевой нитке начинает медленно увеличиваться. Это было...
1: Время, перебивает Наташка. Это было время.
0: Оранжевая нитка натягивается, выдергивает из клубка разлохмаченный хвостик. Хвостик мельтешит, ныряет под другие нитки, замирает, делает головокружительные сальто и, развязав узелок, вновь убегает, прячется в клубке. Это действительно было время. Он боялся его и строил баррикады. Он не хотел впускать время в дом, но сам того не осознавая, запер его внутри. Пойманное время билось в закрытые окна и двери, пыталось просочиться хоть в маленькую щелку, сбежать, уползти, скрыться. Время прилипало к скотчу, запутывалось в изоленте и замирало. Замирало с покорностью заточенного в башню узника. Без сквозняков в квартире душно, чешу краешек брови я.
1: А без времени комфортно и тепло, задумчиво стучит пальчиками по стеклу Наташка.
0: На черно-белом экране мельтешат суетливые фигурки.
2: Хоккей.
0: От Наташкиного дыхания по стеклу расползается маленькое мутное облачко. Да, хоккей. Ребята в закрытых шлемами лицах с разгона врезаются друг в друга, отлетают к борту, тяжело оползают вниз. Ничего личного, просто игра. Игра. Робкая пешка пересекает восьмую параллель, оборачивается красавцем-ферзем и бьет. Бьет сильно и хлестко. Повержен прежде уверенный в себе конник. С позором бежит слон. Прячется за стайкой неумех пешек пока еще сильная ладья. А ферзь бьет. Бьет снова и снова. Извините, ребята, ничего личного. Неделю назад я тоже наблюдал за игрой. Наблюдал, получив от Наташки розовый билет. Наблюдал, взобравшись на прогретую октябрьским солнцем клетчатую крышу. Ложь вышла на середину арены, сняла увитую плюмажем широкополую шляпу, поклонилась.
1: «Добрый день, почтенная публика!»
0: Ложь была хороша, была красива, была утонченной и насмешливой. Ложь манила. Правда явилась в потертых джинсах и старых кроссовках. Развязавшийся шнурок волочился за ней по арене, оставляя за собой тонкий витиеватый след змейку. Щелчком огрубевших пальцев правда отшвыривала в песок арены недокуренную сигарету, неловко кивала собравшимся.
1: «Хватит, пошли уже!» —
0: тормошит меня Наташка. И мы снова идем. Дождь кончился. Впереди над высыхающим асфальтом мелькают два смешных бантика в голубой горошек. Девчушка лет 10 рисует классики. 10 квадратов, 10 цифр. Раз, два на одной ножке по первым двум клеткам. 3-4 на обе ноги. 5, осторожно, не заступи за линию. 6-7.
1: Детство,
0: склонив голову на бок, читает Наташка.
1: Юность. Лю.
0: Я тоже склоняю голову. Белые меловые цифры превращаются в слова. Единица — детство. Двойка — юность. Любовь, свадьба, дети, холод.
1: Раз.
0: Я читаю, а девочка прыгает.
1: Детство, юность. Дальше и дальше. К любви, к свадьбе, к детям, к одиночеству, к старости. 9, 10.
0: Девочка поворачивается. 8, 7, 6. Обратно, клетка за клеткой.
1: Смешная,
0: говорит Наташка.
1: И мудрая.
0: Почему?
1: Она все время возвращается в детство.
0: Будто можно по-другому, улыбаюсь я.
1: Можно.
0: Наташка подходит к классикам, останавливается у цифры 3. Любовь. Прыгает.
1: Вот видишь, смеется она. Можно.
0: Замершая на одной ножке девочка хлопает глазами, недоуменно смотрит снизу вверх на взрослую, загородившую ей цифру 3, Наташку.
1: «Вот, возьми!» –
0: протягивает Наташка девочке желтый билетик.
1: «Бери, не стесняйся!»
0: Это была красивая игра. Игра легкая, игра затягивающая. Ложь двигалась по арене гибкой пантерой, правда, короткими перебежками, резкими выпадами.
1: Вы можете не верить, но я болел за ложь.
0: Я знал, кто она, и все равно был на ее стороне. Меня не принуждали, не заманивали в ряды фанатов. Просто так казалось правильнее.

0: А может, просто легче болеть за сильного, за красивого, за уверенного? Мы уходим. Оставляем у нарисованных мелом классиков растерянную девочку с желтым билетиком в руках и забавными бантиками в голубой горошек. «Придет?» — кашусь на Наташку. «Обязательно!» — кивает она. Навстречу нам марширует колонна. Мужчины и женщины, подростки и старики ровным строем, чеканя шаг. Из-за головы каждого хищно высовывается металлический крюк. Куртки и свитера порваны на плечах. В открывшиеся прорехи выглядывают светлые лакированные деревяшки.
1: Вешалки.
0: Точно. Вешалки. Большущие, глупые вешалки. Колонна подходит ближе. И... командует идущий впереди колонны мужичок. На голове мужичка фуражка, а плечи грязно-малиновой толстовки скрываются под сияющими золотой бахромой палетами. И... раз! Все марширующие лезут в карманы и сумки, достают сотовые телефоны. И... два! Все сосредоточенно тыкают в кнопки. И... три! «Послушай!» — гаркает в один голос колонна. «Было глупо! Приезжай!» Нитки в клубке оживают, начинают мелко подрагивать, петлями тянутся вверх, ныряют друг под друга и сами вяжут, вяжут, вяжут узелки. От шеи к затылку гулкой волной поднимается боль.
1: «Наташка, перестань! Не думай, Наташ, не думай!»
0: Но Наташка думает... Хмурит брови, покусывает обветренные губы. Нитки ползут одна через другую, стягивают наш клубок в сморщившееся зимнее яблочко.
1: «Наташка, не надо!»
0: Боль охватывает виски и тонкими холодными ручейками стекает на лоб.
1: «Наташа, пожалуйста! Наташ!»
0: В глазах мутнеет. Сырые пятна на асфальте то приближаются, то вновь отползают назад.
1: «Наташка, ну зачем? Зачем тебе знать, кто они, Наташ?» Падаю.
0: Чувствую, как мелкие камешки впиваются в щеку. Слышу гулкий шаг удаляющейся колонны. Боль стальным обручем ложится на грудь. Давит. Пугает надвигающейся темнотой.
1: «Я знаю, я поняла!» — трясет меня за плечо Наташка. «Они эти, которые вешаются, короче!»
2: «Чего?»
0: Пытаюсь тряхнуть головой, морщусь.
1: «Ну смотри!» —
0: помогает мне встать Наташка.
1: «Они вешаются, только не по-настоящему! Они звонят и ждут, когда к ним... А потом вроде как для вида, ну понял?»
0: «Кажется...» — оборачиваюсь я. Порядком отойдя от нас, нелепая колонна с вешалками все еще вбивает шаг в октябрьский асфальт.
3: «Послушай, было глупо, приезжай!»
0: В той игре победила правда. Я не верил, но она победила. Победила тогда, когда надежды, казалось, уже не было. Правда отряхнула с колен желтый песок арены, перебралась через круглый, обтянутый красной кожей борт, подошла ко мне, помедлила, сухо кашлянула в кулак, убрав спадающие на лицо волосы, наклонилась и сказала:

мы идем. Дальше и дальше. Усыпанные осколками листьев аллеи. Наташкины пуанты промокли и потемнели на носках, но она старательно продолжает вышагивать. Раз-два, раз-два. Мое запястье обвивает лохматая веревка. На ней, цепляясь друг за друга и стуча по асфальту, пляшут башмаки. Белые и синие, желтые и коричневые, с каблуками и без. Кожаные детские сандалии и деревянные японские гетта. Синий октябрьский ветер то подталкивает нас в спину, то забегает вперед, шутя, отбрасывает со лба волосы, играет концами длинного шарфа, теребит цветной серпантин на Наташкиной жилетке. «Не желаете билетик, господа?» «Ближайшая игра завтра. VIP-места, господа, лучшие места на клетчатой крыше. Приходите, господа, не стесняйтесь. Мы будем ждать вас. Я, Наташка и смешная маленькая девчонка с бантиками в голубой горошек».

0: Франческо Бруно перекрестился, быстро пробормотал молитву и уставился взглядом в металлическую тарелку, которая стояла перед ним на столе, сколоченном из необструганных досок. Голод донимал его. Он не ел уже 12 часов, а не то он бы и не смог смотреть ни на маленькие с черными точками фасолины, ни на квелую тушеную капусту. Поел он быстро, помня о темных фигурах, молчаливо наблюдавших за ним. Забивать пришлось водой. «Покажи ему бумагу», — сказал один из мужчин, возможно, в сотый раз за 3 дня. Бруно достал из бумажника сложенный в пятнах листок. Протянулась черная рука, взяла листок. Вновь прибывший отошел к окну, в котором не осталось ни единого стекла. Развернул листок к свету, чтобы прочитать. Последовала тихая дискуссия. Бруно огляделся. Ссохшаяся седая женщина наклонилась над плитой, в дощатых стенах щели в палец. Бедность так и лезла в глаза. Даже в трущобах Палермо, где он вырос, и то было больше достатка. Мужчина, который читал бумагу, вернулся к столу. «Что у тебя с собой?» — спросил он. Бруно открыл брезентовый вещмешок с выцветшими буквами США на боку, начал выкладывать содержимое на стол. Вещмешок ему дали вместо чемодана, с которым он уезжал из города. Телевизионная камера размером с ладонь, записывающее устройство, упаковка батареек, запасные кассеты с пленкой, смена нижнего белья, туалетные принадлежности. Мужчина пощупал все, указал на камеру. «Это оружие?» Бруно не стал говорить о том, что с начала своего путешествия уже множество раз повторял одно и то же. Взял камеру, объяснил, как она работает, провел короткую съемку. Прокрутил пленку назад, и мужчины наклонились ближе, чтобы взглянуть на крошечный монитор.
1: «Эй, бабуля, ты в телевизоре! Ты будешь большой звездой, слышишь?»
0: Пленку пришлось прокрутить еще раз для старухи, которая довольно посмеивалась, возвращаясь к плите. Просмотр пленки снял напряжение. Мужчина, задававший вопросы, расслабился, плюхнулся на стул. Здоровенный, чернокожий, в заштопанной грязной армейской форме. На плече висел автомат, на груди рожки с патронами.
1: «Можешь звать меня Чоппер. Ты откуда?»
0: «Из Европы. Консорциум печатных изданий...» Он замолчал. «Черт, надо же попроще. Я из Италии, с Дальнего Юга. Работаю в газете. Пишу для газет статьи. У нас много газет, много телевизионных станций. Нам дали знать, что мы можем прислать сюда одного человека. Все собрались, чтобы выбрать одного человека. Выбрали меня?»
1: «Какой-то странный у тебя выговор.
2: Я же сказал, я из Италии.
1: Скажи что-нибудь на итальянском.
2: Buongiorno, signore. Voglio andare al...»
1: «Может говорить, это точно», — уверенно заявил кто-то из заинтересованных слушателей.
0: Чоппер одобрительно кивнул, словно демонстрация знания иностранного языка имела решающее значение.
1: «Ты готов?
0: Нам предстоит небольшая прогулка».
1: «Как скажешь».
0: Бруно торопливо забросил все в мешок, предварительно завернув вещи в полиэтилен. Пешие прогулки не удивляли. Ему уже пришлось и походить, и поездить на спине мула, в телеге, на грузовике, обычно с повязкой на глазах.
3: Модель для сборки. On Energy.
0: Они пересекли крошечный дворик. Тощие грязные курицы бросились в рассыпную. Как обычно, после полудня небо потемнело, начал накрапывать мелкий дождь. Со временем, однако, он промочил их до нитки. Но было тепло, от ходьбы даже стало жарко. В пропитанном влагой воздухе дышалось с трудом. Чоппер указывал путь. Пройдя лишь несколько шагов по разбитой, но все же дороге, он свернул в сосны. Бруно думал только о том, как бы не отстать от своего, похоже, не знающего усталости проводника, и лишь мельком замечал, что туман сгущается, и черные стволы деревьев один за другим пропадают в серой мгле. 2 часа они шагали без перерыва, прежде чем вышли к заросшему стерней полю. Впереди крикнула птица. Чоппер схватил Бруно за плечи, повалил на землю. Потом рупором сложил ладони и откликнулся тем же криком. Они лежали, пока из дождей и тумана не материализовались 2 мужчин с М-16 наперевес.
1: «Мы здесь!» — позвал Чоппер.
0: 2 часовых пристроились сзади, и они двинулись по краю поля к проволочной изгороди, густо заросшей сорняками и вьюном.
2: Там лежал мужчина в тяжелых армейских ботинках и потемневшем от дождя резиновом плаще и стальной каске. Он вглядывался в щель, проделанную в сорняках. Повернулся, сел. На каске заблестел круг из 7 золотых звезд. У верховного главнокомандующего армии Соединенных Штатов их было 6. «Как я понимаю, вы получили мое письмо?» В голосе мужчины не слышалось вопросительных интонаций.
4: «Оно у меня», — Бруно полез в карман. «Так значит, его написали вы? Мау-мау».
2: Пока Мау-мау разглядывал письмо, Бруно изучал автора. Широкое лицо, темные глаза, кожа цвета капучино, невыразительный рот под черными вислыми усами. Прочитав письмо, Мау-мау разорвал его пополам, половинки сунул в карман брюк. «Ты прошел долгий путь, и тебе потребовалось много времени». Бруно кивнул.
4: «Задача была не из легких.
2: Иммиграционная служба лютует, пришлось подготовить немало бумаг и найти убедительную причину, которая позволила мне достаточно далеко проникнуть на юг и встретиться с вашим представителем». Мао-мао оглядел его с головы до ног. «Для белого человека ты слишком темен».
4: «Для черного человека вы слишком светлы», — ответил Бруно, но, не заметив на лице собеседника и тени улыбки, торопливо добавил: «На Средиземноморском побережье, откуда я родом, люди более смуглые. Кто знает, возможно, поэтому меня и выбрали для...» Мао-мао улыбнулся, и на мгновение суровость и мрачность исчезли с его лица.
2: «Готов спорить, ты из Сицилии. Это совсем рядом с Африкой. Может, и в тебе есть капли черной?» Он замолчал, увидев, что вдоль изгороди, согнувшись, бежит молодой негр в рубашке и комбинезоне. Он нес новенький и, похоже, последней модели армейский полевой телефон. Черный провод тянулся следом. Мау-мау схватил трубку, поднес к уху. «Приближается грузовик», — сообщил он. «Сотни ярдов за ним следует джип». Все побежали, Бруно следом.
4: «Эй!» — крикнул он. «Могу я вести съемку?»
2: Мау-мау так резко остановился, что Бруно едва не налетел на него. Негр почти на голову возвышался над репортером. «Да, если потом я смогу просмотреть пленку».
4: «Абсолютно все кассеты», — ответил Бруно спине Мау-мау и начал лихорадочно рыться в вещмешке.
2: Камеры и батарейки воды не боялись, остальные вещи от влаги оберегал полиэтилен. Бруно последовал за остальными, прикрыв объектив колпачком. Они собрались в маленькой березовой роще на берегу узкой речушки. Вода убегала в трубу, проложенную под дорогой. Дорога, пусть всего двухполосная, поддерживалась в хорошем состоянии, на ней виднелась даже разметка. В рощице их поджидали другие люди. Все смотрели налево, туда, где дорога исчезала в дожде и тумане. Шум двигателя приближающегося грузовика нарастал с каждым мгновением. События разворачивались стремительно. Грузовик выскочил из тумана. Большой армейский грузовик с множеством колес и брезентовым тентом. Ехал он очень быстро. И когда передний бампер практически поравнялся с трубой, дорога вздыбилась, сверкнула оранжевая вспышка. Моторную часть грузовика приподняла, потом бросила вниз. Передние колеса аккурат попали в разрыв дороги, образовавшейся на месте трубы. Должно быть, раздались выстрелы. Бруно их не слышал, уши у него заложило, но в металлической двери кабины вдруг появились дыры. Визги тормозов из тумана вырвался джип. На мокрой дороге его мотало от одной обочины к другой. Наконец он остановился, чуть не уткнувшись в задний бампер грузовика. В окно высунулось дуло автомата, прогремела очередь. По джипу ударили со всех сторон, Бруно уже вернулся слух. Приоткрылась дверца, автомат выпал на мостовую, следом на асфальт соскользнуло тело солдата.
5: «Кто остался в живых, выходите!» — крикнул Мау-мау. «У вас 5 секунд, или мы разнесем все к чертовой матери! Выходить без оружия, с поднятыми руками!»
2: Ему ответила тишина. Потом скрипнули рессоры грузовика, брезент над задним бортом приподнялся, на асфальт упала винтовка. Следом медленно вылез солдат, капрал.
4: Что-то шевельнулось на заднем сиденье джипа. Появилась пара начищенных сапог. На дорогу вышел офицер. Левой рукой он сжимал правое предплечье. Кровь бежала по пальцам и капала на землю. Автоматная очередь заставила Бруно повернуться к грузовику. Этот чоппер дал очередь по брезенту. Другой негр врезал капралу под колени, и тот повалился на землю. Негр ловко связал ему руки за спиной. То же самое проделал с лодыжками, а потом сунул в рот тряпку и залепил его липкой лентой. Капралу оставалось только вращать глазами от страха.
6: «Возьмите в джипе аптечку первой помощи и перевяжите Белого», — распорядился Мау-Мау. «И дайте мне баллончик с дремой».
4: Он, не глядя, протянул руку, и баллончик лег ему на ладонь. Находящийся под давлением газ ударил в лицо капралу. Тот дернулся и обмяк. Мау-Мау повернулся к офицеру.
7: «Готов, лейтенант?»
4: Капли дождя упали с коротко стриженной головы офицера, когда он наклонил голову, чтобы посмотреть, как ему накладывают повязку. Потом вскинул глаза на Мау-Мау, но ничего не ответил. Впрочем, холодная ярость, сверкавшая в его глазах, не требовала слов. Высокий негр рассмеялся и выстрелил струей усыпляющего газа в полное презрение лицо. Веки опустились, колени подогнулись. Мау-Мау ткнул офицера в грудь, и тот повалился в сорняки рядом с дорогой. Застыл, широко раскинув ноги и руки. Послышались довольные смешки, и Бруно перевел камеру на улыбающиеся лица.
5: «Повеселились и хватит!» — рявкнул Мау-Мау.
6: «Убери камеру!»
4: Подождал, пока Бруно опустит камеру, и добавил:
6: «Подходите и забирайте все, что тут есть!»
4: На другой стороне дороги речушка расширялась и втекала в болото. Из-под деревьев, растущих на берегу, появился один человек, другой, десяток, и к дороге потянулась целая толпа негров. Стариков, женщин, детей. Один из мужчин через задний борт забрался в кузов, откинул полог. Первым делом выбросил окровавленное тело солдата. Его схватили за ноги и тут же оттащили в сторону. За солдатом последовали оружие и патроны, затем коробки и ящики. Мужчина все подтаскивал к краю, с машины добычу снимали другие. Если ящик попадался тяжелый, его брали двое. Дети с гордостью несли винтовки и рожки с патронами. Носильщики уходили по тропе, ведущей к болоту.
6: «Что нам досталось?» — спросил Мау-Мау.
5: «Всего понемногу», — ответил мужчина из кузова грузовика. «Сухие пайки, бумага для ксероксов, одеяло, гранаты».
6: «Что еще?»
5: «Мыло, шампуни, туалетная бумага. Что ни назови, все есть».
6: «То, что может использовать армия, пригодится и нам», — радостно улыбнулся Мау-Мау, потер руки. «Война у нас одна».
4: Ожидая своей очереди у грузовика, некоторые подходили к лежащим без сознания солдатам. Вдруг послышался шум. Женщина закричала:
8: «Мау-Мау, иди сюда! Этот маленький мальчик был в Элленвилле и говорит, что видел там Белого!»
4: Все застыли. Тишину нарушили лишь тяжелые шаги Мау-Мау. Он положил руку на хрупкое плечо мальчика, присел рядом с ним. Они о чем-то пошептались под взглядами остальных.
5: «Поторапливайтесь! Нечего здесь рассиживаться!» — рявкнул Мау-Мау.
4: Работа пошла веселее. Скоро последний ящик растворился в тумане. Кузов опустел. Двое вооруженных мужчин последовали за носильщиками. На краю болота они повернулись и вскинули вверх правые руки, сжатыми в кулак пальцами. Стоявшие на дороге ответили тем же.
5: «Джип загнать по тропе в болото и поджечь», — приказал Мау-Мау.
6: «Проследите, чтобы он взорвался.
5: Капрала, бросьте в кузов. На поле оставьте побольше следов, понятно?»
4: Тут он понизил голос, почти прошипел:
9: «Чоппер и Али, понесете лейтенанта. Мы забираем его с собой».
4: Бруно наблюдал, как двое мужчин откатили джип с дороги к краю болота и оставили на тропе. Один положил в кабину несколько гранат, затем прострелил дыру в бензобаке. Второй перекрутил какой-то поблескивающий металлом цилиндр размером с карандаш и бросил в лужу бензина. Оба бегом бросились к дороге.
10: «Мистер, идите на поле!» — крикнул один. «Через минуту все взорвется!»
4: Бруно повернулся и увидел, что на дороге он остался один. Отряд растворился в дожде. Поспешил за двумя мужчинами. Половина поля осталась позади, когда от дороги донесся приглушенный взрыв.

0: Остальных они догнали быстро. Люди Мао-Мао особо не спешили. Офицеры несли на носилках, сделанных из двух винтовок и одеяла. Мао-Мао возглавлял колонну, хмуро вглядываясь в туман. Бруно несколько минут шагал рядом, прежде чем подал голос.
1: «Могу я задавать вопросы?»
0: Мао-Мао глянул на него, костяшками пальцев смахнул с усов капли воды. «Безусловно, иначе что тебе тут делать?» Бруно выудил из вещмешка диктофон.
1: «Я бы хотел все записать».
0: «Записывай».
2: «Оджи иль кварто де люльо...»
0: «Говори по-английски».
1: «Сегодня 4 июля. Я нахожусь где-то на юге Соединенных Штатов с человеком, имя которого не могу упомянуть».
0: «Упомяни».
1: «С человеком по имени Мао-Мао, который не просто местный лидер сопротивления, но, по слухам, входит в совет черной власти. Вы хотите прокомментировать мои слова?»
0: Мао-Мао мотнул головой.
1: «Я только что присутствовал при короткой стычке, одном из эпизодов жестокой войны, охватившей эту страну. Я собираюсь спросить его об этом, узнать, как он оценивает происходящее».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Гарри Гаррисон. «Черное и белое». Продолжение и окончание. Выключи эту штуковину. Бруно передвинул рычажок выключателя. Какое-то время они прошагали молча. Тропа плавно перешла в извилистую проселочную дорогу, проложенную в лесу. Должно быть, раньше по ней вывозили срубленный лес. Мао-Мао взял диктофон, зажал в кулаке. «Сколько тебе потребуется времени, чтобы твои материалы попали в газеты или на телевидение?»
1: «Минимум 2 недели, и тут я рассчитываю на вашу помощь.
0: Ты все получишь, но только через месяц. К тому времени эти материалы не принесут никакого вреда, потому что мы перебазируемся в другой район. А как ты вывезешь их из страны? Они ужесточили контроль после того, как венгры продемонстрировали фильм о резне в гетто Нового Орлеана».
1: «Точно сказать не могу, но я оставлю вам адрес, куда надо доставить пленки. Потом, полагаю, они прибудут в Европу с дипломатической почтой дружественного государства».
0: «Видать, не такое оно и дружественное». «Хорошо». Он вернул Бруно диктофон. Дождь перестал, но туман все еще висел над землей. Мао-Мао посмотрел на небо, прищурился. «Мне сказали, что ты частенько молишься. Попроси Бога, чтобы дождь не прекращался, а туман не рассеивался. До заката еще 3 часа.
1: «Позвольте спросить, зачем нам туман?»
0: «Он защищает нас от самолетов и вертушек. Ты должен понимать, что мы партизаны и сражаемся с армией. Наше единственное преимущество в том, что наши отряды – нерегулярные войска. Главный недостаток врагов – чрезмерной организованности. По-другому у них и быть не может. У них есть командная вертикаль, и приказ должен поступать с самого верха. У них не может быть людей, думающих самостоятельно, иначе воцарится хаос. А нам хаос только помогает. Эти большие военные умы, наконец-то, пусть и с неохотой, признали, что по ночам дороги контролируем мы. Потому они должны пользоваться дорогами исключительно в дневное время. Слово «день» накрепко засело у них в головах, и теперь они зачастую не замечают, что иные дни для нас ничуть не хуже ночей.
1: Как сегодня?
0: Ты улавливаешь мысль. Мы наносим удар и уходим. Конфискованные ценности направляются в одну сторону, мы в другую. Военные находят наши следы и бросаются в погоню. Следам они не очень-то верят, они теперь ни во что не верят, но особого выбора у них нет. Какое-то время мы ведем их за собой, чтобы им было чем заняться до захода солнца, и на этом наши отношения заканчиваются. К утру мы исчезаем, захваченные нами трофеи исчезают, и мир возвращается к нормальной жизни». Он сухо усмехнулся, произнося последние слова.
1: «Тогда мы, образно говоря, приманка?»
0: «Можно сказать и так. Но помни, приманку обычно кладут в ловушку».
1: «Не могли бы вы объяснить?»
0: «Подожди, и все увидишь сам».
2: «Белый просыпается!» — послышался позади чей-то голос.
0: Все остановились, дожидаясь носильщиков. Офицер уже открыл глаза и настороженно смотрел на негров. «Поднимайся!» — приказал Мао-Мао. «Ты уже можешь идти, нечего лежать в детской люльке». И протянул руку. Офицер ее словно и не заметил, перекинул ноги на землю, встал, его шатало.
3: «Фамилия?»
0: «Эткинс, лейтенант. Войсковой номер 1003-4268.
3: «Что ж, Эткинс, лейтенант, ты уже начал задумываться, а почему мы не оставили тебя на дороге, учитывая, что ты ранен? Мы ведь не часто берем пленных с собой, не так ли?»
0: Офицер не ответил, хотел отвернуться, но Мао-Мао ухватил его за подбородок и силой повернул к себе.
3: «Лучше тебе поговорить со мной, Эткинс, а не то я могу сильно усложнить тебе жизнь».
0: «Так вы пытаете пленных?» Голос твердый, ровный, привыкший командовать.
3: «Обычно нет, но на войне много чего случается, не так ли?»
0: «О чем ты говоришь? Я предпочитаю называть происходящее уголовно-коммунистическим мятежом». Бруно не мог не восхититься поведением офицера. Он не знал, как повел бы себя в аналогичной ситуации.
3: «Называй все это, как ты хочешь, Белый, как тебе больше нравится», — продолжил Мао-Мао. «По мне это война. Ты на одной стороне, я на другой. Во время войны чего только не бывает, и обычно плохого. Ты слышал, что произошло в Элленвилле?»
0: Лицо лейтенанта чуть дрогнуло, глаза чуть сузились. Бруно заметил все это лишь потому, что пристально наблюдал за ним. Но голос совершенно не изменился. «Много чего произошло в Элленвилле.
1: Ты о чем?
3: Пошли.
1: Мао-Мао отвернулся от лейтенантов. Скоро прилетят вертушки, а до цели нам еще несколько миль. Какое-то время все шли молча. Носильщики шагали рядом с лейтенантом с винтовками на изготовку. Минут через пять Мао-Мао остановился и приложил ладонь к уху.
3: Уж не вертушка ли? Али, достань слухача, разберись.
1: Али закинул винтовку на плечо, извлек из кармана миниатюрный приборчик. Оливковый цвет корпуса указывал на его армейское происхождение. Сунул наушник в ухо, развернул акустическую антенну. Все наблюдали, как он медленно поворачивается на 360 градусов. Наконец он посмотрел на Мао-Мао, кивнул.
3: «Одного слышу точно. Возможно, есть и второй, но чуть дальше». «Нас ищут. Прибавим хода», — приказал Мао-Мао.
1: Они побежали. Бруно выбился из силы, весь покрылся потом, пока они не добрались до нужной им поляны. Посреди поляны круговым валом лежала свежевырытая земля. В центре вглубь уходила нора шириной с ярд.
3: «Чоппер, нырни вниз и принеси осу», — приказал Мао-Мау. «Потом остальные спускаются в убежище и приглядывают за белым».
1: Он повернулся к Бруно.
3: «Ты останься. Думаю, получишь удовольствие».
1: Здоровяк-негр исчез в норе и минутой позже вернулся с каким-то аппаратом, похожим на установленный на треноге телескоп.
3: «Технология современной войны», — пояснил Мао-Мао. «Военные обожают всякие штучки. Хвастаются тем, что они у них есть, требуют новых, чтобы оправдать и без того раздутые военные расходы. Более 80% федерального бюджета тратится на армию. Продолжается это последние 40-50 лет. Военным нравилось черное пушечное мясо и во Вьетнаме, и потом... И наши ребята прекрасно знают, как управляться с этими штуковинами. Теперь, разумеется, армия сплошь белая, но многие черные научились нажимать на кнопки до того, как их вышибли со службы».
1: Он помолчал. Стрекотание вертолета заметно усилилось. Мао-Мао улыбнулся.
3: «А вот и воздушная кавалерия. Они знают, что целая толпа тащит их добро и хотят побыстрее нагнать воришек. Потому что к утру все похищенное надежно спрячут, и воришки превратятся в мирных фермеров. Вот они и летают в своих вертушках, напичканных сложнейшей электроникой, вроде тепловых детекторов и прочей мути. Они скоро нас обнаружат, но раньше их обнаружит оса. Она снабжена детектором звука. Устройство надежное, помехоустойчивое».
1: Стрекотание все усиливалось. Вертолет, похоже, шел прямо на них. Бруно так и тянуло в нору. Он знал, на что способен штурмовой вертолет с его скорострельными пушками, ракетами, бомбами. Оса уже поворачивалась на треноге. Чоппер стоял рядом с пультом управления в руке. Шнур тянулся к треноге.
3: «Цель в пределах досягаемости!» — воскликнул он. И в тот же момент ракета выпростала огненный хвост и унеслась в туман.
1: Прошла секунда, две, три... И в небе прогремел мощный взрыв, сопровождаемый рубиновой вспышкой. Обломки посыпались на деревья и землю, и воцарилась тишина.
3: «Армия лишилась пары миллионов баксов», —
1: Мао-Мао указал на нору.
3: «А теперь вниз, они сейчас прилетят».
1: Пока Бруно убирал камеру и взбирался на земляной вал, остальные двое уже скрылись в норе. Толстые ветви, врытые концами в стены, служили перекладинами лестницы. Бруно осторожно спустился по ним в темный и сырой колодец. Достиг дна и на ощупь нашел горизонтальный тоннель. На четвереньках пополз по нему и после двух поворотов под прямым углом добрался до подземного блиндажа. Тускло горели лампы, подключенные к аккумулятору. Стоять в блиндаже можно было лишь пригнувшись, но места хватало для того, чтобы все могли усесться вдоль стен. Бревна потолка опирались на еще более толстые столбы, врытые вдоль двух стен. В густом сумраке белело лишь лицо офицера.
3: «У нас есть 3, максимум 4 минуты», — сказал Мао-Мао. «Как только пропадет связь с вертушкой, они пошлют кого-то еще. Найдут обломки, вызовут подкрепление. Сбросят множество бомб в полной уверенности, что внизу толпятся черные, ожидая подарков с неба».
1: Раздался приглушенный взрыв, сквозь щели между бревнами посыпалась земля. Мао-Мао улыбнулся.
3: 3 минуты. Они реагируют все быстрее».
1: Бруно не знал, сколько времени длилась бомбежка. Отдельные взрывы вскоре слились в непрерывный гул. Под
2: Под ногами дрожала земля, сверху сыпалась земля. От нарастающего грохота им пришлось зажимать уши. Уровень шума понизился, когда один из взрывов, прямое попадание, запечатал тоннель. Бруно практически не сомневался, что их похоронило заживо. Громко читал молитвы, но и сам не слышал слов. Мужчины вскидывали головы к потолку, потом смотрели друг на друга, быстро отводили глаза. Бомбежка продолжалась. Наконец, по прошествии вечности, ее интенсивность пошла на спад. Взрывы удалялись, стали все более редкими, наконец прекратились. Крыша над их головой выдержала, они остались живы. «За дело!» Голос Мау-Мау звучал для них глухо, сказывались звуковые удары по барабанным перепонкам. «Если начнем копать сейчас, выберемся до темноты, а ночью нам предстоит дальняя дорога». Партизаны взялись за лопаты, землю в корзинах оттаскивали в дальний угол блиндажа. Работали все, сменяя друг друга, за исключением пленного и одного охранника. Воздух в подземелье стал спертым и жарким, когда им удалось таки докопаться до поверхности. Они вылезли, глубоко дыша, наслаждаясь неописуемой сладостью вечернего воздуха. Бруно огляделся и ахнул. Дождь перестал, туман практически рассеялся. Ни от поляны, ни от окружающих ее деревьев не осталось и следа. Насколько хватал глаз, во все стороны уходили кратеры. Где-то валялись щепки, где-то куски железа. Он наклонился и поднял блестящий стальной шарик, один из множества. «Противопехотные бомбы», — пояснил Мау-Мау. «Каждые пара сотен таких шариков, а сбрасывают их тысячами. При попадании такой вот шарик разрывает человека надвое. Армия отрицала, что использовала их во Вьетнаме, отрицает, что использует их сейчас. Врали тогда, врут и теперь». «Мау-мау, о нас говорят по радио!» — крикнул Чоппер, прижимая к уху маленький транзисторный приемник. «О взрыве грузовика! У армии трое раненых, у нас 37 убитых!» «Выключи эту хреновину и давай сюда Белого. Я хочу перекинуться с ним парой слов». Они стояли друг против друга, черный и белый. На лицах обоих читалась холодная ярость. «Засними это, Бруно», — бросил Мау-Мау. В камере зажужжало. Механизм настраивался на сумерки. «Лейтенант Эткинс собирается рассказать, что произошло в Элленвилле». «Говори, лейтенант».
4: «Мне нечего сказать».
2: «Нечего?» «Маленький мальчик, который помогал разгружать грузовик, тебя узнал. Он прятался на чердаке того магазина. И никто не стал его там искать, потому что лестница валялась на полу. Он сказал, что в тот день, вернее, вторую половину дня, ты руководил теми людьми. Вот что он сказал. Он солгал».
5: «Зачем маленькому мальчику лгать? Он сказал, что большинство белых для него на одно лицо, но вот тебя он никогда не забудет».
6: Модель для сборки On Energy.
2: Лейтенант презрительно отвернулся и промолчал. Мау-Мау врезал ему в челюсть так сильно, что лейтенант повалился на землю. Лежал, по щеке текла кровь и ругался.
4: «Видел? Ты это видел? Ты с камерой, кто бы ты ни был! Он ударил пленного, раненого пленного! Видишь, что это за человек? Я расскажу тебе, что произошло в Элленвилле. Девушка ехала в автомобиле. Милая девушка, знакомая мне девушка, с которой мне однажды выпала честь потанцевать. Так ее убили. Возможно, это дело рук вот этой черной обезьяны».
2: «Ой, белый, ну ты и трепло». Мау-мау покачал головой. «Почему ты не сказал, что эта милая девушка была военной медсестрой и оказалась в автомобиле полковника, который прославился в этих краях не с самой лучшей стороны? И что в автомобиль попала минометная мина, а стреляли с другой стороны холма, и никто не знал, что едет полковник в компании с девушкой? Услышали об этом только по радио. И как вышло, что ты ничего не рассказала другой милой девушке, черной девушке, которая на свою беду зашла в магазин на следующий день, когда солдаты подъехавшего патруля застрелили хозяина магазина, а потом принялись за девушку? Сначала изнасиловали, а потом тоже убили. Давай, расскажи об этом прессе».
7: «Ты лжец!» —
2: выплюнул офицер.
5: «Я? Я лишь повторяю слова маленького мальчика. Он сказал, что ты сшиб старика с ног, а уж потом его пристрелили. Он также сказал, что ты не седлал черную девушку вместе с остальными, но с удовольствием наблюдал за процессом. И он сказал, что убил ее именно ты. Сунул ствол пистолета в рот, и мозги полетели через затылок».
2: Мао-Мао медленно, очень медленно наклонился к офицеру. Теперь он уже не говорил, а выплевывал слова.
7: «А теперь ты умрешь той же смертью, белый ублюдок, что и она!»
2: Это было отвратительно. Бруно чувствовал, как к горлу подкатывает тошнота, но он заснял все. Офицер пытался сопротивляться, несмотря на раненую руку, но его пригвоздили к земле и принесли фонарь, который бил ему в лицо, когда винтовка Мао-Мао застыла в дюйме от его лица.
7: «Хочешь сказать последнее слово, белый? Попросить Господа упокоить твою душу?» «Не марай имя Господа своими толстыми грязными губами!» — прокричал офицер, вырываясь из держащих его рук. «Ты, черный Иуда, коммунистический нигер, пришедший с севера, чтобы мутить воду! Ты свое получишь! Вы все свое получите! Или умрете, или отправитесь в Африку к остальным обезьянам!»
2: Ствол ткнулся в рот офицеру, мушка вышибла передние зубы. Мао-Мао кивнул.
5: «Теперь я услышал все, что хотел услышать. Нет у меня желания убивать невиновных».
2: И хотя Бруно закрыл глаза, когда прогремел выстрел, камера продолжала работать.
7: Это ужасно!»
2: Он отвернулся, желчь выплеснулась в рот.
5: «На войне все ужасно», — ответил Мао-Мао. «Пора идти, они то нас поймают».
2: И сделал пару шагов, а потом вновь повернулся к итальянскому репортеру.
5: «Послушай, ты думаешь, мне это нравится? Теперь, может, и да, но не с самого начала. Война всех превращает в зверей, и скоро невиновных не останется ни на одной из сторон. Но ты должен помнить, что это мятеж, а люди не поднимают мятежа и не идут на смерть, не имея на то веской причины. А у нас эти веские причины копились 200 лет. Так чего нам не сражаться, чего не убивать, если наше дело правое? Белые делают это постоянно. Помнишь Вьетнам? Белые думали, что они правы, сжигая напалмом школы и больницы. Белые учили нас, как это делается. Поэтому, сталкиваясь с такой дрянью...» — он пнул распростертое на земле тело — «мы знаем, как поступить. С такими можно говорить только языком оружия».
2: Бруно даже лишился дара речи. Несколько раз жадно схватил ртом воздух, прежде чем смог выдавить из себя:
7: «Вы хоть себя слышите? Знаете, что говорите? То же самое говорил Муссолини. Фашисты, когда захватывали власть в Италии, то же самое в вашей стране говорили берчисты, минитмены. Вы лишь повторяете их слова».
2: Мао-Мао улыбнулся, но в улыбке этой веселье отсутствовало напрочь.
5: «Неужели? Полагаю, ты прав. Нам всегда твердили, что нам нужно учиться, чтобы стать другими. И, скорее всего, это тоже правда. Они нас научили. Мы все поняли. Мы выучили свой урок».
2: Он повернулся и повел отряд в темноту.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

0: Анна Дербенева. В поиске Холли. Часть первая. Тяжелую штору плавно отвел в сторону механизм, хлопнула трескучим деревом створка окна. Вместе с холодным ветром и криком птицы внутрь проник свернутый кленовый лист, похожий на иссохшую руку. Голос экскурсовода прозвучал таинственно и глубоко. «Вот та самая комната». Звук растворился, отразившись от стен, и взлетел ввысь под сводчатый потолок. Маленькая группа туристов шумно втянула затхлый воздух, как по команде. С полдюжины скучающих горожан, но даже им теперь были рады. В последнее время в замок редко приезжали экскурсии. Дорогу размывало ночными ливнями, и шарабанам приходилось разворачиваться на полпути от города. Лишь первый месяц осени выдался относительно сухим, так что замок почти успел избавиться от сырости и промозглых сквозняков по углам. Он был по-настоящему красив, совсем как в сувенирах-шарах. Перевернешь такие, и закружатся в глицерине искусственные блескучие снежинки. Но в этом сравнении настоящий замок, безусловно, выигрывал. Серый камень его стен с ажурными башенками оттеняли алые листья бересклетовой изгороди, а клены присыпали витые скамейки небольшого парка золотом и багрянцем. Но самым красивым местом старого замка была, разумеется, комната бабочек. Завидную коллекцию нимфолит начал собирать еще прадед, а закончил отец Холлином Диксон. По иронии судьбы, замок прославился на всю округу именно благодаря Холли, младшей из дочерей хозяев.
1: «А это здесь умерла Холли?»
0: Тем временем пропищал мальчик лет 6 в коричневом пальтишке в клетку и шапке, едва прикрывавшей светлые вихры. «Не стоит верить досужим сплетням!» Кажется, экскурсовода коробило столь откровенное внимание к мрачному прошлому. Эта комната в свое время служила прежде всего церемониалом лучших событий из жизни семьи Ном.
1: «А ну-ка веди себя прилично, Фетчер-младший!»
0: Цыкнула на вихрастого мальчишку полная женщина в лиловые хромающие юбки и шляпки а-ля пенье. «Вернемся же к бабочкам!» Рука экскурсовода в черной перчатке, дабы не трогать витрины пальцами, коснулась стекла. «Начнем, пожалуй, с одного прелестного экземпляра». От группы туристов отделился студент в круглых очках и с шевроном университета паротехники на рукаве, тощий и высокий, как жердь. Он сложился над указанным насекомым чуть ли не в прямой угол и коснулся длинным пальцем рамки витрины, едва дыша. Огромный размах крыльев, причудливый окрас из смеси ржавчины и кофе с молоком. Бабочка и вправду редкая. Лондонские коллекционеры дорого бы заплатили за обладание ею. Да только имущество этого дома никогда еще не шло с молотка. «Сатурния павлиноглазка Атлас», — прочитал он. И только сейчас заметил, что происходящим интересуется не он один. В витрине отражалось прихорошенькое личико. Студент поднял голову, сморщив нос, дабы не упали очки, и встретился взглядом с девушкой. В ее распахнутых темно-синих глазах застыл немой вопрос, а длинные каштановые волосы мягкими волнами струились по расшитому по старой моде платью. Стоячий воротник стягивал тонкую шею.
2: «Вас не было в нашей группе», — произнес студент.
3: «Вас тоже»,
0: — сказала девушка ровно и сделала приглашающий жест. Никем не замеченные, они вышли на просторную мансарду через боковую дверь. Оказавшись в заросшей домашней оранжерее с замшелыми на стыках мутными стеклами, студент невольно смутился, как если бы увидел неприбранную хозяйскую постель. Не удержавшись, он воровато огляделся и понизил голос.
2: «Я всего лишь хотел узнать одну вещь.
1: Кто вас прислал?»
0: В голосе девушки появились нотки стали. На ее руках он увидел сверкнувшие браслеты-ограничители. Такими пользовались изгоняющие, те, кто изучает и, что гораздо хуже, практикует отделение души от тела. Этого еще не хватало.
1: Один ученый из города.
0: Как на духу выложил долговязый парень.
1: И что ему нужно?
0: Девушка сложила руки на груди.
1: Ему нужна бабочка мисс Холли. Только это, клянусь.
3: Вот так наглость. И как же твой приятель хочет использовать ее?
1: Погоди и подумай хорошенько, прежде чем соврешь. Видите ли, с тех пор, как мисс Холли пропала, ему не удается найти хотя бы одну зацепку, чтобы распутать это дело.
3: В таком случае пусть обратится в полицию и заставит увольни из Скотланд-Ярда шевелиться, наконец.
1: Он убежден, что дело именно в бабочке. И сказал, что только она поможет мне уйти из этого места. Понимаете, я должен найти ее. Это вопрос жизни и... Нет!
0: Он с ужасом отскочил в ответ на вскинутые руки в смертоносных браслетах. При этом парень отчего-то был твердо уверен, что нужно продолжать говорить без остановки, причем как можно более громко и доходчиво.
1: Я имею в виду не исчезнуть, ну, сами понимаете, в неизвестности. Он сказал, для того, чтобы открыть новую дверь, нужно сперва захлопнуть предыдущую.
3: Твой приятель не так уж глуп,
0: признала девушка.
3: Поступим так. Баш на баш. Ты помогаешь мне, а я тебе. Пойдем.
0: Они вышли в длинный полутемный коридор.
1: «Что я должен сделать?»
0: — с готовностью отозвался студент.
3: «Ты поможешь мне вспомнить кое-что, и вместе мы найдем выход отсюда».
1: «О, я сделаю все, что в моих силах, мисс...»
3: «Прости, я, кажется, не представилась».
0: «Как и я», — засмеялся он, протягивая руку. «Колдер! Ред Колдер!»
3: «Ном. Холли Ном».
0: В тон ему ответила девушка. Повисла неловкая пауза. Холли тоже протянула руку, но студент отшатнулся.
1: «Ты мертва!»
0: — возопил он. В глубине коридора показались туристы. Ухватившись за пуговицу сюртука Реда, Холли втянула его в одну из комнат. Это была комната Сьюзи, младшей дочери Ном.
3: «Прошу, не кричи больше!»
0: — приложила Холли палец к губам.
3: «Я понимаю, что нас не слышат, но это нервирует!»
0: Ред огляделся. Белоснежные покои украшали бабочки-боярышницы в рамках на одной из стен. Целая стайка крылатых созданий была навек пришпилена булавками в вечной агонии, имитируя беспечный полет. Призрак матери словно коснулся его руки. «Не верь никому!» Студент вздрогнул. Внезапная догадка сошла на него подобно озарению.
1: «Так не пойдет, милейшая мисс!»
0: — взъерошил он светлые волосы пятерней.
1: «Бабочка нужна тебе самой, верно? Ты найдешь ее и оставишь меня здесь ни с чем!»
3: «Я дала слово, Ред, и я его сдержу!»
0: Взгляд ее был тверд и спокоен, и студент, мотнув головой на дверь, спросил с хитрым прищуром.
1: «Будем ждать, когда гости уйдут?»
3: «Не обязательно. Мы вольны действовать до заката. Потом же сидим тихо, словно мыши, понимаешь? Будто нас и в помине нет».
0: «С чего же в таком случае начнем?» Потер он в предвкушении руки. Холли помолчала немного, прежде чем признаться.
3: «Дом хранит множество загадок», —

0: Я взаимодействовать не могу. Следовательно, и бабочку ты не найдешь.
1: Поднял Ред указательный палец.
0: Да ну, а посмотри-ка на это.
1: Возразила девушка и приоткрыла ворот платья. На ее ключицах алел глубоким ожогом след в виде распахнутых крыльев бабочки.
0: Как раз она всегда со мной.
1: Горько усмехнулась Холли.
2: «Значит, — пробормотал студент, — мы должны найти тебя?»
1: Грохот входной двери заставил их обоих вздрогнуть.
3: «Счастливого пути!»
1: Голос экскурсовода был доброжелателен и холоден одновременно. Хранителем такого замка быть нелегко, и все же эта женщина задержалась удивительно надолго. Глухое черное платье, строгая высокая прическа и менторский тон давно и прочно ассоциировались у жителей окрестностей с серым камнем стен замка Ном и именем его бессменной хранительницы мисс Зи. Никто не знал, откуда явилась таинственная леди в черном, но некоторые утверждали, что она открыла двери собственным ключом, который получила у приказчика семьи в самом Лондоне. И пусть замок бросили после исчезновения Холли, смотрительницу это не страшило. А густой слой пудры и подведенные глаза давали понять, что даме еще и плевать на чужое мнение. Закат отразился в бронзовых вензелях дверей, окон и осел вспышками на лепестках хризантем, высаженных на клумбах. Мисс Зи достала из кармана спички и зажгла свечи на тяжелом бронзовом канделябре у двери. Подняв его повыше, она принялась обходить комнаты. Половицы чуть скрипели в такт ее шагам, а лестничные ступени отзывались глухим стуком на тяжелую поступь ног в башмаках со звонкими набойками. Как всегда, свой обход она начала с белой комнаты леди Сьюзи. Старшая из сестер Ном исчезла намного раньше Холли, но то был совсем другой случай. Оставив записку «Не ищите меня», она бросила Оксфорд и укатила с воздушными пиратами куда-то на восток. Черный силуэт смотрительницы, будто вырезанный из бумаги фигура, с минуту статично контрастировал с белизной девичьей светлицы, а затем развернулся на каблуках, шурша юбкой, и направился в сторону родительской спальни. Там мисс Зи как следует рассмотрела себя в зеркало, тщательно смыв сурьму водой из маленькой ванночки перед туалетным столиком. Шрамы на ее лице от времени стали совсем белыми и выглядели как мелкие черточки. Она не стыдилась их, просто не любила вопросов от посторонних. Последней комнатой на ее маршруте были покои Холли. Их она всегда оставляла на сладкое. О Холли много толковали даже после исчезновения бедняжки. Сначала о том, что это Тина убила ее, затем о том, что долг платежом красен. Мисс Зи достала свое любимое платье из гардероба Холли и, привычно накинув его, закружилась по комнате. Это была комната в сине-зеленых тонах с вкраплениями золота, словно расцветка личного символа, птицекрылки королевы Александры, которая украшала стену в одном единственном экземпляре. Комната напоминала таинственный лес в сумерках, но одновременно и успокаивала эмоции. Идею с бабочками предложил отец семейства Диксон Ном, а дочери с радостью поселили у себя чудесных крылатых созданий, причем у каждой из девочек, словно личная подпись, были собственные бабочки. Шум крыльев за окном заставил смотрительницу вздрогнуть. Она проворно распахнула створку и подставила тыльную сторону ладони. На руку опустилась белая почтовая голубка. К одной ноге птицы был привязан кусок обгоревшей точно по таймеру бечевки, а к другой — тонкая полоска бумаги, в которой было через запятую нацарапано время. Часы, минуты и секунды. Мисс Зи аккуратно перенесла голубку

собаку в просторную клетку. Щелкнул замок. Птица занялась кормом, а ее хозяйка обернулась на дверь. Скинув платье Холли и оставшись в легкой рубашке, она вышла в коридор, освещая путь порядком оплывшими свечами. Путь ее лежал вниз, в подвал, к семейному терминалу пневмопочты. Это нововведение было делом уже ее собственных рук. Мисс Зи свет в подвале включать не стала, а просто поставила канделябр прямо на заваленный чертежами стол, нашарила чернильницу и принялась за дело. Письмо предназначалось старому Родерику, что жил таким же отшельником в коттедже на краю. А содержало оно всего три коротких слова, но при этом сулило адресату крупные неприятности. От мятежного духа Холли, запертого в замке, пора было избавляться. Дух, словно магнит, навлекал на старый дом все новые неприятности. Мисс Зи была твердо убеждена в этом. Исчезнет гибельный отпечаток в шлейфе эфира, и жизнь тотчас крутанет штурвалом в сторону уютного спокойствия и достоинства семейных ценностей. Дело оставалось за малым. Найти Холли.

0: Когда сигнал пневмопочты трижды просвистел над самым ухом, почтенный Родерик так и подпрыгнул. Он как раз натягивал белоснежный ночной колпак и сбрасывал мягкие тапочки у кровати, готовясь отойти ко сну. Чертыхаясь, на чем свет стоит, старик поймал цилиндр из приемника в стене, откупорил крышку и развернул записку. Челюсть его задрожала, а нижняя губа оттопырилась, показалось бы, забытой привычке. Он нашарил рукой край постели и сел. Записка гласила следующее. «Твое время пришло». Что ж, стоило надеяться, что мальчишка нашел Холли. Нашел наверняка. Но то, что мисс Зи в курсе проделок гостя, ой, как плохо. Мисс Зи, а в прошлом Сюзином, была лучшим кандидатом в свидетели среди всех знакомых ученых, а также серьезные проблемы еще со студенческой скамьи, когда под чутким руководством профессора Родерика и Салливана Эсквайра она собрала первые ограничители эфирных тел. Молодость ее прошла бурно. Однажды во время абордажа воздушного судна она даже поймала в лицо картечь. Но когда ей перевалило за 30, мисс решила, что ошибки здорово портят не только внешний облик, но и карму, а значит, самое время раз и навсегда расквитаться с грехами прошлого. И начать стоило прежде всего с собственной семьи. Мисс Зи, как прозвали ее в университете, была весьма талантливым паротехом. К ее помощи прибегали маги и ловцы эфирных тел самых разных стран. Но вот ведь ирония судьбы, даже ей по сей день не фартило в поиске Холли. Старик дернул за кисточку золоченого прикроватного звонка, и спустя пару десятков секунд дверь его спальни отворилась, а на пороге стоял Линтон. Верному слуге было едва за 40, он умел держать язык за зубами, и после вынужденного приобретения механических ног ему море стало по колено. «Сэр!» — дернул кадыком дворецкий.
1: «Кажется, я малость не рассчитал».
0: Губы старого Родерика разошлись в невеселой улыбке, теперь он выглядел почти больным.
1: «Мисс Зи, того и гляди, прихлопнет моего внука».
2: «Уже?» — воскликнул Линтон. «А я вот верю в него!»
0: — упрямо стукнул Родерик по хрустящему от крахмала постельному белью сухоньким кулаком.
1: «Как верила и Тина! Собирайся живее, мы тотчас выезжаем!»
0: Старик бегло нацарапал ответ прямо на обороте записки, и письмо отправилось в обратный путь.

0: «А это кто?»
1: – спрашивал Ред, стоя у очередной витрины.
0: «Стеклянная бабочка»,
1: – выяснила Холли.
2: «Совсем прозрачная?» –
1: изумился студент. Девушка не отвечала. Она нервно потирала браслеты, а ее запястья выглядели теперь не очень хорошо, исходя с укровицы.
0: «Что с тобой?»
1: – спросил он тихо, присев рядышком. Ее руки были холодными. Сквозь них проходили легкие разряды тока. Он отдернул пальцы. Неприятные ощущения.
2: «Вся твоя жизнь связана с ними?»
1: Ред обвел комнату бабочек широким жестом.
2: «Быть может, ты вспомнишь что-то большее? Вот хотя бы эта стеклянная бабочка очень напоминает витражи в вашей библиотеке».
0: «Тина любила витражи»,
1: — сказала вдруг Холли и ахнула.
2: «Расскажи о Тине», — предложил студент.
1: Имя неизвестное определенно было якорем, зацепкой. Одно лишь упоминание его запустило процесс размотки памяти. Воспоминания захлестнули бурным потоком, и Ред зажмурился. В мир иллюзии врывалась холодная реальность. Все вокруг стало другим. Знак равенства уверенно встал между воспоминанием о матери и именем Тина. Разумеется, он знал, что Тина была ее подругой.
0: «Она была моей подругой»,
1: — подумав, ответила Холли.
0: «Ее родители умерли, и отец взялся помочь бедняжке. В тот день, когда она впервые переступила порог моей спальни, шел дождь, а я уже пару недель не вставала с постели. Мне было 9, а ей 18. Я лежала с ногой в гипсе, а Тине хотелось меня веселить. Несносная девчонка предпочитала с самого утра забираться ко мне и расспрашивать, и донимать. А как ты упала с лошади? И кто ж так ногу в стремя ставит?» Тине было не по себе в нашем доме. Она не любила публику, зато изводила меня, тормошила и заставляла двигаться. С ее грубой помощью я встала и пошла неожиданно быстрее, чем сулили доктора. В конце концов, мы проводили все свободное от школы время вместе. И знаешь, это время было лучшим в моей жизни».
1: Холли немного помолчала, чтобы перевести дух, и продолжила, разглядывая витрины.
0: «Отец был энтомологом, и его коллекция бабочек поражала Тину. Даже если я уставала и хотела уйти из этой комнаты, выпить чаю или погулять перед домом, она день и ночь все бубнила про них, чем несказанно злила меня. Жизнерадостная лимонница, ярко-синяя морфоаматонта, урания мадагаскарская, пестрокрыльница, экстравагантная медведица Гера. Ее первой страстью были машины, а второй — бабочки. Забавно, не правда ли? Кому бы в голову пришло, что Тина может быть сердечной?»
1: Студент усмехнулся. Мать никогда не была сердечной. И все же с ней приходилось считаться.
2: «Не теряй связующие нити воспоминаний, иначе не сможешь вернуться!»
1: Так в их последнюю встречу говорила ему сама Тина, заходясь кашлем в мерцании электрических ламп. За ее спиной дрожали стрелки циферблатов верной машины, мигали лампы, то и дело менялось общее напряжение замкнутой цепи сложных приборов. Тина задумчиво разглядывала яркие пятна крови на носовом платке и только презрительно морщила некогда красивое, а теперь бледное и усталое лицо.
2: «Что будет, если вдруг потеряю?» —
1: задавал он тогда свой очередной вопрос. Так много вопросов и так много шансов, что половина из них останется без ответов.
2: «На этот случай нужны сильные якори воспоминаний. Их ты заранее сообщаешь машине. Также понадобятся живые свидетели, причем в трезвом уме и твердой памяти. Лучше двое. Сам понимаешь, это должны быть проверенные лица, те, кому ты всецело можешь доверять. При этом они должны знать лишь свои части мозаики».
1: Тина всегда доверяла только науке. Она не полагалась на иллюзорные чудеса вроде собственного исцеления от смертельной хвори или людскую честность. тот день она задумчиво обвела взглядом комнату, в которой стояла машина. Тина называла ее «Мастермайнд», «Вдохновитель». При помощи массивного трона, напичканного приборами, тяжелого шлема и парового механизма, этот монстр забирал разум и переносил его в нужное место, что позволяло не просто воссоздавать ситуации, но и проживать их. Тина никому не показывала свое творение, кроме сына. Но даже и Ред не знал о нем вплоть до совершеннолетия. Должно быть, из-за особенностей своего мозга он страдал частичной потерей памяти и не помнил ровным счетом ничего из детства. Старый Родерик Салливан как-то проговорился, что все дело в божественном даре. Мать обидно хохотала на это, и потому юный Колдер долго отмалчивался. Ред видел удивительные сны. И в этих снах его так и тянуло неведомым магнитом прямо в замок Ном, где он раз за разом встречал одну и ту же девушку. Мисс Зи подтвердила, что описанная им особа — ее родная сестра, потерянная много лет назад юная Холли Ном, да хранит ее Господь. Она исчезла прямо из замка одной дождливой ночью, и ни живой, ни мертвой бедняжку с тех пор не видали. Когда семейный доктор сообщил Тине, что ей осталось жить от силы месяца два, и мать, сжав кулаки, продемонстрировала Реду мастер-майнд, он решил, что пришло время найти Холли. Мать собирала бражников, жутковатого вида бабочек, а значит, эта бабочка могла играть ключевую роль. Он сморгнул воспоминания, словно отсекая занавесом сцену в самом разгаре до боли знакомого спектакля. Путеводная цепь восстановлена. Пока довольно. Уголок губ студента пополз вверх. Черные пасти шкафов со скелетами озарял свет в конце тоннеля. Холли была явно жива. Ограничители мисс Зи ведь не действовали на мертвецов. Кроме того, с годами ее волосы становились все длиннее.
3: «Ты слышишь меня?»
1: Холли щелкнула пальцами перед его лицом.
2: У нее чудесные глаза. Таких он больше не встречал. Он непременно от всей души обнимет девушку, когда найдет. А, впрочем, зачем столько ждать? «Мисс Холли!» —
1: позвал он.
2: «Ред?»
1: Синие глаза распахнулись шире. Он отвел прядь шелковистых волос от ее лица и прижал хрупкую фигурку к себе.
2: В первую секунду нахлынуло приятное тепло и ликование, ведь она была так близко, что ангельский хор почти снизошел с небес. Но потом девушка резко взвизгнула, как от острой боли, и оттолкнула его.
1: Ворот ее платья был опален, она задыхалась, тяжело дыша, и невольно прижимала руки к шее. Он быстро расстегнул пуговицу ее воротника и остолбенел. Бабочка-шрам зияла глубоким свежим рубцом.
3: «Жжется!»
1: Из прекрасных глаз Холли текли слезы. Браслеты на ее руках теперь сочились кровью. Алые капли падали вниз, испаряясь на лету.
2: Девушка переступала с ноги на ногу, баюкая израненные руки.
3: «Так жжется, Ред!»
1: Он в смятении шагнул к зеркалу и наскоро осмотрел себя. На нем не было ни единого предмета, способного оставить подобный ожог.
2: «Что это могло значить, черт побери?»
1: Он был обескуражен и раздавлен. Бабочка Холли была отнюдь необычным насекомым на шпильке, каковых полно в хранилище предков Ном. Оттого и найти ее хозяйку представлялось делом почти невыполнимым.
2: «Идем», — сказал он. «Ни к чему засиживаться».
3: «Но уже ночь».
2: «И что с того?»
3: «Тебя не понять»,
2: — всхлипывала девушка.
3: «Вокруг меня всегда лишь тьма. Я не могу больше выносить ее».
1: Он упрямо тряхнул головой.
2: «Нам пора искать ответ. Я хочу уйти отсюда и хочу, чтобы ты ушла со мной».
1: Она кивнула и протянула руку. Он помог ей встать. «Не будь он Ред Колдер, если не докопается до истины.
4: Нельзя терять ни минуты, иначе он и сам останется здесь навечно.
1: Его свидетелями были мисс Зи и старый Родерик. И как люди ответственные, они могли вмешаться в любой момент. Воистину, благими намерениями вымощена дорога в ад.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

0: Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media. Анна Дербенева. В поиске Холли. Окончание.
1: «Что известно мальчишке?»
0: — проскрипел старик с порога вместо приветствия. За его спиной молния рассекла небо, огненные корни впились в тяжелые облака, а над бескрайними полями за воротами замка с размахом прокатился гром.
2: «Тебе лучше знать, мистер Болтун», — пожала плечами мисс Зи, пуская гостя.
0: В гостиной потрескивал огонь камина, тикали напольные часы, и в этой теплой обстановке никак нельзя было угадать дом с двумя бродячими призраками. Да только мисс Зи не проведешь.
1: «Линтон, будьте добры организовать нам чаю», —
0: подвигав усами, приказал старик. Верный дворецкий извлек из дорожной сумки жестяную коробку, украшенную вензелями Ост-Индской компании. Старик был крайне придирчив к чаю, как и любой уважающий себя джентльмен в его возрасте.
1: «Если бы так легко можно было разрубить наш гордиев узел, а я знал чуть больше...»
0: Родерик и Салливан устроился в кресле и протянул к огню озябшие руки.
1: «То мы бы давно все выяснили и сами, без помощи инициативных недоучек».
2: «Но кому лучше знать о моей сестре, как не сыну Тины?»
1: «То есть ты во всем винишь Тину?»
2: «Да что тебе вообще известно?» — засопела мисс Зи. «Если даже собственный внук не открыл тебе местонахождение мастермайнда, пока не взял в свидетели».
0: Старик коротко вздохнул.
1: «Слишком много секретов на двоих. О, мои бедные седины! Кстати, посмотри только. Линтон, будьте так добры, подайте ту вещицу».
0: Линтон выудил из своей волшебной сумки пластинку дагеротипа и протянул мисс Зи. На дагеротипе были запечатлены две миловидные девушки — Холли Ном и Тина Колдер. Они держались за руки и беззаботно улыбались.
1: «Тина любила твою сестру. Так и называла ее «Ле Папийон», бабочка».
2: «Все любили мою сестру», — пробурчала мисс Зи, шумно отхлебывая чай, любезно поданный Линтоном.
3: «Но то сначала. А потом Тина стала дерганой фанатичкой, повернутой на своих машинах».
1: «Тому виной травма мальчика, не путай».
4: «Или, может быть, смерть Холли?» —
0: громко прошептала смотрительница замка Ном, с дребезгом возвращая чашку на стол.
1: «Мальчик видит сокрытое, даже ты не можешь ничего возразить. И он твердо убежден, что Холли жива».
0: Мисс Зи смолчала. Она нутром чуяла, что Тина причастна к исчезновению сестры, за что и понесла заслуженные наказания. Никто бы не вычислил столь чистую работу яда, специальный рецепт которого пришлось разрабатывать весьма долго. Мисс Зи и бровью не повела.
1: «Как давно он в машине?» —
0: как ни в чем не бывало, осведомился Родерик.
2: «С прошлого заката», — был ответ.
1: «В таком случае это становится опасным. Мастер-майнд рассчитан максимум на суточный сеанс».
2: «Просто дай мальчишке найти ее», — подалась вперед мисс Зи. «Вдруг больше не представится случая».
1: «Я боюсь за племянника, да», —
0: признал старик.
1: «Он единственный наследник не только бедняжки Тины, но еще и мой».
2: «Могу я хотя бы иметь свое мнение?»
1: «Естественно. А теперь живо давай ключ».
0: Не глядя на старика, хранительница протянула ему крестообразный латунный ключ.
5: Many times, the person will remember consciously that something strange or bizarre happened to them, something out of the ordinary.
0: Они стояли в комнате бабочек. Сквозь круглые окна в сводчатой крыше лился мягкий лунный свет.
4: «Ну, какая тебе нравится больше?» – тихо спрашивал Ред.
0: Ему было не по себе среди этого кладбища радости.
4: «Вот, бабочки Морфо».
0: Палец Холли остановился на витрине с крупными голубыми нимфалидами.
4: «В лесах, где они обитают, индейцы называют их частицами неба, упавшими на землю».
1: «А это, подумать только, словно смотришь прямо в закат».
4: «Еще бы. Это Морфо Гекуба. Название ее вида было дано в честь троянского царя Приама».
1: «Ты знаешь их всех?» – поразился студент.
4: «Почти».
1: «А какую считаешь своей?»
0: Девушка подошла к витрине с большой мрачной нимфалидой. Бражник – мертвая голова. Глазницы черепа со спинки бабочки смотрели на них спокойно и печально. Ред осторожно коснулся спины Холли, провел по ней рукой сверху вниз и на пару долгих мгновений задержал кончики пальцев на талии. Холли медленно развернулась. В неверном свете луны он увидел, что ее глаза полны слез. Длинные ресницы дрожали.
4: «Когда ты касаешься меня, я чувствую...»
1: «Что?»
0: Он склонился ближе.
4: «Боль!»
0: — выдохнула Холли. А потом земля под ним разверзлась, и он долго, мучительно долго падал в черную пропасть. Вокруг кружили бражники, и в оглушительной тишине слышался перезвон тонких булавок. Мертвые бабочки в своем последнем безрадостном танце заставляли кровь холодеть в жилах. Ред Колдер пришел в себя в подвале собственного дома. Ослепший, дрожащий. Воспаленные глаза словно швырнули песку, как на боях без правил, и теперь он моргал пересохшими веками, одновременно хлюпая носом. Он приложил руку к лицу и запрокинул голову, чувствуя, как кровь течет в горло по задней стенке носоглотки. Сплюнул алым под ноги и, наконец-то, заметил гостя. Старый Родерик выглядел по-настоящему испуганным. Пожалуй, в первый раз в жизни, сколько себя помнил.
1: «Мне пришлось дважды поднимать напряжение обратного захвата», — тихо пояснил старик, промокая лоб клетчатым платком. «Едва я отстегнул твои браслеты, как лопнули две лампы, и еще, кажется, прорвало вон ту трубу».
0: Ред не ответил на это, игнорируя и тоненько свистящий пар. Он поднялся с кресла и обернулся к машине. Шлем повис на ремнях. По изогнутым рычагам бежали легкие разряды. Мастер-майнд слишком долго ржавел без дела. Хорошо, что старик успел вовремя, но... Глаза Холли... Они все еще прожигали насквозь. «Когда ты касаешься меня, я чувствую... боль». Ред, покачиваясь, вышел из комнаты прямо в кабину домашнего лифта, ажурную конструкцию, сваренную из тонких прочных труб. Старик просеменил за хозяином дома, избегая вопросов, и студент был за это очень благодарен. Гидравлическое устройство подняло лифт на второй этаж дома, что на Клифтон-Роуд, Лондон, прямиком в его кабинет. Здесь уже ждал Линтон. И лишь теперь старый Родерик схватился за руку студента, как утопающий за спасательный круг.
1: «Ты нашел ее?»
4: «Да».
0: Был ответ на полувздохе в никуда. Линтон протянул им обоим по стакану с бренди на два пальца, так как любил старик. Пока верный слуга ожидал здесь в одиночестве, он позволил себе немного прибраться и даже смахнуть пыль. Пришлось сложить в стопки множество разбросанных, как попало, книг, а приборы, кажется, грозились в скором времени выжить отсюда самого Реда. Линтон по-настоящему любил эту семью, ведь именно миссис Тина когда-то поставила его на ноги, срастив тело с хитрым механизмом. Что же до грязных подозрений в ее адрес, не ему о том судить. Дело слуги маленькое. Зато старик, кажется, был в настроении поговорить. Едва они с Рэдом расположились в креслах, как он не утерпел.
1: «Так что она сказала тебе?»
0: «Я должен обдумать», — уклончиво ответил Рэд.
1: «Но она говорила что-нибудь о Тине?»
0: «Моя мать здесь ни при чем», — раздельно произнес юноша. «Она не убивала Холином».
1: «С чего вдруг такие выводы?» —
0: дернул плечом старик, вращая бренди в стакане. «Она любила Холли».
1: «Иные говорили, даже слишком. Ну, давай-ка обо всем по порядку. Что ты выяснил?»
0: Студент вздохнул и залпом осушил свой бокал. «На ней ограничители, а значит, где-то есть машина уровня мастермайнда. Холли привязана к бабочкам, но ассоциирует себя с бражником, хоть и боится темноты».
1: «И что нам это дает?»
0: Ред с силой помассировал виски. В ушах все еще слегка шумело, а тело било мелкая дрожь, как в ознобе. «Я и говорю, нужно обдумать. Спасибо, что успели, я рад, что не ошибся в свидетелях». Взгляд его потеплел.
1: «Всегда пожалуйста, сынок».
0: Ред сделал знак Линтону, и тот подал новую порцию бренди. «Что вы будете делать, когда я найду Холли?» Старик облизнул сморщенные губы.
1: «Это снимет подозрение с твоей матери».
0: «Ради нее я и начал это, пока не...»
1: «Пока не что?»
0: «Мисс Холли очень мила». Старик улыбнулся.
1: «О, да неужели? Как трогательно! Холли ведь считала, что ты тоже очень мил, пусть и маловат».
0: Глаза его остекленели. Прямо напротив возникло лицо Реда, и когда только студент успел подскочить, вот так реакция, однако... «Что вы сказали?» Стиснув лацкан сюртука гостя, яростно сверкнул глазами Ред.
1: «Ничего».
0: «Что вы только что сказали?» Линтон мягко сжал оголовье кресла над головой хозяина. Это слегка отрезвило студента.
4: «Холли знала меня?» —
0: уточнил тот, медленно отпуская лацкан.
1: «Тина как-то приводила тебя в гости пару раз».
0: «Но я не помню этого!» — вскричал Ред, хватаясь за голову.
1: «Проклятие! Ну почему?» «Совсем не помнишь?» —
0: немного озадаченно переспросил старик.
1: «Тебе было уже 10 в таком возрасте».
4: «Ах, прости, я не подумал».
0: «Я ничего не помню из того времени», — погасшим голосом ответил Ред. «Тем более Холли».
1: «Тина однажды сказала, что именно Холли навек разлучила вас с ней», —
0: пожал плечами старик.
4: «Мать действительно была холодна со мной», —
0: сухо отозвался студент. «Тот дагерротип, что я отдал вам, он и был ее главным сокровищем».
1: «Наверное, ты ненавидел мисс Ном?»
4: «Одно время. Я ведь знал ее только с теплых слов матери, которая никогда не была столь же добра ко мне. Но потом, когда я стал видеть сны о мисс Холли чаще, все так изменилось.
0: Будет об этом. Я не намерен делиться ею. Вы видите в бедной девушке алиби сестры. Мисс Зи по душе загадки иного толка. Мстительный ли дух обитает в замке, или же дело в чем-то ином? Оглянитесь. Выходит, я один и вижу в бедняжке живого человека в беде, потому что знаю ее лучше вас. Так вот, забудьте. Я избавлю ее от вас всех».
1: «Поглядите, как мы запели. Считаешь, ты лучше нас, и твой интерес к Холли кристально чист?»
0: «Думайте что угодно», — отмахнулся Ред. «Ваше дело. Но я выясню правду».
1: «Правда не всегда сладка, мальчик. Что, если и ты не имеешь на нее права?»
0: «Как будто вы имеете. То, что из всех вас я один вижу ее как наяву, не случайно. Мы связаны, я верю в это».
1: «Ну-ну», — протянул старик. Чем делить шкуру неубитого медведя? Нужно сначала найти хотя бы бабочку.
2: И я найду, пообещал Ред. Прежде всего,

Ночь не принесла желанного покоя. В тревожных снах медлительные улитки ползали в желтоватом свете по медным поршням мастермайнда. В обшарпанную комнату врывались порывы ветра, и лампочка накаливания качалась на длинном шнуре, освещая маленькие, но частые наросты на облупившихся стенах. Из одного такого нароста проклевывалось нечто, выбираясь наружу при помощи тонких мохнатых ножек. Бабочка-мертвая голова вылупилась из своей куколки, расправила крылья и взмыла ввысь, чтобы опалить крылья и упасть с хлопком на каменный пол. Как глупо, она так и не успела пожить. Ред отбросил одеяло и сел. За окном зияла глубина осенней ночи. Ветви деревьев тоскливо царапали стекло. Стуча зубами от холода, студент отправился варить себе кофе. На время работы с мастермайндом он дал отпуск слугам и взял отпуск в университете сам. Истина превыше всего. Он был одержим ею. Он почти видел цель. Все ради нее. Холли не почувствует боли от его прикосновений. Больше никогда. Так и не дойдя до кухни, он завернул в комнату матери, где за две минуты выпотрошил ее секретарь. Его поражала собственная холодность при этом. Ведь раньше он даже не касался ее вещей, оставив все в точности так, как оно было при Тине. Когда он опомнился, вспотев, то обнаружил себя посреди разбросанных вещей матери, вывернутых шкафов, с тяжелой коробкой дагеротипов в руках. Ее он нашел в шкатулке у Софы. Любимым местом Тины была эта самая Софа. Возлежа на ней, мать любила распивать кофе из большой чашки. Он же сник раньше, чем вспомнил о кофе для себя, так и уснул на полу. Тусклый рассвет заставил его нехотя выбраться из-под рулонов чертежной бумаги, расправить затекшие плечи. Ред широко зевнул. Бабочку он разглядел не сразу. Ее силуэт был отражен прямо на полу орнаментом полупрозрачной тени. Ред задрал голову и заметил вверху на оконном стекле почти у самого потолка выписанный стойкими чернилами оригинал. Он-то и давал тень. Ред спешно потер красные глаза и припал обратно к полу, точно ищейка, взявшая след. Половица под знаком бабочки скрывала небольшой тайник. Ред нашарил рукой шкатулку, достал и открыл ее эмалевую крышку. Почему он никогда прежде не видел этого знака? Да потому что с тех пор, как впал в немилость собственной матери, он не бывал в ее личных покоях. За окном уже вовсю пели птицы, мальчишка-газетчик выкрикивал последние сенсации, а хозяин апартаментов, что на Клифтон-Роуд, Лондон, с интересом смотрел на две вещи, что хранила резная шкатулка с эмалью. Ключ и высохший трупик бражника. Ред взял ключ, вернул на место бабочку и ровно через 10 минут вышел из дома. Приказчик матери, кругленький тип в манишке и монокле, внимательно рассмотрел ключ, украшенный латунной шестеренкой. Он вертел его так, словно в его руках был клинок, и он проверял, точен ли его баланс, а после толстячок с уверенностью заявил, что ключ отпирает нечто, связанное с личной мастерской с завода Тины «Паро». Ред поймал первый же экипаж. На заводе матери его помнили, правда, совсем крошкой. Он не мог разделить умиление работников, ведь сам он не вспомнил их. Управляющий завода подтвердил, что ключ действительно подходил к личному хранилищу Тины. Этот человек до сих пор носил траур по матери и был ей по-настоящему предан. Ред миновал три длинных коридора вместе с молчаливым управляющим, прежде чем добраться до кабинета Тины. Сейф в стене, прямо за картиной с шестеренками, хранил письмо и еще один дагеротип. Выцветшие изображения. Две девушки спиной к фотографу сидели на берегу озера с удочками в руках.
Под фото лежал мягкий каштановый локон, ключ от банковского сейфа, а также отрывной лист квитанции об оплате этого сейфа на ближайшие 100 лет. Ред присвистнул. Похоже, кто-то собирался жить вечно.

0: Дорога в банк окончательно вымотала его. Он все думал об одном и том же. Неужели самые темные слухи правдивы, и его мать — чудовище, как все и говорили? Сердце замирало от тяжелых предчувствий. Наконец-то коварство этой женщины должно было явить миру свое истинное лицо. Злые слезы опаляли глаза.
1: Холли, милая Холли, ты тоже стала пешкой, но что же тебе пришлось пережить?
0: Я спасу тебя от всех этих страшных снов и людей, их породивших. Мысли его прервал учтивый голос банковского работника. Клерк был польщен его визитом, и Ред старался держать лицо. Гостя проводили тремя этажами под землю в хранилище особого фонда.
1: «Это особенное хранилище, сэр», — с волнением подчеркнул клерк. «Сейчас вам помогут отпереть дверь, как только проверят подлинность ключа».
0: «Долго ли придется ждать?»
1: «Что вы, сэр?» — улыбнулся служащий.
0: Он вышел с легким поклоном, оставив гостя одного в уютной меблированной комнате с мягким электрическим светом. Стараясь унять дрожь волнения, Ред достал письмо матери из конверта. Листки успели чуть помяться во внутреннем кармане. Ред присел на вычурный пуф с резными ножками, щелкнул красным сургучом печати и прочитал следующее.
2: «Дорогой сын, раз уж ты пожелал узнать правду и даже явился в мой офис, чего поклялся никогда не делать, значит, тебе и правда важно, что же произошло на самом деле. Ты не можешь простить меня за то, что моей любви было слишком мало. Я принимаю это и всецело уважаю твое решение. Ведь и я не смогла до самого конца простить тебя».
1: «Сэр! Мистер Колдер!»
0: Ред поднял голову, стряхнув смутные забытые образы. Девушка в белом протягивает руку к черной бабочке.
2: «Была ли то Холли? Был ли то сон?»
0: Он сжал хрустнувшие страницы и поднялся. Уже другой клерк, построже, с напомаженными усами, суетился со сложным замком металлической полусферы, утопленной в дальнюю стену. Три пары защитных поршней въехали из толщи стены в круглую дверь, и та отворилась мягко, будто весила не под тонну. Все внимание Реда было приковано ко входу.
1: «Дальше мне с вами нельзя, сэр», — пояснил клерк.
2: «Часто ли мать бывала здесь?»
0: Чувства Реда пребывали в смятении.
1: «Раз в месяц, сэр, не реже».
2: «Благодарю».
0: За полусферой обнаружился вход в небольшой зал, тонувший в тусклом оливковом свете. На стенах мигали компенсаторы напряжения, циферблаты и пусковые рычаги каких-то механизмов. Надо бы посетить семейный завод. Похоже, игнорируя его, своенравный наследник многое упускал. Под ногами змеились кабели, шланги, работал насос, перегоняя жидкости. Посередине зала, будто шкаф, высился саркофаг с металлическими клепками на стыках. К деревянным элементам его отделки мать, конечно, она, кто же еще, пришпилила трупики бражников. Иные от ветхости упали на пол. Их крылышки отломились. Точно напротив саркофага вековали столик о трех ногах да кресло с рычагом в полукруглом вертикальном держателе. На столике лежал револьвер с гравировкой инициалов его отца на рукояти. Кажется, он раньше где-то видел это оружие. Как только Ред убедился, что в кресле нет скрытых механизмов, он осторожно сел и сжал руку на рычаге. Другой же рукой расправил на колени письмо. Закончив читать спустя пару минут, он твердо нажал на рычаг, отводя ручку вперед от себя. Время утратило смысл. Стрелки часов всего мира словно бы встали на месте. Вот что значилось в письме.
2: «В ту ночь мне пришлось тяжелее, чем когда бы то ни было. и не в твоем праве меня судить. Эта история вовсе не о мстительных духах замка Ном и не о крови невинных на моих руках. Когда я заканчивала испытание мастер-майнда, любознательная Холли помогала мне. Ты же играл в кабинете отца, да хранит Господь его душу, и нашел револьвер в открытом секретере. Как я и сказала, была глубокая ночь, и в полумраке гаснущих свечей тебя напугал ветер и зловещая бабочка, мертвая голова, что влетела в комнату. Испугавшись не на шутку, ты выстрелил в нее. Как раз в тот момент Холли поднялась за нужной мне деталью. Бедняжка смотрела сквозь тонкую резную ширму на ту же самую бабочку, желая поймать ее для своей коллекции. Пуля пробила горло Холли чуть выше ключиц. Когда я пишу эти строки, на сердце так тяжело. Но еще хуже было в часы кромешного ада, когда я одна должна была спасти вас, вас обоих. Ты кричал так сильно, пока я тащила тебя вниз, в подвал. Мастер-майнд стер часть твоей памяти, но поделился и нежданным даром. Остатками сознания Холли. Ведь шлем за считанные минуты до страшного происшествия был на ее голове. Это, а не телепатия или прочие суеверные чуши, послужило началу твоей ментальной связи с бедной девочкой. Теперь дело оставалось за Холли. Ее тело зарыто в нашем саду, так что призраков в замке Ном не существует. Лишь часть ее я забрала себе. Отныне выбор за тобой, мой сын. Маятник качнется по твоей воле. И либо ты поставишь точку прямо сейчас, либо выйдешь отсюда навеки и будешь хранить мое наследие. Это открытие изменит тебя. Оно научит искать причины несчастья не в чужих головах, а заставит анализировать собственные поступки. Ибо за каждую ошибку мы несем

0: Фред, не мигая, смотрел прямо перед собой, не подозревая, что волосы на его висках теряют цвет. Кабели гудевших у стен машин перегоняли цветные жидкости и электричество к пьедесталу высотой в половину человеческого роста. Там, в круглом аквариуме, закрепленном винтами в ажурной латунной конструкции, плавала в облаке каштановых волос голова девушки. Ограничители сознания, подобно встроенным в шлемы браслеты мастер-майнда, примыкали к ее вискам, закругляясь черными шорами. Казалось, голова не мертва, а просто спит. Мать была гениальным инженером. Удивительно, как она смогла сохранить ее в таком виде. Ред потянулся к револьверу, бездумно открыл цилиндр барабана и крутанул его. В каморах лежал всего один патрон. Ред вернул барабан на место и поднял взгляд. Голова открыла глаза.
1: Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

0: все должно работать, да? Отлично. Итак, модель для сборки in the house. В прямом смысле. Мы в доме. За вертушками диджей Михаил Габович. Далее присутствует диджей и диджей Андрей Инкогнито. Я не вижу, но где-то я на... Он уже здесь. Прошу, на сцену. Литературный редактор Сергей Чекмаев. Приходите, приходите. И наш сегодняшний гость, которого Сергей представит сам, прямо сейчас.
1: Добрый вечер всем. Спасибо, что пришли. Анонс я уже вешал. У нас сегодня в гостях уникальный писатель-фантаст Почвин.

0: Потому что меня спрашивали на входе, можно ли записывать рассказ, ребята, вот автор, он вам скажет. Вот, но мы вроде решили, что можно. Расскажи про текст, что текст еще не опубликован, опять в очередной раз мы на живых выступлениях выступаем перед вами с эксклюзивным рассказом.
1: Ну, я не готовился, поэтому прошу простить, если что-то скажу не так, запутаюсь и так далее. Я сам из Иваново, из Ивановской области, человек сельский, деревенский. Город Иваново знаменит...
2: А невесты в вашем городе есть?
1: Вот не только город Иваново знаменит не только невесты, но еще тем, что там говорят на «я». В Иванове говорят 15 и так далее. Вот, поэтому открыл тайну, вы теперь можете всех ивановцев узнавать по 15. Соответственно, рассказ, который сегодня прозвучит, он написан в какой-то степени как раз вот про наши ивановские деревни, про те места, где я родился, вырос, получил какое-то образование, прежде чем уехать в город. Вот. У меня был такой цикл деревенских рассказов, большинство из них уже были озвучены, модели для сборки начитаны. И вот эту вот... И у меня была мысль эти рассказы выпустить сборником. Но объема не хватало, я что-то там писал, но нужного объема так и не догнал пока что. И по замыслу, вот рассказ, который прозвучит сегодня, он должен быть завершающим. И если вы слышали, может быть, кто-то читал даже мои рассказы, вот эти вот из деревенского цикла, он вот в этом рассказе, в рассказе «Бабушка» может найти какие-то отсылки вот к тем текстам из деревенского цикла, которые я раньше написал, опубликовал. Вот, в общем-то, наверное, у меня все по рассказу.
0: Нужно вспомнить знаменитый рассказ «Нашу пыль», который, если не изменяет память, мы читали на радио, знаменит он тем, что мы случайно потеряли маленький кусочек при чтении, и потом была сделана полная версия, за ней любители и собиратели модельных текстов много гонялись. Еще был такой текст «Мертвые пашни», если кто помнит, из сборника «Зомби в СССР».
1: Да, в этом тексте тоже есть отсылка к «Мертвой пашне», но не факт, что его увидите, почувствуете, найдете. Вот. И там, насколько я помню, рассказ «Черный кабель жук» тоже был, значит, правильно? На него есть отсылка. Ну и на остальные рассказы, кому интересно, может попробовать по тексту поймать эти отсылочки.
0: Между слов, надо сказать, Михаил-то не признается, а по рассказу «Мертвые пашни» сейчас готовится сниматься фильм «Российский зомби-хоррор». Уже готов сценарий, и продюсер направил на него дать интервью. Михаил даже в свое время не собирался, а делал сценарий для будущего телесериала. Ну, пока все это на стадии разработки, но, по крайней мере, уже режиссер, продюсер определены, и съемки должны скоро начать.
1: Ну, опять же, эти слова Сергея, как его представление, звучит как издевательство. То есть неизвестно еще, что будет с фильмом, сценарий написан давно сдан. И как у нас в российском кинематографе, как обычно, все упирается в деньги. Найдет продюсер деньги, возможно, что-то будут снимать. Не найдет, ну, значит, у меня будет в загашнике сценарий, который я сделал.
0: Так, ну, мы не будем сейчас долго тянуть, потому что нам надо Михаила отпустить в конце нашей программы. Я хочу вот только добавить... В паузе между первой и второй частью посмотрите, кто будет сюда приходить. На прошлом живом выступлении мы читали рассказ Леонида Каганова «Продавец случайных чисел», если кто помнит. Вот этот сборник, про который я тогда говорил, сборник рассказов социальных антиутопий «Семьи нет». Он здесь будет стоять, можно его посмотреть. Тут нарисован динозавр. Иллюстрация на обложке тоже с рассказом Михаила Плигина туда. «Двойник динозавра».
1: Но это не рассказ... я рисовал.
0: Этот рассказ мы прочитаем потом. Рассказ-то ты писал, что ты оправдываешься? Сборник о будущем современной семьи, ее печальном адресовом, динозавр Михаил. Ну, ты художника ввел в заблуждение. Вот, смотрите. А сейчас Влад приступит к чтению того ужаса, который Михаил для нас приготовил. Ну, в общем, я надеюсь, памперсы все взяли.
3: За представление спасибо, и хотел бы еще добавить, что очень благодарен всем, кто пришел сюда, несмотря на жару сегодняшнюю, но, как выясняется, все не так страшно, и здесь достаточно мило. давайте дышать осторожно.

атмосфера вполне, я думаю, подходит для хорроров. Прошу, кстати, выключить мобильные телефоны или перевести хотя бы в авиарежим или виброрежим, ну так на всякий случай. Ну и начнем, пожалуй.

0: Михаил Флигин. Бабушка. Лучше Нивы машины нет. Для Володьки это была безусловная истина, как дважды два-четыре Волга впадает в Каспийское море. Он случалось засматривался на другие автомобили, приглядывался ревностно. В принципе, мог бы купить какой-нибудь подержанный ленд-крузер, вроде того, что был у городских водоискателей, приехавших в Матвейцево и задавленных обвалившимся старым домом, о котором по всему району недобрые слухи ходили. Да только что с этим ленд-крузером делать, если у него, к примеру, ступичный подшипник загудит или потеряет поле, амортизатор лопнет? Да что тут рассуждать? Там один бампер, как половина Нивы стоит. Нив у Володьки было аж три штуки. Одна для жены, с шумкой по всему салону, с понтовой музыкой, с елочкой-вонючкой, с занавесками, с собачкой, болтающей головой. Вторая для повседневной езды, серенькая, неказистая, простенькая, ни гаишником, ни завистником в глаза не бросающаяся. И третья, самая любимая, длинная, это для экспедиции. Третью Ниву Володька звал аллигатором и загонял ее порой в такие грязи, откуда действительно выбраться мог только настоящий крокодил. Стояли на аллигаторе две лебедки, кенгурятник и длинный широкий багажник на крыше с парой убранных под чехлы запасов. Двигатель Володька сам растачивал, кованые поршни ставил, с карбюратором химичил, коробку перебирал, перестраивал. За колесами ездил в соседнюю область, потому что того, чего хотелось ближе найти, не мог. Аллигатора своего Володька по всякой ерунде не беспокоил. Выгонял его из гаража только если подозревал, что другая машина к планируемому месту не пройдет. К экспедициям Володька готовился всерьез. Сверяясь со старыми картами, с доступными в интернете спутниковыми снимками, прокладывал маршрут, заносил в навигатор точки, наводил справки о живущих в тех местах людях, оживших прежде, записывал фамилии, чтобы при случае представиться родственникам, самым тщательным образом проверял состояние машины, а потом гонял по окружной дороге и ближайшему пастбищу, услушивая подозрительные стуки. Еды набирал на неделю, воды запасал дней на 10, бензина в 3 раза больше необходимого заливал. Укладывал в просторное грузовое отделение, располагающееся сразу за водительским сиденьем, палатку «Тайга», газовую горелку с баллоном, связку удочек, китайский спальник, коврик, пенку, пару одеял, набор походной посуды и самодельный по журналу «Радио» собранный металлоискатель. Ружья у Володьки не было. Боялся Володька ружей, зато имелась у него травматическая оса, которую он однажды от стаи полудиких собак отбился. Прихватистый топор с резиновой ручкой, длинный тесак, изготовленный поселковыми химиками, и набор просроченных сигнальных ракет. Их Володька держал в железном ящике на крыше для пущей безопасности. В свою последнюю экспедицию Володька ракеты не взял, скрутил ящик с верхнего багажника, снял, освобождая место, вот предчувствуя, что пожива будет богатая. В Россена, насколько он знал, уже лет 5 никто не наведывался. Точно по границе двух соседних областей протянулись широко болотистые тропинки с глубокими карьерами старых выработок. Езжих дорог там было 2. Одна огибала тропинки с запада, другая с востока. Деревенька Родцина располагалась точно между ними, что от одной дороги скакать 12 километров по бугристым лугам, что от другой те же 12 через такие же дикие пустоши. Старые подъезды к деревне еще можно было угадать по редким электрическим столбам, черным и покосившимся, по заросшим крапивой валам, по прогалам в кустах на месте бывшей колеи. Но с каждым годом приметы эти становились все менее отчетливыми, и прочитать их мог лишь тот, кто бывал здесь прежде. Володька на память не надеялся. Он больше полагался на навигаторы, старые, некоторые аж царских времен карты. Просто за всю свою жизнь он наведывался лишь несколько раз и все в одно лето. Было это очень давно, когда он числился в совхозе учеником механизатора и на тарахтящем Т-40А раз в неделю отвозил студентам-стройотрядовцам флягу с молоком, половину бараньей туши, 20 буханок хлеба и 4 блока сигарет «Шипка» или Ту-134. Все остальное стройотрядовцы добывали на окрестных полях и у местных жителей. Саму деревню Володька помнил смутно. В память врезался только один дом, стоящий как раз на въезде. Был он построен, видимо, каким-то местным маргиналом, и фасад его смотрел не внутрь деревни, как принято, а наружу. Да и стоял дом отдельно от всего посада. Он отвернулся от соседей и поворотился к ним задом, крепко на что-то обидевшись. Большой дом, заметный. Володька однажды поинтересовался, кто там живет, но внятного ответа не получил. Теперь у него была возможность это выяснить. Володька по опыту знал, что заброшенные дома могут многое рассказать о хозяевах. Особенно если дома эти стоят в стороне от больших дорог, вдалеке от крупных поселков, недоступные для вандалов и любителей чужого имущества. Себя Володька ни к вандалам, ни к воришкам не причислял, считая, что занимается благородным делом, сродственным науке археологии. Он даже шляпу купил себе, как у Индианы Джонса. В ней приходил в областные музеи, предлагая приобрести старые вещи. От музея, кстати говоря, выгода получалась невеликая, разве только тешили самолюбие и крохотные таблички с упоминанием его имени. Вот этот, мол, крестьянский серп конца 19 века найден жителем села Масейцево Владимиром Топоровым. И этот ухват тем же товарищам подарен и скупа деревянная, и набор веретенной сита, и коромысла. В музее Володька отдавал требуху, какую не жалко. Для вещей посерьезнее у него имелись другие покупатели. Лари и сундуки сдавал он городским дизайнерам. Они же десятками брали у него кринки, чугунки, керосиновые лампы, самовары, вязаные из лоскутов половики, фабричные гобелены с медведями, ходики с гирями, литые утюги, старые телевизоры и ламповые радиолы. Все это шло на оформление интерьеров ресторанчиков, гостиниц и загородных домов, благо мода на сельскую старину крепла год от года. Особый доход получал Володька с коллекционеров. Елочные игрушки, монеты, марки, открытки, колокольчики, куклы, календари, граммофонные пластинки. Такое добро было ценнее всего. Впрочем, нет. Иконы, пожалуй, ценились выше. Но с иконами Володька осторожничал. Продавал их только через проверенных людей. По одной, по две. И для каждой доски готовил подробную легенду. Где ее нашел, или у кого купил, или на что выменил. Археология археологии, но шариться по чужим домам, пусть и давно брошенным, дело, на взгляд закона, неправильное и преступное. Так что лишнего внимания Володька не искал. А за иконами в государстве присмотр особый. Это не марки какие-нибудь и не безобидные колокольчики. Стоит ли рисковать из-за нескольких тысяч, пусть даже и десятков тысяч рублей? Володька к деньгам не жадничал, не такое у него воспитание было. Да, зарабатывал неплохо, дом отгрохал, три Нивы держал, мог бы и не старый лэнд-круизер или месяц такой возможность купить, но за барышом не гонялся. Нет, само все как-то в руки приходило. Что дело, что правильные знакомства, что деньги. Не в деньгах счастье-то, правильно скажу. Вот и берегся Володька. Икон сторонился. Золото, если бы оно вдруг попалось, наверное, не взял бы. Избы, у которых еще могли объявиться хозяева, в которых еще можно было увидеть признаки недавнего пребывания людей, дачников или охотников или рыбаков, Володька старался не обирать. Только в блокнотике делал себе пометочку. Вот, мол, в Осташкове два прохудившихся дома еще бы три, наверное, простоят, и уходил бы, освоясь до поры до времени. Деревень-то пустых и мертвых вон сколько. А другие еще только умирают, безлюдивят. Годков через 8 и туда можно будет наведаться. Да, понастроили прадеды, обосновались. Думали, наверное, что на века. Но внуки их удержаться на земле не смогли. Не захотели, вернее сказать. А и понятно почему. Рыба ищет где глубже, человек где лучше. Вот если бы в деревне все, как Володька Топоров, жили, разве же уехали бы? Ну, наверное, кто-то все же уехал бы. Но кто-то же остался бы. Потому что если у тебя есть Нива, то ты из самой глухой деревни до районной цивилизации за час докатишься. А что такое час? Фу! Москвичи вон по 2 с лишним часа от дома до работы добираются, а у них там метро и троллейбусы с трамваями. Отдал бы Хрущев в свое время каждому крестьянину по личной машине, глядишь, все иначе бы вышло. Ну или Брежнев. Аллигатор хозяина не подвел. Отработал на маршруте по высшему разряду. бодро пробежался на шоссе, гремя об асфальт жесткими шинами, лишь немного сбавил скорость, съехав на подсыпанную гравием грунтовку. На бездорожье катился ровно, легко подминал низкие кусты, лужи зря не буксовал и даже по разбитой лесовозами колее прополз уверенно, не надрываясь. Володька от вождения получал исключительно положительные эмоции, только осторожничал, проезжая по местам бывших деревень Кончихи и Жирова. Ямы сгнивших колодцев не затягивались долго, не дай бог угодить в такую колесом. Рассыну он распознал километра за три. Увидел кроны могучих ветвей. Признак верный, примета почти безошибочная. Там, где собрались эти огромные дремучие ивы, прежде обитали люди. Других следов может уже не остаться, даже бугры на месте и смогут стать неразличимы. Но корявые старые дерева, будто надгробные памятники, всегда укажут место ушедшей под землю деревни. Раз сына под землю ушло не все. Володька специально свернул с проложенного курса, заглушил Ниву на лысом темечке округлого холма, опустил стекло и минут 20, покуривая, внимательно оглядывал округу через морской бинокль БПЦ-2, оставшийся от отца охотника. Слушал, не мелькнет ли вдалеке коза, не заскрипит ли, повизгивая ворот колодца, не тяпнет ли собачонка, не захлопчет ли истерично курица, разродившись яйцом, не зазвенит ли пила. Володька осторожничал. Знал, что и в брошенных вроде бы деревнях можно наткнуться на какого-нибудь таящегося отшельника, а то и на целую банду. Сам он с такими людьми не встречался, не доводилось, слава богу. Но слышал у Володька и про лютых беглых зэков, и про скрывающихся от бандитов-должников, и про нерусских нелегалов, потерявшихся на русских просторах, и про городских синяков, поменявших городскую квартиру на гнилую халупу с ящиком паленой водки внутри. Ничего подозрительного под родственскими ветлами Володька не углядел, ничего особенного не услыхал. Выщелкнув окурок в окно, он завел машину и направил ее вниз по склону безымянного холма, у которого наверняка в прежнее время имелось собственное имя. Деревню Володька, конечно же, не узнал. Впрочем, уж она одичала. Черные кривые избы чуть не по самую крышу заросли прыщевиком, крапивой да могучими лопухами. Просто так не пройдешь, прорубаться надо. Место прежних огородов поделили между собой лебеда, терновник и малина. Запущенные палисадники у домов гуще тропических джунглей сделались. Раздались вши, изнутри ломая сгнившие изгороди. От дороги только намек остался. Ну да, аллигатору было не привыкать, он пёр, будто трактор, оставляя в дремучей траве приметную просеку. Светло блеснула за кустами вода, и Володька вспомнил, что в той стороне должен быть пруд. А недалеко щитовой барак стоял, где студенты жили. Он заглушил Ниву, решив пока не следить лишнего. Посидел в машине, открыв окна, неспешно и с удовольствием высмолил сигаретку. Потом перекусил домашними бутербродами. Все было тихо. Он поднял стекла, достал полуметровый тесак и положил его на колени. С пассажирского сиденья взял осу в самодельной кобуре, нацепил ее на широкий ремень. Раздавил двух жирных слепней, залетевших в салон, и мысленно пожелав себе ни пуха, ни пера, открыл дверь и прыгнул в глубокую траву. Он еще не знал, куда именно направиться, когда забирал машину и обходил ее кругом, осматривая колеса и проверяя подвеску. Но вот он поднял глаза и сразу же увидел тот самый дом. Большой, крепкий, отвернувшийся от соседей и нарушивший стройность фасада. Володька сунул брелок с ключами в карман и, помахивая тесаком, направился к этому двухэтажному великану. Дом был старый, дореволюционный, и принадлежал он определенно кому-то из прошлых местных богатеев. Простые крестьяне таких хором ни при царе, ни при советской власти не строили. Первый этаж кирпичный, верх рубленый, крыша с башенкой железом крытая, входа два, не считая лазов подпол и двери со двора. Выглядел дом неважно. Печная труба рассыпалась, кровельное железо сгнило до дыр, сруб заметно просил одним углом, отчего между крышей и верхним венцом образовалась треугольная щель, из которой выбивались какие-то сивые лохмы. Не то перепрелая солома, не то сухой мох или пакля. Володька все вокруг истоптал, исследуя подходы к дому. Телефоном своим с разных точек всех интересных фотографировал. Истертую надпись «Молоко» на кирпичной кладке, жестяную табличку с еле угадываемым изображением лопаты, здоровенный замок на воротах двора, весь в рыжей ржавой чешуе, гранитные ступеньки в землю вросшие. Главный вход был заперт изнутри, но Володьку это ничуть не удивило. Он и сам частенько закрывал парадную дверь из дома, а на улицу выходил через перестроенный сарай. Выламывать запоры Володька не решился, только покачал рассохшуюся дверь плечом, заглядывая в черную, пахнущую затхлостью щель и слушая бряцание натягивающейся цепи. В дом он залез через развалившийся скотный двор, благо дыр в его стенах образовалось предостаточно. Во дворе Володька нашел первую поживу. Сопревшую упряжь, хомуты, мятый самовар, резак для самосадного табака, керосиновую лампу без стекла, большую кринку и маленький чугунок. Барахло это ценности не представляло, но его наличие указывало на то, что мародеры этот дом обчистить не успели, а значит, здесь можно рассчитывать на хорошую добычу. Володька приободрился. Вход в дом со двора тоже оказался заперт изнутри. Это было странно. Наверное, Володьке следовало насторожиться, но он к своему открытию относится спокойно. Мало ли какие еще выходы могли оказаться в таком большом доме. Но заперли хозяева свое жилище перед отъездом, а сами, например, через окно выбрались. Дверь Володьке выломал без труда, орудуя подобранным здесь же ломиком. Пригнувшись, шагнул через истертый порог и оказался в темном коридоре, холодном, тесном и глухом. Примыкающих крохотных закутках должно быть когда-то явилась обслуга. Когда господ не стал, и у дома появились новые хозяева, здесь, видимо, хранились домашние заготовки, дрова и всякий хлам, корзины, мешки, ненужные мебель. В дальней каморке Володька обнаружил пыльные кипы книг и очень обрадовался. Букинисты были одни из лучших его клиентов. Но радость Володькина поутихла, когда он разобрал несколько стопок. Старинных изданий здесь не нашлось, все книги были помечены печатями школьной библиотеки, давно не существующей. Должно быть, когда школу трехлетку расформировали, ушлый хозяин подсуетился и уволок часть книжного фонда в свои закрома. Из той же самой школы, очевидно, происходили разнообразные учебные плакаты, которые, как позже выяснилось, висели по всему дому. Паровая машина Курзунова, устройство Солнечной системы, съедобные и ядовитые грибы, скелет человека. Особенно странно они смотрелись рядом с иконами в углу просторной горницы. Володька довольно быстро разобрался в путанной планировке дома. Жилых комнат здесь было всего две, обе на втором этаже. Остальные помещения, многочисленные чуланы и две горницы, не отапливались. Небольшой зал, расположенный на первом этаже, Володька, несмотря на царящие там темень и затхлость, прозвал парадным. Сюда сходились все коридоры, здесь была лестница наверх, отсюда можно было выйти на улицу. Беленые кирпичные столбы подпирали потолок зала дальнего угла. Володька долго не мог понять их назначение, и только поднявшись наверх, да наскоро обследовав жилые комнаты, сообразил, что на столбах этих стоит русская печь. Добра в доме скопилось изрядно, так вот ничего сколь-либо ценного Володька пока не приметил. Разве только иконы, но и они, кажется, ничего особенного из себя не представляли. Обычные доски да картонки с картинками. Володька, впрочем, не расстраивался. Делать какие-то выводы пока было рано. Работа ему предстояла большая. Надо было перерыть все лади, все шкафы и комоды, заглянуть в каждый темный угол, забраться на чердак. Там-то обычно и попадались самые интересные вещи. Он уже высчитал по настенным календарям, по газетам, по дюжине примет, что дом стоит покинутый лет 10. Одна только странность смущала. В двух жилых комнатах было непривычно чисто. Ни тебе хлопьев пыли, ни дремучих паутин, ни дерьма машинного. Но кроме этого еще что-то неясное тревожило Володьку. Какое-то смутное недоброе ощущение не отпускало его, будто бы в тех комнатах он то ли почуял чего-то, то ли увидел краешком глаза, то ли услышал. Не заметил, не обратил внимания сразу, но в подсознании ежом засело неудобное чувство, и теперь оно ворочалось, ерошилось, кололось, хотя Володька давно уже ушел вниз и занялся делом. Чулан до закутки последовательно обыскивали. А потом он как-то вдруг сразу понял, осознал, что же это такое ему покоя дает. На него словно просветление снизошло. Он выпрямился, замер, дышать боясь. В горле вмиг пересохло. Он вспомнил. Там, в одной из комнат наверху, что-то негромко, но вполне отчетливо тикало. Он долго стоял в глухом чулане, окруженный светодиодными кемпинговыми фонариками, и вслушивался в ставшую зловещую тишину. Ноги затекли, а он боялся пошевелиться. В голову байки какие-то лезли. Про домовых, про злыдней банников, про лешего, прирученного деревенскими старухами. Вспомнились беглые уголовники, сгинувшие в лесах района. Нет, уголовников тут быть не может. Они бы и вокруг дома наследили, и в доме бы следы оставили, как бы не тихорились. Володька чуть успокоился. А не почудилось ли ему это тиканье? И это насекомое какое щелкало. А пусть даже и часы. Может, кварцевые с мощной батарейкой. Были такие лет 10 назад?
1: Были.
0: Пусть не 10, пусть 8 или 7. Могут часы так долго проработать? Ну, раз тикают, значит, могут.
1: Он приободрился, сел на рассохшуюся бадью, вытащил осу из кобуры. На часы свои наручные поглядел и удивился. Уже почти вечер, надо же. Увлекся, чужие вещи разбирая, к выходу ценные стаскивая. Скоро надо будет на ночлег устраиваться. Но так и не здесь. Нет. Володька редко оставался ночевать в брошенном жилье. Всегда торопился уйти из пустого дома до наступления темноты. В таких местах и днем-то жутко бывает, особенно в непогоду, а уж ночью-то. Ночевал Володька обычно в Ниве. У него и занавесочки на окнах были, и шторка на присосках голубого стекла имелась. Закроешься наглухо, задернешься, китайский фонарик затеплешь, радио тихонько включишь, ноги в одеяло завернешь. На сиденье соседнем фанерку устроишь, на ней кофеек в термосе, хлеб с колбасой, яйца, помидорки. Тесновато, зато все по-другому, зато все свое, родное, знакомое, уютное. А в случае чего, ключ повернул, газу надал, поди-ка догони, аллигатор что там? Володька боком выбрался из чулана, глянул в крохотное оконце, мутное от многолетней грязи. Часа два до сумерек есть. Можно еще выяснить, что это там тикало в верхней комнате. Вот вспомнить бы еще, какое именно. Он собрал фонари и распекал их по карманам. Налобный фонарик на полный свет переключил. Осу еще раз проверил. Ключи от Нивы в нагрудный карман переложил. Найденный патефон «Дружба» к выходу отнес, поставил рядом с прочими находками. Потоптался в парадном, на лестницу поглядывая, в тишине прислушиваясь. Тянул время, с духом собирался. Нет, не может такого быть, чтобы в мертвом доме 10 лет часы шли. Наверняка почудилось. И действительно, сверчок какой-нибудь голос подавал.
0: Володька встал на ступеньку, за шапки и перила правой рукой держась, шагнул выше наверх глядя. В таких мертвых домах чего только иной раз не померещится. Уж вроде бы привыкнуть давно пора, а каждый раз дрожь бросает. То будто тень какая за спиной встанет, то словно кто-то невидимый за руку тронет или по волосам отладит. То голос какой послышится, а ты просто беспросветная жуть навалится так, что не продохнешь. Блажь, конечно.
1: Так вот ночью это такой блажил умом двинуться можно. Не было ничего наверху. Ни в одной комнате. В той, что побольше, ни в другой, в той, что поменьше. И в кухоньке, отделенной от большой комнаты до счетной перегородкой, тоже не было ничего, чтобы тикало, щелкало или стучало. На шкафу высоко стоял круглый будильник. Молчал. На стене ходики висели. Стояли. Старая радиоточка выключена была. Ламповый телевизор под ажурной салфеткой лет 20 как минимум не работал. Роль тумбочки исполнял. Успокоившийся Володька все обошел, все пощупал, проверил. Тихо везде было. Ни тебе насекомых, ни грызунов, ни домовых. Под железную кровать заглянул, по стенам постучал, на продавленном диване с откидывающимися валиками попрыгал. За такой диван, если его почистить, да подлатать 10 000 легко можно выручить. Гобелен над ним, конечно, такой выручки не даст, но гобелен вывести плевое дело, не то что диван неподъемный. Сел Володька за стол, серый скатерть задрал, ящик выдвинул, разгорать начал. Очки, безделица, конь деревянный, шахматный, хлам, тетрадь общая с карандашными записями, мусор. А 3 рубля до перестроечной — это в карман. Значок Олимпиада 80. Сгодится. Толстая пачка писем. Хорошо. Сейчас копаться нету, но наверняка несколько интересных марок на конвертах найдется. И почтовые открытки туда же, к письмам. Знатоки приедут, выберут ценное, штучное, а остальное стопом купят. Одна открытка упала под стол, перевернулась. Володька наклонился, поднял ее.
2: «Здравствуй, бабушка!»
1: Почерк детский, буквы неровные.
2: «Поздравляю тебя с днем рождения!»
1: Он посмотрел на линялые портреты в рамах под мутным стеклом. Интересно, где здесь эта самая бабушка? И кто остальные люди?
2: Мама говорит, что отпустит меня на все лето к тебе, если я буду хорошо учиться.
1: Где сейчас этот мальчишка? Кем он стал? Помнит ли свою деревню? Хочет ли увидеть этот дом? Как знать, может, он прямо сейчас выбирается сюда на каком-нибудь джипе.
2: Я обязательно к тебе приеду. Привезу подарок. Так что жди.
1: Бабушка внука любила. Это тут сразу в глаза бросается. Вон кухонная перегородка вся детскими рисунками увешана. Канцелярские кнопки заржавели, бумажные листочки свернулись, но карандашная мазня не выцвела, не побледнела. А в раму зеркала мальчишечьи фото заправлены. Пожелтевшие уже, дюжина, не меньше.
2: Поздравляю еще раз. Желаю тебе здоровья и много-много лет жизни.
1: Убрал Володька открытку в сумку к остальным письмам, свою бабушку вспомнил. В комод заглянул, чайные ситечки взял, щипцы для колки сахара, ажурный подстаканник, коробочку из-под леденцов дореволюционную, интересный пузырек, не то из-под духов, не то из-под лекарств. Все это на платок здесь же найденное уложил, в узел увязать приготовил. В сундуке у печи стоящем обнаружил стопку журналов «Новый мир» за 71 и 72 годы. Полистал, но не позарился. А вот старое издание «Робинзона Круза» прихватил. Очень обрадовался, карточки с кинозвездами на дне сундука обнаружил. И патефонные пластинки все выпил. Много всего набрал, а еще больше осталось. Часы, ходики, он с кукушкой каких-то денег стоит. Гирьки, как шишки, на циферблате картинка с медведями еще различима. За часами остальным надо будет еще раз вернуться, пока светло. Пока не страшно. Вышел Володька из комнаты, придерживая локтем распухшую сумку, волоча узлы добром набитые. Спустился вниз к выходу, запор снял, цепочку с крюка скинул, дверь отворил, свежего воздуха вдохнул, улыбнулся. А хорошо съездил. Всегда бы так.
3: Все.
1: Всю добычу Володька перетаскал в Ниву минут за 40. Разложил аккуратно, чтобы видно было, сколько еще места остается. Что-то разместил в салоне, что-то на крыше под брезентом закрепил. Машину к крыльцу перегонять не решился. Лишних следов не хотел оставлять. Когда работу закончил, на часы глянул, на солнце посмотрел. Подумал о пропущенном обеде и скором ужине, но решил с едой погонять. Воротился к двухэтажному дому быстрым шагом, почти бегом, торопясь оставшееся светлое время провести с пользой. Внизу не задержался, сразу наверх пошел. А когда по лестнице поднимался, ключи от Нивы на пальце крутя, услыхал отчетливый звук, будто стукнуло в доме. Но не напугался, решил, что упало что-то. Он ведь сегодня много чего тут переворошил, потревожил. В комнату с печкой войдя, сразу к часам с кукушкой направился и встал, тихо не услышав. То самое. И не сверчок это был, не насекомое. Нет. Это часы тикали, щелкали негромко, маятником помахивали. Володька икнул, глазам не веря. Ходики с кукушкой, с гирьками, с шишками, с медведями на циферблате шли. Может, это сквозняк маятник подтолкнул механизм, запустив? А может, какая пылинка гостем потревоженная из шестеренок выпала, и часы сами собой после многолетнего простоя заработали? Может... Володька пытался еще какое-нибудь объяснение придумать. По сторонам озирался. Слюну загустевшую глотал. Может? Он увидел, что гирька поднята, понял, что кто-то в его отсутствие подтянул железную шишку за цепочку, пусть и не до самого верха, но заметно. Обругал себя, приободрив пытаясь. Да сам же ты, наверное, и подтянул, мимо проходя, дернул безотчетно. А ты случайно зацепился, когда вещи тащил? Может и так. Да только тиканье-то он и раньше слышал, когда первый раз сюда заходил. Теперь в этом никаких сомнений. Володька попятился. Часы щелкали, страх нагоняли. Маятник из стороны в сторону мотался. Да как же такое возможно? Громкий шорох слева заставил Володьку вздрогнуть. Он чуть не закричал, отпрыгнул в сторону. Выронив ключи от машины, схватился за осу, потащил ее из кобуры, мечущимся взглядом отыскивая источник нового шума. Увидел. Занавеска над печкой колышется. Вот на печку-то он и не заглядывал. Что там, на лежанке да палате, кроме корзины рваного тряпья найдешь? Может, за крышей крыса шумит или кошка одичалая? Володька шею тянул, едва дыша от страха и напряжения. Оса в руке сильнее маятника прыгала. Стукнула на печи. Завозилась. Ни крыса, ни кошка. Большое что-то. Сильнее дернулась занавеска. И Володьке на обозрение будто коряга какая выставилась. Нога! Он со страху пальнул из осы, оставив в печном боку рыжую оспину. Перепугался до одури, до помятнения сознания. Нога шуткая, будто птичья лапа, костяная, темной кожей обтянутая. На кривых пальцах черные когти, длинные, толстые, загнутые. Человеческая нога! Скакнул Володька в дверь, кинулся к лестнице вниз, звон, но запнулся о порожек и покатился кубарем по крутым ступеням, кровавые мазки оставляя.

очнулся он в черноте, заскреб руками вокруг, пытаясь понять, где находится. Застонал от боли, в боку кололо, плечо соднило, голова трещала. Вспомнил про часы, про черную ногу с лежанки, показавшуюся, и как падал кувырком, тоже вспомнил. Затих, со страхом прислушиваясь к ночным шумам. Кончиками пальцев осторожно стенку нащупал, к ней переполз, уже примерно представляя, где выход на улицу, но гореться должен. Фонарик из кармана вынул, как бы засветить не спешил. Шумка очень было. Оно, как углядишь, такое, что сердце не выдержит и разорвется. Наверху заскрипели половицы. Кто-то в комнатах бродил из угла в угол, отросшими когтями по дереву цокол. В мертвой тишине каждый отзвук слышен. Отшарканье. Это веник метет. Постукивание. Ухват в холодной печи ворочается, чугунки двигают. Скрип. То ли крышка сундука поднимается, то ли дверца шкафа открывается. Подобрался Володька к уличной двери, нащупал косяк, ручку холодную нашел. Встал на дрожащие ноги, себя трясущейся рукой несколько раз перекрестил. «Отче наш, же Иси на небеси!» беззвучно прошептал. Толкнул дверь от пронзительного визга несмазанных петель, обмирая, наружу вывалился. Увидел яркие звезды, луну пепельную, едва различимую. С крыльца преступка бросился в высокую мокрую траву, побежал, хромая, прикрывая лицо фонариком. Где машина-то? Где аллигатор? Кругом деревья черные, кусты плотные, репейцы, плючий, крапива да борщевик. Несколько раз падал Володька, вставал, задыхаясь, оглядывался. Мрачный дом нависал над ним, никак от него не убежать было. Наваждение прямо какое-то. Или это уже другой дом? Или не дом вовсе? Машина вывернулась неожиданно. Володька ударился животом о пингурятник, шарахнулся от своего отражения в темном стекле. Пригнувшись, бросился к водительской двери, руку за ключами в карман сунул. А нет ключей-то! Он вспомнил, как в верхней комнате выронил всю связку вместе с брелком сигнализации, когда за осу схватился. Не поверил, в другой карман руку запустил, наизнанку вывернул. Нет ключей. Точно, там на полу остались. И оса тоже где-то потерялась. Застонал Володька, за волосы схватился. Хотел фонариком стекло разбить, да вовремя вспомнил о сирене. Только ее истеричного воя сейчас не хватало. Заметался, забегал вокруг машины, не зная, что делать. Не было бы сигнализации, так бы без ключа завел, уехал бы к чертям из проклятого места. Да что же это за дом такой? Что за нечисть там сейчас бродит? Остановился Володька из-под машины в сторону черного дома, поглядывая, не идет ли оттуда кто. Вспомнил свой тесак, по бокам себя похлопал, съесть тесак не выпал. Вытащил его из ножен, руку крепко взял, вооружился, велел себе успокоиться. Может, зря напугался? Там, может, бабка дряхлая живет, одна одинешенька. На улицу не суется почти, перебивается тем, что вокруг дома дикая нарастает. Много ли старухи надо? Запустила себя. Из ума, наверное, давно выжила. Нормальный человек разве тут останется? Чуть успокоился Володька, хоть и не поверил, что в пустой деревне может кто-то, пусть даже неприхотливый и безумный, выжить. А во что тогда верить? В дымового, что ли? Сел Володька у колеса Нивы, тесак перед собой в землю воткнул, к жуткому дому лицом повернулся. Посветил на часы фонариком и решил рассвет ждать. Немного осталось. Поутру обычно все страхи вместе с туманом стаивают. Ожидание тянулось долго. Чего только Володьке не чудилось, не думалось. Гнал он прочь жуткие мысли, на звезды глядел, к машине прижимался теснее. Отче наш читал, сколько помнилось, да остави нам долги наши.
Когда густой туман по земле пополз, не вытерпел Володька, встал, ушел из деревни на высокий холм, пересидел там углу, встретил рассвет и дня дождался. Как солнце пригрело, да птицы защебетали, так сразу веселее сделалось. Вернулся Володька к Ниве, потоптался перед ней нерешительно, на пугающий дом поглядывая. Но делать нечего. Отправился за ключами и осой.

Асур нашел под лестницей. Подобрал, сдул с нее пыль и труху, стер паутину. И долго потом стоял, слушая, что творится наверху. В парадном было довольно светло. Солнце как раз в окошко заглядывало, а входную дверь Володька распахнул и подпер кирпичом, чтобы она, упаси Боже, не захлопнулась. Тихо было в доме. Пережитое ночью теперь дурным сном представлялось. Володька убрал осуд в кобуру, тесак в другую руку переложил, за перевязь взялся. На первую ступеньку его кровью забрызганную ногу опустил. Подождал чего-то наверх, поглядывая, по сторонам озираясь. Тикает, кажется. Разве отсюда услышишь? Преодолевая страх, он поднялся по лестнице. Отворил дверцу, ткнул в пустоту тесаком, потом сам вошел. Сразу услышал тиканье часов, но посмотрел не на них, а на печку. Не свешивается ли что с лежанки, не высовывается ли из-под дернутой занавески. Он на эту дверь открытой оставил, рассыпающийся валенок под нее сунул. Держась от печки подальше, вступил в комнату. Вот прямо тут брелок с ключами выпал. Тут и должен лежать. Но нет его. Володька ругнулся про себя, еще крепче сжал тесак. На часы ходики посмотрел. Тикают себе маятником, бодро покачивают, несмотря на солидный возраст. Гири в самом низу, скоро встанут. На веник Голик внимание обратил, не тут он вчера стоял. За перегородку в кут опасливо сунулся, ухваты проверил. Присел, под кровать заглянул, в запечье фонариком посветил. Нет нигде ключей. Зато ящик стола на полу валяется, перевернутый. Очки, шахматный конь, тетрадка, все рассыпалось. Володька в пустых домах старался не безобразничать, порядок не портить. И он точно помнил, что вчера вернул этот ящик на место. Может, под ним ключи? Нет, нету. Володька выпрямился, встал посреди комнаты на печку глядя, догадываясь, где найдет ключи. Покосился на дверь, бегство свое вымеряя. Печи шагнув, серую занавеску кончиком тесака тронул, приподнял немного, привстал на цыпочках, пытаясь разглядеть, кто там на лежанке прячется. Но печь высокая, снизу не увидишь. Отступил Володька от печи. Попробовал лавку подвинуть, тяжело. Табурет взял низковат. Стол приподнял, а вот это в самый раз будет. Он подтащил стол к печи, поставил рядом с рыжей выбоиной. Влез на него с замиранием сердца, занавеску приподнял, дыхание сдерживая, заглянул на лежанку. Хоть и знал, что увидит, а все равно перепугался. Черные ступни с отросшими ногтями, корявые бутыловые сучьи руки, запревшие тряпки, то ли халат, то ли сарафан, какой, а поверх него короткое, давно изношенное пальто. И страшное, высохшее лицо, редкие, всклокоченные волосы, тонкая шея, будто из веревочек святая. Не старуха, мумия. Отпрянул Володька, едва со стола не свалился. Но увидел ключи от машины. Старуха их держала в правой руке, сжимала костяными пальцами, обтянутыми черной кожей. Устоял Володька, не упал. Со страхом и отвращением справился, за ключами потянулся и замер с протянутой рукой в страшное лицо глядя. «Эй!» — позвал он тихонько, голоса своего пугаясь. «Эй!» Высохшая старуха лежала смирно, будто колода. Володька тронул ее пальцем. Она была холодная. На шее ни одна веревочка не билась, не трепетала. И грудь, как Володька, не присматривался, не двигалась. Мертвая была старуха.
утром, наверное, и померла. Ночью побродила по дому, пошумела гостя напугав. Потом на печь собралась и дуло спустила. Сколько же она здесь в одиночестве?

себе их тащил. Но сухие пальцы на лапу, похожие, держали крепко, совсем видно окоченели. Володька дернул брелок, рука со старушечьей груди упала, стукнула, мертвые пальцы отпустили ключи. И сжались вдруг крепко до хруста, будто мертвая старуха, выхваченную у нее добычу, поймать пыталась. Володька подскочил, а близкий потолок затылком стукнулся и увидел, как открылись впалые глаза на морщинистом лице. Черная старуха повернула голову, приподнялась чуть и уставилась на незваного гостя. Как он внизу оказался, Володька не помнил. В разум пришел уже к машине. Руки тряслись, и он долго не мог попасть ключом в замок зажигания. Все на дом смотрел, взгляд отвести не смел. А ну как появится сейчас на крыльце старуха? Ну как спустится, выйдет сюда! Рыкнул стартер. Двигатель сразу схватился, заработал на повышенных оборотах. Володька, не дожидаясь, пока мотор прогреется, включил передачу, сцепление отпустил. Заглох, конечно, тут же. А ты, мать твою! Солнце вовсю светило, на улице так и щебетали, мухи в стекло бились, а он от страха едва не верещал и понимал, что кончился сегодня этот его бизнес, что никогда больше не сможет он в заброшенный дом войти, хоть бы и белым днем, хоть бы с двустволкой наперевес, хоть бы там мешок с золотом лежал. Содрогнувшись от электрического разряда, опять ожил аллигатор. Володька заколотил ладонью по рулю, на месте нервно заерзал. Вытерпел, выстрадал целую минуту, позволив машине немного разогреться. Спронул Ниву с места, поворачивать начал на вчерашнюю колею, выводя. И увидал все же то, чего так боялся. Мертвая старуха встала в открытые двери двухэтажного дома. Горбатая, простоволосая, вся черная, стоит, качаясь на худых ногах, и тонкие руки вперед тянет. В том, что старуха мертва, Володька не сомневался. Он же трогал ее, дыхание слушал, движение жил, приглядывался. И он ее глаза видел. Мертвые они были. Бешено заругавшись, Володька прикатил педаль газа и поскакал. Запрыгал по кочкам машину, не жалея, лишь бы поскорее, лишь бы подальше. Когда он выезжал из деревни, ему почудилось, что сзади кто-то сидит, тянется к его шее черной птичьей лапой. Он резко обернулся, зная, что именно сейчас увидит. Никого там не было.

Три дня ходил Володька. Вздрагивал от любого шороха, любой тени шугался. Спал при свете с включенным телевизором и никому ничего не рассказывал. Только церковь посетив, да в бане с женой попарившись, стал жевать. Немытого аллигатора наконец-то принялся разгружать, загнав его в гараж, чтобы соседи случайно ничего не увидели. Какие-то вещи в сарае спрятал, какие-то в дом переносил, а другие здесь же в гараже оставлял, благо места под стропилами хватало. Разобравшись с крупной добычей, Володька взялся за мелочи. Первым делом отзвонился в райцентр тамошнему филателисту Петровичу, работавшему в краеведческом музее. Позвал его в гости, попросил о консультации. Пачку конвертов на рабочий стол положил на видное место. Но письма из них от греха подальше все вынул, убрал в картонную папку, спрятал ее под компьютер. Туда же и открытку сунул. Только одну случайно на пол уронил и не заметил этого. Ногой ее нечаянно в угол задвинул, когда советскими купюрами и облигациями занимался, когда искал в интернете фамилии киноактрис с черно-белых карточек. А перебирая коллекцию значков, так увлекся, что даже вечерние новости смотреть не стал, хоть и собирался. Жена заглянула, предупредила, что к соседке на часик отлучиться. Володька только махнул ей рассеянно: «Иди себе, мешай». Включил настольную лампу, паяльник в розетку воткнул, кислоту достал, наждачку мелкую, плоский натрий. Часов 10 уже, наверное, было, когда в дверь постучали. Володька стук услышал не сразу, далеко сидел. А когда услышал, не сразу поднялся, забыл, что жена ушла, думал, она откроет. Рассердился еще на нее. «Что мешает?» — крикнул в пустой дом. И только тогда вспомнил, что один остался. А в дверь стучали и стучали, не сильно, но требовательно. «Уж не Петрович ли прилетел? Что-то быстро сегодня. Деньгами, небось, разбогател, спешит теперь на поживу, знает, что первому клиенту положена скидка». Володька встал, положил горячий паяльник на проволочные рогульки, в окошко поглядел. Светло еще было, чистое небо словно горело. Он задернул занавески и вышел из комнаты, дверь не прикрыв. Прошел коридором, раздражаясь от непрекращающегося настырного стука. «Слышу, слышу!» — крикнул. «Иду уже!» Толкнул от себя уличную дверь, придержал кончиками пальцев, заглядывая. «Кто там? Петрович ли?» «Не видел вроде никого». «Шутки шутят!» Черная сутулая фигура вышла сбоку, звонко стуча по стенке сухим кулачком. Ноги худые, коряги, руки птичьи, лапы, одежа рвань грязная, лицо подгнившее печеное яблоко. Не старуха, мумия. Володька покачнулся, будто его в грудь ударили, в самое сердце. Открыл рот и тонко, жалобно закричал.

0: Вот Степан Петрович помнил хорошо. Не единожды приезжал сюда на своем тарахтящем москвиче, чтобы побить кофе с баранками и абрикосовым вареньем, поволакать в музейных делах, поглядеть на новые марки и прочие Володькины находки, ну и выбрать себе кое-что на обмен или в коллекцию. Припарковавшись на лужайке перед глухим забором из профнастила, Степан Петрович выбрался из автомобиля и некоторое время топтался у сваренной струк калитки, надеясь, что радушный обычно хозяин выйдет на улицу встретить гостя и, как обычно, поможет нести справочники и норовящиеся рассыпаться бумаги. Но его прибытие, кажется, никто не услышал, и несколько уязвленный Степан Петрович направился к дому. На суп его долго никто не отзывался, и он окончательно осерчав, уже было решил ехать назад, как вдруг дверь отворилась, и из дома выглянула Зина, Володькина жена. Была она зарёвана, так что Степан Петрович сразу заподозрил неладное, но спрашивать ничего не стал, а поздоровался с улыбкой. Зина только кивнула ему, сказала коротко: «Нет его». «Как же нету?» – растерялся Степан Петрович. «Вчера мне звонил, сказал, что очень ждет. Заболел?»
1: «Заболел»,
0: — согласилась Зина. «Ну, чай поправится, молодой чай», — быстро залепетал Степан Петрович, опасаясь, что дверь сейчас захлопнется, и он останется с носом.
2: «Так что же, мне не увидеть его теперь, что ли? Или он дома лежит?»
1: «Я ему тут говорю»,
0: — устало проговорила Зина.
1: «В больницу».
2: «Ах ты!»
0: Расстроенный Степан Петрович головой покачал.
2: «Я уж бензина сколько пожег, дела оставил. Зря спешил их».
0: Чувствовалось, что Зине на его печали глубоко плевать, но вставшего на пороге гостя она пока терпела, дверь вежливо придерживала.
2: «Так что там Володька мне показать хотел? Может, я гляну глазком?» «Очень уж он звал меня. Приезжай, говорит Петрович, консультировать будешь». «Что же он так быстро слег, а? Удар, что ли, хватил? Ты, Зин, не переживай. У меня 6 лет назад инсульт был, а и ничего. Только глаз какой-нибудь немного косит. Не каждый заметит».
1: «Не инсульт у него», —
0: махнула Зина.
1: «Вы заходите, ладно? Терпеть на улице стоит».
2: «Ты в какой больнице?»
0: — полюбопытствовал Степан Петрович, заходя в дом.
1: «В Покровском он».
0: Замешкавшись, неохотно призналась Зина. «Чего ж скрывать, вся деревня знает».
1: «Вчера ночью скорую увезла».
2: «Вон и как!»
0: Пожевав губу, посочувствовал Степан Петрович.
2: «Повеситься, что ли, хотел?»
1: «Это он у вас!»
0: Возмущенная до глубины души Зина громко фыркнула.
1: «Помутнение у него какое-то было, приступ! Привиделось ему что-то, а вечером по деревне бегал, прятался, все! Да это 3 дня сам не свой был, только вроде отходить хочу, там тебе, пожалуйста!»
0: Зина заплакала. Степан Петрович топтался рядом, не зная, как ей помочь, как придержать. Не умел он ладить с женщинами. Сняв очки, Степан Петрович протер их, завернул во фланелевую тряпочку и убрал в нагрудный карман. Покашлял в кулак.
2: «Я пойду тогда, что ли?»
0: Зина посмотрела на него глазами, полными слез. Головой помотала, уперлась рукавом, всхлипнула.
1: «Да поглядите, конечно. Зря, что вы такой доехали. Он вас в кабинете должно быть ждал. Я письма на столе видела с марками».
2: «А вот славно!» –
0: обрадовался Степан Петрович, сплескивая руками.
2: «И чудно! Их-то он наверняка и хотел показать».
0: Они прошли коридором, свернули в Володькину рабочую комнату. Дом у Топоровых был большой, с переделками. Семья по местным меркам жила богато. Степан Петрович, когда тут бывал, всякий раз удивлялся, в каком достатке, оказывается, можно жить в деревне. И тут же себя одергивал в нескромной зависти, укоряя. Так ведь они и работают много. Зина он чуть не каждый день ездит торговать, на улице до темноты стоит, что в мороз, что в жару или дождь, с иностранцами как-то договаривается, общий язык находит. Не зря университет кончал. На столе в кабинете писем не было.
1: «Вот тут же лежали»,
0: — несколько раз повторила Зина, на угол стола показывая.
1: И я точно помню, я видел.

0: комнате был беспорядок. Валялись рваные газеты, Володькин компьютер на боку лежал, какие-то значки по всему полу разлетелись, паяльник на проводе висел.
1: «Я не убиралась еще», —
0: объяснила Зина.
1: «И когда из дома уходила, Володь здесь сидел, паял чего-то. А потом ему, наверное, плохо стало. Вот он и компьютер прокинул, значки свои покидал».
0: Она вздохнула, будто застонала. «Так может, он с собой письмо унес?» – спросил Степан Петрович, обходя стол и последовательно выдвигая ящик за ящиком.
1: «Не было при нем ничего», –
0: помотал головой Зина.
1: «Не знаю я, куда они делись».
0: Она принялась помогать Степану Петровичу. Ей самой было любопытно, куда пропали конверты. И мужа она побаивалась. Поправится он, из Богородского вернется, с нее же и спросит. Они все пережили, не было в комнате конвертов. Только и нашли, что открытку ставят над столом. Степан Петрович придирчиво ее оглядел, сохранность хорошая, тираж указан небольшой, картинка интересная, может и стоит каких-нибудь рублей. «Я возьму ее».
1: «Не знаю даже».
0: Зина пожала плечами.
1: «Тут Володина все».
0: «Мы с ним рассчитаемся, когда он вернется».
1: «Ну, бегите, наверное, у вас целее будет».
0: «А конверт, если найдешь, позвони».
1: «Ладно. Ума не приложу, куда делись. Вот тут лежали, на самом видном месте».
0: Прощались они уже по-приятельски. Зина дала волю чувствам гостя до машины провожая. Разревелась, глухо запричитала. Смущенный Степан Петрович неловко гладил ее по волосам, без уверенности в голосе обещал помочь, если будут какие-то трудности. Сев в машину, Степан Петрович еще раз осмотрел найденную под столом открытку. Неровные буквы ребенком писанные перечитал. «Здравствуй! Жди! Много-много лет жизни!» И о своей непростой семье, вспоминая, подумал рассеянно, что настоящую ценность этой открытки могут определить лишь два человека. Неведомая бабушка, давно уже, наверное, умершая, и ее неведомый, давно уже выросший внук. От почтовая марка, год выпуска, картинка, тираж. Пустое все. Он положил открытку на сиденье рядом и завел «Москвич». Вздохнул глубоко, чувствуя знакомую соднящую боль под сердцем. Вывернул тяжелый руль двумя руками. Уже темнело, и он включил фары перед тем, как дать задний ход. Когда машина разворачивалась, полоса электрического света сползла на растущие против Володькиного дома кусты. И Степану Петровичу померещилось, будто там, покачиваясь, стоит какая-то сутулая черная фигура. Он не успел ее разглядеть. Машина, подпрыгнув, вернулась в колею, фары высветили дорогу. Когда Степан Петрович уже выезжал из Масейцева, ему вдруг почудилось, что сзади сидит кто-то страшный и тянется к его шее худыми руками, похожими на куриные лапы. Он резко обернулся, едва не выпустив руль.
2: Никого там

0: Вы слушали рассказ Михаила Зыкина «Бабушка». Спасибо. И прежде всего спасибо автору Михаилу.
1: Можно чуть побольше света? Спасибо большое. Сейчас.

0: Все работает? Работает, отлично. Но, честно говоря, каждый раз, когда я читаю рассказ, который не читал до этого, то есть вслух, ну, по-разному бывает. И как раз когда это что-то в жанре хоррор, саспенс или что-то в этом роде, иногда, честно вам признаюсь, мне так интересно, что будет дальше, что это приводит к каким-то временным помутнением, этим и вызваны некоторые оговорки и все прочее. Прошу прощения за них, и прежде всего у автора. Потому что, и, кстати, интересно было спросить, как вообще на слух воспринимается собственник?
1: Ну, хорошо воспринимается, с удовольствием слушаю, переслушаю.
0: Не, ну, а вот бывает такое, что картинка, возникшая в процессе написания, либо соответствует тому, что слышишь, либо, напротив, абсолютно разное, то есть разные понимания происходящего?
1: Ну, даже не знаю. Картинки как таковой нет, все-таки я как-то больше не картинками, а буквами. И вот именно как звучат буквы, мне нравится даже больше, чем то, как они написаны.
0: А, вот как, потому что для меня, честно говоря, визуализация — это первое. То есть, когда я читаю текст, у меня все-таки складывается какая-то еще и картинка дополнительная, потому что я вижу буквы, но за буквами уже что-то еще угадывается.
1: Ну, в этом смысле мне может и проще, и сложнее в какой-то степени, потому что вот конкретно этот рассказ, там очень много взято вот реально существующих вещей. То есть я, конечно, бабушку такую не видел, но дом этот, это в деревне Лазарево-Фомино, моя родина, есть такой двухэтажный дом. Есть такой двухэтажный дом. И, собственно, я там провел детство, можно сказать, когда друг жил. Я у меня там по этому дому шарахался. И последний раз, когда вот я на 3 мая ходил на рыбалку, 3 мая, я в этот дом заглянул, так посмотрел, заходить не стал, думал, вдруг там бабушка.
2: Это и есть визуализация детских страхов Михаила. Нет, я хочу напомнить, когда у нас в гостях был Олег Дивов, все помнит, когда Влад задал ему такой же вопрос, Олег сказал, что это очень важно для автора, потому что автор очень часто написанный рассказ первым делом прочитывает сам себе. Естественно, мы все не такие чтецы, как Влад, и не умеем так выделять интонациями, поэтому услышать рассказ в профессиональном исполнении всегда очень полезно. Сразу замечаешь кучу глюков. А еще я хочу сказать, вот вопрос по поводу восприятия рассказов. Вот с того момента, как я начал заниматься текстами, 200 с чем-то мы уже сделали рассказов для BodFM, больше 50 для iFri, несколько вот на живое чтение, ну, можно сказать, порядка 300 рассказов. Был только один случай, когда автор остался резко недоволен прочтением рассказов. Действительно, автор был просто обижен, что ему в душу наплевали. Вот, все остальное время восприятие текстов резко положительно.
3: Юлия Остапенко. «Стигматы».

0: Жизнь нас ничему не учит. Так говорят. Но какая же это глупость? Сегодня очень чистое небо. Надо сказать, редкость для этих мест. Ни облачко, не говоря уж о тучах. Солнца, впрочем, тоже нет, но как раз это неудивительно. Здесь его никогда не бывает. Я выхожу во двор, на ходу поднимая воротник плаща, по-прежнему смотрю на небо. Странное небо, да чего же странное? Нет, я уже давно перестал воспринимать подобные мелочи как счастливые предзнаменования. Смешно. Раньше я любую ерунду принимал за благоприятный знак. Не сразу, конечно. Только когда здешняя зараза въелась в меня до мозга костей. Черт, да тут ведь все верят в предзнаменования. И что характерно, только в хорошие. Они зерно сеют, только если его черная курица поклюет. Я как-то спросил мамашу Эклиф, отчего так, а она только плечами пожала. Понятное дело, силу привычки. Вот и со мной так же. С чего я взял, что ясное небо — это хорошо? Может, потому что это бывает нечасто? Но хоть изредка, хоть время от времени можно давать мне шанс. Настоящий шанс, а не ту иллюзию, которой ты пичкаешь меня уже... Не надо, не надо, прекрати, я не знаю, какой уже год. Так о чем это я? Жизнь нас ничему не учит? Чушь. Она учит тому, что мы никогда не захотим учиться. Это слишком больно. И физически тоже. В моем случае.
1: Бру, скотина, пошла!
0: Хрипло горланит старина Патрик, нещадно пиная вьючную кобылу. Бедняжка тужится из последних сил. Налившиеся кровью глаза вылезают из орбит. Пена клочьями свисает с оттопыренной губы. От надсадного хрипа разрывается сердце. Сбитые копыта загребают землю. Патрик лупит ее с усердием, достойным похвалы. Я могу его понять. В последнее время бедняга совсем сдал. Он очень много пьет. Порой я составляю ему компанию. Мы надираемся на пару под старым предлогом «Кто кого перепьет?» И меня приносят к Нерине тепленького и размягшего, чтобы она меня утешила или высекла, в зависимости от настроения. Все, что она любит, это правда. У нее есть небольшая склонность к садизму, но моя девочка очень стесняется этой слабости. И мне приходится самому давать ей повод. Так безопаснее.
1: «Да пшла же ты!» — надрывается Патрик, и кобылка надрывается следом, и вот так они надрываются вдвоем. Старик-извозчик и вьючная лошадь вместе, в унисон.
0: Это тоже своеобразная гармония. Я немного завидую им. Мне не дано даже такой... В этой части замка сейчас тихо. После полудня активность челяди перемещается под крышу, в кухню, мастерские, пыльные душные залы. Нет, что это я? В ослепительные, великолепные залы, сверкающие блеском тысяч начищенных плиток, зеркал. Что еще? Канделябров? Да. Нет. Нет, нет, черт подери, один только раз Нерина имела неосторожность показать мне, как все обстоит на самом деле. А я не могу забыть этой... пыли, паутины, могильного холода, веющего из продуваемых сквозняком коридоров. Залы, светлые залы, пышность и великолепие, тепло и уют. Старина Патрик, мамаша Эклиф, вьючная кобылка, мучительно кряхтящая в пяти шагах от меня. Протяну руку, коснусь теплой шелковистой морды, влажный нос ткнется мне в ладонь. Я снова подумаю, с изумлением, с восхищением. Чертова ведьма! Ведь ничего этого нет. Интересно, неба без облаков тоже нет? Хотелось бы верить, что она еще не сумела дотянуться так высоко. Хотелось бы верить, что хотя бы это она мне оставила. А черт с ним. Каждый раз я говорю себе «черт с ним», каждый раз встряхиваю головой, поднимаю воротник плаща. Плащ настоящий? Да? Ты так думаешь? Хмурюсь, твердым шагом пересекаю двор, иногда не удерживаюсь от соблазна перекинуться парой фраз со слугами, которых я знаю. Не существует вне моего воображения, вне иллюзии, которая заменила мне настоящий мир. А иногда... Рэндалл. Она одна умеет так произносить мое имя. Я понял это, как только она сделала это впервые. Много-много лет назад. Оно спорхнуло с ее губ, как мотылек, пугливо срывающийся с цветка за миг до того, как вы сжимаете его тонкие крылышки грубыми мозолистыми пальцами. И вам остается только смотреть на лениво колышущуюся головку цветка. Смотреть до тех пор, пока вы не поймете, что это мак. Именно поэтому я останавливаюсь, хотя, казалось, уже решил, черт с ним, останавливаюсь и оборачиваюсь, и смотрю вверх, щурясь от нестерпимо яркого света. Ну, что на этот раз? Как всегда, или... Я вижу Нерину в окне ближайшей башни на самом верху. Она высунулась в окно по пояс, наклонилась вниз. Белые, как иней, волосы струятся по опрятной каменной стене. Я щурюсь сильнее, словно близорукий, стискиваю зубы, силой кусаю себя за язык. Не так давно я обнаружил, что внезапная острая боль помогает на миг сбросить оковы ее чар. И действительно, долю секунды вижу хищный, изогнутый, обугленный скелет, готовый обрушиться башни. Вижу изломанные ветки мертвого плюща у окна. Вижу четкий оскал обтянутого тухлой кожей черепа. Или не вижу? Вот уже и не вижу. И кто разберет, не было ли это плодом моих... Не фантазии, здесь все свои, не надо эвфемизмов, галлюцинаций. Да, назовем вещи своими именами. Давно пора сойти с ума, давно пора.
2: «Рэндалл!»
0: Отчаянно зовет она и тянет вниз белоснежные руки. Я сухо улыбаюсь, посылаю ей воздушный поцелуй. Она всплескивает голыми руками, сердито качает головой.
2: «Ты опять?»
0: «Опять, душа моя, опять!» Говорю я сквозь зубы и отворачиваюсь. Услышал и не услышал, неважно. Она всегда говорит: «Рэндалл, ты опять?» И всегда я отвечаю одно и то же, только разными словами.
2: «Ну перестань!»
0: Доносится до меня ее низкий бархатистый альт, когда я уже шагаю к замковым воротам.
2: «Это уже становится просто смешно. Слышишь?»
0: Ну, в этом она, пожалуй, права. Мне не уйти. Я прекрасно это понимаю, но нет в мире силы, которая могла бы заставить меня прекратить попытки.
2: Я все надеюсь, вдруг настанет день, и я...
0: «И ты что?» — кричит Нерина из окна. Кажется, она всерьез сердится. Почему, непонятно, я ведь не уходил почти неделю. «Мне тоже это надоело, Рин, хочу сказать я. Ей-богу, так надоело! Ну отпусти ты меня! Просто позволь мне, наконец, уйти! Ты же знаешь, что я тебя ненавижу! И я не верю, что тебе настолько нравится мое тело, так зачем же ты мучаешь нас обоих? Ты ведь страдаешь, что же я вижу? И не испытываю к тебе ни малейшего сочувствия, а от этого еще больнее. Что же ты за человек? Что же ты за женщина, хоть и ведьма, если способна терпеть такое? Я очень хочу сказать ей это, но не говорю. Потому что ей и так известны мои мысли. Это самое малое из того, на что она способна. На что еще способна моя Нерина? У вас богатая фантазия? Ну так прикиньте, каким примерно может быть могущество ведьмы, 2000 лет живущие в полном одиночестве на самом северном краю мира? Я подчеркиваю, в полном одиночестве.
2: В глубине души она очень-очень стеснительна и никогда не стала бы демонстрировать свое могущество глупому и грубому миру.
0: Пускать пыль в глаза – это не в ее духе. Вот и живет одна уже сколько столетий. Вы спросите, а как же я? А я не в счет. Порой я сомневаюсь, не выдумала ли она меня. Впрочем, если верить Нерине, я не первое ее увлечение. Она это так мило называет «увлечение». Страшно подумать, что бы она вытворяла, если бы влюбилась по-настоящему. Раньше у нее было несколько пассий. Все они, как я понял, закончили свои дни плачевно. По правде говоря, она их попросту замучила. Может, запытала в своих уютных подвальчиках, а может, заездила до смерти на шестиспальной кровати, которую я в последние годы ненавижу почти так же сильно, как саму Нерину. Но с ними она упорно пыталась опровергнуть народную мудрость «насильно мил не будешь», и, как это всегда бывает в стычках с народными мудростями, потерпела поражение. Мне повезло больше. Я всего лишь не могу уйти.
3: Или могу? Да, я могу. Вот и сейчас, оставляя за спиной ее обиженные гортанные выкрики, я подхожу к воротам.
0: Иствик, неуклюжий полноватый привратник с вечно тупой алебардой под мышкой, привычно клюет носом, крепко сжимая в кулаке связку ключей. Я дружески хлопаю его по плечу, он мгновенно открывает глаза, говорит:
4: «Милорд, вы снова...»
0: И я только усмехаюсь в ответ, хотя внутри все холодеет от жалости, скользящей в глазах старика. Это тоже иллюзия, не правда ли, Нерина? Ты специально поставила его сюда, чтобы помучить меня еще больше перед самым выходом. Хотя я знаю, что даже будь Иствик настоящим, живым, я видел бы в его глазах все то же едва уловимое, несмелое сострадание. Не надо, старина. Я самый несчастный человек в этом проклятом месте. Знаю и без тебя. Он вздыхает, кряхтит, отпирает свою кибитку, приводит в действие незамысловатый механизм. Ворота со скрипом опускаются. Густая коричневая пыль медленно вздымается клубами, тянется к непривычно, подло ясному небу. Я выхожу на свободу.
3: Здесь другой воздух. Еще не свободный, но уже почти.
0: Слева море, бездны воды, проклятые воды, по которой много лет назад мы прибыли в это кошмарное место. Спереди и справа горы, сизые, неимоверно высокие. Где-то за ними настоящий мир. Мир живых людей, живого солнца. Где-то там осталась Гвиневер, но она, наверное, давно уже умерла. Наш сын давно умер, его дети, его внуки тоже. Здесь, по эту сторону гор, нет времени. Здесь нет смерти, нет жизни, только умирание. Я когда-то слышал, что эти места называют зимней агонией. Зимы здесь, впрочем, тоже нет. Когда я впервые рассказал об этом Нерине, она засмеялась, но это был странный смех. Никогда больше она так не смеялась. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Я иду быстро, подняв голову, не сводя глаз с гор. Ни одному человеку не удавалось их перейти. И даже если случится чудо, даже если я дойду до них на этот раз, мне их не одолеть. Там страшный холод, и снег, и ветер, и нет воды, и не растет даже чертополох. Я умру в этих горах, но лучше там. Господи, лучше бы там, на свободе. Что? Да, я тоже думал, что это глупости. Чертовы сентиментальные глупости. Первые 10 лет. Чем дальше, тем холоднее. Тем свежее воздух, тем сильнее запах моря, хотя на самом деле я от него удаляюсь. Но еще даже близко нет того щемящего, почти вызывающего слезы чувства, когда начинает казаться, что да, да, да, я смог, слышишь, гребаная ты стерва, я все-таки смог. Восхитительное чувство. Наверное, оно даже стоит того, чем я за него неизменно расплачиваюсь. Иногда оно приходит позже, иногда раньше, но ни разу мне еще не удавалось достичь гор. Однажды подошел почти вплотную. Странный случай, кстати. Тогда я сильно болел, от кашля просто легкие разрывались. Сразу после того, как я бросился в море, хотел... Да нет, не утопиться. Не даст она мне утопиться. Хотел вплавь добраться до людей. Разумеется, птички-сестрички вытащили меня, но к тому времени я успел основательно нахлебаться ледяной воды. Провалялся с лихорадкой недели две, а потом, едва смог подняться, ушел. И надо же, выдержал как никогда долго. Но все равно, не до гор. Я никогда не выдерживаю до гор. Я никогда не могу уйти. Потому что рано или поздно, как бы я ни спешил, как бы ни держался, у меня на ладонях открываются стигматы. Я останавливаюсь, круто оборачиваюсь, скидываю голову. Они уже тут. Милые-милые птички-сестрички, Мизриэли, Патоэль, сволочные твари, чья внешность и нрав полностью отражают натуру их создательницы. Полуженщины-полуптицы с человеческими лицами, с торсом и руками первобытных людей, с мощными обвислыми крыльями за накачанными плечами. У них очень милые улыбки.
3: Они всегда улыбаются. Когда тебя хватают за шкирку и пихают мордой в твое собственное дерьмо, конечно, гораздо приятнее видеть на лице того, кто тебя унижает, ласковую и дружелюбную улыбку. Нет, правда. Они очень меня любят. Нерина очень меня любит. Просто любовь у них такая же, как они сами. Зимняя агония. Красиво, да? Мизериэль и Патуэль парят надо мной пока еще вдалеке. Ведь я прошел совсем мало. А они никогда не торопятся. Они дождутся, пока ладони у меня треснут ровно по линии жизни, изрыгая теплую яркую кровь. Они двинутся по алым следам, которые я оставлю на твердой серой земле. Они будут лететь, паря надо мной неспешно, задумчиво, словно стервятники, пока я не упаду без сознания, вконец обессилев от потери крови. А потом возьмут меня своими сильными мускулистыми руками и отнесут к нашей повелительнице обратно. Она наложит заживляющее заклятие на мои раны, споет мне песню про лорда Рэндалла и вытрет мои взмокшие от пота виски. Потом я отдохну немного, и все повторится сначала. И сначала. И сначала. Так хочется добавить до самой смерти, но смерти здесь нет. Одна только агония. Если задуматься, это очень удобно. Мне кажется, она давно придумала этот способ. Задолго до того, как корабль, на котором я плыл, прибила бурей к ее берегам. Она убила всех, кроме меня. Чем-то я ей понравился. И никогда, ни одной минуты я не думал, что мне повезло, даже в самом начале. Ее дружелюбие и любезность меня не обманули. Я сбежал в тот же день и, помню, страшно удивлялся, что за мной не было погони. Только эти птицы, не пытавшиеся напасть, просто спокойно парившие чуть в стороне, пока я, задыхаясь, мчался по скалистой пустоши к морю. В тот раз я прошел совсем немного. Никогда мне не забыть ужаса, который охватил меня, когда из моих ладоней начала сочиться кровь сама по себе. Я застыл, глядя на истекающие кровью руки, а птички-сестрички уже были рядышком. Ласковые, улыбчивые.
5: Ну, нагулялся.
3: Они отвели меня обратно. Я был так шокирован, что и не думал сопротивляться. А кровотечение прекратилось, лишь только я ступил в замковые ворота. Теперь оно прекращается совсем быстро. Иногда птички даже не успевают приземлиться. А я уже знаю. Она опять победила.
5: Рэндалл, опять?
3: Опять. И опять, и опять. Я иду по серой пустоши, сначала глядя прямо перед собой, потом низко пригнув голову под порывами ветра, тянущегося с гор. Я затылком чувствую их желтые глаза без зрачков, их ядовито-простодушные улыбки. О чем они говорят, когда остаются одни? Им-то это все еще не надоело? Им хоть что-нибудь в мире может надоесть? Их хотя бы двое. Попросить, что ли, Нерину вылепить мне из тумана брата-близнеца? Впрочем, было уже. Она быстро начинает ревновать, а меня бесит ее ревность. Фантом все равно умрет страшной нарисованной смертью в камере пыток. Я напьюсь со стариной Патриком, а она меня высечет по причинным местам. А потом будет плакать, жалеть, говорить: «Бедный мой, бедный». Стоп! Что это я? Я не вернусь. Надо думать так. Я не вернусь. На этот раз все у меня получится. Небо-то ясное, правда? Небо ясное. Птички-сестрички в ясном-приясном небе. Здесь никогда не бывает других птиц. Интересно, а чем питаются наши канареечки? Я останавливаюсь снова. Оборачиваюсь. Птички уже ближе, а прошел я даже больше, чем думал. Горы, правда, еще далеко, но силуэт замковой стены уже подернулся сумраком. В таком расстоянии иллюзия не действует, во всяком случае, целиком. И я вижу зимнюю агонию такой, какова она на самом деле. Заброшенный, заплесневевший склеп, населенный полуразложившимися трупами. Здесь это не так пугает. Как ни крути, лучше быть на таком от нее расстоянии, никак не ближе. Вырыть тут землянку, что ли? Я чувствую влагу в ладонях.
2: Уже? Нет. Это только пот. Пока.
3: Ну да, в самом деле. Землянка — это не то. Это конура для любимой собачки. Это не свобода. Свобода дальше. Еще немного дальше. Там, где я начинаю почти верить. Я смог. На этот раз я смог. На этот раз я смог пройти столько же, сколько проходил обычно в последние несколько лет. Примерно треть расстояния до хребта. Один раз глотнул пронзительного, обжигающего горного воздуха. Стало холодно, свежо. Птички сохраняли дистанцию, но такая тактичность с их стороны была излишна. Я поворачиваюсь лицом к замку, сажусь на землю, вытираю ладони о камни, не сводя взгляда с подернутого дымкой силуэта моей далекой тюрьмы. Камни быстро становятся красными, ладони грязными. От заражения крови я тоже не умру. Пробовал. Я никогда не умру. Я никогда не умру. Теперь это уже не пугает меня так, как раньше. Наверное, я привык к этой мысли. Нерина все только смеется.
6: Как говорили древние, трудно только первую тысячу лет.
3: Я еще и сотни здесь не пробовал. Господи, сколько же моей крови выпила эта земля, что могло бы вырасти на ней, если бы... Мысль я закончить не успеваю. Мизериэль и Патоэль плавно пикируют на землю, пригибаются в прыжке, распрямляют стройные спины, идут ко мне, улыбаются.
6: Прогулка окончена. Теперь мальчику мыться и спать.
3: Может, мне стало бы легче, если бы я сумел убить кого-нибудь из них. Но я и этого не могу.
5: Что так поздно вернулся, лорд Рэндалл, мой сын?
3: Голова раскалывается. Всегда она раскалывается, словно с перепоя. Тело подрагивает от иссушающей, испепеляющей слабости. Нет сил даже руку поднять, а уж тем более сказать «заткнись». Но придется. Долго я этого не выдержу.
5: Что так поздно вернулся, о мой паладин? Замолчи же! Я охотился, мать, постели мне постель. Я устал на охоте и крепко уснул.
3: «Заткнись же ты!» — кричу я, стиснув веки. Плотно-плотно, чтобы ни один луч проклятого мертвого солнца, которого даже нет, не просочился сквозь этот заслон и не сжег мне глаза. Что-то мягкое касается моего лба. Батист, уже успевший вымокнуть насквозь. Я осторожно прижимаю подрагивающие от усталости пальцы к ладоням, нащупываю вечно живые, вечно свежие шрамы, уже много лет заменяющие мне линию жизни. Не больно, да пока еще холодно. Нехорошо мне что-то. Пока меня тошнит, Нерина заботливо придерживает мою голову. Потом помогает лечь, оправляет задравшееся одеяло, поднимает с пола золоченый таз, придерживая его перед собой, как прачки держат корзины с бельем. Только на моей Ирин зеленая парча, а не выцветший хлопок, и в руках у нее золото, а не пенька. Правда, в емкости отнюдь не пахнущее морозной свежестью белье. Очень символично, кстати, парча и золоченый таз с блевотиной. Чертовски символично.
6: Почему ты так не любишь эту песню?
3: Она у меня уже в печенках сидит.
6: Мне кажется, очень подходит.
3: Иди ты! Она заливается грудным смехом, очень сексуальным. Первое время мне даже нравился этот смех. Разговоры у нас всегда одни и те же, из года в год. Почти ритуал, ничего не меняется. Наверное, это бесит меня больше всего. Все еще. До сих пор. Нерина отдает таз служанке, развощекой дурнушке с пухлыми губками и бородавкой над бровью. Порой изобретательность моей девочки просто умилительна. Снова садится рядом со мной, скрывшись в тени балдахина, берет мою руку тонкими холодными пальцами. Они всегда остаются холодными. Мне кажется, это та малая толика правды, которую она не может спрятать даже от себя.
5: Рэндалл, ну зачем ты?
3: Что зачем я? Что зачем?
5: Зачем ты уходишь?
3: Я всегда уходил и всегда буду.
5: Зачем? Зачем?
3: Она уже почти плачет. В такие минуты мне ее немного жаль. Но это только потому, что пока кровь не заструится по сосудам в привычном объеме, на злость просто нет сил.
5: Ну что такого есть там? Что из того, что не могу дать тебе я?
3: Это тоже часть ритуала. Я давно ответил ей на этот вопрос и давно понял, что ответа она просто не слышит. Он выпадает из ее сознания, из ее памяти. Он вне сферы ее восприятия. И это, наверное, тоже можно понять. Я стараюсь. Гвиневер. Да нет, я уже почти не думаю о ней. Как не думаю о земле, которую когда-то считал своей родиной. Вспоминается почему-то колодец во дворе дома, где я вырос. В детстве я любил спускаться в него днем, забравшись в катку. Младший брат всегда стоял наготове и вытаскивал меня по первому крику. Говорят, днем из колодца видны звезды. Я когда-то попробовал рассказать об этом Нерине. Она ужасно растрогалась и долго плакала. А я после этого не мог вспоминать о том колодце без отвращения. Странно, что я раньше не понимал, какая все это глупость. Знать бы, что надо вспоминать, к чему надо хотеть вернуться.
5: «Я же даю тебе то, что никто никогда не даст», —
3: шепчет она, прижимая мои пальцы к своей щеке.
5: «Вечную молодость, вечную жизнь. Ты бы уже давно умер в том мире».
3: «Я и так давно умер», — отвечаю я и, отняв руку, отворачиваюсь к стене. Нерина вздыхает. Слезы сегодня будут, нет? Из года в год она становится все плаксивее. Сидит еще немного, несмело гладит меня по голове, поднимается. Вот сейчас скажет, сейчас!
5: Ничего,

0: Юлия Остапенко. «Стигматы». Продолжение.
1: Все.
0: Ритуал завершен. Теперь она даст мне выспаться. Эти вечно безуспешные попытки побега отнимают чертовски много сил. Интересно, жаль ли ей меня хоть немного? Или ей на самом деле нравится наблюдать, как я тупоголовой мухой бьюсь о стекло, не замечая непреодолимой преграды? Она умеет черпать в этом одно ей ведомое наслаждение? Почему-то мне с трудом в это верится. Мне кажется, она была бы по-настоящему счастлива, если бы я просто любил ее, как она того хочет. Она ведь пыталась показать мне настоящую себя. Просто не учла, что нет человека, способного выдержать это и не сойти с ума. Нирина не уходит. Я слышу ее дыхание. Вот ведь дрянь отошла и села в углу, думает, что я ее не замечу. Ну ладно, к черту. Хотя я все равно не могу заснуть в ее присутствии, особенно если она сидит у меня за спиной, глядя мне в затылок глазами птичек-сестричек, улыбаясь мне в спину их сладкой безжалостной улыбкой. И мне остается только лежать и смотреть в стену, и вспоминать, как давным-давно она пыталась открыть мне часть той правды, которой смертный вынести не может. А ведь я сам упросил ее. Меня снедало болезненное любопытство. Хотелось знать, как она выглядит, как выглядит место, которое она называла моим новым домом и которое на самом деле было моей тюрьмой. Кто приходит к ней вечерами, когда она закрывает восточную часть замка, и оттуда до утра доносится странная, очень медленная музыка, словно идущая из-под земли. Она отпиралась долго, ломаясь и жеманясь, хотя я видел, что ее ужасно взволновала эта идея. До сих пор не понимаю, как можно прожить без малого 2000 лет и быть такой наивной. Впрочем, это, наверное, моя вина. Не знаю почему, но Нирина вообразила, будто я в самом деле люблю ее. А я понял это слишком поздно. Ведь не могла же она принять за изъявление нежных чувств яростную страсть, с которой проходили наши первые ночи. Как оказалось, могла. Глупо было с моей стороны не понимать этого. Почти любая женщина воспринимает секс как форму объяснения в любви. И почти любой мужчина слишком эгоистичен, чтобы раскрыть ей глаза раньше времени. Нирина сказала, что устроит бал в мою честь. Это звучало очень торжественно. Подготовка была соответствующей. Суматоха, которую она подняла вокруг этого события, меня раздражала. Не слишком приятно быть представленным высоким гостям в качестве новой любимой собачки. Впрочем, когда все началось, мне было не до того. Я помню, как вошел в зал, но не помню, как спала пелена. Я словно пропустил момент, когда Нирина сняла иллюзию и меня прокинула в чадящий котел тошнотворного смрада, выплеснувшего мне в лицо реальность, о которой я успел забыть. Я увидел осыпавшиеся стены давно разрушенной крепости, изломанную прогнившую мебель, изъеденные молью портьеры, блеклые синие свечи в канделябрах из человеческих костей. Услышал запах затхлости, разложения, такой доносится из разрытой могилы. Увидел ее слуг, гостей, увидел ее саму. К рассвету на моей голове не осталось ни одного темного волоска. Нирина тут же исправила ситуацию, и сейчас, глядя в зеркало, которое, я знаю, на самом деле затянуто паутиной и заляпано мушиным пометом, я вижу человека, которому не дашь больше 30 лет, если не заглядывать в глаза. У этого человека черные волосы. Я уже давно отвык считать его своим отражением. Мы никогда не говорили о той ночи. Мне было проще считать ее дурным сном. Вполне вероятно, она и была сном. Ведь уже на следующий день вокруг меня снова оказались светлые стены, изящная меблировка, а рядом, под боком, под моей рукой, Нирина собственной персоной. Свежая, душистая, прекрасная. Только я так и не смог отделаться от чувства, что, обнимая ее, я на самом деле обнимаю отлично загримированный, набальзамированный труп. Думаю, она это понимала. И ненавидела себя за неосмотрительную романтичную глупость, толкнувшую ее на этот опрометчивый шаг. Она хотела, чтобы я любил ее такой, какая она есть, и думала, что я смогу это принять. Вот к чему приводит столь ожесточенное затворничество. Бедняжка совершенно не знает людей. Я стараюсь дышать ровно. Возможно, мне удастся убедить ее, что я сплю. И в самом деле Нирина встает, слишком громко шурша юбками, испуганно замирает. Я дышу ровно и глубоко. Мне хочется, чтобы она поскорее ушла. Она попадается на уловку и неслышно выходит. Дверь не запирает. Зачем? Ей нет нужды применять силу. Заклятие удерживает меня надежнее любых замков. Сколько уже раз я спрашивал ее, как она додумалась до такого, она только улыбается. Иногда говорит что-то бесстыдно кокетливое, вроде «Ты не сможешь жить без меня». Однажды я ударил ее, когда она это сказала. Сильно ударил, она отлетела чуть не к противоположной стене. Был период, когда я пытался превратить ее жизнь в ад, но чем можно вывести из себя существо, живущее 2000 лет? Она только улыбается, мочит розги в растворе крапивы и сечет ими иллюзию горничных, а иногда меня. Так хочется добавить иллюзию меня. И нет из этого выхода. Круг начинается и замыкается ее улыбкой. «Ты не сможешь жить без меня». Несколько сотен шагов к свободе. И всегда, при любых обстоятельствах, неумолимо, неизменно я начинаю умирать. Не знаю, не понимаю, почему. Почему? Почему? Странно, я никогда раньше об этом не задумывался. Почему?
1: Рэндалл, ты опять?
0: Нет, не опять. Я не верю в этот раз, что смогу дойти. Как не верю никогда, но сегодня осмеливаюсь признаться себе в этом. В данный момент мною движет исследовательский интерес. Поэтому я, не оборачиваясь на крик Нерины, он доносится с нижней террасы, не думаю к черту, не поднимаю воротник плаща, не перешучиваюсь с челядью. Я просто выхожу из замка, заложив руки за спину и глядя в землю. Пальцы правой руки стискивают ладонь левой, вжимаются в шрам. Он разойдется через несколько минут, самое большее через несколько часов. Почему? Я привык воспринимать это как должное, как иррациональную логику магии, понять которую невозможно в принципе. Несколько сотен шагов, и на моих ладонях открываются стигматы. Но сколько сотен? Всегда ли равное количество? Нет, разумеется. В первые дни я едва успевал отойти от ворот. В иные забирался очень далеко. Значит, не в расстоянии дело. В чем же? Не знаю, чего я хотел добиться. Даже если у заклятия Нерины есть определенный механизм, вряд ли точное его знание поможет мне это заклятие разрушить. Но черт подери, чем мне еще заниматься? Я же и так тут подыхаю от скуки. Пусть она примет это как одно из невинных развлечений, которым я время от времени предаюсь. Значит, не расстояние, думаю я, а за спиной уже четверть мили, отделяющие меня от замковых стен, и птички-сестрички уже взмыли со своих жердочек в низкое небо, а сегодня неясное, но это не важно. Все это ерунда. Небо никогда не имеет значения. Но что же, если не расстояние? Время? Тоже нет. Я иду всегда примерно с одинаковой скоростью. Или она привязала меня магией к какому-то предмету, в замке, удаление от которого вызывает кровотечение. Нет, нет, это тоже расстояние, оно ведь всегда разное. Не предмет, не в замке, нет. Не в замке? Тогда где? Я останавливаюсь, прислушиваюсь к гулкому биению сердца. Оно всегда бьется немного сильнее, чем обычно, примерно на этом участке пути к горам. Ничего я не могу поделать со своим телом. Нерина говорит, что я романтик. Глупая сука. Хрен останешься романтиком, черт знает сколько лет, проведя в украшенном цветочками гробу без малейшей надежды вырваться. Я не романтик. Я идеалист. Я всегда беру в расчет идеальные условия. Теорию, черт ее подери. Чувствительные женские мозги плохо приспособлены для таких вещей. Гвиневер только вздыхала, когда я пытался ей объяснить, что нельзя сажать ее любимые хризантемы в каменистую почву, даже если она перед этим освящена водой из источника святого Лодвига. Она их все равно сажала, цветы не всходили. И Гвиневер считала, что святой Лодвиг на нее сердит. Женщины, даже любимые, почти всегда дуры в таких делах. Но я-то четко знаю, что пока я жив, то есть вечно, теоретически есть вероятность, что однажды стигматы не откроются. Иногда ведь они открываются чуть позже. Почему бы этому чуть позже в один прекрасный день не растянуться до бесконечности? Потому что... Нет, Нерина не глупая сука. Она весьма умна. Она сделала так, что у меня не осталось ни малейшей лазейки. Почему? Где может находиться?
2: Она сделала так, чтобы у меня не осталось ни малейшей лазейки.
3: Почему?
2: Где может находиться то, от чего я никогда, никогда, никогда не смогу убежать?
4: Что так поздно вернулся, лорд Рэндалл, мой сын?
2: Лучше поздно, чем никогда, ма. Вот как надо было ответить лорду Рэндаллу из той песенки. Тогда и песенки бы не было, и остался бы жив дурак. Конечно, лучше поздно, чем никогда. Во мне. Вот где это находится. Удивительно, как долго порой не замечаешь самые очевидные вещи. Нерина привязала меня к самому себе. Это самый верный способ. От себя-то я сбежать не смогу, вне всяких теоретизирований. Что-то происходит со мной, когда я покидаю зимнюю агонию. Что-то, вызывающее стигматы. Что же? Я замираю, уже почти машинально проверяя, далеко ли птички-сестрички, и отшатываюсь, когда Мизриэль взмахивает крыльями прямо у меня над головой и тут же взмывает выше. «Какого черта?» — кричу я им и поднимаю ладони, пересеченные косыми линиями вечно свежих рубцов. «Видите? Рано еще, валите пока!» Но они не улетают, тревожно кружат над головой, словно коршуны, готовые напасть. Кажется, они чем-то взволнованы. А ведь в самом деле, так далеко я не заходил уже пару лет. Странно. Задумался, не заметил, как прибавил шагу. Замок почти утратил очертания, расплылся сплошной черной громадой. Зато с гор сошла дымка. Уже видны контуры нижних пиков. Когда же я видел эти контуры в последний раз? И воздух совсем другой, морем больше не пахнет, стал острее, прохладнее. Давно я им не дышал. Да, это приятно, это почти как... Ну вот. Не зря мои птички беспокоились. Долго им ждать не пришлось. Кровь потекла по пальцам, закапала в сухой песок, выедая в нем маленькие темные кратеры.
3: Почему? Почему? Что произошло только что, секунду назад? Я почувствовал запах, увидел очертания скалы, подумал о перевале, о том, что я сделаю, когда доберусь до него. Когда, а не если? Когда, а не если?
2: Я уже действительно думал, что на этот раз удалось. Я всегда так думаю. И всегда именно в этот момент мои ладони начинают кровоточить. В тот момент, когда я начинаю чувствовать себя свободным. Вот оно! «Ну что вы там возитесь?» — круто развернувшись, кричу я и яростно машу птичкам окровавленными ладонями. «Мне надо назад! Быстро!» Когда они снижаются, на их продолговатых улыбчивых лицах читается удивление. Обычно я иду, пока не потеряю сознание. Теперь же мне не терпится вернуться. Не хочется тратить лишние силы. Не хочется потом долго их восстанавливать. Они мне скоро понадобятся.
4: Ну а где ты обедал, лорд Рэндалл, мой сын? Ну а где ты обедал, о мой паладин? У любимой моей постели мне постель. Я устал на охоте и крепко усну.
2: Нерина думает, что очень хорошо играет на арфе. Я не раз говорил, что играет она паршиво, дергает струны, да и вообще у нее нет чувства ритма, хотя голос довольно приятный. Но когда она поет эту песню, а она всегда поет ее после моего возвращения из очередного загула, я забываю даже о ее бездарности, как правило. Сегодня я не слышу не только рваных аккордов, которыми она мучает арфу, но и до смерти надоевших слов, коими моя девочка терзает меня уже столько лет. Я думаю... Я стараюсь понять.
4: Что ты ел за обедом, лорд Рэндалл, мой сын? Что ты...
2: Это свобода, не правда ли? Спрашиваю я, и Нерина немедленно умолкает. В ее взгляде замешательство. Давно уже я не выдерживал до третьего куплета. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Я лежу на кровати, закинув руки за голову и глядя в потолок. Она сидит на резной скамеечке чуть в стороне, положив руки на струны, уже не играя. Мне почти не интересно, что она ответит. Я просто решил на этот раз заткнуть ее каким-нибудь другим способом.
4: что?»
2: – спрашивает Нерина, словно не понимая. «Чувство свободы. Ощущение свободы. Ты на нем построила заклятие? Стигматы открываются, как только я понимаю, что свободен. Поэтому в самый первый раз это произошло так быстро. Я ж тогда еще не знал, какая это дрянь. Думал от тебя просто уйти».
4: «Перестань», —
2: говорит она и чуть не плачет. «Чего ты?» — искренне удивляюсь я. «Разве это что-то меняет? Почему ты так долго мне не говорила?»
4: «В самом деле»,
2: — с внезапной жестокостью в голосе произносит она и поднимается.
4: «Это ничего не меняет. И ты это прекрасно знаешь. Чем дальше ты пройдешь, тем вероятнее, что ты подумаешь, что сбежал от меня. И именно поэтому сбежать не сможешь».
2: «Ну да». Я перекатываюсь на бок и, подперев голову рукой с еще розоватым после недавней вылазки шрамом, смотрю на Нерину с восхищением. «Так и есть. Ты просто умница». У нее начинают дрожать губы, но плакать она явно не собирается.
4: «Я просто люблю тебя», —
2: шепчет она. И в этом шепоте столько ярости, сколько наберется не во всяком крике. Это я уже понял.
4: «Почему тебе плохо со мной?»
2: «Потому что ты вечно поешь эту чертову песню про лорда Рэндалла».
4: «Хочешь, я никогда ее не буду петь?»
2: «Хочу».
4: «Ты же...»
2: Ее руки безвольно падают вдоль тела, отчаянно теребят складки несуществующей юбки.
4: «Так было бы проще для нас обоих».
2: «Ирина, ответишь мне на один вопрос? Только правду».
4: «Какой?»
2: «Правду, Нерина».
4: «Ладно, ладно, какой?»
2: Я пристально смотрю ей в глаза. Почему-то зеленые, хотя мне всегда нравились карие. У Гвиневер карие глаза были. Она никогда не опускала их, когда я на нее смотрел. Зеленые глаза Нерины с трудом выдерживают мой взгляд. «Сколько лет я уже здесь?» Она круто разворачивается, хлопает дверью. Я ложусь на спину. Чувство свободы. Пьянящее, легкое, головокружительное, как от вина. Впрочем, от вина так никогда не бывает. Его начинаешь ценить только когда долго его лишен. Мне кажется, в моем случае прошло достаточно времени. Я рад, что не знаю точно, сколько именно. Если бы я думал, что Нерина ответит мне, я бы никогда не спросил ее об этом. Вечером того же дня мы лежим в чертовой шестиспальной постели. Я жалею, что не прибыл к берегам зимней агонии немощным 80-летним стариком. Тогда она, наверное, убила бы меня, а если нет, я во всяком случае не смог бы удовлетворить ее ненасытную плоть. И главное, никакой изобретательности. Уже столько лет, и все одно и то же. Только кровати иногда привяжут, и то пугливо так, смущенно, а потом извиняется. Это довольно-таки отвратительно.
4: «Разве у меня не красивое тело?»
2: «Красивое, красивое».
4: «Я тебе совсем не нравлюсь».
2: «Ага».
4: «Ненавижу тебя».
2: «А говорила, любишь».
4: «Ненавижу».
2: «Тогда и мне уйти».
4: «Никогда».
2: «Я спать хочу». Вот такие постельные беседы.

0: это свобода? Но разве об этом я думаю, когда у меня начинают кровоточить ладони? Разве я вообще думаю в эти мгновения? Нерина лежит рядом, теплая, душистая, податливая. Она очень хочет, чтобы ее любили. Наверное, хочет любить меня, надо просто ей позволить. Если задуматься, разве мне так уж плохо здесь? Она действительно может дать мне все. И Гвиневер, если очень попрошу, и колодец в доме моего отца. Я смогу потрогать их руками. Свобода — это право обладать тем, чем хочешь. Или возможность взять это самому. Когда я начинаю думать об этом не как о мечте, как о завтрашнем дне, как о времени, которое придет очень быстро, я становлюсь свободным? Да? Почему же сейчас, в эту минуту, когда я лежу с моей маленькой ведьмой в теплой постели, на измятых нами простынях, у меня не открываются стигматы? «Отпусти меня!» — говорю я одними губами, не глядя на нее. «Отпусти!»
1: «Не могу!»
0: «Отпусти!»
1: «Я не могу, Рэндалл! Правда! Даже если бы хотела! Это заклятие нельзя снять! По крайней мере, я не знаю, как это сделать!»
0: «Ты просто умница! В такие минуты я тебя почти люблю!»
1: «Ох, ты...»
0: Она засыпает быстро, ткнувшись маленьким острым подбородком мне в плечо. Я осторожно глажу ее длинные густые волосы, такие же белые, как мои настоящие волосы, те, которых я давно не вижу. Может быть, мне не хотелось бы уйти так сильно, если бы я мог это сделать, но я не могу, а потому не перестану пытаться. Муха бьется о стекло, пока не погибает, или пока не исчезает стекло.

Дон Джона видно море. Я стою на самом верху открытого люка, скрестив руки на груди, и смотрю на белые гребни с неслышным здесь ревом, обрушивающиеся на прибрежные скалы. Птички-сестрички сидят на замковой стене невдалеке. Мизериэль чистит перья Патуэль. Та блаженно жмурится, не сводя с меня хищного улыбчивого взгляда. С тех пор, как я пытался сброситься с этого донжона, они ни на минуту не оставляют меня одного. Но сегодня я просто вышел подышать морем. Спертый воздух замка плохо на меня действует. Нерина беспокоится. Я не сбегал уже больше месяца. Сначала она радовалась, теперь разволновалась не на шутку. Ну что ж, хоть какое-то обновление отношений. Я не напивался ни разу за этот месяц, не бил ее, не позволял ей бить себя. У нее порой случаются истерики, их безопаснее молча терпеть, скорее успокоиться. Семейная идиллия, одним словом. Она ежедневно пристает ко мне с расспросами, ахает, вздыхает, читает вслух рыцарские романы, быстрее насыщается в постели и не подходит к арфе. И, надо отдать ей должное, не поет про лорда Рэндалла. Но это и не нужно. Дурацкая песенка засела у меня в голове, прокручиваясь снова и снова, будто нож в ране. Что так поздно вернулся, лорд Рэндалл? Что так поздно? Это все, что мне осталось. Нерина права. Выхода нет, и это даже не ее вина. Скорее, моя. Все мое чертово свободолюбие. Я не умею жить без этого чувства. Я ухожу снова и снова не потому, что в самом деле надеюсь сбежать из зимней агонии, а для того, чтобы ощутить его. Сначала я надеялся, что смогу просто заставить себя забыть об этом. Мне казалось, что это не так трудно, я старался не думать. Я уходил из замка с завязанными глазами, спасаясь от манящего зрелища далекого хребта, брел ощупью, твердил в уме таблицу умножения, гнал от себя это чувство, лишь только его первые искры вспыхивали в моей душе. И только вытирал мокрые ладони. Не знаю от чего. Бесполезно. Глоток горного воздуха, лишний десяток шагов, и все начинается снова. Круг замыкается. Я становлюсь свободным, и это снова отнимает у меня свободу. И так до бесконечности. Остается донжон и рваные клочья серой пены далеко внизу под ногами. Крыша круглая, как колесо. Порочный круг моего заточения. Я меряю взглядом расстояние до земли, потом до птичек-сестричек. Нечего и мечтать. Реакция у малышек отменная. Я не успею пролететь и половину пути.

Эта свобода мне тоже не дана, хотя она другая. Может быть, лучше той первой, которую, пора признаться себе в этом, мне никогда не вернуть. Круглая башня, шаг за нее, кремниевый пол. Стены заклятия, шаг прочь, другая свобода. Что там за теми воротами, мне все равно. Что-то другое, этого достаточно. И ведь всего лишь шаг, черт подери, всего лишь шаг. Только не по кругу, не в круге этого чертова донжона. В сторону, туда, где не будет опоры под ногой. И быстро, быстро вниз, пока не успели подхватить. Сбежать, пока не успели догнать и вернуть обратно. Но у птичек слишком хорошая реакция. Если я упаду, они ринутся ко мне мгновенно. Выручить меня могла бы разве что неожиданность, которая выиграет мне несколько секунд. Но что может удивить птичек-сестричек? Ха! Разве что если бы я упал вверх, а не вниз. Не рухнул на земь, а раскинул руки и взлетел. Замкнутый круг. Шаг за него и взлететь, а не падать. «Кто так поздно вернулся?» Я вздрагиваю, содрогаюсь всем телом, как будто меня ударил скат, хватаюсь за крышку люка в попытке удержать равновесие. Птички поднимают головы, тут же успокаиваются. Звуки арфы льются из окна подо мной, из-под моих ног, из-под земли, из могилы. Играет кто-то другой, и Нерина поет. В голосе тревога и насмешка, не знаю, чего больше. Не знаю, зачем она поет, я ведь еще не уходил. Я только собираюсь. А кидал ли собакам лорд Рэндалл мой сын? А кидал ли собакам у мой паладин? Да подохли они, постели ж мне постель. Я устал на охоте и крепко уснул. Шаг из замкнутого круга и взлететь, а не падать. Переброситься парой слов с привратником, выйти из замковых ворот, поднять воротник плаща, упрямо топтать истертыми подошвами сухую землю, не сводя глаз с далеких горных вершин, и не думать о свободе, не думать, не думать, не думать! Остаться в этих стенах. Расшнуровать воротник рубашки. Молчать. Слушать песню про лорда Рэндалла, слушать, улыбаться, любить эту песню, любить ту, кто ее поет. Но ведь красивая. Песня и певица, они обе красивые на самом деле. Я боюсь, ты отравлен, лорд Рэндалл, мой сын. Я боюсь, ты отравлен, мой паладин. Да, отравлен я, мать, постели ж мне постель. Я устал на охоте и крепко уснул. Слушать. И нет, не думать о свободе.

0: ветер, правда? С моря. За горами мир, но он и за морем также. Здесь можно думать о Гвиневе. Можно думать о местах, в которые хотел бы вернуться. О них можно думать где угодно. Место не делает свободным. Возможность вернуться тоже, в отличие от возможности не возвращаться и ничего не терять при этом. Потому что на самом деле из колодца не видно звезд. Так говорят, но это неправда. Романтическая чушь, а я не романтик, никогда им не был. Гвиневер это всегда расстраивало. Нерина плачет. Она говорит, чего я не могу дать тебе, Рэндалл? А ты можешь дать все, девочка? Все. Беда в том, что мне ничего не нужно. Ни от тебя, ни от мира, который ты у меня украла. Мокро в ладонях. У меня последнее время часто мокро в ладонях. Издергался совершенно. Измучила ты меня, Рин. Что, ты больше не поешь? Уже допела? Спой еще. Это ведь очень красивая песня, она про меня. Я устал на охоте и крепко уснул. Птички-сестрички бросаются ко мне с каменных зубьев, словно ожившие горгульи. В панике трепещут крыльями, сгущая насыщенный солью воздух. Их железные руки впиваются мне в предплечье. В чем дело, родные? И не надейтесь, я не собираюсь прыгать с донжона. Я не умею летать, в отличие от вас. Давно хотел спросить, вы-то летать умеете, почему же вы отсюда не улетите? Я знаю, что держит здесь меня, что держит вас. Тоже заклятие? Или неумение осознать себя свободными? Осознайте, вы еще можете, вы еще успеете. Это проще, чем кажется. Вы, главное, запомните. Свобода – это невозможность пойти туда, куда вы хотите. Это возможность признать, что вам некуда и незачем идти. Потому что днем в колодце не видно звезд. Может быть, видно ночью, но я никогда не проверял. Топот внизу, под ногами, из-под земли, из могилы. Грохот крышки люка, паутина тонких белых волос, полные ужаса глаза, зеленые. А мне всегда нравились карие. Почему-то так мокро в ладонях.
1: Что ты сделал? Рэндалл, что ты сделал?
0: Я беспомощно поднимаю руки, на которых повисли птички-сестрички. С ладоней что-то капает. С них что-то капает.
1: Как ты? Прекрати! Останови это! О, Боже, ты ведь истечешь кровью!
0: Да? Но кого в этом винить, Рин? Это ты, а не я, привязала стигматы к чувству свободы. Ты думала, его невозможно ощущать в этих стенах. Я тоже так думал. И до той поры нам ничто не угрожало. До той поры мы были почти счастливы. Ты и я. А теперь мои ладони треснули, и из них быстро вытекает жизнь, которую ты так долго держала на цепи. Я не могу остановить ее, не могу, правда же? Пусть уходит. Если ты можешь, останови.
1: Боже, Рэндалл! Боже, боже, как же ты так, как же ты... Ну, прекрати, прекрати, пожалуйста!
0: Ты опять плачешь? Перестань. Я ненавижу, когда ты плачешь. Лучше спой мне. Про лорда Рэндалла. Про меня. Я устал. Когда ты хватаешь вечно холодными пальцами мои руки, из которых по-прежнему течет кровь. Когда твои уродливые творения, так похожие на тебя саму, отступают, отворачиваются, взмывают в небо. Когда внизу раздается истошное, умоляющее «пшла», вырывающееся из сухой глотки поломанные куклы. Когда струны арфы рвутся где-то очень-очень далеко. Мне на лоб падает первая капля дождя. Я хочу думать, что это дождь. Это мое право решать, чьим слезам течь по моему.

0: Это был рассказ Юлии Остапенко «Стигматы».
1: Спасибо большое. Как завелось у нас по давней традиции, литературная часть нашего сегодняшнего мероприятия подошла к концу. Музыкальный еще заведует Михаил Габович. Ну а сейчас передаю микрофон Сергею Чекмаеву, нашему литературному редактору, который сейчас поведает, кому же мы обязаны рассказами Полади Филиппа.
2: Надо еще заметить, что когда нам прислали эти рассказы, там в качестве комментариев от переводчика были нечто вроде примечания с терминами, которые использовал Полади Филиппа. Вот эти все карбон, графен и так далее. Я не стал их передавать Владу, потому что я думаю, что люди, которые знают фантастику и термины, должны на зубок отвечать, чтобы зубов отскакивало. Но если вдруг у вас возникает вопрос, сейчас в процессе вопросов можете задать.
1: Если честно, меня смутило на первой же странице слово «аугментированный», но поскольку я в свое время...

0: участвовал в озвучке такой игрушки Deus Ex. Ну, как-то вспомнилось, в конце концов. Просто тело, аугментированное тело, я так понимаю, что исходя из этой логики, просто достроенное, ну, апгрейд, сильно нарощенное тело.
1: Тут надо заметить, что Пол Ди Филиппо считается, ну, не прародителем, а, возможно, даже и автором такого направления, как рибофанк, то есть следующим за стимпанком, за киберпанком, за дизельпанком, за слаттерпанком и всей прочей панк, это только можно придумать, появилось направление рибофанк. Это вот то самое будущее, которое описано в киберпанке, про корпорации, про импланты, про нанотехнологии, только не кибернетического, а биологического направления. И вот эти вот самые, извините, как ты выразился, игментированные части... Аугментированные части девушки главного героя, эти нано-жабры и прочие части костюма, которые позволяют герою второго рассказа плавать, это как раз есть чистый воды рибофанк. Ну ладно, не будем о терминах, будем о самом приятном. Собственно, я... Может быть, еще, по-моему, в ноябре, по-моему, да, мы обещали, что у нас появятся иностранные рассказы. Я тогда сказал, что есть у нас контакт с журналом «Если», в том числе есть контакт с новым журналом, который нам эти рассказы обещал. Кто интересуется фантастикой, должен знать, что в прошлом году случился большой траур, даже два больших траура закрылось, два очень солидных журнала, которые давным-давно печатали фантастику, перестал существовать журнал «Полдень, 21 век». После смерти Стругацкого и закрылся. Ну, может быть, еще откроется, но пока он находится в закрытом состоянии, журнал «Если». Поэтому появление абсолютно нового глянцевого журнала о фантастике стало для нас, для всех, большим сюрпризом, несмотря на то, что литературное сообщество к этому относится несколько со скептицизмом, все равно все пытаются этот журнал поддержать. И вот уже вышел третий номер, и мы пригласили на нашу встречу двух замечательных девушек, но они сами расскажут о своих должностях, я в них путаюсь. Там чисто женская редакция, поэтому, Дарья, Диана, пожалуйста, на сцену. Мы вас отдаем на растерзание нашим слушателям. Постарайтесь не упасть. А Диана где? Ага, очень хорошо. Так, ну вот. Вот вам девушки, обращайтесь с вопросами, журнал в руках, они вам все покажут.
0: Да, есть второй микрофон. Здравствуйте. Итак,
2: здравствуйте.
0: Дарья и Диана?
2: Дарья и Диана.
0: Очень приятно. Влад, Миша, Сергей, мы знакомы, как я понимаю. Расскажите же нам. Как же мы дошли до жизни такой, что у нас не осталось ни одного фантастического журнала, и вот, наконец, он появился. Ах да, «Мир фантастики», извините, пожалуйста. Нет, но я имел в виду все-таки академизм, строгий академизм, без примеси компьютерных игрушек и много чего еще. Потому что для меня всегда, ну, если, да я помню еще со времен его начала, и был всегда верным поклонником и скопил практически всю коллекцию журналов.
1: О литературе без примеси компьютерных игрушек рассказывает нам человек, который их штук 200 озвучил.
0: Да, разумеется, но журналы... Журналы, посвященные всем этим жанрам, все-таки, на мой взгляд, хорошо бы разделять мухи отдельно, котлеты отдельно. Ну, да ладно, это на самом деле мой личный какой-то там заскок. Давайте все-таки спросим девушек, что же они нам предложат?
2: Меня зовут Родионова Дарья, я пиар-директор журнала Fun City. Это Диана Аранская, она главный редактор нашего журнала. Это совершенно новый журнал о фантастике и фэнтези. Вот мы можем показать уже первый номер «Творцы страха», третий номер «Панки грязи не боятся». Собственно говоря, последний номер, он посвящен панкам, и поэтому у нас и появился рассказ Пола Ди Филиппо, потому что мы с ним сотрудничаем. Есть статья эксклюзивная, уникальная, которая написана для нашего журнала специально, то есть на английском варианте она нигде не печаталась и печатается только у нас в журнале. На самом деле, когда мы попросили Пола дать какие-нибудь мини-зарисовки, он настойчиво говорил, что ни один его роман не печатался на русском языке.
0: Какой наивный.
2: Он совершенно не в курсе, что хотя бы какая-то его книга появилась у нас в России.
0: Ну, видимо, просто капает отсюда немного, поэтому, в общем, потоки не очень заметны. А так, я не думаю, что все книги Полоди Филиппа, которые издавались у нас, изданы пиратским способом. Вряд ли.
1: Надо сказать, что как раз книга «Рибофанг» Полоди Филиппа, которая издана, является как отражением его творчества, это не роман, это сборник новелл.
0: Да-да.
2: В общем, поэтому он решил с удовольствием был рад сотрудничать с нами, с удовольствием предоставил вот эти мини-зарисовки. Спасибо большое, что сегодня мы, можно сказать, увидели, как они воплотили жизнь, как они ожили. Это на самом деле было здорово, и мы с радостью будем сотрудничать с моделью для сборки, будем представлять другие рассказы.
0: Можно передать Полу?
2: А, кстати, да, я, извините, что прибила, я с удовольствием напишу сегодня Полу и скажу, как радостно, как весело здесь было, и на самом деле, как его...
3: Давайте поддержим!
2: Да!
0: Пол, больше рассказов, хороших разных!
2: Могу открыть небольшую тайну, не знаю, как можно, нет? Можно, да? Что у нас есть еще один рассказ, только уже большой рассказ, тоже эксклюзивный, тоже не переведенный еще.
1: Следите за подкастами под FM.
2: Да, и мы с удовольствием предоставим его для модели для сборки.
0: Здорово. Вот сразу, пользуясь случаем, хотел бы принести свои глубочайшие извинения Полоди Филиппу за то, что мы в свое время использовали его литературу. Я надеюсь, вы ему объясните, что делали мы это не преследуя коммерческой выгоды, а исключительно из уважения к автору. Ну и сразу за извинениями огромное спасибо. Отдельное спасибо за рассказ «Говорила мне мама, не ходи». Я не помню, как он в английском варианте называется. Может быть, я даже и не видел его глазами, но вот в нашем переводе он назывался именно так. И за этот рассказ я ему просто... от души благодарен.
2: Я с удовольствием передам. На самом деле, оказалось, что это человек очень открытый, очень доброжелательный, и он прекрасно относится с радостью к своим зрителям, своим читателям, и с радостью, вообще без проблем, разрешил любое использование.
0: Да. Это здорово. А он вообще представляет, что такое модель для сборки?
2: На самом деле, мы первый раз сегодня здесь, и первый раз посмотрели на все это. И нам очень понравилось.
0: Вы ему могли бы просто поставить фонограмму, чтобы он ознакомился с тем, как это звучит. Это не важен язык. Я думаю, что если он услышит то, ради чего все это делается, то он и не будет больше возражать никогда, потому что, действительно... Что? Появление рассказа модели для сборки – это прежде всего гарантия того, что мы любим этого автора. Вот это первое, чем мы руководствуемся, когда выбираем литературу.
2: Это здорово, да. Мы были удивлены, что будет столько людей. В общем, большое спасибо, что озвучили. Наверное, немного о журнале можно рассказать. Кроме Полоди Филиппа у нас здесь также Кристофер Прист. Его рассказы тоже ждите, мы тоже с ним сотрудничаем. Саймон Кларк, наверное, Приста все знают. Роман «Престиж», да. Но он также согласился нам давать, в принципе, его мини-рассказы, которые еще не издавались на русском языке. Также мы сотрудничаем с Саймоном Кларком, с Брайаном Лавли, с Энн Райс. Все, наверное, знают. Да.
0: А вот скажите, пожалуйста, такую вещь. Насчет классиков, признанных классиков жанра. Конечно, они уже изданы много раз. Конечно, они уже всеми издательствами, наверное, издавались. Я имею в виду золотую плеяду американской и британской фантастики. То есть мы когда-нибудь сможем, например, получить разрешение на прочтение какого-то произведения Саймака, Шекли, Азимова, Брэдбери, Хайнлайна?
2: Мы будем стараться.
0: Вы же понимаете, горизонтальные связи решают многое. Пол де Филиппо знает, в свою очередь, еще кого-нибудь, тот кто-нибудь еще кого-нибудь и так далее.
2: Ну, в общем, можно я добавлю? Ну вот Саймон Кларк, он получил два наших журнала и сказал, что он очень доволен. И, может быть, он прорекламирует там, кстати, наш журнал и кое с кем какие-то связи могут у нас появиться.
1: По Манхэттену пройдет и будет размахивать. Так, я, наверное, сейчас отдам второй микрофон в зал. Если есть вопросы к Фан-Сити, где купить, как почитать, как радоваться, спрашивайте, потому что мы для этого вот как раз девушек и пригласили. Есть желающие?
3: Да, есть. Здравствуйте, Юрий, Андрей Инкогнито. Я ознакомился с вашим сайтом и весьма три интересных момента. Это три интересных момента. Это первое, второе и третье место за лучшие графические работы графических авторов вашего виртуального, вашего электронного журнала, вашей странички. И скажите, пожалуйста, как можно получить больше информации, что это за люди, как можно войти с ними в контакт. Допустим, я заметил то, что там идет использование 3D, там использование идет моделинга и идет использование схемы виртуального программирования. То есть люди совершенно не глупые, которые занимаются таким достаточно серьезного уровня 3D-дизайном. То есть как бы не зря они попали на ваши странички. Можно пару слов? Как они попали на вашу страницу? Почему они получили эти первые, второе, третье место?
2: Мне так кажется, что все-таки речь идет не о нашем сайте.
3: Нет, абсолютно. О вашем совершенно четко. Совершенно четко.
2: Давайте мы...
3: контакт-модель для сборки и количество вопросов, пожалуйста, приплюсуйте этот и поинтересуйтесь, потому что общение с современными графиками дают очень много, как вы говорите, картинки, чтобы это увидеть.
2: Ну, про 3D не могу сказать. Могу сказать, что все художники, с которыми мы сотрудничаем, это люди, которые... Мы стараемся таких людей искать, у которых есть какой-то взгляд свой, авторский, индивидуальный взгляд на творчество. А вот три наших художника, которые сделали нам обложки для трех номеров, это люди, которые занимали какие-то почетные места, или побеждали на всяких международных конкурсах. Первый художник Мануэль Маргаро, очень известный португальский художник, он рисовал нам Белоснежку. Тема нашего пилотного номера была «Белоснежка в стране Оз». И вот он нарисовал по нашему эскизу, по нашим каким-то идеям, нарисовал обложку. А второй художник чилийский, тоже очень известный, Мануэль Гонсало, который... Нет, Гонсало Ордонес, по-моему, я его зовут. Вот. Он тоже какой-то там победитель, он просто подарил свою картинку вот так вот. Подобрать душевный. И третий, вот третий, особенная наша гордость. Да, вот, ну покажи, пожалуйста. Это особенная наша гордость, потому что, поскольку номер у нас стимпанковский, таймпанковский, мы нашли художника, который рисует в стиле стимпанк. Но это не все. Он родом из Гонконга, зовут его Джеймс Инг, и он рисует китайский стимпанк. У него есть серия, называется «Китайский парк и свет», по-моему, да? Вот, значит, идея там такая, что если бы Китай стал развиваться вот в духе стимпанка, и как это все вот в дальнейшем развивалось. То есть там есть всякие роботы китайские музыканты, которые работают на пару. В общем, очень интересное у него. Кстати, он в 2012 году в Олимпийском делал декорации для шоу «Рыжий Ник» и «Мастерская чудес», да, по-моему? Вот, очень интересный художник. Вот у нас с ним интервью. Кстати, все художники, мы не только их просим нарисовать, мы просим у них дать интервью и предоставить какие-то работы вот к нам в галерею. Так что можете в нашем журнале ознакомиться, посмотреть.
3: Большое спасибо за ответ. Я обратил внимание, мы обратили все внимание, то, что это люди, которые, чьи работы у вас висят, это люди, которые занимаются проектным программированием. То есть это не просто картинки, это очень серьезные проекты. И хотели бы с вами контактировать по этому вопросу тоже, на самом деле.
2: Я переадресую ваш вопрос нашему дизайнеру.
3: Будьте добры, пожалуйста. Спасибо большое.
2: Пожалуйста.
4: Как
2: общем, да. Мы с Дианой ходили на литературные курсы Дмитрия Михайловича Володихина вместе. И, соответственно, там мы и подружились. Журнал начинался с простой фразы ВКонтакте: «А давай создавать журнал». Почему нет? И все, и буквально мы начали его на следующий день создавать, искать авторов, искать художников.
4: Можно микрофон?
2: Да.
5: Да, немножко общий вопрос. Просто здесь люди, которые освещают жанры, как понимаете, так и фантастика. Сейчас происходит какое-то, наверное, слияние жанров, и вот ваш журнал тоже обращен к этим двум жанрам. Он любитель научной фантастики, мне кажется, многие сторонники различия этих жанров и их расположен в разные стороны. То есть, как... Мне не важно сейчас кто ответит, желательно, чтобы это Влад ответил, мне интересен вопрос. Да. Пускай это будет обращено не к девочкам, а...
0: Спасибо, спасибо. Спасибо за вопрос. Я понимаю, почему... Как вы сказали? Это всегда спор между... Сергей, что ты скажешь по поводу отличия научной фантастики и фэнтези? Давайте я попробую сейчас кратко сформулировать свое отношение к этому. На мой взгляд, тут... Для того, чтобы писать научную фантастику, нужно хотя бы немного разбираться в вопросе, а лучше профессионально. Многие...
1: Сейчас тут рядом с нами нет автора женского фэнтези, которого тебя сейчас просто порвали бы на клочки и рассказали о том, что чтобы фэнтези писать, нужно иметь не меньше знаний о том, сколько уздечек должно быть у дракона, какой-то такой не имеет речи, все остальное.
0: Разумеется, если мы говорим о фэнтези, мы все-таки говорим о том, что реальность фэнтези строится, исходя из предпочтений, собственно, автора. А реальность в научной фантастике, она так или иначе все равно наша, но с какими-то допущениями. То есть человек, пишущий о том, что изобретен гиперпривод для звездолета, должен хотя бы немного понимать, как этот гиперпривод теоретически способен работать и более-менее наукообразно это описать, чтобы неподготовленный читатель это понял. Так вот...
1: А потом появляется какая-нибудь Энн МакЭфри, которая на 30 страницах описывает, как работает огнетыщущая железа у дракона.
0: Замечательно, но для того, чтобы описать, как работает эта железа у дракона, нужно, максимум, что сделать, это, наверное...
1: Как минимум познание в химии и биологии.
6: А это уже научная фантастика.
0: Это можно погуглить.
1: Нет, на самом деле, Влад, я тебя немножко прерву. Это действительно известная битва у нас в фантастике между фантазистами и авторами НФ, так же, как в 60-х была между физиками и лириками, примерно с тех же времен.
0: Физики и лирики.
1: Примерно с тех же времен идет война, и очень долго была шутка такая в фэндоме: давайте придем на какую-нибудь телевизионную передачу, типа там «100 к 1», где воюют две команды друг против друга, и там будет НФ против фэнтези. Это вообще старая байка, и авторы, которые пишут не первый год, они уже не заморачиваются. Они пишут и в той области,
0: правильно,
1: и давно
0: правильно.
1: Уже это стало нормальным. Поэтому и журналы, которые выходят, «Мир фантастики», например, имеет своим слоганом «Фэнтези и фантастика во всех проявлениях».
0: Но люди, которые занимаются точными науками, они, разумеется, ревниво очень относятся к тому, что вот я учился 10 лет, потом работал 5 лет, я постиг гранит науки, его выгрыз весь, я все знаю. И когда человек с такой подготовкой, с высоты своего знания, действительно на совесть, да еще и если с хорошим литературным вкусом описывает что-то, разумеется, ему... Он испытывает ревность по отношению к литературе, потому что другой человек, не знающий ничего из того, что знает этот, может написать любой фэнтези-роман, но, опять же, это если у него, в принципе, есть писательский дар. Он может написать его красиво.
1: Я очень извиняюсь. Но давай подойдем с другой стороны.
0: Но это не будет иметь отношения к нашей реальности.
1: Был такой автор Толкин. Наверное, вы про него слышали. Для того, чтобы написать один свой роман, он потратил 30 лет своей жизни этнографических языковых исследований. Поэтому перетягивать одеяло на какой-нибудь из жанров... Недавно. Ты начал спор, попался. Перетягивать одеяло на какой-то жанр бессмысленно, потому что точно так же в НФ существуют чудные попаданцы, которые якобы считаются НФ. И не нужно знать ничего, чтобы написать, потому что описывается о том, как современный школьник попадает в, там, не знаю, империю Майя и строит там новую технологическую цивилизацию. О том, что он в этой империи Майя через 3 секунды загнется от неизвестных болезней или возражает всех вокруг своими болезнями, которые он носит в себе, это как бы уже мило опускается. Поэтому не надо никого гнобить. У нас есть в фантастике апологеты НФ. Это страшные люди. Если их привести
0: сюда... Я кого-то гнобил? Вот сейчас.
1: Хорошо, ты всех любил, я понял. Не надо никого любить сильнее других. Ладно, так отговорюсь. Давайте все-таки мы девушкам дадим микрофон, а то мы сейчас
5: спасибо,
1: поговорим.
5: Что вы в ответ. Мы все услышали развернутую дискуссию. А то же самое, хотел присоединиться к вашему, то есть, по желанию, чтобы девушки тоже ответили на эти вопросы. То есть, как в вашем журнале будут разделены эти жанры?
4: Наш журнал называется «Фан Сити. Фантастический город». И подзаголовок у него такой. Журнал «Фэнтези, фантастики, мистики и хорроры». То есть, соответственно, наш журнал пытается охватить всю вот эту вот фантастическую площадь, такую область. И мы не делим его. И внутри журнала у нас нет разделов, которые бы делили весь контент на там, научную фантастику, или там, просто фантастику, или фэнтези и так далее. Наша задача рассказать интересно о фантастике, а фэнтези это тоже ведь фантастика, то есть это вымышленные миры, они могут опираться на науку, а могут опираться на чистое воображение. Все, что нас интересует и что мы хотим сделать, и что мы делаем каждый день, мы стараемся придумать и предложить читателю что-то интересное, а уж что ему нравится, научная фантастика или фэнтези, он решает сам. И, кроме того, наш журнал тематический. То есть мы, допустим, пилотный номер посвятили сказкам, а вот следующий номер у нас, допустим, посвящен дистопиям. То есть выбор тем широк, и я думаю, что читатели с самым широким кругозором и со всеми вкусами фантастики найдут в этом журнале в нашем что-то себе по душе.
2: На самом деле, из практики сразу могу привести случай, с которым мы столкнулись, создавая третий номер «Панки грязи не боятся». Мы также списывались с Натальей Щербой, все, наверное, знают ее цикл про «Часодеев». И очень большие споры были, так как Наталья думает, что ее произведение – это клоп-панк чистейшей воды, а другие авторы утверждают, что это фэнтези чистой воды. Поэтому, то есть, существуют, конечно же, такие споры, но нам не важно. Нам главное, чтобы это было сделано достойно и рассказать об этом людям, которым это интересно. И если уж говорить, то в иностранной литературе есть слово «фантастика», а «фэнтези» под часть фантастики. Поэтому это все фантастика.
0: Вообще, если честно, я склоняюсь к точке зрения Лукина, который, в общем, давно уже написал о том, что вся литература – это фантастика. Любая литература. Потому что человек, как бы, описывая собственную жизнь и вспоминая какую-то ситуацию из этой жизни, вполне может напороться на то, что другой человек, участвовавший в той же самой ситуации, опишет ее с точностью до наоборот. Потому что все мы склонны идеализировать собственное прошлое, прощать себя за какие-то ошибки, и переписывать историю у себя в голове, даже связанную с собой лично, хотя, казалось бы, мы же все прекрасно помним. А вы попробуйте с своими родителями поговорить о том, что «А вот помните, вы там мне тогда что-то не купили?» Родители сделают круглые глаза и скажут: «Да ты чего? Да мы всегда тебе все покупали». И даже если у вас в детстве был из-за этого скандал дикий, и вы дрались с родителями, они этого могут не вспомнить. Или вы забудете. В общем, вся литература – суть фантастика. Вообще, я понимаю суть спора, да, и для меня, например, представитель твердой научной фантастики – это Жюль Верн, а представитель твердого фэнтези – это Толкин. Я обоих очень уважаю. Толкин за то, что он действительно придумал целый мир и написал для него Библию, Сильмариллион, и из этого все выросло. Да, действительно, глыба, матерый человечище, но это труд всей жизни, один роман. Ну, там… с небольшими дополнениями. И Жюль Верн, который четко разбирался во всех технических новинках своего времени, описал ситуацию таковой, что да, действительно, капитан Немо мог существовать. Мог. Без всяких особо фантастических допущений. Хотя, конечно, все это даже потом читалось еще какое-то время достаточно фантастично. Вся литература хороша, кроме скучной. Я думаю, на этом мы можем... Да, еще какой-то вопрос?
4: Вопросы, где можно найти журнал?
2: Да, отличный вопрос. На самом деле можно несколько, существует несколько вариантов. Первое, это наша подписка, прямая редакционная подписка на нашем сайте. Это магазин супергероя в Москве. Это так, также «Единорог» — магазин настольных игр, «Черепаха» — магазин настольных игр, потому что у нас в журнале не только литературная часть, но также и описаны настольные игры, настольные карточные игры и настольные ролевые игры. А также мы недавно, хочу сообщить, что заключили договор с «Авитоном», который распространяет мир фантастики и игроманию, соответственно, ждите наш журнал по всей России. В скором времени.
4: У меня сейчас второй вопрос, еще более насущный, и он еще более наглый. Вам не требуются журналисты и переводчики?
2: Нам требуются! Нам очень требуются переводчики. На самом деле авторы, переводчики, художники. Мы открыты для всех. Потому что журнал только-только, можно сказать, набирает обороты, мы готовы что-то менять, мы готовы разговаривать с авторами, что-то также, какие-то темы выбирать, рассказы. На Самотек нам можно присылать рассказы, мы их рассматриваем, у нас есть человек специально для этого, он все просмотрит и тоже решит, печатать или нет.
4: Нам как-то задали вопрос, когда мы были полгода назад, точнее не вопрос задали, нас обвинили в том, что мы используем литературных негров. Это было очень забавно, но все люди, которые с нами работают, с нами сотрудничают, они делают это по собственному желанию. Я хочу сразу сказать, что мы не можем выплачивать гонорары, к сожалению, пока, потому что журнал молодой, то есть нам в мае будет только год. И, соответственно, мы работаем сами, у нас всего 4 человека работают в журнале, мы сами себе зарплату не платим, то есть мы деньги платим только художникам и дизайнеру, все. И поэтому, если вы хотите с нами сотрудничать, мы будем только рады, но вот, к сожалению, можем предоставить вам только почетное право отметиться в нашем журнале, в списке команды, и расти вместе с нами. Мы надеемся, что, может быть, через годик уже мы вырастем и сможем как бы полноценно гонорары выплачивать нашим авторам.
7: Короткий, но неудобный вопрос. А в электронной версии продаваться планируетесь?
2: В электронной версии у нас уже есть продажи на App Store и будет скоро на Литресе и Озоне.
7: А на Литресе в PDF или во всех форматах?
2: PDF.
7: А, спасибо.
0: Вот еще вопросы.
8: Ну, во-первых, спасибо за такие приятные вечера. На самом деле, я бы предложил сделать абонемент на сайте МДС. Знаете, есть такие свои абонементы внутренние. В общем, но далеко не секрет, что во многих журналах, издательствах вкусы редакции, вкусы главного редактора очень сильно влияет на контент. Поэтому вопрос такой как бы предполагаемый. Кто у вас любимый писатель фантастики? На кого вы как бы в детстве опирались? Кто на вас повлиял? Любовь в вашей фантастике родил как-то? Спасибо.
4: Ну, я, наверное, отвечу как главный редактор. И могу вам сразу сказать, что я люблю фэнтези. И более того, я люблю подростковое фэнтези, сама пишу в этом жанре. Но мое детство прошло под знаком братьев Стругацких. Поэтому это мой любимый писатель из наших отечественных. Если брать иностранных авторов, то я очень люблю Азимова, конечно, Брэдбери. В общем, всю классику. Классика — это мое.
0: Вот, кстати, такой вот интересный вопрос. А Стругацкие — это вообще что? Научная фантастика, фэнтези. Социальная фантастика. Социалка. Чистой воды социалка. Ну, доверим специалисту. Ну нет, это, конечно, не фэнтези, да. Все равно писатели всегда пишут о людях. Так или иначе, они железные.
2: На самом деле, не только Диана влияет, но мы все втроем, поэтому я тоже, наверное, отвечу. У нас вкусы крайне разнятся всех троих, поэтому журнал получается очень насыщенным. Нам всегда говорят, что он насыщенный. Я люблю хоррор. Я люблю Стивена Кинга, я люблю Клайва Баркера. То есть таких... Поэтому и связалась с Саймоном Кларком, который, в принципе, тоже пишет хоррор. И, то есть, люблю, конечно же, я не скрою, я люблю иностранную литературу. Вот. И поэтому, наверное, я и связываюсь с писателями иностранными. И мне это очень нравится. Надеюсь, вы в скором времени новые рассказы услышите.
0: Спасибо. Еще вопросы, или на этом мы уже, пожалуй, задумываемся. Потому что не будем злоупотреблять замечательным отношением пригласившей нас страны. Спасибо всем пришедшим. Спасибо нашему коллективу. Спасибо культурному центру «Дом». Выступление вы узнаете попозже из интернета, разумеется. Так что я с вами прощаюсь. Передаю микрофон Сергею еще на прощание. Всего доброго. До встречи. Незаметно присоединяйтесь.
1: Мы там всех поблагодарили.
0: Спасибо.
1: Я хочу еще раз напомнить о первой части сегодняшней программы, рассказе Леонида Каганова. Дело в том, что полтора года назад Лео в услышание объявил, что он больше не писатель. Что ни одного рассказа он больше не напишет. Что он теперь сценарист и все. Титанические усилия, пытки на кухне и угрозы применения тяжелых предметов помогли мне добиться от него нового рассказа, я надеюсь, не последнего. Поэтому большое спасибо Леониду Каганову. Если вы зайдете к нему на страницу и напишете, что вы послушали этот рассказ, вам очень понравилось, а потом купите наш сборник. Ну, занесла немножко, да. Если вы выразите ему эту признательность, он напишет для нас еще, потому что человек некоторое время разочаровался в писании текстов, поэтому, пожалуйста, поддержите его тоже.
0: Все.
9: В сегодняшнем эфире рассказ Мишеля Демюта.
10: Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки».
11: Специально для Samsung Fan Club.

0: Нет более тихого и неприметного королевства, чем Ризеланд. Его даже указывают не на всех картах. Да и что там указывать? Остров, на котором расположилось королевство, такой крохотный, что многие соседи давно забыли о его существовании. Здесь никогда не было войн, народных волнений и денежных реформ. Самые важные темы, что выносятся на первые страницы газет, касаются перемен погоды и видов на урожай. Жители острова, в основном крестьяне и рыбаки, немногословны и сторонятся чужеземцев, изредка навещающих столицу королевства. Кстати, это единственный город Ризеланда. И живет в нем 2000 человек, ровно треть от общего населения. Чужеземцы, вернувшись в родные края, любят сочинять анекдоты. В них жители Ризеланда предстают сонями и лентяями, которым в тягость открыть рот, когда с ними заговаривает иностранец. Среди этих анекдотов встречаются очень забавные, но мы не будем их пересказывать. Наша история о другом. А началась она ярким солнечным утром в конце апреля. Три молодых рыбака, Хельмут, Расмус и Джесс, причалили к берегу в большой лодке, полной рыбы. Они быстро загрузили улов в телегу и повезли на рынок.
1: «У нас 6 полных бочонков», — сказал Хельмут, погоняя лошадь. «Старик Хансен выложит 9 крон. Это по 3 кроны на брата».
2: «По 3 кроны», — кивнул Расмус. «Хорошо заработали.
1: Соберемся сегодня вечером в кабачке 2 индюка. На такие деньги можно гудеть всю ночь».
2: «Давай», — согласился Хельмут.
3: «А я не могу».
0: В голосе третьего рыбака Джесса слышался легкий акцент. В отличие от своих приятелей, он был смуглым, а из-под шапки выбивались смоляные волосы.
3: «У меня сегодня дела».
1: «Дела ночью?»
0: Не то удивился, не то восхитился Расмус.
1: «Скорый Андерсон!»
0: И он заржал, но тут же прикусил язык и боязливо оглянулся на море. Громко смеяться, да и просто шуметь на острове было не принято.
3: «Так я тебе и сказал», — огрызнулся Джесс.
1: «Да ладно, приятель!»
0: Расмус хлопнул Джесса по плечу.
1: «Все же видят, что девчонка по тебе сохнет!»
0: Юноша покраснел и отвернулся. А когда телега въехала в ворота столицы, спрыгнул на тротуар, крикнул друзьям «Не пропейте мои кроны!» и скрылся в лабиринте переулков. Джесс появился на острове пару лет назад. Его нашли на берегу королевские стражники. На юноше была форма юнги, и по-ризеландски он не понимал ни слова. К счастью, Джесс оказался способен к языкам, и уже на второй день, страшно коверкая слова и яростно жестикулируя, рассказал, что его смыло волной за борт испанского фрегата. Он почти сутки провел в воде, уцепившись за какой-то бочонок, а когда сил почти не осталось, заметил вдали берег. Местные жители выслушали эту историю со свойственным им спокойствием, но приняли юношу гостеприимно. И он поселился в заброшенном доме, прилегающем к крепостной стене королевского замка. Вскоре Джесс стал рыбаком и завсегдатаем кабачков. Завел друзей, а его истинно черные кудри заставляли учащенно биться сердца местных девушек. Уверенно прошагав по кривым переулкам, Джесс очутился возле своего дома. Это было обычное для Ризеланда каменное строение с красной черепичной крышей. Судя по полузатертой вывеске, здесь когда-то жил жестянщик. Джесс отпер дверь, вошел внутрь и скинул заплечный мешок на пол. Половину комнаты занимала большая двуспальная кровать, оставшаяся от прежних хозяев. У окна стоял стол, а в дальнем углу комнаты старый покосившийся шкаф. Задернув оконную занавеску, Джесс подошел к шкафу, потянул за ручку и скривился. Дверца скрипнула громко и неприятно. Внутри обнаружилась вторая дверь. Смазанная жиром, она открылась бесшумно. Юноша шагнул вперед и сразу же очутился в темноте. Вспыхнула спичка, потом свечка, и Джесс припустил, что есть мочи, по узкому тоннелю. Не прошло и 5 минут, как он оказался перед новой дверью. Джесс нагнулся, нажал на секретную пружинку и мгновение спустя уже был внутри изысканно обставленной спаленки с шелковыми занавесками, изящной мебелью из красного дерева и гобеленами на стенах. Тут случилась вещь еще более странная. Джесс стянул шапку и куртку, скинул сапоги и штаны и остался в весьма странном для рыбака кружевном белье. Он с силой потянул себя за волосы, они удивительным образом приподнялись, и на плечи Джесса упали 2 льняные косы. Затем он достал из тумбочки банку с каким-то раствором, обмакнул в нее носовой платок, тщательно протер лицо и руки, и смуглый юноша, исчез, уступив место юной бледнолицей красавице, принцессе Ризеланда Анне Лизе. Принцесса поспешно распустила косы и взяла расческу, чтобы привести в порядок волосы, но тут раздался стук в двери, звонкий девчоночий голос позвал:
3: «Анна Лиза, открывай скорей, ты проспишь такой хороший день!» «Не шуми, Кирстен!»
0: Анна Лиза притворно зевнула и сразу же почувствовала, что в самом деле валится с ног.
3: «Сейчас открою!»
0: И она заметалась по комнате, спешно рассовывая наряд Джесса по полкам в шкафу.
3: «Ну сколько можно ждать?»
0: Не унималась за дверью ее младшая сестра. Наконец Анна Лиза распахнула дверь, и в спальню ворвалась 12-летняя Кирстен. Радостно вереща, она кинулась на шею сестре.
4: «Ну, рассказывай скорее, что ты чувствуешь накануне волшебной ночи?»
0: Глаза Кирстен горели.
4: «Признавайся, ты уже загадала?»
3: «Что загадала?»
0: Анне Лизе предстояло стать королевой, и поэтому уже сейчас она говорила тихо, но уверенно, как и подобает королевским особам. Ее тон нисколько не смутил младшую сестру. Кирстен, немало не заботясь о монаршем достоинстве, состроила рожицу и закричала:
3: «Не держи меня за дуру! Единственное заветное желание, конечно!»
0: Анна Лиза щелкнула сестру по носу.
4: «Откуда ты знаешь про единственное заветное желание?» – зашептала она. «Даже мне о нем знать ничего не полагается. Только в полдень придет мама и расскажет обо всем».
0: Кирстен прыснула.
3: «Ты думаешь, я не знаю, на какой полке в королевской библиотеке хранятся запрещенные книжки?» «На самой верхней, во втором ряду. Да-да, не делай большие глаза.
4: Путешествие Гулливера, господина Свифта, Жюстина, маркиза де Сада и, конечно же, трехтомная история нашего рода. И не говори, что ты их не читала. В одном из томов я нашла закладку с твоей монограммой. Анна Лиза, это так неосторожно с твоей стороны».
0: Старшая сестра устало опустилась на кровать.
4: «Ты хоть расскажи, какой он?»
0: Кирстен присела рядом.
4: «Твой человек со звезды».
3: «Зачем тебе?»
0: Анна Лиза почувствовала, что сейчас заснет на полуслове.
4: «Завтра сама увидишь».
3: «Так кто завтра?» — надула губки Кирстен. «Завтра все увидят, а я хочу сегодня».
4: «Маленькие и в треуголке», —
0: понизив голос, сказала Анна Лиза.
4: «Кто маленькие в треуголке?» —
0: насторожилась Кирстен.
4: «Принц твоей мечты?»
3: «Нет, Наполеон!»
0: — Анна Лиза засмеялась.
3: «Маленькие в треуголке». «Не держи меня за дуру!»
0: Кирстен, вскочив с кровати, обиженно удалилась. Анна Лиза упала на постель и сразу же заснула. Ровно в полдень, шелестя многочисленными юбками, в спальню девушки вплыла королева Маргарет. Это была красивая женщина. В свое время за нее даже сватался датский принц.
4: «Ваше высочество», —
0: позвала королева тихо, но Анна Лиза сразу же проснулась.
4: «Сегодня на редкость солнечный день, а вы спите до обеда?»
3: «Встаю, ваше величество», —
0: ответила принцесса и принялась тереть глаза.
3: «Неужели уже полдень?»
0: И, словно отвергая ее сомнения, все часы во дворце пробили 12 раз.
4: «Встаю, встаю»,
0: — Анна Лиза скинула с себя одеяло.
4: «Не торопитесь, ваше высочество».
0: Королева присела на самый краешек кровати.
4: «Я должна открыть вам важную государственную тайну».
0: Принцесса на всякий случай сделала большие глаза.
4: «С незапамятных времен повелось, что старшая дочь в королевской семье Ризеланда имеет право на одно заветное желание. Накануне своего 16-летия она поднимается на самую высокую башню замка и, дождавшись в небе падающую звезду, его загадывает». «О чем мечтают принцессы?»
0: Королева Маргарет улыбнулась, и Анна Лиза поспешно отвела глаза.
4: «Разумеется, о принце». И на следующее утро на берегу появляется юноша королевских кровей и делает предложение принцессе. «И ваше желание тоже сбылось, ваше величество?»
0: Набравшись вдруг смелости, спросила Анна Лиза.
4: «Да, мое тоже».
0: Маргарет улыбнулась.
4: «Помню, загадав желание, я вернулась в спальню, но, конечно же, так и не смогла уснуть. Просидела всю ночь у окна, не верила, что все получится. Я тогда зачитывалась романами. Мне нравились бесстрашные и благородные рыцари, способные не только сразить... драконов, но и стать на колено перед прекрасной дамой.

0: последнего дракона. И главное, увидев меня, он сразу же опустился на колено и попросил моей руки.
1: «Здорово!» — выдохнула принцесса.
0: «Здорово!» — согласилась Маргарет и поднялась. Анна-Лиза тоже вскочила. «Так вот, ваше высочество, я пришла вам сказать, что сегодня как раз такая ночь. Не пропустите!» И, поцеловав дочь, королева вышла. После таких разговоров юная принцесса сильно разволновалась. Попыталась было читать книгу, но поймала себя на том, что просто скользит взглядом по строчкам, не понимая содержания. Взялась за тайный дневник и между страниц обнаружила аккуратно вырезанный из газеты портрет юноши. Гордая осанка и многочисленные регалии недвусмысленно указывали на его происхождение. Какое-то время Анна-Лиза смотрела на портрет, потом макнула перо в чернильницу и очнулась, обнаружив огромную жирную кляксу на чистом листе. Вздохнула, отбросила в сердцах перо и принялась вышагивать по комнате взад-вперед.
1: «Неужели он завтра сделает мне предложение?» — прошептала она вдруг. «Господи, какая я счастливая!»

0: Наконец-то позвали на ужин. Анна-Лиза спустилась в столовую, уселась за стол, но есть ничего не смогла. Король Рольф и королева Маргарет, понимающе переглянулись и промолчали. Кирстен все еще дулась. Слуги подали десерт и по приказу короля распахнули окна. Свежий морской ветер ворвался в комнату и занес веселую песенку, которую распевали Хельмут и Расмус, направляясь в кабачок «Два индюка».
1: «Анна-Лиза, вы улыбнулись», — сказала вдруг королева. «Неужели вам нравятся песни рыбаков?»
2: «Нет-нет».
0: Анна-Лиза поспешно затрясла головой.
2: «Скорее, я смущена. На нашем острове не принято петь так громко».
3: «Закрыть окна», — приказал король.
2: «Что вы, ваше величество?» — воскликнула принцесса. «Такой хороший вечер. Просто я немного переволновалась. Можно я пойду к себе?»
3: «Конечно, ваше высочество», — кивнул король.
1: «Спокойной ночи, Анна-Лиза».
0: Королева тоже кивнула и улыбнулась дочери самым краешком губ. А Кирстен ничего не сказала. Она ела мороженое.
3: Через четверть часа из дома у крепостной стены, что-то насвистывая, вышел юный рыбак Джесс и поспешил в сторону кабачка «Два индюка». «Пропью напоследок свои 3 кроны», — приговаривал он про себя. «Нет сил ждать дома до утра». В кабачке было душно и накурено. Трещали поедаемые огнем ветки в камине. Хельмут успел набраться и спал. Расмус о чем-то возбужденно спорил со стариком Хансоном. Увидев Джесса, он помахал ему пивной кружкой.
4: «Опять шумите?»
3: Джесс опустился на скамейку.
4: «И не боитесь разбудить большого кальмара?»
3: Расмус довольно хмыкнул и подмигнул приятелю. Старик же вынул изо рта трубку и выпустил дым.
5: «Смеешься, Джесс?» — сказал он. «Смейся, смейся над стариком. Ты только не байки это. Я большого кальмара как тебя видел».
3: Хансен хлопнул Джесса по коленке.
5: «Я же не всегда на рынке торговал. В молодые годы пришлось мне порыбачить. Бывал я и в Осло, и в Копенгагене. Поживи да испытай свое, тогда и рассуждай, что байки, а что нет».
3: «Да ладно, старый, не обижайся», — встрял в разговор Расмус. «Все знают, что ты большого кальмара видел, никто и не спорит. Джесс его так помянул, к слову. Ты лучше про кальмара толком расскажи, что да как».
5: «Еще пиво хочу», — прохрипел вдруг Хансен и ударил пустой кружкой по столу. «Кора, неси пиво!»
0: Кора Андерсон, дочь хозяина кабачка, подлетела к ним с пенящимися кружками. Первая досталась Джессу. Он отвел взгляд, но девушка пихнула его локтем и зашептала на ухо.
2: «Тебе за счет заведения угощаю».
5: «Хорошо!» —
3: выдохнул старик, когда Кора побежала дальше.
5: «И куда ты, Джесс, только смотришь? Кто с ней в красоте сравнится? Разве что принцесса Анна-Лиза!»
3: И он отхлебнул из кружки.
0: Пунцовый Джесс пригубил свою и нарочито пьяным голосом произнес.
4: «Ты, старый, от разговора не уходи! Ты нам про большого кальмара расскажи, а с девчонками мы сами разберемся».
5: «А что кальмар?» —

0: Старик выпустил струю дыма прямо Джессу в лицо.
1: «Кальмар он и есть кальмар, только огромный, и поэтому большой кальмар. Меня им с детства пугали, как и любого на нашем острове. Не кричи, не шали, а то большого кальмара разбудишь. Бабка моя про него много легенд знала. Помню, рассказывала, что появился он в древние времена, когда боги на земле жили и девушек себе в наложницы брали. Заночевал как-то на нашем острове бог. Страшный, из ушей и ноздрей волосы торчат. Одна рука другой вдвое короче. Ну, а чтоб не скучать, прикинулся он прекрасным принцем и соблазнил юную принцессу. А поутру на глазах у несчастной обернулся то ли рыбой, то ли птицей и был таков. Дело обычное, не только среди богов распространенное. Все было одна, да была у бога жена законная, тоже богиня. Приняв вид звезды, наблюдала она с ночного неба за изменой мужа и, осерчав, послала проклятие на чрево несчастной принцессы. Так и появился большой кальмар. Впрочем, сперва-то он был маленький, но рос быстро и все пищал, в воду просился. А как подрос и перестал в бассейн вмещаться, по приказу короля вывезли его на берег и выпустили в море. Принцесса рыдала, конечно, на берег приходила. И большой кальмар к ней приплывал, они подолгу беседовали каждую ночь. Вырос он огромный, больше любого корабля. Но однажды принцесса не пришла. Слегла от перенесенного горя и вскоре умерла. Большой кальмар затосковал. Бил щупальцами по берегу, а когда вымотался и устал, заснул и больше уже не просыпался. Волны отнесли его тело в море, но недалеко мель помешала. Там он и спит уже много-много веков. Иногда во время отлива видна его спина.
0: Старик Хансен замолчал. В кабачке стало тихо. Рыбаки за соседними столиками примолкли. Эта история всегда слушалась здесь с интересом. За стойкой всхлипнула и утерла глаза Кора.
1: «Я в молодые годы в это не очень-то верил», —
0: залпом опустошив полкружки, продолжил старик Хансен.
1: «Мало ли что бабушка расскажет, лишь бы внук не баловал. А как стал рыбаком, сам бывало над стариками посмеивался. Где он, ваш большой кальмар? Ну и досмеялся. Перевернуло как-то нашу лодку. Товарищи мои за борта уцепились и стали к берегу править, а меня отнесло в сторону. Испугался я, понятно. Болтыхаюсь в воде, а что делать не знаю. Вдруг чувствую под ногами что-то твердое. Обрадовался сперва, мель думаю. А мель подниматься стала и вытолкнула меня из воды. Глянул, подо мной спина кальмара. Огромная жуть! Сиганул я в воду и до других рыбаков мигом доплыл. Ну, решил, проснулся большой кальмар, пришла беда на наш остров. А друзья смотрят на меня, ничего понять не могут. Оглянулся я, нет никого. Поворочился, видать, большой кальмар, да и опять затих.
0: В зрачках Хансена плясали отблески огня, что бушевал в камине. Старик смотрел прямо на Джесса, но не видел его.
2: «И что случилось бы такого ужасного, если бы кальмар на самом деле проснулся?» — спросил вдруг Джесс.
0: Завсегдатаи кабачка загудели. Старик Хансен помолчал какое-то время, потом ответил.
1: «Сам подумай, Джесс, что он доброго от людей видел? Что кроме обид на душе держит? Права была моя бабка. Нельзя шуметь на острове. Добром это не кончится».
2: «О, я не верю в злого кальмара», — заявил Джесс. «Почему все считают, что кальмар уничтожит Ризеланд, когда проснется? С чего вообще взяли, что он спит? Скорее, он следит за жизнью на острове и защищает жителей. Ведь в Ризеланде даже войн никогда не было. Кто-то разгоняет вражеские флотилии. Вы задумывались когда-нибудь, кто?»
0: Хансен влил в рот остатки пива и хмыкнул.
1: Ну, спасибо, Джесс, повеселил старика. Добрый, благородный кальмар, это ж надо такое придумать. Молод ты еще совсем, жизни не знаешь. Ладно, время свое возьмет.
0: Он поднялся и бросил на стол монету.
1: Поздно уже, пошел я.
2: И мне пора.
0: Джесс глянул на настенные часы и бросился вон.

0: У Анны Лизы не было времени переодеться. «Все спят», — решила она. «Никто ничего не заметит». И, не снимая рыбацкого костюма, принцесса выскользнула из спальни и поспешно поднялась на самую высокую башню замка. Ночь была тихой и ясной, и звезды казались совсем близкими и доступными. Только протяни руку, и заблестит, переливаясь на ладони, небесный хрусталь. Долго стояла Анна Лиза неподвижно, напряженно вглядываясь в небо. А что, если не упадет сегодня звезда? Вдруг нарушится что-то в небесной механике? Но вот, наконец, одна совсем маленькая звездочка сорвалась и полетела в море. Принцесса улыбнулась и загадала. Никем не замеченная, вернулась она в спальню, скинула из себя мужскую одежду, швырнула ее в кресло.
1: «Прощай, Джесс», — сказала она тихо. «С тобой было славно. Ты так потешно коверкал ризеландский язык, так забавно делал вид, что пьешь, а сам подливал пиво в кружку старика Хансена. Прости, Джесс, но завтра у меня начинается новая жизнь. Завтра появится он».
0: Проворочившись в постели несколько мучительных часов и так и не сомкнув глаз, Анна Лиза вскочила, когда часы пробили 6 утра, оделась и выбежала из замка. Ледяной ветер чуть не сбил ее с ног. От ночного штиля не осталось ни следа. Небо затянуло рваными тучами. Холодный косой дождь хлестал по лицу мгновенно продрогшую принцессу. Но никакие ливни и ураганы не смогли бы остановить девушку. Анна Лиза плотнее запахнулась в плащ, накинула капюшон и понеслась к берегу моря.
1: Вот рыбацкий причал. Сегодня он был совершенно безлюден. Никто не отважился выйти на промысел в такую погоду.
0: Море грозно рокотало и обрушивало на берег волну за волной. В нескольких милях от берега Анна Лиза заметила судно под иностранным флагом. Судя по всему, поднявшийся ветер занес его на мель.
1: «Он там!» Ее сердце отчаянно застучало. «Мель мешает кораблю добраться до Ризеланда. Надо разбудить стражников, надо что-то делать!»
0: И тут Анна Лиза услышала чей-то крик. Она вгляделась и увидела барахтавшегося в воде человека.
1: «Ах, вот он где!»
0: Принцесса отвязала от причала ближайшую лодку и, отчаянно гребя веслами, отплыла от берега. После долгих мучений ей удалось подгрести к тонущему, втащить его и положить на дно. Он весь дрожал. Мокрые волосы облепили лицо, кожа посинела от холода.
1: «Сейчас, сейчас, потерпи!» – бормотала Анна Лиза. «Доберемся до берега, зайдем в рыбацкую сторожку, я растоплю печку, обсохнешь, отогреешься».
0: Спасенный ничего не отвечал, только стучал зубами. В сторожке было все, чтобы усталый и продрогший рыбак мог восстановить силы и воспрянуть к жизни. Не только печка с запасом сухих дров, но и регулярно пополняющийся запас рома. Анна Лиза быстро и умело разожгла огонь и достала из тайника большую бутыль.
1: «Вот, отхлебни, сразу согреешься».
0: Она протянула ром незнакомцу, тот благодарно кивнул и откинул от лица волосы.
1: Принцесса от неожиданности вскрикнула и чуть не выронила бутыль. Перед ней был Джесс. Тот самый, созданный ее фантазией юноша, с которым она распрощалась прошедшей ночью.
2: «Как? Почему? Кто ты?»
3: «Я человек со звезды».
0: Джесс заговорил с акцентом, репетируя который принцесса когда-то так славно развлекалась.
3: «Ты вчера звала меня, и я пришел».
2: «Но я звала не тебя!»
0: — отпрянула Анна Лиза.
2: «Ведь ты — это я!»
0: Она запуталась и совсем растерялась.
2: «Скажи мне, почему ты выглядишь как я, как Джесс?»
3: «Но ведь ты хотела этого!»
0: Теперь растерянным выглядел юноша.
3: «Ты постоянно переодевалась в Джесса. Тебя так увлекала и радовала эта игра. Ты даже на башню пришла в его костюме. Разве не Джесс тот, о ком ты мечтала?»
2: «Что ты говоришь?»
0: Глаза принцессы наполнились слезами.
2: «Как я могу мечтать о Джессе, если он часть меня?» Поверь, это совсем нелегко быть принцессой, будущей королевой, всегда следить за своими словами и эмоциями. Мне так хотелось побыть кем-то совсем другим, пожить другой жизнью, увидеть мир другими глазами. Анна-Лиза — скромная и сдержанная девушка. Джесс — смелый и порывистый юноша. Но и Анна-Лиза, и Джесс — это все я, и я не могу разделить себя на две половинки. Это была только игра. Да что я тебе все рассказываю? Ты так и не объяснил, кто ты и откуда знаешь все про меня и Джесса.
0: Юноша вздохнул.
3: Я живу у берегов этого острова очень давно. Много лет назад, в день своего 16-летия, одна принцесса поднялась на башню королевского замка и, заметив падающую звезду, прошептала заветное желание — встретить прекрасного принца. Меня так растрогала ее просьба, что я попросил своего отца, древнего бога, чье имя люди давно забыли, помочь девушке. И на следующее утро он подбросил к берегам Ризеланда чужеземца. Принцесса стала королевой и через какое-то время рассказала об исполнении желания своей дочери, та своей. Они все так искренне верили в чудо, что я, никому не смея отказать, вновь и вновь обращался за помощью к отцу. Потом появилась ты. О, Анна-Лиза, ты совсем не похожа на своих предшественниц. Тебе скучно быть принцессой. Ты переодеваешься в Джесса, дурачишь родителей, друзей рыбаков. Ты смелая и отчаянная. Наконец, ты единственная, кто верит, что я не желаю зла вашему острову, что я люблю и защищаю вас.
2: Так ты большой кальмар?
0: Ахнула Анна-Лиза.
3: Да. Был им, пока не решил стать человеком со звезды, Джессом. Я думал, тебе его так не хватает,
0: ответил юноша.
2: Но зачем? Зачем ты стал человеком?
3: Я люблю тебя, Анна-Лиза. Много веков я горевал по своей несчастной матери, но увидел тебя, и боль отступила. Я попросил отца, чтобы он снял заклятие, наложенное когда-то, и превратил меня в Джесса. Он согласился, но с условием, что это желание будет последним. Ему надоело добывать женихов для принцесс. И вот я здесь.
0: Анна-Лиза поднялась.
2: Джесс, ну, я не могу. Не могу полюбить тебя.
0: Джесс удрученно замотал головой.
3: «Я не понимаю!»
0: Принцесса надкусила губу, но не почувствовала боли.
2: «Я ждала другого», —
0: сказала Анна-Лиза совсем тихо.
2: «А тебя ждет Кура Андерсон. Джесс, ты все напутал».
0: Она выскочила из сторожки и побежала к замку. Безжалостный дождь колотил по ее спине. Спальня Анна-Лиза бросилась на постели, горько разрыдалась. Все было кончено, жизнь потеряла смысл. И тут послышался скрип. Принцесса обернулась и обнаружила Кирстен. Та стояла в дверях и таращилась на костюм Джесса, который лежал в кресле.
2: «Что ты делаешь здесь?»
0: Анна-Лиза вытерла слезы и поднялась.
2: «Я хотела первой поздравить тебя с днем рождения».
0: Кирстен виновато потупилась.
2: А дверь оказалась приоткрытой.
4: «Анна-Лиза!»
0: Она перешла на шепот.
4: «Он появился? Твой человек со звезды?»
2: «Нет».
0: Принцесса скинула плащ и решительно принялась расшнуровывать платье. Она вдруг поняла, что должна делать.
2: «Не забивай голову сказками, Кирстен. Ведь тебе уже 12 лет».
0: Кирстен насупилась.
2: «Не держи меня за дуру!» — сказала она. «Если человек со звезды не появился, то чей это костюм?» «Мой», —
0: ответила Анна-Лиза и быстро переоделась в Джесса.
2: «Я ухожу, Кирстен. И вернусь очень нескоро. Может быть, никогда. Но со мной все будет хорошо. Поцелуй за меня папу и маму, когда они проснутся».
0: Кирстен испуганно смотрела на сестру.
2: «Значит, человека со звезды действительно нет?»
5: «Да, Кирстен. И мне пора идти».
2: Постой, Анна-Лиза. На улице такой ветер и дождь. Шторм — это то, что мне сейчас нужно.
0: Кирстен поймала ее за руку.
2: Удачи тебе. Спасибо, Кирстен.
0: И Анна-Лиза поцеловала сестру. Ветер все усиливался, волны поднимались выше и выше. Лодка с тремя рыбаками направлялась к севшему на мель кораблю.
5: «Джесс, не пойму, что ты задумал?»
0: Хельмут с тревогой смотрел на приятеля.
5: «Что ты ищешь на этом судне, да еще в такую погоду?»
6: «Так, хочу провернуть одну сделку», — ответил Джесс. «Вам не стоит меня дожидаться. Я возьму на корабле лодку и вернусь к вечеру».
5: «Приятель!»
0: Расмус почесал затылок.
6: «Не лукавишь ли ты? Не надумал ли покинуть Ризелан?» «Что вы, друзья?»
0: Джесс обнял рыбаков за плечи.
6: «Я всегда буду с вами. Свидимся вечером в двух индюках».
0: Расмус довольно крякнул, более сдержанный Хельмут промолчал. Лодка приблизилась к кораблю.
6: «Эй, на борту!»
0: Сложив ладони воронкой, закричал Джесс.
6: «Спускайте веревку! Дело есть!»
0: Он быстро поднялся на корабль, махнул друзьям. Те заработали веслами. Лодка развернулась и поплыла к берегу.
7: «Слушаю!»
0: Рядом с Джессом стоял боцман. Его акцент был просто непередаваем.
8: «Юнга не нужен?»
0: — спросил Джесс и улыбнулся. Исчезновение принцессы Анны-Лизы переполошило весь остров. Ее искали в городе, искали на побережье, безрезультатно. Королева слегла в постель. Король был хмур и бледен, он упорно допытывался, какие корабли заходили в порт, но таможенники только разводили руками, кораблей не было. В газетах писали разное, впрочем, что теперь только не пишут в газетах, и лишь Кирстен была невозмутима.
8: «С ней все будет хорошо», — говорила она. «Анна-Лиза сама мне так сказала».
0: Ее никто не слушал. Повеселели ризеландцы только осенью, когда Кора Андерсон вышла замуж за Джесса. На их свадьбу съехались рыбаки со всего острова. Было выпито много пива и спето много песен. А потом пришло письмо из Стокгольма.
8: «Мама и папа, здравствуйте», — писала Анна-Лиза. «Кирстен, сядь на стул, а то упадешь. У меня попросил руки принц Франц Хенрик. Я дала свое согласие. Вы не представляете, какая я счастливая!

0: Андрей Егоров. Вирус очищения. Прилетевшая нас спасать бригада медиков сразу же показалась мне очень странной. На Глудз доктора прибыли на старом корыте, иссеченном метеоритными дождями и выжженном плотными слоями атмосферы. А я-то, глупец, наивно полагал, что медицинские бригады перемещаются по космосу в полных комфорта белоснежных термоустойчивых катерах с красными крестами на дверях и огненной мигалкой на крыше. Медиков было двое. Один коренастый, с бычьей шеей, выпеченной нижней челюстью. Другой тощий, лысоватый, с пучком редких волос на макушке, маленькие черные глазки так и бегали, словно он что-то потерял. Халаты докторов тоже чистотой не отличались. Сероватые, пыльные, все в темных пятнах копоти и машинного масла. Ну, прям парочка механиков, а не бригада опытных медиков, готовых явиться по первому зову пострадавших. Мы с коллегой Малининым вышли экипажу скорой навстречу. Я приветливо улыбнулся, протянул руку, и тощий доктор, продолжая обшаривать все вокруг жадным взглядом, торопливо ее пожал. «Здравствуйте, господа», — сказал коллега Малинин. «Мы рады приветствовать вас на нашей рудной базе», — полным радушия голосом проговорил я.
1: «Здрасте», — буркнул медик. «Где больные?» Я замялся.
0: «Видите ли, уважаемые доктора, больных у нас нет».
1: «Че, все померли?»
0: Это замечание показалось мне исключительно бестактным, но я отнес его насчет общеизвестного цинизма врачей, вздохнул и ответил: «Вирус убивает сразу».
1: «Как?»
0: — опешил медик. Лицо у него сделалось испуганным. Наблюдение это меня поразило, надо же. Я снова ошибся. Я-то по простоте душевной полагал, что врачи ничего не боятся и готовы броситься на любую хворь, вооруженную лишь шприцем и скальпелем. Это я визуальный ряд известной телерекламы цитирую. Ее на нашей базе частенько прокручивали, пока телецентр еще функционировал.
1: «Может, того?» — буркнул коренастый медик.
0: Очевидно, известие о том, что вирус убивает сразу, ему тоже не понравилось.
2: «Мозги включи! Топлива даже на взлет не хватит!»
1: «Е-мое! Так и знал, что это паршивая затея!»
2: «Пасть закрой! Кто тут главный?» «А разве вы не посмотрите на вирус? Не сделаете пробу воздуха?» — вмешался в перепалку коллега Малинин.
1: «Да», — поддержал я. «Кто знает, господа, возможно, этот вирус давно известен науке. В таком случае вам не составит труда его уничтожить».
0: Тощий уставился на меня так, словно увидел впервые.
1: «Я туда не сунусь», — замотал головой доктор с бычьей шеей.
2: «Еще как сунешься», — возразил Тощий и поинтересовался хмуро. «На базе еще кто-нибудь есть?»
0: «Всех поразил вирус», — с грустью в голосе поведал я. «Мы с коллегой Малининым были в рудном тоннеле, а когда выбрались на поверхность, он уже разбушевался».
2: «Вирус? Разбушевался?»
0: «Он уничтожает все живое», — подтвердил я.
1: «И не живое», — уточнил коллега Малинин. «На время».
0: Повисла пауза. На лице главного медика, так он сам себя отрекомендовал, я сразу понял, что это очень солидный и знающий специалист, отразились тяжелые раздумья. Затем он проговорил:
2: «Показывайте ваш вирус. Только вы пойдете впереди, мы чуть сзади. На всякий случай».
0: Мы с коллегой Малининым неразлучные друзья. Когда его только привезли на базу, он почти не говорил, а когда говорил, сильно заикался, как потом выяснилось, путал гласные с согласными. На базе он оттаял душой, все больше раскрывался как личность. А когда, наконец, заговорил связно после очередной порции мрака, выяснилось, что это интеллигентнейший человек, большой любитель Кафки и Мольера, доведенный до отчаяния людской злобы и непониманием. И я в очередной раз понял, что даже в увечном рассудке может скрываться красота». Пока мы шли по пустым коридорам базы, главный медик все время расспрашивал, где мы держим тарийную руду, много ли ее у нас, хорошо ли работает автопогрузчик в стыковочном отсеке. Я охотно отвечал на вопросы. А коллега Малинин делился с врачами техническими сведениями о том, какова мощность автопогрузчика, на каком заводе сконструирован наш агрегат и даже в каком году началось массовое производство подобных моделей. Меня всегда поражала энциклопедичность сведений, которыми сыпал мой друг. В отличие от коллеги Малинина, я не мог запомнить самые простые вещи. До прибытия на базу, к примеру, все время забывал, в каком году родился. Помнил только число, и поэтому день рождения отмечал каждый месяц. С одной стороны, это хорошо и даже очень здорово, но с другой, к моменту прибытия на базу мне, по моим подсчетам, сравнялось 356, а это для работника рудной добычи слишком много. Пришлось в анкете скинуть 266. Получилось ровно 90. Мой работодатель не возражал. Даже напротив, очень смеялся и сказал, что я замечательно выгляжу для своих лет. По стенам расползалась медлительная серость, тянула щупальца, вяло превращала камень в истонченную временем труху. А дальше разливалась одна только черная пустота. Там, где, по идее, должно было находиться продолжение коридора, но не было ничего. Из темного провала тянуло мертвенной сыростью. Увиденное набивало на неподготовленный разум такую стойкую жуть, что всякому человеку хотелось немедленно развернуться и бежать без оглядки. Только куда бежать? Маленькую базу тарийных старателей бездна поглотила почти полностью. Позади осталось несколько складских помещений, стыковочная площадка, лента автопогрузчика и рудный тоннель, где мы обычно трудились с коллегой Малининым. Медики стояли и завороженно наблюдали, как лампа дневного освещения на потолке покрылась похожим на изморозь налетом и начала стремительно тускнеть, как будто тлеющий в ней огонек жизни душила серая мгла. Знаю почти наверняка, что они думали в этот момент. «То же будет и с нами». «Это что такое?» — проговорил медик с бычьей шеей.
3: «Мы полагаем, уважаемые господа, что это вирус». С тех пор, как начал говорить, Малинин всегда отличался изысканной вежливостью. «Спасибо, коллега», — поддержал я его. «Вирус, пожирающий все живое».
0: «И неживое», — уточнил Малинин.
3: «Спасибо, коллега».
0: «Не за что, коллега».
3: «Какой же это вирус? Это не вирус, это трындец».
0: «Я бы не был столь категоричен», — отозвался Малинин.
3: «Вы абсолютно правы, коллега».
0: «А ну-ка, придурки!» — главный медик вдруг извлек из-под халата пистолет. «Мы сматываемся. Где у вас склад с горючкой?»
3: «Склад был там!»
0: — снова проявил готовность помочь предупредительный Малинин и указал на черный провал.
3: «Спасибо, коллега!» — отозвался я. «Очень любезно с вашей стороны помочь этим скверным докторам!»
0: Я обернулся к медику с бегающими глазками.
3: «Вы же не станете угрожать нам этим страшным оружием?»
4: «Ничего, коллега!» — заговорил Малинин. «Я видел в своей жизни людей по-настоящему скверных. Эти люди не такие. Они работники медицины. Наверное, они собираются, если потребуется, даже силой принуждения спасти нас от скверного вируса. Но, право слово, мы и сами готовы помогать вам».
0: «Вот и отлично», — кивнул тощий. Видимо, он решил, что перегнул палку и сунул пистолет обратно под халат.
4: «Двигаем отсюда, пока нас не накрыло».
0: И мы направились обратно.
3: «Почему вы не вызвали спасателей?» — поинтересовался главный медик.
0: Я заметил, что в голосе у него появились истерические нотки. Я такие вещи сразу улавливаю. Сам раньше был склонен к истерикам. Еще до прибытия на базу.
4: «Доктор всегда придет на помощь», — процитировал Малинин известную телерекламу. «Вы абсолютно правы, коллега», — поддержал я его. «Доктор службы 03 с вами всегда, даже когда ваша жизнь висит на волоске. Даже в обстоятельствах, которые вам кажутся фатальными. Обратитесь в службу 03, и вы, и ваши близкие немедленно получат помощь и поддержку высококлассного специалиста».
0: Повисла пауза.
5: «Вы чё, дебилы?»
0: Тут доктор с бычьей шеей схватил коллегу Малинина за воротник и встряхнул.
3: «Я бы так не сказал», — осторожно отозвался тот, болтая в воздухе ногами.
0: «Раньше, еще когда я не работал на базе, злые люди часто называли меня дебилом. За то время, что я провел на Глуце, я привык к уважительному отношению со стороны коллег и персонала базы и на оскорбления отреагировал болезненно. От обиды едва не прослезился. Но мне все же удалось взять себя в руки. Правда, для этого я вцепился зубами в ладонь, так что едва не прокусил ее до крови».
3: «Да, уровень интеллекта у нас весьма небольшой», — сказал я тихо. «Во всяком случае, так написано в наших анкетах. Другие на эту работу не соглашаются. Говорят, здесь тарийная пыль, опасная для здоровья, но платят нам хорошо. Да и пыль эта опасна не для всех, я так думаю».
4: «Он думает!»
0: — главный доктор скривился.
4: «Ты понял, Тео, где мы оказались?»
5: «В дурдоме!» — откликнулся Тео, обладатель бычьей шеи и вспыльчивого характера. «Занесло, мать твою!»
3: «Так вас зовут Тео, догадался я. Очень приятно познакомиться. Я Антон Сергеевич Горский, младший сотрудник 5-й рудной корпорации, бурильщик 5-го разряда. Мой коллега Виктор Львович Малинин, младший сотрудник 5-й рудной корпорации, бурильщик 5-го разряда».
5: «Ты что, издеваешься?»
0: Бычья шея и плоское лицо оказались от меня в непосредственной близости.
3: «Тише, Тео!
5: Главный доктор взял здоровяка за плечо.
6: «Он не издевается. Он просто тупой. Он же все доходчиво объяснил. Сейчас не до разборок. Так, вы двое умники!»
5: Я удовлетворенно кивнул. Наконец-то правильные речи.
6: «Прежде всего, лично я вас дебилами вовсе не считаю. Времени у нас совсем мало. Скажите-ка, парни, здесь есть резервные запасы топлива?»
5: «Конечно, есть!» — откликнулся гордый собой коллега Малинин. Он был рад, что может услужить попавшим в критическую ситуацию докторам.
6: «Отлично!»
5: От радости главный доктор рассмеялся и подмигнул своему напарнику.
6: «И где они?» «Тоже там!»
5: Малинин жизнерадостно махнул в сторону черного провала. Тощий выругался, заставив меня поморщиться. Грязная брань всегда вызывала у меня чувство протеста.
6: «А еще есть?» —
5: поинтересовался Грубиян с надеждой.
6: «Больше нет».
5: «Вы абсолютно правы, коллега», — подтвердил я. «Это последнее».
6: «Рация! Рация, с которой вы передавали сигнал! Где она?»
7: «Тоже там».
5: Малинин вежливо улыбнулся.
7: «Хорошо, что вы нас услышали и прилетели». Тут с медиками случилась уже натуральная истерика, что меня порядком удивило. Я полагал, что в бригады врачей берут самых выдержанных и спокойных индивидуумов. А тут такое. Здоровенный Тео зачем-то схватил коллегу Малинина и приложил головой о стену, а меня сильно толкнул, так что я упал. Что касается главного доктора с черными злыми глазками, то он метался по коридору и безостановочно проклинал нас и нашу базу. Мне это очень не понравилось. Ведь база — наш второй дом. Затем, оставив нас в коридоре, медики, демонстрируя сплоченность, вдруг одновременно пришли к какому-то решению и метнулись в стыковочный отсек, где остался их старый катерок. И какой в этом смысл, если, по их же собственным словам, топлива не осталось даже на взлет? Как я и предполагал, вскоре доктора с криками выбежали обратно в коридор. Оказалось, что весь отсек успел погрузиться во тьму, а от их суденышка осталась ровно половина, на которой, понятное дело, лететь нельзя. Через пару часов все, что осталось от базы — рудный тоннель.
6: «Зачем мы только перехватили этот гребаный сигнал?»
5: Главный медик сидел на полу, обхватив голову руками.
6: «Так вы не настоящие доктора?» — заинтересовался Малинин.
5: «Действительно», — поддержал я его.
6: «Пора скинуть маски, господа. Мы в одной лодке». «Да, дебил ты недоделанный!» —
5: заорал медик, демонстрируя, что и он тоже склонен к немотивированной агрессии.
6: «Никакие мы не доктора! Перехватили ваш сигнал бедствия, погасили его и полетели сюда. Думали поживиться тарийной рудой. Ее можно сдать на любой перевалочной станции за хорошее бабло, а тут такое!»
5: «Я сразу понял, что вы не медики». Я с сожалением кивнул.
7: «Знаете, как я догадался?»
6: «Как?»
5: — машинально откликнулся Тео. Он стоял, прижавшись к стене, и со страхом наблюдал, как серые потеки проступают на потолке над его головой.
7: «Доктора в рекламе всегда улыбчивые, красивые, в белых халатах. И летают на белоснежных кораблях с красными крестами на дверцах и мигалкой на крыше. А ваш катер грязный, закопченный. Но таких доктора не летают».
5: «Может быть, среди нас есть верующие?» — неожиданно поинтересовался коллега Малинин.
6: «И правда!»
5: Я бросил на него исполненный восхищения взгляд. «Да чего проницательный человек! Если среди нас есть верующие, можно помолиться!»
6: «Я атеист!» — пробурчал главный медик сквозь зубы.
5: Тео же вдруг громко забормотал.
8: «Отче наш же еси!»
5: Умирать ему, очевидно, не хотелось. Давно заметил, от чего-то жизнь больше всего любят люди с бычьими шеями. А мы с коллегой Малининым сохраняли спокойствие. Не в первый раз наблюдали, как базу поглощает вирус. Я для него даже название специальное придумал. «Вирус очищения». Через пару дней он оставлял базу, возвращая на места все неживые объекты. Забирал только живых. Потом пятая рудная корпорация присылала новых работников, и все начиналось по новой. Последним, на кого не повлиял вирус очищения, был коллега Малинин. Думаю, это произошло от того, что у коллеги Малинина душа ангела. Еще порой мне кажется, что этот вирус вовсе и не вирус, а местный бог. Поэтому, когда Тео стал молиться, я посмотрел на него с сочувствием. Вот ведь злой человек ударил коллегу Малинина, да и меня толкнул, а молится, просит о спасении. Не помогло. Через пару часов наших гостей не стало.
7: Остались только мы с коллегой Малининым. Мы принялись снова, как и много раз прежде, болтаясь в пустоте, обсуждать многообразие Вселенной, Кафку, Мольера и труды моего любимого философа Льва Лосева. Вы спросите, а зачем мы, собственно, отправили сигнал бедствия? Тут такое дело... Даже не знаю, как сказать. В общем, все же расскажу. Дело в том, что в той самой рекламе, которую так часто крутили по телевидению, такие красивые медицинские катера. А мне бы очень хотелось как-нибудь облететь на одном таком вокруг Глуца. Я думал так: тьма уйдет, а катерок останется.

И сейчас еще один рассказ Фредерика Брауна. Теперь уже на другую несколько тему, не такую детективную. Скорее, его можно назвать фантастической юмореской. «Планетат. Безумная планета».

Даже тому, кто привык, временами становится тяжко. Вот и в то утро, если его можно назвать утром. По-настоящему была ночь. Но мы на планетате живем по земному времени. Планетатное время нелепо, точно так же, как и все остальное в этом сумасбродном мире. Тут за шестичасовым днем идет двухчасовая ночь. Потом 15-часовой день сменяется часовой ночью. Потом, в общем, никак нельзя отсчитывать время на планете, которая описывает восьмерку вокруг двух солнц. Мечется между ними, как летучая мышь в аду. А солнце вертится так быстро и так близко друг от друга, что астрономы Земли считали их одним светилом, пока 20 лет назад тут не высадилась экспедиция Блэксли. Понимаете, сутки на планетате вовсе не какая-то фиксированная часть его периода обращения вокруг Солнца. Между Солнцами же действует поле Блэксли. Поле, где лучи света замедляют свой бег, еле ползут и... Словом, если вы не знакомы с отчетами Блэксли о планетате, ухватитесь за что-нибудь устойчивое, и я вам все объясню. Из всех известных нам планет, планетат единственный в своем роде. В один и тот же миг он дважды затмевает сам себя. Каждые 40 часов сталкивается с собой лоб в лоб, а потом гонится за собой, пока не упустит из виду. Что же, я вас не осуждаю. Я тоже не верил и до смерти перепугался, когда впервые, стоя на планетате, увидел, как планетат стремительно несется прямо на нас. А ведь я читал отчеты Блэксли, знал, что к чему. Похоже было на старинный фильм. Оператор поместил камеру на рельсах. Зрители видят, как прямо на них надвигается паровоз и чувствуют непреодолимое желание убежать, хотя понимают, что на самом деле никакого паровоза нет. Но я-то хотел рассказать о том утре. Я сидел за письменным столом, крышка которого поросла травой. Ноги мои покоились, по крайней мере, так мне казалось, на зеркальной глади воды, чуть подернутой рябью. Но не мокли. На письменном столе у меня поверх травы стоял розовый цветочный горшок, а оттуда носом вверх торчала ярко-зеленая сатурнианская ящерица. Это была, как подсказывал мне рассудок, а не зрение, моя чернильница с ручкой. Еще лежал лоскуток с надписью, аккуратно вышитой крестиком «Боже, храни нашу Родину». В действительности это была радиограмма, только что принятая из Земли, центра. Не знаю, что в ней говорилось, я вошел в свой кабинет уже после того, как начался эффект поля Блэксли. Навряд ли там значилось «Боже, храни нашу Родину». Скорее всего, нет, раз глазу так привиделось. И тут-то я вышел из себя. Я был сыт планетатом по горло, и мне стало наплевать, что значится в радиограмме. Понимаете, лучше уж я объясню. Эффект поля Блэксли наблюдается, когда планетат проходит посредине между Арджайлом-1 и Арджайлом-2, двумя светилами, вокруг которых он описывает восьмерку. Есть научное объяснение, но его надо излагать не словами, а формулами. Сводится оно к следующему. Арджайл-1 состоит из вещества, а Арджайл-2 — из антивещества. На полпути между ними образуется поле значительной протяженности, где лучи света сильно замедляются. Там они движутся приблизительно со скоростью звука. В результате, если какой-нибудь предмет движется быстрее звука, например, сам планетат, то вы все еще видите этот предмет даже после того, как он вас миновал. Зрительный образ планетата пробивается сквозь поле 26 часов. За это время планетат успевает...

0: Это обогнуть одно из светил и на обратном пути встречается с собственным отражением. В центре поля существует отражение входящее и отражение исходящее. Планета дважды затмевает сама себя, а заодно и оба Солнца. Чуть подальше она сталкивается с этим отражением, второй планета движется в противоположную сторону и до обморока пугает наблюдателя, даже если тот знает, что ему все только кажется. Объясню-ка попроще, пока у вас голова не закружилась. Представьте, что к вам приближается старинный паровоз, но только на сверхзвуковой скорости. В миле от вас он дает гудок. Паровоз проходит мимо, и лишь затем вы слышите гудок. Он доносится за целую милю оттуда, где паровоза давно нет. Так наши уши воспринимают предмет, движущийся быстрее звука. Точно так же наши глаза воспринимают предмет, движущийся по орбите восьмерки, быстрее собственного изображения. Это еще не самое худшее. Можно запереться в кабинете и не видеть ни затмений, ни столкновений лоб в лоб. Но психофизиологический эффект поля Блэксли настигнет вас повсюду. Никакие двери не помогут. А он, психофизиологический эффект, опять-таки особая статья. Поле воздействует на зрительные центры, на тот участок мозга, с которым связаны зрительные нервы, подобно некоторым наркотикам. У вас появляется нечто вроде галлюцинаций, но не совсем, так как обычно вы видите только предметы, которые вокруг вас реально существуют, но получаете о них искаженное представление. Я прекрасно знал, что у письменного стола на крышке не трава, а стекло, что ноги мои упираются в пластиплатовый пол, а не в подернутую рябью воду, что на столе у меня не розовая ваза, торчащая из нее сатурнианской ящерицей, а античная 20 века чернильница с ручкой. Наконец, что лоскуток с надписью «Боже, храни нашу Родину» — радиограмма на стандартном бланке. Все это я мог проверить на ощупь. Осязание поле Блэксли не нарушает. Можно, конечно, закрыть глаза, но этого никто не делает, потому что даже в кульминационный период зрение позволяет судить о сравнительной величине предметов и их дальности. А если человек находится на знакомой территории, то память и логика подскажут ему, какие это предметы. Поэтому, когда дверь отворилась и вошло двуглавое чудище, я сразу понял, что это Риген. Риген вовсе не двуглавое чудище, но я узнал его по походке. «Что, Риген?» — сказал я. Двуглавое чудище ответило. «Шеф, механическая мастерская шатается. Придется нарушить правила и работать во время среднестояния». «Птицы?» — спросил я. Обе головы кивнули. «Подземную часть стен птицы уже изрешетили. Надо поскорее залить бетоном. Как вы думаете, остановят их те арматурные стержни из нового сплава, что привезет ковчег?» «Наверняка», — солгал я. Забыв о поле, я обернулся, чтобы взглянуть на стенные часы, но вместо них на стене висел похоронный венок из белых лилий. «По венку времени определишь». «Я-то надеялся, мы не будем чинить стены, пока не получим арматурных стержней под бетон. Ковчег вот-вот должен прибыть. Возможно, он сейчас порхает вокруг планеты, ждет, когда же мы выйдем из поля. Как, по-твоему, можно потерпеть до...» Раздался грохот. «Отчего не потерпеть?» — ответил Риген. «Механическая мастерская рухнула. Спешить некуда». «Там никого не было?» «Вроде нет, но я проверю». Он убежал. Вот так и живется на планетате. С меня было довольно, более чем довольно. Пока Риген отсутствовал, я принял решение. Вернулся он в облике ярко-голубого скелета на шарнирах. «Порядок, шеф», — сказал он. «В мастерской никого не было». «Станки сильно пострадали». Он рассмеялся. «А вы можете при виде детской резиновой лошадки в фиолетовую крапинку угадать, целый это токарный станок или сломанный? Послушайте, шеф, а вы знаете, на кого сейчас сами-то похожи?» «Посмей только намекнуть, тут же выгоню со службы», — пригрозил я. Не знаю, шутил я или нет. Нервы у меня были на взводе. Я выдвинул ящик письменного стола, положил туда лоскуток с вышивкой «Боже, храни нашу Родину» и шумно задвинул обратно. Я был сыт по горло. Планетат — безумная планета. Тот, кто долго живет на ней, тоже сходит с ума. Каждый десятый служащий Земли центра возвращается на Землю для лечения у психиатра, проведя на планетате год-два. А я здесь уже почти 3 года. Мой договорный срок истекал. Терпение тоже. «Риген!» — окликнул я. Он обернулся почти у порога.
1: «Да, шеф!»
0: Я сказал: «Отправь радиограмму с земле центру. Записывать не стоит, и так запомнишь. Тут всего три слога. Увольте!» Он сказал: «Ладно, шеф», вышел и прикрыл за собой дверь. Я остался сидеть, только закрыл глаза, чтобы сосредоточиться. Наконец-то свершилось. Если я не догоню Ригина и не отменю своего распоряжения, все можно считать решено и подписано бесповоротно. У земли центра есть одна причуда. Во многих отношениях дирекция делает подчиненным всякие поблажки, но если вы подали заявление об уходе, вам никогда в жизни не разрешат передумать. Это железное правило. И в 99 случаях из 100 на межпланетных работах оно себя оправдывает. Человек должен быть стопроцентным энтузиастом, иначе у него ни черта не будет ладиться, и стоит ему только чуть-чуть разлюбить свое дело, как он становится пустым местом. Я знал, что среднестояние приходит к концу, но все равно сидел с закрытыми глазами. Не хотелось открывать их и смотреть на часы. Ведь я увидел бы не часы, а еще какую-нибудь чертовщину. Сидел я и раздумывал. Было чуть-чуть обидно, что Риген так хладнокровно отнесся к радиограмме. Мы с ним близкие друзья вот уже лет 10. Мог бы, по крайней мере, сказать, что его огорчит мой отъезд. Разумеется, у него теперь немалый шанс на повышение, но даже если это пришло бы ему в голову, он мог бы вести себя дипломатичнее. Во всяком случае, мог бы хоть... «Да кончай ты себя жалеть!» — опомнился я. «Ты расплевался с планетатом, расплевался с землей центром, и очень скоро вернешься на Землю, как только тебя сменят. А там найдешь другую работу, может быть, опять преподавательскую». Но все равно, черт бы побрал Ригена. В Политехническом институте Земля-Сити Риген был моим студентом, и я помог ему получить должность на планетате, и должность неплохая для такого юнца. Заместитель коменданта планеты с почти тысячным населением. Если на то пошло, у меня тоже неплохая должность для моего возраста. Мне самому всего 31 год. Отличная должность, вот только ни одного здания нельзя построить без того, чтобы оно не развалилось, да еще... «Хватит слюни распускать!» — одернул я себя. «Теперь с этим покончено. Назад, на землю, к преподавательской работе! Плюнь ты на все!» Я устал. Руки положил на стол, голову на руки и задремал. Разбудили меня чьи-то шаги под дверью, но это был не Риген. Я увидел, что иллюзии совершенствуются. Передо мной предстала, или мне так показалось, ослепительная рыжеволосая красавица. На самом деле, конечно, этого быть не могло. На планетате есть женщины, в основном жены специалистов, но...
2: «Разве вы меня не узнаете, мистер Рент?»
0: — спросила красавица. Голос был женский, и к тому же приятный. В придачу мне показалось, что я его когда-то слышал. «Не говорите глупости», — ответил я. «Как я могу узнать вас в среднесто...» Вдруг мой взгляд упал на часы за ее спиной, и я увидел часы, а не погребальный венок и не кукушкино гнездо, и сразу понял, что все остальные предметы тоже приняли нормальный облик. А это означало, что среднестояние кончилось, и мне ничего не мерещится.

0: пошли ей на пользу. В Политехническом институте «Земля-Сити» в астроботанической группе, которую я вел, Нубелина Ольте была очень хорошенькой девушкой 5 лет назад. Тогда она была хорошенькой, теперь стала прекрасной, сногсшибательной. Как это ее упустили режиссеры телефильмов? А может, не упустили? Что она делает здесь? Наверное, только-только с ковчега, но... Я понял, что все еще глазею на нее, разинув рот, и встал так стремительно, что чуть не перелетел через стол. «Конечно, я узнаю вас, мисс Ольте», — пролепетал я. «Присядьте, пожалуйста. Как вы сюда попали? В виде исключения вам разрешили гостевую поездку?» Она с улыбкой покачала головой. «Я сюда не в гости приехала, мистер Рент. Центр дал объявление, что вам нужен техник-секретарь, и эта должность досталась мне, конечно, при условии, что вы согласитесь. То есть мне дали месячный испытательный срок». «Чудесно», — сказал я. Получилось слишком вяло, и я торопливо стал искать другое слово. «Изумительно!» Кто-то кашлянул. Я оглянулся, в дверях стоял Риген. На сей раз не ярко-голубой скелет и не двуглавое чудище, а обыкновенный Риген. Он сказал: «Только что пришел ответ на вашу радиограмму». Пересек кабинет и бросил листок мне на стол. Я прочитал текст. «Согласны, с 19 августа», — значилось там. Мелькнувшая была у меня безрассудная надежда, что мою отставку не приняли, исчезла, провалилась в тартарары к птицам-големам. По своей лаконичности ответ был под стать моей радиограмме. 19 августа, следующий приход ковчега. Начальство не теряет зря времени, ни моего, ни своего, это уж точно. 4 дня.
1: «Я думал, вы хотите узнать поскорее, Фил», — сказал Риген.
0: «Ясно», — ответил я и бросил на него убийственный взгляд. «Спасибо». С примесью злорадства, может, и немало, я подумал: «Ладно, ладно, соколик, должности тебе не достанется, иначе это оговорили бы в радиограмме. Моего преемника доставят сюда ковчег следующим рейсом». Но вслух этого не произнес, условности чересчур связывали меня. Я сказал: «Мисс Ольте, разрешите вам представить...» Они переглянулись и захохотали. И тут я вспомнил. Конечно, Риген и Нувелина вместе учились у меня в группе астроботаников, так же, как брат-близнец Нувелины Уви Бот. Но только, разумеется, никто не величал рыжих близнецов Нувелиной и Уви Бодом. Все знакомые называли их Нув и Уф. «Я встречал Нув, когда она сходила с ковчега», — заметил Риген. «Объяснил ей, как пройти ваш кабинет, раз уж вы не присутствовали на торжественной встрече». «Спасибо», — сказал я. «А арматурные стержни прибыли?»
1: «Наверное. Там сгрузили какие-то контейнеры. Торопились в обратный рейс, уже стартовали».
0: Я что-то промычал.
1: «Ну, займусь грузом», — сказал Риген. «Я ведь только хотел вручить вам радиограмму, думал, добрую весть стоит сообщить пораньше».
0: Он ушел, а я злобно посмотрел ему вслед. «Ах, он паршивец, ах он...»
2: «Мне сразу приступать к работе, мистер Рент?» — спросила Нувелина.
0: Я изо всех сил постарался выдавить на своем лице подобие улыбки. «Конечно, нет», — ответил я. «Сначала надо освоиться на новом месте, осмотреть пейзажи, акклиматизироваться. А хотите, пройдемся до поселка, там можно выпить?»
2: «Конечно, хочу».
0: Мы неспешно двинулись по тропе к горстке домов. Все дома были на одно лицо. Маленькие, одноэтажные и квадратные.
2: «Здесь славно», — сказала она. «Как будто по воздуху шагаешь, до того я легонькая. Какое тут тяготение?»
0: «0,74 земного», — ответил я. «Если на земле вы весите, ну, допустим, 120 фунтов, то здесь всего 89. И на вас это прекрасно действует». Она рассмеялась.
2: «Спасибо, учитель. Ах, да, вы мне теперь не учитель. Вы мой начальник, и вас надо величать мистер Рент».
0: «Если вы не хотите называть меня просто Фил».
2: «Ладно, только и вы называйте меня Нув. Терпеть не могу имени Нувелина, а Уф еще сильнее ненавидит имя Уви Бот».
0: «Как поживает Уф?»
2: «Прекрасно. Преподает в политехническом, но не очень доволен работой».
0: Она вгляделась в лежащий впереди поселок.
2: «Почему выстроили так много маленьких домиков, а не 3-4 больших дома?»
0: «Потому что на планетате любое здание держится в среднем не дольше 3 недель. И никак не угадаешь заранее, когда именно дом рухнет, а ведь внутри могут быть люди. Это у нас самая сложная проблема».

0: Остается только строить маленькие легкие дома на крепчайших фундаментах. Пока при разрушении дома никто еще серьезно не пострадал, именно поэтому, но... Чувствуете?
1: Вибрацию? Что это было, землетрясение?
0: Нет, сказал я. Полет птиц.
1: Что?
0: У нее было такое выражение лица, что я расхохотался. Планетат — безумная планета, пояснил я. Минуту назад вам казалось, будто вы шагаете по воздуху. Так вот, в некотором роде именно так оно и было. Планетат — одно из считанных небесных тел, состоящих как из обычной, так и из тяжелой материи. У тяжелой материи молекулярная структура сплющенная. Подобные вещества до того тяжелы, что вы бы не подняли и камешка. Из такого вещества состоит ядро планетата. Вот почему на этой крохотной планетке с поверхностью примерно вдвое превышающей остров Манхэттен тяготение составляет 0,74 земного. В ядре есть жизнь. Животное, но неразумное. Есть птицы, и по молекулярной структуре их тела сходны с ядром планеты. Такие плотные, что обычная материя для них разрежена, как для нас воздух. Они буквально летают в обычной материи, как на Земле птицы летают в воздухе. С их точки зрения, мы ходим по атмосфере планетата.
1: И от их подземного полета рушатся дома?
0: Да, и хуже того, птицы пролетают сквозь фундаменты, из чего бы мы их ни делали. Любой материал, с каким мы умеем обращаться, для здешних птиц все равно, что газ. Они летают в чугуне и стали так же легко, как в песке и глине. Только что привезли особо крепкий строительный материал, особый стальной сплав, тот самый, о котором я справлялся у Ригина, но я не очень-то надеюсь, что от него будет толк.
1: А разве эти птицы не опасны? Помимо того, что они валят дома. Разве такая птица не может с размаху вылететь из-под земли в воздух? Ведь тогда ей ничего не стоит пролететь сквозь любого из нас.
0: Ей ничего не стоит, сказал я, но так не бывает. Почему-то они приближаются к поверхности не больше, чем на несколько сантиметров. Каким-то чутьем улавливают, что рядом опасная зона. Похоже на ультразвуковой аппарат летучих мышей. Вы, конечно, знаете, почему летучая мышь даже в кромешной тьме не натыкается на предметы.
1: Да, у нее есть нечто вроде радиолокатора.
0: Вот именно, только летучая мышь испускает не радиоволны, а звуковые волны. Вот и у птиц-големов, видно, есть орган, работающий по тому же принципу, только наоборот. Они сворачивают в нескольких сантиметрах не от препятствия, а от того, что для них равносильно вакууму. Они ведь состоят из тяжелой материи, и в воздухе жить и летать не могут. Точно так же, как обыкновенные птицы не могут жить и летать в вакууме. В поселке за коктейлем Нувелина опять заговорила о своем брате.
1: Уву вовсе не по душе преподавание, Фил. Нет ли возможности подыскать ему работу на планетате?
0: Я давно извожу Землю-центр. Требую еще одного заместителя, сказал я. Работы стало неизмеримо больше с тех пор, как мы освоили новые земли. Ригину действительно нужна помощь. Ее лицо засветилось ожиданием. И тут я вспомнил. Ведь у меня уже все позади. Я подал в отставку, и Земля-центр посчитается с моей рекомендацией не больше, чем с рекомендацией птицы-голема. Я неловко докончил. Посмотрим, нельзя ли чего-нибудь придумать.
1: Спасибо, Фил, ответила она.
0: Моя ладонь лежала на столе возле стакана, и на какой-то миг девушка прикрыла ее своей.
2: Ладно, пусть это выражение избито, сказать, что меня словно током ударило, но так оно и случилось. Причем удар был не только духовным, но и физическим. Я тотчас понял, что влюблен по уши. Такой катастрофы на планетате еще не бывало ни с одним зданием. От грохота у меня дыхание перехватило. Я не видел лица Нувелины, но судя по тому, как она на миллисекунду прижала свою руку к моей и тут же отдернула, словно обожглась, она тоже ощутила частицу того тока. Я встал, чуть пошатываясь, и предложил вернуться в комендатуру. Дело в том, что положение было совершенно невыносимым. Теперь центр принял мою отставку, и я остался без всяких явных или скрытых средств к существованию. В минуту помешательства я сам себе вырыл яму. У меня даже не было уверенности, что я получу место преподавателя. Земля-центр — самое могущественное учреждение во Вселенной. Нет такого начинания, к которому оно не приложило бы руки. Если там меня занесут в черный список... На обратном пути разговаривала в основном Нувелина. Мне было над чем поразмыслить. Я хотел открыть ей всю правду, и в то же время не хотел. Отделываясь односложными ответами, я мысленно боролся с самим собой. И в конце концов проиграл сражение. Или выиграл. Ничего ей не скажу. Скажу только перед самым приходом ковчега. Притворюсь пока, будто все в порядке, все нормально. Дам себе случай выяснить, безразличен ли я для Нувелины. Не стану отнимать у себя всякую надежду. Мой единственный шанс — это 4 дня. А потом... Что же, если к тому времени она начнет относиться ко мне так же, как я к ней, объясню, каким был дураком, и скажу, что хотел бы... Нет, даже если она того пожелает, не разрешу ей вернуться со мной на землю, пока не увижу просвета в туманном будущем. Скажу только, что если я когда и пробью себе дорогу к приличной работе, в конце концов, мне всего 31 год, и я еще в таком духе. В кабинете меня дожидался Ригин, злющий, как мокрая оса. Он сказал... Эти олухи в погрузочном отделе «Земля-центр» опять все перепутали. В контейнерах с особой сталью, ну и ну. Что ну и ну? Да вообще ничего. Пустые контейнеры. В укладочной машине что-то разладилось, но об этом так никто и не узнал. Ты уверен, что наш груз должен находиться именно в этих контейнерах? Уверен, будьте уверены. Все остальное прибыло, а по накладным в этих контейнерах значится сталь. Он провел рукой по взъерошенным волосам. Это придало ему еще большее сходство с ардельтерьером, чем обычно. Я ухмыльнулся. Может быть, сталь невидимая? Невидимые, невесомые и неосязаемые. Можно я сам составлю радиограмму в центр? Выложу им все, что о них думаю. Валяй, выкладывай, ответил я. Впрочем, подожди меня минутку. Я покажу Нув, где ее апартаменты, а потом мне надо с тобой поговорить.
3: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».

Я отвел Нувелину к лучшей из свободных хижин, возведенных вокруг комендатуры. Нувелина еще раз поблагодарила меня за то, что я помогу Уву получить здесь работу, и когда я вернулся в кабинет, настроение у меня упало ниже того уровня, на котором птицы-големы хоронят своих покойников. «Да, шеф», — напомнил о себе Ригин. «Насчет радиограммы в центр», — сказал я ему. «Той самой, что я отправил утром. Прошу тебя ничего не говорить о ней Нувелине». Он хмыкнул. «Хотите рассказать ей сами, да? Ладно, буду нем, как рыба». Я с гримасой прибавил. «Не исключено, что с моей стороны глупо было посылать такую радиограмму». «То есть как?» — удивился он. «А я рад, что вы ее послали. Это вы здорово придумали». Он ушел, а я сдержался и ничем не запустил ему вслед.

0: Следующий день был вторник, если это важно. Мне он запомнился как день, когда я разрешил одну из двух главных проблем планетата. Хотя, правда, и не вовремя. Я диктовал заметки о культуре зеленотала. Планетат, конечно, важен для Земли тем, что некоторые здешние растения, не желающие произрастать в других местах, дают препараты, без которых фармакопеи было бы трудно обойтись. Дело продвигалось туго, от того, что я смотрел, как Нувелина записывает. Она настояла на том, чтобы приступить к работе на второй день своего пребывания здесь. И вдруг, как гром среди ясного неба, меня осенила идея. Я прекратил диктовку и вызвал Ригина. Он явился. «Риген», — сказал я, — «закажи 5000 ампул улучшателя рефлексов К-17. Вели поторопиться с отправкой».
1: «Шеф, разве вы не помните? Мы ведь пробовали. Думали привить себе нормальное зрение на периоды среднестояния, но эта штука не действовала на оптические нервы. Мы по-прежнему видели всякую бредятину. К-17 хорош, когда надо приучать людей к высоким или низким температурам, или к удлиненным или укороченным периодам сна и бодрствования», — перебил я. «Об этом-то я и говорю, Риген. Сам посуди, планетат обращается вокруг двух светил. День и ночь чередуются на нем так неравномерно, что мы никогда не относились к ним по-серьезному, верно?»
2: «Конечно, но...»
0: «Но поскольку на планетате нет логически замотивированных дней и ночей, мы стали рабами третьего светила, до того далекого, что его даже не видно. Мы живем по 24-часовому циклу. А период среднестояния регулярно наступает через каждые 20 часов. Улучшатель рефлексов поможет нам приспособиться к 20-часовым суткам. 7 часов сна, 13 бодрствования, и все мы блаженно проспим именно то время, когда наши собственные глаза играют над нами подлые шутки. Причем в затемненных спальнях, где мы ничего не увидим, даже если проснемся. Дней в году станет больше, но они будут короче, и никто из нас не свихнется. Расскажи, какие недостатки ты находишь в моем проекте?» Риген выкатил осоловелые бессмысленные глаза и звонко хлопнул себя по лбу. Он сказал:
2: «Слишком все просто. Вот что я нахожу. Так просто, что додуматься до этого только гению под силу. 2 года я медленно схожу с ума, а выход до того ясен, что его никто не видит. Сейчас же отправлю заказ».
0: Он было пошел к двери, но вернулся.
2: «Ну-ка, а как сделать, чтобы дома не падали? Скорее, пока у вас не прошла аура, или как там называется ваше озарение?»
0: Я со смехом ответил: «Отчего бы не испытать невидимую сталь из пустых контейнеров?» Он сказал: «А ну вас!» и закрыл дверь. А на другой день, в среду, я махнул рукой на дела и повел Нувелину гулять по планетату. Обойти вокруг нашего шарика — это как раз хорошая однодневная прогулка. Но с Нувелиной Ольтой любая однодневная прогулка будет хорошей. Я, правда, помнил, что могу провести с Нувелиной еще только один полный день. Конец света наступит в пятницу. Завтра с Земли стартует ковчег с улучшателем рефлексов, который разрешит половину наших проблем, и с человеком, которого Земля-центр посылает мне на смену. Ковчег вынырнет из нуль пространства в точке, достаточно удаленной от Солнца, Арджайл-1 и 2, а там включатся планетарные двигатели. К нам он прибудет в пятницу и вывезет меня отсюда. Но об этом я старался не думать. Я довольно удачно забыл про все до тех пор, пока мы не вернулись в комендатуру, и Риген не встретил меня усмешкой. При этом его некрасивая физиономия разделилась на две половины по горизонтали.
2: «Шеф!» — сказал он. «У вас получилось!»
0: «Приятно слышать», — сказал я. «А что именно у меня получилось?»
2: «Я о проблеме фундаментов. Вы ведь ее решили?»
0: «Точно?» — усомнился я.
2: «Точно! Правда, Нув?»
0: У Нувелины был такой же озадаченный вид, как и у меня. Она ответила: «Он же дурака валял. Посоветовал использовать содержимое пустых контейнеров, так ведь?»
2: «Ему только казалось, что он дурака валяет», — опять усмехнулся Риген. «Отныне мы именно это и будем использовать. Пустоту. Понимаете, шеф, вышло как с улучшателем. До того просто, что мы не могли допереть. И когда вы мне велели взять то, что находится в пустых контейнерах, я задумался по-настоящему».
0: На мгновение я и сам задумался, потом, как Риген накануне хлопнул себя кулаком по лбу. У Нувелины вид был по-прежнему озадаченный.
2: «Полые фундаменты», — объяснил я ей. «Как называется единственная среда, в которой птицы-големы не летают?» «Воздух. Теперь можно строить дома любых размеров.
0: Вместо фундаментов вроем двойные стены с большим воздушным промежутком. Мы теперь можем... Я умолк, сообразив, что мы теперь ничего не можем. Могут они. А я вернусь на землю и буду искать себе работу. И прошел четверг, и настала пятница. Я работал до последней минуты, так легче. С помощью Ригина и Новелины я составлял сметы предстоящего строительства. Прежде всего, трехэтажное здание комендатуры, комнат на 40. Мы работали быстро, потому что близился период среднестояния, а какая там работа, когда читать вообще нельзя, а писать можно только вслепую. Но ковчег не шел у меня из головы. Я снял трубку и позвонил радистам справиться. «Только что была связь», — сказал дежурный. «Они вышли из нуль пространства, но слишком далеко, до среднестояния не успеют. Приземляться тотчас же после среднестояния». «Порядок», — сказал я и распрощался с надеждой, что корабль опоздает на сутки. Я встал, подошел к окну. Мы неуклонно приближались к срединной точке. В северной части неба виден был мчащийся нам навстречу планетар. «Нуф», — позвал я, — «пойдите сюда». Она тоже подошла к окну, и мы стали смотреть вдвоем. Моя рука оказалась на ее талии. Не помню, как я положил туда руку, но я ее не снял, и Новелина не шелохнулась. У нас за спиной кашлянул Ригин, но он сказал: «Эту часть заказа я сейчас отдам дежурному. Она уйдет в эфир, как только кончится среднестояние». Ригин вышел и закрыл за собой дверь. Новелина как будто придвинулась ко мне поближе. Оба мы смотрели в окно на стремительно надвигающийся планетат. Она сказала:
3: «Фил, красиво, правда?»
0: «Да», — подтвердил я. Но тут же повернулся и заглянул ей в глаза. Затем, помимо своей воли, поцеловал ее и вернулся к письменному столу. Она сказала:
3: «Фил, что с тобой? У тебя, надеюсь, нет жены с 6 ребятишками, которых ты тщательно скрываешь, или чего-нибудь в этом роде? Ты был холост, когда я студенткой влюбилась в тебя и 5 лет ждала, что это пройдет, но это не прошло, и в конце концов выклинчила работу на планетате только ради... Что, я сама должна тебе делать предложение?»
0: Не поднимая на нее глаз, я простонал:
4: «Ну, я тебя безумно люблю, но буквально перед твоим приездом я послал на землю радиограмму из 3 слогов. Увольте! Значит, мне придется уехать обратным рейсом на ковчеге, и навряд ли я найду теперь даже преподавательскую работу. Потому что Земля-центр держит на меня зуб и...»
3: «Но, Фил», —
0: сказала она и шагнула ко мне. В дверь постучали. Конечно, Ригин. Раз в жизни я обрадовался тому, что нам помешали. Я пригласил Ригина войти, и он открыл дверь.
5: «Вы уже рассказали, ну, шеф?» — спросил он.
0: Я хмуро кивнул. Ригин ухмыльнулся.
5: «Хорошо», — сказал он. «Меня этот секрет просто распирал. Славно будет повидать Ува».
0: «Чего?» — переспросил я. «Какого Ува?» С лица Ригина сползла ухмылка.
5: «Фил, склероз у вас, что ли? Разве вы не помните, как 4 дня назад, перед самым приездом, Нуф отвечали на запрос Земли-центра?»
0: Я уставился на него, разинув рот. Мало того, что я не отвечал на ту радиограмму, я ее и не прочел. Кто из нас спятил, я или Ригин? Помнится, я ее сунул в ящик стола. Теперь я рывком открыл ящик и выхватил оттуда радиограмму. Руки у меня тряслись, пока я читал. «Согласны учредить должность 2-го заместителя. Кто, по вашему мнению, будет подходящей кандидатурой?» Я поднял глаза на Ригина и спросил: «Ты хочешь сказать, что я послал ответ?» Вид у него был такой же подавленный, как у меня настроение.
6: «Вы же сами велели», — ответил он.
0: «И какую же я предложил кандидатуру?»
6: «Увольте!»
0: Он смотрел на меня во все глаза.
1: Шеф, вам нехорошо?
2: Мне было так хорошо, что меня словно обдало жаром. Я рванулся к Нувелине и сказал: «Нув, выходи за меня замуж». И обнял ее как раз вовремя, перед самым началом среднестояния. Я не успел заметить, в кого превратится она, и наоборот. Но через ее плечо я увидел то, что, надо полагать, было Ригиным. «Пошла отсюда, обезьяна!» — цыкнул я, и при этом нисколько не утрировал. Именно в это он и превратился. В ярко-желтую обезьяну. Пол ходил ходуном у меня под ногами, но были и другие ощущения. Словом, я не понимал, что это значит, пока обезьяна не вернулась с воплем.
1: «Шеф! Птицы пролетают под нами! Скорее выходите, не то!»
2: Больше он ничего не успел сказать. Дом рухнул, жестяная крыша шарахнула меня по голове, и я упал без памяти. Планета — безумная планета. Но теперь она мне нравится. Это был рассказ Фредерика Брауна «Планетат. Безумная планета» в переводе Натальи Евдокимовой.
7: Человек, который управлял собой. И принадлежит он перу, как я уже сказал, Томаса Уайльда.

Когда музыка загремела вновь, пробиваясь сквозь потолок, громкое, быстрое, ритмичное, Саймон Норк перестал слышать биение собственного сердца. «Ну, давай», — приказал он ему, протягивая руку к пульту дистанционного управления стереосистемой. Он нажал кнопку, и все лампочки в квартире погасли, не тот пульт. «Давай же», — повторил он, лихорадочно перебирая сваленные в кучу на столе всевозможные пульты. «Свет, телевизор, интерком, сигнал тревоги. Включайся, будь ты проклята», — гаркнул он. От грохота музыки с потолка начала сыпаться штукатурка. «Опять эти невыносимые гаитяне. Живут здесь всего неделю, но уже превратили в жизнь кошмар». «Начинай!» — еще раз крикнул он, отыскав нужный пульт и направив его на стереосистему. Включился магнитофон. Из динамиков загремел звук бьющегося человеческого сердца, тщетно соревнуясь с сотрясающей потолок какофонией. Палец Норга надавил кнопку громкости. Биение сердца стало напоминать раскаты грома, но через несколько секунд из усилителя поднялось облачко дыма. Магнитофон смолк. «Проклятие! Пейте, кому говорю!» Саймон глубоко вдохнул и начал сокращать сердце в такт мысленно повторяемому мнемоническому ритму, который он придумал 2 года назад. Сосредоточившись, он пересек комнату, опустился на колени возле сваленной под столом кучи разнообразнейших часов и принялся ее разгребать, отпихивая в сторону ржавые часы-луковицы, сломанные настольные часы и пластиковые домики с торчащими из приоткрытых дверок безголовыми кукушками. Наконец нашел то, что искал. Старый маятниковый метроном. Саймон поставил его на стол, установил механизм на 80 тактов в минуту и плюхнулся рядом на стул, заставляя сердце сокращаться всякий раз, когда маятник пересекал центральную черту. Он задал себе следующую программу. Отсчитать 10 ударов сердца. Вдохнуть. Дважды моргнуть. Еще 10 ударов. Выдохнуть. Дважды моргнуть. Повторить все сначала. Прислоненная к стене разлохмаченная потолок швабра напоминала ему о вчерашнем вечере. Гаитяне его попросту проигнорировали. «Сволочи», — подумал он и пропустил удар. «Что же мне теперь делать? Черт возьми, они меня убивают». Кстати, настало время потеть.

Кто-то завопил. Норк сперва убедился, что вопит не он, потом позволил голове откинуться назад и уставился в покрытый трещинами потолок. Музыка все еще пробивалась сквозь штукатурку, но теперь к ней прибавились новые звуки. Обитатели верхней квартиры орали друг на друга на ломаном французском. Мужчина и женщина. Нет, мужчина и две женщины. Саймон выругался, сбился с ритма и попытался вдохнуть воздух в уже наполненные легкие. Он закашлял. Сердце остановилось, дожидаясь команды, и с сипением выдохнул, пропустив за это время еще 4 сокращения сердца. «Боже!» – пробормотал он, наводя на качающуюся стрелку метронома сперва один глаз, затем второй. Секунду спустя он заметил, каким скользким стало сиденье стула. Он забыл перестать потеть. Теперь из него вытекло столько жидкости, что на полу появилась целая лужа. Неудивительно, что он сбился с ритма. Весь баланс организма полетел к чертям. И проклятие! В доме не осталось ни капли гатарада, специального солевого раствора. Он уже четко ощущал, как сердце отказывается биться, словно превращаясь в кусок твердой резины. Вопли наверху стали громче, потом музыка загремела во всю мощь. На пределе возможностей усилителя и с искажениями. Что-то с треском рухнуло, музыка оборвалась. Вопли, однако, не прекратились. Мужчину, две женщины и целая толпа писклявых детских голосов. Превосходно. Ага. А теперь к нему кто-то стучится. Норк повернул голову к двери, пропустил еще один удар и едва не поперхнулся. Дверь открылась. Позвякивая ключами, вошла Пенни, соседка из квартиры напротив, и уставилась на Норга, прижимая к груди книгу. «Я отыскала еще одну книгу о гормонах», — сказала она. «Новые знания никогда не помешают». Саймон поморщился. Соседка была красива, умна и заботлива, и вот уже 6 месяцев он пытался ее отвадить, не переходя на грубость. Неужели она не понимает намеков? Он наблюдал, как она кладет книгу на комод рядом с другими медицинскими справочниками, которые он проштудировал столь тщательно, словно от этого зависела его жизнь. Так оно, разумеется, и было. Пенни прошла на кухню, Норк выпустил немного слюны и сглотнул. «Добавь удар к списку. Удар еще. Гатарада». Сосредоточенно наморщив лоб, соседка уже читала подготовленный Саймоном список нужных ему покупок. «Я ведь тебя просила не потеть так много». «Человек потеет, когда ему необходимо». Пенни рассмеялась, разводя в кувшине раствор. Щепотка соли и горсть сахара в пинте воды. «Я говорила, что нужно установить у тебя другой кондиционер с дистанционным управлением. Тогда я смогу устанавливать влажность своей квартиры. Совсем не трудно запрограммировать микроконтроллер, и тот никакого удар, дистанционного удар управления». Норк зависел от этой женщины и ее технического опыта, но терпеть не мог, когда ему об этом напоминали. «Поживем, увидим», — сказала она, предлагая напиток. Пока Норк подтягивал противную на вкус смесь, Пенни стояла перед ним, теребя в руках список. «Что?» — спросил Норк. «Ты ведь знаешь, я люблю тебя». «О боже, опять эти ужасные слова». «Ты не можешь всю жизнь просидеть в заперти, милый», — продолжала она. Норк нахмурился. «Я привела к тебе кое-кого, Саймон. Социального работника». Норк нахмурился еще сильнее. «Дорогой, это ради твоего же блага». Норк с трудом сдержался, иначе у него закипела бы кровь.

0: Я знаю, что такое агорафобия, произнес молодой человек. И знаю также, как вам следует себя вести. Его звали Дональд какой-то там, и от запаха его одеколона у Норга кружилась голова. Это не удар, а гора-удар-фобия. Еще Норга раздражало покровительственное выражение на лице посетителя и его жульнический трюк. Он зачесывал свои жиденькие волосы, спуская их прядкой на розовый лоб. Норг нервно пригладил собственные волосы, заметил, что они поредели, и немедленно начал стимулировать волосяные луковицы. «Но мисс Бун сказала мне, что вы 2 года не выходили из квартиры, что вы боитесь потерять контроль над собой, а это весьма характерно для...» «Не совсем так», — вмешалась Пенни. «Саймон опасается, что его отвлекут. Ему постоянно требуется заставлять себя функционировать».
1: «Что?»
0: «Да, представьте себе», — гаркнул Норг. «Видите ли», — сказала Пенни, «его организм не работает автономно, и ему приходится все делать самому». Она взглянула на Саймона, ожидая подтверждения. «А это действительно нелегкое занятие, верно, дорогой?»
1: Норг кивнул. Дональд уставился на него с изумленным недоверием. «Продолжайте».
0: «Вот что ему требуется», — начала перечислять Пенни, переключаясь на свою любимую техническую тему. «Во-первых, процессор с набором программ, таймером, интерфейсом ввода и вывода, схемами обратной связи. Затем...»
1: Дональд покачал головой. Норк уловил запах дыма.
0: «Не помешал бы и кардиостимулятор», — продолжила Пенни. «Ведь Саймон не позволит хирургам прикасаться к себе».
1: «Мясники», — подтвердил Норк. Пенни пожала плечами.
2: «И это продолжается уже 2 года», — уточнил Дональд.
0: «Саймон не называл мне причины», — ответила Пенни. «Но произошло нечто такое, после чего все системы его организма словно сгорели».
1: «Верно», — подумал Норк. «Вот и сейчас что-то горит».
2: «Мне бы очень хотелось узнать, как это произошло, мистер Норк», — сказал Дональд.
1: Пенни навострила уши, но притворилась, будто любуется вышивкой на своей юбке.
0: «Это удар. Странная история», — начал Норк и принюхался. «Точно. Опять едкий запах дыма. Он даже забивает вонь Дональдова одеколона». Гаитяне наверху принялись лупить по стенам. Вновь загремела музыка, потом смолкла. Новые вопли. Норк вздохнул и жестом попросил Пенни присесть рядом. Когда Саймон протянул ей руку, она ей начала ритмично сжимать. Каждый 5-й раз Пенни нажимала сильнее, чтобы Саймон не забыл вдохнуть.
3: «Это помогает ему сосредоточиться на разговоре», — пояснила она. Дональд кивнул, еле заметно улыбаясь.
2: «Так вот», — принялся рассказывать Норк. «Полагаю, все началось в тот день, когда я потерял в японском рыбном ресторане кончик мизинца. Мне показалось, что повар кончил рубить тунца, но я ошибся».
1: Он помолчал, пока они разглядывали его руки. Наконец Дональд поднял глаза.
2: «А, понял. Кончик пальца вам пришили. Отличная работа, даже шрама не осталось».
1: Норк покачал головой. «Если честно, то кончик пальца так и не нашли. Наверное, его подали кому-нибудь вместе с рыбой».
2: «Так вы утверждаете, что он вырос заново?» — изумился Дональд.
0: «Не будь ты смешным», — фыркнула Пенни. «Кто он, по-вашему, ящерица, что ли?»
2: «Нет, все верно», — подтвердил Норк. «Через некоторое время палец вырос, но первые 2 месяца ужасно болел. Мне казалось, что я просто умру от боли. Но самое скверное то, что сильнее всего болел именно отрубленный кончик пальца».
0: «Фантомная боль?» — высказался Дональд.
2: «Никакие лекарства не помогали, чего я только не перепробовал. Под конец я обратился к самым отчаянным средствам. Контролируемый поток образов, лечение белым шумом, даже змеиный суп. Назовите это что угодно, и я почти наверняка скажу, что испробовал и это».
0: «Бедняжка», — проворковала Пенни.
2: «Я был готов убить себя и даже купил револьвер».
0: «Саймон!» — воскликнула Пенни и сбилась с ритма.
2: «Удар, удар, удар!» — мысленно произнес Норк, прибавив для верности несколько лишних.
0: «Да, это правда. Я сидел на кухне за столом».
1: Пенни завертела головой.
0: «Вы не чувствуете?»
2: «Дым!» — кивнул Норк.
0: «Так вот, я приставил револьвер к виску».
1: «Боже мой!» — произнес Дональд. Выражение его лица изменилось.
3: Какой еще дым?
0: Взвел курок. Норк снова принюхался. Запахло чем-то новым, и это новое напугало его гораздо больше, чем дым.
3: Керосин.
0: Бензин для зажигалок. Жидкость для растопки жаровин. Он не мог угадать, но наверняка что-то весьма огнеопасное. Саймон наклонился к Дональду и набрал полную грудь воздуха, принюхиваясь к одеколону гостя. Нет, пахнет не от него. Потолок заходил ходуном.
3: «Что за дьявольщина?» – удивился, наконец, Дональд.
0: Потолок дрогнул, хлопнула дверь, и все шумы, вопли, проклятия и визг перепуганных детей стали громче. Компания спускалась по лестнице.

0: «Вы что, с ума посходили?» – орал Дональд, стоя в дверях. «Уберите отсюда эту гадость!» Норк подошел к нему, приклеивая липкой лентой возле уха таймер сердечного ритма. Вопили взрослые, верещали дети. Лестницу окутывали клубы дыма, но через некоторое время Норк сумел направить оба глаза на его источник – дымящийся матрас. Гаитянин тянул его вниз по лестнице. Одна из женщин, не переставая вопить, пыталась затащить матрас обратно на третий этаж. Крича, она подпрыгивала, и Норк видел, как болтаются ее груди без бюстгальтера под майкой с эмблемой Порто-Пренса, столицы Гаити. Выйдя из квартиры Саймона, Пенни подошла к своей двери как раз тогда, когда извергающий дым матрас, весь в красных пятнах тлеющей набивки, шлепнулся на лестничную площадку всего в паре футов от нее. И в этот же момент гаитянка выхватила пластиковый флакон с бензином для зажигалок и выпустила на матрас струю вонючей жидкости. Когда пламя вспыхнуло, она расхохоталась. Другая гаитянка безуспешно пыталась выхватить у нее флакон. Новая струя бензина окатила Пенни. «Эй!» – крикнула она. Подскочивший гаитянин рванул матрас к себе, сбив Пенни с ног, и стал тянуть матрас поверх ее извивающегося тела. Пенни ухитрилась выползти, не нарвавшись на искру, которая тут же превратила бы ее в пылающий факел. Норк заставил сердце несколько раз сократиться, глубоко вздохнул и задержал дыхание, потом отпихнул гаитянина, рывком поднял Пенни на ноги и потащил ее в свою квартиру. Возвратившись, он попытался отобрать у гаитянина матрас, пока женщина не добавила в огонь бензина. Пламя вспыхнуло с новой яростью. Норк бросился наверх и свалил ее на пол. Вокруг с них с воплями запрыгали дети. Гаитянин направился к Норку, осыпая его ругательствами. Саймон разогнал сердце, быстро поморгал несколько раз и накачал в мускулы правой руки кварту адреналина. Один быстрый удар заставил противника сложиться пополам. Завладев, наконец, матрасом, Норк выволок его на улицу. Бросив матрас на улицу, он перелез через ограждение и спрыгнул в неглубокий колодец. Отыскав садовый шланг, он повернул кран и вылез на улицу с фонтанирующим шлангом в зубах. Матрас пропитался водой за несколько секунд, прохожие остановились посмотреть на облако пара. Тошнотворная вонь ударила ему в ноздри совершенно неожиданно. Кто-то взял его за руку. Охваченный отчаянием, Норк перевел взгляд. «Боже мой!» – подумал он. «Что же я наделал?»
1: «О, Саймон!» – выдохнула Пенни. «Ты был великолепен!»

0: Следующие полчаса отложились в памяти воем сирен и толкотней пожарных, полицейских и журналистов. Окруженный толпой, Норм сидел на ступеньках дома вместе с Пенни. Он заставлял сердце биться, моргал, дышал, и его едва хватало, чтобы туманно помечтать о будущем, когда он сможет наконец в одиночестве вытянуться на постели у себя в квартире. «Ты пальцы обжег», — сказала Пенни. «Больно?» «Нет», — буркнул он, включая иммунную систему. Дональд, насколько мог, сдерживал толпу телевизионщиков, но Саймон уже ошалел от непрерывного потока вопросов. Репортеры торопились к 5-часовому выпуску новостей. Наконец, с помощью Пенни, не стараясь смотреть ей в глаза, Норк сделал заявление. «Я отвечу на любой вопрос, ответ на который не является очевидным». Теперь он смог расслабиться, поскольку был уверен, что никто из репортеров не сумеет разгадать его шараду. Как оказалось, полицейские не смогли отыскать гаитянку с флаконом бензина и арестовали взамен ее сестру. Когда же гаитянин принялся бурно протестовать, на него тоже надели наручники и выволокли на улицу. Норк с удовлетворением наблюдал, как его тащили вниз по ступенькам. Телевизионщики тут же направили прожектора на гаитян, торопясь запечатлеть драматический эпизод городской жизни, и оставили Норка сидеть в густеющих сумерках. «Давайте продолжим», — сказал Дональд, присаживаясь рядом. «Итак, вы приставили к виску револьвер и взвели курок». Норк угрюмо кивнул. «Раз начал рассказывать, придется закончить». Мой палец начал медленно нажимать на спусковой крючок, а потом, в последнее мгновение, я резко отвел ствол в сторону. Результат — огромная дыра в кухонной стене. После чего я сказал себе: «Ладно, бурдюк со слизью, раз ты и есть та самая сволочь, что заставляет меня мучиться от фантомной боли, то ты ее и выключишь. Если через 5 секунд боль не прекратится, я себя размажу по обоям».
1: «Вам не следовало так обращаться к самому себе», — чопорно заметил Дональд.
0: «Но ведь фокус сработал», — заявил Норк. «Я досчитал до 5, и боли не стало. Но это еще не все. За 2 недели я отрастил отрубленный кончик мизинца, просто приказал организму это сделать. Взял управление на себя».
1: «Но, по-моему, вы потеряли контроль», — заметил Дональд. «Если организм
0: дойдет и до этого». Следующие несколько недель я просто наслаждался ситуацией, попробовал то одно, то другое. Заметив, как на него смотрит Пенни, он решил опустить эту часть рассказа. Постепенно я стал слишком амбициозным. «Что значит вылечить отрубленный палец?» — думал я. «Так, пустячок». Мне захотелось большего. Например, переделать весь организм, стать сильным, неотразимым. Суперменом.
1: «Спесь!» — пивнул Дональд.
0: «Я потребовал слишком многого», — продолжил Норк, и организм сбунтовался. Однажды ночью я услышал голос. «Ладно, шут гороховый, ты хочешь контролировать все? Прекрасно. Делай все сам. Управляй всем». С тех пор мне приходится напоминать себе о биении сердца, не забывать дышать, переваривать пищу и так далее. Словом, поддерживать в себе жизнь. Да, я полностью управляю собой, но это хуже ада.
1: «Сейчас вы впервые за 2 последних года вышли из квартиры», — уточнил Дональд.
0: «Я горжусь с тобой, Саймон», — воскликнула Пенни, с любовью пожимая ему руку. Сердце Норка сбилось с ритма. «Самое трудное», — заметил он, помолчав. «Как следует выспаться». Полицейские собрались уезжать. Взревев мотором и сотрясая тротуар, за угол свернула пожарная машина, толпа зевак начала редеть. «Теперь мы можем вернуться в дом», — шепнула Пенни. Норк встал. Сразу же вспыхнули прожектора телерепортеров.
1: «Мистер Надж! Мистер Надж!»
2: «Джентльмены, прошу вас», — взмолился Дональд, нервно теребя волоски на поблескивающей лысине. «Я готов сделать заявление».
0: Его мгновенно окружили стервятники масс-медиа. Больше Норк никогда не видел храбреца. Поднимаясь по лестнице, он на каждой ступеньке приказывал сердцу биться. Пенни шла рядом, и от ее одежды все время воняло бензином. Саймон ухитрился закрыть дверь перед носом Пенни.
2: К сожалению, намек не подействовал. Через несколько минут она вернулась в красном купальном халате, благоухающая духами, и решительно двинулась на кухню. «Тебе надо хорошо питаться», — заявила Пенни. Пока она стояла перед холодильником, помрачневший Саймон включил аппетит. Наклонившись за картошкой, Пенни полуобернулась, демонстрируя Саймону, как распахивается ее халатик. Да, эта женщина отступать не намерена. Предоставив Пенни состряпать что-нибудь из его скудных запасов, список покупок так и остался лежать на столе, сложенный и забытый, он вновь уселся в кресло, сдвинув в сторону кучу всевозможных пультов. Час спустя, когда он сидел, заставляя желудок усвоить пищу, по телевизору начали передавать выпуск новостей. Пенни сидела рядом, на подлокотнике кресла. Кажется, она перебралась к нему окончательно. Когда начали передавать репортаж про него, Пенни восторженно пискнула. Норк разглядывал свое лицо на экране. «Только посмотри, каких ты сегодня добился успехов, Саймон. Вышел на улицу, да еще и действовал».
1: «Я едва не умер».
2: «Но ты так здорово справлялся с трудностями». Он взглянул на Пенни. «Это что, угроза?» Комментатор тем временем намекнул, что городским властям следует оценить героизм мистера Наджа, так Норк назвался репортером, и напомнил слушателям, что церемония подобных награждений уже разрабатывается. Испуганное лицо Норка заполнило весь экран. «В то время как остальные потеряли от неожиданности головы», — продолжал комментатор, — «приятно знать, что хотя бы один человек смог управлять собой».
1: «И то еле-еле», — пробормотал Норк.
2: Пенни взяла пульт и выключила телевизор, потом прильнула к Норгу и взяла его за руку. Ее халатик вновь распахнулся. «Давай поговорим», — попросила она. Саймон поперхнулся. Удар. Удар. Удар.
1: «Глупая старая тряпка», — сказала она, поглаживая махровую ткань халатика. «Сама не знаю, почему я от нее до сих пор не избавилась».
2: «Угу», — выдавил Норк, зная, что любой его комментарий будет неверно истолкован.
1: «Пенни, милая», — начал Норк, старательно глядя в сторону. «Мы уже миллион раз затевали разговор на эту тему. Секс слишком опасен для меня. Я постоянно должен держать себя в руках, детка. Это вопрос жизни и смерти».
2: «Это ты так говоришь?» Она придвинулась ближе. Халатик сполз с плеча.
1: «Это правда, поверь мне».
2: «Конечно, милый», — пробормотала она, касаясь губами его уха. «Эта женщина меня убьет», — подумал он. «Удар, удар, удар, удар!»
1: «Ага», — прошептала Пенни. «Кому-то уже очень приятно».
2: «Только не мне». Саймон не знал, куда девать взгляд, и посмотрел на комод, где лежала новая книга о гормонах. Все лампочки внезапно погасли.
1: «Это я сделала», — успокоила Пенни, согревая дыханием шею Саймона. Он услышал, как на пол упал пульт.

0: «Это я сделала», — успокоила Пенни, согревая дыханием шею Саймона. Он услышал, как на пол упал пульт. Ее рука забралась за воротник рубашки, и его сердце на несколько секунд замерло. Саймон кашлянул и заморгал. «Черт, глаза совсем не слушаются, пожалуй, пора потеть». В квартире наверху внезапно загремела музыка. Кто-то распевал, потолок трещал и вздрагивал под ударами танцующих ног. Саймон едва замечал этот шум. Пенни прильнула еще ближе. Кончик ее языка забрался к нему в ухо. «Остановись!» – пискнул Саймон, едва не перейдя на ультразвук. Чудовище не стало его слушать. «Остановись!» – простонал он на сей раз басом. Чудовище отвлеклось лишь на то, чтобы заметить. «Твое тело становится скользким. По-моему, пот тоже афродизиак, верно?» Стук! Стук! Вверху кто-то колотил по стенам и вопил. Слышались громовые крики, гремели барабаны, топали пятки танцующих, содрогались стены. С потолка, словно небесный кокаин, сыпалась штукатурка. С улицы доносился вой сирен. «Забудь обо всем», — сказал он себе. «Будь что будет». Он сумел растянуть свою жизнь еще на два бессмысленных года, но теперь игра закончилась, и пошло все к чертям. Монстр любви продолжал терзать его вздрагивающее тело, опустошая и уничтожая его беззащитные чувства. «Ну и пусть».
1: «Так-то лучше», — сказала она.
0: «Все кончилось. Ну и пусть».
1: «Правильно, так», — сказала она.
0: «Подожди минутку».
1: «О, да», —
0: выдохнула она. «Что-то происходило».
1: «Ну, наконец-то», — сказала она.
0: «Черт!» В спинном мозге, доставшемся нам от рептилии, отыскались примитивные кнопочки, управляющие возбуждением, и теперь кончик каждого из ее нежных пальчиков нажимал на одну из них. «Господи!» — простонал он, испытывая очень странные чувства. «Никогда с ним не было ничего похожего». И тут резкая боль пронзила ему грудь, выдавливая воздух из легких.
1: «Я так и знал, так и знал!»
0: Его лоб прошили копья боли.
1: «Сейчас я умру».
0: Лезвие ножа несколько раз проникло ему в пах, отыскивая точку, где боль сильнее всего.
1: «Слава Богу, сейчас я умру».
0: Кожа стала холодной и влажной, ноздри заполнил тошнотворный запах керосина, от которого останавливалось сердце. На улице выли сирены, за стенами его квартиры слышалась какофония возбужденных голосов. Визжала женщина, орал мужчина, ревела толпа, и все это на фоне гаитянской музыки.
1: «Что там такое, милый?» – спросила Пенни, подняв голову.
0: Дверь распахнулась, и они увидели силуэт полицейского. Норкс заморгал, направив глаза в нужную сторону, и закашлял. Боль в груди внезапно прекратилась. Что-то звякнуло, упав на деревянный пол. Нож. Взметнулся язычок бледно-голубого пламени, осветив искаженное лицо женщины. Полицейский вскрикнул и наклонился, задувая огонек зажигалки. Пламя отклонилось в сторону, замерцало и погасло. Мелькнул кулак полицейского, угодив женщине в лицо. Она обмякла. Из ее руки выпал второй нож, вонзившись в пол.

вспыхнул яркий свет. Пенни торопливо набросила красный халатик. Гаитянка лежала на полу. Полисмен стоял рядом, поставив ногу ей на грудь.

0: длинными к голове растрепанными волосами. От куклы несло керосином, все ее тело было истыкано ножом.
1: «Боже мой, это же Вуду!» – ахнула Пенни.
0: На улице завыли новые сирены.
1: «Полиция на мотоциклах!» – крикнул он. «И лимузины!» – добавил другой. «Они едут сюда!»
0: Через минуту квартирку Норга заполнила толпа. Заместитель мэра, окруженный затянутыми в кожу полицейскими, протолкался вперед.
1: «Мистер Надж, у меня ордер на ваш арест».
0: Норг глядел на него, моргал, напоминал сердцу биться, дышал и гадал, стоит ли продолжать это дурацкое занятие.

0: Его увезли на торжественную церемонию в мэрию и безжалостно чествовали, не давая ему опомниться. К тому времени, когда он смог вернуться домой, он едва не спал в истерику из-за пропущенных сердцебиений и мучительной одышки. Рухнув в любимое кресло, он уставился выпученными глазами в потолок. С гаитянами наконец-то справились, но он не сомневался, что они ему это все припомнят. Он потерпел поражение. «Господи, призови меня к себе», — пробормотал он. Его сердце на секунду сжалось, потом забилось в 10 раз быстрее обычного ритма. Грудь напряглась, легкие расширились. Температура тела резко подскочила, левую половину тела 15 секунд заливал пот. Волоски на руках поднялись дыбом и зашевелились. «Я пошутил, Господи!» — выдохнул Норк. «Не надо меня призывать!» «Что-то происходит!» Пальцы на ногах поджались, уши шевельнулись, веки заморгали. Ноготь на левом указательном пальце вырос на полдюйма и отвалился ровно, словно после идеального маникюра. Саймон чихнул 4 раза подряд, содрогнувшись всем телом. «Что за чертовщина?» Голова его начала отделяться от тела. Он проспал 8 часов за 10 минут, потом дверь распахнулась.
1: «Привет», — сказала Пенни. «Хочу тебе кое-что показать».
0: Никогда, честное слово, никогда Саймон не переступал порога ее квартиры. Пенни провела его прямиком в спальню.
1: «Это мой центр управления», — сказала она.
0: Саймон ни на секунду не усомнился в ее словах. Вдоль одной из стен тянулся длинный рабочий стол, прогибающийся под тяжестью всевозможной электронной аппаратуры, компьютера, осциллографа, генератора сигналов, цифровые вольтамперметры.
1: «Нравится?»
0: «Я потрясен».
1: «Посмотри сюда».
0: Один из компьютеров стоял включенным. Его дисплей заполняли эзотерические письмена, но в самом низу, заключенные в рамочке, мигали два знакомых слова.
1: «Сердцебиение»,
0: «дыхание». Норк пощупал пульс. Его сердце билось синхронно с миганием слова «сердцебиение». Гордо улыбаясь, Пенни кивнула. Норк снова посмотрел на экран. Слово «дыхание» мигнуло, и Саймон, не в силах сопротивляться, втянул в легкий воздух.
1: «Как?»
0: Словно притянутый магнитом, он подошел ближе и расслышал тихое гудение, работающей под столом аппаратуры. Широкая разноцветная змея проводов выходила из компьютера и скрывалась под столом. Норк присел, отыскивая второй конец змеи. Под столом оказалась картонная коробка, набитая проводами, трубками и маленькими жужжащими механизмами. И было в ней еще кое-что. Нечто беспомощно подергивающееся, подпрыгивающее и вибрирующее. Нечто мягкое и безвольное, с растрепанными волосами и нарисованной улыбкой.
2: «Это же я!» — воскликнул Норк, выпрямляясь.
0: Голова его закружилась... Ноги подкосились, он потянулся вперед к клавиатуре компьютера и стал лупить кулаком по столу, отчаянно пытаясь разбить управляющую им машину. Пенни оттолкнула его в сторону, быстро нажала несколько кнопок на клавиатуре. Саймон застыл, не в силах согнуть ноги.
1: «Программу еще не

0: каждым годом находить новые лица все труднее. С каждым годом сложнее убегать. Теперь подобная мысль приходила ко мне особенно часто, и было непросто не думать об этом. Такси мягко плыло в потоке машин, усыпляло, и я попросил сделать музыку громче. Автомат отреагировал на голос, мигнул огоньком, усиливая звук. Такси изменились с тех времен, когда я пользовался ими до нового времени, новой реальности, с которой пришлось столкнуться людям. Водителей заменили микросхемы, так безопаснее для пассажиров. Никаких лишних источников заразы в маленьком замкнутом пространстве. Пропала индивидуальность. Теперь все машины внутри на одно лицо и на один запах. Пахли они дезинфекцией и пластиком.
1: Этот пластик...
0: Я вздохнул, прижавшись лбом к холодному стеклу. Пластик теперь повсюду. У него нет эмоций, нет души, нет истории, которую я мог бы прочесть. Нет прошлого. Лишь одно настоящее. Мимолетное и совершенно пустое. Раньше было проще. Память дерева, тепло кожи. Я хорошо помню их на своих руках во времена, когда мир был комфортен даже для таких, как я, беглецов, ворующих чужие лица. Казалось, теперь началась другая эпоха, где люди стали умнее, осторожнее и, как ни странно, более внимательны друг к другу. Во всяком случае, большинство из них. Такси остановилось в проулке недалеко от ярко освещенного проспекта, списались деньги, мою температуру снова проверили датчики, дверь разблокировалась.
2: «Спасибо за поездку»,
0: – прошелестел мягкий женский голос.
2: «Городская транспортная служба ждет вас снова».
0: Я вышел под моросящий дождь, посмотрев на низкие тучи. Хотелось вдохнуть этот влажный воздух, насыщенный запахами прелой листвы и мокрой брусчатки, но приходилось быть как все, носить фильтры, чтобы не выделяться из толпы. А фильтры гасили большинство запахов, но почему-то только не антисептик. Дома на проспекте стояли монументальными незыблемыми великанами, тянулись острыми шпилями в небо, дремали уставшие за лето каштаны, первые этажи кое-где уже закрыли бронированные ставни. Начинался сезон заболевания.

выживание. Рестораны и магазины переставали работать на несколько месяцев, и город менял свой облик. Очень легко и быстро. Убери яркие витрины, и перед тобой совершенно иной мегаполис. Он хмурится и становится мрачнее, холоднее, соблюдает между тобой и собой дистанцию. Все уже привыкли. Я поднял воротник короткого пальто. Конец октября, холодно, словно вот-вот пойдет снег. Сунул руки в карманы и быстро зашагал по тротуару, закиданному желтыми листьями, в сторону парка. Отличное место для того, чтобы переночевать в безопасности. Машины неслись на полозьях фонарного света, раскидывая колесами влажную ледяную морось, притормаживая лишь у светофоров. Возле ближайшего, выплыв со стороны крыш, завис большой дрон в ярко-белой расцветке. Над двумя двигателями воздух чуть подрагивал, и дождь превращался в пар. Я скорее почувствовал, чем увидел, как луч патрульного скользнул по автомобилям, затем по прохожим, в том числе и по моему лицу. Проверка температуры, история антител — обычное дело в нынешние времена. Когда болел в последний раз, как перенес, соблюдал ли карантин. Кое-кто до сих пор недоволен подобной слежкой. Мол, вмешательство в личную жизнь, но здесь я на стороне закона, что само по себе звучит довольно иронично. Иногда забота о выживании популяции важнее морали и правильных поступков. Да и глупо возмущаться после двух десятков лет. Все знают, что человечество ведет бесконечную войну с вирусом, участвует в гонке вооружений. Кто быстрее? Ученые, которые изобретают все новые и новые формы вакцины, или вирусы, которые меняются иногда в течение нескольких месяцев, приспосабливаясь к новым условиям? Я усмехнулся своим мыслям, подумав, что сам ничем не отличаюсь от вируса. Чтобы выжить, мне приходится меняться и приспосабливаться. Забавная аналогия. Я вновь подумал о людях. Когда они опять не успеют и проиграют? Такое уже было во время третьей волны болезни, когда подходящее лекарство искали слишком долго, и в некоторых странах разразилась настоящая катастрофа. Хорошо, что не здесь. Без людей я не выживу. Как не выживает без них и вирус. Стоило бы подумать о том, что я и он — те еще паразиты. Правда, между нами все же есть разница. Я не причиняю вреда. Дрон полетел, двигаясь против потока машин. Я проводил его взглядом, посмотрел на нескольких прохожих в разноцветных масках. С каждым годом находить новые лица все труднее. Когда зазвонил телефон, я выждал 5 гудков, прежде чем принять вызов. Приложил его к уху, ничего не говоря. «Меня нашли», — сказал незнакомец. «Мне всегда звонят те, кого я не знаю. Голоса разные, мужские, женские, детские, но интонации и манера речи неизменны. Нас в Москве осталось слишком мало, чтобы не узнавать друг друга». «Где?» «У отрицателей. На старом заводе». Он назвал адрес. «Понял. Я попробую». На автобусной остановке стояли несколько человек, все далеко друг от друга, и когда я подошел к терминалу, люди посторонились. На табло горели цифры 21 и 3. 21-я волна вируса, день 3. Можно было бы вызвать статистику по городу или стране, или миру, посмотреть динамику, сложный математический анализ прогнозирования, но сейчас не до этого. Я открыл карту московских пробок, понял, что если снова брать машину, то не успею, и почти бегом направился в сторону станции МЦК. Поезд, алосеребристая приземистая стрела, как раз сбрасывал скорость, появляясь из-за поворота. Вновь контроль температуры,
и опять на датчиках мои стандартные 36,6. Где бы я ни находился, выше температура никогда не поднималась. Хорошо, что людей сегодня почти нет, поэтому никаких очередей. Шаг в маленький предбанник, волна фиолетовых лучей дезинфекции, шипение разблокированных дверей. Теплый и чистый зал пах стерилизационными растворами. Его только что вымыли, и пол оставался скользким. Я пробежал по эскалатору, выскочил на перрон, как раз когда поезд остановился. После улицы вагон показался жарким, а свет в нем нестерпимо ярким. Всегда так бывает, особенно к вечеру. Кроме меня еще четверо. Все, конечно же, в масках и перчатках. Маски, разумеется, непрозрачные. За годы, как только заканчивалось вольное и безопасное лето и приходила новая волна измененного заболевания, люди облачались в защиту, точно воины прошлого, в латы. За поколение это стало привычкой, обыденностью. Таким же логичным правилом, как чистка зубов по утрам. Гигиена, безопасность, своя и близких. Ты делаешь сущую малость, которая не требует от тебя усилий, чтобы никто из тех, кто тебе дорог, не заболел. Обычная человечность. Разумная предосторожность. Именно за это я и люблю людей. Но именно из-за этой предосторожности теперь у таких, как я, масса проблем зимой, осенью и весной. Лишь летом можно относительно легко найти лицо. Раньше, во времена, которые порой мне начинают казаться сказкой, все было гораздо проще. Я посмотрел на часы. 1:27. Еще есть время для этого меня. В окне мелькали матовые теплые огни, отражаемые в зеркальной поверхности шоссе. Вечерние дома. Несколько старых, начатых, да так и остановленных строек. За эти годы город мало изменился. Он застыл в некоем состоянии, летаргическом сне. Вообще крупные города на планете перестали расти. Все, кто мог, выехали в пригороды, маленькие лесные поселки или вернулись в свои районы, больше не стремясь туда, где много людей. Города теперь как море. Летом небольшой прилив, но стоит промелькнуть сентябрю, начинается отлив. Прохожих на улицах все меньше. В офисах лишь самые необходимые сотрудники. Большинство давно привыкли работать из дома. Людей меньше, а мне проблем больше. От скуки я стал смотреть на монитор, висевший под потолком вагона. Все те же цифры, 21 и 3, горят в правом углу экрана. Бегущая строка внизу. До выпуска вакцины осталось 64 дня. Пожалуйста, будьте здоровы. Информация по новому вирусу. Мой взгляд зацепился за столбик BP1. Неплохо. 2 года назад он был 3. Раньше, в эпоху до начала бесконечной пандемии, люди в современном мире мало обращали внимания на сезонные болезни. Грипп был вещью обыденной, но о нем практически не говорили. А уж о таких вещах, как тот же базовый показатель вируса, знали только специалисты. А теперь он известен каждому школьнику. Всем ученикам показывают онлайн-лекции и даже мультики. Сегодня утром я как раз видел один. В моду вновь вернулась тема зомби, а потому люди, ответственные за агитацию здоровья, использовали ее, чтобы привлечь молодое поколение. Смешная и запоминающаяся история. Петя заразился зомби-вирусом и укусил Васю. Вася не заболел, Пете не удалось передать вирус дальше, и его схватили полицейские. Базовый показатель вируса равен 0. Он не может передаться другому человеку. Если Вася все же заболел, то базовый показатель вируса равен 1, и один зараженный может заразить еще одного. Если Петя укусил не только Васю, но и Женю, и тот тоже заболел, то базовый показатель равен 2, и так далее.
Это такая арифметическая прогрессия, показывающая опасность эпидемии и возможный рост числа зараженных. И на ней эпидемиологи строят математические модели распространения вируса и создают прогнозы. А система здравоохранения готовится к тому, как пройдет эта волна и сколько коек потребуется. К слову, за прошедшие годы медицина стала куда лучше, чем прежде, и больницы с персоналом работают точно отлаженные часы. В здравоохранение вкладываются большие деньги, и профессия врача последние 20 лет стала очень популярной и уважаема. А памятники тем, кто погиб, спасая людей, есть во многих районах города.

0: На следующей остановке вошли две девушки в масках, мигающих неоновыми огнями. С любопытством посмотрели на меня, пришлось отвести глаза. Сейчас мне не до бесед с ними, надо торопиться. В ином случае, возможно, я попробовал бы пожать кому-нибудь из них руку, если смог бы убедить снять перчатку. Но на это требуется много времени. Время — бесценный ресурс, который я никогда не могу восполнить, не говоря уже о том, чтобы купить.
1: У родителей в тамбуре перед квартирой сломались лампы, стояли еще со второй волны. Надо менять на новые.
0: Голос из-под маски звучал приглушенно, очки матово поблескивали.
1: Удобно, в раз всю дрянь сжигают. А начальник отца установил на крыше высотный сад.
2: «Это здорово», —
0: произнесла вторая.
2: «Ему-то точно теперь не надо записываться в парк на прогулку. Сейчас очередь на неделю вперед. Скорее бы снова лето».
1: «Ничего, скоро вакцину выпустят, можно будет еду на вынос в ресторанах брать»,
0: — утешила ее подруга. Я едва не пропустил свою остановку, слушая разговор. Глянул на часы. «Проклятье! Возможно, я уже опоздал». Пришлось прыгать через турникет и, оттолкнув какую-то женщину, нежелательный контакт, вскрикнувшую от возмущения, протиснуться в проем под синий свет, а затем дальше через автомобильную дорогу с редким движением. Тени все еще оставались стабильны, не двигались. Я успею. На этот раз менять личину будет легко, особенно когда вокруг отрицатели. Так везет довольно редко. Забор из старого кирпича, фабричный, цвета запекшейся глубины крови, тянулся бесконечной ломаной линией. Когда-то здесь делали электроды, работали тысячи людей, а теперь лишь районы складов, пустующих офисов, бесконечных курьерских служб и роботизированных таксопарков. Я несколько раз приходил сюда, ночевал, если не желал возвращаться в посторонние дома, извлекая из памяти не мои слова, привычки и действия, чтобы соответствовать тому поведению, какое было изначальным у моего носителя. Я уставал играть навязанную мне роль. Как и врать, особенно если этого можно легко избежать. Некий отдых, который я позволял себе хотя бы раз в неделю. Меня облаяла одинокая черная собака, единственный охранник этого места. Но без злобы, скорее для порядка, чтобы напомнить о себе. Я пролез через дыру в стене, оказавшись среди мрачных складских помещений, нависающих надо мной. Снял очки, маску, перчатки. Оставил их здесь же, под ржавым стальным листом, с удовольствием трогая металл голыми пальцами. Не удержался, провел рукой по кирпичам, ощущая все шероховатости и неровности. Соблюдая чужие правила, легко забыть о том, каким ты был прежде. До той поры, пока находить новые лица не стало все труднее и труднее.

0: Фабричный двор пустовал. Растущая луна летела по небу, ныряя в рваные тучи, словно дельфин в бушующем море. Арка в старом здании с заложенными кирпичом окнами зияла точно разверзнутая пасть чудовища. На ребристой трубе, черным графитом выделяющейся на фоне неба, зло горели алые глаза огоньков. Я заметил, что тени вокруг единственного здесь фонаря, лампа которого защищена жесткой проволокой, то и дело вздрагивают. Пришлось снова посмотреть на часы и убедиться, что я успеваю. Я вошел в темную арку, и почти тут же из мрака выступили двое плечистых мужиков в длинных куртках и черных масках. Секунду мы разглядывали друг друга. Наконец, тот, что слева, произнес глухо, но без враждебности.
1: «Это закрытая территория, пацан. Заблудился?»
0: «Не все могут воспринимать тебя серьезно, когда ты в теле 13-летнего. «Нельзя умереть от того, чего нет», — вместо ответа сказал я им, физически ощущая, что тени за спиной качаются в такт фонарю. «Они уже ищут меня, знают, что я где-то здесь, но пока не видят». Они чуть расслабились. Я видел, как опустились плечи, а правый сунул руки в карман и достал пачку сигарет, а потом снял маску, заставив ее повиснуть на ухе, как большую уродливую сережку. Лицо у него было круглое и добродушное. Я запомнил его на всякий случай. Щелкнула зажигалка, заплясал маленький теплый огонек. Мужик с удовольствием затянулся, глянув на меня из-под тяжелых век сонными глазами. Курили сейчас редко. Слишком высоки риски, а ни один нормальный человек не желает уменьшать свои шансы. Не то что в прошлом. Отрицателей подобное утверждение не касалось. Их, по моей логике, нормальными назвать никак нельзя.
1: «Ты немного маловат», — наконец сказал он.
2: «Раньше это никого не смущало».
0: Он подумал, кивнул.
1: «Ход 25, пацан».
2: «Знаю».
0: Охранник отошел в сторону, открывая мне дорогу. Под их взглядами я пересек фабричную площадь, заваленную деревянными поддонами, почерневшими и пропитанными влагой. Остановился возле стальной двери без ручки, несколько раз ударил в нее кулаком. Со скрежетом раскрылось маленькое окно. Меня изучили, затем лязгнули засовы, впуская в крошечный предбанник, где под потолком горели алые лампы. Здесь я почувствовал звук. Низкое ритмичное гудение, откуда-то снизу отдававшееся в полу, переходящее через подошвы моих ботинок в голени.
1: Бум! Бум! Бум!
0: На этот раз никто ничего не сказал насчет моего возраста. Никто не измерял температуру, и никто не шарахался от того, что я без маски и перчаток, хотя пришла новая волна. Два вышибалы и девушка-привратник смотрели на меня равнодушно. Их лица я тоже запомнил.
2: «Как узнала о нас?»
0: — спросила она, забирая деньги. Здесь предпочитали наличные, не страшась грязи на купюрах.
2: «Из сети», — коротко ответил я.
0: Ответ, который не говорил ничего, но объяснял все. Закрытые вечеринки ковид-диссидентов случались, и о том, где они пройдут, можно было узнать от правильных людей в правильных местах. Если тебе повезет совпасть с одной из них по времени, и ты отчаялся найти новое лицо, то лучшего способа, чтобы перезапустить игру в прятки, не найти. Кажется, один из нас так и поступил. Но поздно. Протянул или не смог пожать руку. Оставил свой отпечаток, и теперь, даже если он подобрал новую маскировку, его выследили и заберут, если я ему не помогу. Не возьму к себе. Двое нас, так близко друг к другу, смутят охотников. Дезориентируют их, и этого вполне хватит, чтобы сбежать. Я подобное проделывал за свою жизнь много раз. Девушка мотнула головой в сторону металлической лестницы. Мол, проходи. Никого из них я больше не интересовал.
2: «Спасибо»,
0: — сказал я, с обезоруживающей улыбкой протянув ей руку. Она на мгновение застыла. Я видел по ее лицу, как собеседница с усилием преодолевает инстинкт, который вбивали ей долгие годы, и который, несмотря на ее убеждения, все еще продолжал действовать. Пожимать руку незнакомцу запрещено. Это опасно и совершенно негигиенично. Но этот блок привратница преодолела, протянув мне худую, немного шершавую ладонь. Когда мы соприкоснулись, у меня в голове на мгновение вспыхнуло, промелькнул миллион картинок, а затем еще столько же. Я оборвал яркий поток, разжав пальцы. «Достаточно».

0: Чем ниже я спускался, тем громче гремела музыка из множества колонок. Наконец я оказался на металлическом балконе с решетчатым полом и холодными витыми перилами, чуть покрытыми ржавчиной. Большое помещение раньше было подвалом, а теперь его превратили в зал для вечеринок. Точка для диджея, стойка бармена, танцевальная площадка. Все залито алым и зеленым светом. Напротив, в самой дальней точке от меня, проход дальше. Здесь собралось человек 300. Танцевали, сидели на длинных зеленых диванах, стояли в очереди за напитками. Я знал их всех, хотя и видел впервые. Успел насмотреться, определенные люди ведут себя похоже. Часть из них пришли сюда в первый раз, исключительно из любопытства, чтобы проверить, посмотреть и рассказать другим. Были те, кто желал показать свою храбрость. Себе или товарищам — это уже вопрос второй. Были умники, по крайней мере, именно таковыми они себя считали, раз способны просчитать шансы, следя за статистикой и понимая, что в самые первые дни подцепить что-то опасное гораздо менее реально, чем через несколько недель после начала волны. Зато можно похвастаться друзьям, неважно какого они возраста, что был в таком месте, как в прошлые времена. Разумеется, имелись и убежденные фанатики, сильно отличающиеся от праздных зевак. Протестующие против законов или нарушения свобод личности. Общество лиц, свободных от масок, сообщество незащищенных рук и прочее. Те, кто считал, что вируса не существует, что прививки сжигают мозг, что болезнь — это заговор правительства, инопланетян, майя, лунных призраков, киборгов, китайцев на худой конец. Удивительные существа — люди. В любой стабильной популяции всегда найдется небольшой процент тех, кто желает угробить ее из-за своей глупости, зашоренности, страха или отсутствия способности просчитать последствия действий. Даже на четверть шага. Подобным можно показывать мячик, говорить, что он круглый, но они сходу придумают тебе тысячу и одно доказательство, что мячик не круглый, и будут верить в это, несмотря на все факты. Объяснят тебе, кому выгодно, чтобы ты считал мяч круглым, и почему именно этот кто-то вручил тебе ошибочную теорию существования круга, и как ты должен бороться с этим ложным знанием. А особо талантливые придут к тому, что это не мяч, а форма жизни, давно желающая поработить человечество. И у этих вот милых ребят обязательно найдутся последователи. Часть из них станет ершиться, пока не почувствует себя плохо. Тогда они побегут к врачам с мольбами, чтобы их спасли. А когда выздоровеют, то тут же сообщат, что в помощи не нуждались, их заставили, и вообще это была просто легкая простуда или какое-то другое заболевание. Такое уже 20 лет продолжается. Никто не удивляется. Но если подобные вечеринки находит санитарная полиция, то всех закрывают на карантин и принудительно прививают, несмотря на жалобы и стоны. Но пока они танцевали и веселились. А я, прикрыв глаза, пытался найти того, кто мне звонил. Смотрел, расфокусировав зрение на противно мигающие прожекторы, пока не уловил движение теней, не совпадающие с движением источников света. Внизу, где-то за диванами. Прыгая через ступеньки, я рванул туда, оказался среди пляски, ничего не слыша от грохота колонок. Лица! Давно их столько не было, и я не успевал запоминать эти ярко-красно-зеленые пятна. Все разные. Молодые, взрослые, старые, по крайней мере, двое заражены, хотя и не знают об этом. «Добро пожаловать в мир, где существует то, во что вы не верите», — с грустной иронией подумал я, протиснувшись мимо одного из них. «У меня хотя бы есть причина не бояться того, что мне не может навредить, в отличие от моих преследователей». Взгляд на часы. 51 минута. Обратный отсчет неумолим. Проход за диванами с бледно-зелеными лампами был тусклым и вел в еще один зал. Тени здесь бились в такт чужого сердца, ползли по стенам, слепо хватая щупальцами за каждого человека, пускай те и не ощущали этого. Того, кого искал, я увидел почти сразу. Он сидел с ногами на стуле в кругу света, не шевелясь и едва дыша. Закрыл глаза, чтобы его не нашли, и пока эта уловка действовала. Невысокий, чуть пухловатый, с бледной песочной бородой и большими красноватыми руками. Я подошел к нему решительным шагом, ткнул в плечо. Он вздрогнул, распахнул глаза, и тени обезумели. Пришли в движение и начали стягиваться к нам со всего зала. 20 секунд, и будет совсем поздно для него. Он протянул мне руку, и я крепко пожал ее, чувствуя, как мой сородич теперь рядом, ощущая его безмолвную благодарность за то, что я успел. Человек на стуле опустил ноги на пол, заморгал, оглядываясь. Затем потрясенно встал, всем своим видом показывая, что не понимает, где находится и что с ним случилось. Мы оставили его, вышли обратно к танцполу, и я отдал сородичу девушку-привратника. Показал лицо, все, вплоть до каждой морщинки, пускай он и сам его видел, когда пришел сюда. А затем передал ощущение от ее руки, весь калейдоскоп картинок жизни, памяти, личности. Иногда мы делимся друг с другом самым ценным, что у нас есть. Семью следующими днями. Вновь теплая волна признательности, а потом мы стали я, когда он ушел. Тени продолжали искать его, но больше по инерции, и я ощущал их дикое разочарование и злость. 38 минут. Пора и самому прятаться. Я заказал у бармена мохито. Светловолосый парень с чуть вытянутым лицом посмотрел на меня с иронией, затем наклонился и, перекрикивая гремящую музыку, сказал:
1: «Рановато тебе! Могу сделать безалкогольный!»
0: Без маски ходить не рано, алкоголь... Смешно. Ну, пусть так. Я кивнул, принимая его предложение, протянул руку.
1: «Иван!»
0: Он удивился моей серьезности, но подыграл, ответил рукопожатием, ослепив меня картинками своей личности.
1: «Дмитрий!»
0: Я не стал дожидаться напитка. Направился к выходу. Всегда стараюсь заботиться о тех, кого использую вопреки их воле. Оставлять мальчишку здесь значит подвергать его ненужному риску. 30 минут. Девушка-привратник вернула мое пальто, напоследок подмигнув мне. В ее глазах читалась все та же благодарность. Я вышел в холодную ночь, пересек фабричный двор, надел спрятанные перчатки, очки и маску. На небе опять никакой луны, а дождь зарядил еще сильнее, разгоняя по домам последних редких прохожих. Поезд пришел в облаке мороси, разбрасываемый воздушным потоком. На миг она заискрилась в ярком свете станции, серебром и синим неоном осела на перроне и моем пальто. Я вошел в пустой вагон, сел и дождался, пока закроются двери, потому что тени на станции едва ли не плясали. Они почувствовали меня и знали, что вот-вот увидят. 15 минут до конца отсчета. Нет смысла тянуть. Я поблагодарил моего друга, чьим гостем был 7 дней. Да, он не услышит моей благодарности, не запомнит ее, да и вообще не вспомнит, что произошло, но я был ему благодарен. За уют, за безопасность, за новую жизнь и память. Я отпустил его и прищурился, когда ярко-алые и ядовито-зеленые прожекторы ударили мне в глаза. Музыка была повсюду, обволакивала танцевальный зал, отдавалась в костях, гремела безумными барабанами электронных шаманов. Я знал себя нового. Воспоминания чередовались со скоростью тасуемой карточной колоды в руках профессионального игрока. Детство, юность, молодость, мать, отец, первая любовь, первая боль, опыт, ошибки, неудачи, достижения, стремления, привычки, привязанности, ненависть, желания, мечты, социальные связи, болезни. Стоп. Я снизил температуру тела до комфортной для себя и проверил все системы, начиная с нервной. Быстро и привычно, скользя по только мне видимым ориентирам. Нашел аллергию на кошек, перелом ключицы после падения с мотоцикла и зачатки Паркинсона, который пробудится лишь через несколько десятков лет. Я вымел его из своего организма, выбросив вместе с ним и аллергию. Полностью срастил кость, чтобы в такую погоду ключица не давала о себе знать. Пускай я здесь и временный гость, но это моя единственная возможная плата тому, кто невольно пустил меня к себе. Один человек в неделю. Четверо в месяц. 48 в год. Малость на самом деле. Но и такой расклад нравится не всем. Например, тем, кто теперь охотится на нас. Некоторые считают, что мы не должны вмешиваться, помогать. Но мы помогали людям всегда. Во все времена. Таково наше призвание. Раньше нас было больше. Раньше мы встречались. Раньше мы не убегали. Все изменилось, но наша цель никуда не делась. Мы как вирус. Вирус меняется, совершенствуется, обманывает антитела, чтобы те не узнали его в следующей волне. Мы делаем то же самое. Нам приходится меняться, путешествовать раз в неделю из тела в тело, чтобы нас не нашли. И мы лечим тех, кто дает нам шанс выжить. Я посмотрел на руку, не увидел часов. Нашел их на второй полке барной стойки, где оставил, когда начал смешивать коктейль. Черно-оранжевые, спортивные, с поцарапанным циферблатом. Взял их, застегнул браслет и установил таймер на 168 часов. Отсчет пошел.

0: Ты что, еще не кайфуешь, Лорен?
1: Я медленно поднял голову.
0: Такое ощущение, будто она чужая. Какого-нибудь садомазохиста, который набил ее песком, использовал язык вместо половика, глазницы вместо ванночек для реактивов, после чего выставил ее под холодный осенний дождь. Надо мной возвышалась Энн-Мари, хозяйка дома, со стаканом в руке.
1: Море спиртного, поглощенное минувшей ночью, почти не убавило ее неиссякаемого жизнелюбия.
0: «А что, разве я похож на человека, который уже кайфует, Энн-Мари?»
1: Я сидел на полу в углу гостиной Энн-Мари, обхватив руками сжатые в коленях ноги. На мне был замызганный пиджак, который я носил целую неделю, причем сутки напролет. Мои волосы походили на стог сена, накиданные каким-нибудь особо бестолковым представителем семейства Сноупсов. Заросшая щетиной физиономия была заляпана сохлой горчицей, следы стабильно составляющих мой рацион латочных хот-догов.
0: Вокруг кружило и пузырилось, булькало и бурлило, пенилось и хохотало, вопило и визжало, дышало и гоготало, тренькало и крушилось — всенародное мероприятие под названием «тусовка». Я оказался на вечеринке, вовсе не собираясь веселиться.
1: Энн-Мари пыталась сфокусировать на мне свои поблескивающие бурундучьи глазки и в итоге, очень по-женски сосредоточившись, преуспела.
0: Ну, если на то пошло, Лорен, то я видел у тебя и более веселым, и уж, конечно, более нарядным.
1: Из дальней комнаты донесся звон разбивающегося стекла, за ним визг, крики «Ура!» и, похоже, треск срываемых с карнизов занавесок.
0: «Энн-Мари», — сказал я устало, — «а может, вам лучше пойти и проведать остальных гостей? Они, сдается, крушат ваше распрекрасное жилище».
1: Кажется, это было сказано об одном из наиболее скудоумных королей Англии. «Будьте осторожны, подавая королю какую-либо идею, ибо однажды заронив в его голову, ее едва ли возможно извлечь обратно». Энн-Мари, особенно после обильного возлияния, была не менее твердолобой. А я в тот момент был единственным объектом ее внимания.
0: «Ах, да мне на это все наплевать», — радостно сказала она. «На эту ночь я купила специальную праздничную страховку. В конце концов, не каждый день доводится встречать новые столетия».
1: Замечание проницательное и бесспорное, Энн-Мари.
0: «Видишь ли, мне плевать, кто сегодня чем занимается. Главное, чтобы все ловили кайф. Именно поэтому я о тебе и беспокоюсь. Ты же явно кайф не ловишь».
1: «Кайф». Это понятие в голове моей больше не укладывалось. Теперь мне с горя начало казаться, что я вообще никогда не понимал этого слова. Я сомневался, что хоть кто-нибудь его понимал. Мне хотелось одного, чтобы меня оставили в покое до полуночи. Столкнувшись взглядом с Энн-Мари, я попытался заложить в нее эту мысль.
0: «Энн-Мари, вы знаете, зачем я пришел на вашу вечеринку?»
2: «Как зачем? Ну, разумеется, за тем, чтобы покайфовать с друзьями».
0: «Нет, Энн-Мари. Когда-то, возможно, я приходил именно за этим, но сейчас, увы, нет. Я пришел, Энн-Мари, лишь потому, что вы живете на 49-м этаже».
1: Совершенное замешательство тотчас преобразило физиономию Энн-Мари, так будто она была куколкой с кнопкой на спине, с помощью которой можно переключать выражение лица.

0: Отсюда хороший вид на город, Лоурен, но вы его уже 100 раз видели. Сегодня ночью, Энн-Мари, я намерен увидеть его, как вы бы сказали, лично и непосредственно. В полночь, когда все будут отмечать начало чудесного столетия, я намерен открыть вашу стеклянную дверцу. Допустим, никто из этих заядлых тусовщиков не успеет ее разбить. В ином случае я просто перешагну раму с торчащими из нее осколками. Я окажусь на том маленьком участке голого бетона, который по вашему настоянию называют патио, и с обрамляющих его перил немедленно брошусь в открытое пространство, покончив таким образом со своей окончательной и бесповоротной ничтожностью. Кто-то нажал на кнопочку на спине Энн-Мари, и на ее лице вспыхнула маска изумленного неприятия.
1: А вы представляете, Лорен, какой переполох поднимется среди тех, кто будет в это время кайфовать?
0: Я и сам не очень-то тверд в своем намерении, Энн-Мари. Но, по-моему, это единственное, что мне остается. Энн-Мари уселась возле меня на корточки, попутно омочив мне брючину содержимым своего бокала. Плевать.
2: Ну, расскажи старушке Энни, что произошло, Лорен? В чем дело?
0: Все очень просто. Ровно неделю назад вся моя жизнь рассыпалась, как дешевые наручные часики. На протяжении 1 часа от меня ушла Дженни, и я был уволен с работы.
2: То-то, я думаю, она с тобой не пришла. А что случилось?
0: Да я до сих пор не знаю. Вернулся домой и обнаружил записку. Она гласила, что Дженни улетает в Лос-Анджелес с неким Рейнальдо.
2: Ну и дела. Ты знал про этого Рейнальдо?
0: Она уверяла меня, что все это несерьезно. Я закрыл лицо руками и 30 секунд слушал, как кто-то скулит, пока не понял, что это я сам скулю.
2: «Ну и ладно, Лорен», — сказала Энн-Мари, поглаживая меня по плечу. «Не очень-то она тебе подходила».
0: «Но я, черт подери, все же люблю ее!»
2: «Другую себе найдешь, я уверена, если только приведешь себя в порядок. А знаешь, ведь твоя новая любовь может быть здесь. И работу себе найдешь, в этом я тоже уверена».
0: Я, должно быть, ужасно громко и зловеще рассмеялся, желая привлечь внимание окружающих, что мне и удалось. Даже Энн-Мари была, похоже, ошеломлена. А она-то знала, каково мне.
2: «Не говори мне», — начала она.
0: Я испугался собственного крика, но ничего не мог поделать.
3: «Да! Меня заменили экспертной системой! Пакет программ за $1000 занял мое место! 6 лет высшего образования, нахер! Мне остается только правительственный лагерь повышения квалификации».
2: «Говорят, еда удалась на славу», — выдавила из себя Энн-Мари.
0: Я кое-как встал на ноги. 7 ночевок на скамейках и паровых решетках не прошли даром.
3: «Плевать мне, что там подают, хоть фазанами фаршированного! Я намерен покончить с собой, вы меня слышите, вы все! Я намерен хорошенько спикировать. Покупайте билеты!»
1: «Лорен, умоляю! Люди хотят вступить в новое тысячелетие в бодром настроении!»
0: Из меня вышли все соки. Сказать, что я был как мешок с дерьмом, значит приукрасить действительность. Я чувствовал себя как пустой мешок, в котором когда-то было дерьмо. «Ладно, Энн-Мари, ваша взяла. Я буду примерным мальчиком, пока не пробьет полночь. А потом я поступлю как изувеченный голубок». И вновь Энн-Мари проявила врожденный кретинизм.
1: «Вот и прекрасно, Лорен. Прежде чем ты успеешь совершить свой необдуманный поступок, тебя непременно что-нибудь отвлечет. Так, сейчас посмотрим. Во-первых, тебе надо немного выпить. Потом мы познакомим тебя с каким-нибудь интересным человеком. С кем бы ты хотел поговорить?»
0: «Ни с кем».
3: «Слушай, кончай валять дурака».
1: «Знаю! Есть один классный персонаж, его Сэм привел. Парень считает себя греческим богом или кем-то в этом роде, представляешь? С ним ты забудешь о своих дурацких проблемах».
0: «Он что, Харон?» «С Хароном я бы, пожалуй, затусовался».
3: «Шарон? Я же сказал, что это парень. Давай, пошли».
0: Я позволил Энн-Мари увести себя. На ближайший час у меня планов не было. Веселье вокруг нас набирало скорость, как пианино, сброшенное с пентхауса, обещая столь же эффектный зубодробительный финал. 5 оккупировали середину комнаты, играя в бутылочку на раздевание. В ход пошла, кажется, бутылка детского масла. Зрители в числе трех человек расположились на софе, игнорируя, похоже, тот факт, что одна из ее подушек подает признаки тления. В углу напротив меня наблюдалось скопление туловищ вокруг какой-то хреновины наподобие булькающего кальян. Народ собрался перед плоскоэкранным телевизором, играя в застольную игру. Каждый раз, когда великовозрастный Дик Кларк говорил «Да здравствует миллениум!», тот, кто не успевал прокричать «А мы провожаем 999-й!», должен был глотнуть из бутылька мятного ликера. То, что выглядело запеленутым в новогодний флаг младенцем, оказалось карандашным рисунком на стене. Приглядевшись, я понял, что это карлик, нарисованный в изысканно непристойной манере. Из соседней комнаты доносился, заглушая звуки рвотных конвульсий, грохот магнитофона, и я чувствовал, как танцующие сотрясают пол. Все здание, в общем, ходуном ходило. Ничто, однако, не могло прервать сон мышеподобной женщины, заснувшей в 6 футах над полом на узеньком книжном шкафу. Никогда не врубался в вечеринке. Жара или дикий холод, оглушительный грохот или гробовая тишина, скука или перевозбуждение, перенаселенность или безлюдье, еды слишком много или слишком мало, пьяный угар или воздержание. Вечеринки всегда заключают в себе ту или иную крайность. Мне не доводилось присутствовать на вечеринке просто приятной, без излишеств. Возможно, таких вообще не бывает. А уж безумство в квартире Энн Мари по поводу конца столетия таковым точно не было.
1: «Подумать только», — сказала Энн Мари, проводя меня мимо распластанного тела, завернутого подобно пижонистому манекену в занавески, которыми гости, как я слышал, незадолго до этого воспользовались не по назначению. «Сейчас вот, наверное, миллиарды таких же вечеринок проходят по всему миру».
0: «Потрясающее наблюдение».
1: «Глупыш! Где же, черт возьми, этот грек?»
0: Мы вошли в кухню, и нам чуть было не снесло головы цветастой летающей тарелкой, которая врезалась в стену и разбилась у самой двери.
1: «Ах ты, сука! Ублюдок!»
0: Энн Мари встала между ними.
1: «Жюли Мелисса! Как мне жаль! Это была тарелка из фарфорового сервиза! Прошу прощения, Энн Мари! Так ему и надо! Я застала его с этой уной в ванной!»
0: «Говорю тебе, она только попросила меня застегнуть ей платье».
1: «А как оно, интересно, оказалось расстегнутым?»
0: «Ну-ну-ну», — сказала Энн Мари. «Я думаю, вам надо поцеловаться и заключить мир. Не хотите же вы начинать новые тысячелетия с глупейшей склоки, правда?» Уверившись в том, что для примирения сделано все возможное, Энн Мари оставила истеричную парочку в покое. Заметив на стойке бутылку Смирнов, она тут же ее схватила. Поставила свой стакан рядом с неизвестно чьим вымазанным помадой и плеснула водки себе и мне.
1: «На вот тебе. Так что если... А, вон он!»
0: Она потащила меня к человеку, сидевшему в одиночестве на стойке. Если соединить Кейт Ричардс в апогее наркотической зависимости и Чарльза Буковски на 6-м месяце попойки, скрещенного с нашпигованным морфием телом Майлза Дэвиса на пороге смерти, и остановить трансформацию в точке полураспада, то у вас получится некое подобие того типа. Он был в сандалиях, в одеянии, напоминающем голубую атласную пижаму, и с вялым пренебрежением ел гроздьями виноград. «Рассеянный» — самое приличное слово, словарную статью, о котором он мог бы проиллюстрировать. Энн Мари поздоровалась с ним.
1: «Привет. Хочу тебя кое с кем познакомить. Это Лорен. Лорен, познакомься. Забыла, как тебя зовут?»
0: С ленивой тщательностью пережевывая виноград, он сказал: «Бахус».
1: Я почти слышал, как ветерок, поднятый этой репликой, пронесся в голове Энн Мари. «Ну хорошо, мистер Бакус, вы с Лореном мило пообщаетесь. Я пошла к народу».
0: Энн Мари ушла. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Тишина будто сомкнулась вокруг нас, как водоем, странным образом отделив от всех остальных. Я стал думать, что надо говорить и зачем это надо делать. Трудно изжить привычку к общению. В итоге избрал интонацию легкого сарказма. «Что же это с твоей фигурой, чувак? Тебе ведь, кажется, покрупнее положено быть. А как же венок из плюща? Цветочнику не успел забежать? Погоди, дай подумать. Клуб анонимных алкоголиков, World Gym, я Ральф Лорен, а ты новичок». Я выпил, созерцая его из-под тишка, ожидая.

0: Не в той же связи состоим, в какой ты с промежностью своей мамочки. Но потом я понял, что мы можем и без суда сговориться. До сих пор получаю 30% с каждой проданной кассеты. «Это круто», — сказал я. Потом сорвал у него виноградину и запустил ее через всю комнату, чтобы поддержать тонус. Водка прошла по пустому пищеводу и ударила в голову. Показалось вдруг, что для воплощения моего замысла быть пьяным — это даже лучше. Я двинулся в сторону Смирнов, решив добавить, но Бахус остановил меня. «Погоди, дай я». Я подставил стакан, не зная, чего ожидать, и он накрыл его правой ладонью. Из нее хлынуло вино, как из винного стигмата. Я сделал вид, что нисколько не удивлен. «Уберешь шланг?» Бахус пожал плечами. «Как хочешь». Я попробовал вино. Прохладный ветерок на зеленых холмах, брызги океана и солнцепек, тенистый ручей под древней дубовой рощей. Вино — высший сорт. Голова стала легкая, как вордсвортовское облачко. Голос Бахуса, казалось, доносился из соседней галактики. «Видишь ли, называть это можно как угодно. Вечеринки, пирушки, карнавалы, оргии, сатурналии, мардиграс, гадес. Можно называть это вакханалией, ведь я же в свою собственную дуду дую. Но у всех празднеств есть определенная логика. Книгу гребаную мог бы написать про движущие силы тусовки. И одна из глав была посвящена случаям вроде твоего. Я глотнул еще чудесного вина». «И кто же я именно?» «Призрак на торжестве. Самоубийство. Висельник и дуралей». Я попытался унять дрожь. «Ну и что с того? Ты что, отговорить меня собрался?» Бахус поднял вверх руки, показав мне ладони. Что до трубочек или дырок, то ничего похожего я там не заметил. «Ни в коем случае. Я лишь предлагаю свой олимпийский взгляд на вещи, не более того». Я вдруг устал разговаривать. Устал жить. До полуночи оставалось 15 минут, и мне хотелось лишь поскорее развязаться. «Тебе что, больше пойти некуда?» Бахус засмеялся. «А я и так везде». Я собрался было уйти, но это меня остановило. «Что-что?» Заговорщически наклонившись ко мне, незнакомец произнес: «Все вечеринки, которые были, есть или будут взаимосвязаны, как и все войны, и все совокупления. Так, по крайней мере, говорят Венера и Марс. Ты должен лишь знать, как попадать с одной на другую». «А как ты это делаешь?» «А меня просто всюду одновременно приглашают. Боги, они такие. Видишь ли, я самый настоящий дух тусовки, повсеместный фронт волны, который воплощается в физическое тело, как только позволяют условия. Но если ты хочешь попробовать, то нужны некоторые приспособления».
1: «Приспособления?»
0: Бахус откинул правый рукав. Вены у него на руках были не голубые, а роскошно алые. А под одеждой у него тоже определенно не имелось никаких трубок. Он поднял пустой рукав, приняв манерную позу мага. Я не отводил глаз, а он, как-то странно передернувшись, призвал некий предмет. Это был праздничный рожок, сделанный из пластмассы и бумаги. С его раструба свисали целлофановые вымпелы. «Дунешь в него один раз, и сразу куда-нибудь перенесешься, беспорядочно смешиваясь с веществом вечеринки». «Беспорядочно?» Он снова пожал плечами. «Вот упрямый. Один поддатый ученый по фамилии Гейзенберг как-то пытался мне это объяснить, но я не въехал. Стохастический, пробабилистический, хаотический, в Сократии то смысла больше. Ах да, и вот еще что. Где бы ты ни оказался, ты заключен в психологические рамки тусовки. На каком бы сборище ты ни возник, ты не можешь просто взять и попасть из него, скажем, в Нью-Йорк на день перемирия».
1: «Как это?»
0: «За пределами особого пространства тусовки ты будешь чужаком по отношению к пространству времени. Твое сверхъестественное присутствие вызовет немедленное превращение всей твоей массы в энергию. Хиросима по сравнению с этим — искра в камине».
1: «Неважно, — говорю я. Плевать».
0: Бахус сунул мне рог в карман пиджака. «Не зарекайся».
1: Слышу, я опять что-то говорю, причем сам того не желая. «Ты упомянул какие-то приспособления во множественном числе».
0: Бахус ухмыльнулся и снова задергал рукой. Возникла треугольная карнавальная шляпа в горошек.
1: Не успел я опомниться, а он уже нацепил ее мне на голову, свирепо протянул.

0: засунув резинку под подбородок. Дает возможность разговаривать и понимать на всех языках. И вот еще что. Он материализовал сумку на молнии, набитую разноцветными конфетти. Посыпь немного на кого хочешь, и они присоединятся к тебе, после того, как ты дунешь в горн. Он опустил конфетти мне в другой карман. Шел бы ты уже. Вот-вот полночь. Засим Бахус раскрутил меня и двинул ногой в крестец. Я упал на колени. А когда поднялся, его как не бывало. Однако праздничная шляпа была на мне, а прочие реквизиты я тоже нащупал в карманах. Что за хрень? Ничего в моей жалкой жизни не изменилось. Я двинулся к дверце патио. Ни один из гостей Энмари меня не остановил. То ли они были так заняты болтовней, то ли им было все равно, а самой Энмари поблизости не оказалось. Как и следовало ожидать, принимая во внимание мороз и сумерки, маленький балкончик был пуст. Я закрыл за собой стеклянную дверь, отделившую меня от тепла и людского шума. Ощутив руками прохладу узких гладких перил, я забрался на них ногами. Город раскинулся подо мной, как витрина магазина Тиффани. Ветер задувал в рукава, манил за собой. Глаза начали слезиться. Я перегнулся вперед, потом заколебался. Неужели это и вправду единственный выход? Кто-то подтолкнул меня сзади. «Увидимся!» — раздался крик Бахуса. Пролетев этажей 12, я достал рог и поднес его к губам. Закрыл глаза и заиграл, как заправский трубач, выдавая злобное, протяжное... Чудовищный ледяной ветер, обвивавший мое пикирующее тело, утих. Ощущение падения ушло. Я вроде бы сидел в большом, мягком и удобном кресле. До меня донесся грохот пляшущей на столе посуды. Кто-то пыхтел и фукал, еще кто-то хрюкал, третий пищал. Потом тот, кто хрюкал, заговорил. Вернее, закричал высоким нечеловеческим голосом.
1: «Обмажьте-ка ему уже маслом!»
0: Я открыл глаза. Над нарядным чайным столиком раскинулось, простирая изумрудную тень, огромное дерево. Пахло свежей травой и теплыми лепешками. Безумный шляпник держал Соню за щиколотки, а мартовский заяц давил на крохотные плечики грызуна, проталкивая ее в сахарницу. А лиса, разумеется, только что ушла. Оставив попытки, безумный шляпник поставил Соню лапками на стол, а голова ее так и осталась в сахарнице. Писк ее постепенно затихал, превращаясь в храп. Безумный шляпник снял цилиндр и потер свой покрытый жиденькой порослью скальп. Вокруг ленты на его шляпе я заметил темную влажную полоску. «Обмажьте-ка ей уши маслом!» «Зачем? С какой стати? Мы же не собираемся ее есть, правда же?» Мартовский заяц брезгливо поморщил нос, подергал бакенбардами.
1: «Дурень! Ну, конечно, нет! Соню можно есть только в те месяцы, которые заканчиваются на «о», например, в мае!»
0: Положив шляпу на стол, безумный шляпник сказал:
2: «Насколько я припоминаю, именно вы посоветовали мне когда-то добавить масло в часовой механизм. И всем нам известно, что из этого вышло. Почему же на этот раз должно быть иначе?»
1: «Вы же не будете спорить, что время, которое показывают ваши часы, когда в их механизм добавлено масло, сильно разнится со временем, которое они показывали прежде?»
0: Безумный шляпник достал часы из кармана и скорбно посмотрел на них, после чего опустил их в чашку с чаем.
1: «Да, именно так. Хотя они теперь правильны только два раза в сутки, зато дни кажутся гораздо длиннее». «На этот раз я предложил только масло», — напомнил мартовский заяц, клюя носом. «Вы сказали уши, а не глаз. Уши Сони необходимо намазать маслом, утверждали вы. Я помню это вполне отчетливо, ибо это повергло меня в такое замешательство, какого я никогда не испытывал и, надеюсь, никогда не испытаю».
0: Мартовский заяц обиделся.
1: «Никогда я такого не говорил. Я всего лишь утверждал, что у нашего сомнамбулического приятеля в ушах масло, его нужно вытереть».
2: «Это вранье».
1: «Это правда».
2: «Нет, вранье».
1: «Нет, правда».
0: Из чайника раздался сдавленный голос.
3: «Почему бы не попросить джентльмена в колпаке урегулировать разногласия?»
0: Мартовский заяц и безумный шляпник повернулись ко мне. Я попытался вжаться в кресло, но бутылочки с надписью «Выпей меня» под рукой не оказалось. «Господи Иисусе, зачем я ввязался в эту историю? Проклятый Бахус!»
1: «Глубочайшая мысль!» — вскричал безумный шляпник. «Кто может быть более беспристрастен, чем тот, кто не имеет ни малейшего представления о происходящем?»
0: Сощурив на меня один глаз, мартовский заяц сказал:
3: «Сомневаюсь, что он подойдет. Он как будто что-то ищет. Разве может нам помочь тот, у кого есть миссия? Мы уже пытались привлечь мисс из миссии, но она оказалась ни на что не годной».
0: Мартовский заяц захлопал в лапы.
3: «Все понятно, он ищет Алису».
0: Соня, схватив одной лапой носик чайника, а другой ручку, ухитрилась стащить его со своей головы.
3: «Не думаю. Девчонку какую-нибудь ищет, вот и все».
1: «Ну хорошо. На этот случай имеется королева».
3: «Или герцогиня», — добавил мартовский заяц. «А обе не замужем».
1: «А как же король?»
3: «Королю нечего делать с герцогиней. Это грязные сплетни, распускаемые валетом».
1: «Так что ж, король не захочет жениться на королеве».
3: «А чего ему возражать? Муж должен поступать так, как угодно жене, тем более, если он так всемогущ, как король».
1: «Что ж, значит, решено? Наш друг с сахарной головой сегодня женится на королеве?»
3: «Непременно».
1: «Великолепно!»
0: Заяц и шляпник, взявшись за руки, принялись танцевать и петь.
3: «Писать и веселиться, на свадьбу мы идем. Жених башки лишится, когда-нибудь потом».
0: Соня, между тем, прошлась по столу и шагнула мне на колени. Я невольно отпрянул от этого мохнатого комочка. Однако сдержался, позволил ей свернуться клубком и заснуть. Я не осмеливался что-либо предпринимать внутри этой галлюцинации. Я не врубался, как ее воспринимать. В любом случае, я был вполне готов к тому, чтобы в любой момент грохнуться на тротуар под окнами Энн-Мари, когда завершится этот амброс-берсианский период маниакальной мозговой активности. Продолжение рассказа Пола Ди Филиппо «Говорила мне мама, не ходи» в следующей части эфира «Модели для сборки» на Радио Энергия.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». В этой части нашего эфира продолжение рассказа Пола Ди Филиппо «Говорила мне мама, не ходи». Прекратив поясничать, два странных существа обступили меня с разных сторон.
1: «Вина выпьете?» — спросил мартовский заяц.
0: «Спасибо, мне уже хватит. Вы не могли бы ответить на один вопрос?»
1: «Если только вы его зададите».
0: «Допустим, все, что сказал мне Бахус, было правдой. Тогда как же я оказался на фиктивной вечеринке вместо настоящей?»
2: «Фиктивной? Кто сказал, что мы фиктивные? Это вам кто-то небылиц наплел. Вот это, по-вашему, фиктивно?»
0: Мартовский заяц наклонил голову и дал мне потрогать свое длинное плюшевое ухо. «Нет», — вынужден был признать я. «Отнюдь».
1: «А несчастная Соня? Если бы мы были фиктивны, как вы фиктивно утверждаете, разве смогла бы она есть конфетти в вашем кармане, чем она сейчас увлеченно и занимается?»
0: Забеспокоившись, я посмотрел вниз. Хотя глаза ее были закрыты, Соня каким-то образом залезла ко мне в карман, прогрызла дыру в сумке хранилища конфетти и теперь набила ими пасть. «Эй!» Я вскочил на ноги, скинув Соню на землю. Она лежала на спине, апатично двигая челюстями. Вдруг безумный шляпник со страшной силой выкрутил мне руки.
3: «Нельзя так обращаться с тем, кого вы только что отравили!»
4: «Отрубить ему голову!»
0: Появилась королева со своим двором. Меня почему-то порадовало, что у их карточных фигурок имелось слегка выступающее третье измерение. Это придавало происходящему некоторую благовидность. Палач в маске двинулся в мою сторону. В руке он держал не топор, а нож для масла, взятый со стола.
5: «Мне так жаль, что мы сейчас не сможем пожениться», — сказала королева. «Но я не могу выйти за убийцу, пока он не заплатит за свои преступления смертью».
0: Я почувствовал, как сталь ножа коснулась моего горла.
1: Резко дернувшись вперед, я взгромоздил безумного шляпника себе на плечи.
0: Он летал между карточных фигур, внося сумятицу в их ряды. Я достал рог Бахуса и поднес его к губам. Слышу, мартовский заяц кричит:
6: «Великолепно! Фанфары по случаю собственного обезглавливания!»
0: А потом я исчез. В неровном свете двух развеивающих сумерки факелов я увидел вывеску над дверью мраморного особняка, гласившую: «Если раб без приказания господского выйдет за ворота, то получит 100 ударов».
6: «Латынь!»
0: — послышался сонный голос с моих колен.
6: «Как же мне хочется читать на этом прекрасном языке! К несчастью, в школьные годы у меня развилась привычка засыпать, как только учитель начинал декламировать Цезарем. И до сих пор какая-нибудь крошка Вилли Винки немедленно погружает меня в сонное царство».
0: Соня, стоявшая на задних лапках, начала облизывать ладонь и водить ею по круглому, ненамазанному маслом ушку. Я не верил своим глазам.
1: «Что вы здесь делаете?»
6: «Как что? Привожу себя в порядок.
5: Меня определенно мазали сырыми чайными листьями. Прошу прощения, если я вас смущаю.
6: А что, там, откуда вы пришли, считается неучтивым прихорашиваться на публике?»
0: Волшебные конфетти Бахуса определенно работало, как и было обещано. Я надеялся, что все связанное с безумным чаепитием осталось далеко позади. Было понятно, однако, что с Соней мы связаны теперь навечно. «А где латынь-то?» — спросил я.
6: «Как где? На вывеске, где же еще?»
0: «Это английский».
6: «Прошу прощения. Я англичанка, и мне хочется думать, что я признала бы соотечественников, встретив его. Нет, это латынь. Или я не отношусь к подотряду Сони».
0: Я оттянул завязку и приподнял шляпу, не снимая ее. Надпись была на латыни. Я снова надел шляпу. Надпись была на английском.
6: «Ах, черт побери!»
0: Моя плачевная участь предстала вдруг передо мной во всем своем великолепии. Затянувшийся хмель перегорел в моих венах быстрее пороха, и я ощутил неимоверную тяжесть, преклонившую меня к земле. Я был проклят. Я больше никогда не попаду в свою родную эру, разве что мимоходом. Это подтверждает вьющаяся во времени и пространстве стезя моих перевоплощений с помощью рога. И приходящая сущность вечеринок, в которые я вынужден был вживаться, уверяла в том, что эти беспорядочные перемещения я буду совершать постоянно. Сколько в среднем длится пирушка? 8 часов? Ну, положим, день. Мне пришло в голову, что засиживаться до конца вечеринки для меня теперь так же убийственно, как и пытаться покинуть ее пределы в самом разгаре. Нет, как только вечеринка начинает закругляться, при первом же «уже поздно, нам пора, было очень весело», я должен затрубить в трубу и исчезнуть. Терпеть не могу тусовки. А теперь я был обречен провести за посещением тусовок весь остаток своего чудовищного существования. Летучий голландец в светском круговороте. Я предпочел быструю и относительно безболезненную, хотя и грязную смерть, жизни среди канапе и коктейлей, крошечных, утыканных зубочистками хот-догов и пустопорожней болтовни, вульгарных студенческих склок и скучных трапез в Белом доме между открытиями галерей и празднованиями бар-мицвы. Я развернулся и побежал прочь. Насколько может быть тягостна вечная участь новой звезды? Услышав приближающиеся голоса, я остановился. Я забыл о том, что существуют другие люди. Моя кровавая смерть непременно унесла бы тысячи невинных. Я-то был вполне согласен уйти, а вот становиться орудием массового уничтожения не хотелось. Проклятый Бахус! Зевнула Соня.
6: «Эта латы хороша, как ромовый пунш, которым вымываешь из глаз песчинки».
0: Уже привычная близость Сони почему-то принесла вдруг успокоение ввиду надвигающихся незнакомцев, и я попытался разбудить ее. «Нет, не спите! Не спите!»
6: «Боюсь, что это не в моих силах».
0: Свернувшись в клубок, Соня наполнила воздух своим грызуньим храпом. Я быстренько схватил ее и вновь шагнул в полумрак, моля Бога, чтобы не пересечь невидимую границу тусовки. Хорошо это или плохо, но взрыва не произошло. Шумные визитеры поднялись на широкое крыльцо с колоннами перед дверью особняка. На всех были роскошные цветные подпоясанные тоги, кроме рабов, одетых более грубо и единообразно. Граждане же, явно пьянствовавшие уже какое-то время, напоминали паруса Триер под порывом ветра. Великан, похожий на Зеро Мостелла, громко сказал:
7: «О, Тримульхион, ты богатый невежа, выбившийся из рабов. Манеры у тебя не лучше, чем у камелеопарда, и все же мы выпьем твоего фалернского».
8: «Молчи, Гликон, а то хозяин услышит», — посоветовала пожилая женщина с вопиюще густым для любой эпохи макияжем.
7: «А мне какое дело? Я ему прямо в его сифозную морду скажу».
8: «Тише, ради меня».
7: «Ну ладно, ладно».
0: Теперь заговорила молодая женщина, явившаяся, кажется, без сопровождающих.
8: «Все остальные тоже могут войти. Мне еще надо кое о чем позаботиться».
0: Гликон захохотал.
7: «Бьюсь об заклад, поставить новый писарий на твою сладенькую дырочку. У жриц Приапа всегда по горло работы».
0: Даже жертва грубости Гликона присоединилась к хриплому смеху, хотя в ее хихиканье сквозило некоторое раздражение. Она огрела его пуком растений, которые держала в руках, и сказала:
8: «Квартилла прощает твою гнусную выходку, Гликон, но я не уверена, что мой бог настолько же милостив. Приапу очень не нравятся подобные оскорбления».
0: Гликон побледнел.
9: «Умоляю, Квартилла, я не хотел тебя оскорбить. Может быть, я смогу загладить вину, пожертвовав 100 сестерциев храму».
8: 200 сестерциев быстрее загладят гнев олимпийца».
9: «Отлично», — пробурчал Гликон. «Я пришлю утром раба».
0: Громадный человек с мечом начал колотить в дверь. Он был мерзкий, как сточные воды, и испещрен рубцами, как дряхлое дерево в переулке, где живет твоя возлюбленная. Алкоголь обратил то, что мне казалось природной воинственностью, в бурлящую злобу.
10: «Открывайте, радиохила! Эрмерос, здесь бурлит тусовка!»
0: Дверь распахнулась, и гость набросился на иссохшего привратника в зеленые ливреи.
11: «Не нужно кричать, граждане! Трапеза только что началась. Проходите же скорее, пока ночной воздух не принес мне гибель. Сперва правой ногой, будьте внимательны».
0: Бражники вошли, аккуратно надлежащим образом переступая порог. Квартила, покинутая на крыльце, внимательно огляделась, как будто за ней кто-то следил. Приглушая храп Сони на своей груди, я задержал дыхание, боясь, что она меня заметит. В свете факелов она, казалось, сошла с полотна Алма-Тадема, богиня прерафаэлитов с сине-черными волосами в шелковом одеянии. Пока я созерцал ее хрупкую красоту, она зажгла свой букет от факела, наполнив воздух благоуханным дымом. Бросив горящие травы на камни, задрала юбки и села на корточки над костром. Плеск струйки мочи, заливающий огонь, наполнил воздух.
12: «Именем Приапа, Митры и Эйлетии я приказываю демону тотчас явиться!»
0: Странный порыв заставил меня шагнуть вперед. Квартила завизжала и, потеряв равновесие, откинулась назад. Ее юбки задрались до бедер. В одной руке у меня почивала Соня, другую я протянул ей. Она пожала ее несколько боязливо. Когда она поднялась, я сказал: «Я здесь. Что вам угодно?» Глаза жрицы широко раскрылись от благоговения.
13: «Не могу поверить. Это как сон наяву. Надо же было знать, что это случится в ночь перед моим последним испытанием. Хотя уже я давным-давно пытаюсь демона вызвать. Но как бы то ни было, вот он. Ты! Собственной персоной, знакомый и настоящий. Странно, что ни дыма, ни грома не было».
0: «Там, откуда я пришел, дым и гром не в моде. Разве что, когда воздают высшее возмездие. Хотя в этом случае мы все равно используем зеркало».
13: «Нет, пойми меня правильно, я вовсе не жалуюсь. Ты без этого неотразим. У тебя такой наряд странный и вообще. А что это за веревка висельника у тебя на шее? Не волнуйся, если стесняешься, можешь не отвечать. Я только вот что хочу сказать. Мне и в голову не приходило, что демонам нужно бриться, как простым смертным».
0: «Мне сейчас туго приходится. От меня ушла жена». Квартила сверкнула глазами.
13: «Ну да, конечно. Каждый инкуб должен совокупиться с суккубом».
0: «Да, она из них», — согласился я. Квартила снова схватила меня за руку.
13: «Ты должен пойти со мной в храм. Если тебя увидит Альбуция, верховная жрица, тогда меня точно ждет повышение. Маменька с папенькой будут так гордиться».
0: Она попыталась свести меня с крыльца, но я быстро высвободился. «Боюсь, не получится, жрица. Мне нужно быть на этой вечеринке. Или еще на какой». Квартила приложила большой палец к изящному подбородку, а указательный к уголку рта. Она была совершенно очаровательна.
13: «Я все поняла, ты пьян».
0: «Да. Это все Бахус, черт бы его побрал».
13: «А этот? Это не мудро пренебрегать заветами скопца Энарха. Советую тебе во всем ему повиноваться».
0: «Можно подумать, у меня есть выбор».
13: «Слушай, а может быть, после вечеринки? После сможешь прийти?»
0: Мне страшно не хотелось ее разочаровывать. «Посмотрим». Она загорелась, как греческий огонь.
13: «Чудесно! Я всю ночь ни на шаг от тебя не отойду. А чтобы никто не распознал, кто ты есть, я выдам тебя за одного из своих провожатых. Этакий незваный гость, следующий по пятам за хозяином».
0: Перспектива сопровождать квартиру на вечеринке меня, в общем, устраивала, так что я согласно кивнул. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
13: «Как мне тебя называть? Демоном, конечно же, не стоит».
0: «Лорен».
13: «Грубоватое имя. Может, Лаврентиус?»
0: «Сойдет». Удовлетворенная моим новым прозвищем, Квартилла ловким движением разгладила юбку и постучала в дверь огромного особняка Тримальхиона. Тут же появился морщинистый привратник и впустил нас. Сорока в золотой клетке, висевшей недалеко от входа, приветствовал нас стрекотом. Перед нами открылась длинная колоннада, отделанная цветными фресками.
14: Видишь злобного плешивого старика, который изображен в каждой сцене? Это портреты хозяина.
0: Он правда участвовал в Троянской войне и посещал Элизиум вместе с Меркурием? Квартилла обворожительно повела плечами.
14: Когда ты достаточно богат, то можешь воплотить в живописи самую приятную из своих фантазий.
0: Привратник удалился в свою каморку рядом с дверью и принялся лущить горох в серебристую чашу. Затем перед нами появилось существо среднего рода.
2: «Евнух отведет вас на празднество», — сказал привратник. «Кстати, этот зверь знает, что не должен гадить на роскошные ковры моего хозяина».
14: «Я совсем забыл, что со мной еще дремлющая Соня».
0: «Он вполне учтив, хотя чай порой проливает».
2: «Ну так смотрите, чтобы на парчу не пролил».
0: Мы последовали за евнухом по коридору и вскоре вступили правой ногой вперед в роскошную столовую. Огромная, битком набитая комната была освещена несколькими масляными светильниками, свисавшими с потолка. Вокруг главного стола были расставлены полукольцом три больших ложа, а повсюду было множество маленьких стульчиков и кресел. Люди слонялись туда-сюда, смеялись, болтали, пили и поглощали изящные миниатюрные закуски. Не успели мы войти, как нас окружили слуги. Проворные мальчуганы. Одни обмывали нам руки ледяной водой, другие держали золотые кувшины, куда она стекала. Потом нам тщательно вытерли руки. Соню пришлось посадить на плечо. Я почувствовал, что с меня стаскивают обувь.
9: «Эй!»
0: Слуги снимали сандалии из квартиллы.
14: «Они только педикюр сделают, Лаврентий. А что, в царстве Гадеса педикюр не носит?»
0: «На вечеринках нет».
14: Как изголодавшаяся приблудная кошка, взятая в особняк Рокфеллеров, Квартилла блаженствовала от уделяемого ей внимания. «Это неотъемлемый элемент цивилизации. Я, наверное, уже лет 5 не была на хорошей вечеринке».
0: Я решил не мешкать. «Пошли, пойдем, познакомимся с хозяином». Оба босые, мы прошли по устланной коврами комнате. Квартилла была явно недовольна тем, что ей не дали как следует сделать педикюр.
14: «А что, демоны все такие прыткие и нетерпеливые?»
0: «Только те, у которых отняли жен, работу, дом и помешали совершить самоубийство».
14: «Вот оно что!»
0: Мы оказались около верхнего ложа, как назвала его Квартилла. С одного края возлежал Тримальхион, завернувшись в красный шерстяной шарф. У него, очевидно, был насморк. На фресках его скудные достоинства были явно преувеличены. Рядом с откупщиком лежал Эрмерос. Его тога была изгажена ошметками поглощаемых им креветок, а в волосатой лапе он сжимал гигантский кувшин вина. Мы остановились, а он громозвучно рыгнул, затем обвел квартиру наэлектризованным до предела взглядом.
15: «О, моя любимая жрица!» — залепетал Тримальхион. «Как прекрасно, что ты соблаговолила прийти! Надеюсь, твоя госпожа Альбуция в добром здравии».
14: «Спасибо за приглашение, достопочтенный господин». «Да, моя госпожа передает вам привет, но она за последнее время оказала услуги множеству воинов и немного утомилась, как и все мы, служительницы Приапа. Вы же знаете, что такое легионер, вернувшийся из провинции».
0: Тут Эрмерос схватил Квартиллу за ляжку, но она ловко вывернулась.
15: «Иди сюда, распутница, я покажу тебе, какие бронзовые яйца украшают жезл настоящего солдата».
14: «Ну вот», — сухо сказала Квартилла, — «не обязательно нести службу в сирийских пустынях, чтобы стать идиотом. Иногда достаточно быть обычным плодом кровосмешения».
0: Позади нас началась какая-то возня, и Тримальхион немедленно потерял к нам интерес. Не успели меня представить, а он взял полотенцевалую полоску с кисточками, заткнул его под шарф и сказал:
15: «Рад слышать. А теперь усаживайтесь и наслаждайтесь».
0: Мы устремились к свободным местам на среднем ложе, и я с облегчением снял с себя сопящую Соню. Она порядком отяжелела. Кушанье, отвлекшее от нас внимание исходящего слюной Тримальхиона, было выставлено на главный стол четырьмя рабами. Блюдо величиной с дверь было выложено по краям знаками зодиака, каждому из которых соответствовала определенная, имеющая символический смысл, пища. Стоявший посреди блюда металлический свод вскоре был поднят, а под ним оказалась жирная дичь, рыба, будто бы плавающая в соуснице, и заяц с голубиными крылышками, приставленными к спине для сходства с пегасом. На блюде также находились 2-3 бесформенных объекта, опознать которые не удалось. Квартила схватила меня за руку и радостно завизжала.
13: «Ух ты, Лаврентиус! Мое любимое кушанье – свежее свиное вымя!»
0: Весь страх, возбуждение, напряжение и лишение этой безумной ночи и всей прошедшей недели свелись у меня в глотке в один сальный узел. Тошнота подкатила к горлу неотвратимо, как скорый поезд. Я попытался встать на ноги, но не смог. Повел головой и увидел слугу, стоящего наготове с медным сосудом. Потом я начал блевать и занимался этим, как мне показалось, целую вечность. Когда я прикорнул на ложе, слабый и опустошенный, в комнате раздались аплодисменты. Над затихающими хлопками послышался голос Тримальхиона.
16: «Заграничный гость квартилы принимает первые почести. Наградите его лавровым венком!»
0: Появившийся раб накинул мне на голову и на шею венки из растений. Квартила чмокнула меня в щечку.
13: «Молодец, Лаврентиус! Поистине инфернальный проблёв в самом начале торжества!»
0: Другой раб протянул мне пахнущую сыростью салфетку, и я вытер рот.
9: «Спасибо. Такого со мной не бывало с самого колледжа.
13: Теперь ты готов отведать вымя?»
0: Сдержав еще один короткий позыв, я ответил:
9: «Нет, спасибо. Не беспокойся. Я бы лучше что-нибудь выпил».
13: «Налейте меду Лаврентию победителю!» — приказала Квартилла, потом проткнула свиной сосок и начала его нарезать.
0: Я мочил рот медом, потом улегся и стал наблюдать за происходящим. В конце концов, не часто же выпадает возможность посетить настоящую римскую оргию. Происходящее, однако, не оправдывало моих ожиданий. Если это низшая точка легендарного упадка Рима, то 20 век даст ему 100 очков вперед. Собравшихся интересовало, кажется, только поглощение разнообразных яств да пересуды. Квартила проводила время в компании самых завзятых обжор за отвратительным состязанием по обмыванию косточек, раскатыванию губок и облизыванию пальцев. Короче, в клубе Ротари я видел более безумные трапезы. Напряжение возросло до предела, когда разгорелась ссора между супругами. Она кинула в него тарелкой, он наклонился, и тарелка чуть не попала в Тримальхиона.
17: «Ты сучка! Подонок!»
0: Тут вмешался Тримальхион.
16: «Юлия и Мелисса, как мне жаль! Это была оригинальная коринфская тарелка!»
13: «Прошу прощения, Тримальхион, но ему по делам. Я застала его в уборной с этой унотеей!»
0: Певцы пели.
13: «Это песенка о Софетиде, дружище», — сообщила мне Квартила.
0: Плясуны плясали, а фокусники фокусничали. После блюда, являвшего собой зажаренного целиком кабана, фаршированного живыми дроздами, на сцену вылезли двое растрепанных, крикливых шутов.
17: «Меня зовут Хайга, а моего приятеля зовут Хатта. Он лживый фракиец. Ну почему ты так несправедлив, Хатта?
18: Ты сказал, меня зовут Хатта?
17: А тебя разве не так зовут?»
18: «Ну, конечно, так».
17: «Тогда в чем дело?»
18: «Мое имя — это совсем не то, как меня зовут».
17: «Ах, вот оно что! И как же тебя зовут?»
18: «Буян!»
0: Публика рукоплескала.
16: «Парадокс, достойный Зенона», — польстил Тримальхион, бросая актерам несколько монет.
0: На протяжении всего вечера я выдерживал поистине неослабевающий шквал свирепых взглядов и рыканья Эрмероса, которого явно не устраивала моя близость к Квартилле. Любое ее движение в мою сторону буквально доводило его до безумия. Несколько раз я уже был готов отразить атаку, которую он, к счастью, так ни разу и не довел до конца, удерживаемый, вероятно, соседями по столу. Алкогольно-пищевой вихрь не утихал всю ночь. Каждое блюдо, о котором с вульгарным упоением возвещал Тримальхион, казалось еще изысканнее предыдущего. Я пил мед чашку за чашкой, пока зрение и слух не начали сдавать, как и функции нервной системы, из-за которой я потеряю работу 2000 лет спустя. Я почему-то решил, что было бы здорово преклонить голову на колени Квартиллы и заснуть. И не важно, как на это посмотрит Эрмерос. Но это идиотская шляпа. Я снял ее и надел на голову Сони, чтобы не потерялась. Болтовня превратилась в бессмысленное бурчание, погрузившее меня в туманную дрему. Я очнулся от вопля Сони. На столе стояло последнее подношение кухни Тримальхиона. Маленькие грызуны в засахаренной глазури. Они были раз в 10 меньше моей Сони, являясь точной ее копией во всем остальном. Соня забормотала на латыни. Я снял с нее шляпу и надел на себя. Теперь я понимал и ее английский, и латынь всех остальных.
19: «Какой сейчас месяц? Какой сейчас месяц?» – вопрошала Соня.
20: «Как какой? Сейчас месяц квинтилий», – неуверенно ответила Квартила на мой вопрос.
0: Я передал Соне.
19: «Но ведь он не заканчивается на О!» – запричитала она. «Ах, как же они могли так жестоко обойтись с моими кузенами, даже не дождавшись октября!»
0: «Октябрь тоже не заканчивается на О?»
19: «Он хотя бы с него начинается!»
0: Когда мы с Соней заговорили, все в комнате притихли. Некоторые показывали мне рожки от сглаза. Тишину нарушил нетвердо стоявший на ногах Эрмерос.
21: «Это колдун! Злой колдун! Иначе как такой ханурик мог очаровать жрицу? Его нужно убить, чтобы освободить ее!»
0: Эрмерос достал меч и грозно двинулся в мою сторону. Я полез за пакетиком волшебного конфетти, достал его, умудрившись высыпать чуть-чуть на Квартиллу через дырочку, которую прогрызла Соня. Потом поднес ко рту рог.
21: «Он собрался призвать на помощь духов!» – завопил Эрмерос и неуклюже навалился на наше ложе.
0: Хорошенько дунув праздничный рог, я увидел, что один кружочек конфетти упал с плеча Квартиллы на Эрмероса. «Вот дерьмо-то!» – подумал я.

0: Это «Модель для сборки» на радио «Энергия». Пол Ди Филиппо. «Говорила мне мама, не ходи». Окончание. После масляных светильников Тримульхиона свет солнца казался таким ослепительным, что в первый момент я ничего не увидел. Я надеялся только, что Эрмерас, если он в самом деле отправился с нами, испытывает те же неудобства. Не почувствовав вонзающегося в мои ослабелые кишки меча, я предположил, что злобный солдафон щурится и трет глаза так же яростно, как и я. Когда, наконец, я обрел зрение, откуда-то неподалеку раздался отчетливый звук электрогитары, а по другим привычным звукам я заключил, что мимо нашей компашки двигаются неиссякаемые потоки людей. Я, наконец, прозрел. Квартила кружилась на месте, открыв рот от удивления. Эрмерес неуклюже водил рукой по своей недоверчивой обезьяньей физиономии. Клинок его был воткнут в землю. Соня беззаботно почивала у меня на ноге, забыв о печальной участи своих кузенов. Мы оказались в каком-то современном городе у ворот парка. Толпы людей, в основном молодежи, шли мимо нас и опускались на траву. Кто-то, проходя мимо, швырнул в урну газету, и я подобрал ее. Это была «Сан-Франциско Оракл». Набранный крупными буквами заголовок гласил: «Сегодня первый всенародный би-ин». Это был 1967 год. Через 10 лет я родился, или рожусь. Лето любви. Квартила прекратила кружиться и с улыбкой уставилась на меня.
1: «Лаврентиус, это же великолепно! Ты перенес нас в свою подземную обитель!»
0: «Да, почти. Плюс-минус пара десятилетий и ширина континента».
1: «Не думал я, что в царстве Плутона так чудесно! Вот расскажу Альбуции о своих похождениях!»
0: Я мгновенно раскаялся, что вытащил бедняжку из ее родного времени и пространства. Что заставило меня надолго оторвать ее от дома, как не жажда приятной компании? И как же ей признаться в том, что я натворил?
2: «Да видишь ли, квартила! Ой-ё!»
0: Клинок Эрмероса коснулся моего горла. Растерянно сглотнув, я ощутил сталь в нескольких миллиметрах от кадыка.
2: «Ты демон!» – прошипел солдафон. «Мерзкий демон! Немедленно верни нас в Рим, или я проткну тебя насквозь!»
1: «Послушай меня, Эрмерос! Это не так просто, как тебе кажется!»
0: Он надавил.
2: «Никаких оправданий, быстро!»
0: «Не могу!» У Эрмероса на спине, похоже, таились такие же кнопочки, как у Энмари. Недовольство на его лице мгновенно сменилось бешеной яростью.
2: «Тогда порази меня, проклятье, от тебя смерть!»
0: Я закрыл глаза и попытался прочесть молитву.
3: «Эй, приятель, кончай дурака валять! Во-во, братец, остынь!»
0: Я открыл глаза. Эрмероса скрутили двое неизвестных. Волосы у обоих доходили примерно до пупка, а на лицах были нарисованы цветы и пацифики. На одном был цилиндр, а другой щеголял в бандане, с которой свисали тряпочные заячьи уши. На том, который в цилиндре, была мятая рубашка и хлопчатобумажные клёши, а на втором надетый прямо на волосатую грудь меховой жилет и узкие бархатные брюки.
3: «Этим ножичком ты мог кого-то серьезно поранить», — изрёк цилиндр. «Ты что, не знаешь, что сегодня надо на солнышке кайфовать?»
0: Вид хиппи, похоже, поверг Эрмероса в состояние ступора. Обретя, наконец, дар речи, он сказал:
2: «Я видел нагих и вымазанных синим жрецов. Видел кишащих вшами сирийских отшельников, разлагающихся под палящим солнцем. Но я бы маму родную в рабство продал, если когда-нибудь видел таких хренов, как эти двое, призванные тобой, чародей».
0: Собравшись с духом, Эрмерос приготовился к атаке.
2: «Хоть они и разорвут меня на кусочки, но я так просто не дамся».
0: Цилиндр обернулся ко мне.
3: «Что он говорит, приятель?»
0: «Он очень рад вас видеть, но по-прежнему намерен меня прикончить». Заячьи уши цокнул языком.
3: «Как-то это совсем не клево».
0: «Голяк. Напряжный город. Вот так измена». Заячьи уши засунул в рот два пальца и громко свистнул. Из толпы выскочили двое громадных ангелов ада, бородатых и затянутых в кожу.
3: Они схватили Эрмереса за руки, прежде чем тот успел дать отпор. Я облегченно вздохнул. Потом быстро сообразил, что надо сказать.
1: «Он немного перебрал. Вы подержите его чуток, а, ребят? Пока его не отпустят. И вот еще что. Не уводите его из парка, ладно?»
3: Мне меньше всего хотелось уничтожать Сан-Франциско в такой счастливый и судьбоносный день. «Ладно, чувак», — пробурчал один из ангелов. «Нас тут поэтому и держат».
1: И они повели сопротивляющегося Эрмереса прочь.
3: Я понимал, что это лишь временное облегчение. От привязанного ко мне силой конфетти Эрмереса не отделаться. И все же приятно было избавиться от него хотя бы ненадолго. Бледная от испуга Квартила оцепенело смотрела на происходящее.
4: «У тебя здесь могущественные слуги, Лаврентиус. Я поражена, что мне удалось вызвать такого всесильного демона, как ты».
3: «Ты выглядишь подлинным украшением этого сборища», — сказал я. Жрица Приапа залилась краской.
5: «Никто мне еще так не льстил. От мужчин я слышу в основном то-се, туда-сюда, спасибо богине».
3: «Ну, от меня ты такого точно не услышишь», — заметил я. А про себя добавил: главным образом, потому что между нами ничего не было. Кто-то робко кашлянул. Я повернулся к хиппи, они смущенно улыбались. «Ну что, чувачки, будете с нами оттягиваться?» — спросил Цилиндр. «А как же?» «Отлично!» — воскликнул заячьи уши. «А видок у вас, кстати, подходящий». Я осознал вдруг, на кого похож. Босой, в завядшем венке, заросший щетиной, заблеванный, в сопровождении девицы, обернутой в простыню. Однако я почему-то вписывался.
6: «Мы, кажется, еще не познакомились», — сказал Цилиндр. «Меня зовут Флетчер Платт. А это мой друг Лионель Стокли Дэвид Ван Кэмп, счастливый обладатель наследства овощных консервов, известный также под именем ЛСД».
3: Флетчер снял цилиндр и поклонился Квартиле, а ЛСД поцеловал ей ручку.
7: «Я Лорен, а это Квартила».
6: «Клево! А как насчет крысы?»
1: «Я совсем забыл про Соню. Она, в смысле, оно, это капибара. Самый крупный грызун. Происходит из Южной Америки».
3: Хипы с сомнением посмотрели на сопящую Соню.
7: «Так ее, может, надо это, типа, на привязи держать, чувак?» — спросил ЛСД.
8: «Нет, он, оно, совсем ручное».
7: «Ништяк. Слушайте, так чего ж мы ждем?
6: Давайте что-нибудь учиним».
3: И мы учинили. Пробираясь по быстро заполняющемуся народом парку с привалившейся ко мне Соней, я почувствовал некое подобие свободы. По сравнению с квартирными тусовками, неизменно вызывающими клаустрофобию, этот крупномасштабный биин на свежем воздухе под солнцем и небесами казался раем. Мы взяли хот-догов на лотке. Квартила нерешительно попробовала хот-дог, потом съела его со смаком, а Соня сожрала мой, почти целиком не просыпаясь, и двинулись к холму Хиппи, откуда можно было увидеть все, что происходило внизу. По дороге я все ждал, не появится ли Бахус. Он ведь непременно должен появиться на такой мощной тусовке. Вот бы его встретить, тогда он, возможно, освободил бы меня от своих чар. Но там был кто угодно, кроме него. По моим подсчетам, там было несколько тысяч человек, однако я не заметил, чтобы у кого-нибудь лилось вино из ладони. Добравшись до вершины холма, мы плюхнулись на траву. Внизу грохотала группа. «Это кто?» — спросил я.
9: «Чувак, ты вообще откуда взялся? Ты что, не узнаешь Quicksilver Messenger Service?»
3: Я покачал головой, потрясенный.
7: «Ну и история. Это как на Вудстоке».
9: «История? Вудсток? Ну и накрыл тебя, чувак!»
3: Квартила была, похоже, очарована музыкой, и я объяснил ей, кто играет. Хотя по латыни это вышло забавно.
5: «Вестники Меркурия? Какая честь!»
3: Она начала раскачиваться в такт музыки. Я снова лег на траву. Одному богу известно, где я в итоге окажусь. Хоть бы на минутку расслабиться. Как будто поняв, о чем я думаю, явился ЛСД. Он размахивал косяком.
6: «Хочешь затянуться, приятель?»
3: «Мега расколбас, чувак».
6: «Чего?»
3: «Ну ладно, давай».
7: Довольно скоро, после того, как по кругу прошел третий косяк, день стал прозрачен, а все мои заботы исчезли. Квартила хихикала.
5: «Я чувствую себя дельфийским оракулом!»
9: «Эй, чувак!» — воскликнул ЛСД. «Я врубился! Эта ганджа возвращает мою школьную латынь!»
5: «Даже гусеница уж на что грубиянка, а дает мне иногда пососать свою трубку!»
7: Спавшая у меня на бедре Соня проснулась и привстала на локотках. Флетчер и ЛСД ошалели после первого же ее слова. Глаза у них были величиной с блюдца на безумной вечеринке. ЛСД пришел в себя первым. Он медленно протянул руку, предлагая Соне косяк. Она взяла его, глубоко затянулась, отдала обратно.
5: «Благодарю, сэр! Я уже говорила, что вы напоминаете одного моего знакомого».
7: ЛСД хорошенько запарился.
8: «Оттяжно, чувак! Более чем!
9: Как ты там говоришь?»
7: «Мега-расколбас!»
5: «Точно!»
7: ЛСД прикусил новый косяк от старого, и теперь мы курили впятером. День был безмятежный. Кто-то пришел, принес холодного пива. Кто-то преподнес нам дар, банку сжатого воздуха с приделанным к ней рожком. Флетчер и ЛСД начали по очереди извлекать звуки, пока не устали. Когда опустились сумерки и би-ин начал закругляться, мной овладела меланхолия, остальными тоже.
9: «Чувак, ты хочешь, чтобы этот день никогда не кончался?» —
7: вопросил Флетчер в манере, которую ошибочно считал риторической. Я все еще был слегка под кайфом.
9: «Ты хочешь, чтобы жизнь была одной большой тусовкой?»
7: «Ну, чувак, кто же не хочет?» Я достал из кармана конфетти. «Я в силах осуществить ваше желание, ребята. Я посыплю вас этой волшебной эльфийской пылью, что и сделал. И как только я протрублю в рог, я показал им рог, начинается ваша нескончаемая тусовка». Хипы хихикнули.
9: «Ну ты, чувак, совсем выпал».
7: «Сейчас сам увидишь», — начал я, но тут почувствовал спиной холодную сталь.
10: «Вот я и добрался до тебя, чародей», — сказал Эрмерос.
7: Я поднес рог к губам, но Эрмерос ткнул меня острием.
10: «И не пытайся».
7: Флетчер шагнул вперед. «Дай-ка я». Он взял у меня рог и засунул его в банку с воздухом. Потом нажал на кнопку. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Волшебный рок начал трубить, и вселенная взорвалась. Все когда-либо происходившие тусовки проносились мимо, как в кино, где миллион кадров сменяется за минуту. Я танцевал на «Титанике». Участвовал в пикнике с двумя французами и обнаженной женщиной. Был зрителем, пьющим шампанское на поле битвы Наполеона. Танцевал буги в клубе 54. Был в древнеегипетском храме, на балу в России. И это лишь в первую пикосекунду. Собравшись с последними силами, я попытался развернуться. Все равно, что пробираться через патоку. Я мог двигаться только в те наносекунды, когда пробирался сквозь сверкающие тусовки. Я был подобен рассыпающемуся камню. Я вертелся, чтобы явиться перед Эрмеросом. И пройдя через миллиард тусовок, я предстал перед ним. Тогда рожок замолчал. Флетчер, видимо, все-таки отпустил кнопку. Нас окружили динозавры. Кажется, тираннозавры Рекс. Они танцевали, сотрясая землю. Точнее, они тусовались. Эрмерос был ошеломлен, но я был беспощаден. «Тут не до смеха», — посоветовал я ему. Потом со страшной силой я толкнул его.

0: открыл один глаз, затем другой. Флетчер держал в руках разбитые остатки волшебного рога, который распался из-за того, что в него слишком долго дули. А находились мы, как я с изумлением обнаружил, в апартаментах Энн-Мари на встрече Миллениума, которая, похоже, была в полном разгаре. Я провалился в кресло. Прямо к старым проблемам. «Измена, чувак!» Выбежала Энн-Мари, бойкая, как обычно.
1: «Лорен, я так рада, что у тебя получилось!»
0: «Не шути со мной, Энн-Мари. Ты не представляешь, что я испытал».
1: «Ну, конечно, как же я могу представить? Я же не видела тебя 20 лет! С тех пор, как той ночью ты так круто вырубился, напугав меня до смерти!»
0: 20? Я посмотрел на хозяйку повнимательнее. Действительно, у нее на лице стало гораздо больше морщин. Так что в итоге я вернулся не туда, откуда ушел. Из чего следовало, что я по-прежнему потенциально взрывоопасный оккупант, не имеющий возможности убежать. Как только закончится эта вечеринка, во мне и в моих спутниках проснется новая сила, способная разнести вселенную. Я склонил голову. Простите все. Правда, простите.
2: «А чего ты хнычешь?» — спросила Энн-Мари. «Клянусь, ты, наверное, единственный человек на свете, который сейчас не кайфует».
0: «Как это?»
1: «Видишь ли, в чем дело? С тех пор, как нервные эти, ну, как их там, взяли на себя всю работу и управление, длится одна большая вечеринка!»
0: Я поднял глаза. «Ты хочешь сказать, что никто больше не обязан работать?»
1: «Ну, конечно! Сплошное веселье, веселье, веселье от рассвета до заката в любой точке земного шара!»
0: Я повернулся к Флетчеру и ЛСД, которые стояли рядом, недоумевая. «Ребята, это та самая бесконечная вечеринка, которую я обещал. Простите, что путь был нелегкий».
1: «Клево!
2: Прикольно! Где препараты?»
0: Энн-Мари взяла обоих хипов за руки.
1: «Именно так! И, Лорен, постарайся ловить кайф. Кстати, мальчики, мне жутко нравится ваша одежда».
0: Впервые с начала знакомства мы с квартилой остались наедине. Если только соседство с похабной игрой в бутылочку на раздевании можно было назвать уединением. Я взял ее за руки и посмотрел ей в глаза. «Восславим Бахуса», — только и смог сказать я.
1: «Ага, а я с удовольствием научу тебя это делать».
0: По пути в спальню я услышал окрик Сони.
3: «А это что там булькает? Кальян, что ли?»
2: Это был рассказ Пола Ди Филиппо «Говорила мне мама, не ходи», посвященный, как было уже сказано ранее, пятилетию Миллениума. Того самого первого Миллениума, который многие считают, в общем-то, и не настоящим, потому что настоящий, дескать, наступил с 2000 на 2001 год. Ну так это же хорошо. Еще раз отметим пятилетку через год.

Леонид Каганов. Проблема размерности. Я откинулся на спинку кресла и оглянулся. Жизнь удалась. В отделе царила скука. Индианка Дженни раскладывала пасьянс. Хосе негромко переругивался

0: С Дэном, глядя через плечо в его дисплей и отчаянно жестикулируя по своей испанской привычке. Я потянулся и глянул на иконку интерпретатора. Обсчет массива едва перевалил за 11%, значит, еще часа два можно заниматься чем угодно. Прежде чем запустить трек снова, я проверил почту. И на тебе. Пришло письмо от Пашки. Брат сухо писал, что ему снова отказали в американской визе. Это было мерзко. И главное, сделать я уже ничего не мог. Вздохнув, я поправил наушники и запустил трек. На этот раз наваждение рассеялось. Сперва показалось, что перкуссия вступает чуть раньше, а ведущий барабан напротив опоздал. Это огорчало, но было поправимо. Пара щелчков по клавишам позже, когда доиграет. К середине огорчила скрипка. Теперь она казалась искусственной. Она и была искусственной, кто ж спорит. Стандартная скрипка из набора инструментов. Но минуту назад казалась нормальной, а сейчас почему-то резала ухо. Это тоже было поправимо. Скрипок в наборах трекера имелось предостаточно, а можно было скачать еще миллион. Но теперь я вслушался в тему, ту самую великолепную тему, которую придумал в прошлый четверг, когда стоял в пробке. Тему, которую насвистывал всю неделю, боясь сесть и записать, ждал настроения. Вдруг окажется неудачный день, мелодия не разложится по инструментам, не зазвучит, безнадежно сломается в каких-то высших материях, а потом будет поздно. Наваждение испарится, и мелодию уже не оживить, сколько не мучай трекер. Такое у меня уже бывало. Вот и сейчас наваждение кончилось разом. Ничего волшебного в теме уже не слышалось. Проклятая скрипка. Опять бродяга Дастин скажет... Разом вспомнились слова Дастина из форума Ambient. «Твоя проблема, Энди, — желчно писал Дастин, — в том, что ты ограничен. Посмотри на свои куцые ритмы. Это бульвар, куплеты для пьяной француженки, партия свирели». С таким подходом ты вообще не имеешь права считать себя начинающим композитором. Ты мыслишь одномерно, одной темой одного инструмента, а настоящая сложная музыка всегда оркестр. Дастин Бродяга считался в композиторском форуме гуру и был обидно прав. Но согласиться с ним я тоже не мог. «Оркестр оркестром», — возражал я Дастину. «Но ведь любое произведение строится на главной теме, а все остальное — вариации. И запоминается в музыке всегда главная тема. И если нет ее, никакой оркестр не спасет. И возвращаясь с концерта, ты ведь насвистываешь мелодию, а не навороты оркестра». На что Дастин неизменно отвечал, что в этом и проблема. «Я, дескать, в силу своего примитивного развития способен чувствовать музыку лишь после того, как выдеру партию ведущего инструмента и устрою свист на прогулке». Такие споры у нас шли каждый вечер. И, черт побери, аргументов против Дастина у меня не оставалось. Образование и математика подсказывало, что многомерное всегда богаче, чем свернутое по ряду измерений. Хотя ту музыку, которую писал сам Дастин, слушать было невозможно. Шум и какофония. Впрочем, Дастин и его подпевалы считали иначе. Тоже мне композитор Шнитке без образования, великое светило мелкого форума, 400 скачиваний в год. А у меня 300, невелика разница. Я понял, что опять злюсь на Дастина, хотя злиться следовало на себя. Следующие два часа я пытался добавлять инструменты, перекладывать партии, строить бесконечные вариации и даже пустил фоном совсем другую мелодию из своих ранних. Но вышло, как всегда, какофония. Обсчет массива давно закончился. Синяя лямбда Хаскеля мигала в углу дисплея, наверное, час, прежде чем попалась мне на глаза. Выходит, час занимался посторонними делами. Именно тут мне в голову пришла совершенно безумная идея. Перегнать массив замеров в аудиотрек. Зачем? Что я рассчитывал услышать, кроме белого шума с нормальным распределением и скрежета нашего дурацкого веретена? Разве что похвастаться в форуме, что использовал для аранжировки не сэмплы из саунд-библиотек, а звуки космоса, полученные с орбитальной станции НАСА, которая второй год висит над головой в пустоте и пытается измерить так называемый реликтовый гравитационный фон Вселенной, существование которого верит только наш горе-профессор Авербан Каще. Но зато ему всегда верит Конгресс США, потому что Каще — единственный в мире темнокожий физик-теоретик, чьи родители когда-то сбежали из Сомали по католической линии. А еще он каждую пятницу играет в баскетбол с самим президентом США, несмотря на возраст. Но в результате над головами налогоплательщиков второй год висит ванна, огромная вольфрамовая цистерна с водой высшей очистки, которую стоило абсолютно диких денег выбросить на орбиту и там под диким давлением разогреть до немыслимой температуры, чтобы эта ванна фиксировала черенковское излучение. А она фиксирует только тишину. И лишь месяц назад веретено, которое, скорее всего, банальная помеха от какой-нибудь бортовой электроники, хотя обсчет не сходится, как мы ни крутим. Перегнать веретено в аудиотрек оказалось сложнее, чем думалось. Понадобилось сочинить программку на Хаскеле. «Извините, Хосе, извините, Дженни, настоящий русский математик работает только на Хаскеле». Я так увлекся, что даже не пошел на обед. Наконец, веретено замеров превратилось в привычную лохматую гусеницу на экране трекера, но включить звук я не успел. На плечо легла тяжелая рука. Ну, очень тяжелая, можно было даже не оборачиваться. Откуда он здесь? И как подкрался?
1: «Мистер Лохенко», — пробасил авербанкаща, как обычно безбожно коверкая фамилию. «У вас все окей? Или опять сочиняете песенки на работе?»
0: «Это данные, мистер Каще», — честно сообщил я. «Наш массив».
1: «Хорошее объяснение, мистер Лохенко», — холодно и с расстановкой произнес Каще. «Вы сейчас объяснили, что считаете меня идиотом, и это, увы, не первый раз. Однако я в курсе, как выглядит музыкальный редактор».
0: «Мистер Каще, я действительно загнал наше веретено в музыкальный редактор».
1: «Цель?» — я задумался.
0: «Любопытство!» — нашлось, наконец, нужное слово.
1: «Разрешите и мне полюбопытствовать?»
0: Каще содрал с моей головы наушники и нацепил на свой выбритый череп. При этом ему пришлось согнуться почти пополам, чтобы не порвать шнур.
1: «Включите!» — попросил Каще.
0: Ничего не оставалось, как нажать пуск. Дженни, Хосе и Дэн смотрели с сочувствием. Каще слушал недолго.
2: «Медленней в полтора раза и сначала!»
0: прорычал он, как любой человек, забывший, что он в наушниках. Это было странно. Я сменил скорость и запустил снова. Прошло несколько томительных минут. Из наушников долетали шорохи, но что именно там слышит Каще, было не разобрать. Выбритый череп потемнел еще больше.
2: «Еще раз сначала!»
0: зловеще повторил Каще, когда полозок уперся в край и остановился. Я снова включил трек. На этот раз Каще дослушал только до середины, рывком стянул с головы наушники и распрямился.
1: «Мы поступим так», — сообщил он. «Подготовьте мне до завтра полный отчет, что вы, лично вы, сделали за полугодие для бухгалтерии», — уточнил он с ударением. «И заявление. И на этом мы расстанемся. Вы неплохой математик, наверное. Даст бог, найдете себе применение в других проектах НАСА, но не в моих. Всего доброго, мистер Лощиненко».
0: Это был первый раз, когда Каще напрягся и выговорил фамилию правильно. Подчеркнул серьезность сказанного.
3: «Мне жаль, мистер Каще», — вздохнул я.
1: «Мне тоже».
0: Спорить с Каще бессмысленно. Было очень обидно и лишь слегка утешала мысль, что у самого Каще положение гораздо хуже. Рано или поздно ему тоже придется писать свой отчет о том, что сделала за 2 года вольфрамовая ванна с водой на геостационарной орбите. Это понимают все, потому он так и психует последнее время.
3: «Мне жаль, мистер Каще», — повторил я.
0: Тот не ответил, повернулся и зашагал к выходу. И когда стеклянные двери отдела почтительно разъехались, перед ним остановился в проеме, обернулся и добавил:
1: «Да, и к докладной приложите сам текст».
0: «Что, простите?»
1: «Текст», — без интонации повторил Каще. «Ваш текст».
0: «Какой текст?»
1: «Спич, который вы сочинили. Хочу прочесть с листа и показать знакомому психиатру».
0: Каще вышел. Стеклянные створки постояли недоверчиво и мягко закрылись. А я сидел еще долго, тупо глядя на экран, и никак не решаясь нацепить наушники и запустить трек. Несмотря на заносчивый характер, надо признать, что Авербан Каще обладал многими приятными чертами. Во-первых, он никогда не перебивал. Мог заявить: «Вы бредите» или «Пойдите прочь, нам не о чем говорить», но только после того, как собеседник закончит. Во-вторых, Авербан Каще никогда ничего не отметал сходу, а лишь требовал проверки. В-третьих, если было надо, он с удивительной легкостью умел менять точку зрения и совершенно спокойно признавал свои ошибки, да и вообще был отходчив. Наконец, он быстро соображал и столь же быстро принимал решения. Уже через 15 минут после того, как я догнал его в коридоре и заставил меня выслушать, над перегонкой веретена в аудио трудился какой-то личный IT-отдел Каще. Сам он потребовал, чтобы я дал подписку о неразглашении, срочно вызвал начальника внутренней безопасности и долго с ним о чем-то говорил в кабинете. Все это время я провалялся в приемной на диване с ноутбуком и наушниками, набирал проклятый текст со слуха. А когда набрал, сделал еще и редакторскую версию. Переложил этот чудовищный акцент на нормальный литературный английский. Наконец, Каще меня вызвал.
1: «Энди, дружище, садитесь».
0: Он приветливо показал на кресло, а сам метнулся к кофеварке.
1: «Кофе?»
0: «Спасибо, не откажусь».
1: «Энди!»
0: Буднично возясь с кофеваркой, начал Каще.
1: «Скажите, а каково ваше мнение? Я так и не успел спросить в этой суете».
0: Я задумался. «Варианта два. Либо это чья-то шутка, либо это правда».
1: «Допустим, для начала шутка. Какие версии?»
0: «Либо кто-то навел помеху на аппаратуру на орбите, ну, на ванну». Каща вздохнул.
1: «Мне очень обидно, когда нейтринный резонатор вы называете ванной. Я знаю, вы все его так называете за моей спиной. Но я потратил на него почти 20 лет, и мне обидно. Простите, я продолжу. Второй вариант. Кто-то обманул приемную станцию на Земле, подсунул сигнал якобы со спутника.
0: Третий вариант. Кто-то проник в сеть дата-центра и поменял данные уже у нас».
1: «Веретено зафиксировано на орбите», — покачал головой Каще.
0: «Но подменить его на звуковой ролик могли на Земле».
1: «Зачем?»
0: «Я сейчас просто фантазирую».
1: «Фантазируйте. На эту версию я тоже проверил. Веретено никто не менял».
0: «Как проверили?» — удивился я.
1: «Отправил на орбиту команду компьютеру сконвертировать данные прямо на орбите, взяв их из блока самописца. И вниз отправить готовый звук в MP3».
0: Каще помолчал.
1: «Ну а если это правда?» — спросил он. «Вы сделали расшифровку этого чудовищного акцента, как я просил? Прочтите мне».
0: Я начал читать.
1: «Плесень жизни! Ничтожество трехмерного мира! Перед вами послание из высших измерений, которое вы вряд ли додумаетесь запеленговать и услышать. Мы, жители 18-мерного пространства, отправили его просто, чтобы сообщить. Вы — грязь под ногтем Вселенной. Вселенная огромная, число ее измерений бесконечно. Но именно вы живете на том последнем рубеже, где пространство свернулось почти по всем осям, и его размерность стремится к нулю. Трехмерные плоские амебы. Ваш мозг даже не в состоянии представить, как на самом деле выглядит настоящий мир. Длина, ширина, высота — вот и все, что доступно вашему пониманию. А знаете ли вы, что существует еще долгота, глубинность, выдлинность? Тьфу! У вас и слов-то таких нет в вашем примитивном языке. Вы когда-нибудь видели красоту хотя бы пятимерной живой природы? Способны себе представить шестимерное искусство? Восьмимерные спортивные игры? Так с чего вы, зазнавшиеся кляксы грязи, вообразили себя лучшими во Вселенной? Знали бы вы, как нам, жителям 18-мерных пространств, смешно, когда клякса начинает хвалиться своей природой, спортом и культурой, считая себя лучшей в мире. Ущербные ничтожества. Сидите тихо в своей сплющенной дыре и помните, вы грязь. Плоская, тупая грязь».
0: «Хорошая расшифровка», — похвалил Каще.
1: «Но мне помнится, что в оригинале слово «вселенная» они произносили не как «world», а как «universe». С чего вы, кляксы, вообразили себя «the best in the universe»?»
0: «Именно так», — кивнул я. «А есть разница?»
1: «Есть», — ответил Каще серьезно. «Вы вообще телевизор смотрите, Энди?»
0: «Нет», — признался я удивленно. «А у вас хватает на это времени?»
1: «Утром, пока пью кофе». «Так вот, «the best in the universe» — это цитата. Слоган рекламы пива, который сейчас везде. Они обиделись именно на это, вы же видите по тону. Они обиделись на нас. Улавливаете мысль?»
0: «Нет», — честно ответил я. Каще встал и зашагал по кабинету своей нелепой приседающей походкой, задумчиво отмахивая рукой. За эту походку его называли баскетболистом за спиной.
1: «Как бы ни был чудовищен акцент», — сообщил он, снова остановившись передо мной. «Но тот голос произнес отчетливо. Вы, плесень, смеете хвалиться своей природой, культурой и спортом. Вам ничего не напоминает этот список претензий?»
3: «Не понимаю», — я покачал головой. «К чему это все?»
2: «Ну вы же физик, математик!» — взорвался Каще, раскинув в стороны свои длиннющие руки. «Включите мозг! Станция! Орбитальная станция, где работает нейтринный резонатор. Три телеканала! Вы разве не знаете, какие каналы транслирует станция?»
3: «Каналы?» — изумленно переспросил я. «Какие каналы?»
0: Авербан Каще сразу успокоился.
1: «Я думал, это не секрет», — вздохнул он с горечью. «Вы никогда не задумывались, почему данные поступают только 2 часа в сутки? Потому что некоторые любители сэкономить запихали на мою станцию еще кучу военных камер и огромный ретранслятор, который гоняет 3 телеканала, точнее 4. Спортивных 2, еще 1 природа и 1 культура. А нам оставили только 2 часа тишины. Вот они их и ловят, эти каналы, наши 18-мерные братья по разуму».
3: «А что?» — растерянно спросил я. «Им нужна для этого станция? Они не могут ловить каналы нигде больше?»
2: «Как видим, не могут!» —
0: воскликнул Каще. Глаза его горели.
2: «Там же в вакууме, в полной изоляции, вечно разогретый нейтринный резонатор. И на нем же сидит мощнейший передатчик телеканалов 22 часа в сутки. И 2 часа в сутки — наш тончайший приемник нейтрино. Логично предположить, что это единственный способ обменяться информацией между мирами. Единственная точка соприкосновения. По крайней мере, так следует из их письма. У вас есть другая гипотеза, Энди?»
3: «Нет». Я задумался, пытаясь понять, шутит Каще или всерьез верит, что с нами связался 18-мерный разум. «Ну что ж тогда выходит, что существует другой разум? Что он несоизмеримо мощнее нашего, они сумели запеленговать наши сигналы, догадались, как расшифровать их, изучили наш английский, чтобы кое-как выражать свои мысли, и, наконец, построили систему, которая смогла передать нам сообщение из их мира, причем на совсем ином принципе, чем передатчик телеканала. Это действительно надо иметь потрясающе мощный разум».
1: 18-мерный, напомнил Каще. «Но ничего потрясающего я не вижу».
2: «Но выучить наш язык!»
1: 2-летний ребенок это делает, играя».
2: «Но 18-мерное пространство, они имеют полное право критиковать нас».
1: «Вы полагаете?»
0: Каще насмешливо заглянул мне в лицо.
1: «Высший разум пришел объяснить нам, какая мы грязь?»
0: Я пожал плечами. Каще принялся расхаживать по кабинету.
1: «Вот представьте себе, Энди, что вы вернулись в Россию...» Начал он, но остановился и задумался. «Нет, неудачный пример. Представьте меня. Допустим, меня пригласили читать лекции в Сомали. Вы можете представить себе ситуацию, что я на этой лекции буду втолковывать соотечественникам, что они малограмотное ничтожество в чудовищно отсталой стране, а я великий физик с мировым именем?»
3: «Нет. Совсем нет».
1: «А ситуацию, когда ко мне подбегут соотечественники и начнут кричать, что я зазнавшаяся грязь, бездарность, позор великой страны Сомали, ходячее невежество, дремучий некультурный ублюдок, рожденный сомалийской шлюхой и согрешившим миссионером?»
3: «Ну, — опешил я, — это больше похоже на правду».
1: «Вот именно, — задумчиво сказал Авербан Каще. Вот именно».
2: «Тогда, может, там какой-нибудь 18-мерный ребенок играется, — предположил я. Или отморозок типа наших радиолюбителей. Не могут же политики столь развитой цивилизации делать такие глупые заявления?»
0: Авербан Каще грустно усмехнулся.
1: «Вы слишком хорошего мнения о политиках, Энди, — сказал он с расстановкой. — Слишком хорошего».
0: Мы помолчали. Каще глянул на часы.
1: «Пора, — кивнул он. — И простите, Энди, что на вас накричал сегодня. Вы прекрасный математик, и я горжусь, что вы в моей команде. И ваше музыкальное хобби лишь подтверждает вашу разносторонность. Никого не слушайте. Пишите музыку, если это помогает работе. Если что-то вам мешает или какая-то проблема, не стесняйтесь, обращайтесь».
0: Я кивнул. А потом понял, что другого случая не будет. Набрался смелости и выпалил:
2: «Я очень люблю младшего брата, а ему не дают гостевую визу».
0: Каще кивнул, словно ему и впрямь были известны такие подробности моей биографии. Впрочем, почему бы и нет?
1: «Если не ошибаюсь, ваш брат криминал?» — спросил он.
2: «Это неправда!» — горячо возразил я. «Он программист! Он талантливее, чем я!»
1: «Хакер!» — уточнил Каще.
0: «Он не был виноват». Я опустил взгляд.
2: «Он ничего не украл, его подставили. Нужно было кого-то посадить».
3: Это было давно, и что, если человек отсидел год в колонии, он уже не человек?
1: Хорошо, я понял, кивнул Кощей, распахивая наладонник и что-то помечая стилом. Но обещать ничего не могу.

0: Из стеклянного закутка толпой валил народ с колясками и чемоданами, но Пашки все не было. Он появился последним. Вышедшая с ним пожилая негритянка в полицейской форме остановилась в отдалении и придирчиво наблюдала, как мы обнимаемся и хлопаем друг друга по плечам. За то время, что мы не виделись, Пашка потолстел, поставил все передние зубы, обзавелся золотыми очечками и стал еще более улыбчив. Когда мы выезжали с парковки, раздался звонок.
1: «Энди, вы где?»
0: – раздраженно произнес Каще. «В аэропорту брата встретил. Я же взял выходной сегодня».
1: «Через сколько времени можете быть у меня в кабинете?»
0: «Ну, я задумался. Мне надо сначала завести брата домой».
1: «Не надо нигде задерживаться», — раздраженно перебил Каще. «Я выпишу пропуск, брат пройдет с вами».
0: «Случилось что-то?» — насторожился я.
1: «Случилось», — сухо ответил Каще. «Пришло второе веретено».
0: Секретарша осторожно провела нас в кабинет, где сидели семеро человек. Одного я знал, это был начальник безопасности. Мы с Пашкой тихо сели. Каще ничего не заметил, он читал текст с наладонника. Мы услышали только концовку.
2: «Такого ничтожества! И если вы, трехмерная грязь, еще раз посмеете громко булькнуть, будто вы тут цари вселенной, обладатели разума, мы вас просто сотрем вместе с вашим плоским мирком. Ясно?»
0: Наступила тишина. «Мое мнение, пора докладывать президенту», — произнес начальник безопасности.
1: «Да?» — нервно обернулся Каще. «А если завтра выяснится, что это чья-то дурацкая шутка, как мы будем выглядеть перед президентом и Конгрессом? Все мы, весь наш центр со всей нашей...»
0: Каще запнулся, но все-таки закончил.
1: «Вольфрамовой ванной! Она и так уже всем там...»
0: Каще замолчал, нервно массируя бритую голову длинными черными пальцами. Снова наступила тишина.
1: «У кого есть идеи?» — глухо спросил Каще. «Что думает Лощиненко? Он здесь?»
0: Каще поднял взгляд, обвел глазами присутствующих, на миг остановился на мне, но в следующее мгновение уставился на Пашку. Брови его удивленно поползли вверх.
3: «Мое мнение», — произнес Пашка с отчетливым русским акцентом. «Понтуются они, дело понятное. Пугануть их надо разок в ответ, зачморить как следует. А то, если мы не ответим, они поймут, что с нами так и надо. Ну, а если что, задний ход потом всегда дать можно, извиниться и выставить крайнего. Зато посмотрим, как они отреагируют, и поймем, шутка это была чья-то или правда».
0: Пашка замолчал, а Кощей еще долго в упор разглядывал его.
1: «Простите», — наконец догадался Пашка и смутился. «Вы на меня посмотрели и назвали по фамилии, я думал, вы меня спрашиваете».
0: Каще перевел взгляд на меня.
4: «Энди, вы меня удивляете», — прошипел он. «Вы, оказывается, рассказали брату-уголовнику все то, о чем дали подписку, и вы имели наглость привести его сюда, в мой кабинет!»
0: «Вы же сами пропуск выписали, сказали, пусть пройдет», — растерялся я.
4: «В здание пройдет!» — заорал Каще. «В здании кофе попить в буфете, но не в мой кабинет, на закрытое совещание департамента!»
0: Начальник безопасности проворно поднялся и шагнул к нам, но Каще вдруг остановил его взмахом руки и опять уставился на Пашку. На этот раз на лице его появилась задумчивость.

0: «Я не уверен, что это хорошая идея», — говорил Пашка, пока его гримировали. «Вряд ли у меня получится быть убедительным. Я же не уголовник и никогда не вел силовых переговоров на таких тонах и в такой терминологии. Просто видел, как это делают уголовники, вот и все».
1: «Примени актерский талант», — посоветовал я. «Импровизируй. Кроме того, у меня плохой английский».
0: «Ничего», — напомнил Авербанкащик. «У них еще хуже».
2: «Кроме того», — продолжал Пашка, «вы меня подставляете, это еще ладно, но получается, что я подставляю Россию, изображаю русского генерала, который говорит за все человечество».
0: «Они смотрят американские каналы, поэтому ядерный русский генерал — это именно тот образ, который они поймут».
2: «Но», — возразил Пашка, — «если что, все шишки посыплются на Россию, а вы как бы тут ни при чем».
1: «В данной ситуации у нас с Россией общие интересы», — лицемерно поднял палец начальник безопасности. «И вообще, мы выведем это заявление по каналу «Природа». Если что, скажем, что заявление отправило частное лицо из офшорной зоны. Скажем, извините, виновные наказаны».
0: «Офшорная зона-то тут при чем?» — опешил Пашка.
3: «Готово», — перебила гримерша.
0: Пашка поиграл пальцами, разминая их, раздвигая пошире. Поправил папаху и китель с орденами.
1: «Только уберите Энди», — сказал Пашка. «Его циничная ухмылка очень сбивает».
0: Я вышел в коридор и прикрыл толстую, обитую кожей дверь. Вскоре над ней загорелась красная надпись «Соблюдайте тишину». Я приложил ухо к мягкому кожзаменителю. Долетали только отдельные слова.
2: «И крутые, что ли, здесь самые? Скучно жили, проблем захотелось? Чё, самая крутая размерность 18? Да вы 3 шестёрки, а не 18! Кто у вас главный, щурята? Наши братки из 3250 мерного пространства велели передать ему, червю Мёбиуса. Если еще раз, суки, будут такие наезды, в узел Минкевича скрутим, в бутылку Кляйна засунем и в конус Эйнштейна запихаем».
0: Всех участников Коща отправил пока в отпуск. Ролик, записанный Пашкой, крутили на станции каждый день, но вне сетки телезрители его видеть не могли. Мы с Пашкой отправились на машине в Майами. Пашка шутил и рассказывал анекдоты, а вот у меня на душе было очень неспокойно. И когда раздался звонок с неопределившегося номера, я почувствовал, что сердце на миг остановилось. Но оказывается, звонили из MV Records.
2: «С ума сойти! Они нашли в интернете мою музыку и предложили контракт!»
0: «Все как у больших. Контракт, выпуск пилотного диска, презентация в галерее». Мы спешно вернулись в долину. Следующая неделя прошла в суете, подготовке и переписках с юристами. Презентация в галерее, правда, оказалась не только моя. В программе были еще 5 композиторов, которых MV раскручивает, в том числе Джемик и Стейтон, отцы жанра фактически. С одной стороны, внимания на меня пришлось мало, с другой стороны, в такую обойму вдруг попасть. После презентации ко мне подошел низенький юноша с нездоровой кожей и засаленными волосами. Помявшись, он робко попросил автограф на диске. «Кому писать?» — спросил я. «Дастин Бродяга», — произнес пацан и потупился, смущенно шмыгнув носом. Помолчал и добавил совсем робко.
4: «Энди, ты теперь звезда. Может, и за меня словечко замолвишь продюсером? По старой дружбе».
0: «Хорошо», — пообещал я великодушно. «Только напиши хороший трек с проработанной центральной темой, а не какофонию».
2: «Да-да», — закивал Дастин. «Я сделаю тебе, пришлю. Спасибо тебе».
0: И в этот момент зазвонил мобильник. Звонил Авербанкаще.
5: «Третье веретено пришло, Энди», — сообщил он весело. «Совсем короткое. Извините, виновные наказаны. Больше не повторится».
2: «Опа!»
0: — только и выговорил я.
2: «Выходит, это неземной шутник был».
5: «Да. И еще мы теперь знаем. Интеллект от размерности не зависит».

0: Конечная станция. Выйдя из экрана передатчика материи, Джомфри сразу понял, что произошла ужасная ошибка. Во-первых, он почти ослеп от головной боли, классический симптом разладки ПМ. А во-вторых, он явно попал не туда, в какую-то серую пыльную камеру, а направлялся домой. Пошатываясь и прикрывая рукой глаза, он ощупью добрался до привинченной к стене скамейки и сполз на нее. Обхватив голову руками, он стал ждать, когда же стихнет боль. Худшее было позади, и стоило благодарить судьбу за то, что он вообще остался в живых. Джомфри многое знал о неисправностях ПМ, насмотревшись фильмов по стереовизору, поскольку такие драматические ситуации, хотя и очень редкие, служили естественным материалом для роботов-сценаристов. Сбой единственной микросхемки, и несчастный путешественник попадал не в тот приемник, да еще получал легкое повреждение нервной системы, которое вызывало резкую головную боль. Работники системы ПМ называли это минимальной разладкой. Когда боль проходила, пострадавший мог набрать код ближайшей аварийной станции, сообщить о разладке и отправиться домой. Худшее же, что могло случиться, страшно было даже вообразить. Прибывали люди, вывернутые наизнанку или вытянутые в тонкие многометровые трубки кровоточащего мяса. Или еще хуже. Джомфри сжал голову руками и сказал себе, что хорошо отделался. Свет больно ударил в приоткрытые глаза, но Джомфри вытерпел. Ноги еще дрожали, но стоять он мог. Глаза немного отошли. Пора обращаться за помощью. На аварийной станции должно найти средство от головной боли. И нужно сообщить о разладке передатчика, пока кто-нибудь еще не пострадал. Он несколько секунд ощупывал онемевшими пальцами гладкую стену, пытаясь отыскать панель с кнопками. «Не может быть!» — воскликнул Джомфри и широко открыл глаза, забыв о боли. «Здесь должна быть панель!» Но панели не было. Экран оказался только приемником. Хотя теоретически существование однонаправленного экрана ПМ было возможно, Джомфри никогда еще подобного видеть не приходилось. «Надо выйти отсюда», — сказал он себе, отворачиваясь от пустого экрана в пустой комнате. Держась за гладкую стену, Джомфри вышел за дверь и побрел по пустому коридору. Повернув направо, коридор вывел его на пыльную улицу. Ветер нес по ней обрывки пластикового мусора и теплый запах гнили. Чем скорее я отсюда выберусь, тем лучше. Нужно найти другой передатчик. Солнце ударило ему в глаза, и он застонал от резкой боли в темени. Зажав глаза руками и глядя сквозь узкую щелочку между пальцами, он, спотыкаясь, выбрался на улицу. Из глаз бежали слезы, и сквозь их мутную пелену он тщетно рассматривал унылые серые стены, отыскивая знакомую эмблему ПМ – красную двуглавую стрелу. Но ее нигде не было. У дверей сидел человек, на его лицо падала тень. «Помогите», — попросил Джомфри, — «мне плохо». «Где тут станция ПМ? Не подскажете?» Человек подобрал одну ногу и вытянул другую, но ничего не сказал. «Вы что, не понимаете?» — раздраженно продолжал Джомфри. «Я болен? Ваш гражданский долг?» По-прежнему, не говоря ни слова, человек подцепил Джомфри сзади пальцами ноги за лодыжку, а другой ногой ударил в колено. Джомфри упал, а незнакомец сразу поднялся. «Гиенец, сука!» — сказал он. С размаху пнул Джомфри в пах и зашагал прочь. Джомфри долго лежал, скорчившись, тихо постановая и боясь шевельнуться, словно яйцо, стреснувшее скорлупой. Тронь и растечется. Наконец он смог сесть, осторожно вытирая горечь с губ, и обнаружил, что все это время мимо него шли люди, но ни один из них не остановился. Нет, ему не нравилось это место, этот город, эта планета или куда он еще попал. Он хотел выбраться отсюда. Стоять было больно, идти еще больнее, но он пошел. Найти ПМ-станцию, выбраться, найти врача, убраться отсюда. В другой ситуации Джомфри мог бы заметить, что город выглядел каким-то пустынным, что на улицах совсем нет машин, обратить внимание на бесцельно слоняющихся пешеходов и полное отсутствие дорожных знаков и табличек с названиями улиц, как будто неким указом была установлена всеобщая неграмотность. Но сейчас его интересовало только одно – как отсюда выбраться? Проходя мимо какой-то арки, он остановился осторожно. Один удар научил его быть неназойливым, заглянул внутрь и увидел двор с расставленными в беспорядке грубыми столами. Скамьями служили доски, прибитые к ножкам столов. На некоторых сидели люди. На центральном столе стоял маленький бочонок, и сидевшие шестеро мужчин и женщина наполняли из него кружки. Все присутствующие выглядели так же уныло, как и окружавшие их стены, и были одеты по большей части в какую-то серую униформу, хотя некоторые детали их одежды были сделаны из коричневого холста. Вдруг Джомфри заметил, что к нему направляется косматая старуха, и отпрянул в страхе. Но старуха прошаркала мимо, глядя себе под ноги и держа обеими руками пластиковую кружку. Усевшись на ближайшую скамейку, она припала к ней. «Вы не могли бы мне помочь?» – спросил Джомфри, остановившись у дальнего угла стола, где она не могла достать его ни рукой, ни ногой, откуда он при необходимости мог легко удрать. Она посмотрела на него с удивлением и подвинула к себе кружку. Увидев, что он не пытается подойти, старуха моргнула воспаленными веками и облизала потрескавшиеся губы. «Помочь можете?» — повторил он, чувствуя себя пока в безопасности.
1: «Новенький», — прошамкала она. «Не нравится?»
0: «Нет. Разумеется, мне здесь не нравится, и я хочу уехать. Если вы мне скажете, как пройти к ближайшей ПМ-станции...» Старуха хихикнула и шумно отхлебнула из кружки.
1: «В одну сторону, гиенец! Ты это знал до того, как тебя сюда послали! Здесь гиена! Оставь надежду всяк сюда входящий!»
0: От этих знакомых слов у него перехватило дыхание, и вдруг стало очень холодно. Вспомнился священник с поднятым в угрозе пальцем. Так отец обращается к заблудшей дочери. «Неужто здесь гиена?» «Не может быть», — произнес он, безуспешно пытаясь убедить себя в обратном и затравленно озираясь по сторонам, точно загнанный зверь.
1: «И здесь гиена», — повторила женщина.
0: Ему показалось, что она сейчас уронит голову на стол и заплачет, но она только отхлебнула снова. «Но это ужасная ошибка. Я не должен был попасть сюда».
1: «Все так говорят», —
0: презрительно сказала старуха. И махнула скрюченной рукой.
1: «И ты скоро перестанешь. Мы все здесь преступники, отвергнутые своими мирами, осужденные на жизнь и на вечность и забытье. Раньше нас убивали. Это было милосерднее».
0: «Я слышал о гиене», — торопливо сказал Джомфри. «Мир, находящийся неизвестно где. Вечный полдень». Он бросил испуганный взгляд на улицу, залитую неизменным светом, и опустил глаза. «Лишних приговоренных грешников, неисправимых преступников всех посылают туда».
1: «Ладно, сюда», —
0: добавил он, увидев ее кривую невеселую ухмылку. «Я не буду с вами спорить. Наверное, вы правы. Но в любом случае произошла большая ошибка, и она должна быть исправлена. Я не преступник. Я возвращался с работы домой. Меня жена ждала. Я набрал свой номер и попал сюда». Она больше не смотрела на него, уставившись в свою кружку. Джомфри вдруг почувствовал, что у него пересохло в горле. «Что вы пьете? Можно мне тоже попить?» Старуха вскочила, прижав кружку к высохшей груди.
1: «Мое! Я это заработала! Можешь пить воду, как все гиенцы! Я рубила дрова и поддерживала огонь на краю болота, пока он капал. Моя доля!»
0: Кружка была почти пуста. От старухи разило перегаром.
1: «Вон туда иди, вниз по улице, давай отсюда. Еда и вода у стражи. Катись!»
0: Она потеряла к нему всякий интерес. Он тяжело поднялся и поплелся, восвоясь от греха подальше.
1: «Стража! Ну, конечно же», — сказал он себе, ощутив теплый прилив надежды. «Я им все объясню, и они что-нибудь предпримут».
0: Джомфри пошел быстрее. Улица упиралась в пологий пыльный склон холма с круглой вершиной, окруженного одинаковыми низкими невзрачными зданиями. Вершину холма венчал гладкий купол из дюрбетона, твердого как алмаз и вечного как алмаз. Впереди тащился тощий человек в грязных лохмотьях. Джомфри крался за ним, готовый в любой миг броситься на утек. Из дюрбетонной трубы непрерывно струилась вода и уходила в отверстие внизу. Тощий закрепил на трубе пластиковый пакет, а пока тот наполнялся, достал из глубокой ниши рядом какой-то большой сверток. Дождавшись, когда он снимет пакет с водой и скроется за куполом, Джомфри подошел поближе. Неясную тишину нарушал только плеск падающей воды, и Джомфри вдруг почувствовал, что у него пересохло в горле. Он сунул голову под струю и стал пить, подставляя под воду лицо и руки. Напившись, он отдышался и обнаружил, что чувствует себя гораздо лучше. Он протер глаза и заглянул в нишу. Она была пуста. Справа висела истертая блестящая металлическая пластина, а в глубине ниши виднелось темное отверстие, в которое можно было просунуть руку. На пластине едва различалась полустертая надпись «Нажать». Эта надпись была единственной повстречавшейся ему здесь. Он нерешительно коснулся пальцем холодной поверхности металла. Что-то скрипнуло, послышался нарастающий скрежет. Джомфри быстро отдернул руку. Из отверстия вывалился какой-то сверток в пластиковой обертке и мягко шлепнулся на дно ниши. Он поднял сверток. Это был пакет с пищевой пастой.
1: «Давай ешь! Я тебя не трону».
0: Джомфри обернулся и едва не выронил пакет. Перед ним стоял Тощий. Джомфри не слышал, как он вернулся.
1: «Ты здесь новенький, как я вижу», сказал Тощий с притворной улыбкой на морщинистом рябом лице. «Поздоровайся со стариком Рури. Он может стать твоим другом».
0: «Возьмите», — сказал Джомфри и протянул пакет с пастой, словно отвергая любую возможность, какой бы то ни было связи между собой и гиенной. «Это должна быть ошибка. Машина дала мне чью-то порцию по ошибке. Я вообще не местный».
1: «Разумеется, юный гиенец», — замурлыкал старик Рури. «Многие жизни загублены политиками, невинных людей сюда пославшими. Однако машине все равно, кто здесь живет, или кто ты такой, или кто такой я. У нее память на 5 часов. И пока они не пройдут, второй порции она тебе не выдаст. Она кормит любого каждые 5 часов. Бесконечно. Не правда ли эффективное средство, чтобы человек почувствовал себя червяком?»
0: Джомфри судорожно вцепился в мягкую оболочку пакета. «Да нет, я серьезно. Я попал сюда из-за сбоя ПМ. Если вы и в самом деле хотите мне помочь, скажите, как связаться с властями?»
2: Старик Рури сокрушенно пожал плечами.
1: «Невозможно. Они запечатаны в этом гробу, а появляются и исчезают с помощью собственного ПМ. С нами они не общаются. Мы кормимся с этой стороны стражи, а уходим с той».
0: «Уходите? Значит, это возможно? Отведите меня туда!»
2: Сморкнувшись, старик Рури вытер нос пальцем, тщательно его осмотрел и вытер о борт куртки.
1: «Ну, если трупоедом хочешь стать, это можно устроить. Пошли туда!»
2: Он показал пальцем на подножие холма, где появилось 4 людей, несущих лицом вниз женщину, 2 за ноги и 2 за руки. Они волокли ее, пока не заметили на склоне Рури и Джомфри. Тогда 2, что несли женщину за ноги, бросили свою ношу в грязь, повернулись и ушли.
1: «Гражданский долг», — с отвращением сказал старик Рури. «Единственный, который мы выполняем. Если мы будем их бросать, где попало, или топить в болоте, они будут вонять. Это очень противно».
0: Они подошли поближе.
2: Старик Рури молча указал Джомфри на левую ногу трупа, а сам взялся за правую. Джомфри заколебался, и 3 гиенцев подняли на него холодные взгляды. Вспомнив поучительный пинок, он быстро наклонился, взялся за обнаженную лодыжку и чуть не уронил, почувствовав нечто холодное и твердое, не похожее на плоть.
0: Они пошли дальше вверх по холму, и Джомфри пытался не смотреть на эту ногу с пятнами грязи и голубыми веревками вен.
2: Может быть, это та женщина, с которой он разговаривал.
0: От этой мысли его передернуло. Нет, та была одета по-другому. Да это и мертва уже давно.
2: Подножие стражи огибало глубоко протоптанные в грязи тропа, и они брели по этой тропе, пока, обойдя примерно половину холма, не дошли до того места, где на высоте колена в стену была встроена металлическая полоса шириной сантиметров 30 и длиной примерно 2,5 метра. Один из шедших впереди нагнулся и, сунув руку в паз в металле, потянул вверх. Полоса медленно отошла, открыв V-образный бункер из 3-дюймового броневого сплава. Весь его край был изубрен и поцарапан. Каким же отчаявшимся должен быть тот, кто всю жизнь прожил в таком месте? Тело закинули в бункер, и кто-то захлопнул ногой крышку.
3: «Непревзойденная эффективность», — заметил старик Рури, настороженно глядя вслед двоим напарникам, которые повернулись и ушли, не сказав ни слова. «Ни общения, ни контакта».
2: «Конец. Тела и старая одежда. Тела они увозят, а вместо старых тряпок дают новую мешковину. Вспомни об этом, когда твой новый костюм поизносится».
3: «Но этого не может быть!» — закричал Джомфри, пытаясь оттянуть запертую крышку. «Мне надо связаться с теми, кто внутри, и объяснить ошибку! Я не должен быть здесь!»
2: Внезапно крышка завибрировала. Он ощутил это кончиками пальцев и открылась. Бункер был пуст. Джомфри торопливо забрался внутрь и улегся внутрь стенки.
3: «Закройте крышку! Умоляю, закройте крышку!»
2: Старик Рури склонился над ним.
4: «Это бессмысленно», — ответил он.
2: Однако, вняв мольбам Джомфри, захлопнул крышку. Свет превратился в узкую полоску и исчез. Воцарилась полная темнота.
3: «Я не покойник!» — закричал Джомфри, вдруг охваченный паникой. «И не лохмотья! Вы меня слышите? Я хочу сообщить об ошибке! Я направлялся домой, и вдруг...»
2: Мягкие рычаги, казалось, что их было очень много, охватили все его тело. Он слабо вскрикнул. Какая-то щетка прошлась ему по голове и по лицу. Он закричал громче, в темноте раздалось тонкое жужжание.
3: «Я неправильно набрал номер, произошла разладка ПМ! Я здесь по ошибке, поверьте мне!»
2: Рычаги, охватившие его тело, пропали так же бесшумно, как и появились. Он пощупал вокруг, но вокруг был только металл, словно в запаянном гробу. Затем что-то щелкнуло, появилась полоска света, и от неожиданного сияния он зажмурился. Открыв глаза, он увидел старика Рури, который высасывал остатки пасты из его пакета.
4: «Ха! Твое!» — сказал он. «Я подумал, что тебе не захочется. Давай вылезай. Она не закроется, пока ты там».
3: «А что произошло? Меня что-то держало».
4: «Это машины. Они проверили, что ты не мертвый, не больной и не лохмотья. Если бы ты был болен, тебе бы сделали укол и вышвырнули назад. Их не обдурить. Выходят только мертвые».
2: «Они меня даже не слушали», — сказал Джомфри, выбираясь наружу.
4: «В этом весь смысл. Современная пенология. Общество более никого не убивает и не наказывает за нарушение законов. Преступников лечат. Некоторые не поддаются лечению. В более варварские времена они были бы повешены, рассеяны, сожжены, колесованы, четвертованы, обезглавлены, расстреляны, посажены на электрический стул, распяты на кресте, посажены на кол и так далее. А теперь их просто изгоняют из цивилизованного общества, а предоставляем возможность наслаждаться обществом себе подобных. Что может быть справедливее? Приговоренные получают билет сюда в один конец. Их удаляют из общества, законы которого ими нарушены, и они не обременяют его с собой, как обременяли бы в тюрьме. Все миры, пользующиеся этой службой, делают минимальные взносы на питание, одежду и организационные расходы. Высланные, забытые, не могут отсюда бежать. Мы находимся на примитивной планете, вечно обращенной к невидимому за облаками солнцу, где нет ничего, кроме болот. Вот и все. Некоторые выживают, некоторые быстро погибают. Места здесь хватит, чтобы без тесноты расселить в сотни раз больше народу. Мы едим, спим и убиваем друг друга. Единственные наши совместные усилия – работа на перегонных кубах на краю болота. Местные плоды несъедобны, но их сок бродит, а спирт... спирт, он везде спирт. Поскольку ты новичок, я тебя угощаю и приглашаю в нашу банду пьяниц. У нас многие умерли за последнее время, и некому собирать дрова.
2: Нет. Я не хочу связываться с твоими каторжниками-алкоголиками. Я сюда по ошибке попал, не то что ты. Старик Рури улыбнулся и с быстротой, не вязавшейся с его годами, выхватил блестящее лезвие и приставил его к горлу Джомфри.
5: Быстро выучи правила, сынок. Никогда не спрашиваю человека, почему он здесь, и сам ему об этом не напоминаю. Это скверный вид самоубийства. Я-то тебе расскажу, потому что сам этого не стыжусь. Я был химиком и знал все формулы. Я сделал яд, не имеющий вкуса, и отравил свою жену и 83 ее родственника. Итого 84. Немногие здесь могут похвастаться таким числом.
2: Он спрятал нож в рукав, и Джомфри отпрянул, потирая красную полосу на шее.
3: «Вы вооружены!» – поразился Джомфри.
4: «Это не тюрьма, это мир. Мы делаем все, что можем. Частицы металла собирают годами, и из них куется оружие. Этот нож пережил уже много поколений. Говорят, он был сделан из железного метеорита. Все возможно.
2: Его прежнего владельца я убил, загнав его в мозг через ухо кусок заостренной проволоки.
6: Я бы сейчас выпил. Благодарю за ваше предложение, вы очень любезны.
2: Джомфри тщательно подбирал слова, боясь сказать что-нибудь обидное.
3: Старик двинулся вниз по склону, и Джомфри потащился за ним.
2: Они пришли в дом, похожий на все остальные.
3: «Хороший напиток!» – сказал Джомфри, давясь над стаканом едкой кислятины.
4: «Свиное пойло!» – ответил старик Рури. «Я мог бы его улучшить, добавить натуральный

0: больной. Вы сказали, что они осмотрели бы меня, если бы я был больной, воскликнул Джомфри, вскакивая.
1: Старик Рури не обратил на него внимания, но в голову Джомфри уже ударил хмель, и он, осмелев, схватил старика за одежду. Собутыльники не обращали на них внимания до тех пор, пока вновь не сверкнуло длинное зловещее лезвие. Джомфри отпустил старика и отшатнулся. Взгляд его был прикован к стальной полосе в полруки длиной.
0: «Я хочу, чтобы вы порезали меня этим ножом!»
1: Старик Рури остановился озадаченный. Раньше ему не приходилось получать такие просьбы от будущих жертв.
0: «Где тебя порезать?»
1: Он окинул собеседника взглядом, выбирая подходящее место.
0: «Где?» «И в самом деле где?»
1: «В какое место ты хотел бы получить нож?» «Какую часть своего собственного тела тебе не жалко?»
0: «Палец», — неуверенно предложил он. «Два пальца или ничего?»
1: Старик Рури торговался, как настоящий лавочник.
0: «Тогда вот!»
1: Джомфри упал на стул и протянул руки.
0: «Два мизинца!»
1: Он сжал кулаки и положил на край деревянного стола два мизинца.
0: «Оба сразу! Сможете?»
2: «Конечно! Точно на втором суставе!»
1: Заметив, что вся комната смотрит на него, старик Рури радостно ухмыльнулся и стал демонстративно разглядывать лезвие ножа. Новичок наблюдал за ним влажными кроличьими глазами.
0: Неожиданно нож взлетел и вонзился глубоко в дерево. Пальцы отскочили, брызнула кровь. Тонко взвизгнув, новичок бросился к двери.
1: Вслед за ним в распахнутую дверь понеслись громовые раскаты всеобщего хохота.
2: «Ура, старик Рури!» – крикнул кто-то.
1: Подобрав с пола один из пальцев, старик скромно улыбнулся.
0: «Я ранен! Теперь вы обязаны мне помочь!» – кричал
1: Джомфри, карабкаясь вверх по холму в бесконечный полдень.
0: «Я не знал, что это так больно! Я кровью и зайду! Мне нужна ваша помощь! Мне очень больно!»
1: Когда он потянул за металлическую крышку, боль усилилась. Бункер развезнулся, и Джомфри свалился в него.
0: «Я ранен!» –
1: скулил он, глядя, как исчезает полоска света. В темноте на нем сомкнулись рычаги, и он почувствовал, как кровь течет по запястьям.
0: «Это кровь! Остановите ее, или я умру!»
1: Механизм поверил. Джомфри почувствовал укол в шею, и сразу наступило онемение. Боль оставила его, но и все другие ощущения тоже. Он мог говорить, слышать и двигать головой, но все тело ниже шеи оказалось парализовано. Бежать из гиены было невозможно.
0: Что-то загрохотало, и он затылком ощутил, что его несет куда-то в сторону. В темноте ничего не было видно, если он вообще еще мог видеть. Но по движению воздуха и по звукам он догадывался, что перед ним одна за другой распахиваются двери, как в многокамерном воздушном шлюзе. Уж наверняка двери толстые и металлические.
1: Последняя из них скользнула в сторону, и он оказался в ярко освещенной комнате.
3: «Опять членовредительство», — сказал человек в белом, склонившись над ним.
4: «Старая история».
1: За доктором стояли трое охранников с массивными дубинками.
4: «Может быть, это инициация, доктор? Он наверняка новичок. Я его раньше не видел».
2: «Угу. И одежда у него новая», — добавил доктор, роясь среди бинтов и инструментов.
0: «Я здесь по ошибке. Я не заключенный».
2: «Лиха беда начала, доктор. Теперь ампутации пойдут одна за другой. У них всегда все идет сериями».
0: «Ошибка передатчика материи».
2: «Вы правы. В моей книге будет несколько графиков, которые это доказывают».
0: «Выслушайте. Вы должны меня выслушать. Я направлялся домой. Я набрал номер, вошел в ПМ и оказался здесь. Это страшная ошибка. Я пальцами пожертвовал, чтобы с вами увидеться. Посмотрите по записям. Вы увидите, что я прав».

0: «Записи у нас есть», — сказал доктор, впервые признавая в Джомфри человеческое существо. Но ошибок никогда до сих пор не было, хотя в своей невиновности клялись многие.
1: «Доктор, доктор, будьте ли добры, вы посмотрите, я умоляю вас, хотя бы ради приличия, просто посмотрите запись. Компьютер сразу вам ответит».
0: Доктор на минуту заколебался, потом пожал плечами. «Ладно, для приличия. Посмотрим, пока накладывают повязки. Ваше имя и гражданский номер». Он набрал данные Джомфри на клавиатуре и бесстрастно посмотрел на экран.
1: «Видите?» – радостно закричал Джомфри. «Это была ошибка! Но я ни на что не жалуюсь. Я только прошу меня освободить».
0: «Вы виновны», – спокойно сказал доктор. «Вас сюда послали».
1: «Не может быть!»
0: Джомфри испытывал вполне объяснимую злость.
1: «Это недоразумение! Скажите мне, так-то за что я осужден?»
0: Доктор посмотрел на приборы. «Угу. Артериальное давление энцефалограмма в норме. Эти приборы не хуже любого детектора лжи. Вы говорите искренне. Травматическая амнезия в такой ситуации — вещь весьма вероятная».
1: «Неплохое примечание для моей книги». «В чем меня обвиняют?» – закричал Джомфри и попытался шевельнуться.
0: «Лучше бы вам не знать. Я вас возвращаю обратно».
1: «Вы должны сказать, иначе я вам не поверю. Я направлялся домой, к жене».
0: «Вы убили свою жену», – сказал доктор и включил механизм возврата. Закрывшаяся дверь отрубила жуткий воющий вопль.
1: Вспышка памяти. Посиневшее лицо, безумный взгляд. Кровь, кровь, кровь!
0: Открылась крышка металлического гроба, и Джомфри сел, борясь с тошнотой. Его накачали наркотиками, его мутило. Раны были перевязаны.
1: «Но они же мне не поверили. Они даже в записи не посмотрели, чтобы проверить. А это ошибка. Ошибка передатчика материи. Я расплачиваюсь за нее».
0: Он посмотрел на окровавленные бинты, и его поразила страшная мысль. Он всхлипнул.
1: «Теперь я никогда не вернусь домой, к жене.

Нашу певицу зовут Жозефина. Кто не слышал ее, тот не знает, как велика власть пения. Нет человека, которого ее искусство оставило бы равнодушным, и это тем более примечательно, что народ наш не любит музыки. Самая лучшая музыка для него – мир и покой. Нам слишком тяжело живется, если мы даже порой пытаемся стряхнуть с плеч повседневные заботы, то меньше всего тянет нас в такие далекие сферы, как музыка. И нельзя сказать, чтобы это нас огорчало, отнюдь нет. Больше всего мы ценим у себя деловую смекалку и лукавый юмор. Они, кстати, и крайне нам нужны. Пусть бы даже нас, в случае маловероятный, прельщало то наслаждение, какое будто бы дает музыка. Неважно. Мы с улыбкой примирились бы с этим лишением, как миримся с другими. Жозефина среди нас исключение. Она и любит музыку, и умеет ее исполнять. Она у нас одна такая. С ее уходом музыка, бог весть, как надолго исчезнет из нашей жизни. Я не раз пытался осознать, как же это у нас получается с музыкой. Ведь мы напрочь лишены музыкального слуха, отчего же нам понятно Жозефинино пение. Или же, поскольку Жозефина это решительно отрицает, отчего мы считаем его понятным. Проще всего было бы сказать, будто ее пение так восхитительно, что увлекает и тупицу, но такой ответ не может нас удовлетворить. Будь это так, пение Жозефины производило бы на нас впечатление чего-то необычайного, словно из ее горла льются дивные, еще неслыханные звуки, словно нам трудно было бы даже их воспринять, если бы нас не сроднило с ними Жозефинино пение. В действительности ничего подобного. Я и сам не испытываю такого чувства и не замечаю его у других. Напротив, в своем кругу мы скрываем друг от друга, что как пение Жозефинино пение немного стоит. Да и можно ли назвать его пением? Хоть мы и не музыкальные, пение, как вековая традиция, живет в народной памяти. В прошлом у нас существовало пение, об этом говорят легенды, сохранились и тексты песен, но никто, конечно, не умеет их исполнять. Итак, понятие о том, что такое пение, нам не чуждо. Однако Жозефинино пение никак с ним не вяжется. Да и можно ли назвать его пением? Не просто ли это писк? Правда, все мы пищим, это наша природная способность, и даже не способность, а наше самовыражение. Все мы пищим, но никому и в голову не приходит выдавать это за искусство. Мы пищим бездумно и безотчетно, многие даже не подозревают, что писк наша особенность. Но если признать справедливым, что Жозефина не поет, а пищит, и, как мне кажется, не лучше, чем другие, она даже уступает большинству в силе голоса. Вспомните, как простой землекоп пищит напропалую с утра до вечера, да еще выполняя тяжелую работу. Если признать это справедливым, то от предполагаемого Жозефинино искусство ничего не останется, но тем большей загадкой явится вопрос, чем же объяснить ее необычайное воздействие на слушателей? Дело здесь, разумеется, не только в писке. Станьте поодаль и прислушайтесь, или того лучше попробуйте, раз уж вы за это взялись, выделить ее голос из общего гомона, и вы не услышите ничего, кроме обычного писка. Жозефинин голосок разве что слабее и жиже других. Станьте, однако, напротив нее, и это уже не покажется вам только писком. Чтобы оценить ее искусство, мало слышать, надо и видеть. Пусть вы услышите всего лишь обычный наш писк. Необычно уже то, что кто-то, собираясь сделать нечто обычное, встал в величественную позу. Разгрызть орех не бог весь какое искусство, и вряд ли кто отважился бы собрать народ и грызть для его развлечения орехи. Ну а вдруг он бы это сделал и даже произвел фурор? Мы верно усмотрели бы причину его успеха в чем-то постороннем. Но вполне могло случиться, что всем понравилась бы его затея. Отсюда следует, что мы проглядели это искусство, потому что сызмал им владеем, и только наш щелкун раскрыл нам глаза на его истинную сущность. А если он к тому же посредственный щелкун, и любой из нас превосходит его в этом искусстве, то это лишь говорит в пользу самого искусства. То же самое очевидно и с Жозефининым пением. Мы восхищаемся в нем тем, чем пренебрегаем у себя, и в этом Жозефина полностью с нами согласна. Кто-то в моем присутствии со всей возможной деликатностью и как о чем-то общеизвестном заговорил с ней про то, как популярен писк в народе. Но для Жозефины этого достаточно. Надо было видеть, какую наша дива скорчила надменную и презрительную гримасу. С виду она воплощенная нежность, но тут представилась мне чуть ли не вульгарной. Правда, она сразу же спохватилась и постаралась присущим ей тактом исправить свой промах. Но это лишь показывает, как далека Жозефина от мысли, что есть какая-то связь между ее пением и писком. Тех, кто держится другого мнения, она презирает и, пожалуй, ненавидит втайне.
Но тут в ней говорит необычное тщеславие. Ведь оппозиция, к которой отчасти принадлежу я, тоже ею восхищается. Но Жозефина требует, чтобы ею не просто восхищались. Обычного восхищения ей мало, извольте перед ней преклоняться. И когда вы сидите в публике и смотрите на нее, вам это понятно. Быть в оппозиции можно только на расстоянии от нашей дивы. Сидя же в публике, вы готовы признать, что ее писк и не писк вовсе. Ну уж раз пищать нам не в новинку, и мы сами не замечаем, как пищим, естественно, было бы думать, что писк стоит и среди Жозефининой аудитории. Ведь ее искусство нас радует, а радуясь, мы пищим. Однако Жозефинины слушатели не пищат, они сидят затаясь, как мышка под метлой. Можно подумать, что мы, наконец, сподобились желанного покоя и боимся спугнуть его собственным свистом. Что же нас больше привлекает на этих концертах? Жозефинино пение или эта торжественная тишина, едва прошитая ее голоском? Как-то случилось, что глупенькая мышка, заслышав Жозефинино пение, присоединила к нему свой голосок. Это был тот же писк, каким нас услаждала Жозефина, но в том, что на сцене, несмотря на рутину, чувствовалась известная сдержанность, тогда как публики пищали по-детски самозабвенно. В общем же, никакой разницы. Тем не менее, мы затопали и зашикали на эту нарушительницу тишины. Хоть бедняжка и без того готова была сквозь землю провалиться. Жозефина же затянула победный гимн. Она в экстазе еще шире распростерла руки, еще выше запрокинула бы голову, если бы позволила ее короткая шея. И так всегда, малейшим пустяком, каждой ничтожной случайностью, любой помехой, потрескиванием паркета, зубовным скрипом, неисправностью освещения, словом, любой заминкой Жозефина пользуется для того, чтобы повысить интерес к своему пению. Ведь она считает, что ее слушают глухие. Правда, по части вызовов и аплодисментов у нее нет причин жаловаться. Однако настоящего понимания она якобы не находит и давно оставила надежду. Потому-то она и приветствует любую помеху. Ведь все, что во внешнем мире в разладе с ее пением, и что без особой драки, и даже совсем без драки, а лишь в силу простого противопоставления ей удается превозмочь, помогает расшевелить слушателей и внушает им, если не настоящее понимание, то хотя бы сочувственное уважение к ее искусству. Но раз уж Жозефина всякую малость обращает к себе на пользу, то что говорить о большом? Наша жизнь полна тревог. Каждый день приносит свои неожиданности, страхи, надежды и разочарования, но ни один из нас сам по себе не выдержал бы таких испытаний, если бы в любую минуту дня и ночи не чувствовал поддержки товарищей. Даже с этим чувством локтя нам порой приходится тяжело. Бывает, что тысячи плеч изнемогают под ношей, которая в сущности предназначалась одному. Именно в такие минуты Жозефина считает, что время ее пришло. И вот она стоит перед вами, это хрупкое существо, и поет. Грудь у нее выше живота, так и ходит от натуги. Кажется, что все свои силы она вкладывает в пение. Все, что не участвует в пении, у нее обескровлено, вычерпано до отказа. Точно она обнажена, отдана во власть стихии под защиту добрых духов. Точно в минуты, когда она поглощена пением, первое же холодное дыхание ветра может ее убить. Видя ее в таком исступлении, мы, ее мнимые противники, говорим, она даже не пищит как следует. Надо же так напрягаться, и не для того, чтобы петь, какое там, а чтобы просто пищать, как пищит всякий. Таково наше первое неизбежное впечатление. Но, как уже сказано, оно быстро проходит, а вскоре и нас охватывает чувство, владеющее толпой. Привалившись друг к другу и согретые ее теплом, мы слушаем, затаив дыхание.

чтобы собрать эту толпу, постоянно пребывающую в движении и шныряющую взад и вперед, влекомую какими-то неясными целями, Жозефине достаточно запрокинуть голову, приоткрыть рот и закатить глаза. Словом, встать в позу, показывающую, что она приготовилась петь. Для этого годится любое место. Ей даже не нужна открытая сцена. И устраивает первый же случайно выбранный уголок. Весть о том, что Жозефина будет петь, распространяется мгновенно, и народ валом валит. Иногда, впрочем, возникают препятствия. Жозефина любит выступать в неспокойные времена. У каждого об эту пору свои нужды и заботы. Каждый хлопочет по своим делам. Нам трудно при всем желании собраться так скоро, как этого хотелось бы Жозефине. Бывает, что она подолгу простаивает в своей пышной позе, пока не соберется народ. Она, понятно, приходит в неистовство, топает ножкой, ругается неподобающими девице словами и даже кусается. Но и такое поведение не вредит ее популярности. Вместо того, чтобы обуздать чрезмерные притязания певицы, публика старается их удовлетворить. Во все стороны шлют гонцов, конечно, без Жозефинина ведома, чтобы они привели побольше слушателей. По всем дорогам расставляют посты, торопить опаздывающих. И все это делается до тех пор, пока не наберется достаточно народу. Но что заставляет всех угождать Жозефине? На этот вопрос так же трудно ответить, как и на вопрос о Жозефинином пении, с которым он смыкается. Следовало бы даже его опустить, соединив со вторым, если бы можно было утверждать, что народ безоговорочно предан Жозефине ради ее пения. Но об этом не может быть и речи. Наш народ, пожалуй, никому безоговорочно не предан. Этот народ, который больше всего любит свою безобидную хитрость, свой детский лепет, свою невинную болтовню, лишь бы чесать языком. Этот народ не способен на безоговорочную преданность. И Жозефина это чувствует. Она с этим борется, не жалея своей слабой глотки. Разумеется, утверждение столь общее рискует завести нас чересчур далеко. Народ все же предан Жозефине, хоть и не безоговорочно. Он не станет, например, смеяться над Жозефиной, а ведь кое-что в Жозефине заслуживает осмеяния. Тем более, что смех у нас желанный гость. Невзирая на все наши напасти, мы нередко про себя посмеиваемся. Но над Жозефиной мы не смеемся. Порой мне кажется, что народ воспринимает Жозефину как слабое, беспомощное и в некотором роде незаурядное существо, в его представлении незаурядную певицу, доверенное его заботе. Откуда у него это представление, сказать трудно. Можно только констатировать самый факт. Но над тем, что тебе доверено, не станешь смеяться. Смеяться над этим значило бы попрать свой долг. Самое злое, на что способны у нас самые злые, это иной раз сказать Жозефине, когда мы ее видим, смех у нас застревает в горле. Народ заботится о Жозефине, как отец печется о своем ребенке. Ребенок протягивает ручки. Он то ли просит, то ли требует чего-то. Естественно, было бы предположить, что нашему народу не по нраву такие обязанности, но он их выполняет образцово, по крайней мере, в данном случае. Каждому из нас в отдельности было бы не под силу то, что доступно народу в целом. Разумеется, и возможности здесь несоизмеримы. Народу достаточно согреть питомца своим дыханием, и тот уже чувствует себя под надежной защитой. С Жозефиной лучше не говорить об этом. «Вот еще! Нужна мне ваша защита!» — заявляет она. «Посмотрим, что ты запоешь без нас», — думаем мы про себя. Впрочем, это даже не возражение, скорее детская взбалмошность и детская неблагодарность. Отец подобные выходки пропускает мимо ушей. Но тут возникает нечто, плохо вяжущееся с подобными взаимоотношениями Жозефины и народа. Жозефина оказывается другого мнения. Она считает, что это она защищает народ. Ее пение якобы спасает народ от всяких политических и экономических трудностей. Вот какая ему присуща власть, а если оно и не устраняет самые трудности, то по меньшей мере дает нам силы их сносить. Жозефина, правда, этого не говорит открыто ни этими, ни другими словами. Она и вообще-то мало что говорит, не в пример нашим краснобаям. Но об этом вещают ее сверкающие глаза, ее крепко стиснутые зубки. У нас редко кто умеет держать язык за зубами, она же это умеет. При каждом неприятном известии, бывает, что они сыплются на нас, как из мешка, в том числе ложные, непроверенные, Жозефина вскакивает, хотя обычно усталость клонит ее долу. Она вскакивает, вытягивает шею и словно пастух, чующий приближение грозы, окидывает взглядом свою пасту. Бывает, что своенравные балованные дети предъявляют нелепые претензии. У Жозефины они все же как-то обоснованы.
Разумеется, она не спасает нас и не придает нам силы. Легче легкого выставлять себя спасителем такого народа, как наш. Многотерпеливого, беспощадного к себе, безоглядного в своих решениях, бестрепетно глядящего в глаза смерти и разве только с виду робкого в атмосфере безрассудной отваги, кое ему приходится существовать и при том столь же плодовитого, сколь отважного. Легче легкого, говорю я, выставлять себя задним числом спасителем такого народа, который вновь собственными силами вызволил себя из беды, пусть и ценой жертв, от которых у ученого-историка, как немало мы интересуемся историей, волосы становятся дыбом. И все же это верно, что в годину испытаний мы особенно стремимся на концерты Жозефины. Ввиду надвигающейся угрозы мы смиряемся, притихаем и еще послушнее, чем обычно, сносим Жозефинины властные замашки. Мы охотно собираемся и в этой дружественной тесноте отдыхаем от гнетущих нас вопросов. Мы словно последний раз перед битвой торопимся, ведь время не терпит. Жозефина об этом часто забывает осушить, сообща кубок мира. Это не столько концерт, сколько народное собрание. Причем такое собрание, на котором с трибуны не доносится ничего, кроме еле различимого писка. Этот час слишком нам дорог, чтобы растратить его на пустую болтовню. Конечно, такая роль не могла бы удовлетворить Жозефину. Правда, при всей своей повышенной мнительности, вызванной ее неясным положением в обществе, Жозефина многого не замечает, ибо ослеплена самомнением, а многого не склонна замечать, тем более, что в этом ее поддерживает роль льстецов, хлопочущих таким образом и в наших интересах. Но петь, между прочим, где-то на отшибе какой-то сбоку припека, и для такой малости, хоть это и отнюдь не малость, Жозефина не стала бы швыряться своим искусством. Но она ему не швыряется. Ее искусство все-таки находит признание. Хоть мы в душе и заняты другим, и храним молчание не только с тем, чтобы лучше слышать, кое-кто даже уткнулся носом в меховой воротник соседа и не поднимает глаз, так что кажется, будто Жозефина зря разливается там наверху, а все же ее писк в какой-то мере доходит и до нас. Этот писк, что возносится ввысь, там, где все уста скованы молчанием, представляется нам голосом народа, обращенным к каждому из нас в отдельности. В этот критический час Жозефинин жидкий писк напоминает нам жалкую судьбу нашего народа, затерянного в сумятице враждебного мира. Жозефина утверждает себя. Это никакой голос, это никакое искусство, утверждает себя и находит путь к нашим сердцам, и нам приятно об этом думать. Настоящего певца, певца-мастера, если бы он среди нас объявился, мы бы в такое время и слушать не стали. Мы бы единодушно отвергли подобные выступления как бессмыслицу. Жозефине, боже упаси, незачем знать, что если мы ее слушаем, это в сущности говорит не в пользу ее пения. Кое о чем она, правда, догадывается, иначе не стала бы с таким жаром уверять, будто мы ее не слушаем, что, впрочем, не мешает ей продолжать свои выступления и запискам забывать об этих догадках. Но есть еще один довод в Жозефинину пользу. Мы все же в известной мере ее слушаем, и даже так, пожалуй, как слушают настоящего певца. При этом она производит на нас впечатление, какого напрасно домогался бы более искусный певец, и которое зависит именно от недостаточности ее умений и голосовых средств. Объясняется же это преимущественно нашими жизненными условиями. Наш народ не знает юности, а разве лишь короткое детство. То и дело раздаются у нас требования дать детям волю, окружить их лаской и вниманием, признать за ними право жить без забот, смеяться, резвиться, играть, и не только признать это право, но и всячески притворять его в жизнь. Такие требования часто слышишь, и вряд ли кто против них возражает. Возражать против этих требований в самом деле невозможно, но притворить их в жизнь в наших условиях тоже невозможно. Мы единодушно поддерживаем их и даже что-то предпринимаем, но не успеваем оглянуться, как все опять возвращается к старому. Наши условия таковы, что едва ребенок начинает ходить и кое-как разбираться в окружающем мире, как он уже вынужден о себе заботиться наравне со взрослыми. Чтобы промыслить себе пропитание, нам приходится жить в рассеянии на обширных территориях, где нас окружают бесчисленные враги и подстерегают самые неожиданные опасности. Мы не можем выключить наших детей из повседневной борьбы за существование, так как это навлекло бы на них гибель. Наряду со столь прискорбными причинами есть, правда, и приятные. Это свойственное нашему племени плодовитость. Одно поколение у нас неудержимо теснит другое, и каждое так многочисленно, что у детей нет времени оставаться детьми.
Другие народы заботливо растят свою молодую поросль. Там существует школа, откуда ежедневно изливаются потоки детей. Это будущее народов. И день за днем там все те же дети. Состав их подолгу не меняется. У нас же нет школ. Зато из недр народа через кратчайшие промежутки времени изливаются необозримые потоки детей. Поглядите, как они весело визжат и попискивают. Ибо толком пищать еще не умеют. Как катятся кубарем, а то и кувырком под напором теснящих сзади. Ибо ходить еще не умеют. Как слепо увлекают все за собой. Ибо глаза их еще не видят наши дети. Да, не так, как в тех школах, день за днем все те же дети. Нет, все время другие, беспрерывно, бесконечно. Не успел ребенок появиться, как следом уже теснятся новые детские мордашки, неотличимые в этом множестве, в этой спешке, розовые от счастья. Сколь это не прекрасно? И как не завидуют нам по праву другие народы, мы, разумеется, не можем дать нашим малышам настоящего детства. А это ведет к неизбежным результатам. Неизжитое, неискоренимое детство не оставляет нас и в зрелые годы. В противовес тому лучшему, что у нас есть, нашей надежной и практической сметке, мы иногда ведем себя на удивление нелепо, именно так, как ведут себя дети. Бываем безрассудны, расточительны, великодушны, легкомысленны, и все это без малейшего оправдания и смысла, единственно ради пустой забавы. Если даже радость, какую это нам дает, и несравнима с полноценной детской радостью, то нечто подобное нам все же свойственно. К этим-то детским чертам в народе и взывает Жозефина. Но запоздалая детскость сочетается у нас с преждевременным увяданием. Детство и старость у нас не такие, как у других народов. Мы не знаем молодости. Мы мгновенно созреваем, и затянувшаяся зрелость накладывает заметный отпечаток усталости и безнадежности на жизнерадостную, в общем-то, и жизнеспособную нашу натуру. Возможно, отсюда и нелюбовь к музыке. Мы слишком стары для музыки. Связанные с ней волнения, все эти порывы и взлеты нам тяжелы, и мы устало от нее отмахиваемся. Недаром мы ограничили себя писком. Немного писку от случая к случаю, вот и все, что нам нужно. Возможно, и среди нас появляются музыкальные дарования, но при нашем характере они неизбежно глохнут, не успев о себе заявить. Жозефине же мы не возбраняем петь или пищать, сколько ей вздумается, и как бы она это ни называла. Ее писк нам не мешает, он нам по душе, мы его приемлем. Если в нем и присутствуют какие-то элементы музыки, то они сведены к неощутимому минимуму. Таким образом, сохраняется известная музыкальная традиция, но она ни в коей мере нас не обременяет. Но Жозефина дает и нечто большее этому своеобычному народу. На ее концертах, особенно в трудные времена, одна только зеленая молодежь еще интересуется певицей. Лишь наиболее юные из нас с удивлением смотрят, как она выпячивает губы, как выталкивает воздух сквозь точеные передние зубки, как, придя в экстаз от собственных рулат, падает замертво и пользуется этим для того, чтобы подготовиться к новым, еще более невнятным воспарениям. Вся же масса слушателей, как это по всему видно, уходит в себя. В эти скупые промежутки роздыха между боями народ грезит. Каждый как бы расслабляет усталые мускулы, словно ему, безотказному труженику, в кои-то веки дано растянуться и вволю понежиться на просторном и теплом ложе. В эти грезы нет-нет, да и вплетается Жозефинин писк. Пусть она это называет трелью, а мы стрекотом, неважно. Здесь он на месте, как нигде. Так музыке редко выпадает счастье прийтись к месту и ко времени. Чем-то эта музыка напоминает народу короткое бедное детство, утраченное, невозвратное счастье. Но что-то в ней есть и от его сегодняшней деятельной жизни, от его маленького, упорного, непостижимого, неистребимого оптимизма. И все это возглашается не гулкими раскатистыми звуками, а тихо, доверительным шепотком, временами даже с хрипотцой. И, разумеется, это писк. А как же иначе? Ведь писк – язык нашего народа, только иной пищит всю жизнь и этого не знает. Здесь же писк освобожден от оков повседневности и на короткое время освобождает и нас. Неудивительно, что выступления Жозефины так нас привлекают, и мы стараемся их не пропускать. Однако от этого до утверждения Жозефины, будто она в такие минуты вливает в нас новые силы и так далее и тому подобное, очень далеко. Я говорю о простых людях, а не Жозефининых льстецах. «А как же!» — восклицают они со свойственной им развязной уверенностью. «Чем же вы объясните наплыв публики и полные сборы, особенно в такое время, когда нам грозит опасность? И разве не бывало случаев, когда популярность этих концертов даже мешала нам принять необходимые меры?»
Последнее, к сожалению, справедливо, хоть не служит к Жозефининой чести, особенно если принять во внимание то, когда такие сборища внезапно разгоняются врагом, и немало наших платится жизнью. Сама Жозефина, виновница их гибели, быть может, даже приманивавшая врага своим писком, но всегда занимающая самое безопасное место, пользуется этим, чтобы улизнуть первой под защиту своей свиты. Ни для кого это, собственно, не секрет, что, однако, не мешает нам по-прежнему ломиться на ее концерты, где и когда бы она ни выступала. Отсюда можно заключить, что Жозефина поставлена у нас чуть ли не над законом, что ей дозволено все, чего не пожелает, даже в ущерб нашей общей безопасности, что ей все прощается. Если бы это было так, можно было бы понять притязание Жозефины в этой свободе, дарованной ей народом, в этом исключительном, немыслимом ни для кого другого положении, несовместимом с существующими законами, можно было бы усмотреть признание того, что народ не понимает Жозефины, как сама она неустанно твердит, что он лишь бессильно восхищается ее искусством и, чувствуя себя ее недостойным, хочет возместить эту обиду столь неслыханным подарком. Подобно тому, как искусство Жозефины превосходит его понимание, так он и особо ее хочет поставить вне своего контроля и власти. Но ничего этого нет и в помине. Быть может, кое в чем народ и капитулирует перед Жозефиной, но он ни перед кем не капитулирует безоговорочно. И это верно и в отношении Жозефины.

С давних пор, чуть ли не с начала своей артистической карьеры, Жозефина добивается, чтобы во внимание к ее пению ее освободили от всякой работы. Пусть с нее снимут заботу о хлебе насущном и все, что связано с борьбой за существование. Пусть. Очевидно, за нее трудится народ. Натуры горячие и впечатлительные, а такие у нас бывали. Сраженные необычайностью этого требования и умонастроение, способного такие требования измыслить, могли бы, пожалуй, счесть его законным. Не то народ. Он делает свои выводы и спокойно это требование отклоняет. Он даже не дает себе труда опровергнуть Жозефинины доводы. Так Жозефина доказывает, что напряжение, связанное с работой, вредит ее голосу. Пусть даже работа менее утомительна, чем пение, она отнимает у нее возможность отдохнуть от одного концерта и собраться с силами для другого. Все же вместе ее изнуряет и не дает ее таланту достигнуть совершенства. Народ все это слышит, но оставляет без внимания. Этот столь отзывчивый народ вдруг не проявляет ни малейшей отзывчивости. А иногда его отказ бывает так суров, что даже Жозефина приходит в смущение. Она как будто сдается, работает как полагается, поет как умеет, но ее хватает ненадолго. Глядишь, она опять с новыми силами вступает в борьбу. Тут ее силы, видимо, не исчерпаем. Так выясняется, что Жозефине, собственно, не того и нужно, на что она, по ее словам, претендует. Человек разумный, она не отлынивает от работы в нашем народе, а лишь бог их и слыхом не слыхали. Добейся она даже своего, она бы ни в чем не изменила образа жизни. Работа не мешала бы ей петь, да и пела бы она ничуть не лучше. Единственное, что ей нужно, это публичное, непререкаемое, неприходящее признание ее искусства. Такое признание, которое неизмеримо превышало бы все известное в этом смысле до сих пор. Но хотя все прочие блага кажутся Жозефине достижимыми, это ей упорно не дается. Может быть, ей надо было с самого начала повести борьбу в другом направлении. Может быть, она уже и сама осознала свою ошибку. Но путь назад ей закрыт, отступать поздно. Это значило бы отречься от себя. Поневоле приходится ей с этим пасть или победить. Если бы у Жозефины, как она уверяет, были враги, они могли бы и пальцем, не шевеля, с усмешкой наблюдать эту борьбу. Но у нее нет врагов. А найдись даже у кого-нибудь, что ей возразить, неважно. Вся борьба в целом никому не доставляет удовольствия. Народ занимает в ней такую бесстрастную судейскую позицию, какая ему и не свойственна, и наблюдается у нас разве только очень редко. Если даже кто-нибудь в этом частном случае одобряет позицию народа, то мысль, что это же может постигнуть его, отравляет ему всякую радость. В отказе народа, как и в требовании Жозефины, речь таким образом идет не о существе вопроса, а о том, что народ может вдруг отгородиться от одного из своих сынов глухой стеной, тем более непроницаемой, что он еще недавно проявлял о нем, мало сказать, отеческую, поистине самозабвенную заботу. Будь это не народ, а отдельный человек, можно было бы обвинить его в сомнительной игре. Он якобы лишь для виду уступал Жозефине, прикрывая этим свое неугасимое желание в некий прекрасный день покончить со всякими поблажками. Он и шел-то на них в твердом намерении рано или поздно положить им предел и уступал даже больше, чем следует, чтобы ускорить дело. То есть в конец, избаловав Жозефину, подвигая ее на все новые и новые причуды, дождаться и этого наипоследнего требования, уж тогда, как он и собирался, окончательно поставить ее на место. На самом деле ничего этого нет. Народу не нужны такие уловки, а уж о том, что он действительно почитает Жозефину и не раз это доказал. К тому же требования Жозефины так несуразны, что даже ребенок мог бы ей предсказать, чем все кончится. Возможно, догадки эти не чужды и самой Жозефине и придают ее обиде особенную горечь. Но если Жозефине не чужды такие догадки, борьбы она все же не прекращает. За последнее время борьба даже обострилась. И если до сих пор она носила характер словесной тяжбы, то теперь наша дива пускается на средства, которые кажутся ей более действенными. Нам же представляются лишь более для нее опасными. Некоторые наблюдатели считают, что Жозефина потому решила идти напролом, что чувствует приближение старости. Она теряет голос, и, следовательно, и самое время вступить в последний бой за свое признание. Лично меня это не убеждает. Будь это так, Жозефина не была бы Жозефиной. Для нее не существует ни старости, ни опасения потерять голос. Если она чего-то домогается, то ее понуждают к тому не соображение внешнего порядка, а внутренняя последовательность, верность себе. Она тянется к высшему венцу не потому, что он случайно висит ниже, а потому, что он наивысший. Будь это в ее власти, она повесила бы его еще выше. Так
такое презрение к внешним трудностям не мешает ей прибегать к самым недостойным средствам. Жозефина не сомневается в своем праве, а стало быть, ей безразлично, как его достигнуть, тем более, что в этом мире, как она считает, щепетильностью далеко не уйдешь. Она, может быть, поэтому переносит борьбу из области пения в другую, менее для нее важную. Почитатели ее таланта повторяют ее заявление, будто она чувствует себя в силах петь так, чтобы народ во всех своих слоях, вплоть до самой потаенной оппозиции, испытал истинные наслаждения. Не то наслаждение, какое он, по его словам, испытывал до сих пор, а то, какого желала бы для него сама Жозефина. Но, добавляет она, не в ее привычках унижать высокое и потакать низменному. А потому пусть уж все остается как есть. Иное дело ее борьба за освобождение от работы. Правда, и эту борьбу она ведет во имя искусства, но хотя бы не драгоценными средствами искусства, так как для столь низменной борьбы все средства хороши. Так распространился слух, будто Жозефина, если ей не пойдут навстречу, намерена сократить свои колоратуры. Я лично понятия не имею ни о каких колоратурах. Ни разу в ее жизни не замечал я колоратур. Жозефина же якобы собирается не вовсе отказаться от колоратур, а покамест только сократить их. Она даже привела свою угрозу в исполнение, хоть я и не нашел в ее пении никаких перемен. Народ слушал ее, как всегда. Никто не вспоминал о колоратурах, да и отношение к Жозефининому требованию осталось прежним. Однако Жозефина не только по наружности, но и по натуре не лишена грации. После того концерта, должно быть, спохватившись, что ее решение насчет колоратур было слишком жестоким или слишком внезапным для народа, она обещала вернуться к своим колоратурам во всей их неприкосновенности. Но после следующего же концерта, опять передумав, объявила, что окончательно и бесповоротно отказывается от колоратур, пока не будет вынесено благоприятное для нее решение. Все эти заявления, решения и контррешения народ пропускает мимо ушей. Так погруженный в раздумья взрослый человек не внемлет лепету ребенка. Ребенок, как всегда, его умиляет, но он от него бесконечно далек. Но Жозефина не сдается. Недавно она объявила, что ушибла на работе ногу и ей трудно петь стоя. Она же поет только стоя, а потому вынуждена сократить и самые песни. Но хоть она и начала припадать на ногу и выходила к публике не иначе, как опираясь на своих почитателей, никто не давал ей веры. Если даже принять в соображение особую чувствительность ее хрупкого тельца, нельзя забывать, что мы рабочий народ, а Жозефина – плоть от нашей плоти. Когда бы мы стали обращать внимание на каждую ссадину и царапину, весь народ только бы и делал, что хромал. Но хоть Жозефину и водили под руки, какую вечную, и она в таком виде охотно показывалась публике, это не мешало нам с восторгом ее слушать, не обижаясь на сокращенную программу. Но нельзя же вечно хромать. И Жозефина придумала нечто новое. Она утомлена. У нее тяжелое настроение и душевный упадок. Так, помимо концерта, нам преподносят и спектакль. За Жозефиной тянется ее свита. Ее уговаривают, заклинают петь. Она бы рада, но не может. Жозефине льстят, ее утешают, чуть ли не на руках относят на приготовленное место. Заливаясь беспричинными слезами, Жозефина уступает. Она из последних сил пытается запеть. Стоит поникшая, забыв даже раскинуть руки, и лишь безжизненно свесив их вдоль тела, что создает впечатление, будто они у нее коротковаты. И так она пытается запеть, но тщетно. Голова ее падает на грудь, и на глазах у всей публики певица теряет сознание. А затем собирается с духом и поет, как ни в чем не бывал, я бы даже сказал, не хуже, чем всегда, разве только изощренному слуху, улавливающему малейшие нюансы, заметно необычное волнение нашей дивы, но от этого ее пение только выигрывает. Зато к концу программы усталости ни следа. Твердой поступью, если это можно сказать о ее щепотливой походочке, она удаляется, отказавшись от услуг своих почитателей, и холодным испытующим взором окидывает почтительно расступающуюся перед ней толпу. Так было еще недавно. На днях же стало известно, что Жозефина не явилась на очередной концерт. Ее разыскивают не только почитатели, у них нет недостатка в помощниках, но все напрасно. Жозефина исчезла, она больше не хочет петь, не хочет даже, чтобы ее просили петь. На этот раз она и в самом деле нас покинула. Странно, что наша умница так просчиталась, хотя, возможно, это ей даже и не просчет. Махнув на все рукой, она следует велению своей неотвратимой судьбы, ибо судьба ее в нашем мире может быть только очень печальной.
Она сама отказывается от пения, сама разрушает ту власть, которую приобрела над душами своих слушателей. И как только она приобрела эту власть, ведь эта душа для нее за семью печатями, Жозефина прячется и не поет, а между тем народ-властелин, ничем не обнаруживая разочарования, незыблемая, покоящаяся в себе масса, которая, что бы ни говорила видимость, может только раздавать, а не получать дары, хотя бы от той же Жозефины, народ продолжает идти своим путем. Жозефина же осуждена катиться вниз. Близка минута, когда прозвучит и замрет ее последний писк. Она лишь небольшой эпизод в извечной истории нашего народа, и народ превозможет эту утрату. Легко это нам не дастся, ибо во что превратятся наши собрания, проводимые в могильной немоте? Разве не были они немыми и с Жозефиной? Разве на деле ее писк был громче и живее, чем он останется жить в нашем воспоминании? Разве не был он и при ее жизни не более чем воспоминанием? Не от того ли наш народ в своей мудрости так ценил ее пение, что она в этом смысле не поддавалась утрате? Как-нибудь обойдемся мы без нашей певицы. Что же до Жозефины, то освобожденной от земных мук, кои, по ее мнению, готованы лишь избранным, она с радостью смешается с сонмом наших героев и вскоре, поскольку история у нас не в большом почете, будет вместе со своими собратьями предана всеискупляющему забвению.

0: Орсон Скотт Карт. Гробница песен. Во время дождя она сходила с ума. Уже 4 недели подряд почти каждый день шел дождь, и в лечебнице Миллард Каунти пациентов не выводили на прогулку. Это, разумеется, никому не нравилось, а особенно несладко приходилось сестрам. Им приходилось все время выслушивать жалобы и требования людей, которые хотели, чтобы их развлекали. Эллен, однако, не требовала, чтобы ее развлекали. Она вообще почти никогда ничего не требовала. Но дочь переносила еще хуже остальных. Возможно, потому что ей было всего 15, и она была единственным ребенком в заведении, куда помещали обычно только взрослых. Скорее всего, она так плохо переносила дождь из-за того, что для нее были очень важны прогулки на открытом воздухе, и, несомненно, она получала от прогулок больше удовольствия, чем другие. Обычно ее приподнимали в кресле, обкладывали со всех сторон подушками, чтобы она сидела прямо, а кто-нибудь быстро катил кресло к стеклянным дверям, а Эллен кричала «Быстрее! Быстрее!» И так ее вывозили на улицу. Мне рассказывали, что на улице она обычно мало говорила. Просто тихонько сидела в своем кресле на лужайке, наблюдая за тем, что происходит вокруг. А потом ее везли обратно. Я часто видел, как ее возвращали в дом раньше времени, потому что я пришел ее навестить, но она никогда не жаловалась, что из-за этого пришлось сократить прогулку. Я смотрел, как ее катят к дому, а она так жизнерадостно улыбалась, что я воображал, будто она приветственно машет руками. Этот жест как нельзя более подходил к ее детской счастливой улыбке. Я представлял, как мелькают ее ноги, когда она бежит по траве, рассекая воздух, словно тяжелые волны. Но там, где полагалось быть рукам, были воткнуты подушки, чтобы она не упала на бок, а ремень на ее поясе удерживал ее от падения вперед, потому что у нее не было ног. Дождь шел 4 недели, и я чуть не потерял ее. Моя работа одна из самых тяжелых во всем штате. Я должен по очереди посещать 6 лечебниц в 6 графствах, на посещение каждой отводится неделя. Я проводил терапию, когда администрация лечебницы решала, что таковая необходима. Я так и не понял, чем они руководствовались, принимая подобное решение, ведь все до одного пациенты были не в своем уме. У большинства было безнадежное возрастное безумие, у некоторых душевная мука коллег и инвалидов. Тот, кто проявил недюжинные способности в колледже, не станет работать обычным терапевтом на государственной службе. Иногда я притворяюсь, что не проявил особых способностей в учебе только потому, что не хотел плясать под чужую дудку. Но это неправда. Как объяснил один добрый профессор, мягко и в то же время жестоко, я просто не создан для научной деятельности. Зато я создан для терапии, не сомневаюсь. С тех пор, как я утешал свою больную раком мать весь ее последний год жизни, я уверился, у меня есть определенный дар, умение вправлять людям мозги. Я сделался всеобщим наперсником. Тем не менее, я никогда не предполагал, что моя жизнь будет посвящена попыткам оказать помощь безнадежным, да еще в той части страны, где даже у здоровых нет больших оснований радоваться жизни. Но это все, на что я имел полномочия, и когда понял, что сумел преодолеть разочарование начального этапа, стал извлекать из своих занятий максимальную пользу. Максимальной пользой оказалась Эллен. «Дождь, дождь, дождь!» Такими словами приветствовала она меня на 3-й дождливый день. «Как будто я сам не знаю», — ответил я. «У меня все волосы мокрые».
1: «А у меня нет, как жаль», — ответила Эллен.
0: «Не о чем тут жалеть, зато не простудишься».
1: «Не простужусь», — сказала она.
0: «Мистер Вудбери говорит, ты хандришь. Я пришел, чтобы тебя развеселить».
1: «Сделай так, чтобы кончился дождь».
0: «Я похож на Господа Бога?»
1: «Я думала, может, ты просто выступаешь под чужой личиной?» «Я, например, да», — сказала она.
0: То была наша обычная игра.
1: «На самом деле я огромный броненосец из Техаса, которому пообещали исполнить одно единственное желание. И я пожелала стать человеком. Но одного броненосца недостаточно, чтобы получился настоящий человек. Поэтому получилась я».
0: Она улыбнулась. Я улыбнулся в ответ. Ей было всего 5 лет, когда перед машиной ее родителей взорвался бензовоз. Оба они погибли, а ей оторвало руки и ноги. Она выжила чудом и продолжала жить, что было чудовищной жестокостью. И при этом она оставалась более или менее счастливым человеком, всеобщей любимицей в клинике, чего я вообще не мог понять. Возможно, причина заключалась в том, что ей больше ничего не оставалось. Человеку, лишенному рук и ног, не так-то просто покончить с собой. «Я хочу на улицу», — сказала она, отворачиваясь к окну. На улице было почти не на что смотреть. Несколько деревьев, лужайка, а за ней забор, поставленный не для того, чтобы пациенты не разбежались, а для того, чтобы скрыть их от неприглядного любопытства жителей этого неприглядного города. Но вдалеке тянулись невысокие холмы, и почти всегда весело щебетали птицы. Теперь, разумеется, из-за дождя не было видно ни птиц, ни холмов, не было и ветра, и деревья стояли не шелохнувшись. Просто лил и лил дождь.
1: «В открытом космосе так же, как в дождливую погоду», — сказала она. «Такие же звуки. Негромкий тихий шелест где-то неподалеку».
0: «Вообще-то нет», — сказал я. «В открытом космосе вообще нет звуков». «А ты откуда знаешь?» — спросила она.
1: «Там нет воздуха. А без воздуха не бывает и звуков».
0: Она презрительно взглянула на меня.
2: «Так я и думала. На самом деле ты ничего не знаешь. Ты ни разу в жизни там не был, ведь правда?»
0: «Ты что, хочешь поссориться?» Она уже собиралась отпарировать, но спохватилась и просто сказала:
1: «Чертов дождь!»
0: «Тебе, по крайней мере, не приходится ездить по такой погоде», — сказал я. Но взор ее затуманился, и я подумал, что зашел в своих подтруниваниях слишком далеко. «Эй!» — окликнул я. «Как только распогодится, я повезу тебя кататься».
1: «Это все гормоны», — сказала она.
0: «При чем здесь гормоны?»
2: «Мне 15. Мне всегда не нравилось оставаться дома, но сейчас хоть волком вой.
1: Мышцы напряжены, желудок сжался, и я хочу выбежать на улицу и громко кричать. Это все гормоны».
0: «А твои друзья?» — спросил я.
2: «Ты что, шутишь?»
1: «Они все там, играют под дождем».
0: «Все?»
1: «Разумеется, кроме Гранти. Он от воды растает».
0: «И где же теперь Гранти?»
2: «В морозильнике, где же еще?»
0: «Когда-нибудь его по ошибке примут замороженное и скормят гостям». Она не улыбнулась. Просто кивнула, и я понял, что ничего не достиг. Она и впрямь хандрит. Я спросил, не хочется ли ей чего-нибудь.
1: «Только не таблеток», — сказала она. «От них я все время сплю».
0: «Если дать тебе возбуждающее, ты на стенки полезешь».
2: «Ловкий трюк», — сказала она.
0: «Просто... это очень сильные средства. Так что, дать тебе что-нибудь, чтобы ты отвлеклась и от дождя, и от этих жутких желтых стен?» Она покачала головой.
1: «Я стараюсь не спать».
0: «Почему?» Она лишь снова покачала головой.
1: «Не могу спать. Не могу позволить себе спать слишком много».
0: Я повторил вопрос.
1: «Потому что», — ответила она, «я могу не проснуться».
0: Она говорила довольно резко, и я понял, что лучше больше не спрашивать ни о чем. Она редко сердилась на меня, но на сей раз ясно чувствовалось, что я подошел слишком близко к той черте, за которой мое общество уже не будет для нее желанным. «Мне пора», — сказал я. «Ты обязательно проснешься». И я ушел. И не видел ее целую неделю, и, по правде говоря, даже не часто ее вспоминал, и из-за дождя, и из-за самоубийства в Форт-Каунти. Это самоубийство глубоко меня потрясло. Ведь та женщина была еще такой молодой. Ей было ради чего жить. Так, по крайней мере, я думал. Она моего мнения не разделяла и выиграла наш спор, хотя и дорогой ценой. В выходные я живу в трейлере в Пидмонте. Живу один. Мое жилье сияет безупречной чистотой, потому что я ее фанатичный приверженец. Кроме того, убеждаю я себя... однажды вечером мне, возможно, захочется привезти сюда женщину. Время от времени такое случается. Время от времени мне даже бывает хорошо. Но я становлюсь раздражительным и беспокойным, когда женщины пытаются заставить меня изменить рабочее расписание или хотят, чтобы я взял их с собой в мотеле, где я останавливаюсь, или пристают к управляющему трейлерного парка, чтобы тот впустил их в мое отсутствие в мой трейлер. Они хотят навести там уют. Уют меня вовсе не интересует. Возможно, это связано со смертью матери. Ее болезнь переложила на меня ответственность за ведение хозяйства для отца. Вот почему я стал аккуратной домохозяйкой. Лекарь, излечи себя сам. Дождливые дни были заполнены переездами по скоростным магистралям, попытками вытащить из депрессии доведенных до безумия людей. Ночи я проводил перед телевизором, поедая сэндвичи и ночуя в мотелях на средства штата. А потом наступило время отправиться в лечебницу Миллард Каунти, где меня ждала Эллен. Именно тогда я о ней впервые вспомнил и вдруг осознал, что дождь льет уже не меньше недели, и что бедняжка, наверное, совсем лишилась рассудка. Я купил кассету с записью Копланда. Эллен предпочитала кассеты, которые останавливаются сами. А записи на восьми дорожках крутятся и крутятся, пока она не теряет способность думать.

0: Всего 10 месяцев. Встретимся на Рождество. С тобой что-то стало скучновато. Но она не была расположена к шуткам. В глазах ее стояли слезы. «Я больше не выдержу», — сказала она. «Извини».
1: «Мне страшно».
0: И ей на самом деле было страшно. Ее голос дрожал.
1: «И ночью, и днем, когда я сплю, я как раз подходящего размера».
0: «Для чего?»
1: «Ты о чем?»
0: «Ты сказала, что как раз подходящего размера».
1: «Я так сказала? Ах, не знаю, что я имела в виду. Я схожу с ума. Ты ведь именно поэтому здесь, разве не так? Чтобы я не потерял рассудок. Я ничего не могу поделать, я ничего не вижу, а все, что слышу, лишь шелест дождя».
0: «Как в открытом космосе», — заметил я, вспомнив ее слова в прошлый раз. Но она, оказалось, не помнила нашего разговора и испугалась.
1: «Откуда ты знаешь?» —
0: спросила она. «Ты сама так сказала».
1: «В открытом космосе нет никаких звуков», — сказала она.
0: «Вот как», — ответил я.
1: «Потому что там нет воздуха».
0: «Я знаю».
1: «Тогда почему ты сказал «вот как»?» «Слышен только шум двигателей. Слышен по всему кораблю. Легкое гудение, которое не прекращается ни на секунду. Совсем как шум дождя. А спустя некоторое время ты его уже не слышишь. Оно как будто становится тишиной. Мне Ананс рассказал».
2: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Еще одна воображаемая подруга. В ее истории болезни говорилось, что ее вымышленные друзья продержались гораздо дольше, чем у большинства других детей. Именно для этого меня к ней прикрепили, чтобы я помог ей избавиться от вымышленных друзей. От Гранти, ледяного поросенка, от Говарда, мальчика, который всех колотил, от Фуксии, ростом в несколько дюймов, жившей среди цветов, от Сьюэн, приносившей ей куклы и игравшей в них вместо нее. Эллен говорила, что куклы должны делать, а Сьюэн это выполняла. Были и другие личности. После нескольких сеансов я понял, что она отдает себе отчет, что ее друзья воображаемые, просто она коротала с ними время. Они находились вне ее тела и совершали поступки, на которые она сама не была способна. Я понял, что от них нет никакого вреда, а если уничтожить этот вымышленный мир, Эллен станет еще более одинокой и несчастной. Она была в здравом рассудке, несомненно. И все же я продолжал к ней приезжать, и не просто потому, что она мне очень нравилась. Еще и для того, чтобы окончательно убедиться, она и вправду уверена, что ее друзья лишь плод ее воображения. Ананса была чем-то новым.
0: «Кто такая Ананса?»
1: «На самом деле ты не хочешь этого знать?»
0: Она без сомнения не желала об этом говорить.
3: «Я хочу знать».
0: Она отвернулась.
1: «Я не могу тебя выгнать, но мне бы хотелось, чтобы ты ушел. Иногда ты становишься слишком любопытным».
3: «Такая уж у меня работа».
1: «Работа!»
0: В ее голосе зазвучало презрение.
1: «Прямо как вижу вас всех. Как вы бегаете на своих здоровых ногах и работаете!»
0: Что я мог на это ответить? «Иначе нам не выжить», — сказал я. «Но я стараюсь». И вдруг на ее лице появилось какое-то странное выражение. «У меня есть тайна», — казалось, думала она. «И я хочу, чтобы ты ее выведал».
1: «Может, у меня тоже будет работа?»
0: «Может быть», — сказал я. И попытался придумать, чем бы она могла заняться.
1: «Музыка не умолкает», — сказала она.
0: Я неправильно понял. «Ты мало на чем сможешь играть. Так уж получилось. Немножко реализма не помешает».
1: «Не говори глупостей».
0: «Окей, больше не буду».
1: «Я говорю, что на моей работе всегда звучит музыка».
0: «А что это за работа?»
1: «Тебе и вправду хочется знать?» —
0: произнесла она, таинственно возведя глаза к потолку, а потом отвернувшись к окну. Я представил себе, что она обычная 15-летняя девчонка. Тогда я расценил бы такое поведение как заигрывание, но тут крылось нечто другое, что-то отчаянное,

0: Она права. Я действительно хотел знать. Я сделал весьма логичное предположение, соединив два секрета, которые она побуждала у нее выманить. «Какую работу предлагает тебе Ананса?» Она испуганно взглянула на меня.
1: «Так значит, это правда?»
0: «Что правда?»
1: «Все так страшно. Я стараюсь убедить себя, что это всего лишь сон. Но это не сон, верно?»
0: «Что не сон? Ананса?»
1: «Ты думаешь, она такая же, как и все остальные мои друзья, да? Но они не приходят ко мне во сне. Во всяком случае, не так. Ананса...»
0: «Что Ананса?»
1: «Она для меня поет, когда я сплю».
0: Мои поднаторевшие в психологии мозги быстро сложили 2 и 2. «Разумеется», — сказал я.
1: «Она в космосе, и она для меня поет. Ты не представляешь, какие песни».
0: И тут я вспомнил кое-что и вытащил кассету, которую для нее купил.
1: «Спасибо», — сказала она.
0: «Пожалуйста. Хочешь послушать?» Она кивнула. Я вставил кассету в магнитофон. «Весна в Апалачах». Она кивала головой в такт музыке. Я представил, как она танцует. Она хорошо чувствовала музыку. Но спустя несколько минут она замерла и заплакала.
1: «Это совсем другое», — сказала она.
0: «Ты уже слышала эту песню раньше?»
1: «Выключи! Выключи, говорю!»
0: Я выключил магнитофон. «Извини, мне казалось, тебе понравится».
1: «Вина. Ничего, кроме вины», — сказала она. «Ты все время чувствуешь себя виноватым, так ведь?»
0: «Почти всегда», — легко согласился я. Психологическим жаргоном злоупотребляли многие мои пациенты, так же, как языком мыльных опер.
1: «Извини», — сказала Эллен. «Просто это не та музыка. Совсем не та. Вот я послушала, и все остальное по сравнению с ней кажется таким темным, как будто идет дождь, все серое, мрачное и тяжелое, словно композитор пытается разглядеть далекие холмы, но дождь ему мешает. Но несколько минут мне казалось, что у него получится».
0: «Такая же музыка у Ананса?» Она кивнула.
1: «Я знаю, ты мне не веришь, но во сне я ее слышу. Она говорит, что только во сне и может со мной общаться. И она не разговаривает, только поет. Она там, далеко, в своем космическом корабле, поет. А я по ночам ее слышу».
0: «Почему именно ты?»
1: «Ты хочешь спросить, почему ее слышу только я?»
0: Она рассмеялась.
1: «Потому что я такая, какая есть. Ты ведь сам говоришь, из-за того, что я не могу бегать, я живу воображением. Она говорит, что связующие нити между разумами очень тонкие, их трудно не упустить. Но мою нить она не упускает, потому что я живу исключительно сознанием. Она держит мою нить. Теперь, когда я засыпаю, я вообще не могу от нее отделаться».
0: «Отделаться? Мне казалось, она тебе нравится».
1: «Не знаю, что мне нравится. Мне нравится... нравится музыка. Но Анансе нужна я. Она хочет, чтобы я была с ней. Она хочет дать мне работу».
0: «А как она поет?» При слове «работа» она задрожала и как-то замкнулась в себе. Чтобы поддержать затухающий разговор, я попытался коснуться темы, которой она недавно интересовалась.
1: «Это ни на что не похоже. Она там, в космосе, все вокруг черным-черно, и слышен только гул двигателей, похожий на шум дождя. А она собирает космическую пыль и придет свои песни. Она простирает в пространство свои пальцы или уши, я не знаю, не могу понять. Так она собирает пыль и плетет свои песни, превращая пыль в музыку, которую я слышу. Это очень сильная музыка. Ананса говорит, что именно благодаря песням она может передвигаться в межзвездном пространстве».
0: «Она одна?» Эллен кивнула.
1: «Я ей нужна».
0: «Ты ей нужна. Но как она может тебя заполучить? Ведь ты здесь, а она там». Эллен облизала губы.
1: «Я не хочу об этом говорить».
0: Она произнесла это таким голосом, что я сразу понял, она готова уже все рассказать. «Лучше бы ты все-таки рассказала. На самом деле очень важно, чтобы ты все рассказала.
1: Она говорит, что может меня забрать. Говорит, что если я выучу ее песни, она сможет вытащить меня из моего тела и забрать туда, к себе, где она даст мне и руки, и ноги, так что я смогу и бегать, и танцевать, и...
0: Она расплакалась. Я похлопал ее по единственному месту, к которому она разрешала прикасаться, по мягкому животику. Она запрещала себя обнимать. Я попытался разок, много лет назад, но она закричала во весь голос, чтобы я не смел. Одна из сестер рассказала, что ее обнимала мама, и Элен хотелось тоже обнять кого-нибудь, но она не могла. Это очень хороший сон, Элен.
1: Это ужасный сон. Как ты не понимаешь? Я стану такой же, как она.
0: А какая она?
1: Она — это космический корабль. Межзвездный корабль. И она хочет, чтобы я пришла к ней, тоже стала космическим кораблем. И чтобы мы плыли в космосе, распевая песни тысячи и тысячи лет.
0: Элен, это всего лишь сон. Не надо его бояться.
1: Вот что с ней сделали. Отрезали ей руки и ноги и засунули в этот аппарат.
0: Но тебя никто не собирается засовывать в аппарат.
1: Я хочу на улицу,
0: сказала она. Нельзя, дождь.
1: Пусть идет к черту этот дождь.
0: Пусть идет к черту, но это не поможет.
1: Я не шучу. Она все время преследует меня, даже когда я не сплю. Она пристает ко мне, усыпляет, а потом начинает петь, и я чувствую, как она тянет и тянет меня к себе. Если бы мне удалось выйти на улицу, я бы еще продержалась. Если бы я только могла...
0: Эй, успокойся. Знаешь, тебе лучше принять...
1: Нет! Я не хочу спать!
0: Слушай, Элен, это всего лишь сон. Нельзя позволять сну так сильно на тебя влиять. Все из-за дождя, поэтому ты не можешь выйти на прогулку. От этого тебе хочется спать, и тебе снится один и тот же сон. Но не надо сопротивляться. Это, в общем, очень хороший сон. Почему бы просто тебе с ним не смириться? Она смотрела на меня. В ее глазах застыл ужас.
1: Ты ведь не всерьез? Ты не хочешь, чтобы я ушла?
0: Нет. Конечно, я не хочу, чтобы ты ушла. Но ты не уйдешь, разве сама не понимаешь? Это только сон, как будто ты паришь там, в космосе, среди звезд.
1: Она не парит. Она прокладывает путь в открытом космосе с такой скоростью, что у меня при виде этого кружится голова.
0: Ну и пусть кружится. Как будто твой разум придумал для тебя такой способ бегать.
1: Ты ничего не понял, мистер терапевт. Я думала, ты поймешь.
0: Пытаюсь.
1: Если я пойду за ней, я умру.

0: «Что читал ей в последнее время?» — спросил я сестру. «Мы все читали понемножку, а еще добровольные сиделки из города. Она им нравится. Ей всегда кто-нибудь читает». «Надо бы проследить за этим повнимательней. У нее появились откуда-то новые фантазии. Про космические корабли, звездную пыль и песни в открытом космосе. И она чем-то напугана». Медсестра нахмурилась. «Мы одобряем все, что она читает, и про всякие такие вещи читают уже много лет. Раньше ничего плохого от этого не случалось. Что ж теперь стряслось?» «Думаю, все из-за дождя. Сидя в заперти, она теряет ощущение реальности». Сестра закивала в знак согласия и сказала:
1: «Да, знаю. Во сне она бог знает, что вытворяет».
0: «Что, например? Что именно вытворяет?»
1: «Поет какие-то жуткие песни».
0: «На какие слова?»
1: «Вообще без слов. Просто напевает мелодии, только мелодии просто ужасные, их и музыкой-то назвать нельзя. И голос у нее становится какой-то странный, скрипучий. Она очень крепко спит.
0: Теперь стала спать больше, и это к лучшему, как мне кажется. Она всегда начинает нервничать, если ее не выпускают на улицу». Эллен, несомненно, нравилась сестре. Было трудно не испытывать в девочке сочувствия. Но Эллен хотела, старалась понравиться окружающим, и люди ее любили. Во всяком случае, те из них, кому удавалось побороть ужас при виде плоского пространства под простыней возле ее туловища. «Послушайте», — сказал я, — «может, все-таки ее одеть и вывести на улицу, несмотря на дождь?» Сестра покачала головой.
1: «Дело не только в дожде. Похолодало. А после того взрыва она ведь так до конца и не оправилась. У нее нет сил сопротивляться болезни. Понимаете, слишком велики шансы, что она может умереть от самой обычной простуды. А я не хочу рисковать».
0: «Значит, мне надо приезжать к ней почаще», — сказал я. «Как можно чаще. С ней что-то происходит, и это пугает ее до смерти. Ей кажется, что она умрет».
1: «Ох, бедняжка», — сказала сестра. «С чего она взяла?»
0: «Неважно. Может, кто-то из ее вымышленных друзей слегка отбился от рук».
1: «Но вы же говорили, что от них никакого вреда».
0: «Раньше так и было». Покидая лечебницу, я еще раз зашел в комнату Эллен. Она спала, и я услышал, как она поет. Жутко. Временами можно было узнать обрывки мелодий Копланда, которые она слушала недавно, но очень искаженные, а все остальное вообще не вызывало никаких ассоциаций. Это и музыкой назвать было нельзя. То в ее голосе звучали высокие незнакомые ноты, то вдруг он становился низким, грубым, скрипучим. А один раз ясно послышался скрежет мощного двигателя, доносящийся сквозь металлические стены. Тяжелый гулкий звук, тонущий в бесконечной пустоте. Продолжение повести Орсона Скотта Карда «Гробница песен» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

0: Я представил себе Эллен, из плечи бедер которой тянутся длинные провода. Голова ее внутри металлического скафандра. Глаза закрыты. А ее воображаемая Ананса ведет космический корабль так, словно управляет собственным телом. Я понимал, что в какой-то степени для Эллен это будет благом. В конце концов, она ведь родилась нормальной. Она помнит, как бегала и играла, как ела сама, как сама одевалась. Возможно, даже помнит, как училась читать и произносила слова, прикасаясь при этом к каждой букве. И даже вымышленные руки космического корабля смогут заполнить огромную пустоту в ее душе. Для ребенка главное не в нем самом, не в его теле. Для него главное лежит снаружи, там, где пальцы левой руки встречаются с пальцами правой. То, к чему прикасаются пальцы, и становится жизнью. То, что видят глаза, и есть истинное «я». А Эллен, не успев еще переместиться внутрь себя, утратила это «я» в автокатастрофе. И с помощью загадочной Ананса пыталась его вернуть. Но это было весьма неприятное «я». Я вошел и сел у кровати Эллен, вслушиваясь в ее пение. Ее тело чуть двигалось, спина слегка изгибалась в такт мелодии. Высокие, низкие, тихие, скрипучие звуки. Песня звучала по-разному, и я пытался понять, есть ли в ней какой-нибудь смысл. Что происходит в ее сознании, порождая подобные звуки?
1: Если я пойду за ней, я умру.
0: Конечно, ей страшно. Я посмотрел на бесформенный кусок плоти на постели, укрытый простыней так, что на виду оставалась лишь голова. Я постарался взглянуть на ее туловище с иной точки зрения, так как она сама его видела сверху. Из-за возвышающихся ребер нижняя часть тела, живот и едва намеченные бедра совсем пропадали из виду, и туловище, увиденное в перспективе, почти исчезало. Но это все, что у нее осталось. И если она верит, а похоже, она действительно верит, что, следуя за Анансой, она лишится и этого жалкого подобия тела, разве смерть для нее менее страшна, чем для тех, кто имеет возможность жить полной жизнью? Сомневаюсь. Для Эллен жизнь была полна радости. Она не захочет променять ее на существование внутри собственного сознания, посвященное странной музыке металлических рук. Если бы только не дождь. Для Эллен самое главное — жизнь снаружи, там, где деревья, птицы и холмы вдалеке, где дует ветерок, которому дозволяется обнимать ее крепче, чем любому из людей. А если из-за дождя она окажется надолго отрезана от реальности, составляющей важную часть ее жизни, сколько времени она сможет сопротивляться неутомимому зову Анансы, сулящей ей руки, ноги и несмолкающую музыку? Повинуясь внезапному порыву, я встал и очень осторожно приподнял ей веки. Ее открытые глаза уставились в потолок, не моргая. Я отпустил ее веки, она не шевельнулась. Я повернул ее голову в сторону, но девочка не вернула ее обратно, не проснулась, только продолжала петь. То, что я делал, вовсе ее не потревожило. Кататония или начало каталепсии. Она теряет рассудок, думал я. Если мне не удастся ее вернуть, удержать здесь, Ананса победит, и врачам в этой лечебнице придется в течение многих лет ухаживать за лишенным сознания куском плоти. Столько, сколько они смогут сохранять жизнь в том, что останется от Эллен. «Я вернусь в субботу», — сказал ей дежурный.
2: «Почему так скоро?»
0: «Эллен переживает некий кризис», — объяснил я. «Некая вымышленная космическая женщина хочет ее забрать. Нет, этого я говорить не стал. Надо, чтобы медсестры как можно дольше не давали ей спать. Пусть читают ей, играют с ней, разговаривают. Обычного ночного сна вполне достаточно. И никакого дневного отдыха».
2: «Почему?»
0: «Просто я боюсь за нее, вот и все. Думаю, у нее в любой момент может начаться кататония. Этот сон ненормален. Я хочу, чтобы с нее не спускали глаз».
2: «Все настолько серьезно?»
0: «Да, настолько серьезно». В пятницу показалось было, что тучи рассеиваются, но солнце выглянуло лишь на несколько минут. А потом огромная гряда облаков вновь надвинулась с северо-запада, и погода испортилась еще больше. Я заканчивал сеанс терапии довольно небрежно, несколько раз замолкая на середине фразы. Одна из пациенток рассердилась и, прищурившись, взглянула на меня.
3: «Вам
2: платит не за то, чтобы вы размышляли о своих барышнях, разговаривая со мной.
0: Я извинился и постарался сосредоточиться на работе. Эта женщина любила поговорить, и мне было трудно следить за ходом ее мыслей. Но в чем-то она была права. Я не мог перестать думать об Эллен. А когда пациентка упомянула про барышень, у меня в голове словно прозвенел звоночек. Ведь я общался с Эллен дольше и ближе, чем с любой другой женщиной за много-много лет. Если только можно говорить об Эллен как о женщине. В субботу я снова поехал в Миллард Каунти. Медсестры в лечебнице были чем-то сильно встревожены. Они объяснили, что сперва не поняли, как долго она уже спит, а потом попытались ее разбудить. Утром она засыпала 2 или 3 раза, а после полудня еще того больше. Вечером уснула в 7:30 и спала не меньше 12 часов.
2: И она все время поет. Это ужасно. Поет даже по ночам. Все поет и поет.
0: Но когда я вошел к ней, она не спала.
3: Не сплю специально в честь твоего приезда.
0: Спасибо, сказал я.
3: Обычный субботний визит. Я, похоже, и в самом деле съезжаю с катушек.
0: Вообще-то нет, но мне не нравится, что ты так много спишь. Она с трудом улыбнулась.
3: Я тут ни при чем.
0: Я улыбнулся, надеюсь, слегка веселее, чем она. А мне кажется, все дело в твоей голове.
3: Думайте, что хотите, господин доктор.
0: Я не доктор. У меня степень магистра.
3: Какая там глубина?
0: Глубина?
3: Ну, из-за дождя. Наверняка уже натекло достаточно, чтобы удержать на плаву с десяток ковчегов. Бог вздумал уничтожить мир?
0: К сожалению, нет. Хотя моторы некоторых автомобилей он уже уничтожил. Тех, кто решили слишком быстро проехать по лужам.
3: А сколько времени должен идти дождь, чтобы затопить всю землю?
0: Земля круглая. Вода все время будет с нее стекать. Она рассмеялась. Как приятно было слышать ее смех. Но он оборвался слишком резко, и она испуганно взглянула на меня.
3: Знаешь, я ухожу.
0: Да?
3: Я как раз подходящего размера. Она меня измерила, и я идеально подошла. У нее есть для меня место. Хорошее место, откуда слышно звездную музыку, и я смогу научиться петь. И у меня будут направляющие двигатели.
0: Я покачал головой. Ледяной поросенок Гранти был таким милым, а эта Эллен вовсе не мила.
3: А я разве говорила, что Ананса милая? Ледяной поросенок Гранти был на самом деле. Папа сделал его однажды из ледяной крошки на пикнике, но не успели его выкопать из земли, как он растаял. Я не придумываю своих друзей.
0: А цветочная девочка Фукси?
3: Мама обычно обрывала бутоны на Фукси у парадной двери, и мы играли с ними в траве, как с куклами.
0: Но Ананса другая.
3: Ананса пришла ко мне во сне. Это она нашла меня. Я ее не выдумала.
0: Разве ты не понимаешь, Эллен, как начинаются галлюцинации? Они очень похожи на реальность. Она покачала головой.
3: Все это я знаю. Медсестры читали мне книги по психологии. Просто Ананса... Она другая. Она не могла просто так возникнуть у меня в голове. Она не такая, она настоящая. Я слышала ее музыку не такую примитивную, как у Копланда. Она не фальшивая.
0: Эллен, когда в среду ты спала, у тебя начиналась кататония.
3: Знаю.
0: Знаешь?
3: Я чувствовала, как ты прикасаешься ко мне. Как поворачиваешь мою голову. Я хотел поговорить с тобой, попрощаться. Но она тогда пела, понимаешь? Она пела. А теперь она разрешает мне петь самой. Когда я пою для нее, мне кажется, будто я паук, который по своей паутинке пробирается куда-то далеко, в другие места. Я иду туда, где она меня ждет. В темноту. Там темно, холодно и одиноко, но я знаю, что далеко, на другом конце паутинки, меня ждет она, чтобы навечно стать моим другом.
0: Эллен, ты пугаешь меня.
3: Знаешь, на ее корабле совсем нет деревьев. Только поэтому я все еще здесь. Я вспоминаю деревья и холмы, и птицы, траву и ветер. И думаю, как мне не будет хватать всего этого. Она сердится на меня и обижается. Но все же поэтому я еще здесь. Только мне все труднее вспоминать, как выглядят деревья. Я стараюсь, но получается то же самое, как когда я пытаюсь вспомнить лицо матери. Я помню ее платье и волосы, но лицо все время ускользает. Даже когда я смотрю на фотографию, она кажется мне чужой. И деревья теперь для меня чужие.
0: Я погладил ее лоб. Сперва она дернула головой, потом успокоилась.
3: «Извини», — сказала она. «Я вообще-то не люблю, когда меня трогают здесь».
0: «Больше не буду», — сказал я.
3: «Нет, давай. Я не против».
0: Я опять погладил ее по лбу. Он был сухим и холодным, и она едва заметно приподняла голову, подставляя ее под мою ладонь. Невольно я вспомнил, как вчера выразилась моя пациентка. «Барышня». Я гладил Эллен и думал о том, что хочу заняться с ней любовью. Я немедленно выбросил эту мысль из головы.
3: «Удержи меня», —
0: сказала она.
3: «Не дай мне уйти. Мне очень хочется уйти, но я не должна. Я как раз нужного размера, но неправильной формы. И там не мои руки. Я знаю, какие у меня были руки».
0: «Я постараюсь удержать тебя, если смогу. Но ты должна мне помочь».
3: «Только не надо уколов. От уколов у меня разум отрывается от тела. Если мне станут делать уколы, я умру».
0: «А что еще я могу сделать?»
3: «Просто удержи меня как угодно, как хочешь».
0: Потом мы поговорили о каких-то пустяках, делая вид, что у нее все в порядке. Вспомнили и про церковные собрания. «Я и не знал, что ты такая набожная», — сказал я.
3: «Вовсе нет. Но чем еще заниматься по воскресеньям? Они поют гимны, и я пою вместе с ними. А служба на прошлой неделе задела меня за живое. Священник говорил о Христе в гробнице. О том, как он провел там 3 дня, а потом слетел ангел и выпустил его. Я все думала и думала о нем. О том, что он чувствовал, запертый в темноте, в пещере, в полном одиночестве».
0: «Не весело».
3: «Не в том дело. Возможно, его это даже воодушевляло, если, конечно, все так и было. Вот он лежит на своем каменном ложе и говорит себе: они думают, я умер, а я здесь, я живой».
0: «У тебя он получается каким-то самодовольным».
3: «Ну да, почему бы и нет? Интересно, когда я буду рядом с Анансой, у меня тоже будут возникать такие мысли?»
0: «Опять это Ананса».
3: «Я вижу, о чем ты подумал. Ты подумал, опять это Ананса».
0: «Ага», — сказал я. «Как бы я хотел, чтобы ты о ней забыла и вернулась к своим более безобидным приятелям». Внезапно ее лицо исказило гримаса гнева.
3: «Ты можешь думать, что хочешь. Только оставь меня в покое».
0: Я попытался извиниться, но она не желала ничего слушать. Она настаивала на том, что эта звездная женщина реальна. В конце концов, я ушел, повторив еще раз медсестрам, что не надо позволять ей долго спать. Вид у сестер был встревоженный. Они не хуже меня видели, как изменилась

0: Я остался в Милларде на уикенд, поэтому позвонил Белинде. В ту пору у нее еще не было ни мужа, ни приятеля, и она приехала ко мне в отель. Мы пообедали, позанимались любовью, потом стали смотреть телевизор. То есть это она смотрела телевизор, а я лежал в постели и думал. И когда на экране замелькала сетка, и Белинда наконец поднялась, охваченная страстью и алкоголем, я все еще думал об Эллен. И пока Белинда целовала меня, щекотала и шептала на ухо всякие глупости, я представлял, что у меня нет ни рук, ни ног, что я лежу и могу шевелить только головой.
1: «Да что с тобой такое? Ты меня не хочешь?»
0: Я встряхнулся. «Не стоит расстраивать Белинду. Я ведь сам ее позвал, значит, вся ответственность лежит на мне. Хотя в данном случае ответственность как раз невелика. И мысли об ответственности не давали мне покоя. Я занимался любовью с Белиндой медленно и осторожно, но с закрытыми глазами. И все время представлял себе вместо ее лица лицо Эллен. Барышни. И хотя по моей спине скользили пальцы Белинды, я все равно представлял, что занимаюсь любовью с Эллен. А обрубки рук и ног вовсе и не были такими ужасными, как я опасался сначала. Я просто чувствовал глубокую печаль. Ощущал огромную трагическую потерю, словно Эллен умерла, хотя я мог бы ее спасти, как сказочный принц. Один символический поцелуй, и принцесса проснется и будет жить долго и счастливо. А я ее не поцеловал. Когда мы кончили, я заплакал.
1: «Ах, бедняжка!»
0: — очень сочувственно проговорила Белинда.
1: «Что с тобой такое?»
2: «Да нет, можешь не говорить».
0: Она обняла меня, и я, наконец, уснул, прижавшись головой к ее груди. Она думала, что нужна мне. Пожалуй, в тот момент так оно и было.

0: Я не поехал к Эллен в воскресенье, как хотел сделать сначала. Я весь день собирался отправиться к ней, но вместо этого сидел и смотрел немыслимый набор отвратительных утренних воскресных передач. А когда все-таки вышел, полной решимости немедленно отправляться в лечебницу проведать Эллен, то погрузил вещи в багажник, поехал в свой трейлер и там опять сидел и смотрел телевизор. Почему я не мог к ней поехать?
1: «Ты должен удержать меня здесь», — сказала она. «Удержи меня как угодно, как хочешь»,
0: — так она сказала. И мне казалось, что я знаю, как. В том-то и была проблема. Где-то в глубине души я понимал, что все это слишком реально, а волшебные сказки — огромные заблуждения. Принц разбудил принцессу вовсе не поцелуем. Он разбудил ее обещанием, что в его объятиях она всегда будет счастлива. И она проснулась, чтобы жить долго и счастливо. Если бы она не была уверена, что он говорит правду, она предпочла бы вечный сон. «О чем?» — просила меня Эллен. «И почему я боялся?» Я опасался не из-за работы. Настоящий профессионал не должен вступать с пациентом в личные отношения. Но, с другой стороны, когда это я был настоящим профессионалом? В конце концов, я лег спать, сожалея, что со мной нет Белинды, потому что мне необходимо было любое, даже самое слабое утешение. Почему бы всем женщинам не быть такими, как Белинда? Мягкими, любящими и нетребовательными. Но засыпая, я думал об Эллен. О ее лице, об ужасном обрубке тела, полном немого укора. Во сне она не оставляла меня всю ночь. Она не оставляла меня и тогда, когда я проснулся. Миновал обычный понедельник и вторник, наступила среда, а я все еще боялся ехать в лечебницу Миллард Каунти. И не поехал туда с утра. Уже близился вечер, и дождь лил по-прежнему. Поля превратились в озера, бурные потоки переполняли неготовые к такому буйству стихии городские истоки. «Поздновато вы», — сказал дежурный. «Все из-за дождя», — ответил я. Он кивнул, но у него был встревоженный вид. «Мы думали, как хорошо было бы, если бы вы приехали вчера, но нигде не могли вас застать. Целен проблемы». И я понял, что мое опоздание сослужило свою проклятую службу в точности, как я и ждал. Она с понедельника не просыпается. Просто лежит и все время поет. Ей сделали внутривенную инъекцию, и она спит. Она и в самом деле спала. Я попросил всех выйти из комнаты. «Эллен», — позвал я. Молчание. Я снова и снова ее звал. Я прикасался к ней и поворачивал туда-сюда ее голову. Она не шевелилась, и все пела и пела. Ее голос звучал то высоко, то низко, то звенел, как струна, то скрипел металлом. Я прикрыл ей рот рукой, и все равно она продолжала петь, как будто ее ничего больше не беспокоило. Я сдернул с нее одеяло и всадил ей в живот булавку, потом еще раз в мягкую кожу у ключицы. Никакой реакции. Я ударил ее по лицу. Ничего. Она уже не здесь. Я снова мысленно увидел ее частью межзвездного корабля, но на сей раз воспринял это совсем по-другому. Нужного размера оказалось вовсе не ее тело, а ее разум. Именно разум тянулся к Анансе, двигаясь по невесомой паутинке песни туда, где ему обещали тело. Обещали работу. Может, нужна шоковая терапия? Я представил, как и без того бесформенное тело подпрыгивает и изгибается из-за проходящего через него электрического тока. Единственным результатом такой процедуры станет еще одна мука, лишенная сознания плоти. Сильнодействующие уколы. Я не знал, что еще можно сделать, чтобы вернуть ее оттуда, куда она ушла. Отчасти я, кажется, даже поверил в существование Анансы. Я стал говорить: «Ананса, отпусти ее! Пусть она вернется ко мне, прошу тебя, пожалуйста, она нужна мне!» Почему я плакал тогда в объятиях Белинды? Ах да, потому что узрел принцессу, но не решился ее разбудить, ведь счастливое будущее показалось мне тогда чертовски недостижимым. И в лихорадочном порыве первого мрачного озарения и осознания своей потери я этого все же не сделал. Не поддался ни порыву страсти, ни приступу страха и горя. Я долгие часы просидел у ее постели, глядя на слабое и беспомощное тело, теперь лишенное души. Как мне хотелось, чтобы она открыла глаза, проснулась и сказала:
1: «Эй, представляешь, какой сон мне приснился?»
0: Чтобы сказала:
1: «Как ловко я обвела тебя вокруг пальца! Булавки, конечно, нелегко было вытерпеть, но я все равно тебя провела».
0: Но она меня не провела. Но в конце концов, движимый не страстью, а отчаянием, я встал, наклонился к ней, уперся руками о кровать по обе стороны от ее тела, прижался щекой к ее щеке и стал шептать ей на ухо. Я обещал все, что только мог придумать. Я обещал, что больше никогда не будет дождя. Я обещал деревья, цветы, холмы и птиц, и ветер, когда она захочет. Я обещал, что заберу ее из лечебницы, обещал, что отвезу в те места, о которых она могла лишь мечтать. И потом, когда я совсем охрип, и ее волосы стали мокрыми от моих слез, я пообещал ей единственное, что могло ее вернуть. Я пообещал ей себя. Любовь до гроба. Любовь, которая сильнее любых песен Ананса. И тогда чудовищное пение смолкло. Она еще не проснулась, но перестала петь и пошевелилась. Она повернула голову и, похоже, просто уснула. Теперь это была уже не кома. Я просидел в ее постели всю ночь. Я уснул в кресле, и медсестра укрыла меня. Я все еще сидел в кресле, когда меня разбудил голос Эллен.
1: «Какой же ты лгун! Дождь все еще идет!»
0: Сознание того, что мне удалось вернуть человека из пределов более далеких, нежели сама смерть, заставило меня испытать никогда прежде не испытанное чувство могущества. Жизнь Эллен была полна горечи, но клятва верности, которую я ей принес, по-видимому, смогла примирить ее даже с такой жизнью. Во всяком случае, именно так я расценил то, что случилось. И это переполнило меня восторгом, делая слепым и глухим к тому, что же на самом деле произошло. Радовался не я один. Медсестры суетились вокруг Эллен, и администратор собрался писать победоносный отчет. «Я опубликую эти данные», — заявил он. «Но это слишком личное», — заметил я. Однако в глубине души я уже сам соображал, как бы придать дело огласке, чтобы оно сыграло на руку моей карьере. Мне самому было стыдно, что искренне идущий от сердца порыв я собираюсь использовать для удовлетворения своих карьерных амбиций. Но я не мог закрыть глаза на то, с каким уважением ко мне вдруг стали относиться люди, еще несколько часов назад считавшие меня серой посредственностью. «Это слишком личное», — твердо повторил я. «У меня нет никакого желания придавать делу огласку». Но к своему отвращению я понял, что уважение, с каким администратор отнесся к моему решению, радует меня. Мое самомнение все росло и росло, по крайней мере, пока я находился среди тех, кто жаждал меня поблагодарить. Но, будучи мудрым психологом, я отправился к единственному человеку, который питал ко мне истинную благодарность, а не мимолетное восхищение. Заслуженную благодарность, как я тогда полагал. Я отправился к Эллен.
1: «Привет», — сказала она. «А я-то думала, куда ты пропал?»
0: «Да просто вышел на минутку», — ответил я, — «чтобы забежать в Нобелевский комитет».
1: «Тебя хотят наградить за то, что ты меня вернул?»
0: «Вовсе нет. Меня хотели наградить за то, что я впервые вступил в контакт с настоящим инопланетным существом из далекого космоса. А я плюнул им в лицо и вместо этого вернул назад тебя. И вот теперь они расстраиваются». Она была явно взволнована. Это совсем на нее не походило, иметь такой взволнованный вид. Обычно она никогда за словом в карман не лезла.
1: «И что теперь с тобой сделают?»
0: «Не знаю. Может, бросят в кипящее масло. Самое обычное дело. Хотя, возможно, теперь придумали, как зажарить человека живьем в потоке солнечной энергии. Дешевле обойдется». Не самая остроумная шутка, но она не поняла, что я шучу.
1: «Все не так, как она говорила. Она говорила, что...»
0: «Она». Я сделал попытку справиться с холодным страхом, вдруг шевельнувшимся в груди. «Думай», — говорил я себе. «Она может означать кого угодно». «Кто она?» — спросил я. Эллен молчала. Я протянул руку и коснулся ее лба. Он покрылся испариной. «Что случилось?» — спросил я. «Ты чем-то расстроена?»
2: «Мне следовало знать заранее».
0: «Знать что?» Она покачала головой и отвернулась. И тогда я подумал, что знаю, в чем дело. «Знаю, но мы вполне можем с этим справиться».
3: «Эллен»,
0: — начал я,
3: — «ты ведь еще не до конца выздоровел, не так ли? Ты не до конца избавилась от Ананса. Мне ты можешь довериться. Разумеется, я бы хотел, чтобы ты совсем излечилась от своих фантазий, но это было бы настоящим чудом. Разве я похож на волшебника? Мы продвигаемся медленно и постепенно. Я вывел тебя из каталепсии. И в конце концов мы освободим тебя от Ананса».
0: А она по-прежнему молчала, уставившись в серые от дождя.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Орсон Скотт Карт. «Гробница песен». Окончание. Тебе не надо делать вид, что все совсем прошло. Конечно, это очень мило с твоей стороны. Я почувствовал себя настоящим героем, но я взрослый человек и смогу справиться с небольшим разочарованием. Ведь самое главное, что ты здесь, с нами, и больше не спишь. Взрослый человек, черта с два. Я испытывал ужасное разочарование. Мне было стыдно, ведь слова мои были неискренними. Ничего из моего лечения не вышло. Никакой я не герой и не волшебник. Ничего-то я не достиг. Я самый обыкновенный психолог, к тому же довольно заурядный. Но я не хотел сосредоточиваться на собственных переживаниях. Надо быть профессионалом, убеждал я себя. Ей нужна твоя помощь. Поэтому ты не должна чувствовать себя виноватой. Она опять повернулась ко мне. Ее глаза ярко горели.
1: Виноватый?
0: Она почти улыбалась.
1: Виноватый.
0: Она смотрела на меня, не отрываясь, хотя вряд ли ясно видела мое лицо, потому что на ее ресницах сверкали слезы. «Ты старалась сделать как лучше», — сказал я.
1: «Да, старалась. Ты правда так думаешь?»
0: Она горько улыбнулась. Эта улыбка была так не похожа на ее улыбку. И в один ужасный миг я вдруг увидел перед собой чужого человека, а вовсе не Эллен, мою юную дерзкую пациентку.
1: «Я хотела остаться с ней», — сказала она. «Я хотела, чтобы она была там со мной. Она была такая живая. И когда она, наконец, пришла на мой корабль, она пела и танцевала, и размахивала руками, и тогда я сказала себе, вот чего мне недоставало. Вот чего я жаждала все эти бесконечные века, распевая песни. Но потом я услышала тебя».
0: «Ананса», — произнес я, впервые осознав, кто передо мной.
1: «Я услышала, как ты зовешь ее. Думаешь, мне легко было решиться? Она тоже тебя слышала, но не захотела вернуться. Свои новые руки и ноги она бы ни на что не променяла. Для нее все это вновь. Но у меня они уже давно. Зато чего у меня не было, это тебя».
0: «Где она?» — спросил я.
1: «Там. Она поет так, как мне никогда не удавалось».
0: С минуту она задумчиво молчала, потом печально произнесла.
1: «А я здесь. Только, похоже, я просчиталась, потому что мне не удалось тебя провести. И теперь ты бросишь меня. Тебе нужна Эллен, а ее нет. Я оставила ее одну, и ей там будет хорошо, во всяком случае, еще долго. Но потом... потом она поймет, что я ее обманула».
0: Она говорила голосом Эллен. Это несчастное тело было телом Эллен, но теперь я понимал, что ничего не смогу поделать. Эллен больше нет. Она парит в бесконечном пространстве космоса, где сознание прячется, стараясь укрыться от самого себя. А вместо нее здесь Ананса, незнакомый мне человек. «Ты ее обманула?» — спросил я. «В чем?»
1: «Все останется по-прежнему. Спустя некоторое время она выучит все песни, и они будут такими всегда. Там ничего не меняется. Ты занимаешься одним и тем же, пока звезды не рухнут, но все вокруг остается прежним».
0: Я провел по волосам и сам удивился, почувствовав, как дрожит рука. «О, Боже!» – прошептал я. То были просто слова, не молитва.
1: «Ты меня ненавидишь», – сказала она.
0: «Ненавижу? Ненавижу мою безумную крошку Эллен? О, нет. Для ненависти у меня есть другой объект. Я ненавидел дождь, из-за которого она оказалась отрезана от реального мира, не дававшего ей потерять рассудок. Я ненавидел ее родителей за то, что они не оставили ее дома в тот день, когда нашли на дороге свою смерть. Но самые бурные чувства пробуждали во мне мысли о тех днях, когда я прятался от Эллен, не хотел вспоминать о том, как я ей нужен, притворялся, что вовсе о ней не думаю, не вспоминаю и что она мне не нужна». Она, должно быть, не понимала, почему я так долго не прихожу. Не понимала и, в конце концов, перестала надеяться и верить, что найдется человек, который удержит ее в этом мире.
1: И вот она ушла.
0: А когда я, наконец, приехал, в ее теле меня поджидала Ананса, ее вымышленная подруга, ворвавшаяся теперь в реальную жизнь. Я знал, кого мне ненавидеть. Я думал, что расплачусь, и даже уткнулся лицом в покрывало там, где должна была быть ее нога. Но я не плакал. Я просто сидел, уткнувшись лицом в жесткое покрывало, и ненавидел самого себя. Потом зазвучал ее голос, как будто меня с мольбой коснулась нежная рука.
1: «Я бы все вернула на свои места, если бы могла», — сказала она. «Но я не могу. Она ушла туда, а я здесь. Я здесь, потому что ты звал. Я здесь для того, чтобы посмотреть на деревья, на цветы, на траву, на твою улыбку, на счастливое будущее. Она ведь только ради этого и жила, знаешь? Только ради этого. Прошу тебя, улыбнись».
0: Я почувствовал, что стало тепло. Я поднял глаза. За окном больше не было дождя. В небе светило солнце. Его лучи падали на складки простыни. «Пойдем погуляем», — предложил я.
1: «Дождь перестал», — сказала она.
0: «Хотя для прогулки слегка поздновато, как ты считаешь?» — спросил я. Но улыбнулся.
1: «Можешь называть меня Эллен», — проговорила она. «Ты ведь никому не расскажешь, правда?»
0: Я покачал головой. «Конечно, я никому не скажу, она может не беспокоиться. Я никому не скажу, иначе ее переведут в другое место, где властвуют психиатры, которые, впрочем, все равно не умеют как следует властвовать. Я представил, как она окажется в компании тех, кто тоже пытался скрыться от действительности, и понял, что никогда никому не признаюсь в том, что произошло. К тому же я не мог признать себя побежденным, во всяком случае, сейчас. И еще рано было говорить о полном поражении. Всегда остается надежда. Эллен ведь не окончательно сошла с ума. Она все еще здесь. Она просто заблудилась в собственном сознании и смотрит на мир глазами вымышленного персонажа, которого придумала, чтобы он ее заменил. И однажды наступит тот день, когда мне удастся отыскать ее и вернуть домой. Ведь даже ледяной поросенок Гранти растает. Я заметил, как она качает головой.
1: «Нет, ты ее не найдешь», — сказала она. «И не вернешь домой. Я не растаю и не исчезну. Ее больше нет. И ты не смог этому помешать».
0: Я улыбнулся и сказал: «Эллен». И вдруг я понял, что она ответила на мои мысли, невысказанные вслух.
1: «Совершенно верно», — проговорила она. «Поэтому давай будем честными друг с другом. Ты все равно не сможешь меня обмануть».
0: Я покачал головой и на секунду, в приступе смятения и отчаяния, поверил, что Ананса и в самом деле существует.
1: Но это же ерунда.
0: Разумеется, Эллен знает, о чем я думаю. Она знает меня лучше, чем я сам.
1: «Пошли погуляем», — повторил я.
0: Неудачник и калека выбрались на солнечный свет, который одинаково ласкал и правых, и тех, кому нет оправдания.
1: «Я не против», — сказала она. «Считай меня кем хочешь, Эллен или Ананцей. Возможно, будет лучше, если ты по-прежнему будешь пытаться найти Эллен. И будет лучше, если мне все-таки удастся тебя одурачить».
0: Самое худшее в фантазиях душевнобольных заключается в их отвратительной последовательности. Они никогда не отступаются от своего и не дают вам ни минуты передышки.
1: «Я Эллен», — сказала она с улыбкой. «Я Эллен и просто притворяюсь Анансой. Ты меня любишь, поэтому я и вернулась. Ты обещал, что вернешь меня домой, и вернул. Отвези меня на прогулку. Ты сделал так, что прекратился дождь. Ты выполнил все, что обещал, потому я снова дома и обещаю, что никогда тебя не покину».
0: И она не покинула меня. Каждую среду я навещаю ее по долгу службы, каждую субботу и воскресенье по велению сердца. Иногда я вожу ее на прогулки, и мы ведем бесконечные разговоры. Я читаю ей и приношу книги, чтобы ей читали медсестры. Никто из них не знает, что она по-прежнему больна. Для них она так и осталась Эллен, которая переживает самую счастливую пору жизни и приходит в неописуемый восторг от каждого звука, всякого нового вкуса и запаха, от всего увиденного и услышанного, от каждого неожиданного прикосновения к щеке. И лишь мне одному известно, что она считает себя другой. Только мне ведомо, что улучшение так и не наступило, и что в ужасные минуты прозрения я называю ее Анансой, а она печально откликается. И все же я доволен. Между нами мало что изменилось. Прошло несколько недель, и я убедился, что теперь она стала счастливее, чем когда-либо раньше была. В конце концов, она избрала для себя самый лучший мир. Она говорит себе, что настоящая Эллен где-то там, в космосе, танцует и распевает песни. У нее, наконец-то, есть руки и ноги, а бедняжка, страдающая в лечебнице Миллард Каунти, всего лишь инопланетное существо, и счастлива иметь хотя бы такое убогое тело. Я же со своей стороны храню ей верность и счастлив этим. И все же я всего-навсего человек. И время от времени ложусь в постель с другими женщинами. Но Ананса не против. Она сама предложила это спустя несколько дней после того, как проснулась.
1: «Встречайся иногда с Белиндой», — сказала она. «Белинда ведь тебя любит, а я совсем не против».
0: Никак не могу припомнить, когда я говорил с ней о Белинде, но, во всяком случае, она не возражает, поэтому я почти всем в жизни доволен. Почти всем, кроме одного. Я недоволен, что я не Господь Бог. Я бы хотел им стать. И тогда поменял бы кое-что в этой жизни. Приезжая в лечебницу Миллард Каунти, я никогда сразу не захожу в здание. Ее почти никогда не бывает в доме. Я обхожу вокруг и ищу на лужайке под деревьями. Инвалидное кресло всегда стоит там, отличаясь от остальных белизной, сверкающих на солнце подушек. Я никогда ее не зову. Через несколько минут она сама меня замечает, и тогда сестры разворачивают кресло и везут ее ко мне. Она приближается так, как приближалась сотни раз прежде. Она рвется ко мне, а я смотрю на нее, не отрываясь, чтобы не представлять, как моя Эллен парит одна в темноте космического пространства, с песнями проносясь сквозь звездную пыль, вертясь в диком танце и размахивая руками и ногами, которые оказались ей дороже моей любви. Я просто смотрю на инвалидное кресло, смотрю, как она мне улыбается. Она рада меня видеть.

0: Елена Бычкова, Наталья Турчининова. Перо из крыла ангела.
1: Тен, не гони.
2: Эти три слова, произнесенные тихим голосом из полусна, я мог бы и не услышать. Но мой ангел чутко реагирует на малейшее повышение скорости, даже не глядя на спидометр. Огорчать ее мне не хотелось, и я послушно отпустил педаль газа. Мой ангел. Я продолжал называть ее так про себя, находя странное горькое наслаждение в терзании собственного сердца. Мой ангел, моя мечта. Любить ее все равно, что лететь вот по такому же бесконечному ночному шоссе, чуть освещенному круглой желтой луной. Лететь в беспросветный мрак, плутая в дебрях собственных желаний и боясь себя самого. В бледном свете датчиков приборной доски краем глаза я видел ее профиль, романтически нежный и упрямый одновременно. Она спала, откинув голову на спинку сиденья, доверившись мне и чуть-чуть машине. Мне же нравилось охранять ее. Ее покой, ее одиночество, ее тело. И еще я не хотел, чтобы она ехала одна в это место. А если быть до конца откровенным, я вообще не хотел, чтобы она ехала туда. Уже сама дорога внушала мне непреодолимое недоверие. Черные деревья на обочине — легкую робость, а луна в небе — тревожное предчувствие. Но мой ангел спит, и золото ее волос кажется совсем темным в полумраке. Мы познакомились в антикварном магазине на центральной площади Звезды в старинном городе, где кроме дорогих безделушек, картин и мебели продавали древние магические штуки. Большая часть из них была бесполезным хламом. Разряженные амулеты, замутненные хрустальные шары, доски с трещинами для спиритических сеансов. Но иногда попадались стоящие вещи. Как, например, короткий жезл, выточенный из белого матового камня. Назначение этого артефакта было неизвестно. Магическая сила непонятна,

0: Я с удовольствием сжимал его в ладонях, чувствуя в холодном камне дремлющую жизнь. Я уже собирался положить жезл обратно на прилавок, как вдруг услышал за спиной женский голос.
1: «Ты уверен, что знаешь, как им пользоваться?»
0: Вопрос был задан на колханском диалекте, который я понимал с 5 на 10. Язык имел столь выразительные и многообразные интонации и допускал настолько широкий спектр вариантов в произнесении слов, что нужно было обладать воистину абсолютным музыкальным слухом, чтобы разбираться в его тонкостях. Вполне возможно, мне говорили:
1: «Такие вещи не для тебя, дурачок».
0: Но я предпочел первый вариант. Продолжая небрежно поигрывать стержнем, я обернулся. Рядом стояла светловолосая девушка. Симпатичная, даже красивая. Тонкая, гибкая.
1: «Так ты знаешь, как им пользоваться?» — повторила она.
0: «Не знаю, но его приятно держать в руках». Девушка улыбнулась. Я вложил артефакт в ее протянутую ладонь, и в то же самое мгновение, не успев разжать пальцы, увидел, почувствовал. Она была светлая, даже белая. Ее внутренняя сущность просвечивала сквозь телесную оболочку яркими лучами, и я невольно огляделся. Неужели никто в магазине не видит этого ослепительного сияния? Нет, не видят. Не догадываются, что я стою посреди антикварного хлама рядом с ангелом. Она тоже поняла. Тонкие брови взметнулись вверх, почти скрывшись под русой челкой. Голубые глаза чуть расширились.
1: «Ты серый?»
0: «Да, серый. Не светлый, не темный, не плохой, не хороший. Свободный. Никому ничем не обязанный». Так я думал до тех пор, пока магический артефакт не коснулся ее руки.
1: «Откуда ты взялась? Как здесь оказалась?»
0: Она пожала плечами и снова улыбнулась. «Однажды я слышал легенду о странствующих ангелах, тех, что живут среди людей. И сейчас видел одного из них. Одну». «Как тебя зовут?» — спросил я, переходя на свой родной руэский, менее изящный, но зато более понятный, и продолжая рассматривать ангела с непозволительным любопытством.
1: «Элос»,
0: — ответила она на том же языке с легким акцентом.
1: «А тебя?» «Тераэн. Для друзей просто Тер». «Тен», —
0: повторила она и положила жезл обратно на прилавок. Из магазина мы вышли вместе. Очень скоро я понял, что рядом со мной уникальное существо. Раньше я представлял ангелов красивыми, правильными во всех отношениях и очень скучными. Я был уверен, что идеальное, совершенное создание не умеет радоваться жизни и получать от нее удовольствие. Но я ошибался. Она умела радоваться. Умела быть безмерно счастливой и бесконечно несчастной. Она была живой, настоящей, а не глянцевой картинкой из детской книжки про ангелочков. Она любила сливочный пломбир с шоколадной крошкой и мягкие пушистые шали. Долго спала по утрам. Обожала слушать невероятные истории из моей серой жизни. Верила всем выдумкам, которые я сочинял ради нее, но физически не переносила расчетливую, наглую ложь. Она была сильной и беззащитной, мягкой и решительной, одинокой и любимой всеми. У нее не было семьи, постоянного дома, постоянных друзей, и у нее был весь мир. Ее не терзали сомнения, разочарования, бессмысленные иллюзии. В ее душе постоянно горело ровное, сильное пламя любви ко всем, кто ее окружал. Не знаю, можно ли причинить боль ангелу. Мне казалось, что Элос никто никогда не обижал. С ней было очень хорошо и одновременно мучительно для меня. Чем больше времени я проводил с этой девушкой, тем сильнее чувствовал, какие мы разные. Может быть, даже совсем чужие. И вряд ли я имею право любить ее. Но ее нельзя было не любить. Покажите мне человека или не человека, который оказался бы равнодушен к ангелу. Я хотел защищать, оберегать, баловать ее, хотя она была совсем не такой хрупкой, как мне представлялось. Я хотел, чтобы она была счастлива, но разве может быть счастлив ангел с серым получеловеком с нестабильной внутренней силой, которая проявляется в мгновение бешеной ярости или во время приступов такой же бешеной любви? Не знаю, что она думала обо мне и вообще нуждалась ли в моем обществе. Наверное, другой ангел понял бы ее лучше, но я старался. Сдерживал свои естественные желания, был внимательным, деликатным, заботливым. Я любил ее, но никогда не признавался ей в этом. Еще одной страстью Элос были книги, вернее, знания, которые она могла из них получить. По-моему, это единственная потребность ангелов — самосовершенствование, а еще получение и хранение накопленной мудрости. Элос знала очень много. Казалось, что в ее милой головке умещается огромная библиотека, а может и не одна. Не получая долгое время новых знаний, она начинала скучать, тосковать и беспокоиться, словно теряла смысл своего существования. Поэтому для меня стало привычным сопровождать ее в книгохранилище, магазины раритетов и прочие библиофильские заведения. И пока Элос с упоением рылась на полках в поисках новых, еще не изученных свитков, я был рядом. Однажды она увлеклась особым разделом философии, о котором было написано всего несколько книг в мире, и в их поисках мы путешествовали от одной библиотеки к другой. На моей ступени развития уже не нужно было задумываться о том, где взять средства к существованию. Кошелек мой всегда был полон, свободного времени сколько угодно, так почему не доставить любимой девушке удовольствие? Две книги мы нашли, но в каждой из них все интересующие Элос главы были безжалостно вырваны.
2: «Тен, как ты думаешь, что это значит?» — озабоченно спросила она, разглядывая изуродованный фолиант.
0: «Это ловушка», — не задумываясь, сочинил я. «Ты переходишь от одной книги к другой, но ни в одной нет нужных тебе сведений. Только обрывки, которые интригуют все сильнее, и ты не можешь остановиться в своих поисках. Кто знает, куда они заведут и где окажется книга с целыми страницами. У кого?» Элос выразительно приподняла брови, сдержала улыбку и снова повернулась к стеллажам, а я заподозрил, что в этот раз моя фантазия меня подвела. И убедительность тоже. Она не поверила мне.

0: Неровная дорога нырнула в низину, и к стеклам машины стал липнуть белый туман. Мне пришлось снизить скорость и включить дворники. Элус проснулась мгновенно, словно не спала вовсе, а только на несколько секунд закрыла глаза.
1: «Тэн, где мы?»
0: «А, черт!» Я осекся, но тут же поправился. «В смысле, не знаю». Теперь мы едва тащились. Я включил противотуманные фары, но дорога по-прежнему не просматривалась.
1: «Мне не нравится это место».
0: Приложив ладони к стеклу, она молча пыталась разглядеть что-нибудь за окном, но, видимо, безуспешно. «У меня от этого места мороз по коже», — хмуро повторил я.
1: «У тебя?»
0: Она с улыбкой повернулась ко мне, намекая на мою пограничную сущность. «Представь себе». Обычно мне были безразличны подобные намеки, но слышать из ее уст свои прежние мысли, облаченные в слова, было, откровенно говоря, тяжело. Они еще сильнее укрепляли непреодолимую стену, возведенную между нами. «Представь себе, даже у меня». Все с той же улыбкой она сказала:
1: «Не волнуйся, все будет хорошо».
0: На секунду я поверил ей, взглянув в темноту глубоких глаз. «Мы можем вернуться».
1: «Нет, ты, Райан, поздно».
0: И снова я поверил ей.

0: Мы ехали по темному шоссе уже несколько часов. И все это время оно было абсолютно пустым. Элос показывала дорогу. Она видела тонкие грани нашего многомерного мира лучше, чем я, и могла с легкостью перемещаться из одного пространства в другое. Место, в которое мы направлялись, тоже находилось в иной реальности, куда не могли попасть простые смертные. Только магия позволяла проникать через невидимые границы огромного количества миров. Белесое покрывало тумана разорвалось внезапно. Несколько секунд вокруг машины кружили только его обрывки, но и они исчезли, разогнанные порывом ветра. Из-за деревьев снова выплыла луна и уставилась на нас огромным немигающим желтым глазом. В ее тусклом свете на фоне черного неба еще более черным контуром прорисовывался силуэт громадного замка. Похолодевшие пальцы спутницы сжали мое запястье.
1: «Вот он!»
0: «Вижу», — пробормотал я, чувствуя, как часто забилось мое сердце, взволнованное неожиданно крепким пожатием.
1: «Элос, вернемся?» «Если хочешь, возвращайся».
0: «Глупая девчонка. Она думает, я смогу бросить ее здесь одну». «Ладно. Я предупреждал». Она меня уже не слышала, глядя, словно загипнотизированная, на громаду замка, плывущую нам навстречу, закрывающую сначала полнеба, потом почти все. И вот уже нужно запрокидывать голову, чтобы увидеть верхушки шпилей. Машина остановилась, и тут же на нас двоих обрушилась тишина. Я опустил свое стекло, чтобы лучше слышать ее. Это не была обычная ночная тишина с тихими шелестами, печальными вскриками полночных птиц, неведомо чьими таинственными вздохами, лаем собак, наконец. Это была та тишина, которую называют «гробовой», когда самому хочется безмолвствовать, чтобы не вспугнуть какое-нибудь призрачное существо, затаившееся в темноте. Оглушающе громко щелкнул замок открывающейся дверцы, и я очнулся от странного оцепенения. Моя спутница вышла из машины. Неужели она не чувствовала опасности, разлитой в ночном воздухе? Ее не пугала гигантская луна и мертвая тишина, и черный замок? Или я опять преувеличиваю? Для успокоения нервов я несколько раз глубоко вздохнул и решительно открыл свою дверцу.
1: «Как тихо», —
0: приглушенно сказала Элос, как будто самой себе. «Ненормально тихо», — ответил я.
1: «Да».
0: Она повела плечами, словно от холода, но холода не было. Ночь казалась даже слишком теплой.
1: «Еще есть время. Мы можем вернуться».
0: Темные, широко распахнутые глаза немного растерянно посмотрели на меня. Она колебалась всего несколько секунд, а потом отрицательно покачала головой, опуская взгляд.
1: «Как знаешь».
0: Я захлопнул свою дверцу, оставленную открытой. Свет в машине погас, и мы очутились в полной темноте. «Похоже, нас никто не встречает». В ответ на мои слова, произнесенные достаточно громко, черная громада замка медленно расцвела яркими пятнами загоревшихся окон. Свет вспыхнул над широким подъездом. Тысячи фонариков, сверкающие змейкой, заструились по бокам длинной аллеи. В веселом освещении сияние луны потеряло свой зловещий оттенок, и как будто бы отдалилась тишина.
1: «Нас встречают».
0: Элос взглянула на меня через плечо и решительно направилась к замку. Я покорно пошел следом. Можно было упрекнуть меня в излишней мнительности, но я продолжал чувствовать в себе приглушенные отзвуки прежней тревоги. Тяжелая дубовая дверь распахнулась перед нами сама собой. Не колеблясь ни секунды, девушка ступила на каменный пол огромного холла. Ее шаги отзывались гулким эхом под каменными сводами. Я, как и подобает в моем положении, держался на полшага позади. Дверь закрылась за нами, и тут же раздался голос. «Элос, дорогая, Я уже заждался. Вздрогнув, я поднял глаза. Нам навстречу по широкой лестнице спускался хозяин. Недоумение было, пожалуй, сильнейшим из сонмы чувств, окативших меня. Я ожидал увидеть химерическое существо, странное или страшное, древнее, как сам замок. А передо мной стоял всего лишь черноволосый молодой человек, лет 19, одного со мной роста, с мягкой улыбкой на мягких губах. В других условиях я мог бы отнестись к нему даже с симпатией. В другом месте и в другое время. Элис кивнула.
2: «Добрый вечер, Крис».
0: «Даже так?»
2: «Извини, мы задержались. По дороге попали в полосу тумана».
0: Черные брови хозяина чуть изогнулись вопросительно. «Так ты на машине?»
2: «А где же твои крылья?» «Что?»
0: Голос Элис выдал ее удивление.
2: «Мои? Что?»
0: «Нет, ничего». Владелец замка снова улыбнулся и переключил свое внимание на меня. «Это твой друг?» Наши взгляды встретились. Его глаза, белесо-голубые, словно едва начавшие вечереть небо, только они выдавали его. Тяжелая, какая-то липкая неприязнь медленно поползла по моему телу под одеждой. Глаза сфинкса, чуть раскосые, с узким поперечным зрачком, как у кошки. Тяжелый холод их блеска скрывали пушистые ресницы, а жесткое выражение заслоняла теплая улыбка. «Меня зовут Терраен». Мой голос прозвучал чуть более низко, чем всегда.
2: «Кристиан».
0: Он протянул мне руку, я подал свою. Наши ладони встретились. Словно молния пронзила меня, и кровь ударила в виски. Кошачьи зрачки Кристиана расширились и снова сузились до тонких вертикальных щелей. Он тоже все понял. Мы были похожи. Сказать проще, я был ближе к Крису, чем к Элис. На витке необозримой спирали цивилизации они занимали две относительно полярные точки. Я находился между ними, но Кристиан мне был понятнее. Так мы и стояли несколько мгновений, изучая друг друга, пытаясь осознать, противником является каждый из нас для другого или союзником.
3: «Я рад, что ты приехала, Элис», — сказал наконец Кристиан, отпуская мою руку на немой взгляд.
0: «Я достал рукописи. Ты можешь посмотреть их в любое время». Бледно-голубые глаза оставили меня и обратились на ангела. «Надеюсь, вы будете моими гостями».
2: «Я тоже надеюсь»,
0: — с улыбкой ответила она. «Тогда прошу за мной». Кристиан резко повернулся и пошел вверх по лестнице. Мы шли по странным полутемным помещениям. Длинные коридоры сменялись траурно-пышными средневековыми залами с высокими куполообразными потолками. Кристиан бросал на ходу короткие, ничего не значащие фразы, и огоньки, загорающиеся в его глазах, когда он смотрел на ангела, не нравились мне.
2: «Ну, как тебе?»
0: — украдкой спросила меня Элис. Не знаю, что она хотела узнать. Сумел ли я оценить гостеприимство Кристиана, или почувствовать его магическую мощь, или понять его внутреннюю сущность, а может быть, она тоже опасалась чего-то и ждала моей поддержки? «Он мне не нравится», — ответил я честно, пристально глядя в спину хозяину. Мне было неприятно видеть, как он смотрел на Элис, как улыбался ей, настораживали его странные намеки. И самое главное, раздражала его привлекательная внешность. Откуда мне знать, какие мужчины нравятся девушкам-ангелам? Может быть, именно такие? Черноволосые, любезные красавцы с кошачьим разрезом глаз. Опасные и оттого еще более загадочные. Темные. Мне ли не знать о притяжении противоположностей? Кристиан снова обернулся, с едва заметной усмешкой взглянул на мою насупленную физиономию и обратился к Элис.
3: «Думаю, ты захочешь отложить просмотр книг до завтра».
1: Если ты не возражаешь, я посмотрю их сегодня».
3: Он тихо засмеялся, и мне не пришелся по душе его смех. «Конечно, как знаешь. Библиотека прямо по коридору». «А ты, Райан?» Он обернулся ко мне. «Тебя тоже интересует герметическая философия?» «Нет, не интересует». Смягчая резкость моего ответа, Эллис сказала тихо:
1: «Ты, Райан, всю дорогу вел машину. Я думаю, он не откажется отдохнуть».
3: И тут же, предупреждая мои возражения, с лаской в ясных глазах посмотрела на меня.
1: «Правда, Тен?»
3: Я молча кивнул, с трудом подавляя желание прикоснуться к ее щеке, нежно погладить. Кристиан зорко следил за нами и, мне казалось, читал мою душу, словно открытую книгу. «Тен, я провожу тебя в твою комнату. Эллис, рукопись на столе». Она улыбнулась мне, кивнула Кристиану, пожелала нам обоим спокойной ночи и направилась в библиотеку. Моя душа рванулась вслед за стройной светлой фигурой, исчезающей в сумрачном коридоре, но тело осталось на месте. «Идем». Горячие пальцы на мгновение коснулись моего плеча. «Я отведу тебя». «Мой ангел, напрасно ты оставила меня наедине с этим очаровательным монстром. Но откуда ты могла знать все опасные повороты встречи таких, как мы? Кто мог научить тебя читать в глазах любовного соперника открытое желание?» Кристиан распахнул передо мной тяжелую дверь. «Прошу». Комната поразила, почти шокировала меня показной, дикой роскошью. Червленого золота цветы распускались на огненно-красных драпировках. Сквозь огромный витраж окна лился призрачный свет луны, окрашенный розовыми брызгами стекол. К кровати нужно было подниматься по трем высоким ступеням, и каждая казалась выточенной из целого куска темного мрамора. Черное дерево ножек в форме когтистых львиных лап впивалось в пол и ярко выделялось на белом фоне. Из бронзовых светильников вырывались струи переменчивого света, бросая причудливые мозаики из тени и полутени на низкие кресла, подушки, в беспорядке разбросанные по ковру, на странные статуэтки на столе. «Нравится?» — спросил сфинкс, выждав некоторое время, очевидно рассчитывая, что я буду сражен мнимым великолепием комнаты.
2: «Как тебе сказать, Кристиан? Это слишком...»
1: «Крис».
3: «Просто Крис». Он рассмеялся и, отвернувшись от меня, приподнял с круглого мраморного столика золотой кувшин с узким горлом.
2: «Я не привык к такой роскоши, Крис».
3: Оглянувшись, он одарил меня яркой улыбкой, наполнил вином кубок и протянул мне.
2: «То, что ты видишь, далеко не роскошь. Это всего лишь развлечение. Мне скучно, и я играю в богатство. Через какое-то время эта игра надоест, и я придумаю другую».
3: Он взял второй наполненный кубок, поднес его к свету, наблюдая за переливом алых огоньков, зажигающихся в глубине красного вина. И они показались мне отражением других огней, горящих в его черных, расширившихся зрачках.
2: «Каберне», — произнес Кристиан мечтательно, когда, повинуясь его пригласительному жесту, я опустился в кресло. «Ему столько же лет, сколько тебе, Тераем».
3: «Тогда оно должно быть очень старым. Я не так молод, как может показаться».
2: «Конечно».
3: Крис опустился на низкую атаманку.
2: «Я знаю. Так же, как и я».
3: Одним глотком он осушил свой бокал и посмотрел на меня в упор потяжелевшим взглядом. «Ты любишь ее?» Рука моя слегка дрогнула.
2: «Кого?»
3: «Эллис». «Ты очень круто меняешь тему разговора».
2: «Кроме того, ты хочешь ее. Правда?»
3: «Кристиан, это не твое дело».
2: «Постоянно хочешь. В любом месте и в любое время. Даже сейчас».
3: «Мои чувства касаются только меня». Он притушил огни во взгляде, и мягкая улыбка заиграла в уголках его губ.
2: Мне жаль тебя, Тераэн.
3: Нелегко быть цепным псом. Хозяин ласково гладит по голове, не скупится на похвалы, кормит из своих рук, но никогда не снимет с тебя ошейник. Тебе еще не надоело служить?
0: Я промолчал, не желая поддерживать глупый и оскорбительный разговор. Но Кристиан, как будто не замечая этого, продолжал разглагольствовать.
2: Ты серый, вынужден ходить за ангелом и почтительно выполнять ее желания, порой бессмысленные и нелогичные.
0: Тебя же не интересует вся эта заплесневевшая книжная премудрость? Насколько я понял, все необходимое и приятное ты получаешь из реальной жизни. Ты практик. Тебе скучна тусклая теория. Он был прав в чем-то. На одну четверть прав, но мне неприятно было слышать такую правду.
2: И вот еще что. Она не сможет дать тебе то, чего ты хочешь. Понимаешь, о чем я? Ты нравишься ей, но она никогда не полюбит тебя по-настоящему. Она не умеет, Дэн. Она не умеет любить по-нашему.
0: Что значит «по-нашему»? — угрюмо спросил я.
2: Ты знаешь, как любят ангелы? — ответил Крис вопросом на вопрос. Что чувствуют? Чего хотят?
0: Нет.
2: А я знаю. Это нечто сложное, многогранное, утонченное и недоступное по чистоте ни людям, ни темным, ни серым, только ангелам. А ты не ангел. Да, это мой приговор. Я не ангел.
0: Это неважно, произнес я медленно. Неважно, кто я.
2: Главное, чтобы она была счастлива, закончил за меня Кристиан, и в его голосе послышалась издевка. Ты слишком много думаешь о ее счастье.
0: Он замолчал, рассматривая пустой кубок, который держал в руках, а потом снова поднял голову.
2: Сколько ночей ты провел лежа без сна, прислушиваясь к ее дыханию, доносящемуся из соседней комнаты? Или еще хуже, чувствуя тяжесть милой головки на своем плече, а на щеке теплое сонное дыхание. Касаясь гладкой горячей кожи и не смея даже поцеловать ее. Сколько раз тебе хотелось заставить ее почувствовать, что такое настоящая любовь, настоящее удовольствие, но ты не решался. Боялся обидеть, испугать, оттолкнуть, вызвать отвращение. Тебе не у кого было спросить, как можно любить ангела. А давно хочется узнать, не правда ли? Но ты медлишь. И так никогда и не узнаешь.
0: Он был прав. Он снова был прав. Я не решался предложить Эллос ничего, кроме дружбы. Не мог даже представить, что она скажет, сделает, если
2: поймет, чего я хочу от нее.
0: Кристиан, наблюдающий за мной со злобным торжеством, сказал вдруг значительно и очень тихо. Сейчас она в библиотеке. Совсем одна. И эти каменные стены не пропускают ни единого звука, ни стона, ни крика.
2: «Зачем ты говоришь мне это?»
0: Он лишь мгновение помедлил и ответил: «Я предлагаю тебе сделку, выгодную нам обоим». Ну вот, наконец-то мы подошли к самому главному, к тому, ради чего затевался этот мучительный разговор.
2: «Какую сделку?» От тебя требуется одно. И ни во что не вмешиваться. Совсем просто, правда? А за бездействие я обещаю тебе награду. Ее. Я помогу тебе сделать так, чтобы она сама упала в твои объятия.
0: С трудом удерживая в груди закипающий гнев, я спросил тихо:
2: «А что получишь ты?»
3: «Тебя это не должно интересовать. Не волнуйся, красота Эллос не пострадает».
2: «Ты говоришь серьезно?
3: Тебя что-то смущает, Тен?» что ты хочешь сделать с ней?» Крис лениво перевернулся на спину и лениво заложил руки за голову.
1: «Ты задаешь слишком много вопросов. Меня это начинает утомлять».
3: Он повернул ко мне голову и сузил зрачки.
1: «Ты мне интересен. Ты же любишь получать удовольствие. Я прочитал это в твоих глазах. Айлос очень наивная девочка, сама того не замечая. Она разжигает тебя и тут же убегает».
3: В голосе Кристиана появились воркующие низкие нотки. В глазах загорелись фосфорические огни, и я не мог отвести от них своего взгляда. Неуловимо плавным движением он соскользнул с кушетки и оказался около меня. Огромные светящиеся глаза приблизились к моему лицу.
1: «Терраэн, посмотри на меня. Видишь, у меня человеческое тело, одни глаза чужие на этом лице. Они пугают тебя?»
4: «Нет».
1: «Они неприятны тебе?»
4: «Тоже нет».
1: «Скажи, разве виноват я, что родился таким?» «Твое тело — образец совершенства, а мое вызывает недоверие и неприязнь».
4: «Ну скажи, разве есть в этом моя вина?»
1: «Я живу в одиночестве, вдали от людей».
3: Голос его снизился до чуть хриплого, завораживающего шепота.
1: «Тэн, я знаю столько наслаждений, что ты даже представить себе не можешь».
3: Он резко отстранился, зачерпнул горсть порошка гипсового цвета из чаши на столе и швырнул на угли курительницы, стоящей в одном из углов роскошной комнаты. Удушливый сладкий дым пополз по комнате, и едва вдохнув его, я уже понял, что пропал. Мой разум отключился. Остались только видения, фантазии, мои невыполнимые желания.
0: Кристиан стоял у атаманки, глядя на меня с холодным любопытством, а струи дыма медленно приобретали очертания обнаженного женского тела, лежащего на подушках у его ног. Голова моя кружилась. Сознание заволокла тонкая волнующая пелена. Девушка приподнялась, посмотрела на меня, и ее глаза оказались отражением голубых глаз Кристиана с узким вертикальным зрачком. Лицо идеальным, но пустым. Тело совершенным.
3: Крис с видом заклинателя змей протянул руку в мою сторону, и послушный фантом скользнул на пол. Горячая ладонь опустилась на мое колено и заскользила вверх по ноге. Мое наэлектризованное, напряженное тело отозвалось волной дрожи, прокатившейся под одеждой. Алый рот приблизился к моим губам, и я не смог отстраниться. Длинные ресницы прикрыли странные глаза, и вот передо мной стоит на коленях обыкновенная девушка, задыхающаяся от страсти. Красивая, чувственная девушка. Наши губы соприкоснулись. И словно искра, словно разряд молнии пронзил мое тело. Безумный, бешеный поцелуй! Я подался вперед, сжал ее плечи, притягивая ближе к себе и все крепче приникая к мягким, неторопливым губам. Жаркая дрожь била меня, и потом, когда эти губы касались моей кожи... А затем красивое бездушное лицо стало меняться. Глаза, губы... Очертания скул, волосы. Мгновение. И вот я прижимаю к себе Элос. Настоящую, реальную, теплую, испуганную, но уже почти покорную. С губами, распухшими от моих поцелуев и со следами от моих пальцев на плечах. Такую, как я хотел, и шепчущую именно то, что заводило меня еще сильнее.
5: «Тэн, Тэн, прошу тебя, не надо. Я не могу. Я не могу так!»
1: Какое удовольствие запустить пальцы в ее коротко стриженные волосы и запрокинуть голову! «А как ты можешь? Покажешь мне?»
5: «Не надо! Пожалуйста!»
1: Потом я помнил только наслаждение.
4: Невероятное, нечеловеческое, выматывающее. Видел только пылающие глаза и слышал только стоны. Я уже не понимал, чьи, свои или ее. Странное безумие застлало мой разум.

0: Мне снился жуткий кошмар. Элос. Она звала меня. Я слышал крик полной муки и тайного стыда, но не мог пошевелиться.
1: Тен, помоги мне. Тен!
0: Стон ее отчаяния заглушал чей-то сладострастный шепот, и я не мог вырваться из пут наслаждения и сладкой лени. Я видел темные глаза, затуманенные непролитыми слезами боли, но их заслоняли другие глаза, сияющие холодным вниманием из-под густых ресниц. Моя душа рвалась к страдающей любимой, а тело искало продолжение наслаждений.
1: «Не вмешивайся, ни во что не вмешивайся»,
0: продолжал сладко нашептывать голос.
1: «Элос, ты нужен ей!» —
0: кричала моя любовь.
1: «Спи, просто спокойно спи.
0: Не смей засыпать!»
1: «Тараен!»
0: Я проснулся, выброшенный из сна звуком своего имени, все еще звучащим в голове. Кто-то позвал меня из реальности или мира грез. С гулко бьющимся сердцем осмотрелся. Я лежал один на огромной кровати, все в той же комнате, пугающей меня своей пышной роскошью. Всего несколько мгновений понадобилось мне, чтобы вспомнить подробности прошедшей ночи.
1: О, Боже! Что я сделал?
0: Среди отрывочных воспоминаний прошлого вечера я вдруг нашел слово, загоревшееся нестерпимо ярким огнем перед моими глазами. Сделка. Кристиан предлагал мне сделку и ангела в качестве награды. И кто знает, может быть, одурманенный я согласился принять ее. Кубарем скатился я с кровати, натянул брюки и бросился навстречу правде. Каменные плиты пола обжигали холодом мои босые ступни. Пламя негаснущих факелов отражалось на металлических доспехах рыцарских статуй, мимо которых я пробегал. Мое громкое взволнованное дыхание вспугивало вековую тишину вместе с толстым слоем пыли, лежащей на драпировках. «Ой, ангел, что сделал с тобой этот проклятый замок?» Задыхаясь, я влетел в библиотеку и замер, ослепленный красотой мирной картины. Освещенная золотистым сиянием встроенных свечей, запустив тонкие пальцы в густые пряди волос, Элос сидела в кресле и читала книгу. Вместе с тревогой меня покинули последние силы. Мне пришлось прислониться к стене, чтобы не упасть. Она вздохнула, переворачивая страницу, и подняла глаза, чуть затуманенные усталостью.
1: «Тен, что случилось?»
0: Помотав отрицательно головой, я подошел к ней и опустился на пол.
1: «Тен...»
0: Элос отложила книгу и приподняла мое опущенное лицо, нежно прикоснувшись к подбородку. Я заглянул в ее глаза и спросил:
1: «Ты читала всю ночь?»
0: Она кивнула, улыбаясь.
1: «Ты не устала?» «Немного».
0: Она коснулась лбом моего плеча, а я стал мягко поглаживать ее кудрявый затылок. Маленькая доверчивая девочка. Невыразимая нежность разливалась в моем сердце, когда я касался золотых пушистых волос, когда вдыхал тонкий аромат цветов, исходящий от ее тела.
1: «Элос, давай уедем отсюда». «Тен, ты все еще нервничаешь. Поверь мне, здесь нечего бояться».
2: «Да, ничего. Ты права. Но послушай».
0: Я крепко сжал ее ладонь.
2: «Пожалуйста, поедем. Ты прочитала все, что было нужно?»
1: «Да, но поедем, умоляю тебя».
2: «Прямо сейчас?» «Да».
1: «Но ты даже не одет».
2: «Пусть, это не важно».
0: Я тянул ее из кресла за собой.
2: «Поедем».
1: «Тен, что-то случилось?»
2: «Да нет же, просто поверь мне. Один единственный раз, поверь мне».
1: «Это невежливо».
2: «Плевать!»
0: Я уже решил, если она не согласится, я увезу ее силой. Но Элос смирилась.
1: «Хорошо. Поедем, на твое поведение...»
0: Я схватил ее за руку и потащил за собой. Мы бежали по пустым гулким коридорам, и круглая луна плыла вслед за нами в окнах. Мне казалось, что над нами в полумраке витает черная тень замка, и выглядит она слишком страшно, чтобы можно было смотреть на нее. Задыхающиеся, выбежали мы в безграничный холл, преодолели крутой спуск лестницы. На секунду я отпустил ее руку, распахнул дверь, шагнул вперед и... полетел в черную бездонную пустоту, открывшуюся под ногами. Тонкие пальцы, изяществом которых я восхищался раньше, приобрели вдруг железную хватку, успев поймать меня за запястье. Удар, рывок, и я совершенно беспомощный повис на краю пропасти. Элос упала на пол, прижалась к нему, пытаясь удержать меня, но у нее не было опоры на гладких плитах, и мое тяжелое тело медленно тянуло ее за собой.
1: «Тэн, держись!»
0: Я видел над собой ее лицо, застывшее от страшного напряжения. Стиснутые белые зубы, огромные сияющие глаза. Она не удержит меня. Я стащу ее в пропасть. Мы упадем вместе.
1: Элос, отпусти меня.
0: Она отчаянно помотала головой.
1: Мы упадем вместе. Я удержу тебя.
0: Я слишком тяжел для тебя. Отпусти.
1: Нет.
0: Я смотрел в пылающие лазуревые глаза и мысленно прощался с ними.
1: «Отпусти!» «Нет! Крис!» —
0: закричала она в темноту позади себя.
1: «Кристиан, помоги!»
2: «Он не придет!»
1: «Крис!»
0: Тихий вкрадчивый шепот поплыл над нами.
3: «Твои крылья, Элос! Ты забыла о них?»
1: «У меня нет крыльев!» —
0: простонала она. Над краем пропасти были видны уже ее плечи. Элос соскальзывала вслед за мной.
3: «Если ты не раскроешь свои крылья, Тераэн умрет!»
1: «Крис, помоги!»
3: «Твои крылья!»
0: Она поняла, что помощи не будет. На секунду зажмурилась, и я увидел капли слез, увлажнившие ее ресницы.
1: «Я вытащу тебя!»
0: От напряжения слезы катились из ее глаз. Стоны срывались с закушенных губ, когда она стала медленно подтягивать меня. Сантиметр. Еще один. Наверное, она сумела найти на полу выступ, за который смогла зацепиться. Дыхание резко вырывалось из ее груди, а пальцы сжимали уже мое предплечье. Наконец, я смог ухватиться за край, потом последний рывок, и я с дрожащим выдохом упал на пол рядом с девушкой. Не знаю, сколько времени я не мог пошевелиться. И когда открыл глаза, она по-прежнему лежала, вытянувшись на каменном полу, уронив голову на руки. Тонкая рубашка на ее спине была мокрая от пота. Длинные изящные пальцы нервно вздрагивали. Я взял маленькую ладонь в свои руки и прижался губами к золотистой коже. Измученные глаза взглянули на меня из-под золотых растрепавшихся прядей.
2: «Друг мой», — сказал я тихо, — «ты спасла мне жизнь».
0: Она попыталась улыбнуться, но губы ее задрожали.
2: «Иди ко мне».
0: Она обняла меня, прижалась всем телом.
1: «Тэн, он чуть не убил тебя».
2: «Нас».
0: Одновременно мы посмотрели на черную бездну. Потом я медленно встал, помог подняться ей, а дальше прямо на моих глазах с невидимого потолка или из воздуха от темноты отделилось расплывчатое облако и зависло над Элос. В ответ на мой крик она мгновенно обернулась и тут же была брошена на плиты пола тяжелой сетью, упавшей сверху. Я кинулся к ней, но едва коснулся витых веревок, как меня отшвырнуло прочь.
4: «Не стоит дотрагиваться до них!» — прозвучал над моей звенящей от удара головой голос Кристиана. Он стоял рядом, также материализовавшись из ниоткуда. «Посмотри, какую чудесную птичку мы поймали!»
0: Элос лежала, распластавшись на полу, под сетью, пульсирующей живым синим пламенем. Казалось, она не может даже пошевелиться, прижатая к плитам.
1: «Отпусти ее!»
0: Улыбаясь, Кристиан укоризненно покачал головой.
4: «А как же наша сделка?»
0: «Не было никакой сделки!»
4: «Была, Тэн!»
0: Кристиан смотрел на меня, и зрачки его небесных глаз, расширяясь, сверкали игривыми огоньками.
1: «Отпусти ее!»
3: «Неужели?»
0: когда она так красива и беспомощна.
4: Кристиан, чего ты хочешь?
0: Если я скажу, что я хочу, ты пойдешь и принесешь.
4: Если ты отпустишь ее, да.
5: Кристиан откинул голову и рассмеялся резко и хрипло.
4: Слышишь, Эллос? Ты все слышишь? Сейчас ты услышишь много забавного.
5: Сияющая сеть зашевелилась и сильнее придавила девушку к полу. Я видел, как раскаленные веревки врезались в ее тело. Она застонала, а я снова бросился к сети, упал на колени рядом, не решаясь прикоснуться.
4: Эллос! «Ты любишь ее, Терраен?» — услышал я холодный голос и крикнул. «Да, люблю! Люблю!» «Слышишь, Эллос? Он любит тебя. Уже давно. Страстно и безответно».
5: Сеть снова заколебалась, теперь вытягиваясь и медленно поднялась, образуя клетку. Две светящиеся веревки захлестнули запястья девушки и, натянувшись, рывком подняли ее на колени. Золотоволосая голова откинулась, и жгучий взгляд потемневших глаз устремился мимо меня на Кристиана. Ее губы медленно произнесли:
1: «Я считала тебя своим другом».
5: Кристиан равнодушно пожал плечами.
4: «Даже ты можешь ошибаться, Эллос. Терраена ты тоже считаешь другом».
5: Он склонился надо мной.
4: «Значит, ты любишь ее?» «Эллос, он любит тебя, спит с кем придется, ты слышишь? Он ложится в постель с первой, кто предложит ему это». Это была правда. «Он мечтает о том, как причинит тебе боль, как заставит выполнять все свои похотливые желания. Этой ночью я видел его мечты во всех подробностях. Хочешь, покажу их тебе?»
6: «Нет! Не смей! Она не должна этого видеть!»
5: Мой крик рассмешил Кристиана и заставил ангела закусить губы.
4: «Видишь? Я говорил тебе, девочка, не связывайся с серым. Существу, которое не принадлежит ни темным, ни светлым, никогда нельзя доверять».
1: «Тен, это правда?»
5: Услышал я далекий, какой-то усталый голос ангела.
4: «Да, Эллос. Он заключил со мной сделку. Ради своей безумной похоти он готов забыть и твою дружбу, и твое доверие, и даже свою любовь. Он предал тебя».
6: «Нет!»
5: Я схватился за прутья клетки, не обращая внимания на жгучую боль.
6: «Это неправда! Я не предавал тебя!»
5: Погасшие глаза печально смотрели на меня сквозь спутавшиеся золотые пряди.
4: «Это правда, Эллос», — сказал Кристиан.
5: Я еще ниже опустил голову, не в силах вынести печальный взгляд.
4: «Посмотри на своего друга, Эллос. Ты спасаешь его жизнь, а он в любую минуту готов растоптать твою честь».
6: «Нет! Нет! Нет!»
5: Мой крик летел под сводами замка и дробился бесчисленными отголосками.
6: «Мой ангел, я люблю тебя! Я никогда не причиню тебе зла, Кристиан! Будь ты проклят! Что тебе надо от меня? Кто ты? Как ты смеешь мучить ее?»
5: Смех его звучал, растекаясь по всем уголкам замка.
4: «Что ж, проклинай свою собственную совесть! Эллос еще не раз удержит тебя от падения, даже если ей придется переломать при этом свои крылья. Но когда-нибудь ты вспомнишь Кристиана, только будет поздно. Даже твой хранитель отвернется от тебя. Даже твой ангел!»
5: Химерический хозяин замка выпрямился во весь рост и без малейшего напряжения прошел сквозь сеть.
4: «А сейчас, мои милые друзья, давайте взглянем сюда!»
5: Резким движением он сорвал тонкую рубашку с плеч девушки.
4: «Смотри внимательно, Дэн!»
5: Ячейки сети засветились, окружая стройную фигуру. И в этом неровном сиянии я увидел белоснежные крылья за ее спиной, совсем не похожие на те, что я привык видеть на картинах и фресках древних мастеров. Я понял, что никогда правильно не представлял ангельские крылья и успел поразиться тому, насколько гармонично они смотрятся на человеческом теле. Матовая кожа плеч Эллос плавно переливалась в белоснежную поверхность, похожего на лебединое, гладкого крыла. Гладкого! Вот в чем была разница. На крыльях Эллос не оказалось перьев, как у лебедей, которых художники и иконописцы брали за образец ангельской чистоты и кротости. Их поверхность казалась нежной и полупрозрачной, словно лист папиросной бумаги, и была покрыта тонким узором, повторяющим своим рельефом рыбью кожу. Веревки, стягивающие тонкие запястья, лопнули, растворившись в воздухе. И Эллос упала на пол. Сияющие крылья распластались беспомощно по холодным плитам.
7: «Ах, какая жалость!»
5: Кристиан наклонился к ней. «Посмотри, Дэн, библейские легенды не оправдали себя. На крыльях ангелов нет перьев. А мне нужно было всего одно!» Это было похоже на кошмарный сон, долгий, непрекращающийся.
7: «Понимаешь, алхимия — довольно занятное времяпрепровождение. Ею можно забавляться бесконечно. Но перья ангелов — очень редкая вещь, и даже для меня оказалось невероятно сложно раздобыть их!»
5: Кристиан опустился на колено возле ангела и поднял на меня взгляд. В мертвенном сиянии клетки эта картина выглядела ужасно. «Вот он, апокалипсис!» Золотоволосый поверженный ангел с распахнутыми бессильными крыльями, а над ним усмехающаяся черная тень с холодными глазами кошки. Нет, кошка — ласковое и мудрое животное. Змеиные у него глаза. Змеиные.
7: «Думаю, я не совсем точно перевел текст. Извини, Терраен, твоей любимой будет немного больно».
5: Он снял с пояса изящный ножичек с перламутровой рукоятью и занес его над белым крылом, примиряясь.
6: «Кристиан, не смей!»
5: Голос, наконец, вернулся ко мне, но движение руки было коротким и уверенным. Нож вонзился в теплую гладкую кожу, рассекая ее, чтобы вырезать лоскут взамен несуществующего пера. Мой вскрик и стон ангела прозвучали одновременно. Приходя в себя, Эллос попыталась приподняться, но невидимая сила клетки сделала ее совершенно беспомощной. Алый ручеек катился по белому крылу, по лезвию ножа и падал на пол. Она старалась вырваться. Я видел, как тонкие пальцы сжимаются в кулак, как вздуваются голубые жилки на висках, и, наконец, в последнем усилии белое крыло затрепетало от невыносимой боли и плеснуло в воздухе, сбрасывая с себя безжалостные руки. Кровь брызнула в стороны, и несколько капель упало на склоненное лицо Кристиана. Тут же, с криком, он отбросил нож, отшатнулся, обеими руками пытаясь стереть жгущие его капли. Потом, задыхаясь, выхватил платок и прижал к обожженному лицу. Эллос, преодолевая силу клетки, приподнялась. Ее помутившийся от боли и отчаяния взгляд искал кого-то за пределами клетки. «Меня!»
8: «Дэн! Помоги мне!»
5: Я слышал ее голос, срывающийся на стон, но не мог пошевелиться, не мог даже дышать, а она тянулась ко мне, ожидая помощи.
6: «Ангел мой, куда же ты?»
5: Она обернулась на голос, и я увидел Кристиана одновременно с ней. Капли крови оставили жуткие ожоги на его белом лице. Черные зрачки полностью закрыли собой нежную голубизну, и глаза стали мертвыми.

0: с меня, обнажая мою истинную сущность, молниеносную, призрачную, опасную даже для меня самого. Сметенный Кристиан упал, и его черные кудри разметались по каменным плитам. Черные глаза вспыхнули мгновенным страхом, а руки взметнулись, закрывая лицо.
1: «Тэн, не убивай его!»
0: Элос полулежала, чуть отвернув голову, чтобы не видеть меня. В голосе ее еще звучала боль, но сострадание уже победило.

0: Золотоволосая голова уютно прислонилась к моему плечу, руки обнимали за шею. Я медленно спускался по крутым ступеням лестницы, прижимая к груди бесценное сокровище моего ангела. От бесконечного спуска начинает кружиться голова, но впереди ждет теплая ночь, наполненная нежным шелестом листьев и запахами фиалок.
1: «Дэн, друг мой!»
0: Я опустил взгляд на ее улыбающиеся губы.
1: «Ты спас мне жизнь!»
0: «Значит, мы в расчете!» У меня хватило сил пошутить. «Как твое крыло?» Она так и не смогла принять прежний облик. Некому было учить ее сложной ангельской магии. Эллас была слишком молода, слишком неопытна для того, чтобы самостоятельно изменить образ, который был навязан ей насильно крестьянам. А моего серого мастерства хватило только на то, чтобы вылечить перебитое крыло. Мягкий взмах нагнал на меня волну теплого душистого воздуха.
1: «Мне лучше. Спасибо. Что же ты будешь делать с живым ангелом, Тен?»
0: Она, улыбаясь, повернула ко мне прекрасное лицо.
2: «Любить»,
0: — ответил я, наклоняясь к ее нежным, зовущим губам.
2: «Любить».

0: Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru.
1: Джеффри Лэндис. «Глаза Америки». Это был воистину год торжества просвещения. Год многообещающей юности века, достойная отправная точка для будущего. Год, когда люди широко раздвинули границы свободы. В двери стучалась эпоха технических чудес, посрамлявшая все рассуждения о возможном и невозможном. Человек уже послал сигналы по эфирным волнам через Ла-Манш. Он укротил могучую Ниагару и заставил ее трудиться в ярме. Железнодорожные рельсы пролегли в тоннелях, насквозь пронизавших великие скалистые горы. Америка, юный гигант, победила одряхлевшую Испанскую империю в войне, длившейся всего 3 месяца. Люди вслух рассуждали о воздушных кораблях, которые вот-вот полетят на Луну, о телефонах, готовых пробить бреши в туманных стенах между мирами. Итак, стоял 1904 год. Что за новые чудеса он готовился явить человечеству? В комнате густыми клубами плавал дым. Собственно, так тому и полагалось быть. Комнаты, где принимаются действительно важные решения, всегда безбожно прокурены. «Чёртовы демократы!» — ворчал Горовиц. «Готовы похерить все, за что мы сражались!» «Да уж», — отозвался Маркус Ханна, сенатор от штата Огайо. Он являлся официальным председателем республиканской партии. Горовиц же — ее теневым лидером. «Вы утверждаете очевидное, однако что мы имеем?» «Черт бы побрал этого коммуниста, этого анархиста, свинтуса этого!» — продолжал клокотать Горовиц. «И какого рожна ему понадобилось застрелить Тедди? Тедди, мать его, сейчас нам был бы нужен как никогда!»
2: Леви Горовиц, в кругу немногочисленных друзей и близких политических единомышленников, именовавшийся Легги, то есть Долговязым, на самом деле был невысок ростом и тучен. На публике его видели редко, а когда видели, то неизменно с изжеванной сигарой в зубах. Скоро уже 20 лет, как Легги являлся незримой силой за спиной республиканцев. С самого 1884 года, когда с помощью тщательно отобранных и хорошо оплаченных репортеров он продвинул своего кандидата, Джимми Блейна, в верхушку партии вместо Честера Артура. При этом Горовиц с горечью понимал, что ему самому вершин официальной власти не видать никогда. Его ни почем не изберут. Ни в этом столетии, ни в следующем. Евреев не принято избирать на высокие посты. Даже в Америке, наиболее просвещенной державе этого мира. Что ж, Горовиц успешно приспособился к существующему порядку вещей. Генералы и президенты исправно плясали под его дудку, и началось это не вчера.
3: «Так или иначе, Рузвельта уже не вернешь. Над покойничком 6 футов земли», — заметил Ханна.
2: Впрочем, по его личному убеждению, республиканской партии от Рузвельта и прежде проку было немного. Уж больно ненадежен был паршивый ковбой, делавший слишком много ошибок. Стоит ли, однако, плохо говорить о герое войны, к тому же покойном? Ханна давно и прочно усвоил: не стоит. И он сказал:
3: «Лучше берем кого-нибудь другого». «Чертов анархист!» — не унимался Горовиц. «Черт бы его побрал с потрохами!»
2: «Уже побрал», — сказал Ханна. «Довольно об этом. Кто у нас остается?»
3: «Чертов Брайан, чтобы ему...»
2: «За Брайаном массы», — заметил Ханна.
3: «Свиное стадо!»
2: Горовиц выплюнул сигару и растер ее ногой по полу.
3: «Все они просто стадо свиней!»
2: Именно такова была в кратком изложении проблема, стоявшая перед республиканской партией. Погиб Теодор Рузвельт, сраженный пулей свихнувшегося от наркотиков анархиста, и кто вышел на первый план? Уильям Дженнингс Брайан с его популистскими речами, рассчитанными на последнее быдло. При этом Брайан был совершенно неутомим, знай, носился туда-сюда по стране, перескакивая с поезда на поезд и не пропуская ни единого занюханного городишки. Он рассуждал об американском империализме как о чем-то вполне скверном. Он спрашивал слушателей, видели ли они хоть одним глазом ту полную чашу, что обещал им МакКинли. Дикция у него была великолепная, обещания сыпались, как из дырявого мешка. Брайан успешно очаровывал людей и пожинал щедрый урожай голосов. Даже Горовиц признавал, что в умении повести за собой к сияющим вершинам со стариной Брайаном трудно было тягаться. Златоуст, да еще при павлиньем хвосте. Чего стоили его фразы об Америке, распятой на золотом кресте, или о лемехах мира? Был бы он при этом еще и республиканцем, то бишь истинным патриотом, цены б ему не было. Увы,
3: Брайан был демократом, то есть лишь немногим отличался от коммуниста. Или даже от чего похуже.
4: «Вот вам мое мнение», — сказал Ханна. «Надо продвигать Джона Хэя».
5: «Выставить Хэя против Уильяма Дженнингса Брайана?»
3: Горовиц отмахнулся от предложения, точно от плохой шутки, и вытащил из жилетного кармашка еще одну мятую сигару.
5: «Да вы смеетесь! Брайан его сомнет, как страничку из прошлогоднего каталога распродаж, после чего им же и подотрется».
4: «Тогда, может быть, Хендерсона?»
5: «Ни единого шанса! Никому из этих стариков против Брайана не выстоять! Нужна какая-нибудь новая кандидатура!»
3: «Кто же, по-вашему?»
5: «Вундеркинд», —
3: объявил Горовиц.
5: «Любимец Америки! Маэстро электричества!»
3: Ханна недоуменно моргнул, и Горовиц добавил:
5: «Волшебник парка Менлоу!»
4: «Вы говорите об...»
3: Ханна аж задохнулся.
4: «Об Эдисоне?»
3: Горовиц вытащил из саквояжа газету и бросил на стол. «Эдисон уходит в отпуск», — гласил заголовок. «Он утомлен и на время хочет оставить изобретательство».
5: «Он, по крайней мере, не дешевка», — сказал Горовиц. «Отчего бы ему не попробовать стать президентом?»
4: «Но он же совсем не разбирается в политике».
3: Горовиц зажег сигару, глубоко затянулся и выпустил густое облако дыма.
5: «Оно даже и к лучшему», — проговорил он с улыбкой.
3: «Нет», — сказал Эдисон. «У меня другой работы полно. Даже слушать вас не желаю». Он уже далеко не был вундеркиндом. Как-никак ему исполнилось 55 лет. Только в глазах по-прежнему светилась неуемная энергия мальчишки, играючи познающего мир. И смотрел он на своих собеседников, как мальчишка, который тяготится наскучившим разговором и только ждет, как бы удрать играть во двор. Стильный габардиновый пиджак на нем был измят, точно он в нем спал. Галстук небрежно повязан и успел съехать на бок. Горовиц пытался настаивать.
5: «Нет», — повторил Эдисон, — «политика меня не интересует. Знаете, джентльмены, ваши предложения более чем лестны, но, боюсь, вы пришли не по адресу».
3: Поднявшись, он повернулся к окну, намеренно обратив Горовицу спину, и стал смотреть вдаль за Ист-Ривер. Этот жест было трудно истолковать превратно. Он вежливо выпроваживал посетителей из своего офиса в Ист-Сайде. Однако Горовиц был упорен.
4: «Вы спятили или просто оглохли?» — поинтересовался изобретатель.
3: Он вновь повернулся к Горовицу, и на сей раз его глаза горели раздражением.
5: «Черт возьми, я же ясно сказал «нет!» И вообще, почему я?»
3: Наконец-то прозвучал вопрос, которого так долго ждал Горовиц.
5: «Знаете ли, мистер Эдисон, мистер Брайан имеет репутацию добросердечного малого. Но он человек, прочно погрязший в трясине прошлого», — сказал Легги. «Придя к власти, он благополучно пустит по ветру все наши завоевания. Во имя своего драгоценного простого рабочего он, ничтоже сумнявшись, низведет нас с уже завоеванных вершин обратно во тьму. Он, извините меня, глупец, причем глупец, уверенный, что его действиями руководит лично Всевышний. Между тем, став президентом, он погубит Америку».
3: Горовиц тщательно подбирал слова, так что Томас Альва Эдисон слышал именно то, что ему всего более хотелось бы услышать. Словесная удочка была закинута, теперь Горовиц осторожно вываживал рыбку. Он отчаянно льстил, но лесть была очень точно дозирована и оттого незаметна.
5: «Наступил век науки, мистер Эдисон», — завершил он свою речь. «И на что прикажете нам надеяться, если мы не сумеем заручиться водительством человека науки, причем человека с вашим положением?
4: Мы пришли к вам как смиренные просители. Ну, сами скажите, есть кто-либо равный вам? Найдется ли человек, равный вам по прилежанию и уму? Если такой есть, скажите мне лишь его имя, и мы на коленях поползем умолять его сделаться нашим кандидатом, ибо помочь нашему делу способен лишь великий ученый. Присоединяйтесь же к нам, мистер Эдисон. Ведите нас. Расскажите нам, как правильно руководить Америкой. Вы — наша единственная надежда».
3: И Эдисон медленно кивнул головой.
4: «Да», — сказал он. «Наступил век науки. Вы совершенно правильно выразились. Точнее, не скажешь».
6: «Люблю выборы», — сказал Сэмюэл Клеменс. «Вот он, великий американский спектакль. Барабанный бой и трескучая болтовня, причем в количествах которых в мире нигде больше не найдешь. К тому же всегда интересно, кто кого побьет. Лицемеры дураков или дураки лицемеров?»
2: Сэм Клеменс сидел в парикмахерской и был, как всегда, великолепен в белом полотняном костюме. Он уже решил, что в новом столетии станет носить только белое. Это придавало ему исключительность и неизменно потрясало толпу, а Сэм был шоуменом до мозга костей, как, в общем-то, и полагается уроженцу штата Миссури.
4: «Будьте добры, мистер Твен, чуть-чуть потише», — попросил один из присутствующих. «Мы тут речь мистера Эдисона слушаем».
2: Сэм явился в парикмахерскую не ради стрижки. В тот год он как раз отращивал львиную гриву, проверяя, насколько ему пойдет такой имидж. Он собирался понаблюдать за игрой в шашки, послушать разговоры посетителей о выборах, о чем же еще, и, возможно, самому с важным видом вставить словечко. А то вдруг удастся подхватить какой-нибудь слух или удачное словцо. Все пригодится, если не для статьи, так для устного выступления. И нате вам, пожалуйста. Его натурально спихнули с подмостков. И кто же? Кукла. Говорящая кукла. У Сэма, естественно, имелся эдисоновский фонограф, да у кого их не было. Необходимая принадлежность, последнее веяние моды.
7: Но эта кукла представляла собой миниатюрную, 1,5 фута ростом, копию самого Эдисона. И она говорила его откровенным и простым голосом.
6: «Я собираюсь приставить Америку к делу», — вещал крохотный Эдисон. «Заставить ее работать. Великие достижения оплачиваются честным трудовым потом. И я так вам скажу, если Америка стала великой страной, то это потому, что мы не боимся работы».
7: «Ну-ну», — сказал на это Сэмюэл Клеменс. «Знаю уймищу народу, готового из шкуры выпрыгнуть и пойти на что угодно, лишь бы отвертеться от этой самой работы. Наверное, мистер Эдисон вводит знакомство с какими-то совершенно иными людьми».
6: «Нас ждет блистательное будущее», — продолжала говорить кукла Эдисон. «Мы будем стоять гордо и прямо».
8: «Что ж, приятель, честное обещание», — ответил Сэм.
6: «Более честного я от политиков до сих пор, признаться, не слышал».
2: Все посетители парикмахерской при этих словах обернулись к нему, отвлекшись от говорящего Эдисона, и Сэм добавил:
6: «Будущее от нас никуда не денется, это уж точно. Полагаю, оно наступит без особой зависимости от того, какой фигляр победит. А насчет славного... Что ж, можно и свинью блистательной назвать, если очень захотите».
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
2: По совести говоря, на самом деле Сэм еще не составил себе однозначного мнения об Эдисоне. Как изобретателем он им восхищался, это да. Он сам себя считал отчасти изобретателем, но факт оставался фактом. На данном поприще с Эдисоном не мог равняться никто.
6: Однако, черт возьми, о чем думал этот человек, ввязавшись ни больше, ни меньше в президентскую гонку, да еще кандидатом от партии республиканцев.
2: Республиканцев Сэм ненавидел всей душой. Их империалистические идеалы вкупе с ура-патриотизмом должны были, по его убеждению, привести Америку к гибели.
6: Неужели Эдисон был настолько слеп, что не понимал, в политику идут одни идиоты, шарлатаны и аферисты?
2: Впрочем, Сэму мошенники иногда даже нравились. Некоторые, как рот раскроют, заслушаешься. И к тому же не будь их, с кем бы он пульку расписывал.
6: Но Эдисон...
2: Он решил, что должен непременно своими глазами на него посмотреть. И хорошенько поговорить с ним. Нужно же объяснить человеку, как его подставляют. Он невольно задумался, а играет ли Эдисон в преферанс?
0: Уильям Дженнингс Брайан трудился как вол. Он мотался туда и сюда по стране, иногда выступая по 15, а то и по 20 раз на дню, на каждой остановке поезда. Исключением являлись лишь воскресные дни, когда он ограничивался одной единственной речью, происходившей после посещения церкви. Он тратил столько сил, что приходилось есть 6 раз в день, а группа поддержки после каждой речи вытирала его насухо полотенцами, чтобы к следующему выступлению он выглядел по возможности бодрым и свежим.
2: Эдисоновы говорящие куклы явились сущим наказанием. Они донесли его предвыборную агитацию до каждого салона, до каждой парикмахерской и кафе, сколько их было в Америке. К
6: Команда Брайана занялась лядочными поисками и выяснила, что компания «Виктор», производившая графофоны, таки могла втиснуть говорящую машинку внутрь куклы, изображавшей Уильяма Дженнингса Брайана. Тем более, что там использовали для записи плоскую круглую пластинку «Виктрола», а не цилиндр, как у Эдисона. Соответственно, компания Эдисона подала в суд. Но пока длилось сражение юристов, куклы Брайана бились с куклами Эдисона за уши Америки. В то лето родилось великое американское развлечение. Брали обеих кукол и устраивали между ними дебаты. Кукла Брайан объявляла крестовый поход за демократические принципы и права простого трудящегося человека против грабительской плутократии и империализма республиканцев. Кукла Эдисон рассуждала о будущем, о том, что Америка призвана поставить весь мир на колеса прогресса и просвещения и распространить их, как ранее электричество распространило повсюду свет. При этом, насколько мог судить Сэмюэл Клеменс, реальных проблем не поднимала ни та, ни другая кукла. Самоновейшие записи речей расхватывали, как горячие пирожки.
9: Ни одна банда грабителей поездов еще не планировала свое дело настолько тщательно и в то же время настолько бессовестно, пищал миниатюрный Брайан, как то ограбление, что задумано плутократией в отношении величайшей нации мира.
10: Новшества, новые подходы и честный трудовой пот — вот что составило нынешнее богатство Америки. И эти качества по-прежнему живы в нашем народе, отвечал крохотный Эдисон.
6: Его техническая команда сутками не вылезала из лаборатории, изыскивая все новые способы массового и, по возможности, дешевого производства цилиндров. Изобретались новые материалы на замену непрочному воску. Новинка следовала за новинкой. Компания «Виктор» тотчас отвечала новыми графофонными дисками с записями речей Брайана. И каждую неделю появлялись свежие записи, которыми можно было заряжать кукол.
9: «Эдисон побивает меня с помощью света», — сказал Брайан.
6: Он стоял в маленьком офисе частного железнодорожного вагона, нанятого для его избирательной кампании. Возле заваленного мягкими подушками кресла, с которого он только что встал, громоздилась большая куча газет. Брайан быстро просмотрел их все и отбросил.
9: «Мало того, что плутократы тратят каждый доллар, украденный у честных рабочих, этот Эдисон еще и сулит провести электричество в каждый фермерский дом. Тот-то фермеры загодя раскупают его чудесные говорящие машинки. Естественно, он не сможет выполнить обещанное, но вот поди ты их убеди».
11: «Значит, надо тоже пообещать им электричество», — сказал ближайший советник Брайана.
6: Звали его Келвин Калхаун. Брайан пользовался славой человека, никому не раскрывающего секретов своей предвыборной стратегии. Однако Кел, для которого вершиной личных амбиций была секретарская работа при великом человеке, являлся одним из немногих, кому Брайан поверял свои сомнения.
11: «Только подумайте, какая выгода для простого народа. Люди больше не будут зависеть от тирании солнца».
6: «Я не стану охаивать солнце, которое есть дар Божий», — коротко ответствовал Брайан. «И что бы ни твердили мне советчики, я не намерен морочить свой народ лживыми обещаниями. Нация разорится на одной меди для проводов. Либо придется вводить новый налог, а на это я никогда не пойду. Я твердо намерен давать исключительно выполнимые, реальные обещания».
11: «Есть один человек, — заметил Келвин, — который сказал... То есть сам я не знаю, но он утверждает, будто может передавать энергию без проводов. Он якобы научился управлять молнией».
6: «Кто этот человек?» — спросил Брайан.
11: «Его зовут Никола Тесла».
6: «Да в чем же проблема?»
11: «Ну, — замялся Кэл, — кое-кто говорит, он сумасшедший».
6: Никола Тесла был величайшим, единственным и неповторимым соперником Эдисона в области электричества. Так Эдисон снабдил Нью-Йорк электричеством постоянного тока. Тесла выбрал переменный ток и с помощью мистера Вестингауза вовсю электрифицировал нацию. Так следовало считать претензии безумного серба такой уж небывальщины. Вряд ли способность повелевать молнией составляла большее чудо, нежели автомобиль Гера Даймлера, снабженный пневматическими шинами и работающий на газолине. Тесла договорился встретиться с Брайаном в Нью-Йорке, в отеле Уолдорф Астория, где у него была комната. Брайан нанял для встречи небольшую гостиную с обоями в розах, напоминавших капустные качаны, и замысловатым мраморным столом с золочеными часами, на которых красовались аллегорические фигуры времени и влюбленных.
9: «Я могу создавать, но способен разрушать», — сказал Тесла.
12: Он был облачен в безукоризненные костюмы, рубашку с отстегивающимися манжетами, а бледно-голубой галстук был завязан сложным узлом.
13: «Я могу заставить землю звенеть, подобно колоколу! Я могу пробудить энергию резонанса и одним щелчком...»
12: Тут он вправду щелкнул пальцами.
13: «Уничтожить здания, города, целые континенты!»
12: Его взгляд, пронизывающий и напряженный, словно у проповедника в религиозном экстазе, почти пугал.
13: «Я саму землю мог бы пополам расколоть! Электричество? Я вызову с безоблачных небес молнию, и меня не опалит ее электрическое пламя!
12: Бог? Вы говорите о Боге? Так я вам покажу Бога! Бога молний! Дайте мне мою динамо-машину, и у меня в руке окажется все могущество Бога!»
11: «Вы кощунствуете», — спокойно ответствовал Брайан. «Если вы желаете продолжать в том же духе, будьте любезны покинуть мое общество. Кроме того, меня совершенно не интересуют ваши машины разрушения. Америка не стремится к имперским завоеваниям. Мы мирные строители, а не сеятели раздоров».
12: Тесла, казалось, был на мгновение обескуражен.
11: «Тогда чего же вы от меня хотите?» — спросил он затем.
13: «Вам нужна поддержка. Мне сказали, вы ищете финансовые поддержки для осуществления своих идей по выработке электрической энергии и передаче ее по земле эфирным путем. Это так?»
12: Тесла кивнул.
13: «Резонанс», — проговорил он. «Весь секрет в резонансе. Без резонанса ничто работать не будет».
12: «Я полагаю, — сказал Брайан, — что если не будет проводов, то не будет и счетчиков. А без счетчиков электричество станет бесплатным для всех. Соответственно, ваши замыслы не сулят заманчивой финансовой отдачи, а потому и не находят поддержки ни у одного из наших финансистов».
13: «Что верно, то верно», — с горечью кивнул Тесла.
12: «Должен признаться, вы попали в самую точку».
13: «Помогите же мне выиграть эти выборы».
12: Глаза Брайана вспыхнули всей силой его искренности.
13: «Помогите мне выиграть, и я обещаю, что ваши электропередающие башни будут построены».
12: «Сэр, я к вашим услугам», — поклонился Тесла. «Если вам требуется помощь изобретателя, можете больше не опасаться Эдисона, ибо в этом отношении он мне не ровня. Просто скажите мне, что вам требуется, и я послужу вам всем, чем только смогу».
13: «Тесла? Шарлатан и мошенник», — сказал Эдисон.
12: Теперь он щеголял в $100-долларовом шелковом костюме и сидел за столом красного дерева, увенчанным мраморной столешницей. Галстук у него, впрочем, сидел по-прежнему набекрень. Возможно, от того, что недавно изобретатель прикорнул за этим самым столом. Горовицы не убедили эти слова. Ко всему прочему, Эдисон оказался даже менее управляемым, чем до него Рузвельт. У вундеркинда было слишком много собственных идей, а некоторые замашки отдавали погибельным прогрессивизмом. Впрочем, все лучше, чем возможность победы этого популиста Брайана.
13: «Забудьте про Теслу», — сказал Эдисон. «Он наобещает им звезды с небес, возьмет деньги и ничего, кроме мыльных пузырей, не породит. Уж поверьте мне, я-то знаю. Он одно время у меня работал. Сплошные неприятности, да и только. Никак не желал понять, что научные исследования — это дисциплины и методические эксперименты. Человечеству без внутренней дисциплины в электричестве нечего делать. То, что создает Тесла, — это игрушки, шутихи на потеху толпе. Какой из него изобретатель? Эфирные силовые лучи, которые он собирается рассылать — чепуха и еще раз чепуха, полная и окончательная. Невежда и жулик. С этими лучами кончится так же, как и с его ценнейшим электричеством переменного тока. Когда-нибудь они начнут убивать тех, кто станет ими пользоваться. Попомните мои слова. Силовые лучи начнут убивать людей».
12: Сообщение о том, что Тесла присоединился к предвыборной кампании Брайана в качестве советника по электричеству, так и гремело в новостях. Ушлые журналисты явно надеялись подогреть давнишнее соперничество двоих изобретателей. Они без конца вспоминали славные дни былых войн эдисоновского постоянного и тесловского переменного тока. Быть может, Эдисону стоило бы угробить кое-кого электрическим разрядом, как он бывало делал в те давние деньки. Все это добавляло головной боли Горовицу. Тесла ведь выиграл-таки ту битву. Но если не он сам, так его патрон, мистер Вестингаус, выиграл точно. И можно было только гадать, какие еще козырные тузы спрятаны в рукаве у мистера Теслы. Этот человек был воплощением худших кошмаров Горовица. Выскочка-иммигрант, причем, несомненно, нахватавшийся идей реформаторов и анархистов. Тут необходимо заметить, что о своем происхождении Горовиц предпочитал скромно умалчивать. В особенности о том, как прибыл когда-то в Америку на руках у родителей иммигрантов и вообще не говорил по-английски лет до шести.
14: Он был, черт побери, американцем. То есть абсолютно ничем не хуже всякого там Пирпонта Моргана или Эндрю Карнеги. И ничего общего не имел со всеми этими грязными, вечно голодными иммигрантами, обитателями пропитанных чахоткой задворок. Но вот Эдисон, кажется, отнюдь не тревожился по поводу Теслы. Соответственно, и Горовиц позволил себе слегка успокоиться и начал обдумывать, как станет управляться с Эдисоном. Ученый был таким же упрямым и непокорным лосярой, как прежде него Рузвельт. Значит, без определенной дозы лести, хитрости и потакания дело не обойдется. В 50 милях от него на ту же тему о Тесле разговаривали Сэмюэл Клеменс и Сара Бернар. Сэму так и не удалось лично повидаться с мистером Эдисоном. Когда он явился брать интервью, появился непонятный тип по фамилии Горовиц и мурыжил его добрых полчаса, подробнейшим образом расспрашивая о Филиппинах и о тресте Standard Oil. Что ж, по обоим этим вопросам у Сэма имелось вполне определенное мнение, которое он и высказал без обиняков. Не обошлось без некоторого самолюбования. «Вот, мол, как я владею материалами последних новостей, как остроумно умею их подать». Одна беда. По окончании блистательной говорильни Горовиц повел его не к Эдисону, а к какому-то клерку в приемной. И тут доходчиво объяснил Клеменсу, что мистер Эдисон страшно занят, а посему приема посетителей не предвидится ни в этом месяце, ни в следующем, ни, если уж на то пошло, в текущем году. Однако в целом избирательная гонка выдалась на диво азартной, так что Сэм от души ею наслаждался. Так, в минувшее воскресенье команда Брайана порадовала любопытных прохожих замечательным оптическим шоу, устроенным в Мэдисон Гарден. Пылали кальциевые лампы, высвечивая над городом изображение Брайана высотой в 3 этажа. Не подкачал и оператор проекционного фонаря, так ловко менявший стеклянные пластины, что иллюзорный кандидат в президенты, казалось, махал собравшейся публике. Возможно, это шоу и не затмило кинетоскопических картин, которые сторонники Эдисона то и дело показывали в специально нанятых танцевальных залах, но, по крайней мере, свидетельствовало, игра идет отнюдь не в одни ворота. Предметом же упомянутой кинетоскопии был, естественно, мистер Эдисон в окружении необыкновенных электрических чудес. Зрителям как бы предлагалось одним глазком заглянуть в мир будущего, который он собирался выстроить. Джеффри Лэндис. «Глаза Америки». Продолжение. Когда газетные заголовки сообщили о том, что Тесла взялся поддерживать Брайана, Клеменс радостно потер руки. Так уж случилось, что в бытность свою в Нью-Йорке он водил дружбу с молодым сербом. Тот-то занятно будет теперь посетить безумного укротителя молнии и хорошенько порасспросить его об отношении к нынешним выборам. Знала Теслу и знаменитая французская актриса Сара Бернар. Сэм встретился с нею в поезде. Она тоже направлялась в лабораторию Теслы в Лонг-Айленде. На станции актриса наняла электрическую коляску и пригласила Сэма проехаться вместе. Естественно, всю дорогу они говорили о своем общем знакомом и о политике. И вот, миновав крыльцо, с которого взлетела разом дюжина голубей, они оказались в вестибюле лабораторного корпуса, где работал Тесла. «Безумный шляпник, да и только, не спа?» — сказал Сэмюэл Клеменс, кивая на дверь. Это была самая что ни на есть непримечательная дверь с простой латунной табличкой, гласившей «Никола Тесла, электрическая лаборатория». «А вообще-то парень призанятнейший. И как только он ладит с этим надутым педантом Брайаном, вот что интересно бы знать».
15: «На самом деле никакой он не сумасшедший», — с изысканным французским прононсом ответствовала Сара Бернар. «Он эксцентричен, да». Но ни в коем случае не безумен. Ему просто присущи порывы энтузиазма более сильного, чем обычно встречается у людей.
11: Когда к нему приходит идея, он не может просто так выбросить ее из головы. Он должен немедленно бежать в лабораторию и попробовать ее воплотить. Он сам мне рассказывал, пока работаешь над одной идеей, в голове возникает следующая, а за ней еще и еще, причем с такой скоростью, что отработать их все просто невозможно физически.
12: Сэм при этих словах невольно подумал, что госпожа Бернар и сама из тех, кто балансирует на грани здравого рассудка. Уж ее-то эксцентричность ни в коем случае не исчерпывалась нормальными капризами Примадонны. Так она всегда настаивала на путешествиях в личном железнодорожном вагоне. Одной из причин тому была необходимость повсюду возить с собой гроб, в котором она спала во время своих мигреней. Злые языки утверждали, что якобы этот гроб временами служил еще и альковом, а, впрочем, чего только не болтают о ярких и талантливых женщинах. Что же касается ее отношений с Теслой...
11: «Мы всего лишь друзья», —
12: с ледяным высокомерием обронила госпожа Бернар, когда ее уже совсем достала одна из газет Хёрста, жаждавшая подробностей.
11: «Он меня забавляет».
12: Сэм, для которого взаимоотношения Теслы с женщинами были загадкой, подозревал, что именно так дело и обстояло. Во всяком случае, чего бы изначально не хотела от него актриса, вряд ли они с нею продвинулись дальше слов. Сэму довелось когда-то нечаянно тронуть Теслу за рукав, и тот в ужасе шарахнулся прочь. Похоже, у изобретателя была фобия прикосновений. «Я вот все думаю, он по-прежнему такой оригинал, как раньше, или поуспокоился?» Вслух поинтересовался Сэм. И позвонил в дверь. Им открыл мистер Гзито, помощник Теслы. Поздоровавшись с гостями, он пригласил их в лабораторию. Это было обширное, скудно освещенное помещение. Пустая скорлупа здания с голыми балками и потолком в 30 футах над головой. Повсюду виднелись динамомашины, трансформаторы, переключатели, замысловатые сплетения медных проводов. Никола Тесла обернулся навстречу вошедшим. Сэм Клеменс сразу отметил, что со времени их последней встречи он сильно исхудал. Тесла всегда отличался стройностью, но теперь былое изящество переросло в прямо-таки пугающую худобу. «Живу на хлебе и воде, да только хлеба нет», — бывало говаривали землекопы. «Прямо строен, как стрелки в 6 часов». Впрочем, он был по-прежнему очень хорош собой. Как раз от такой красоты избиваются с ритма женские сердца. Подумав об этом, Сэм украдкой покосился на Сару Бернар.
11: «Ах, мистер Твен», — сказал Тесла с улыбкой. «Как славно, что вы смогли меня навестить».
12: «Просто Сэм», — поправил Клеменс старого друга.
11: «И несравненная мадмуазель Бернар».
12: Тесла низко поклонился актрисе, после чего приветствовал ее столь стремительным водопадом французских слов, что Сэм просто не успел ничего разобрать. А изобретатель обратился сразу к обоим.
11: «Это воистину радость и честь для меня удостоиться посещения светил сцены и пера. Замечу, что журналисты в мою лабораторию не допускаются, но для вас, мистер Твен, я с удовольствием делаю исключение».
8: «Я тоже рад видеть тебя, Ник», — сказал Сэм.
12: Для него это был своего рода ритуал. Если Тесла пожелает непременно звать его мистером Твеном, так и шут с ним, пусть зовет, а он все равно будет обращаться к нему Ник.
8: «Я, кстати, пришел просто как частное лицо, а не как журналист. Я, знаешь ли, больше не сотрудничаю в газетенках. Не денежное это занятие».
11: «А мисс Бернар?»
16: «Я пришла просто повидать вас, мистер Тесла. Повидать вас и насладиться вашим обществом и беседой».
12: И она улыбнулась изобретателю. Сегодня она была облачена в самый простой костюм, а из украшений надела лишь скромные серебряные ожерелья, пренебрегая даже серьгами. Подобный наряд должен был прийтись по вкусу Тесле, презиравшему серьги и пышные женские платья. Тесла на миг замешкался, потом сказал:
11: «А вы очаровательная, как всегда».
8: «Итак, Ник, что ты думаешь о мистере Брайане?»
12: Идя следом за ним внутрь лаборатории, спросил Сэм.
8: «Ну и трескучий же говорун, верно?»
11: «Трескучий говорун?»
12: Тесла даже придержал шаг, обдумывая его слова.
8: «Можно и так сказать. Тем не менее, у него душа поэта». «Ничего себе!» — рассмеялся Клеменс. «Душа поэта, но ты, однако, загнул».
11: «Он человек мира», — сказал Тесла и покачал головой. «Не науки».
12: И покосился на Клеменса.
11: «А вы? Сами-то вы что думаете о мистере Брайане?»
8: «Я? Ты же, наверное, помнишь, я в целом политиков не особенно жалуюсь.
17: Всевышний создал сперва головастиков, потом политиков. И они получились практически одинаково скользкими и безмозглыми, сразу и не отличишь. Вот только головастик в один прекрасный день может стать симпатичной лягушкой, а политик... Политику никем уже не станет.
18: Он умолк и изобразил глубокую задумчивость.
17: Впрочем, лично мне мистер Брайан до сих пор еще не лгал. К тому же, судя по всему, он стоит за маленького человека против разбойников и грабителей, что правят страной на сегодняшний день. Так что по мне он всяко уж не хуже других. Однако, будь он здесь, в этой комнате, я бы все равно повнимательнее присматривал за своим кошельком.
18: Вы все такой же циник, мистер Твен.
17: Сэм кивнул. Не могу же я разочаровывать свою аудиторию.
18: Желаете посмотреть лабораторию?
17: Сэм развел руками. «А зачем же я сюда пришел?»
18: «Конечно, желаем», — сказала мисс Бернар. «Я сгораю от нетерпения».
17: «Один момент», — улыбнулся Тесла. Потянувшись куда-то в потемки, он быстро щелкнул тремя выключателями. Раздалось едва уловимое гудение, и от длинных стеклянных трубок, расположенных там и сям по лаборатории, начало распространяться сияние. Одни трубки светились чисто белым, другие — лиловатым, третьи — розовым светом. Некоторые были закручены в хитрые спирали и завитушки. Тесла взял одну из трубок, лежавшую на скамейке, и поднял над головой. Розовый свет внутри разгорелся ярче, переливаясь вокруг ладони изобретателя. Сэм вполне отдавал себе отчет, что Тесла выпендривается. Лампы Эдисона нуждались в проводах, лампы Теслы нет. Сэм, впрочем, уже видел когда-то светильники Тесла, наполненные разреженным газом, и теперь следил больше за выражением восторга на лице мисс Бернар. Еще он думал о том, что люминесцентные лампы Тесла — это, как ни крути, нечто выдающееся. И гамма цветов у них гораздо более приятная, чем резкая желтизна лампочек Эдисона. Оставалось выяснить, можно ли придавать трубкам Теслы любую форму, какую душа запросит. Можно ли, к примеру, заказать стеклодуву трубки в виде букв, из которых потом удастся составить слова? Вот это было бы да! Взять и соорудить светящуюся ярко-красную или фиолетовую вывеску. Захотел и получилось: «Обедайте у Джо» или «Голосуйте за Брайана». «Вот то-то и оно», — невольно подумалось Клеменсу. «А ведь именно так они и поступят, и тем самым начисто испортят всю магию. Так что лучше мне оставить при себе эту идею». Тесла вручил ему одну из ламп, крохотную, помещавшуюся на ладони. «Хитрая штучка», — повертев в руках, сказал Клеменс. «Для чего она?»
18: «Неужели недостаточно того, что она просто есть?» — улыбнулся Тесла. «Впрочем, смотрите».
17: Подобные лампочки были во множестве укреплены на деревянном щите, образуя прямоугольную решетку. Тесла повернул верньер трансформатора, и половина лампочек ожила, наливаясь густым кровавым багрянцем.
18: «Смотрите», — велел Тесла.
17: Он приглушил свет ламп, повернул другой реостат, и вторая половина лампочек засветилась изумрудной зеленью.
18: «Миленько», — сказал Сэм. «Погодите!»
17: Тесла взялся за оба реостата одновременно, так что вспыхнул весь щит, но не зеленовато-красным и не красновато-зеленым. Хлынул свет лимонно-желтого тона.
18: «Ух ты!» — вырвалось у Сэма Клеменса.
17: Он невольно шагнул вперед, чтобы присмотреться поближе. И точно, вблизи было отчетливо видно, что часть лампочек горела красным, а другая — зеленым. Но стоило чуть отдалиться, и свет смешивался, окрашиваясь желтым.
18: «С ума сойти!» — восхищенно прокомментировал Сэм. «Такого я еще не видел!»
17: «Смотрите дальше!» Тесла перешел к целой панели ползунковых регуляторов. Его тонкие пальцы забегали по ним, как по клавиатуре органа. Разноцветные огни заплясали. По щиту пронеслись желтые и красные тени, потом изогнутые и кривые, расширяющийся прямоугольник, бегущие диагональные полосы. Угасал красный цвет, и его место занимал зеленый. В целом, пляска огней производила эффект наподобие гипнотического. Вот световая точка превратилась в ромб, внутри его возник еще один, потом